0: Ближнем Востоке.
1: СМИ узнали, что президент Арабских Эмиратов заранее предупредил премьер-министра Израиля о подготовке нападения Хамас в октябре 2023 года. По данным газеты «Гаарец», Биньямин Нетаньяху заверил Мухаммеда бен Заид аль-Нахаяна в полном контроле над ситуацией и не стал передавать эти данные своим военным. Как отмечают авторы расследования, политик опасался срыва региональных соглашений. Канцелярия израильского главы категорически опровергла сам факт такого разговора. В октябре 2023 года палестинские боевики прорвали границу анклава, убили более 1200 человек и захватили около 250 заложников. Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра просвещения Ирину Шварцман. Чиновница покинула пост по собственному желанию, сообщается на официальном портале правовой информации. Она работала в этой должности с 2024 года. До перехода в федеральное ведомство Шварцман занимала пост вице-премьера правительства Калмыкии.
0: Обо всем остальном.
1: Организаторы международного фестиваля молодежи объявили имена артистов музыкальной программы. На главные сцены масштабного форума выйдут Дима Билан, группа «Звери», Ваня Дмитриенко и хор Сретенского монастыря, сообщили в Росмолодежи. Как отмечается, рок-направление представят коллективы Ума Турман и The Hatters, а также музыкант Сергей Бабунец. Праздник в Екатеринбурге объединит 10 тысяч молодых лидеров из почти 200 стран мира. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек, китайский юань 12 рублей 88 копеек.
0: Итоги дня на радио «Комсомольская правда».
2: Продолжаем подводить итоги сегодняшнего дня. Власти Венгрии приняли решение о высылке 10 российских дипломатов. Об этом заявила глава МИД страны Анита Орбан. Российская сторона проинформирована о решении, отметила она в социальных сетях. В Будапеште пришли к выводу, что сотрудники российской дипмиссии, цитирую, «занимались в Венгрии деятельностью, неприемлемой с точки зрения Венской конвенции». Решение о высылке, далее снова цитата, «защищает безопасность и суверенитет страны», добавила Орбан. В венгерском МИДе подчеркнули, что разрыв и дипотношения с Россией не подразумеваются. В МИД РФ отметили, что Россия ответит на высылку из Венгрии 10 дипломатов. Но и слова Венгрии о готовности держать канал «Диалог с Россией» открытыми ничего не стоят. Такое заявление сделал посол России в Будапеште Евгений Станиславов. С нами на связи ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Сергей Шен. Сергей Александрович, здравствуйте. Приветствую вас. Давайте расшифруем вот это нарушение Венской конвенции. Очень хочется сказать так шутливо, вас издаст. Это очень такое размытое определение. Обычно говорят про шпионаж. А тут что подразумевается, как вы считаете?
3: Вы знаете, я не берусь интерпретировать то, что пытались сказать, то, что пыталось сказать венгерское правительство. Я в этой достаточно такой интересной истории вижу просто возвращение Венгрии к такой генеральной линии Европейского Союза, которую Европейский Союз выбрал 4,5 года назад. Да? То есть, если мы вспомним, собственно, как Венгрия реагировала, да, на всяческого рода шпионские скандалы и инициировала ли их, то мы можем вспомнить только 2018 год, когда Венгрия солидаризировалась с Британией и тоже, соответственно, там выслала парочку дипломатов российских, да, из-за, значит, там дела Солсбери и так далее. Сейчас эпизод, конечно, нетипичный для Венгрии. Все сводится к тому, что новое правительство Мадьяра, оно как бы возвращается к генеральной линии Европейского Союза с опозданием на 4,5 года, но при этом Венгрия, как бы, но при этом Венгрия не ставит под сомнение ни поставки энергоносителей, которые для Венгрии, да, по исключению все равно осуществляются, ни возможности какого-то диалога с Россией. Мы помним, что Орбан одно время очень активно летал, да, и в Москву, и в Пекин, с точки зрения того, что он может быть таким посредником в каких-то переговорах теоретических. Но так или иначе, понятно, что Мадьяр этого не делает. Но при этом, то есть Венгрия дверь перед Россией не закрывает, но она все больше и больше склоняется к тому, чтобы поддержать общеевропейскую линию. И мы подобное поведение видели в различных европейских странах в 2022 году и не только.
2: Да, Сергей Александрович, но, Сергей Александрович, как сказала Мария Владимировна Захарова, что, мол, мы, у нас будет, мы отзеркалим, а можно ли как-то так жестко, ну, тем более вы сказали про энергоносители, мол, знаете, ну, это вот наглость какая-то европейская. Но сегодня, когда господин Лавров вот озвучил европейскую наглость, мы теперь тоже можем говорить, не боясь, да, вот показаться какими-то хамами, потому что не хочется опускаться до этой планы. Тем не менее, можно ли сделать так, чтобы было болезненно, но вот к полному разрыву отношений не привело? Или вот эти трещинки, они так или иначе все глубже, глубже, и потом все?
3: Ну, наверное, это новая нормальность с точки зрения того, как складываются отношения России и европейских стран. Мы все время видим скандалы, которые инициируются европейцами, которые приводят к ухудшению отношений, которые и так, да, находятся в низшей точке. Другой вопрос. А нужно ли нам делать плохо, да, этим странам? Нужно ли нам делать им больно, вот, например, в Венгрии в этой ситуации? И здесь понятно, что мы оставляем за собой право симметричного ответа, но при этом Венгрия, венгерское правительство – это, понятно, что недружественная страна, да, поскольку она так или иначе принадлежит к Европейскому Союзу, но это те, с кем мы могли, в принципе, разговаривать в Европе, за исключением словацкого премьера Фица. Понятно, что сейчас в Венгрии новый, да, премьер-министр, но нужно ли нам форсировать непосредственно как раз-таки ухудшение отношений с Венгрией, ставить, да, под сомнение энергетические перспективы Венгрии и так далее? Или стоит подождать? Да? Вопрос, конечно, не ко мне, вопрос открытый, но мне кажется, предупреждение, да, со стороны российского МИДа о том, что мы ответим, оно здесь вполне логично и пока вполне достаточно для того, чтобы, возможно, купировать дальнейшее ухудшение отношений.
2: Понимаете, Сергей Александрович, я сегодня разговаривала по поводу с политологом, по поводу вот поведения и взаимоотношений с Евросоюзом, ну, в первую очередь, с Великобританией, которая совсем вот прям нагло себя ведет, не скрываясь. И вот прозвучало такое мнение, которое сейчас мне пришло на ум, ведь не просто так, сейчас поймете, что России надо хоть раз ударить, не так, чтобы вот ядерным, межконтинентальным, нет, но надо это сделать, чтобы дать понять, что все-таки всерьез нужно воспринимать. А тут Венгрия, в первую очередь, с экономическим вектором пытается усидеть на двух стульях, продемонстрировать лояльность Брюсселю, сохранить при этом каналы выгодного сотрудничества с нами. Здесь не пора ли, так сказать, знаете, как выражаются малыши, вдарить? Я даже кулак сжала, потому что азарт какой-то у меня возникает, когда я говорю об этом.
3: Ну, вы знаете, можно здесь войти в азарт, действительно, и ряд политологов говорит о том, что, соответственно, у нас нет каких-то промежуточных, да, инструментов, либо мы можем говорить, заявлять свое беспокойство и угрожать симметричным ответом, либо уже переходить, значит, к ядерному оружию там, и так далее. А что, собственно, посередине? Мне кажется, что в этой ситуации нам, наверное, не вполне логично здесь искать болевые точки венгерской экономики и так далее. Нам здесь во многом стоит опираться на тот факт, что Мадьяр сейчас разблокировал себе европейские фонды для того, чтобы Венгрия жила лучше и для того, чтобы, соответственно, продемонстрировать, что он не Орбан. Но, с другой стороны, он не намерен обнулять отношения ни с Россией, ни с Китайской Народной Республикой, а Венгрия и там во многом пионер, да, в текущей ситуации. Поэтому здесь важно, что у нас есть, ну, скажем так, не пророссийские, да, ни Орбан, ни тем более Мадьяр – это не пророссийские политики, а политики, которые прагматично подходят к интересам своей страны. И когда, собственно, украинский конфликт, да, будет близок к завершению, это так или иначе настанет, вот тогда как раз-таки те контакты, те персонали, которые настроены прагматично, они во многом и, если не станут, да, основой, да, для России, для того, чтобы как-то по-новому выстраивать отношения с Европой, то будут хотя бы нашими партнерами по диалогу, с которыми можно будет хотя бы локальные какие-то проблемы или конкретные проекты реализовывать. Я, конечно, забегаю очень сильно вперед, да, соответственно, с точки зрения...
2: Нет, почему? Очень убедительно, потому что я всегда понимаю, что я склонна погорячиться, ну, поэтому я не стюардесса и не дипломат, да, а меня, так сказать, умные собеседники учат жизни, дипломатической в том числе. Но вот вопрос к шпионажу вернусь. А не то Орбан говорит о том, что они неприемлемой деятельностью занимались. Скажите мне, пожалуйста, а нам надо, и имеем ли мы право, и вообще вот возможность, потому что были случаи, когда подобные объявления оставались необоснованными. Так вот, мы можем требовать доказательств? Или тут, в общем-то, кто первый заявил, и остальных не будут слушать?
3: Я думаю, что даже если мы потребуем доказательств, особо содержательного ничего за это не последует. Я бы еще раз подчеркнул, что, на мой взгляд, следует интерпретировать этот шаг как такой сигнал о том, что Будапешт придерживается той линии, которую придерживаются Брюссель и другие европейские столицы. Поэтому это скорее такой, скажем так, символический ход, да, за которым... Ну, на мой взгляд, я очень хочу не ошибиться в этом вопросе, в дальнейшем не будет следовать вот ухудшение отношений России и Венгрии даже в текущей ситуации, когда понятно, что с Европой у нас отношения находятся в нулевой точке, если не ниже.
2: А вот рискнет ли Венгрия заблокировать, ну, или проевропейское, или европейское руководство, заблокировать, в общем, критически важные для своей экономики проекты АЭС, ПАКШ-2, госкорпорации, простите, Росатом, или здесь все-таки прагматизм победит?
3: Я думаю, что прагматизм действительно здесь пока на данный момент побеждает, и я не думаю, что Брюссель сможет предложить какую-то альтернативу для Будапешта, что было бы, да, возможностью венгерского правительства отказаться от российских проектов, от окончательно покончить, да, с сотрудничеством с Москвой. Поэтому Брюссель здесь не в состоянии что-то предложить адекватное для Будапешта, поэтому Будапешт в текущей ситуации, как вы правильно сказали, будет пытаться усидеть на двух стульях, поддерживая генеральную линию Брюсселя и при этом не обрывая экономические отношения с Москвой, насколько это возможно в текущих условиях.
2: Ну, в общем-то, я понимаю теперь, почему нужно с холодной головой, потому что, понятно, бизнес бизнесом, любые противостояния политического толка, военного толка, они, как мы видим, бизнес приумножают и не обрывают. Вот с таким... девизом, что ли, или, я не знаю, декларации в головах горячих нужно подходить к тому, что происходит. Ну, либо как турецкий, знаете... президент себя вести, да, или как китайцы, помните, когда они с американской делегацией, ну, они показывают, ну, что-то, да, вот нам нет, не нравится. Я вот...
3: Ну, я думаю, что с такими достаточно прагматичными политиками европейскими, не только, которые в первую очередь, да, говорят про экономический интерес своей страны, у нас есть возможность о чем-то в принципе, да, договориться и с ними вести диалог даже в текущих условиях. Потому что все, что мы видим в Европе остальное, да, я имею в виду, соответственно, поведение других политических лидеров, ведущих стран, здесь они озабочены тем, что поставили все на кон в украинском конфликте на Украину, да, европейскими ценами, о которых они все чаще говорят, и так далее, и так далее. Поэтому, если мы вот смотрим на европейский пейзаж и видим таких персонажей, то, безусловно, это, ну, на безрыбье и рак рыба, да, с ними как раз-таки. И, возможно, если не вести диалог, то хотя бы не прекращать контакты в текущих условиях.
2: Спасибо вам большое, Сергей Александрович. Друзья, с нами на связи был ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Сергей Шейн. Благодарим.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Друзья мои, большое историческое событие. Наконечник копья, относящийся к золотоордынскому периоду, это 13-14 века, обнаружили на месте Куликовской битвы. Находку обнародовали сегодня, в годовщину сражения. По словам экспертов, это первая подобная находка за последние 50 лет. Как отметил руководитель филиала музея в Монастырщина Валентина Лямина, артефакт был найден местным жителем на броду реки Непрядвы, близ ее слияния с Доном, после чего он принес обнаруженный предмет в музей. В чем уникальность находки? Радиостанции «Комсомольская правда» рассказал директор музея-заповедника Куликова поля Владимир Гриценко, отметив ее значение для изучения истории сражения.
5: Предметы, связанные с сражением, перевалились за третий десяток, но эта находка стоит особняком. Она очень яркая. Как вы понимаете, в полусражениях небольшие предметы, как правило, фрагментированные, столь яркие находки, конечно, это, что называется, история точно не ежегодная. Это наконечник копья, который имеет очень хорошую привязку к известным памятникам и датируется второй половиной, концом 14 века. Это копье, далеко не первое найденное на поле сражения, оно ложится хорошо в контекст той исторической версии, которую дал Олег Викторович Двуреченский, ведущий сотрудник Института археологии Российской академии наук, который связывал подавляющее большинство находок Куликовской битвы с противоборством, прежде всего, не пеших воинов, а конной рати. Подобные копья, конечно, это атрибут, прежде всего, тяжеловооруженного всадника. Хочу поздравить всех людей, интересующих отечественной историей, с такой яркой находкой, которая живо иллюстрирует события 8 сентября 1380 года. Нет ни одного недолюционного, ни отечественного историка, который занимался бы изучением Средневековья, который бы не упомянул Куликовскую битву. Все, в первую очередь, сходятся на значимости этого события. Я бы упомянул известного советского российского ученого Льва Николаевича Гумилева. Вот Лев Гумилев сказал, у русских есть точная дата знания себя как нации. 8 сентября 1380 года. Но от себя добавлю, что это как раз Куликово поле.
2: С нами на связи профессор кафедры истории Российского Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук Герман Артамонов. Герман Анатольевич, здравствуйте, добро пожаловать.
6: Здравствуйте.
2: Вы знаете, вот Куликовская битва – это словосочетание, мне кажется, с каждым человеком с детства. Но оно как-то вот стирается, углы обтесываются и, в общем-то, размывается. Я поэтому очень хочу напомнить, конечно же, в первую очередь, с вашей помощью, о значении. Правда ли, что, точнее, нет, можно ли, вот так начну, считать Куликовскую битву началом, действительно началом конца Ордынского ига, или же все-таки ее главное значение заключалось в создании политического мифа? Ну, то, что, во-первых, можно победить ордынцев, мифа, который Москва использовала для легитимизации своей власти над другими русскими княжествами, ну и так далее и тому подобное. Прошу вас.
6: Ну, с одной стороны, вы, конечно, правы. Основное значение Куликовской битвы было такого морально-этического, духовного характера. поскольку все-таки уже более 100 лет длилась эта изнуряющая ига, высасывающая из страны буквально все соки, весь прибавочный продукт шел не на развитие, а на содержание завоевателя. И надо сказать, что еще в XIV веке монгольское вот эти государственные образования, сама Золотая Орда уже распалась, но они представляли одну из самых грозных сил Евразии. По сути дела, можно говорить, что и в XIV веке они еще непобедимы. Достаточно сказать, что великий князь литовско-русского княжества Витовт, он в самом конце XIV века, в 90-х годах, попробовал дать отпор монголам, проиграл, и, собственно говоря, предопределило его вхождение туда, в орбиту влияния католического Запада. И то, что вот Куликовская победа показала возможности русского оружия, готовность и... Вот этот заряд пассионарный сегодня вот упоминался Лев Николаевич Гумилев, вот его теория пассионарности, она здесь может быть уместна. Это был такой пассионарный взлет нашей цивилизации, который предопределил во многом дальнейший вектор ее развития. Но конкретно исторически она на самом деле битва-то очень... Вот ее значение мы недопонимаем еще потому, что... События 1380 года, они несколько были омрачены тем, что спустя буквально два года, в 1382 году, мы терпим сокрушительное поражение от хана уже другой так называемой Заволжской Орды, Тахтамыша. И вот, собственно говоря,
2: сжигает
6: вот эта
2: Москву,
6: дилемма.
2: Но...
6: Да, да, он ее берет. И обратите внимание, что у Дмитрия Ивановича Донского, великого государственного деятеля и полководца, вот у него в этот момент не нашлось ресурсов и сил для того, чтобы Москву защитить. И вот, понимаете, страна стала перед выбором, ей нужно было осознать, ответить на вот главный вопрос, почему победили в 80-м и почему не победили в 82-м. И ответ на этот вопрос, он в конечном итоге предопределил для нас вот этот маршрут создания единого российского государства, если угодно, наш имперский маршрут. Потому что другого пути в условиях господства натуральных форм хозяйствования, когда экономических связей нет и нет необходимости и потребности объективной объединяться с землем, и давлеет только вот этот внешнеполитический фактор. Вот он становится основным для того, чтобы мы пошли по этому пути собирания земель в единый кулак для того, чтобы, во-первых, избавиться от этого иссушающего экономику и душу ига, и, во-вторых, поскольку границы расширяются наши, и, в общем-то, мы вся наша история свидетельствует о том, что прийти-то к нам завоевания могут с любой стороны, и это требует не просто объединения, но еще и защиты, создания новой, принципиально новой армии, постоянно действующей, боеспособной, которой у Дмитрия Ивановича Донского не было. И вот это как раз ключевой момент, объясняющий, почему победили и почему проиграли.
2: Хочу уточнить, Герман Анатольевич, то есть Куликовская битва, но там же была, она была разношерстная, там пришли на помощь, но после этого снова разошлись, я такими мазками грубыми. И вот как раз спустя два года, когда Тахтамышу проиграли, дошло, так сказать, ну потому что, друзья мои, я так понимаю, что Дмитрий Иванович не осознавал себя как человек, который я буду святым, я войду в историю как объединитель. Человек правил, человек, соответственно, удерживал власть, правил мудро, ну и там интриг было не так много, как вот у предшественников или последователей, можно сказать, повезло тоже Дмитрию Ивановичу. Кстати, а вот то, что Дмитрий Иванович переоделся и стал, соответственно, сражаться наравне со всеми в Куликовской битве, я встречала разные отношения. Кто-то говорит, что ну, это странный поступок, потому что нужно все-таки правителю быть в сохранности, да, в сохранении. А кто-то говорит, что только благодаря этому шли вперед, воодушевлялись, и мы знаем примеры вплоть до 20 века, когда поднимали на бой даже самые какие-то безнадежные вещи, вот командиры. Что скажете вы?
6: Действительно, вы знаете, с точки зрения, наверное, военной стратегии, полководец, все-таки его задача руководить сражением. Не самому сражаться, а руководить как стратегу, определять. И поэтому он должен находиться вроде бы в тылу. И, кстати, монголы именно этим отличались. Ханы, представители династии чингизидов, никогда в передовую не шли, они находились в глубоком тылу и осуществляли руководство. Но надо сказать, что вот эта черта, присущая роду русскому, я имею в виду вот этой княжеской семье, которая утвердилась в IX веке на этой территории, она действительно отличается каким-то, но мы бы сегодня сказали, что это какое-то благородство. Ну, скажем, Святослав, иду на «вы», когда задача напасть неожиданно, застать врасплох, а этот
2: предупреждает, да-да-да.
6: Вызывая на дуэль и на честный бой. Вот поступок Дмитрия Ивановича Донского, мы, конечно, не знаем все факторы и все обстоятельства, благодаря которым он это решение принимал. Но то, что он, князь, мог вполне отсидеться и, так сказать, штабным, да, там как бы побыть начальником, а он вышел в бой. И, собственно говоря, вот это обретение мощей, которое недавно состоялось, оно еще уникально тем, что

0: Вот именно, это тоже ведь развитие вот этой воинской культуры, науки и так далее. Мне кажется, это тоже нужно отметить обязательно.
1: Безусловно, и у них, конечно, научились. Надо сказать, что монгольское войско, на самом деле, оно и его организация самих вот этих битв, и тактика, и стратегия, они, кстати, достойны изучения. Они ведь не знали равных себе на протяжении нескольких столетий. И у них как раз были, конечно, преимущество их состояло в том, что они были все конные.
0: Да,
1: ни
0: да.
1: одна европейская армия в этот период, ни одна крупнейшее государство не может себе позволить конное войско полностью.
0: Герман Анатольевич, я вас приглашаю к научному разговору, в свою передачу данных. Очень хочется подольше. Сейчас временем ограничено, но я вас благодарю от всего сердца. Герман Артамонов, профессор кафедры истории Российского Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук. Благодарю вас.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Стебель будет сильным, сочным будет плод. Если при посадке применить «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
5: Дорогие друзья, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Михаил Мурашко. Желаю всем крепкого здоровья.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О важном.
6: Президент России Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 78-й годовщиной образования республики. В телеграмме российский лидер отметил, что отношения Москвы и Пхеньяна всегда строились на принципах дружбы, добрососедства и взаимопомощи. Путин заявил, что стороны продолжат тесную совместную работу по укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства. Российский президент также пожелал Ким Чен Ыну здоровья и успехов, а гражданам КНДР благополучия и процветания.
2: Атаках.
6: Обломки беспилотников повредили дома в Темрюке и Крымске Краснодарского края. В Темрюке фрагменты дрона повредили балкон и окна в двух квартирах многоквартирного дома в Крымске, кровлю частного дома. Изначально сообщалось, что пострадавших нет. Позже оперштаб сообщил о повреждении 6 жилых домов коммерческого здания и строительной площадки в Новороссийске. По предварительным данным, там есть пострадавшие. Еще один человек пострадал в поселке Волна Темрюкского района.
2: О Ближнем Востоке.
6: США нанесли удары по нескольким иранским нефтяным танкерам в Персидском заливе и у побережья Ирана. По данным американских и иранских источников, были поражены 3 судна. Экипажи танкеров эвакуировали. Атаки стали ответом на попытки Ирана нанести ракетные удары по американским военным кораблям. Тегеран пригрозил ответными действиями и заявил о возможном ограничении судоходства в районе Ормузского пролива.
2: О русофобии.
6: Финляндия с начала года приняла чуть более 150 решений о депортации граждан России и около 100 решений об их выдворении. Об этом РИА Новости.

0: сообщили в финской миграционной службе. В МИГРе уточнили, что большинство решений о депортации связано с непродлением или аннулированием вида на жительство. Основная причина выдворения – отказ в предоставлении убежища. При этом решение о депортации не означает, что человека уже выслали из страны. Его исполнением занимаются полиция и пограничная охрана.
1: О финансах.
0: Доля россиян с ежемесячными доходами выше 100 тысяч рублей в первом полугодии достигла 21%. Это на 3,5% больше, чем годом ранее. Доходы от 100 до 130 тысяч рублей получили 8,5% россиян с выше 130 тысяч, 12,5%. Одновременно сократилась доля граждан с доходами ниже 45 тысяч рублей до 40,8% против 45,7% годом ранее. По данным Центробанка, доллар США стоит 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек, китайский юань 12 рублей 88 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
1: Вопрос дня.
2: Товарищи, собрались, добрались. Вопрос дня на повестке. 8 800 200 ровно 9702. Количество ДТП в стране в последние годы снижается. Вот так вот. Прекрасная статистика, прекрасная новость. Но при этом вряд ли найдется, конечно, водитель, который всегда следует правилам. Хочется отметить, кроме меня, но это было бы неправда. Я вам стараюсь не врать. Так вот, вряд ли найдется водитель, который всегда беспрекословно, безукоризненно следует правилам, который никогда не получает штрафы за нарушение этих правил. Или все-таки среди нас с вами такие есть, а? Катерина, ты такая? Звукорежиссера нашего спрашиваю, которого нет, конечно, специально нет. Я не поняла ответ, ну ладно. В общем, нет, это ключевое слово. Вопрос простой. Как часто вы нарушаете правила дорожного движения? И какие это нарушения? Какие это нарушения? Можно увидеть иногда разворот, я не знаю, какого-нибудь... А я вот на днях видела. Говорю, ну ему можно, он на Бентли. Через двойную сплошную. Ну, просто поворот пропустил. Назад же не сдашь в плотном движении. Хоп! И повернул. А что нам, да, время-то терять? В общем, звоните, пожалуйста, товарищи водители, автолюбители, 8 800 200 ровно 9702. Как часто вы нарушаете ПДД и какие это нарушения? Ну и вообще хочется услышать вашу точку зрения, ваше впечатление. Действительно ли спокойнее становится на российских дорогах? У каждого же еще водителя есть какие-то свои... любимые, в кавычках, нарушения, которые его раздражают больше всего. Вот, не знаю, у кого-то совпаду я с кем-то или нет, не включение поворотника. Ну, казалось, ну что там, да, рычажок какой-то, кнопочку нажать. А иногда из-за этого ты торможение совершаешь, стоишь, ждешь, а человек и никуда не поворачивает. А что вас раздражает? Бесит. 8 800 200 ровно 9702. Новосибирск на связи. Виталий, здравствуйте. Слушаю вас, товарищ водитель.
3: Штраф, любой штраф меня раздражает, потому что это бьет по карману.
2: Подождите, вы давайте вот так, по порядочку. Вы за рулем давно, как я понимаю.
3: Очень давно.
2: Вы нарушаете, и что это за нарушение?
3: Ну, вот так же, как ваш звукорежиссер, специально, вот так скажем, чтобы развернуться на двойной или выехать там на встречный
2: пункт. Ну, это совсем махровое что-то.
3: Не позволяет. Но часто нарушаю скоростной режим. Ну, в плане не так, что я знак 40 и или еду 100. Ну, вот...
2: Ну, я понимаю, да,
3: километров.
2: Да.
3: Плюс... У нас тут камер понатыкали в Новосибирске. Ну, я не знаю. Я вот сейчас
2: приезжайте в Москву, вы тут узнаете, что да, такое понатыканные камеры. А с другой стороны, безопасность. С другой стороны, безопасность. А что вас бесит из нарушений? Вы знаете, прям аж...
3: Ну, да, как бы такого нет ничего. Я хотел, вы знаете, что сказать? Вот,
2: да.
3: Вот еще лет 10 тому назад... У нас, в принципе, не пропускали пешеходов.
2: Да. А вы заметили,
3: а
2: как...
3: Городок, если вы знаете Академ городок, да, то есть как бы у нас в Новосибирске, там у нас абсолютно другие люди живут там как бы. И я туда возил ребенка на подготовительные курсы, и я думал, какие-то вообще непуганные идиоты. Они все дорогу переходят по пешеходному переходу, нет светофора рядом. Для меня это была дикость. То есть как бы, ну вот прям реально. Там бы это было принято. потом как бы это стало как бы, ну, внедряться уже
2: да,
3: у нас.
2: Согласна. Спасибо вам большое за звонок. Будем выступать вместе с другим. Но я вообще заметила, как быстро внедрились правила пристегиваться, как быстро внедрились правила по поводу пешеходов и пешеходных переходов. Итак, на дорогах что вот, ну, раздражает? Ну, и вы нарушаете или нет? И сразу скажу, друзья мои, опрос во ВКонтакте, пожалуйста, проголосуйте. Это важно. Здесь висит опрос, как часто вы нарушаете правила дорожного движения. Вообще не нарушаю, более 10 раз в год, 8, 10, 3, 5, 1, 3 раза в год. И я подведу итоги в конце нашего вопроса дня, нашего опроса. Есть звонок у нас? Владимир на связи. Сергей, здравствуйте.
4: Ну, что я хочу сказать. Я за рулем почти 20 лет. Тут я прикинул последние, наверное, недельку назад, да, решил вспоминать свои тут нарушения и так далее. Ну, могу сказать, что вот за это время, ну, наверное, штрафов 7 у меня было.
2: За 20 лет 7 штрафов?
4: Да.
2: Вы существуете?
4: Да.
2: Вы что, я не понимаю?
4: Нет, реально, хотя... да, реально. Причем два из них за последние тут, наверное, лет 5, это по...
2: Хочется воскликнуть, мне с вами не о чем разговаривать, но есть все-таки. Скажите, да я шучу, конечно. Скажите мне, пожалуйста, а что вас раздражает как водителя, вот когда вы за рулем? Ну, не обязательно это другие водители. Вы знаете, иногда пешеходы идут, смотрят в мобильный телефон, ведут себя как бессмертные на дорогах и передвигаются, как у себя на кухне. Вот тоже хочется сказать, как бибикнуть хочется.
4: Ну, вы знаете, пешеходы везде разные, на самом деле, как бы, я хочу сказать, что где-то есть пешеходы очень адекватные, аккуратные, где-то они, собственно говоря, ни на что не смотрят и идут, как хотят, да.
2: Так.
4: Вот, то есть, я могу сказать, что вот живу в городе Радужной Владимирской области, у нас здесь все очень строго с точки зрения водителей, то есть пешеходы себя чувствуют очень вольготно, то есть водители все очень... наученные, так как сотрудники местных органов
2: бдят. Ну и правильно делают.
4: Поэтому,
2: да.
4: Ну, когда приезжаешь как бы в мегаполисы, да, сразу начинаешь понимать, что там все это несколько иначе.
2: Спасибо большое вам за звонок. Да. Спасибо, друзья. Напоминаю, 8 800 200 ровно 9702. Как часто вы нарушаете ПДД? Стало ли спокойно дорогу? Что вас раздражает? Ну, так, поговорим. Королёв на связи. Андрей, здравствуйте.
5: Да-да, Мария.
2: Вы за рулем сейчас?
5: Да, я сейчас за рулем, но по громкой связи.
2: Да,
5: так
2: да.
5: Как я работаю в такси, да, то есть я периодически, мне приходят штрафы.
2: Угу.
5: Да, то есть 97% это разметка и превышение на километр два.
2: Нет, ну превышение, ну, я понимаю, а разметка вы имеете в виду что?
5: Понимаете, приходит заказ, там, ты ешь по одной площади, тебе нужно в другую перестроиться. Раз, там чуть подохватило, и камера тебя...
2: Да-да-да-да-да. А что вас раздражает? Вот таксист – это отдельная прямо тема. Что раздражает таксиста?
5: Честно, доставщики. Доставщики, я бы их, это, если была бы лицензия, можно было парочку в день бы отстреливать.
2: Так.
5: Это я так шучу.
2: Да, да, давайте скажем дисклеймер. Это была черная шутка.
5: Да, это была черная шутка, да. А так лихачи на дорогах, которые других не уважают.
2: И создают аварийные ситуации. Ну, а я вот скажу, таксисты никуда не спешат. Знаете, я вот не лихачу на дороге, но вот иногда едешь за такси, думаешь, ну, никуда не торопится человек. Ну, совсем никуда.
5: Нет, смотрите, нет, куда торопиться? Если вот, например, ограничение скорости 60, я же не поеду 85. Я еду 70.
2: Ну, 75 можно, но... Помилуйте. Сударь, ну можно же 75 немножечко. Спасибо Дмитрию Анатольевичу Медведеву, который нам плюс 20 дал, или сколько там, плюс 20 дал, и дай бог ему здоровья. Спасибо вам большое. Очень приятно поговорить с представителями, вот с профессионалами, да, теми, кто за рулем зарабатывает на жизнь. 8 800 200 ровно 9702. Москва на связи. Константин, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Мария. А я вот, например, в доставке как раз работаю, предыдущим оратором.
2: Погнали!
6: Да. Смотрите, вот на ваши вопросы, что меня больше всего бесит, это когда мешают другим. Ты хоть поперек езди, ты другим не мешай.
2: А вы на чем передвигаетесь? На чем вы передвигаетесь?
6: Ну, так, в домашнем пользовании китайский этот кроссовер, там, большой 8-место. А на работе маленький, то Матис, то Опель, там, какие-то.
2: А, ну, вот то есть вы что-то за рулем автомобиля. Мне важно было узнать, может быть, вы на электромопеде, самокате, я не знаю, велосипеде, ну, разные же бывают варианты.
6: Нет, нет, стаж водительский 30 лет, и вот за 30 лет я понял одно. Просто не мешай другим, это твой риск, нарушать, не нарушать. Не мешай, чтобы
2: а что для вас святое на дороге? Вот прям святое, вот что вы никогда не нарушите.
6: Пешеходник, пешеходник. Если я вижу, что там где-то в поле зрения далеко пешеходный переход, сразу ногу с тормоза на газ, сзади мне по барабану, кто там бибикает, сигналит, потому что детишки выбегают, самокаты, мамаша. Вот я чуть-чуть от темы отвлекусь. В этой зимой так в Подмосковье плохо снег чистили, но меня, конечно, мамочки молодые умиляют, которые с колясками по этим сугробам. Вот, но они же тоже участники движения.
2: Безусловно. Вот. А еще, знаете, когда вот тормозишь в крайне правой, да, а в крайне левой или в средней левой, кто-то несется и вообще не реагирует. А что ты затормозил? Что ты остановился? А может, там пешеходный? Вот я иногда удивляюсь такому.
6: Да. А я почему позвонил-то, Мария? Просто, давайте. Да, в начале диалога вы просили рассказывать, что какие других участников дорожного движения бесит нарушение. Вот вас бесит, когда вам поворотник не включает.
2: Да.
6: Я правильно понял?
2: Да.
6: Вы
2: да.
6: стоите на перекрестке, думаете, он будет ехать прямо, а он спокойно повернул предыдущий поворот, а вы стояли.
2: Да.
6: Да, вот поэтому моя вот золотая, как сказать...
2: А еще у меня есть такое святое 30. Для меня, да. Для вас пешеходники, ну, как бы я к ним тоже, конечно, со всем уважением, а то и присесть можно, а для меня прям дистанция святое. Дистанция, вот прям... Ни за
6: ну,
2: что.
6: Ну, дистанция, это вообще... И, кстати, вы меня натолкнули на мысль, что меня еще больше бесит. Когда нарушают правила дорожного движения фуры, потому что мы привыкли, что фуры – это элита водительская. А сейчас на фурах это что-то, кто-то с чем-то непонятный.
2: Ну, за всех не буду говорить. Вот, не соглашусь с вами на 100%. Я вот сколько езжу из города в город за рулем или муж за рулем, ребята с очень большим пониманием, да, и всегда покажут, когда можно на обгон идти. Ну, как-то вот по-разному бывает. Просто на другую чашу весов тоже положил позитив. Спасибо большое. Так, у нас 10 секунд до новостей, затем продолжим. Набирайте 8 800 200 ровно 9702.
1: Вопрос дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Журналист-международник Федор Лукьянов о том, почему Европа не решается изъять замороженные активы России.
8: Право ведь не в вакууме существует, ни в какие времена оно не было отдельно от всего остального. Поэтому политику никуда не денешь. Есть случаи, когда правовые системы развитых стран, ну, не только развитых, но просто в данном случае мы о них говорим, понимают, что они могут создать прецедент, который потом обернется против них же. Не обязательно даже со стороны России, а просто все смотрят, значит, делают выводы. Вот опять же, ну, большой самый случай с этими нашими активами. Почему Бельгия так упирается. Дело даже не в том, что они боятся, там, что Россия потом подаст суды, и эти суды выиграют, само собой. Но помимо этого, все-таки вот эти вот страны или структуры, депозитарии, которые живут за счет хранения чужих средств, они опасаются, что, создав прецедент в отношении России, и говоря, допустим, нет, ну вы понимаете, это особый случай, это другое, Россия, ну уж вы понимаете, это агрессор, все такое, других это не касается. Саудовской Аравии нет, все нормально, там Индонезия, там, но так не бывает, потому что все смотрят, все понимают, что раз один раз с этими, это подрывает саму систему, на самом деле, извлечения прибыли, на которой Европа всегда основывалась.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Вопрос дня.
2: Итак, друзья, как часто вы нарушаете ДТП? Опрос висит также на нашей главной странице радио «Комсомольская правда» во ВКонтакте. Проголосуйте, пожалуйста. Я в финале этого блока обязательно подведу итоги. И подпишитесь, поэтому я оговорилась. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Эльдар, здравствуйте. Москва с нами на связи.
9: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте всем.
2: Эльдар, скажите, пожалуйста,
9: да,
2: а у вас... Вот да. Один вопрос. Вы там радио выключите, в трубке меня будете отлично слышать. Эльдар, а как, на ваш взгляд, правда на дорогах стало спокойнее?
9: Я такси работаю.
2: Так.
9: Мы перевозим инвалидов колясочников, такая служба есть, специальный тариф. Mm-hmm. Вот мы как бы стараемся не нарушать. Мы ездим, как говорится, тихо, не торопимся. Но по неволе приходят штрафы. У нас по неволе нарушений бывает. Остановиться, например, где-нибудь взять инвалида загрузить. А везде камеры, везде остановка запрещена. И вот по неволе приходят штрафы. Ну, как-то что-то выдумываем, где-то спрятаться там в подворотне или как-то так. Вот единственное вот это вот у нас.
2: Поняла.
9: Потому что мы как бы быстро не ездим, ну, с такими пассажирами.
2: Нет, ну это очевидно, это понятно. Эльдар, а что вас раздражает? Меня не слышит, видимо, Эльдар. Что вас раздражает?
9: Раздражает, знаете что, вот, ну, эти наши товарищи, он сидят все в телефонах. Вот, ну,
2: да.
9: Зачем?
2: О,
9: руках,
2: да.
9: Обязательно они должны телефон в руке держать. Ну, ты поставь его, вот у меня вот он стоит телефон, вот я с вами разговариваю, он никому не мешает, так говорится.
2: А женщины за рулем вас не раздражают, Эльдар? Не раздражают женщины за рулем?
9: Ну, если они тупят. А так, женщины, то есть женщины очень хорошие водители, и корректные, и все.
2: Uh-huh.
9: А если они начинают тупить, как говорится, ну... что сделать? Молчишь?
2: Ладно, себе дороже. Спасибо вам большое за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Мытищи на связи. Александр, здравствуйте.
10: Я и водитель, и пешеход. Поэтому скажу от имени, как сказать, от роли и того, и другого. Ну, как водитель я стараюсь ездить аккуратно. Но все-таки автомобиль – средство повышенной опасности, как нам всегда говорят. И это действительно так. Поэтому... Но штрафы бывает, что приходят, как обычные, стандартные у всех.
2: За где-то превышение скорости?
10: Заметил. Да, в основном как бы превышение скорости.
2: Угу.
10: Давно был штраф за выезд из, как это называется, второго ряда налево повернул. Не заметил разметку.
2: Ничего себе! Да, из второго, из крайнего правого налево повернул. А ничего, что средний тоже держится?
10: Нет, там было именно два крайних ряда. Сначала была, как сказать, стрелка на дороге, разметка, что налево можно,
2: но
10: а потом она исчезла. Ну, то есть, как бы перестроиться надо было в этот левый.
2: Поняла.
10: Это было давно уже.
2: Хорошо. А вот. Теперь что раздражает?
10: Что раздражает? Ну, я солидарен со многими звонящими, вот, в том плане, что поворотник – это проблема. Это действительно большая проблема в наше время. Потому что, ну, это... Это, грубо говоря, ведет рано или поздно, приведет к травме, к аварии. Но почему-то действительно это многие просто-напросто как-то наплевательски относятся. Это везде. И в Москве, и в области, и в другой области я ездил. Поэтому странно, вот как бы. Вот это вот такая действительно большая проблема.
2: Угу.
10: Дальше. Как пешеход, меня раздражает кто? Ну, прекрасные колесные товарищи, которые ездят по тротуарам. Которые едут.
2: Курьеры, доставщики.
10: Да, совершенно верно. То есть то ли они пешеходы, то ли они автомобилисты, они могут ехать и там, и там, и по светофорам они не реагируют, и того гляди, только уворачивайся. Вот как бы так. Такая ситуация.
2: Да, не поспоришь. А какое у вас, вот, скажем так, ну вот что вы никогда не нарушаете? Вот знаете, как это, принцип водительский?
10: Да вы знаете, что-то даже как-то не задумывался, но проезд на красный свет светофора, ты хоть там убейся, летишь куда-то, обязательно постой.
2: Ну это
10: то
2: да, это там, да, но... как же так.
10: Ну что, ну выскочить куда-то там еще быстрее. Ну, я не знаю. То есть, как бы такие базовые, основные правила.
7: Правила,
10: да. На обгон по встречной полосе, да, ну нет, это...
7: Нет, вы что-то какие-то лихие вещи предлагаете на красный свет, по встречке. Нет, я имела в виду, там, знаете...
10: Вы сказали, что вот все-таки не нарушаешь.
7: Нет, я сказала, что для вас святое. Для кого-то включить поворотник принципиально, для кого-то держать дистанцию, для кого-то за далеко-далеко, далеко-далеко притормозить перед пешеходником. А вот, то есть,
10: поскольку...
7: вот такие...
10: Я понял. Поскольку я ратую за поворотники, то я включаю их всегда.
7: Товарищ, включайте поворотники. Это несложно. Но вы не будете быдлом на дороге.
10: Вы знаете, даже есть специальные информационные щиты уже. И на МКАДе, и на многих трассах. Прям горят большими буквами. Включи поворотник, не создавай аварию.
7: Запятая. Это фактор чудо жизни. Олень.
10: Да.
7: Спасибо вам большое, спасибо. Нет, к этому надо с юмором относиться. Я уверена, что и меня кто-нибудь так когда-нибудь называл. Вот, 8-800-200-97-02. Владимир на связи снова с нами, но уже Павел из этого славного города. Слушаю вас, Павел. Павел. Так, Владимир с нами на связи? Есть кто живой? Хорошо, дозвонимся.
11: Есть.
7: Павел, это вы?
11: Да.
7: Здравствуйте, Павел.
11: Да, Мария, здравствуйте.
7: Слушаю вас.
11: Мне не нравится больше всего, когда вот у нас в Владимире есть улица Мещерская внизу, там внизу города Владимира, промзона. И там люди едут в большом потоке на работу, а полосы в одну сторону по одной полосе. И очень часто тут там ездят инструктора, обучают людей.
7: Я поняла, молодняк. Это скорость где-то 12-15 километров в час. И ты за ним едешь, как за трактором.
11: Да, из-за этого как бы люди опаздывают. Вот.
7: Слушайте, а почему они выбрали именно этот участок обучения? Обычно же выбирают там, где мало машин, не мешаешь никому.
11: Ну, не знаю почему. Можно, конечно, выбрать где там по три полосы в разные.
7: А скажите мне, Павел, а у вас во Владимире пристегиваются? Или так, знаешь,
11: пристегиваются почти все, да. И еще раздражает, у меня машина простая, там без кондиционера, вот когда жарко, окна открыты, стоишь на светофоре, какой-нибудь молодняк там подъедет, стоит, врубит громко музыку.
7: Они просто глухие, их надо прощать. Потому что при том уровне звука, который несется из их машины, остаться как-то не зрячим, хотел сказать, остаться слышащим нереально. Это такие понты, я с вами согласна. Причем была бы еще музыка там какая-нибудь стоящая.
11: Да.
7: Угу, я вас понимаю, согласна. Но вот то, что пристегивается, знаете, почему я спросила? Я вот съездила в отпуск и поняла, что... Они все, оказывается, пристегиваются. Я даже ехать так не могу. Я не то, что на себя медальку вешаю, но мне дискомфортно не пристегнуто ездить. Вот. А что
11: когда
7: вы
11: хотите? Когда я начинал ездить в начале 2000-х годов, тоже там не все пристегивались. Я иногда забывал пристегиваться. Потом почему-то мне как-то вошло это в привычку.
7: Очень быстро это нам привили. Очень быстро.
11: 15 метров уже пристегиваю. Да.
7: Спасибо вам большое за звонок. Друзья мои, голосуем. Я вот обновляю периодически ваше голосование во ВКонтакте на странице радио «Комсомольская правда». Как часто вы нарушаете правила дорожного движения? 8-800-200-97-02. Подмосковье на связи. Андрей, здравствуйте.
12: Мария.
7: Здравствуйте, слушаю вас.
12: Стаж 25 лет, а бесит, знаете, что вот сейчас все сказали, в принципе, похоже. Лето начинается, Московская область, Москва, мотоциклисты, раз, скутеристы, два. И еще основной, вот мотаюсь в регионы постоянно, кому за 300, это дедушки, бабушки 90, едут на машине. Трасса М2 или М4 в левой полосе 60 километров в час. Со всем уважением объезжаешь и смотришь в зеркало, а дедушка практически спит за рулем.
7: Ну слушайте, это как-то... Ну, я просто М4 каждый сантиметр изучила. Столько раз по ней ездила. Я такого не видела. В левой полосе дедушка спит. Да его в левой полосе бы раскатали.
12: Во-первых, я вам сейчас перебиваю. Я вам вы не услышали, а еще Тула, М2.
2: М2 я услышала, вот. Да, по М2-шке я не ездила, а вот просто М4, соответственно, я туда вот постоянно.
12: Ну, я вот мне, наверное, так, может быть, попадает.
2: Может, знаете, я однажды сказала, помню, давно дело было, говорю, ребят, вот едешь на максималках, да, даже приплюсовываешь эти плюс 20, а, например, снег, сумерки, слякоть, ну вообще, а, и колейность, и опасно перестраиваться. Едешь крайне левый, а сзади тебе фарами мигает, то есть тот, кто даже ну, больше, чем плюс 20 едет. А мне сразу говорит, девочка моя, а крайне лево для спецтранспорта и для обгона, дальше в правую давай. И так сразу так присадили мягко. Так, у нас минутка остается. Я хочу, во-первых, сказать всем огромное спасибо. Очень активно сегодня пообщались. Благодарю, получила истинное наслаждение. Теперь подвожу итог голосования. Как часто вы нарушаете правила дорожного движения? Во-первых, более 10 раз в год и от 8 до 10 раз в год, не поверите, 0%. А теперь третья строчка нашего хит-парада. 3-5 раз в год, почти 12%. Вторая строчка хит-парада. 1-3 раза в год, почти 24%. И на первом месте вообще не нарушаю ПДД. Оу, е. Ну что, итоги дня вернутся завтра. Всем спасибо.
1: Вопрос дня. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю «Радио Комсомольская правда». Потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Певец Сосо Павлиашвили об СВО.
13: Я поддерживаю в первую очередь Бога. И хочу, чтобы все стало на свои места, чтобы друг назывался другом, враг назывался врагом. И я никогда не поверю, что на Украине все враги. Просто надо сделать так, чтобы люди потянулись к тебе. Надо сделать так, чтобы люди понимали значение России. Когда приезжают люди в Россию, забирают, уносят, допустим, свои дома и учат своих детей проклинать Россию. Это нельзя допустить. Это допускалось много-много десятилетий. И это не только для, допустим, России плохо. Это плохо для тех людей, кто это позволяет. Потому что быть неблагодарным, это всегда заканчивается очень плохо.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 4 часа. В Калининграде 3. В Иркутске 9 утра. В Хабаровске 11. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: О важном.
14: Сотрудников закрытого в Берлине русского дома трудоустроят в России и за рубежом. Все специалисты получат работу в центральном аппарате Россотрудничества либо в других его представительствах, сообщил глава ведомства Игорь Чайка. Как уточнил руководитель агентства, вопрос находится на особом контроле. Ранее сообщалось, что дипломаты вернулись самолетом в Москву. Власти Германии в одностороннем порядке расторгли договор о работе Берлинского культурного центра и обязали его работников покинуть страну. В ответ на действия Берлина Россия закрыла отделение отделения Института Гёте и Генконсульства Германии в Петербурге.
1: О переговорах.
14: США начали признавать территориальные реалии при обсуждении украинского кризиса. Американские переговорщики Стив Уитков и Джаред Кушнер стремятся решить проблему, а не выдвигают невыполнимые ультиматумы. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он отметил, что Москва сохраняет готовность к диалогу, но продолжит выполнять военные задачи во время любых консультаций. Ранее спецпосланники Дональда Трампа встретились с Владимиром Путиным в Москве и с Зеленским в Киеве.
1: Из социальных сетей.
14: Российские пользователи соцсетей должны получить право бесплатно отключать рекомендованный контент. Такое предложение выдвинул заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов телеканалу RTVI. Депутат подчеркнул, что платформы не должны брать деньги за отказ от навязанных алгоритмами публикаций, иначе они фактически превращаются в вымогателей. По его словам, сервис обязан предоставить человеку выбор смотреть только подписки или довериться рекомендациям.
1: О спорте.
14: Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов. Французский футболист забил свой 71-й мяч в ворота миланского Интера и догнал испанца Рауля, сообщает статистика турнира. Как отмечается, форвард отличился на 14-й минуте встречи и разделил с легендой клуба престижную строчку. Возглавляет список лучших снайперов португалец Криштиану Роналду, на счету которого 140 голов.
1: Обо всем остальном.
14: Антарктический ледяной щит за период с июля 2021 года по апрель 2023 увеличил массу примерно на 695 миллиардов тонн. Это крупнейший прирост за весь период спутниковых наблюдений с 2003 года. Около 68% прироста пришлось на землю Уилкса и землю Королевы Мэри в Восточной Антарктиде. Ученые связывают аномалию с потеплением тропических вод, которое усилило перенос влажного воздуха к Антарктиде. Это привело к необычно сильным снегопадам. Явление временное и не отменяет долгосрочную тенденцию. Тенденцию сокращения массы антарктического ледяного щита.
15: НАТО закрыто, тайных сделок нет. О чем в Москве говорили посланники Трампа и почему Запад снова остался ни с чем? Никаких кулуарных договоренностей, почему мирные инициативы по Украине провалились и что ждет конфликт дальше? И село опустило за год, а жители исчезали по одному. Наш спецкорс ездил в Псковскую деревню мертвецов и, кажется, чудом вернулся сам. Мы тоже можем исчезнуть, пришел Измайлов. Давайте разбираться. Итак, в МИДе раскрыли карты по поводу тайных визитов. Лавров подтвердил переговоры с эмиссарами Трампа. Витков и Кушнером опираются на главное условие. Никакой Украины в НАТО. Вопрос закрыт окончательно. А об этом Лавров сказал в эфире Первого канала. Ну, по его словам, Вашингтон наконец начал смотреть на реалии на земле, что не может не радовать. Впрочем, никаких кулуарных сделок Москва не ведет. Если Запад продолжит опираться, Россия решит все задачи на поле боя. В целом же американцы говорят, что позитивный отклик от Москвы увидели, готовность продолжать диалог. Ну и Лавров отказался комментировать всякие домыслы и теории заговоров с конспирологиями, чем же, ну, спекуляции по поводу того, что Витков и Кушнер ели в чайхане, зачем приезжали в Москву, ну, точнее, что именно привезли, увезли в Киев. Кстати, надо сказать, что в Киеве проболтались, и одна из депутатов оккупационной Верховной Рады сказала, что эти двое привезли условия еще хуже, чем в прошлый раз. В прошлый раз не было требований вносить изменения в Конституцию, а теперь есть. Ну, все как, впрочем, и говорит Путин, что каждое следующее предложение будет хуже предыдущего, потому что так складываются реалии. Ну, что еще? Возвращаясь к заявлениям Лаврова, он дал большое интервью проекту «Сама Меньшова», «Самой Меньшовой», и, в общем, напомнил о том, чем будет заниматься Россия дальше.
16: Там происходит последовательное, неуклонное продвижение наших войск к намеченным рубежам. То, что вы слышите прежде всего из Киева, из других столиц, из Вашингтона, это все делается с единственной целью – опять взять паузу для того, чтобы рушащийся киевский режим опять как-то подкрепить на какое-то время. Они открыто говорят, что у нас нет чем защищаться от российских ракет. А американцы на этом фоне, знаете, где-то в июне Марко Рубио, заявил о том, что мы не можем быть посредниками, потому что мы однозначно поддерживаем, вооружаем Украину. Я у него в июле, потом мы встречались на Филиппинах, там были мероприятия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Я спросил у него, ну тогда, наверное, вам не надо направлять к нам парламентеров. Он говорит, да нет, ну мы так вот, я сказал, но вообще мы можем, наверное, подумать, что-то еще сделать. Я говорю, вы подумать хотите о том, как перестать быть ангажированными на поддержку Украины и стать честными посредниками, он ничего не ответил. А Европа? Европа, она понимает, что сейчас, если вдруг американцы вернутся к своим изначальным предложениям, как это было вот в Анкаре, Европа же тогда просто испугалась до смерти. Они сразу бросились обрабатывать Трампа, чтобы он не подтверждал свои собственные инициативы, принятые Путиным. И вот гордо в июне на саммите НАТО Макрон объявил, все, мы похоронили Анкоридж, Трамп опять с нами, Америка опять с нами, мы все единым фронтом против России. Ну, ради бога, если западная дипломатия сводится к тому, чтобы удерживать страны, выступающие с разумными, сбалансированными, компромиссными инициативами, ну так тому и быть. Значит, мы тогда будем достигать своих целей не за столом переговоров, что было бы предпочтительно для нас, и Анкоридж это доказал, а будем достигать своих целей на поле боя, как это неоднократно подтверждал президент. Поэтому здесь отсутствие каких-то внешних признаков, ведущихся в спокойном режиме переговоров, оно не означает, что такие переговоры ведутся, их нет.
15: Ну, а что касается мира и всех этих переговоров, вариантов-то было масса, напомнил Лавров, но Запад сам не дал Украине им воспользоваться.
16: Главное все-таки не риторика, а реальная жизнь. Мы риторику использовали для того, чтобы четко, недвусмысленно предупредить о целом ряде вещей. Предупреждали о том, что украинские террористические атаки по гражданским объектам России, включая и нефтеперерабатывающие заводы, они вызовут ответную реакцию, которая будет гораздо тяжелее для Украины. И это сейчас происходит. Там уже официальные лица начинают говорить, что мы не переживем зиму, давайте что-то делать, давайте, вот они предложили, турок уговорили, давайте здесь на Черном море введем мораторий российско-украинский на удары по судам, которые перевозят гражданские товары. Проконтролировать невозможно. Это уже было 3 года назад, когда Черноморская инициатива, господин Гутерреш, генеральный секретарь ООН, мы приняли эту инициативу, и украинцы ей злоупотребляли постоянно, потому что на гражданских судах перевозили периодически вооружение. А то, что было нам обещано этой инициативой, беспрепятственный выход на мировые рынки, Европа заблокировала. Поэтому мы отказались от этой истории, и сейчас ее пытаются опять возродить. Это совершенно неприемлемо и совершенно нереально. Предупреждений было много. Вариантов заключить мир было более чем достаточно. Был 22-й год, апрель, когда украинцы предложили на переговорах в Стамбуле вариант урегулирования. Борис Джонсон категорически им это запретил. Он тут где-то сказал, что он не запрещал, а сказал им, решайте, если вы будете воевать, то мы вас продолжаем поддерживать. Он врет. Вышла статья, где в одном из американских изданий, American Conservative, очень интересная статья, там перечисляется на 2 страницах, как Запад не давал Украине подписать ею же Украиной предложенные инициативы об урегулировании, которые мы приняли. Поэтому пускай они там сейчас со своими новыми идеями не очень сильно суетятся, но то, что касается европейской наглости, они так петушатся, что прям создают впечатление, будто вот как они решат, так и будет. Вот к 30-му году мы должны против России уже быть готовыми воевать. Президент сказал, когда ему задали не так давно, летом, по-моему, на каком-то мероприятии, вопрос о том, как вот Европа, она сама нарывается, говоря по-русски, и что мы будем, что вот Россия нападет, он говорит, мы на них никогда не нападем. Но если они на нас нападут, это будет просто принципиально иная война, и она будет очень короткой.
15: Впрочем, удивляться нечему. Ослабить, а в идеале расчленить и уничтожить Россию. И это их любимое историческое хобби еще со времен распада СССР. Напомнил самой Меньшовой в ее YouTube-канале министр иностранных дел Сергей Лавров.
16: Мы испытываем последствия распада Советского Союза, который, кто бы что ни говорил, кто бы ни ссылался на то, что Джордж Буш-старший пытался отговорить Украину от выхода из Советского Союза, все равно стратегически Запад был в этом заинтересован. Он всегда был заинтересован в ослаблении нашей страны, Российской империи, Советского Союза. Как сейчас он заинтересован в ослаблении, а то и расчленении России, чтобы здесь на наших богатствах походить. Но сейчас мы видим, что Запад просчитался, никакого искусственного сохранения своего доминирования, а оно продолжалось более 500 лет, быть не может. Он должен отстаивать свои позиции в честной борьбе, а это он не умеет делать никогда за всю свою историю. Запад по-честному, не за счет других, не жил и не выживал, и не преуспевал. И сейчас появляются новые центры уже многополярного мира. Китай, конечно, прежде всего, самая мощная, быстро растущая держава. И все это видят. Но американцам и их союзникам не хочется просто так вот уходить в тень. И не хочется признать, что Китай их обогнал на основе тех правил, которые были заложены после Второй мировой войны в основу мировой валютно-финансовой и торговой системы. Скажем, Китаю и другим странам БРИКС, включая Россию, уже положено гораздо больше голосов в акционерном капитале Международного валютного фонда, чем у нас есть. А все блокируется американцами, у которых есть право вето. То есть потеря Западом своей объективной способности всем руководить, она ведет к тому, что они пытаются доминировать совсем нечистоплотными методами, санкциями, а то и прямым вмешательством, вплоть до военного вмешательства. Они уже просто цепляются за последние возможности для сохранения своего доминирования. И отсюда, знаете, когда раненый зверь, а в историческом плане, конечно, Запад, особенно Европа, это очень сильно раненый зверь, становится гораздо опаснее. Поэтому стабильности нет больше, чем ее не было в 70-е годы.
15: Впрочем, среди глобальной геополитики, разбора ошибок Запада и распада СССР нашлось место и сугубо личным вещам. В интервью Меньшов, глава МИДа, откровенно признался, каково это быть постоянно на связи с остальным миром. Оказывается, министр иностранных дел тоже человек, и у него иногда возникает непреодолимое желание просто взять и отключить телефон. Не так, отключить звук на своем телефоне, но и телефон тоже отключить.
17: Бывает ли у вас возможность совсем выключить телефон?
16: Бывает. Просто звук выключаешь, и нет телефона. И берешь его только, когда тебе нужно кому-то позвонить или что-то посмотреть.
17: А вдруг что-то случилось такое?
16: Ничего страшного.
17: Нет?
16: Если что-то случилось действительно серьезное, найдут.
15: Ну, а наш Варсобин вернулся из деревни, где за год по очереди исчезли абсолютно все жители.
18: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
19: Здравствуйте, я Антон Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации. Желаю всем слушателям «Комсомольской правды» хорошего настроения и только хороших новостей.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Юрий Кот о предательстве Украины.
20: Активная фаза войны с нами по украинскому направлению началась именно 12 лет назад, когда произошел нацистский госпереворот, которому я и мои коллеги, мы пытались противостоять как могли, пытаясь все-таки решить задачу бескровно, а через голову, через понимание процесса. И вот сегодня мы с вами пожинаем плоды всей этой истории. Так вот, вспомните отношение великороссов к событиям в Малороссии, которое называется все еще пока Украиной. Как мы пытались все-таки увещевать действительно родного брата, найти какие-то точки соприкосновения, компромиссы. И до последнего надеялись на то, что они не согласятся на роль не просто Иуд, а убийцы русских в прямом смысле слова, террористов, если хотите.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас,
0: а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
21: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
15: Ну и к новостям из области настоящей мистики, и не откуда-нибудь из Голливуда, а здесь у нас из тихо уютной псковской глуши. Именно там за один год вымерло целое село. Тихо, спокойно, незаметно, не взывая к себе, не обращая на себя внимания всего остального, всей остальной России, тем более Москвы. Люди просто исчезали по одному, пока не выяснилось, что в округе тихо жила, мирно поживала баба-яга, женщина-маньяк. Наш спецкор Владимир Варсобин осмелился и рискнул здоровьем, отправился прямо в эту деревню мертвецов и тоже, в общем, пропал. Откуда-то с нами на связи. Володя, приветствуем.
22: Да, здравствуйте. Нагнал ты мистики. Хорошо.
15: А я сначала, честно говоря, Володь, когда тут надо сказать для тех, кто, может быть, как это говорится, только что подключился, Володя, в принципе, не то чтобы любит, да, но пытается понять, что происходит вот за пределами МКАД, да, почему закрывается школа, и это я вот призываю посмотреть недавние статьи, да, куда пропадают деревни, не из-за маньяков, а вообще, да, но вот этот слой, я вот когда начал читать, честно говоря, сначала подумал, что это вот про еще одну исчезнувшую деревню, вымершую, да, которую уже некого спасать. Но это, видимо, другой случай, а что-то вот из области криминалистики.
22: Да, и у криминалистики бывают шедевры. Понятно, что села исчезают, но чтобы село исчезло с помощью маньяка, и при этом это женщина-маньяк, которая поочередно уничтожала, убивала по одному, то есть они исчезали, все думали. Дело в том, что в чем своеобразие вот русских деревень. Там, если человек исчезает, то люди думают, что он уехал. Потому что все уезжают из деревни, как известно. И, в общем-то, это какое-то идеальное место для вот для маньяков, потому что выйти на них очень тяжело в таких условиях. И, ну, это бывает, конечно, я думаю, что те, кто работает в полиции, это знают во многих. Но чтобы маньяк уничтожил целую деревню, она была малочисленная, но все-таки это были здоровые мужики, это были комбайнеры, это были трактористы, просто молодые женщины, которые хотели построить себе жизнь там. Это, конечно, уникальная история. Я думаю, что там, на земле нет таких больше случаев, чтобы целый населенный пункт был уничтожен одним человеком. И я рассказал эту историю, которая, в принципе, достойна Агаты Кристи. Помните историю с 12 негритят, да? Вот. И вот прямо она совершенно повторилась в Псковской области. Такая деревенька подборная, далекая. И я описал вообще, я постарался описать вот эту атмосферу, этот случай и вообще про жизнь вот таких малых удаленных деревень.
15: Насколько это такой большой, что ли, населенный пункт был? И вот, ну, действительно, да, как-то здесь-то деревни зачастую не такие большие, а уж глубинка, Псковская область. Кто вообще мог это наблюдать, видеть? Или вот действительно, да, ощущение, ну, может, уехали, может, как это все вскрылось там?
22: Ну, вот, как вскрылось, очень просто. Пропало, я просто нашел выживших там. Рядом с деревней есть еще небольшой населенный пункт, и там из двух избушек. И вот там сейчас живут выжившие в этой истории. Их спасло только то, что они были в отдалении. Вот. И у них пропала лодка. И когда они все-таки позвонили в полицию, сказали, что у них украли лодку, приехали следователи, познакомились с местной легендой про исчезающих, значит, людей. Конечно, не поверили в это. Но один там случай навел их, в общем-то, на эту женщину страшную. И я потом, кстати, познакомился с патологоанатомом местным. Она помнит эту историю. И она мне вот рассказала тоже про то, что... интересно, такую мысль сказала, что женщины-маньяки намного страшнее маньяков-мужчин. Почему? Потому что, ну, по ее мнению, потому что она встречалась с такими случаями, что мужчины, они все-таки внутри как-то пытаются пережить это дело, ну, как-то сомневаются. Но если женщина встала на этот путь, она уже не сомневается ни в чем, то есть это такое холоднокровное орудие убийства.
3: Она, это рецидив... Ну, Володь, может быть, упустили? Во-первых, когда это было? Вот сейчас или давно?
22: Это
3: да?
22: было давно. Нет, давно. Это было давненько. Это было... Она это самое, уже посажена и даже умерла в местах лишения свободы в 19-м году. Это история, скажем так, 15-летней давности. Вот. И самое противное в этой истории, что после этого кто там... Девицей не стал. Такую дурную репутацию получили эти места, что исчез и колхоз, исчезли все хозяйства. Там единственный мужичок до сих пор ищет хоть кого-нибудь из мужиков, чтобы отвезти сено в Ленинградскую область и получить 500 000 рублей. Вот 500 000 рублей, даже это не как-то не провоцирует местных для того, чтобы туда вернуться. Те, кто погиб в этой истории, там около десятка человек, это были мужики, которые могли там работать. И они еще могли на самом деле как-то эту деревню возродить. Но эта женщина с молотком все решила по-другому.
3: А сколько всего жертв было? Сколько погибло?
22: Там по-разному. Там нашли еще трупы, которых она не создалась. И ну, явно, что это все-таки наверняка она. Подтверждено 5 убийств, которым вот она шла по суду. Но там еще есть несколько трупов, которые выкопаны, но как бы она их отрицает.
3: А главное, в чем причина? Ну, во-первых, сама, вот интересно, ты говоришь, что маньяки, женщины были страшные, да? Она какая-то рецидивист была, или вот именно местные жители начали ее доставать и что-то, может быть, что-то
22: нет,
3: пошло не так?
22: Нет, наоборот. Нет, она, кстати, не входила в список подозреваемых при исчезновении, потому что она была тихая, спокойная. Даже когда когда она приходила в гости, она не садилась со всеми за стол, в общем, была очень скромная. Вот. Но почему она убивала? Ну, она сначала просто убила своего сожителя, тоже немотивируемо совсем. А потом вдруг решил, что кто-то ее подозревает. И вот за косой взгляд, за то, что кто-то что-то спросил, и она таким образом пыталась замести следы и заметалась до того, что осталась в деревне одна.
3: Да, в общем, это такое, не сказать, что что-то необычное вроде, да, с учетом того количества фильмов и сериалов, которые обрушились на наши неокрепшие головы за последние десятилетия, но и тоже не сказать, что что-то привычное. Не знаю.
22: Но еще надо признать, что когда она осталась без средств, то она начала закатывать тушенку, в общем-то, из человечины. Это, конечно, добавляет... скажем так, атмосферу в этот раз.
3: А так причина-то в чем была? То есть они... почему она их как? Они к ней лезли или...
22: Не, они хорошо относились, но она так заметала следы. Она думала, что кто-то ее подозревает. И как только кто-то что-то спрашивал, мол, а где твой Вовка? Может быть, ты ее там, не знаю, побила, скалкой ударила? Ага. Или что-то... А последнее вообще непонятно. То есть последняя пыталась бежать из села пустого уже, она ее догнала и убила кирпичом только потому, что она подумала, что она что-то все-таки заподозрила.
3: А, вот, теперь все стало ясно, да, то есть по одному целый населенный пункт просто потому, что кто-то мог что-то кому-то рассказать лишнего, сболтнуть или заподозрить.
22: Ну, для того, чтобы украсить это дело, она еще когда развлекалась, когда на пустой деревне, она начала жечь дома. Вот для того, чтобы представить себе масштаб этой фигуры.
3: Вообще, конечно, да, не смешно. Это такое истерическое. Да? Володь, какой вывод? Вот напрашивается, да? Ты же не просто смотришь за русской жизнью, вот, да, за пределами МКАД.
22: Я когда был в этой деревне, она уже заросла и так далее, видел этот дом ее, где она варила, то есть эту тушенку она сжигала там и так далее. Я подумал, что вот в Европе есть замок Дракулы, есть еще какие-то места, в которых даже можно водить, ну, водят туристов, показывают, вот, смотрите, здесь жил там, не знаю, Джек Потрошитель или что-то в этом роде. У нашей глубинки есть интересные места для такого страшного туризма.
3: Спасибо, Володя. Владимир Варсобин, обозреватель «Комсомольской правды». Ну, наш Василий Воронин тоже куда-то исчез.
4: Новости спорта.
5: Российская теннисистка Мира Андреева впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open. В матче третьего круга спортсменка одержала победу над австрийской теннисисткой Анастасией Потаповой. В четвертьфинале Андреева встретится с американкой Кори Гауф. В начале июня Андреева одержала первую в карьере победу в турнире «Большого шлема». Она выиграла на Ролан-Гаррос.

0: Он играл с Роналду в Манчестер Юнайтед, а с Месси в сборной Аргентины. По словам Тевеса, он всегда мечтал увидеть Месси и Роналду в одной команде и связался с обоими игроками. Месси 39 лет. Он играет в МЛС за Интер Майами. Форварду Ан-Насра Роналду 41 год. С вами был Василий Воронин.
1: Новости спорта. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
2: Реклама. Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
4: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
6: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
8: О важном.
7: Владимир Путин изложил Дональду Трампу реальное положение дел на линии соприкосновения на Украине. Российский лидер также обозначил конкретные шаги, которые Белый дом может предпринять для скорейшего завершения боевых действий. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Парламентарий подчеркнул, что беседа опровергла заявления европейских политиков о мнимой угрозе со стороны Москвы. Консультации глав двух государств состоялись сразу после поездки спецпосланников Вашингтона в Россию и на Украину.
1: О сотрудничестве.
7: Сотруднические отношения России и Таджикистана останутся надежным фундаментом безопасности в Центральной Азии. Это заявил министр обороны Андрей Белоусов на приеме в честь 35-летия независимости республики. Глава Минобороны подчеркнул, что дислоцированная в Таджикистане российская база находится полной боевой готовности и способна защитить регион от любых внешних угроз. Ранее стороны договорились укреплять тесное военное сотрудничество и расширять совместную подготовку армейских подразделений.
1: Эксклюзив.
7: Экипаж арестованного судна «Профессор Молчанов» остался на борту в Норвегии. Команда корабля отказалась уезжать на родину вместе с пассажирами из-за морского кодекса, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» главный редактор станции Андрей Горбунов. По его словам, капитан и матросы продолжают нести вахту в порту Баренцбурга на Шпицбергене во время судебных разбирательств. Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что экипаж и пассажиры вернулись на родину. В начале сентября норвежские власти задержали российское научно-исследовательское судно по иску украинской компании.
1: А США.
7: США решили получить доступ к добыче венесуэльского золота и других полезных ископаемых. Администрация Дональда Трампа готовит указ о защите критических ресурсов для поддержки своего бизнеса, сообщил агентство Рейтер со ссылкой на источники. Как отмечается, американские чиновники уже начали консультации с инвесторами, чтобы вложить средства в горнодобывающий сектор республики. Ранее Вашингтон заключил крупное соглашение с Каракасом и взял под контроль основные запасы венесуэльской нефти.
9: о школьниках.
7: Успеваемость школьников по чтению и математике упала до исторического минимума. Доля подростков

0: с низкими результатами по ключевым предметам выросла до 20%, сообщили в Организации экономического сотрудничества и развития. Как уточнили аналитики, хуже с заданиями справлялись ученики, которые часто использовали искусственный интеллект вместо самостоятельной работы. Падение грамотности исследователи также связали с последствиями пандемии и снижением внимания родителей к учебе. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Челночная дипломатия приносит плоды. Путин и Трамп провели телефонные переговоры по итогам визитов Виткова и Кушнера. Час закрытого разговора, как в Кремле и Белом доме оценили новые контакты, почему детали пока в секрете. Итог: в каждый двор без спроса. Установку электрозарядок предлагают упростить и подшить коммуналки. У нас и так здесь все просто. Здесь Измайлов. Вот перейдем к разговору Путина и Трампа. Итак, главная международная новость вечера четверга. Владимир Путин поговорил по телефону с Дональдом Трампом, и разговоре сообщил помощник президента Ушаков. Лидеры детально обменялись мнениями по итогам визитов американских переговорщиков Виткова и Кушнера. Мы помним, на День города они погуляли здесь, в Москве, сытно поели, потом отправились в Кремль, провели несколькочасовые переговоры с Владимиром Путиным, после чего отбыли в неизвестном направлении, появившись потом, как сообщали, в виде, точнее, ну, в своем же виде, на электричке из Польши, доехав до Киева, и потом уже мы узнали о них, что они доложили Трампу об итогах. Кто, что, непонятно. Киевская сторона растрезвонила все, что им привезли, что американская сторона привезла им условия гораздо худшие по сравнению с тем, что были раньше. Вот такая вот незадача. Вот что говорит Ушаков.
2: Проведен очередной телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом. Присущий лидерам взаимоуважительной и деловой манере, они обменялись мнениями по итогам состоявшегося 5-6 сентября поездок спецпредставителей президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Телефонный разговор длился ровно час, был конструктивным и весьма откровенным. Сами понимаете, что он носил официальный характер. Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком «плюс». И работа по этому каналу, как, кстати, и по некоторым другим, будет продолжена. Разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования, это понятно. Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и России. Особенно, на его взгляд, это сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств. Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства. Владимир Владимирович Путин поддержал этот настрой в контексте возможного построения конструктивного партнерства двух великих держав. Положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта. Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач. Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий. С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств, было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Распространяемые мифы о российской угрозе, служат европейцам лишь прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов. Стоит отметить, что в ходе телефонного разговора условлено продолжить работу по решению так называемых гуманитарных вопросов, включая обмены задержанными и осужденными лицами. Наш президент отметил усилия первой леди Мелании Трамп по возвращению своей семьи, как российских, так и украинских детей. В целом, еще раз повторю, коллеги, разговор прошел на позитивной ноте. Президенты условились оставаться на связи и будут по мере необходимости оперативно созваниваться друг с другом.
1: Ну, еще раз скажем, сам телефонный разговор длился ровно час, носил строго конфиденциальный характер. Детали, за исключением тех, о которых сообщил Ушаков, остаются там же, за закрытыми дверями. Политолог, автор телеграм-канала «Не Крутаков», автор книги «Нефть и мир» Леонид Крутаков прямо сейчас расшифровывает секретный разговор двух лидеров на салфетке. Леонид Викторович, здравствуйте. Что скажете?
3: Да, ну, расшифровывать, наверное, это громко сказано. Мы можем только оценочные суждения высказывать, потому что то, что нам рассказали, это дипломатическое, как бы, соблюдение политесов. То есть ни о чем, но все хорошо, разъяснили, показали, поговорили. То есть суть и смысл договоренности или там тем намеченных для решения вопроса нам не назвали. И, наверное, правильно, может быть правильно, не знаю. Потому что куча спекуляций и так хватает. А то, что США находятся сейчас в таком ситуации цейтнота, абсолютно очевидно. То есть у России сейчас очень хорошие переговорные позиции. США провалилась с авантюрой в Иране, рассчитывая, что, как и в Венесуэле, после убийства, уничтожения лидеров, рассыпется страна и рассыпется режим, они ошиблись и столкнулись с затяжной войной. Вот. То, что происходит со стратегическими резервами, с ценами, плюс украинские удары по российским НПЗ ухудшили ситуацию, потому что Россия перестала экспортировать дизель и бензин. То есть тем самым стало на рынке еще хуже. Мало того, стало закупать с рынка, да, индийские, произведенные в Индии и в Китае бензин, ГСМ. То есть рынок снизился. И США отчаянно ведут вербальные атаки на рынок, рассказывая о том, что они наладили проход через Армунский пролив, чего нету. А на самом деле они всего лишь пытаются сбить цену фьючерсного рынка вниз. Вот. И, ну, этим и администрация с Трампа, и Goldman Sachs заявляет, и Bloomberg пишет, что да, вот там восстановили практически на 70%. Потому что у них просто безвыходная ситуация, им нужен мир на хотя бы на российской поляне, на украинской, чтобы сосредоточиться на решении иранской проблемы.
1: Поэтому... Но мир это не получится.
3: Я думаю, что, надеюсь, что наше руководство после серии обманов, которые мы претерпели за последнее время, включая начальный обман вокруг Майдана, когда Обама лично звонил Путину и обещал, что будет выбор и не будет никакого переворота, но на самом деле переворот потом произошел, когда Путин попросил Януковича не применять силу для разгона Майдана. В итоге все было разыграно по сценарию ровно наоборот. Ну, потом Минские соглашения, Нормандские соглашения, вспоминать просто даже вот каждый раз нам рассказывали о том, что да-да-да, на самом деле использовали паузу для наращивания сил и возможностей своих. Поэтому надеюсь, что Россия урок усвоила и, конечно, не позволит в очередной раз провести себя вокруг пальца. А то, что у американцев стратегически, то есть европейцам деваться некуда, потому что им американцы показали, что вы русского газа, русской нефти не получите, только в том случае, если этот газ и нефть будут идти под нашим контролем, и мы будем контролировать поставки. Вот что. Поэтому Европа отчаянно топит быстрее уже с Россией разобраться, чтобы хотя бы вздохнуть свободно, потому что умирает просто. Как промышленный субъект, как экономический субъект, Европа умирает.
1: А как бы вот, ну, интересно же, что Трамп все-таки позвонил, мог не звонить. Ну, в том смысле, что по итогам визит. Вот сам факт звонка означает ли, что какие-то куда-то, в принципе, подходы могут быть спроецированы, или он надоел, это Трамп, и говорить про него тоже надоел с его звонками, этими витковыми, которых кормить надо, возить здесь, перекрывать движение. Одна возня с ними, выхлопа никакого.
3: Возьми с ними действительно хватает. Но еще раз повторюсь, США в отчаянном положении. США для России очень удобная позиция. И я, ну как повторюсь, я не думаю, что кто-то отступит от заявленных целей, которые были изначально заявлены перед специальной военной операцией. Потому что любое, ну, то есть изначальное предложение США по линии нынешнего разграничения будет означать поражение России и невыполнение тех условий, и оставление части Российской Федерации, территории Российской Федерации, Донецкой области и Запорожья под контролем недружественного государства. Поэтому я думаю, что Ну, да, можно кланяться, улыбаться, вместе обедать, обниматься, но интересы кардинально противоречат друг другу. Как в этой ситуации договориться? Я надеюсь, что Россия использует этот шанс как свое преимущество. И, ну, помимо еще от недавней встречи с Си Путина после визита Рэдклиффа, я думаю, что... Конструкция для США не очень приятная.
1: А вот тут интересно, таких как бы два разреза идей в этом направлении. Одни говорят, что так как впереди промежуточные выборы у Трампа и шибко выпендриваться он не может сейчас, то, возможно, как бы сигнал нам был, что давайте, у вас есть там несколько месяцев, массированно лупите по Киеву, значит, добивайте, дожимайте, мы им ничего пока поставить не поставлять не будем и так далее. А с другой стороны, сам Зеленский сказал о том, что нужно, значит, Трампу поторопиться, потому что зима нависает. Да, зима – это очень страшное сейчас для Киева, потому что будет не как той зимой, видимо, а совсем тяжко. Да, и рыть опять ямы для туалета, может, уже и не получится в центре Киева. Потому как бы мы же видим, что все равно продолжается. Да, наши военные возобновили все, что было, массированные обстрелы и так далее. То есть, ну, как бы вот ничего такого, чему мог радоваться Киев, не происходит.
3: Не происходит, потому что, еще раз повторюсь, у США не хватает сил на два конфликта. И плюс, ну, вот опять я назвал Китай и Корею, еще есть у нас Северная Корея, которые как бы мост дружбы построили, наладили поставки более прямыми. Просто для них, конечно, для США складывается конструкция опасная. Конечно, им бы хотелось решить этот вопрос, но... Да, русские идут вперед, да, Украина в отчаянном положении, да, деваться им некуда. Ну, посмотрим, чем закончится.
1: Спасибо. Я думаю, что тут... Спасибо. Да, Леонид Крутаков был с нами, норвежское, наш судно, профессор Молчанов, возвращается. Будем встречать.
4: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова о значении участия россиян в предстоящих выборах.
6: Вы знаете, такое качество нашего народа, я уже много раз сталкивалась. Ну, знаете, одно дело президент, у нас президентская власть, да, надо сходить, потому что менталитет такой, да, сильная должна быть власть. А другое дело эти депутаты, ну, и так далее, и так далее. Явка всегда ниже. Но на самом деле сейчас мы же тоже должны вооружить и президент, и сейчас качество управления должно быть совершенно новым. Мы должны опережать врага, у нас должно быть абсолютно не шаблонное мышление, мы должны какие-то новые нестандартные ходы предлагать, мы должны их во всем опережать, мы должны их вводить в ступор неожиданными умными решениями. А для этого, в том числе, фактически военное время, должна быть полная мобилизация. Не то, что на фронт надо всех послать. Нет, мобилизация духа, мобилизация воли гражданского общества. Не только то, что мы фронту помогаем. Интеллектуальная, духовная, да, воля должна быть. А что для этого надо? Для этого нужно действительно, чтобы качество управления, это большой труд избирателей. Хотите, чтобы у нас качество управления было лучше? Очень внимательно выбирайте и несите ответственность за тех, кого выбираете. Понимаете, законодательный орган, высший законодательный орган страны, он должен не всякое там вторичными заниматься законами, а именно четко понимать, быстро принимать те законы, которые обеспечат нашу сейчас боеспособность, обороноспособность, то, что помогает нам победить, по-настоящему победить. То есть вооружить власть очень мощным, я бы сказал, умным, интеллектуальным, современным, побеждающим законодательством.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
1: Итак, возвращение судна профессора Молчанов. Здесь и хорошие новости, и вопрос. В МИДе нашем прокомментировали долгожданное возвращение с норвежского острова Шпицберген пассажиров и команды российского судна «Профессор Молчанов». Научно-исследовательское судно арестовали 2 сентября по запросу украинских компаний. Группа из 69 человек во вторник благополучно пересекла российско-норвежскую границу и сейчас направляется в Мурманск, где пассажиров судна разместят в местных отелях. В отелях Мурманской области, сообщили в Минвосток развития. Эвакуация прошла при активном содействии норвежских властей, Треста Арктик Уголь, нашего посольства в Осло и генконсульств на Шпицбергене и Киркенессе. На российской стороне, нашим, оказывает всю необходимую помощь с переездом. Самое главное, в этой экспедиции принимает личное участие наш главред, главный редактор радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов. По его словам, дипломатические козни и арест судна научной миссии ничуть не помешали. У всех возникнет вопрос, а как же Молчанов? А вот Молчанов, наша страна продолжит работу по освобождению судна, незаконно задержанного норвежской семгой. И поэтому из того, что известно, он будет пришвартован в Баренцбурге до решения местного губернатора, тоже ли, или суда. Но вся необходимая работа ведется. В России предложили максимально упростить установку зарядок для электромобилей, приравняв их к базовым коммунальным услугам, чтобы не выпрашивать разрешение у каждого соседа на общедомовом собрании. Наш Василий Воронин присмотрел во дворе самый жирный столб и уже разматывает километр кабеля.
8: В России захотели устанавливать в жилых домах зарядки для электромобилей без согласия жильцов. Эту опцию планируют приравнять к базовым коммунальным услугам. Это инициатива Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций. Сейчас, чтобы поставить зарядку для электрокаров на территории многоквартирного дома, нужно решение общего собрания собственников. При этом управляющая компания не обязана предоставлять точку для подключения оборудования. Это приводит либо к отказу в монтаже, либо повышает стоимость услуги для потребителей. К тому же, в целом установка зарядных станций в уже построенном доме по новым противопожарным правилам потребует больших затрат на модернизацию системы пожаротушения. В Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций предлагают считать установку зарядных станций базовыми коммунальными услугами. Тогда можно будет не спрашивать согласия жильцов, упростить правила противопожарной безопасности и подключения к электросетям. В гильдии управляющих компаний в ЖКХ поддержали идею, назвав ее правильной. Вот что Радио КП заявила президент организации Вера Москвина.
9: Если заручаться согласием жильцов, то это общее собрание. А общее собрание, как правило, проводится, в лучшем случае, раз в год, когда управляющая компания отчитывается перед собственниками, либо планируется капитальный ремонт. То есть, иными словами, если мы будем ориентироваться на общее собрание, тогда эта история, она займет безумное количество времени. То есть, оперативно этого сделать никто не сможет. Но такая необходимость существует. И там, где есть определенные мощности, скорее всего, эти пункты будут установлены. Если мы не делаем это сейчас, мы никогда не перейдем на альтернативное использование энергии для автомобилей. Никогда. А нам это нужно сделать быстро, прям завтра. В принципе, самая основная задача сейчас, чтобы это никак не повлияло на платежки жильцов, не из их кармана, естественно. Для этого нужно сделать все правильно. Выделить отдельный кабель, отдельную мощность.
8: Автоэксперт Игорь Маржаретто заявил, что наверняка возникнут вопросы по противопожарной безопасности. Но в целом инициатива нужная.
10: Мировая практика говорит, что это здорово. Что это как раз способствует развитию популярности электротранспорта, потому что появляется возможность зарядить машину во дворе. Другое дело, что это надо как-то прописать в законе. Надо вспомнить, что есть регламент МЧС, достаточно строгий, который касается размещения, в том числе, электрозарядных станций в паркингах. Тоже надо посмотреть, потому что там он был принят совсем недавно, там достаточно строгие правила по поводу новых паркингов, которые только строятся или которые реконструируются. Поэтому, с одной стороны, да, с другой стороны, надо четко прописать в законе все это, как и где можно. Ну и, в-третьих, надо понять, как к этим розеткам подъезжать, потому что при нынешней, сегодняшней безалаберной системе парковки во дворе будет то, что мы с вами понимаем. Есть некое зарядное устройство, а рядом с ним стоят машины обычные, потому что им больше нигде стоит.
8: Только за последние 8 месяцев доля электромобилей и гибридов на рынке новых автомобилей в России выросла до почти 9%. В прошлом году до 5%. клиентов. Было реализовано более 83 тысяч подобных машин. Отмечали в Минпромторге. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
1: Ну и позитив от наших силовиков. В России фиксирует резкое снижение преступлений в сфере цифровых всех этих историй, а количество телефонных разводов и вовсе упало почти на треть. Причина простая. Банкиры и полиция работают слаженно, да и наши сограждане становятся более чуткими. Наша Виталия Осипова сама развела телефонного мошенника и резко разбогатела.
11: С начала 2026 года число киберпреступлений в России снизилось на 30%. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с членами правительства. Он назвал это очень-очень неплохим результатом. В июле о снижении количества киберпреступлений заявила Минцифры. По данным министерства, по итогам первых шести месяцев 2026 года их число сократилось на 30%. До 250 тысяч против 370 тысяч в прошлом году. Такую динамику можно связать с комплексными мерами, которые были приняты в прошлом году, заявил радио «Комсомольская правда» генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедров.
12: Учитывая проводящиеся в Российской Федерации изменения федерального законодательства, касающиеся антифрод меры, пакета антифрод, первый, второй, третий, конечно же, можно было ожидать серьезных уменьшений массового бытового телефонного мошенничества и ряда кибермошенничеств. Это связано прежде всего с как раз групповым массовым сегментом такого рода преступлений, потому что произошло ограничение прежде всего точек, связанных с получением серых сим-карт, получением и открытием банковских счетов, вербовкой дропов, номиналов, регистрации юридических лиц. То есть, пройдясь даже по этим верхнеуровневым точкам, правоохранители, регуляторы, Минцифры, они очень серьезно пощипали весь этот криминальный бизнес. И результатом явилось, конечно же, то, что граждане Российской Федерации стали меньше и менее активно, во-первых, участвовать, оказывать соучастие такого рода преступлениям из-за границы, международной киберпреступности. А с другой стороны, это заставляет киберпреступность очень серьезно перестраивать свои схемы деятельности, разумеется, влияя и на уменьшение общего удельного количества таких преступлений.
11: Что касается абсолютных цифр, то по информации Банка России за первое полугодие злоумышленники пытались похитить у россиян более 3,5 триллионов рублей, но реально смогли выманить менее 15 миллиардов. Тоже огромная цифра, но по факту это меньше 1%, а точнее 0,4% от той суммы, на которую потенциально покушались мошенники. Чтобы минимизировать потери от киберпреступлений, нужно продолжать повышать уровень киберкультуры. Такое мнение в интервью радио «Комсомольская правда» выразил эксперт по информационной безопасности, генеральный директор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
13: У нас сейчас есть куча цифровых инструментов. Люди ими пользуются, по большому счету, вслепую. Просто нажимают на кнопки, не понимая, что за этой кнопкой кроется вообще в целом, как работает система. То есть, если мы начнем массово, знаете, такой, как правильно назвать, вот такой киберликбез проводить, чтобы люди понимали, как это работает, это свяжет руки злоумышленникам просто практически всем. Потому что сейчас, если к вам подойти на улице и начать рассказывать о том, что я там, не знаю, с глаз вижу, принеси деньги, я с глаз тебя сниму, это не работает, потому что мы все уже научены. Но почему-то, когда вам пишут где-нибудь там в Телеграме, что мы Роскомнадзор, а ну-ка быстренько переведите нам деньги, а то мы на вас дело заведем, люди в это верят. Чтобы эти обе абсурдные ситуации не работали, нужно заниматься таким вот киберликбезом массовым.
11: Певица Лариса Долина установила своеобразный рекорд, отдав телефонным мошенникам самую большую сумму в Москве за последние 3,5 года. Артистка в 2024-м продала квартиру в Москве под воздействием телефонных мошенников и перевела на подконтрольные им счета 175 миллионов рублей. После других операций суммарный ущерб составил 317 миллионов. Сумма оказалась самой большой среди пострадавших от аферистов-москвичей. На втором месте оказалась пара пенсионеров, которая отдала злоумышленникам почти 298 миллионов в апреле 2025 года. Аферисты убедили 76-летнего мужчину и его сожительницу разместить все имеющиеся сбережения на якобы безопасном счете. Пенсионер покупал золотые слитки и передавал их курьерам. Студентка из Москвы из-за мошенников лишилась драгоценностей на сумму более 150 миллионов рублей. Злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и заявили, что ее аккаунт на государственном портале был взломан взломан, после чего от ее имени финансировалась противоправная деятельность. При этом до 2023 года сумма отданных телефонным мошенникам средств не превышала 50 миллионов рублей. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
4: Друзья, будущее наступило.
14: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Популяризатор науки Михаил Каптюк о возрастающем интересе к науке благодаря Шнобелевской премии.
16: Одна из больших корпораций российских получила Шнобелевскую премию по математике за использование комплексных чисел в процессе объяснения, почему у нее нет прибыли. Но это было несколько лет назад. А вообще моя любимая Шнобелевская премия, ее не наши ученые получили, но тем не менее, один немецкий ученый доказал, что коты с физической точки зрения лучше описываются как жидкость. То есть он буквально доказал, что с физической точки зрения коты – это жидкость. И на самом деле, если у вас кот когда-нибудь ляжет, например, на сушку для белья, прям увидите, как вот он начнет, скажем так, просачиваться туда, и только поверхностное натяжение кота будет его уберегать от диспергирования, например. И видите, сколько людей заинтересовалось тем, что такое поверхностное натяжение, что такое диспергирование, когда бы еще вот широкая аудитория задумывалась о поверхностном натяжении кота. Так что Шнобелевская премия – это отличный повод привлечь внимание людей к науке. Я уверен, что чем больше люди интересуются наукой, тем в более хорошем мире мы будем все с вами жить.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Правда. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
17: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
4: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 5 часов. В Нижнем Тагиле 7. В Иркутске 10. В Имяконе полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
18: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
4: О важном.
18: Владимир Путин изложил Дональду Трампу реальное положение дел на линии соприкосновения на Украине. Российский лидер также обозначил конкретные шаги, которые Белый дом может предпринять для скорейшего завершения боевых действий. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Парламентарий подчеркнул, что беседа опровергла заявления европейских политиков о мнимой угрозе со стороны Москвы. Консультации глав двух государств состоялись сразу после поездки спецпосланников Вашингтона в Россию и на Украину.
4: О сотрудничестве.
18: Сотруднические отношения России и Таджикистана останутся надежным фундаментом безопасности в Центральной Азии. Это заявил министр обороны Андрей Белоусов на приеме в честь 35-летия независимости республики. Глава Минобороны подчеркнул, что дислоцированная в Таджикистане российская база находится в полной боевой готовности и способна защитить регион от любых внешних угроз. Ранее стороны договорились укреплять тесное военное сотрудничество и расширять совместную подготовку армейских подразделений.
4: Эксклюзив.
0: Экипаж арестованного судна «Профессор Молчанов» остался на борту в Норвегии. Команда корабля отказалась уезжать на родину вместе с пассажирами из-за морского кодекса, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» главный редактор станции Андрей Горбунов. По его словам, капитан и матросы продолжают нести вахту в порту Баренцбурга на Шпицбергене во время судебных разбирательств. Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что экипаж и пассажиры вернулись на родину. В начале сентября норвежские власти задержали российское научно-исследовательское судно по иску украинской компании.
4: А США.
0: США решили получить доступ к добыче венесуэльского золота и других полезных ископаемых. Администрация Дональда Трампа готовит указ о защите критических ресурсов для поддержки своего бизнеса, сообщил агентство Рейтер со ссылкой на источники. Как отмечается, американские чиновники уже начали консультации с инвесторами, чтобы вложить средства в горнодобывающий сектор республики. Ранее Вашингтон заключил крупное соглашение с Каракасом и взял под контроль основные запасы венесуэльской нефти.
4: О космосе.
0: Астрономы открыли в нашей галактике более 6000 экзопланет за пределами Солнечной системы. Еще свыше 8000 космических объектов сейчас претендуют на этот статус. Как отметили ученые Института космических исследований Российской академии наук, для официального признания находки астрономам нужно подтвердить ее несколькими методами. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации «Радио Комсомольская правда».
1: Победа близка, но Киеву не хватает гибкости. Запад упирается. Три дня тишины кончились. Американские засланцы Кушнер-Виткоф уехали. Мораторий закончился. И дипломатический десант. Венгрия неожиданно решил выслать 10 наших дипломатов. А Германия под шумок хочет закрыть консульство. Мы никого не высылаем, не закрываем. Пришел Измайлов. Разбираемся. Победа в конфликте на Украине очень близка. С таким оптимистичным заявлением выступил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Москва уверена в своем успехе и все еще рассчитывает на трехсторонние переговоры с США и Киевом на возобновление, если совсем быть точным. Но, правда, закончить все хочется миром, а вот Киеву и той украинской стране явно не хватает элементарной гибкости. Песков напомнил, что Москва не начинала конфликта, а пытается его закончить и все-таки предпочтет сделать это мирными средствами. Но здесь, как всегда, начинается много всего, связанного с энным количеством этих «но». Директор Центра военно-политических исследований профессор МГИМО Алексей Подберезкин гибкий. И, Алексей Иванович, вы бы как хотели закончить конфликт все-таки? Мирными средствами или вот как обычно?
19: Ну, я сразу скажу, что информации мало, а интерпретаций много. Причем прямо противоположной вот этих различных транскрипций того, что произошло, немеренное количество. Давайте скажем так. Реальность такова, что мы наступаем по всем направлениям. Они отступают, пусть, хотя и медленно, но наступаем. Мы наносим поражение, это совершенно очевидно. Оружия у них мало, практически нет. Последние запасы, так сказать, достают из-под лавки уже, из самых таких затаенных уголков. И зима приближается. Где-то процентов 90 энергомощностей разгромлено. Перемонтируются медленно, зима – это будет катастрофа, товары разбираются с полков. Поэтому вот это реальная ситуация. Все это прекрасно понимают. То есть, если сухой осадок, поражение Трамп категорически не хочет понести, а оно неизбежно, значит, каким-то образом нужно уйти от этого поражения. Ну, выиграть, естественно, он тоже не может. То есть, получается тупик, да? Выиграть нельзя – а поражение тоже нельзя. Вот нужно поэтому заключить какое-то перемирие, чтобы выйти из этой ситуации более-менее красивым, потому что, ну, скажем так, без потери лица. Потому что на самом деле это ведь не политика нынешнего Трампа, это политика еще того Трампа и Байдена. Она была достаточно последовательной, чтобы не было иллюзий, что вот появился некий Трамп хороший последний год, и вдруг все стало хорошо. Ничего не изменилось. Поэтому ситуация таким образом и выглядит. Победить они не могут, проиграть допустить нельзя. Вот будут пытаться объявить какое-то перемирие, какую-то паузу взять, чтобы подтянуть ресурсы, резервы и чтобы каким-то образом спасти свое лицо, потому что не только выборы, но и неизбежность поражения зимой, она очевидна.
1: Ну, это как-то скучно, честно говоря, да, при этом же интересно, что, ну, то есть мы это все слышали, проходили, и неинтересно, а при этом по итогам визита Виткофа и молодого Кушнера, да, с всегда таким философским взглядом куда-то пространным, в Верховной Раде сказали, что, черт возьми, они приезжали и предложили нам еще более худшие условия, чем в прошлый раз, значит, в прошлый раз речи об изменениях Конституции не шло, а теперь вот, значит, идет. И знаете, что самое интересное? Проболтался Зеленский опять по поводу всех этих мирных историй. Заявил буквально следующее, что сентябрь и октябрь могут стать периодом перезапуска переговоров с Россией. Ну, как бы, казалось бы, да, всегда говорит, но почему? А он говорит, что Трамп поможет найти способ запустить реальный переговорный процесс, внимание, до наступления холодов. То есть дело идет к холодам. Киев, похоже, понял, да, все возможности безлимитного тарифа Министерства обороны России. И надо срочно что-то делать. Как-то зиму переживать, рыть ямы не хочется опять на Крещатике и в метро ночевать, зимовать. Да, то есть вокруг этого тогда, получается, все крутится. Спасти украинский режим на предстоящий зимний период.
19: Ну, все правильно, вы говорите. Ровно об этом я и как раз и тоже до этого говорил.
1: Да.
19: Понимаете, дело в том, что ресурсы исчерпаны, впереди холодная зима, и нет оружия, и его быть не может. И денег тоже нет, воевать нечем. Быстро произвести, даже если бы были деньги, невозможно. Я вот сейчас на одном из заводов нахожусь, как раз там, где это делается. Ну, любое производство занимает год-полтора, да. Даже если вдруг сегодня они где-то возьмут 200-300 миллиардов, они ничего не сделают, это ниоткуда ничего не появится. То же самое и с финансами. Финансовый мешок, он все, закончился. Дальше какие-то кредиты, которые уже никто не даст, под них уже заложились. И люди, и людей нет. То есть ресурсы истощены, поражение неизбежно. Значит, каким-то образом надо его избежать. Поэтому будут говориться всякие слова. То, что говорит Выков там и все остальные, ну, на самом деле это объясняется очень просто. Американцы хотели бы дальше продолжить эту ситуацию, развитие эскалации, но эскалация контролируемая. Эскалация, которая может контролироваться словами в том числе, переговорами. Когда с одной стороны дела делаются, как бы ведется к обострению, а с другой стороны сохраняются каналы связи.
1: Им вот надо, чтобы Киев не рухнул, да, до этого времени.
19: Ну, вот, понимаете, в чем дело? Потому что если будет эскалация, то, упаси Господи, полетит по территории Соединенных Штатов. А вот этого категорически Трамп не хочет допускать и боится, да? Если чего он и боится, он как торгаш рассуждает, да? Это не экономических каких-то там провалов, даже не финансовых неприятностей, даже не поражение там Европы. Как раз это ему на это совершенно наплевать, что там будет с Европой или с Украиной. Он боится только одного, что выйдет эскалация за контроль, за рамки контроля, и она пойдет, так сказать, по размату. А это есть угроза, этого есть реальная. Поэтому нужно сохранить каналы связи. Поэтому будут улыбки, будут встречи, будут переговоры. Это неизбежно.
1: Улыбки уитки. Спасибо. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО. Ну вот, пока идут радостные разговоры о мире, мы тоже за мир, но трехдневный мораторий на удары по Киеву вполне законно и официально истек. Паузу брали, пока в Москве и Киеве гостили американские переговоры, тот самый Витьков и молодой странный Кушнер. А теперь все, значит, 5-6 они, 5 в Москве, 6 в Киеве, а теперь все по полной программе и дальше. На информационном фронте прямо из штаба военного ревью также наступает военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
4: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
20: Итак, сегодня ночью истек трехдневный срок моратория, объявленного на время визита Кушнера и Уиткофа в Москву и Киев. Судя по официальной информации Минобороны России, Киев все-таки сдержал слово и на Москву эти свои стада беспилотников, которые мы успешно уничтожаем, не направлял в эти самые дни. Но по другим городам России вооруженные силы Украины продолжали наносить удары. Удары наносились по Саратову, Донецку, Мариуполю, Горловке, Тамбове. А вот на одну только Ростовскую область за минувшие сутки Киев запустил аж 100 беспилотников. Всего за эти три мораторных дня, скажем так, было убито, или, скажем по-другому, погибли 46 граждан России, и примерно раза в три больше были ранены. Ну и что же мы теперь имеем в целом, в итоге? А в итоге после моратория война возвращается на круги своя. Как мы видим, визит Уиткова и Кушнера никак не повлиял на позиции и Москвы, и Киева. Каждая сторона осталась при своих принципиальных позициях. Ну, а тем временем Киев распространяет информацию о том, что он готовится к трехсторонним переговорам с участием США, Киева и Москвы о дальнейшем поиске путей компромиссов между Москвой и Киевом. Но что любопытно, Зеленский втягивает в эти переговоры, мечтая втянуть Европу, которая спит и видит, чтобы ее тоже позвали на эти переговоры. Участие Европы в том виде, в котором она есть и как она себя ведет, может говорить лишь о том, что война будет затягиваться, потому что война – это в интересах Европы. Естественно, Москва категорически отказывается от того, чтобы еще кто-то третий вмешивался в сложнейшие процедуры зреющих переговоров. Как оно будет, еще неизвестно. Война продолжается. Российская армия продолжает интенсивные и массированные удары по военным, военно-промышленным и энергетическим целям Украины. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
4: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
1: Ну а венгры прямо сейчас высылают ровно 10 наших дипломатов. Подумаем, чтобы такого им сделать, венграм.
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова о пользе электронных устройств.
21: Гаджеты все равно уже неотъемлемая часть жизни каждого ребенка, и они получают их с ранних лет, с трех, с четырех зачастую. И это как раз решение родителей. И в одном из положений, которое сейчас Министерство просвещения публиковало, как раз говорится, что цифровое воспитание ребенка, в том числе, это ответственность родителей. Понятно, что школа хочет ограничить использование гаджетов во время перемены уроков просто потому, что в первую очередь они отвлекают от учебного процесса. Но это не значит, что надо ограничивать доступ детей к технологиям и к общению с ними, потому что технологии — это не всегда вред и не всегда плохо. Зачастую это и киберспорт, и цифровое искусство и равные возможности для деток с ограниченными возможностями, которые могут учиться в цифре полноценно, даже слабовидящие. Это, мне кажется, прекрасно.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
3: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
1: Итак, Венгрия высылает сразу 10 наших самых лучших отечественных дипломатов. Глава местного МИДа Анита Орбан, на секундочку запомним, заявляет, что они занимались чем-то недопустимым для дипломатов. А за ним подтягивается и Германия, где под шумок истории с беспилотником. Это все тот же какой-то странный украинский борт в аэропорту Лейпцига. И там трипом беспилотника что-то где-то лежали. Короче говоря, под шумок история раскручивается. И грозят тихонечко, без лишнего шума, закрыть наше генконсульство в Бонне. В целом, в Европе, похоже, совсем кризис со здравым смыслом. Ну, или такая провокационная, эскалационная война разворачивается на всех фронтах. Политолог-публицист Юрий Светов прямо сейчас собрался лететь в Будапешт, чтобы влупить венграм по первое число за все обиды. Юрий Ильич, здравствуйте. Что, собственно, скажем им по прилету?
5: Вот с вами не могу согласиться. Вы сказали, за Венгрию подтягивается Германия. Наоборот. Это Венгрия подтягивается за Германией и всеми другими странами.
1: Ну, в общем, да, просто, согласен.
5: Да, угу. Да, Мадьяр, став премьер-министром, он же говорит, я должен там исправить отношения с Европейским Союзом, все, что Орбан натворил. И здесь вот он как бы присоединяется. Все же они занимаются этими делами, сокращают дипломатическое присутствие России, закрывают дипломатические представительства в разных странах. И он, венгры раньше этого не делали, теперь вот он сделал сразу 10, удаляет наших дипломатов, прекрасно понимая, что будет ответный ход с нашей стороны. Это внешняя сторона логики действий Мадьяра. Есть вторая, внутренняя, для него очень важная. Он победил Орбана на выборах, но он побаивается Орбана. Он теперь говорит, что надо уничтожить партию Фидес, которая все-таки в качестве лидера поддерживает Орбана. И для этого используется в частности обвинение в том, что и Орбан, и его команда действовали вопреки интересам Венгрии. Смотрите, против кого обвинение-то выдвинуто. Первое, против Сиярта, министра иностранных дел Венгрии, которого в чем обвиняют? Во всякого рода пророссийских взглядах, пророссийских контактах, которые якобы наносили ущерб Венгрии. Уголовное дело против Сиярта сейчас раскручивает. И вот вам как бы доказательство, вот мы высылаем дипломатов, которые занимались недозволенной деятельностью. Факты же не приводятся, чего там наши дипломаты такого совершили недозволенного. Я думаю, что...
1: Интересы России, наверное, отстаивали.
5: Ну, да, отстаивали. Ну, наверное, помогали Венгрии получать наши энергоносители, несмотря на все действия, которые совершалось со стороны Европейского Союза. Давайте вспомним, у нас очень любят почему-то Орбана, но Орбан голосовал за все санкции, за все пакеты санкций, которые были. Просто он каждый раз умел выторговать какие-то скидки для Венгрии в отношении поставки энергоресурсов. И сейчас это все продолжается. То есть, видимо, наши дипломаты, решая эти задачи, наносили ущерб кому? Венгрии? Ну, пусть они так думают. Я полагаю, что нельзя исключать и дальнейшего движения, именно по примеру Германии, закрытие генерального консульства нашего там, а у нас, в свою очередь, я вот посмотрел, в Петербурге, ну, Ленинграде, генеральное консульство Венгрии в этом году 55 лет будет, как оно работает.
1: Отметим.
5: Как раз можно... отметить, закрыв это консульство.
1: Ну, это как-то... Вот как вам кажется, вот эта ответная логика, ну, закрыть институт Гёте, венгров, да, нам всем наплевать и на венгров, и на их консульство. Другой вопрос, что вот минутка, хочется, знаете, используя случай, поговорить о работе над ошибками. Где и что мы сделали не так? Ну, был ведь, где начинался или заканчивался Россия? По центру Берлина, по полосе шла. Был Восточный блок. Все это было нашим пространством. Мы все профукали. Просто так, наверное, в истории человечества никто ничего не профукивал. Ну, надо, наверное, что-то сказать.
5: Давайте локти кусать. Да, это
1: нет, работа сделано над ошибками. Но как так вышло, что венгры могут позволить себя так вести? Немцы собрались опять браться за ружье. Да. Что-то мы где-то не доработали.
5: А кто у нас на Дону-то стоял во Вторую мировую войну? Не венгерские ли войска там?
1: Поработали, там компания.
5: А мы-то об этом помалкивали. После войны было неприличным говорить о том, что наши нынешние союзники воевали против нас. И Болгария против нас воевала, и Венгрия, и Чехия была оружейной мастерской вермахта. Ну, и Финляндия участвовала в блокаде Ленинграда.
1: Да мы некоторым памятники даже ставили-то, да?
5: Да.
1: Тут умудрились.
5: Пытались, некоторые у нас товарищи делать это. А мы протест не заявляем. В центре Хельсинки стоит памятник маршалу Маннергейму, активному участнику блокады Ленинграда, которая признана сейчас геноцидом советского народа. А где наши протесты-то по этому поводу? Требование убрать этого.
1: Да.
5: И извините, пожалуйста, каждый раз в Венгрию, когда приезжал Борис Николаевич Ельцин, он там приносил извинения памяти жертв восстания 56-го года. Да, мы, наверное, не лучшим образом себя тогда вели, но при этом было главное опасение, что в результате вот этого восстания Венгрия войдет в НАТО и будет угрозой для безопасности Советского Союза, что и свершилось во всей красе.
1: Но теперь, получив вот это пока дипломатическую войну, дальше, видимо, тот, кто выиграет какое-то большое противостояние, в первую очередь, на поле боя на Украине, да, как-то это все надо будет налаживать, да, есть у нас идеи, как, или мы так и будем в следующее столетие жить в враждебном европейском окружении, или надо возвращать этот Восточный блок, что-то им предлагая, или это утеряно навсегда, вот какие идеи?
5: Ну, навсегда нельзя сказать, у меня ощущение порой бывает, что мы вернулись в 19 век, век ситуативных союзов между странами. Вот не таких, как там Варшавский, казавшийся незыблемым, или НАТО, которое сейчас кажется незыблемым. А тогда было как? Мы воевали с англичанами против Наполеона и Франции, победили Францию, а через 40 лет Франция и Англия пришли воевать против России в Крым. Mm-hmm. Потом снова вернулось. Вот эти вот повороты регулярно, они происходили, исходя из каких-то интересов. Но мы должны четко понимать, мы обязаны защищать свои интересы в первую очередь, а потом уже считаться с интересами других государств. Я всегда вспоминаю эту знаменитую идиотскую фразу Хрущева, который отказался от нашей базы в Финляндии Порколаут, сказав, что мы не можем держать нож у горла дружественного народа. Ну, убрали до 96-го года эту базу могли быть. Разрушили, все там сделали. Теперь этот дружественный народ нож кому приставил горло? Нам.
1: Спасибо. Юрий Светов, политолог, публицист.
6: Количество открытий новых торговых объектов крупнейших ритейлеров сократилось в два раза. Это следует из данных InfoLine. Всего на 30 июня 2026 года, по данным аналитиков, у крупнейших участников рынка насчитывалось более 104 тысяч точек продаж различного формата. Это всего на 5% больше год к году. Прирост годом ранее был выше 11%. У отдельных ритейлеров снижение числа магазинов за год оказалось заметным для продуктовой розницы. Так, у сети дискаунтеров «Светофор» количество магазинов сократилось на 6% до 2,4 тысяч, у «Вкусвилла» на 5,5% до 2 тысяч, у «Метро» на 2% до 91 гипермаркета. О причинах, почему продуктовые ритейлеры стали менее активно открывать новые магазины, говорит независимый эксперт товаров народного потребления Александр Анфиногенов. Вот что он заявил Радио КП.
7: У нас же так бурно достаточно ритейл рос. И, естественно, он не может расти такими же темпами все оставшееся время, потому что количество людей там уже ограничено. Люди не могут есть чаще или больше. Все, скажем так, трафикообразующие места уже, в принципе, исчерпаны. Замедляется рост, и в первую очередь он замедляется у тех игроков, которые ошибаются в управленческих решениях, то, что как бы касается ассортимента и ценообразования. Сети стали опытными, считают деньги, и, открывая магазин, они уже, опираясь на опыт свой, на опыт коллег, понимают, вот какой трафик, какая локация, сколько квадратных метров у них, какой ассортимент они туда поставляют. И расчетные параметры, если не совпадают с тем, что получается на практике, то такую точку закрывают. Это ротация такая идет во всех сетях. Ну и, надо сказать честно, электронная коммерция тоже поджирает, потому что у людей заграничный, скажем так, бюджет на продукты питания. Вот, собственно говоря, люди стараются покупать там, где это оптимально, где это недорого, где понятные для них продукты. И, собственно говоря, если игроки маркетплейса привозятся домой, особенно то, что касается продуктов индустриальных, долгого срока хранения, то это, конечно, тоже экономит время и, собственно говоря, деньги.
6: А еще все больше ритейлеров стали переориентироваться на магазины мини-формата. В первую очередь компания адаптирует торговые точки в регионах, где покупательная способность отличается от московской. Все больше людей заказывает товары в интернете, и продавцу проще сделать небольшой торговый зал, заявил радио «Комсомольская правда» глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
9: Кто-то вообще отказывается от гипермаркетов. Те, кто дальше продолжает работать с гипермаркетами, они тоже уменьшают размер торговой площади, говоря о том, что он им уже такой размер не нужен. Это говорит просто о том, что необходимости держать в торговом зале вот весь объем товара, ну, в принципе, такой необходимости нет. Потребитель сопутствующий товар в том числе заказывает через интернет, соответственно, спрос на этот товар снижается, и в этом контексте ритейлеры, конечно же, должны держать на полке тот товар, который продается здесь и сейчас.
6: В такой ситуации основной вклад в расширение торговых сетей вносят магазины удобства.

0: Дидом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
2: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: О важном.
3: Президент России Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 78-й годовщиной образования республики. В телеграмме российский лидер отметил, что отношения Москвы и Пхеньяна всегда строились на принципах дружбы, добрососедства и взаимопомощи. Путин заявил, что стороны продолжат тесную совместную работу по укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства. Российский президент также пожелал Ким Чен Ыну здоровья и успехов, а гражданам КНДР благополучия и процветания.
1: Атаках.
3: Обломки беспилотников повредили дома в Темрюке и Крымске Краснодарского края. В Темрюке фрагменты дрона повредили балкон и окна в двух квартирах многоквартирного дома в Крымске, кровлю частного дома. Изначально сообщалось, что пострадавших нет. Позже оперштаб сообщил о повреждении 6 жилых домов коммерческого здания и строительной площадки в Новороссийске. По предварительным данным, там есть пострадавшие. Еще один человек пострадал в поселке Волна Темрюкского района.
1: О Ближнем Востоке.
3: США нанесли удары по нескольким иранским нефтяным танкерам в Персидском заливе и у побережья Ирана. По данным американских и иранских источников, были поражены 3 судна. Экипажи танкеров эвакуировали. Атаки стали ответом на попытки Ирана нанести ракетные удары по американским военным кораблям. Тегеран пригрозил ответными действиями и заявил о возможном ограничении судоходства в районе Ормузского пролива.
1: О русофобии.
3: Финляндия с начала года приняла чуть более 150 решений о депортации граждан России и около 100 решений об их выдворении. Об этом РИА Новости сообщили в финской миграционной службе. В МИГРе уточнили, что большинство решений о депортации связано с непродлением или аннулированием вида на жительство. Основная причина выдворения – отказ в предоставлении убежища. При этом решение о депортации не означает, что человека уже выслали из страны. Его исполнением занимаются полиция и пограничные. Охрана.
1: О финансах.
3: Доля россиян с ежемесячными доходами выше 100 тысяч рублей в первом полугодии достигла 21%. Это на 3,5% больше, чем годом ранее. Доходы от 100 до 130 тысяч рублей получили 8,5% россиян с выше 130 тысяч, 12,5%. Одновременно сократилась доля граждан с доходами ниже 45 тысяч рублей до 40,8% против 45,7% годом ранее. По данным Центробанка, доллар США стоит 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек, китайский юань 12 рублей 88 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки».
4: Здесь Исмаилов и

0: Внезапно, посреди рабочей недели, вот в сентябре, ни с того ни с сего пришли громкие новости из столичного суда. С фигурантов дела о той самой скандальной квартире Ларисы Долиной, тоже уже ставшей вместе с этой квартирой скандальной после всей этой истории неприятной, Лефортовский суд взыскал 115 миллионов рублей. Так вот, спокойно, в рабочем режиме. Причем еще накинули сверху 335 тысяч, то есть треть миллиона госпошлины, так сказать, за судебный сервис. Самый дорогой оказалась курьер Анжела Цирульникова. Ей вместе с сообщником теперь и закрывать почти всю эту сумму, не считая заодно и 7 лет колонии, еще и штраф сверху бонусом в 1 миллион рублей. Во-первых, взыскать-то взыскали. Вот насколько реально шансы певицы увидеть свои деньги, собственно, из-за чего, как мы помним, все и начиналось. Тогда все говорили, что проблема в Долиной, ну а выяснилось, что нет, действительно были и мошенники, и сама Долина, собственно, тоже осталась, как мы видим, без денег, которые, как она теперь будет с них получать, непонятно. В двух словах, речь идет о банковских счетах и картах. Еще были у других фигурантов, через которые, видимо, успели прогнать все эти суммы. Они деньги обналичили с продажи квартиры. Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основа, вот чтобы все знали эти имена, они тоже присядут, получили по 7 лет колонии, тоже почти по миллиону штрафа. То есть, в общем, следователи проработали и до самого последнего пальца дотянулись. Вот этого Основу Андрея приговорили к 4 годам колонии, аналогичному денежному взысканию. Как-то так. Адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов Князев и партнеры видел тоже, видимо, огромные тома этого уголовного дела. Андрей Геннадьевич, здравствуйте. Вот назначить штрафы назначили. Получит ли Долина эти деньги?
1: Ну, вероятность мала, потому что вместе вот с тем, какие сроки назначены, да, мы не слышим, что арестовано имущество, да, там арестованы денежные средства, значит, их нету. Значит, будет человек получать исполнительный лист, и этот исполнительный лист по месту жительства каждого из участников будет стараться исполняться. То есть исполнитель судебный запрашивает счета, запрашивает автомобили зарегистрированные, недвижимость какая. И если что-то такое есть, то изымает. Если такого нет, то составляется постановление о невозможности исполнить исполнительное производство. Ну, тогда уже стоит надеяться, будем говорить, на какие-то там, на заработную плату по месту отбывания наказания за 50%. Ну, может быть, там, не знаю, наследство получит. Единственное, жилье у нас не изымается, поэтому обычно это для обычного гражданина чуть ли вот не самая большая сумма. Вот, поэтому, если и будет исполнено, то долго очень это будет.
0: А, ну, с учетом цифровизации тотальной и повальной, надо думать, что на момент нахождения дела в суде, вот этой, когда тележки магазинные катают, да, с томами там, уже все запросы сделали, проверили, то есть уже как бы, если бы знали, что что-то есть, это бы учли, да, там, в Росреестре спросили и все остальное. То есть, наверное, действительно ничего нет. Так получается.
1: Ну, в общем-то, да, люди тоже не от хорошей жизни там идут на это, да, на мошенничество, тем более поймали все-таки и задержали не основных, да, выгодоприобретателей, а вот посредников, там, так называемых курьеров, там, дроперов, которые получают на свою книжку и что-то там с этого имеют. Но имеют они крайне мало, а 40, а вот большие государство дает понять, что даже если ты будешь помогать мошенникам, будем говорить, чем-то малым, то вот срок такой. Опять же, если исполнительное производство, то прежде всего должен быть выплачен штраф. И только потом уже, так скажем, исковые требования певицы.
0: А, ну, мы знаем, что у нас каждое дело уникально, и знаем, что вот после дела Долиной тогда как-то подобные схемы и окрасились, да, вот Долина неприятно было, да, сейчас немножко время улеглось, но их назвали схема Долиной. И вот эта история сейчас, она как-то на что-то повлияет при рассмотрении других подобных дел, что вот когда люди, к сожалению, остаются без квартир, и сами, да, как пострадавшие, и квартир нет, и денег нет. В общем, неприятно со всех сторон получается.
1: Да, ну, мне кажется, тут дело Долиной-то еще в чем разница, что все-таки злодеев-то и негодяев задержали. А в большинстве случаев они уходят от ответственности. Часто они в другой стране. Тогда вообще не с кого взыскать, даже теоретически. Вот. Поэтому, слава богу, сейчас вот Верховный суд вынес там и решение, и постановление о том, что ну, не должно это учитываться. Но так, конечно, и обманутых мошенниками жалко.
0: И тогда история непрецедентная, да, то есть здесь никаких, или суды тоже могут смотреть на то, что вот какие-то подробности.
1: Ну, судье может быть жалко, да, человека, но он должен все равно поступать по закону, и добросовестный приобретатель, да, не должен, так скажем, страдать. Он все-таки, его интересы на первом месте. Сейчас уж, слава богу, ну столько предупреждений, там и в банке, и онлайн, и средства массовой информации, что, ну, все-таки человек должен быть довольно осторожным, тем более, когда там продает единственное жилье или берет огромные кредиты.
0: Да, спасибо за разъяснение. Андрей Князев, адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов Князев и партнеры. И к новостям школьной жизни, которая держится исключительно на старой гвардии, на ветеранах, на советской закалке. Молодежь из школ уходит после первого же, в лучшем случае, учебного года, а так-то иногда и первого звонка. Спасать просвещение приходится все тем же старым проверенным кадрам, которым уже сильно за 50. Поколение ЕГЭ не понимает, как можно работать в современных школах на двух ставках и чему-то кого-то научить, разрываясь на тысячу других дел, как молекула на атомы. Наш Юрий Кораблев вспомнил, что он тоже почти подходит по возрасту, и встал к школьной доске.
2: В России становится все больше возрастных педагогов, когда молодых остро не хватает. Особенно сильный дефицит ощущается в небольших городах. По подсчетам аналитиков, около 45% учителей старше 50 лет, когда специалистов младше 30 лет всего 15%. При этом по всей России стабильно растет число преподавателей предпенсионного и пенсионного возраста. Молодежь приходит, но не задерживается в школе. Главное негативное последствие такой ситуации — разрыв поколений. Молодые педагоги остаются без наставников, заявила радио «Комсомольская правда» главный эксперт Центра общего и дополнительного образования имени Пинского Института образования Высшей школы экономики Татьяна Мерцалова.
3: Молодежь, приходящая в школу, одна из причин, кстати, и ухода молодых людей, которые не задерживаются в школе, это то, что им не удается адекватно встроиться в работу, у них не получается быстро выстроить себе успешность в профессиональной деятельности. Они, кстати, очень многие напрямую запрашивают и говорят о том, что им было бы легче, намного и комфортнее осваивать профессию при наставничестве, да, если бы были наставники. Поколение глубоко пожилых учителей и поколение молодежи пришедшей, они часто, ну, буквально не понимают друг друга, у них разные способы деятельности, работы с информацией, отношения, ну, даже к моде элементарно, да. Может возникать некоторое недопонимание между поколениями, которое, ну, не способствует тому, чтобы молодежь закрепилась в школе. И опыт возрастных учителей, хороший, ценный и важный, не передается молодежи.
2: По данным Института образования Высшей школы экономики, число начинающих школьных учителей с 1987 года сократилось почти в два раза. Помимо этого, в 2020-2021 годах случился перелом. Педагогов в возрасте старше 60 стало больше, чем специалистов младше 30 лет. Почему молодые педагоги неохотно идут работать в школы, комментирует журналист «Комсомольской правды» бывший учитель Владимир Варсобин.
4: На этот вопрос хочется ответить просто: нет денег, но здесь все сложнее. В школе можно заработать, ну, более-менее приемлемые деньги для того, чтобы просто жить. Государство до сих пор не выполняет свои обещания сделать зарплаты учителям выше среднего по региону. То есть формально она это делает, но заставляет учителей брать две ставки, две-полторы ставки. Это очень много, это вы, что все представляли, это примерно вот, чтобы вы за одну, за вашу зарплату вы должны сделать два раза больше работы. Я думаю, что это мало кого устроит. Но все равно вот молодой человек отучается 5 лет, 4-5 лет и приходит в школу, потому что он действительно любит детей. Он действительно вот пошел по этой педагогической тропе, желает работать. Но смотрите, что получается. Его сразу бросают вот в эту топку. Две-полторы ставки. Молодому учителю нужно еще много чего понять. Его нужно обучить. Ему нужен наставник. Он не должен сразу перегореть, как спичка в огне. Он еще должен найти общий язык со школьниками. Это тоже целая история. Поставить себя в классе. А это нужно... Ну, это очень нужно много нервов и, опять-таки, времени. То есть, если нет желания у школы удержать молодого педагога, то, скорее всего, он оттуда вылетит перегоревший, а разочаровавшийся. Он больше не придет в школу никогда, потому что он понимает, насколько его объегорило государство.
2: Средняя нагрузка на педагогов с 2016 по 2025 год выросла более чем на 20%. В частности, преподаватели вынуждены работать и за методистов, и за психологов, и за социальных работников. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
5: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о преимуществе Ирана в конфликте с США.
7: Иранцы не собираются Трампа никоим образом прощать. У них нет такого, что давайте теперь сделаем национальной идеей месть Вашингтону, но при этом они понимают, что он ограничен сегодня в силах и средствах. Они понимают, что они сегодня могут на него давить гораздо сильнее, чем он на них. Хотя, конечно, то, что декларируется американцами в качестве разрушения иранской экономики, ну нельзя сказать, что это совершенно не работает. То есть, разумеется, если посмотреть на тот же иранский реал, там очень серьезное падение. С марта валюта потеряла 60 примерно процентов. Это, конечно, плохо, и достаточно и без этого других проблем внутри Ирана. Но у Ирана такой предел прочности, что сами по себе экономические проблемы, тем более после войны, они не могут никак решить те задачи, которые были поставлены перед США в виде разрушения иранского правящего режима, в виде коллапса всей государственной системы, банкротства государства и так далее. Это все сегодня не работает. Инструментов, чтобы как-то это качественно изменить, сегодня нет. Просто по очень простой причине. Когда экономика процветает, погрузить ее в состояние кризиса гораздо легче, чем когда экономика и так уже многие годы находится в состоянии тяжелейшего кризиса. Иранская экономика находится именно в таком состоянии. И сделать там сильно плохо, вот для этого просто нет инструментов. Они бы хотели в Америке, но у них просто ничего не получается. Потому что, ну, и без того все очень плохо. И качественно изменить это уже не получится. Сделать совсем каким-то ужасом-ужасом.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
0: Здесь Исмаилов, и, в общем, начинают поступать и хорошие новости. В России наметился позитивный перелом в борьбе с IT-жуликами. В правительстве хвастаются, что число киберпреступлений просело почти на треть. Силовики, банкиры и операторы связи, наконец, объединились, да и наши сограждане стали чуточку бдительнее. Наша Виталия Осипова сама развела телефонного мошенника и внезапно разбогатела.
8: С начала 2026 года число киберпреступлений в России снизилось на 30%. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с членами правительства. Он назвал это очень-очень неплохим результатом. В июле о снижении количества киберпреступлений заявила Минцифра. По данным министерства, по итогам первых шести месяцев 2026 года их число сократилось на 30%. До 250 тысяч против 370 тысяч в прошлом году. Такую динамику можно связать с комплексными мерами, которые были приняты в прошлом году, заявил радио «Комсомольская правда» генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедров.
9: Учитывая проводящиеся в Российской Федерации изменения федерального законодательства, касающиеся антифрод мер, пакета антифрод, первый, второй, третий, конечно же, можно было ожидать серьезных уменьшений массового бытового телефонного мошенничества и ряда кибермошенничеств. Это связано прежде всего с как раз групповым массовым сегментом такого рода преступлений, потому что произошло ограничение прежде всего точек, связанных с получением серых сим-карт, получением и открытием банковских счетов, вербовкой дропов, номиналов, регистрацией юридических лиц. То есть, пройдясь даже по этим верхнеуровневым точкам, правоохранители, регуляторы, Минцифры, они очень серьезно пощипали весь этот криминальный бизнес. И результатом явилось, конечно же, то, что граждане Российской Федерации стали меньше и менее активно, во-первых, участвовать, оказывать соучастие такого рода преступлениям из-за границы, международной киберпреступности. А с другой стороны, это заставляет киберпреступность очень серьезно перестраивать свои схемы деятельности, разумеется, влияя и на уменьшение общего удельного количества таких преступлений.
8: Что касается абсолютных цифр, то по информации Банка России за первое полугодие злоумышленники пытались похитить у россиян более 3,5 триллионов рублей, но реально смогли выманить менее 15 миллиардов. Тоже огромная цифра, но по факту это меньше 1%, а точнее 0,4% от той суммы, на которую потенциально покушались мошенники. Чтобы минимизировать потери от киберпреступлений, нужно продолжать повышать уровень киберкультуры. Такое мнение в интервью радио «Комсомольская правда» выразил эксперт по информационной безопасности, генеральный директор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
10: У нас сейчас есть куча цифровых инструментов, люди ими пользуются, по большому счету, вслепую, просто нажимают на кнопки, не понимая, что за этой кнопкой кроется вообще в целом, как работает система. То есть, если мы начнем массово, знаете, такой, как правильно назвать, вот такой киберликбез проводить, чтобы люди понимали, как это работает, это свяжет руки злоумышленникам просто практически всем. Потому что сейчас, если к вам подойти на улице и начать рассказывать о том, что я там, не знаю, с глаз вижу, принеси деньги, я с глаз тебя сниму, это не работает, потому что мы все уже научены. Но почему-то, когда вам пишут где-нибудь там в Телеграме, что мы Роскомнадзор, а ну-ка быстренько приведите нам деньги, а то мы на вас дело заведем, люди в это верят. Чтобы эти обе абсурдные ситуации не работали, нужно заниматься таким вот киберликбезом массовым.
8: Певица Лариса Долина установила своеобразный рекорд, отдав телефонным мошенникам самую большую сумму в Москве за последние 3,5 года. Артистка в 2024-м продала квартиру в Москве под воздействием телефонных мошенников и перевела на подконтрольные им счета 175 миллионов рублей. После других операций суммарный ущерб составил 317 миллионов. Сумма оказалась самой большой среди пострадавших от аферистов-москвичей. На втором месте оказалась пара пенсионеров, которая отдала злоумышленникам почти 298 миллионов в апреле 2025 года. Аферисты убедили 76-летнего мужчину и его сожительницу разместить все имеющиеся сбережения на якобы безопасном счете. Пенсионер покупал золотые слитки и передавал их курьерам. Студентка из Москвы из-за мошенников лишилась драгоценностей на сумму более 150 миллионов рублей. Злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и заявили, что ее аккаунт на государственном портале был взломан, после чего от ее имени финансировалась противоправная деятельность. При этом до 2023 года сумма отданных телефонным мошенникам средств не превышала 50 миллионов рублей. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: На заседании Совета директоров 11 сентября Центральный банк России сохранит ключевую ставку на уровне 14%. Таков консенсус прогноз аналитиков. О нем пишут СМИ. Большинство экономистов, 23 из 30 опрошенных, полагают, что Центробанк впервые за последние полтора года не станет смягчать денежно-кредитную политику. Только 7 экспертов полагают, что Банк России может снизить ставку на 25 базисных пунктов. И один допускает вариант снижения сразу до 13,5%. Повышение ставки не ждет никто из респондентов. Эксперты объясняют возможное сохранение ставки ускорением роста цен, повышенными инфляционными ожиданиями волнениями населения и бизнеса, сложностями на топливном рынке и ослаблением рубля. Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований экономики знаний Высшей школы экономики Георгий Остапкович все же считает, что ЦБ снизит на 0,25% ключевую ставку. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
11: Вот это заседание будет одно из самых сложных для аппарата ЦБ за последний, наверное, год-полтора. Потому что экономика и геополитика находятся в зоне большого фона неопределенности. Исходя из экономической теории и риторики Центрального банка и движения макропоказателей, банк должен оставить как минимум ставку на том же самом месте. Но учитывая, что идет довольно заметное охлаждение экономики и предприятия попадают в убыток, сегодня очень сложно выйти на экономический рост, тем более на инвестиционный цикл. И поэтому мне кажется, что банк все-таки продолжит свою политику постепенного снижения ставки и опустит на 0,25 ставку. Это для экономики ничего не даст. Но оно даст положительный сигнал для бизнеса.
2: Экономист Александр Зуваев считает, что Центробанк не захочет расстраивать инвесторов на фондовом рынке. И также считает, что ЦБ снизит ключевую ставку на минимальные 0,25%.
12: Мое мнение, что снизит на 0,25%. ЦБ покажет дальнейший тренд на снижение ключа. Соответственно, это будет нейтрально для валютного рынка, может быть, чуть-чуть поддержит фондовый рынок. Я думаю, в дальнейшем ЦБ будет снижать ключ на данный шаг, показывая направление, но действуя очень осторожно. Но с моей точки зрения, если этого не сделать, у нас будет очередной обвал фондового рынка, который, так мягко сказать, чуть живой. У нас 40 миллионов частных инвесторов в России. Этот момент самый главный. Ну а так, конечно, такое слабое снижение вряд ли поможет закредитованным компаниям, но показывает направление денежно-кредитной политики, что деньги все-таки будут дешевле. Но, конечно, здесь самое главное – фондовый рынок. Но можно еще сказать, конечно, что снижение ключа потихонечку снижает расходы бюджета на обслуживание долга. Хотя, я думаю, для бюджета сейчас это не самое главное.
2: В ходе выступления на Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин заявил, что проводимая Центробанком политика не является излишне жесткой. Она направлена на борьбу с инфляцией. Высокая ставка позволяет охладить перегретый внутренний рынок. Несмотря на высокие ставки по кредитам для бизнеса, отметил глава государства, рост экономики России продолжается. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Юрий Светов о решении Венгрии выслать из страны 10 российских дипломатов.
13: Мадьяр, став премьер-министром, он же говорит, я должен там исправить отношения с Европейским Союзом, все, что Орбан натворил. И здесь вот он как бы присоединяется. Все же они занимаются этими делами, сокращают дипломатическое присутствие России, закрывают дипломатические представительства в разных странах. Венгры раньше этого не делали, теперь вот он сделал сразу 10, удаляет наших дипломатов, прекрасно понимая, что будет ответный ход с нашей стороны. Это внешняя сторона логики действий Мадьяра. Есть вторая, внутренняя, для него очень важная. Он победил Орбана на выборах, но он побаивается Орбана. Он теперь говорит, что надо уничтожить партию Фидес, которая все-таки в качестве лидера поддерживает Орбана. И для этого используются в частности обвинения в том, что и Орбан, и его команда действовали вопреки интересам Венгрии. Смотрите, против кого обвинения-то выдвинуты. Первое, против Сиярта, министра иностранных дел Венгрии, которого в чем обвиняют? Во всяком рода пророссийских взглядах, пророссийских контактах, которые якобы наносили ущерб Венгрии. Уголовное дело против Ярко сейчас раскручивает. И вот как бы доказать, что вот мы высылаем дипломатов, которые занимались недозволенной деятельностью. Факты же не приводятся. Чего там наши дипломаты такого совершили недозволенного?
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Друзья, будущее наступило.
15: Радио уже давно не шипящий.
5: радиоприемник. Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Олег Глазунов об отказе главы евродипломатии создать группу высокого уровня по обороне.
15: Она не пользуется большим авторитетом, и недовольны не только Германия и Италия, но и Франция недовольна. Во-вторых, она больше ориентируется на США, чем на проблемы Евросоюза. Знаете, вот кого она хотела поставить во главе группы высокого уровня? Экс-генсека НАТО. Вот, то есть, по сути дела, вообще, кто она такая, чтобы заниматься военной реформой? У Евросоюза есть свой еврокомиссар по обороне, Андриас Кубиниус. Вот он и занимается... То есть, она порой лезет в те вопросы, которые не в ее компетенции. Это один момент. А второй момент, она очень уж выступает за то, чтобы не создавать какую-то европейскую там армию как таковую, а за более тесное сотрудничество с блоком НАТО и США. То есть она вот прямо и говорит, что Евросоюз должен сосредоточиться на связи с натовцами. Поэтому все видят, что вот ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому очень-очень много недовольных ее деятельностью. И во-вторых, знаете, когда тебе диктуют условия там бывший премьер-министр Эстонии, то вот здесь вот тоже, да, что это за страна, которая находится непонятно где, да еще такая мелкая, и вдруг она диктует Франции, Германии, Италии, там, Испании, чем нужно заниматься.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
16: Добрый день, я Ник Перумов, писатель-фантаст. Слушайте радио «Комсомольская правда», это круто.
5: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
5: О важном.
17: Сампред Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил о совместной борьбе России и КНДР за установление справедливого миропорядка. В поздравительной телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю годовщины образования республики Медведев отметил, что Москва и Пхеньян выступают с общих позиций по ключевым вопросам региональной и международной повестки. Об этом сообщает северокорейская ЦТАК. Медведев также выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества между «Единой Россией» и Трудовой партией Кореи.
5: О политике.
17: Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что пока не видит оснований ни для пессимизма, ни для чрезмерного оптимизма в вопросе переговоров по Украине. По его словам, в ближайшие недели может быть разработан план новых инициатив для возобновления переговорного процесса. Рубио отметил, что это, возможно, позволит найти решение, которое устроит обе стороны.
5: О Ближнем Востоке.
17: Иран выпустил в сторону Иордании 20 баллистических ракет. Иорданские силы ПВО перехватили 18 из них. Еще две упали вдали от населенных пунктов. Об этом сообщает агентство Рейтер. О пострадавших не сообщается. Ранее корпус стражи Исламской революции Ирана заявил об атаке на американскую военную базу в Иордании в ответ на удары США по иранским нефтяным танкерам.
5: О США.
17: США расширил список канадских товаров, на которые распространяются 50-процентные пошлины. В новый перечень вошли, в частности, сыры, строительные материалы, мебель, светильники, сельхозпродукция и автомобили. Всего в списке находятся более 70 позиций. Новые тарифы начнут действовать с 15 сентября. При этом из-под 50-процентных пошлин вывели несколько категорий товаров, включая соль, цемент и свинец. Решение принято на фоне обострения торговых отношений между Вашингтоном и Оттавой и введения Канады ответных пошлин на американские товары стоимостью около 20 миллиардов долларов.
5: О памятниках.
17: Во французском городе Тиль 27 сентября откроют памятник советскому женскому партизанскому отряду «Родина». Об этом РИА Новости сообщил историк Рене Барки, который более 13 лет изучает историю отряда. В церемонии ожидают участия представителей посольств России и Беларуси, а также потомков участниц «Родины». Отряд создали во Франции в 1944 году 37 советских женщин, бежавших из концлагеря Эрувиль. После побега они присоединились к французскому сопротивлению. Доллар США стоит 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек, китайский юань 12 рублей 88 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
18: Решающие месяцы. Западная пресса предрекает скорый финал конфликта из-за пустых складов ПВО у Киева. Миллионы долги Дольной, как осужденной машинки, будут выплачивать певице 114 миллионов прямо из колонии. И квадратные метры под прессом. Почему новые квартиры в России продолжают стремительно усыхать? У нас здесь все только расцветает. Пришел Измайлов. Мы вас прессовать не будем. Ближайшие несколько месяцев станут решающими для Украины. К такому неутешительному выводу приходят журналисты Нью-Йорк Таймса. На Западе подсчитали, защищать небо Киеву больше нечем. Сам Зеленский недавно признался, что сбивать баллистические ракеты ВСУ просто нечем из-за тотального дефицита снарядов. Глава профильного комитета Рады Егор Чернев, или Чернев, или Чернев, неважно, и вовсе заявил, что ситуация с ПВО стала худшей за все время. Новых поставок систем противовоздушной обороны в ближайшее время не предвидится. И все это в совокупности явно намекает на скорый разгром. Но надо сказать, что Зеленский прямо сказал на визит Витков и Кушнера, что Трампу надо поскорее как-то, значит, подключиться к мирному регулированию, потому что впереди зима. В Кремле тоже фиксируют тенденцию. Песков подчеркнул, что Россия абсолютно уверена в своем успехе. И, собственно, чем дальше Киев затягивает конфликт, тем условия становятся жестче. Об этом же, кстати, сказали в той же самой Верховной Раде по итогам визита всех тех же Витковов и Кушнеров, отметив, что на этот раз американские переговорщики привезли куда более худшие условия, чем в предыдущие. Песков прокомментировал и американские предложения по мирному урегулированию.
19: Безусловно, это можно и нужно ожидать. Не забывайте, что давным-давно мы начали говорить, что каждый прожитый день ухудшает положение киевского режима.
18: Но действительно, насколько критично отсутствие ПВО, военный консультант Антон Труц тоже скрупулезно пересчитал пустые нулевые запасы и разворованные, кстати, еще Киева. Антон Андреевич, здравствуйте.
20: Здравствуйте, рад вас слышать.
18: Взаимно, да. Ну, как карманы Киева в широком смысле, да, пусты, дырявы, только крошки остались.
20: Ну, то, что у противника исчерпались запасы ПВО, это, да, это, как говорится, наблюдаемый факт. Плюс тут важно не только то, что у него стало хуже, сильно хуже с боеприпасами, имеющимися систему ПВО, но и переход нас на все более широкое использование реактивных ударных дронов, перехватывать которые теми средствами ПВО, которые у противника есть, ну, есть дроны, перехватчики, которые он может сам у себя производить, мобильные огневые группы и так далее, значительно тяжелее, что резко увеличило эффективность нашего воздействия на тылы противника. Поэтому, да, противнику плохо это. Но я бы предостерег код Савка закидательских настроений. Плохо, это не значит... Это не значит, что он уже проиграл. Война на то и война, что, к сожалению, на войне всем плохо. Соответственно, да, противнику плохо. Тем не менее, противник, он активно пытается предпринять какие-то военные шаги, какие-то политические шаги, чтобы как-то эту свою слабость компенсировать. Поэтому считать, что вот, да, мы уже победили, и по этому поводу расслабляться, и вести себя так, что мы уже победили, это, ну, не лучшая идея. Это зеленый хуй неубитого медведя.
18: Если говорить о динамике, о тенденциях, вот как бы в моменте. Ну, с одной стороны,
0: продвижение на линии соприкосновения, о чем, собственно, видимо, и Зеленскому тоже рассказали, да, а с другой вот эта тонкая история все-таки с небом. Что она нам дает? Да, это массированные непрекращающиеся удары. 3 дня дали с тем, чтобы американская делегация могла безопасно там приехать, уехать. Хорошо. Но до этого недели практически непрекращающихся ударов. Сейчас опять. Выносятся склады, выносится инфраструктура. Зима на носу. Да? То есть вот, ну, если посмотреть на ситуацию глазами Киева, то что у них в аргументах, в принципе, на сегодняшний момент есть?
20: Самое главное, с моей точки зрения, что когда мы так говорим, мы делаем большую методологическую ошибку. Говоря, давайте посмотрим глазами Киева, мы выдвигаем, мы считаем, что самый главный наш противник, самую большую субъектность обладает Киев. С моей точки зрения, это не так. Киев является такой весьма специфической марионеткой, на которую одновременно воздействуют и европейцы, причем разные политические круги внутри Европы. В основном, на данный момент, в основном те, которые хотят направлены на конфронтацию с нами, и американцы. Цели американцев и европейцев, они не совпадают напрямую между собой. Соответственно, Киев, с этой точки зрения, важно не что думают по этому поводу Киев, а что думают по этому поводу европейцы. А европейцам, те, которые направлены на конфронтацию с Россией, ну, я напомню, что фраза о том, что Европа должна быть готова к конфликту с Россией там, в начале 2030-х годов, в Европе высказывается вполне открыто их политиками. Mm-hmm. Не всеми, но некоторыми, да, эти политические круги воздействуют на Украину, и с их точки зрения, ну да, все, может быть, идти идет не очень хорошо, но на Диме-то не каплет, это ведь не их, не европейских политиков бомбят, правда? Не их склады, не их заводы горят, а страдания народа Украины, которые объективно наблюдаются, ну, как бы, это не их избиратели даже, да. Поэтому самое важное, это именно, если мы говорим о политическом урегулировании, если мы хотим договориться с противником, если, да, то...
0: Не, мы не хотим уже, ну, зачем?
20: Да. Нет, я имею в виду, что мы можем либо добиться безоговорочной капитуляции, как в нацистской Германии, да, когда столица противника взята штурмом, а лидер противника убит, и, значит, субъект переговоров пропадает, ему просто диктуются условия переговоров, и диктуются условия окончания войны. Либо мы можем оружием навязать волю противнику свою политическую, но она у него, считается, она у него какая-то остается. Так вот, наш противник сейчас это Европа, а не Украина. И возникает вопрос, на что европейцы будут готовы.
0: Да, на что? То есть, если, ну, то я почему спросил про глаза Киева и на ситуацию, ведь как бы продвижение в зоне специальной военной операции, а мы предполагаем, что все-таки и дальше, да, Харьковская, Сумская область, понятно, что никто там останавливаться не будет, дальше после Славянско-Краматорской агломерации, да, мы не закидываем шапками, да, трудно приходится, да, медленно, но тенденция и Запорожье, тенденция, в общем, тоже неизбежная. И вот это продвижение ведь как-то дальше тоже будет выглядеть. В связи с этим возникает вопрос, как будет действовать Европа. Они откроют второй фронт на Балтике, они заблокируют Калининград, они еще в какую-то провокацию свалятся, или где-то второй фронт попробуют открыть, или что?
20: В том-то и дело, что, значит, вы совершенно правильно перечислили варианты, на которые могут пойти те европейские круги, которые стремятся к конфронтации и войне. И поскольку у Европы на данный момент развязаны руки, они сейчас не связаны, они сейчас не ведут какую-то военную кампанию, правильно? Мы вынуждены держать в голове все эти варианты и некоторые какие-то другие, и их беречься. Европейцы, да, действительно, они могут резко обострить ситуацию в Прибалтике, если им обострить ситуацию на Балтийском море, например, блокировать Калининградскую область. Это если они решат пойти повышать ставки. Такое не обязательно будет, но это не исключено. В Европе, к сожалению, есть конкретные круги, которые хотят военного конфликта с нами и хотят... хотят добиться каких-то своих политических целей. Это нужно всегда держать в голове. Как можно более быстрое и полное достижение наших целей в СВО, оно будет способствовать отрезвлению противника, отрезвлению в том числе и европейцев, потому что, ну, это напрямую демонстрирует, что мы сильны и трудно, с нами тяжело связаться. Ой, с нами трудно, не надо связываться. Вот. Поэтому, когда мы говорим, что Украине трудно, а ей действительно трудно, когда мы говорим, что Зеленский жалуется, надо всегда понимать, что, во-первых, любое высказывание политика, это оно несет какую-то политическую цель, не обязательно сказать правду. Ну, то есть, например, когда Зеленский обращает свои речи к европейским политикам и говорит, что у нас кончаются ракеты для ПВО, это значит, ну, очевидная цель, это добиться поставок больше. Больше ракет ПВО, больше оружия, увеличить финансирование и так далее. Это во-первых.
0: Да, да, во-вторых.
20: Высказывание журналистов New York Times, это на самом деле тоже, это ведь не только как это, беспристрастная аналитика, что вообще такого происходит в мире. New York Times — это конкретная политическая газета. У нее, ну, политическая газета, она, ее руководство обладает какими-то конкретными политическими симпатиями. И, исходя из своей внутренней американской политики, которая вообще очень сложна, и причем в американские внешнеполитические действия, они в первую очередь имеют внутриполитические цели, не внешнеполитические. Это надо всегда понимать. И вот это высказывание, что Зеленскому трудно, оно тоже имеет, имеет своей целью не только проинформировать читателей газеты, но и сделать, сделать вот это политическое заявление.
0: Да, спасибо. Антон Труц, военный консультант, был с нами. Ну и, в общем, конечно, еще Трамп говорил, что, выслушав Витков и Кушнера, наверное, переговорит с Владимиром Путиным, Зеленским. И 7-го, правда, он обещал с сентября. Нынче как бы время прошло. Но может статься еще не вечер, потому что стороны что-то такое обсуждают. Другой вопрос, что это никак не меняет позицию нашей страны, связанную с теперь уже, ну, и это и было заявлено, неизбежным достижением всех целей, продвижением, и, конечно, сейчас уже останавливаться никто не будет, что, собственно, подтвердили даже эти переговоры. Только по Киеву 3 дня вот было более-менее, хотя тоже вряд ли это можно назвать спокойным. От военной аналитики к юридическим драмам звездного масштаба Долин отсудил у мошенников колоссальные 115 миллионов.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Министр просвещения России Сергей Кравцов о начальной военной подготовке в школе.
1: Мы в прошлом году закупили необходимое оборудование по предмету основы безопасности и защиты Родины. И этот предмет будет состоять из 2 основных частей. А первая часть касается в целом гражданской обороны и реагирования на различные чрезвычайные ситуации. Не дай бог, конечно, но тем не менее, все бывает в жизни, все может произойти, какие-то природные явления и так далее, когда школьник и оказать первую медицинскую помощь этому. Мы учим и будем учить в школах. И расширим курсы, связанные с начальной военной подготовкой. Сейчас он у нас занимает примерно 25% времени, будет занимать 50% времени. Это будет интересный курс, участие в таких мероприятиях, как «Зорница» и других. Поэтому это будет интересный курс. Мы планируем привлекать к его преподаванию в том числе бойцов, которые возвращаются в зону специальной военной операции нашей. Герои, они пройдут необходимую переподготовку. У нас создан центр «Вершина», который как раз этим и занимается, и эту практику будем развивать.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
0: Итак, народная артистка Лариса Долина отсудила, или народный артист отсудил у обманщиков астрономические 114 миллионов рублей. Но у всех стал сразу вопрос закономерный, как содрать такую сумму с аферистов, которые уже сидят за решеткой. Суд все посчитал, штрафы, судебные услуги там на 300 тысяч, почти на 400. И все еще сверху заплатят, как бы... Ценник хороший вышел, но они поехали на ближайшие годы в места не столь отдаленные. А адвокаты, правда, бодро рапортуют. Рассчитываться с певицей жулики будут прямо из колонии, с зарплаты, вот там, где и будут работать у тюремного станка. Наш спецкор Александр Рогоза настолько проникся бедой артистки, что сам готов отправиться на свидание в исправительную колонию, встать у швейного станка над мошенниками и лично выбивать из них каждый рубль до полного погашения долго. Саш, приветствуем. Сколько десятилетий аферистам придется шить варежки теперь?
3: Да, привет, Игорь. Слушай, ну, зарплаты там не очень большие. 20-25 тысяч, 30 в месяц могут они заработать, но при этом, если на них висят какие-то денежные обязательства, все-таки не всю зарплату могут забирать. 25% минимум должны оставлять, но это все-таки крохи. Но суть в том, что приставы сейчас будут искать, есть ли на них какая-то недвижимость. Я отмечу, что иск был подан к четырем участникам этой схемы, но суд разделил вот эти 114 миллионов между двумя. Это женщина, которая выступала в роли курьера, то есть забирала непосредственно деньги, да, которые мошенники выбили из Долиной. И мужчина, который предоставил свою карту, то есть так называемый дроппер, через эту карту выводились, ну, часть этих денег Ларисы Долиной. И вот они должны будут выплатить 114 миллионов. Приставы сейчас будут искать, есть ли у них какое-либо имущество. Практически все могут забрать, кроме жилья, если это единственное жилье. Да? Вот если там квартира какая-то и больше ничего нет, ее по закону не имеют права забирать. Тут есть несколько еще нюансов. Вот многие спрашивают, а вот сейчас повесили на них этот долг, 114 миллионов. А если, например, человек пройдет процедуру банкротства, долг спишется? Нет. Закон предусмотрел, что если человек осужден по статье мошенничества, то вот так вот списать долги через банкротство невозможно. Так что, на мой взгляд, если у них нет никакого имущества, да, действительно, которое могло пойти в погашение, платить им по какой-то копеечке в течение всей жизни. То есть, например, вышли они из тюрьмы, там, досталось наследство, появилась недвижимость какая-то, квартира.
0: Или украли что-то.
3: Да. То есть появилась какая-то недвижка, автомобиль, там, счета, это все будут забирать. И вот просто представь, 114 миллионов на двоих, заработают ли они это за всю жизнь? Большой вопрос.
0: Но здесь ведь что интересно, да, какой такой поворот событий вышел, прям как в каком-нибудь не очень дорогом романе. Сначала Долина представилась общественности такой злобной обманщицей, да, которая хотела нажиться там на несчастной этой Полине Лурье. Да. Вся вот эта история, все говорили, как нехорошо, народный артист. А потом выяснилось, что вроде как мошенники были действительно. Потом выяснилось, что
3: мошенники-то
0: были
3: настоящие.
0: Да. И деньги на больше 100 миллионов
3: этот
0: ушли.
3: Повод Лорина, да. Долина пыталась вот представить как обстоятельство, ради которого надо лишить Лурье и квартиры, и заплаченных денег, а вот Долину спасать.
0: Ну, она реально... То есть, смысл, как
3: мошенники были настоящие.
0: Долина, да. Пострадала,
3: да.
0: Без дураков.
3: Она пострадала. Да. И то, что происходит сейчас, это законная мера, когда... людям вынесли приговоры, и она дальше уже имеет право подавать гражданский иск на материальную компенсацию. Ну, то есть они должны восстановить ущерб. Вот этот ущерб с квартиры 114 миллионов. Это было подтверждено в суде. Там сначала сумма была выше, 175 миллионов, но пересчитали, посмотрели объективные данные. Вот 114 миллионов – это именно то, что прошло через эту мошенническую группу после продажи квартиры Долиной. Пятикомнатной квартиры в Хамовниках.
0: Да, и самое интересное, что Алурье действительно ни при чем, ну, как бы она же не виновата, правильно?
3: Ну, конечно,
0: что
3: она сделка была добропорядочный покупатель.
0: Да, вот вопросов нет. Другой вопрос, что, да, вот какие интересные повороты судьбы. Сама квартира подорожала уже относительно даже тех денег, да, то есть Алурье уже может получить за нее больше, чем заплатил.
3: Ну, купили, рынок резко купили вырос. Ниже рынка, да.
0: Сам рынок вырос. А Долина, получается, мы не к тому, чтобы, да, ну, вот, а она и без денег, и без квартиры. Но вот как так вышло? Где же все-таки эти деньги, которые вот схемы, дропперы, значит, какие-то туда-сюда, кто-то как-то. Ну, где-то же эти деньги...
3: Они уже давно выведены. То есть схема в чем? Курьер приезжает, передает следующему по цепочке, следующие по цепочке между ними распределяют. Они их быстро переводят в криптовалюты, там обналичивают и прочее. Но итог в том, что в виде криптовалют надо вывести эти деньги за границу. Чаще всего это происходит в течение буквально нескольких часов. То есть деньги поймать физически практически невозможно, если вот не задержан курьер в момент получения денег от жертвы.
0: И это, конечно, обидно, да?
3: Обидно.
0: То есть вроде как тот случай, часто, не часто, но когда расследование доведено до логической точки, преступников нашли, доказали, все за руку, всю схему, а получается, как бы отмотать, изменить уже ничего нельзя, денег нет, да, и таких же случаев много.
3: Таких случаев много, более того, вот эта сумма есть страшная, астрономическая, 114 миллионов, но надо понимать, что, конечно, эти деньги, скорее всего, Долина не получит, по крайней мере, в полном объеме, какую-то часть.
0: Уже, видимо, да, никогда. А цены на квартиру в любом случае растут, как не все. Спасибо. Александр Рогоза, спецкор «Комсомольской правды». Детали на kp.ru. Такая вот история. Надо быть, конечно, аккуратнее. А Саша вот все криминальные детали в деталях все и рассказывает. Ну и в продолжение темы недвижимости, как раз, чтобы быть аккуратнее, российские новостройки продолжают сжиматься в размерах, превращаясь в полигон для испытаний на клаустрофобию. Средняя площадь жилья в стране упала еще на 2,5%. Застройщики объясняют это просто. Цены на недвижимость растут куда быстрее доходов, так что покупателям приходится выбираться из ситуации на минималках и ютиться в микростудиях. Наш Юрий Кораблев решил не отставать от этих тенденций и уже активно тренируется ловко сгибаться в три погибели, чтобы компактно спать в кладовке.
4: Честное риэлторское.
21: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. Средняя площадь проданной квартиры на первичном рынке в России в январе-феврале составила 44,5 квадратных метров, сократившись на 3,5% год-году, подсчитали в ЦИАН. Снижение ускорилось. За весь прошлый год оно составило 2%, до 46 квадратных метров. Аналитики dataflat.ru говорят, что средняя площадь проданного лота в новостройке в январе-феврале сократилась на 6% год-году, до 44,7 квадратных метра. Снижение площади квартир связано с ограниченной покупательной способностью. Например, в Москве и области за последний год средняя цена предложения на рынке новостроек увеличилась на треть, до 510 тысяч рублей за квадратный метр в феврале, заявили в ЦИАН. Почему средний размер продаваемых квартир в новостройках продолжает сокращаться? Комментирует эксперт рынка недвижимости Никита Журавлев.
22: Квартирография все компактнее и компактнее, где, собственно говоря, застройщики пытаются использовать каждый квадратный метр полезной площади. Становятся и спальни гораздо компактнее, пытаются убрать коридоры и тем самым компенсировать затраты на покупку. Ну, условно говоря, у вас там трехкомнатная квартира или двухкомнатная квартира была раньше там 80-90 метров, то сегодня такое же расположение, функционал квартиры двух-трех комнат, он начинает уменьшаться и превращаться там 80-60 метров и так далее, для того, чтобы человеку, покупателю, было гораздо удобней купить этот лот, эту квартиру. То есть, когда у тебя меньше квадратных метров, но тот же функционал за меньшие деньги, гораздо проще покупателю войти в этот проект, купить эту квартиру. Это первая причина. Ну и вторая причина, конечно, застройщики начинают немножечко хитрить, то есть выставляя трехкомнатные квартиры и трехкомнатные меньше площади, но по той же цене они увеличивают стоимость квадратного метра. Квадратный метр растет в стоимости, соответственно, лот сам уменьшается, но цена конечная у тебя остается та же самая. Соответственно, это некая такая хитрость застройщиков. Делают специально, чтобы были более эффективные планировки, более эффективные квартиры с тем же самым функционалом за деньги, которые, собственно говоря, клиент платит.
21: Наиболее заметное снижение средней площади купленной квартиры на первичном рынке среди городов-миллионников, согласно ЦИАН, за прошлый год показали Омск и Самара, где значения потеряли по 9% до 50 квадратных метров. В Казани средняя площадь сократилась на 8% до 44 квадратных метров. В Нижнем Новгороде на чуть меньше 8% до 47 квадратных метров. Минимальный размер реализованных лотов аналитики зафиксировали в спутниках крупных городов. Это коммунары Кудрово в Ленинградской области, Химки в Подмосковье и Михайловск в Ставропольском крае. В то же время в Старой Москве площадь проданного лота в январе-феврале текущего года составила 53 квадратных метров, прибавив год к году 2%. Это следует из данных DataFlat. Это объясняется ужесточением контроля за исполнением требований по минимальной площади квартир. Городские власти, напомню, запретили строить жилье менее 28 квадратных метров еще с августа 2024 года. Существовавшие на тот момент небольшие лоты постепенно вымываются с московского рынка. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.

0: «Комсомольская правда». Потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Реклама.
1: Витом поможет болеть меньше.

0: 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
1: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: О важном.
2: Президент России Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 78-й годовщиной образования республики. В телеграмме российский лидер отметил, что отношения Москвы и Пхеньяна всегда строились на принципах дружбы, добрососедства и взаимопомощи. Путин заявил, что стороны продолжат тесную совместную работу по укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства. Российский президент также пожелал Ким Чен Ыну здоровья и успехов, а гражданам КНДР благополучия и процветания.
0: В атаках.
2: Обломки беспилотников повредили дома в Темрюке и Крымске Краснодарского края. В Темрюке фрагменты дрона повредили балкон и окна в двух квартирах многоквартирного дома в Крымске, кровлю частного дома. Изначально сообщалось, что пострадавших нет. Позже оперштаб сообщил о повреждении 6 жилых домов коммерческого здания и строительной площадки в Новороссийске. По предварительным данным, там есть пострадавшие. Еще один человек пострадал в поселке Волна Темрюкского района.
0: О Ближнем Востоке.
2: США нанесли удары по нескольким иранским нефтяным танкерам в Персидском заливе и у побережья Ирана. По данным американских и иранских источников, были поражены 3 судна. Экипажи танкеров эвакуировали. Атаки стали ответом на попытки Ирана нанести ракетные удары по американским военным кораблям. Тегеран пригрозил ответными действиями и заявил о возможном ограничении судоходства в районе Армузского пролива.
0: О русофобии.
2: Финляндия с начала года приняла чуть более 150 решений о депортации граждан России и около 100 решений об их выдворении. Об этом РИА Новости сообщили в финской миграционной службе. В МИГРе уточнили, что большинство решений о депортации связано с непродлением или аннулированием вида на жительство. Основная причина выдворения – отказ в предоставлении убежища. При этом решение о депортации не означает, что человека уже выслали из страны. Его исполнением занимаются полиция и пограничные охрана.
0: О финансах.
2: Доля россиян с ежемесячными доходами выше 100 тысяч рублей в первом полугодии достигла 21%. Это на 3,5% больше, чем годом ранее. Доходы от 100 до 130 тысяч рублей получили 8,5% россиян с выше 130 тысяч, 12,5%. Одновременно сократилась доля граждан с доходами ниже 45 тысяч рублей до 40,8% против 45,7% годом ранее. По данным Центробанка, доллар США стоит 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек, китайский юань 12 рублей 88 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
3: Цветыня на передовой. Мощи Дмитрия Донского привезли к линии боевого соприкосновения. Артефакт с Куликова поля в Тульской области нашли наконечник копья, пролежавший в земле более 6 веков. И от цифрового аутизма до деменции. Правда ли, что человечество глупеет или мы переходим на новый этап эволюции? Мы с вами здесь эволюционируем каждую минуту. Никакой деменции и глупости. Пришел Измайлов. Погнали. Святыня все ближе к передовой. Малый ковчег с мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского привезли на мемориальный комплекс многострадальный. Саур-могила в Донецкой Народной Республике многострадальный, потому что за последние 10 лет, конечно,

0: Противник много сделал в попытках стереть его с лица земли, как и, в общем, другие наши святыни. Оттуда ковчег проследует прямо на линию боевого соприкосновения, чтобы наши ребята, наши бойцы смогли помолиться у святых мощей. Вот там, конечно, у них нет возможности прибыть в Москву, где до 20 сентября, сейчас я расскажу подробнее, что в Москве это уже выставлена мощь, и каждый может подойти. Там, на Саурмогиле, на кургане рядом с часовней, прошел праздничный молебен. На мероприятии присутствовали первый замруководитель администрации, президент Кириенко, глава Донецкой Народной Республики Пушилин, глава Луганской Народной Республики Пасечник. Ранее как раз Малый Ковчег с частицей мощи прибыл в главный храм Южного военного округа в Ростове-на-Дону, куда его доставили из главного храма вооруженных сил в Подмосковье. Военнослужащие, ветераны, дети, в общем, все имели возможность побыть, посмотреть, поклониться, да. И в целом уже с 7 сентября мощи князя Дмитрия Донского выставлены в Москве, в храме Христа Спасителя, кажется, что уже давно, открыли для всех недавно. Предложиться может любой желающий. Но интересно, что в целом 8 сентября – важнейшая дата, ведь именно в этот день, в 1380-м далеком теперь уже году, на Куликовом поле объединенное русское войско тогда разгромило ордынцев во главе с Мамаем. В общем, много свелось в этот день, и в последние дни интересно, что совершенно точно заслуживает нашего с вами внимания. Митрополит Воскресенский Григорий с нами. Владыка Григорий, приветствуем вас, здравствуйте.
1: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда».
0: Давайте, может быть, чуть подробнее, вашим метким, уместен здесь термин, профессиональным, взглядом, посмотрим на обретение мощей Дмитрия Донского, как церковь на это смотрит, может быть, нюансы расскажете, как именно нашли, что это из себя представляет. Ведь интересно, наш корреспондент там был, и в газете «Комсомольская правда» статья. Вы знаете, на что обратили внимание? Ведь Дмитрий Донской – это в каком-то смысле тот же символ, ратного священного подвига по защите своей родины, который на протяжении столетий, каждые 100 лет, наша страна все время сталкивается с попытками и набегами неприятеля. И сегодня это соединяется, ратный подвиг, и уже в гораздо больше.
1: Обретение святых мощей благоверного князя Дмитрия Донского, или, как еще можно сказать, открытие, состоялось совсем недавно. Летом этого года, во время проведения ремонтно-реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля, рака с мощами была открыта. Мы увидели, что саркофаг, к сожалению, был поврежденный, и была угроза сохранения самим останком святого благоверного князя Дмитрия. Были проведены ремонтно-реставрационные работы, но при открытии частицы его святых мощей были взяты и помещены в специально приготовленные для этого ковчеги. И сейчас один из больших ковчегов с частицей мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского. Сразу скажу, что эта частица была взята из его правой руки, в которой он держал меч, в которой он держал копье, когда сражался с неприятелем. Доступна для всех тех, кто может прийти в храм Христа Спасителя. Храм Христа Спасителя, напомню, открыт с 8 утра до 20:00. И каждый из желающих может сейчас прибыть и помолиться перед этой великой святыней. Для нас, русских православных христиан, князь Дмитрий Донской – это святой воин, защитник Руси. И мы считаем, что обретение его мощей в это непростое, вместе с тем ответственное время для нашей страны – это особое знамение милости Божьей к нам. И можно даже сказать – знак победы. И мы верим в то, что этот святой благоверный князь ныне у престола Божия молится за всех нас, а мы призываем его в самолитвенники. И, конечно же, мы обращаемся и молимся к нашему святому воину Дмитрию Донскому, чтобы он ходатайствовал у Бога за наших воинов, за российских солдат, которые с оружием в руках сейчас защищают в зоне проведения специальной военной операции интересы нашей Родины. Мы молим о том, чтобы Господь его молитвами дал нашим воинам стойкость, мужество, терпение, силу духа, необходимую для победы. Святой Дмитрий был государственным деятелем, он был собирателем русских земель. При нем Москва возросла и укрепилась, поэтому мы просим его, чтобы и Отечество наше укрепилось, чтобы у руководителей нашего Отечества также была мудрость, была решимость, было все необходимое для того, чтобы совершить благо по отношению ко всем тем, кто сейчас живет. Еще очень важно, особенно для нашего времени, святой Дмитрий был многодетным отцом. И мы просим его, чтобы в наших современных русских семьях была любовь и согласие, было много детей, чтобы была любовь и согласие и между супругами, и между родителями и детьми. Конечно же, святому благоверному князю Дмитрию молится каждый, кто приходит к его святым мощам о своем, о чем-то своем личном, о чем-то своем сокровенном, о решении своих проблем. Но не забудем помолиться и о том, чтобы Господь его молитвами всех нас утвердил в вере православной, помог жить так, как нас учит жить Господь наш Иисус Христос, как стремился жить сам святой Дмитрий. Очень важно, что 7 сентября во время крестного хода ковчег с частицей святых мощей с молитвой был пронесен по улицам нашего города. Крестные ходы милостью Божией у нас возрождаются. Последний такой крестный ход большой был совершен в 20 веке, в 1920 году, а затем советская власть запретила совершение такого молитвенного шествия. Милостью Божией в прошлом году впервые после многолетнего перерыва этот крестный ход был возрожден, он был совершен, и в этом году он также совершен. Для нас крестный ход – это, конечно же, прежде всего молитвенное шествие. Это некое объединение тех, кто молится за свою страну. Знаменательно то, что во время крестного хода были изнесены мощи святого Дмитрия, но также была принесена чудотворная икона Божьей Матери, именуемая Смоленская. Она всегда в среде православных христиан считалась как защитница, почиталась как защитница наших западных рубежей. И мы молились, чтобы и Матерь Божья помогла нам одержать победу. И считаем это ничем иным, как нашим молитвенным патриотическим объединением. Верим в то, что Господь нас слышит и подаст нам все необходимое для нашей жизни, для нашего духовного исправления и, конечно же, для нашей победы.
0: Интересно, вот вы сказали, я вспомнил одну из легенд, здесь, в Подмосковье, совсем недалеко, вот на пути к Троице-Сергиевой лавре, есть храм в одном из сел, Вознесенский храм, и стоит как раз на том месте, где стояло войско Дмитрия Донского, вот по одной из легенд, именно там великий князь тогда молился своему небесному покровителю Дмитрию Солунскому, и во сне великомученик обещал ему победу над татарами. Ну, дальше, в общем, мы знаем историю, да, и это немножко в каком-то смысле, мне кажется, замыкает, да, вот тот рассказ, о котором вы говорите, и сам Дмитрий Донской тоже обращался к Господу, молился, и все это связано вот в такую нашу большую культуру сегодня. И вот еще хотел вас спросить про уникальную находку в Тульской области. Наконечник копья нашли, относящийся еще к Золотоордынскому периоду, вот тоже, да, на месте Куликовской битвы. Случайно обнаружил местный житель тоже вот, буквально 2 месяца назад, 8 июля. Артефакт передали музею Куликово поле. Ну, вот как-то все собирается воедино. Как, не знаю, как церковь на это смотрит? Можно ли тоже считать это чудом?
1: Конечно. В нашей жизни случайностей нет. Угу. И мы во всем этом, и еще раз говорю, и в обретении мощей святого Дмитрия, и в крестном ходе, и в том, что нам Господь являет какие-то знаки, видим не что иное, как некое ободрение нам, ободрение и призыв к тому, чтобы мы сплотились во благо нашей Родины, для того, чтобы мы достигли победы, чтобы эта победа нам была дарована Богом, о чем мы и молимся.
0: Спасибо, Владыка. Митрополит Воскресенский Григорий был с нами. Ну, вот пару слов еще добавлю про этот наконечник найденный. Он выполнен из железа с вытянутым ромбовидным пером, угловатыми выступами. Отнести копье, копье какой-либо сторон, русской или золотоордынской, пока невозможно. Ну, а далее к деменции, цифровому аутизму и нашему оглуплению.
2: Сказ-реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
5: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: И в целом о технологии. Или это такой хитрый новый этап эволюции? Размышления об этом на kp.ru в статье найдете. Ну и пока вы, наверное, задумались сами, держа в руке свой привычный смартфон, что, собственно, с нами происходит, тут еще подпирают нейросети, и согласитесь, все, что можно. А американцы нам и рассказывают, что нейросети сделают буквально все, и зарабатывать деньги можно еще будет, как говорит Маск, только в ближайшие 10 лет. Потом все будут делать нейросети, и дальше встанет вопрос, что будет с нами. Или мы будем действительно тупеть и дальше, а последние десятилетия все-таки применительно к человеку и к развитию человека прогрессом. Но никак не назовешь, в отличие от технического прогресса, который действительно шагает семимильными шагами. И если этот нейросети назвать интеллектом, еще можно пока скорее по привычке, никакого интеллекта там нет, там большая обработка больших очень массивов данных, да, интеллектом там не пахнет, но развитие идет, и эта обработка будет все более плотной, все более точной, и оно и понятно. Весь вопрос, развиваемся ли мы с вами, и кто сегодня вообще, где на земном шаре, говорит о развитии человека. Тиль и Маск говорят о развитии технологий, говорят, ну, Маск в большей степени говорит о талантах, но тоже, к сожалению, не об их развитии, а о том, что он будет отбирать те таланты, которые раскрылись, с тем, чтобы вводить здесь их строить отдельные и большие цивилизации на Марсе, потому ему нужно больше людей. Вот, пожалуй, он один про это говорит. Все остальные говорят о том, что людей слишком много на планете, едят, бузят и только воюют. Зачем нужен человек? Да, кто сегодня говорит про человека? Кто сегодня говорит про развитие? Кто сегодня говорит про высшие творческие способности в человеке? Не говорит никто. Декан факультета экстремальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета, педагог, ученый Дмитрий Диулин тоже размышляет со смартфоном в руке на эту тему. Как раз с подачи Дмитрия Владимировича мы об этом и говорим. Дмитрий Владимирович, как вы? Здравствуйте.
6: Готов к эфиру.
0: Ну, это хорошо, но, видите, мы размышляем о, как раз с вашей подачи, да, о нашем счастливом или не очень будущем. Как вы это видите, да, вот какие траектории нам предлагает сегодня жизнь?
6: Ну, вы знаете, дело в чем, что я хотел сразу отметить, что не будем мы демонизировать научно-технический прогресс, да, и я думаю, что действительно бессмысленно бороться с ветряными мельницами, вот с этими, да, с технологическим прогрессом, это нормальная история. Единственное, что нужно объективно оценивать все риски, которые нас ожидают, вот, и предпринимать какие-то шаги, да, по оптимизации возможных негативных последствий, по амортизации, по снижению этих последствий. Вот. Потому что, когда мы в целом говорим о проблеме цифровизации, если мы проблемную область выделяем, мы же говорим не только о когнитивной стагнации. И вот как раз-таки о чем вот, я до этого заметку делал, да, когда снижаются когнитивные способности ребенка под воздействием цифровой среды, под воздействием гаджетов и так далее. Но и здесь еще другая проблема. Это проблема изменения мировоззрения, изменения смысла, да, и ценностной картины у ребенка. Потому что, к сожалению, в цифровых средах сейчас мы наблюдаем и фиксируем, очень распространяются различные деструктивные идеологии, да, такие экстремистские субкультуры. И вот через вот это все, через цифровое пространство, да, происходит вовлечение несовершеннолетних, да, в том числе и в преступную, в криминальную деятельность, да, вовлечение их в различные роды субкультуры экстремистские. Помните, у нас проблема была квадробинг, сколько мы обсуждали это, да, или вот сейчас проблема совершения экстремистских и преступлений террористической направленности. Все это, к сожалению, вот тоже определенные риски цифровизации. И, наверное, я бы сказал так, что это даже большая проблема, чем просто когнитивная стагнация.
0: Американцы всерьез обсуждают, да, эти риски, и у них уже в пока таком тестовом режиме довольно серьезно, и в Израиле в большей степени работает такая история, да, как потенциальный преступник на основе собранного материала о привычках, какие сайты вы ходите, чем вы интересуетесь, да, вот массив собранного массива и анализа, нейросеть анализирует, вот вы потенциальный преступник или нет. Но если вы потенциальный преступник, вас надо, значит, если вы, вам довелось в секторе Газа жить, вам надо FPV-дрон в окно отправить. И совершенно не важно, там семья ваша живет или нет. Ну, а в Соединенных Штатах посадить в тюрьму. Потому что вы можете... Ну, мало ли, что к вам в голову придет, да? Может, вы какую-нибудь бомбу создадите, террорист, пойдете, кого-нибудь взорвете. Это же нельзя допустить, нельзя. И здесь мы, видите, переходим к более сложным вопросам вот, о том, что действительно технология развивается, и странно это остановить, это невозможно, но не стоит ли задача развивать человека и человечество, если с каждым поколением человечество глупеет, вот я читаю статью тоже, а никто про человека-то не говорит, тянуть человека вверх никто не хочет.
6: Ну, к сожалению, да, мы это вот наблюдаем. Во-первых, вот первая часть вашего рассуждения, я тоже хотел прокомментировать, был такой ученый Чезаро Ламброзо, у него есть книга «Преступный тип», по-моему, называется, и там он тоже рассуждал о том, как вот сразу определять, тогда не было цифровых технологий, ну, как определять, по условно говоря, размеру черепа там и так далее, преступность, да, преступника в человеке. Вот. На самом деле, сегодня эту теорию преодолели уже современные, другие теории.
0: Нацистские, да? Фактически, вот, да.
6: Ну, да, в какой-то мере, да. И вот дело в чем, что мне кажется, вот использовать цифровые технологии, вот так вот огульно применять их в определении вот тоже преступного типа, это так же, как вот Чезаро Ламброзо пытался определять, поэтому, мне кажется, это не всегда будет валидно, не всегда корректно. А здесь очень много будет ошибок, да, допущено, поэтому с этим надо быть очень аккуратно, и искусственный интеллект здесь, мне кажется, ошибочно будет определять. Вот. А что касается второго вопроса, что вы имеете в виду, что мы вот так увлечены развитием технологий, да, и забываем о развитии человека. Это вот интересный действительно вопрос. И, к сожалению, наверное, вот такая вот, да, диалектика, все с ног на голову поставлено, что вкладывается огромные усилия, да, в технологическое развитие, а вот о человеке мы забыли, особенно, наверное, духовно-нравственной стороне человека. Человека, да. Да, духовно-нравственной стороне его личности, вот это мы забываем. И в погоне за какими-то достижениями научно-техническими, да, а может быть, за коммерциализацией определенной, да, за получением прибыли, вот эта вот сторона, да, связанная с духовными, нравственными ценностями, да, она как-то исчезает. А между тем основа, нравственность, да, в человеке является такой, таким базовым качеством, на который надстраиваются уже все остальные, в том числе профессиональные качества, да, и это и когнитивные способности, и все остальное. То есть без нравственности, без морали, без совести ничего, в принципе, невозможно получить.
0: Ну и, в принципе, честно говоря, вспоминая, вот у нас же «Ленивый не пнет» вот советский период, но советский период – это же про возвышение человека, про страну инженеров, про страну космонавтов, про страну научно-исследовательских институтов, где что-то было про интерес, про, вот тут мы недавно говорили про Шнобелевскую премию, которая, смеяться можно сколько угодно, но начинается все с интереса, когда есть возможность, да, интерес превратить в науку, интерес превратить в развитие, раскрыть свои заложенные высшие какие-то творческие способности, соединить одно с другим, уйти от разделения труда, иметь возможность работать двумя полушариями, ну, там и руками работать человек, да, не всю жизнь гайку на заводе крутить, и руками, и интеллектуально, и почему бы ему действительно ночью не играть в театре, хотя мы знаем, как это обсмеивали и высмеивали. Но и возвращаясь к истории с вот с нейросетями, со всем остальным сегодня, ведь, с одной стороны, нам говорят, что нейросети всех нас заменят, и никакие деньги даже будут не нужны, потому что все будут делать роботы. А с другой стороны, вот ваши коллеги говорят, что это, ну, отупение идет. Если ты пишешь, или школьник сегодня спрашивает у нейросети, не почему, он не понимает какой-то, вот ему задали домашнее задание, по алгебре. Я вот здесь не понимаю, объясни мне что-то про дроби. Нет, он фотографирует задачу, нейросеть ему задачу решает, он ее переписывает даже со словами нейросети, да, дописывая, что еще там для тебя я могу посчитать в тетрадку. То вот что с этим делать? Действительно, это вот использование нейросетей, а не использование, да, собственных извилин, приводит к отуплению такому массовому или отупению.
6: Опять же, да, вот у вас два аспекта.
0: Минутку успей,
6: да. Да, я думаю, смотрите, я быстро... Вот у меня как раз на столе лежит книга замечательная. Вы когда начали про советский период, это вот книга Сухомлинского «Сердце отдают детям». Это вот блестящий советский педагог, как он красиво пишет. Я всем это рекомендую, книгу. Но дело в том, что в советское время была очень сильно развита, скажем так, внутренняя мотивация. Да? Люди были романтиками, да, они о чем-то...
0: Мечтателями.
6: Вот бредили о космосе, о какой-то вот высоте такой, да, недостижимой. То есть сейчас у нас люди такие прагматичные, да, утилитарные. Такая вот, знаете, больше внешняя мотивация. А сколько мне заплатят?
0: Да, купи,
6: продай. А сколько я денег получу? Да. А сколько я за это... Вот, понимаете, люди такие, к сожалению, вот стали. Это первая часть
0: вопроса. Но это не успеем. Опыт. Спасибо огромное, Дмитрий Анатольевич. Интересно, Дмитрий Дюлин.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко о нежелании Запада вести диалог с Россией.
8: в Европе в этой атмосфере удушливой запрос на мир отсутствует как таковой. Да, действительно, есть политики, которые были готовы говорить, и они говорили с нами, мы никогда не отказывались. Орбан хотел говорить, он с нами говорил. Фицо хотел говорить, он ходил. Теперь что происходит в Евросоюзе? Время от времени они говорят о том, что нет, все-таки надо с Россией говорить. Мы говорим, хорошо, давайте. Дальше они начинают месяцами решать, кто будет выступать от имени Евросоюза. Это превращается в какую-то совершенно смехотворную историю, которая показывает всю несерьезность этих заявлений. А на самом деле мы прекрасно понимаем, что их задача заключается в том, чтобы максимально продлевать конфликт в Европе, на Украине, добиваясь, как они считают, как достижимая цель нанесения стратегического поражения России, ее экономического удушения, смены режима, изоляция на международной арене. Вот четыре компонента, по всем четырем они полностью провалились. Но они продолжают идти по этому пути. И я могу сказать, что там огромное количество в Европе вот, расхождений, расколов. Но чем глубже эти расколы, по многим вопросам, экономическая политика, экологическая, миграционная, идеологические расколы. Но чем они глубже, тем гуще субстанция под названием русофобия, которую они эти расколы замазывают.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: О пожарах.
7: Крупный пожар на складе в подмосковном Щелково. Там загорелся склад, который используется под хранение пластиковой продукции. Огонь охватил 1800 квадратных метров. Причины возгорания неизвестны. По последним данным, пожар удалось локализовать.
3: Об атаках.
7: Говорить о полном восстановлении логистических центров маркетплейсов, пострадавших при атаках БПЛА, пока рано. Это заявил замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Сейчас, по его словам, идет изменение логистики. Власти и компании до конца года оценят необходимость восстановления пострадавших помещений, а также роль государства в этом процессе. Маркетплейсы все еще ведут подсчет нанесенного ущерба, заявил представитель Минпромторга. Кроме того, сейчас прорабатывается перенаправление логистических потоков, в том числе для работы, используются партнерские небольшие сортировочные центры, сказал Чекушев.
3: О расследованиях.
7: Грузия экстрадировала в США россиянина по делу о кибермошенничестве. Это 36-летний Сергей Филимонов. Как заявили в американском Минюсте, веб-разработчику предъявлены обвинения в северном округе штата Джорджия по делу о сговоре с целью банковского электронного мошенничества, кражи личности при отягчающих обстоятельствах, а также использование фальшивых устройств доступа. По данным следствия, Филимонов разрабатывал и поддерживал инфраструктуру сложной фишинговые схемы, создавал поддельные сайты банков, закупал рекламу в поисковиках для перенаправления пользователей и управлял базой данных более чем с 5000 украденных учетных записей. Преступники использовали полученные логины, пароли для несанкционированного входа в аккаунты и хищения средств у граждан и компаний. Общий ущерб оценивается в миллионы долларов. В случае признания вины Филимонову грозит наказание от 2 до 175 лет лишения свободы. Власти Колумбии ожидают помощи со стороны США в борьбе с наркокартелями. Это заявил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, южноамериканская страна готова сама вести большую часть этой работы, но властям Колумбии нужна помощь с оборудованием, разведданными и спецподготовкой. В Колумбии Рубио встречался с президентом страны. Они обсуждали в том числе сотрудничество в области безопасности, торговлю и борьбу с нелегальной иммиграцией в регионе. Официальный курс доллара на сегодня 86.47, евро 150, юань 12.88. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Победа близка, условия все жестче. Почему Киеву советуют поторопиться с переговорами? Три дня тишины окончены, чем завершился визит американских переговорщиков, и розетка в каждый дом без спроса. Электрозарядки хотят приравнять к коммуналке. Радио «Комсомольская правда» тоже можно приравнять к вашей коммуналке. Пришел Измайлов, давайте платить и считать. Победа в украинском конфликте не просто близка, в ней Москва уверена на все 100%, об этом заявил пресс-секретарь президента России Песков. По его словам, Россия все еще рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров с США и Украиной и предпочитает добиться всех целей специальной военной операции все-таки мирным путем. Однако Киеву катастрофически не хватает гибкости. Песков отдельно подчеркнул, чем дальше украинские власти тянут с адекватными решениями, тем хуже для них становятся любые поступающие предложения. Ну и, собственно, любые новые инициативы американских переговорщиков при каждом следующем заходе окажутся для Киева куда жестче предыдущих.
9: Безусловно, это можно и нужно ожидать. Не забывайте, что давным-давно мы начали говорить, что каждый прожитый день ухудшает положение киевского режима.
0: Прокомментировали в Кремле нездоровые привычки канцлера Германии Мерца. Тот после провала на выборах в земле Саксонии-Анхальт не придумал ничего лучше, как обвинить во всем альтернативу для Германии и, разумеется, русских. Мол, Москва опять вмешалась и все переписала. Но мы с вами хорошо поработали в выходные. В Кремле лишь развели руками. Винить во всех своих бедах Россию у берлинских политиков стало уже национальным спортом.
9: В данном случае, конечно, здесь такая русофобия, она превращается в манию. Манию преследования, тенденция все и все списывать на Россию, во всем винить Россию. Это, ну, труднообъяснимое, нерациональное, не ориентированное на правду поведение руководителя государства, который своими действиями наносит своему государству существенный урон. Это мы видим по потере германской экономики и своей конкурентоспособности, по падению уровня жизни немцев и так далее и тому подобное.
0: Ну а участие европейских чиновников в реальном переговорном процессе по Украине сейчас только все усложнит. В Кремле прямо заявили, Евросоюз сегодня делает абсолютно все, чтобы затянуть боевые действия как можно дольше.
10: Литков по итогам визита в Москву и Киев сообщил, что на Украине делегация присоединились представители Великобритании, Франции, Германии для согласования дальнейших шагов. Насколько вообще это может продвинуть переговоры или, напротив, помешать возобновившемуся переговорному процессу?
9: Ну, скорее, это может осложнить переговорный процесс, потому что, в отличие от американцев, европейцы на деле делают все, чтобы не дать этой войне завершиться.
0: Тему мирного урегулирования детально разобрал и глава МИДа Сергей Лавров в беседе с Юлией Меньшовой на ее YouTube-канале. Министр напомнил, что Россия продолжит добиваться поставленных целей военным путем до тех пор, пока Запад пытается отговаривать Киев от любых компромиссов. Ну и никаких тайных кулуарных переговоров за спиной общественности не ведется.
11: Там происходит последовательное, неуклонное продвижение наших войск к намеченным рубежам. То, что вы слышите прежде всего из Киева, из других столиц, из Вашингтона, это все делается с единственной целью – опять взять паузу для того, чтобы рушащийся киевский режим опять как-то подкрепить на какое-то время. Они открыто говорят, что у нас нет чем защищаться от российских ракет. А американцы на этом фоне, знаете, где-то в июне Марко Рубио заявил о том, что мы не можем быть посредниками, потому что мы однозначно поддерживаем, вооружаем Украину. Я у него в июле, потом мы встречались на Филиппинах, там были мероприятия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Я спросил у него, ну тогда, наверное, вам не надо направлять к нам парламентеров. Он говорит, да нет, ну мы так вот, я сказал, но вообще мы можем, наверное, подумать, что-то еще сделать. Я говорю, вы подумать хотите о том, как перестать быть ангажированными на поддержку Украины и стать честными посредниками, он ничего не ответил. А Европа? Европа, она понимает, что сейчас, если вдруг американцы вернутся к своим изначальным предложениям, как это было вот в Анкаре, Европа же тогда просто испугалась.
0: Тем временем срок трехдневного моратория на удары по Киеву официально истек. Паузу брали жестко на время визита американских переговорщиков. Те улетели сначала из Москвы, а потом тем более из Киева. Ну а наши вооруженные силы продолжили. Информационно бьет по Киеву прямо из штаба военного ревю с блокнотом шаржи, Новитков и Кушнера. И военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
11: Да, будем достигать своих целей не за столом переговоров, что было бы предпочтительно для нас, и Анкоридж это доказал, а будем достигать своих целей на поле боя, как это неоднократно подтверждал президент. Поэтому здесь отсутствие каких-то внешних признаков, ведущихся в спокойном режиме переговоров, оно не означает, что такие переговоры ведутся, их нет.
0: Тем временем срок трехдневного моратория на удары по Киеву официально истек. Паузу брали жестко на время визита американских переговорщиков. Те улетели сначала из Москвы, а потом тем более из Киева. Ну а наши вооруженные силы продолжили. Информационно бьет по Киеву прямо из штаба военного ревю с блокнотом шаржи, Новитков и Кушнера. И военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
3: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
12: Итак, сегодня ночью истек трехдневный срок моратория, объявленного на время визита Кушнера и у Иткова в Москву и Киев. Судя по официальной информации Минобороны России, Киев все-таки сдержал слово и на Москву эти свои стадо беспилотников, которые мы успешно уничтожаем, не направлял в эти самые дни. Но по другим городам России вооруженные силы Украины продолжали наносить удары. Удары наносились по Саратову, Донецку, Мариуполю, Горловке, Тамбове. А вот на одну только Ростовскую область за минувшие сутки Киев запустил аж 100 беспилотников. Всего за эти три мораторных дня, скажем так, было убито, или, скажем по-другому, погибли 46 граждан России, и примерно раза в три больше были ранены. Ну и что же мы теперь имеем в целом, в итоге? А в итоге после моратория война возвращается на круги своя. Как мы видим, визит Уиткова и Кушнера никак не повлиял на позиции и Москвы, и Киева. Каждая сторона осталась при своих принципиальных позициях. Ну а что на фронте? На фронте. Где самые жаркие и горячие участки? Ну, я бы сказал, что сейчас это прежде всего относится к Дружковке, которую наша армия сейчас окружает и зачищает. И для нас это принципиально важно, потому что взятие Дружковки открывает путь нашим войскам на Славянск и Краматорск, где наверняка будет генеральная битва за Донбасс. С другой стороны, мы видим возросшую интенсивность наших ударов на Черноморском побережье, где, судя по характеру интенсивности ударов, вооруженные силы России пытаются отрезать Украину от Черного моря и не дать Украине возможности получать оружие и боеприпасы по морю. Интересные и печальные события для Украины намечаются под Харьковом. Там наша группировка окружила 1700 человек солдат и офицеров Украины. И сейчас это окружение сжимается, и в ближайшие дни будет ясно, что будет с этой украинской группировкой, попавшей в российский капкан. Ну, а тем временем Киев распространяет информацию о том, что он готовится к трехсторонним переговорам с участием США, Киева и Москвы о дальнейшем поиске путей компромиссов между Москвой и Киевом. Но что любопытно, Зеленский втягивает в эти переговоры, мечтает втянуть Европу, которая спит и видит, чтобы ее тоже позвали на эти переговоры. Участие Европы в том виде, в котором она есть и как она себя ведет, может говорить лишь о том, что война будет затягиваться, потому что война – это в интересах Европы. Естественно, Москва категорически отказывается от того, чтобы еще кто-то третий вмешивался в сложнейшие процедуры зреющих переговоров. Как оно будет еще неизвестно. Война продолжается. Российская армия продолжает интенсивные и массированные удары по военным, военно-промышленным и энергетическим целям Украины. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
3: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
0: Пока Баранец подводит итоги американского десанта, в наших дворах готовятся собственные спецоперации. Тихой и без согласия жильцов. Что это? Узнаем в 2 минуты.
3: Друзья, будущее наступило.
13: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
14: «Комсомольская правда». Читайте сегодня. Расследование военкора Александра Коца. Против России воюет мировой злой разум. Долина отсудила у мошенников 114 миллионов рублей. Совы против жаворонков. Кто успешнее, умнее и здоровее. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
15: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Друзья, будущее наступило.
13: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
16: Адарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
0: Итак, от геополитики к коммунально-технологическому прогрессу, который хотят загнать в наши с вами дворы волевым решением. В России предлагают устанавливать зарядные станции для электромобилей, для этих электричек прямо во дворах многоквартирных домов без проведения общего собрания собственников. Инициатива исходит от ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций. В чем соль? Сейчас, чтобы впихнуть столбик для подзарядки, нужно собрать подписи жильцов.
17: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
15: по большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран не то, чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном, с другой стороны.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Размещение, в том числе электрозарядных станций, в паркингах тоже надо посмотреть, потому что там он был принят совсем недавно, там достаточно строгие правила по поводу новых паркингов, которые только строятся или которые реконструируются. Поэтому, с одной стороны, да, с другой стороны, надо четко прописать в законе все это, как и где можно. Ну и, в-третьих, надо понять, как к этим розеткам подъезжать, потому что при нынешней, сегодняшней безалаберной системе парковки во дворах будет то, что мы с вами понимаем. Есть некое зарядное устройство, а рядом с ним стоят машины обычные, потому что им больше негде стоять.
0: Ну и добавим, что спрос на эти розетки действительно растет. Только за последние 8 месяцев доля электромобилей и гибридов на российском авторынке подскочила почти на 9%. Развод на деньги временно отменяется. В России резко сократилось число киберпреступников. Силовики и банкиры объединились, а люди начали вникать в финансовую грамотность. Наша Виталия Осипова попыталась лично вычислить мошенника по телефону, но жулик вычислил ее же по первому же «Здравствуйте» и повесил трубку.
20: С начала 2026 года число киберпреступлений в России снизилось на 30%. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с членами правительства. Он назвал это очень-очень неплохим результатом. В июле о снижении количества киберпреступлений заявила Минцифра. По данным министерства, по итогам первых 6 месяцев 2026 года их число сократилось на 30%. До 250 тысяч против 370 тысяч в прошлом году. Такую динамику можно связать с комплексными мерами, которые были приняты в прошлом году, заявил радио «Комсомольская правда» генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедров.
21: Учитывая проводящиеся в Российской Федерации изменения федерального законодательства, касающиеся антифрод мер, пакета антифрод, первый, второй, третий, конечно же, можно было ожидать серьезных уменьшений массового бытового телефонного мошенничества и ряда кибермошенничеств. Это связано прежде всего с как раз групповым массовым сегментом такого рода преступлений, потому что произошло ограничение прежде всего точек, связанных с получением серых сим-карт, получением и открытием банковских счетов, вербовкой дропов, номиналов, регистрацией юридических лиц. То есть, пройдясь даже по этим верхнеуровневым точкам, правоохранители, регуляторы, Минцифры, они очень серьезно пощипали весь этот криминальный бизнес. И результатом явилось, конечно же, то, что граждане Российской Федерации стали меньше и менее активно, во-первых, участвовать, оказывать соучастие такого рода преступлениям из-за границы, международной киберпреступности. А с другой стороны, это заставляет киберпреступность очень серьезно перестраивать свои схемы деятельности, разумеется, влияя и на уменьшение общего удельного количества таких преступлений.
20: Что касается абсолютных цифр, то по информации Банка России за первое полугодие злоумышленники пытались похитить у россиян более 3,5 триллионов рублей, но реально смогли выманить менее 15 миллиардов. Тоже огромная цифра, но по факту это меньше 1%, а точнее 0,4% от той суммы, на которую потенциально покушались мошенники. Чтобы минимизировать потери от киберпреступлений, нужно продолжать повышать уровень киберкультуры. Такое мнение в интервью радио «Комсомольская правда» выразил эксперт по информационной безопасности, генеральный директор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
21: У нас сейчас есть куча цифровых инструментов, люди ими пользуются, по большому счету, вслепую, просто нажимают на кнопки, не понимая, что за этой кнопкой кроется вообще в целом, как работает система. То есть, если мы начнем массово, знаете, такой, как правильно назвать, вот такой киберликбез проводить, чтобы люди понимали, как это работает, это свяжет руки злоумышленникам просто практически всем. Потому что сейчас, если к вам подойти на улице и начать рассказывать о том, что я там, не знаю, с глаз вижу, принеси деньги, я с глаз тебя сниму, это не работает, потому что мы все уже научены. Но почему-то, когда вам пишут где-нибудь там в Телеграме, что мы Роскомнадзор, а ну-ка быстренько переведите нам деньги, а то мы на вас дело заведем, люди в это верят. Чтобы эти обе абсурдные ситуации не работали, нужно заниматься таким вот киберликбезом массовым.
20: Певица Лариса Долина установила своеобразный рекорд, отдав телефонным мошенникам самую большую сумму в Москве за последние 3,5 года. Артистка в 2024-м продала квартиру в Москве под воздействием телефонных мошенников и перевела на подконтрольные им счета 175 миллионов рублей. После других операций суммарный ущерб составил 317 миллионов. Сумма оказалась самой большой среди пострадавших от аферистов-москвичей. На втором месте оказалась пара пенсионеров, которая отдала злоумышленникам почти 298 миллионов в апреле 2025 года. Аферисты убедили 76-летнего мужчину и его сожительницу разместить все имеющиеся сбережения на якобы безопасном счете. Пенсионер покупал золотые слитки и передавал их курьерам. Студентка из Москвы из-за мошенников лишилась драгоценностей на сумму более 150 миллионов рублей. Злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и заявили, что ее аккаунт на государственном портале был взломан, после чего от ее имени финансировалась противоправная деятельность. При этом до 2023 года сумма отданных телефонным мошенникам средств не превышала 50 миллионов рублей. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
0: Ну, а дерзких водителей ждут не мошенники, а ждет жестокий удар. И не по лицу, а по кошельку. Штрафы за злостное нарушение хотят взвинтить сразу на 200%. Авторы идеи уверены, что двойной, а то и даже тройной ценник мгновенно научит лихачей дисциплине. Едва услышав эту новость, наш Василий Воронин первым делом бросился во двор срочно сжигать все накопленные за лето письма счастья.
1: В России могут серьезно ужесточить наказание для самых злостных нарушителей правил дорожного движения. С таким предложением глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. Согласно инициативе, нарушивших правила более 50 раз за год, предлагается штрафовать в двойном размере, а тех, кто превысил отметку в 100 нарушений – в тройном. Автор идеи уверен, что такая мера заставит лихачей не только ездить спокойнее, но и своевременно оплачивать выписанные квитанции.
2: Сейчас на дороге есть довольно устойчивая группа постоянных нарушителей, которых совершенно не интересует, что они получают штрафы. Есть категория неплательщиков штрафов, например, в Кавказских республиках такое крайне распространено, когда там штрафы на миллионы и миллионы, а водитель совершенно не беспокоится по этому поводу, потому что платить их не собирается, взять с него нечего. Соответственно, вторая категория – это наиболее богатые участники дорожного движения, которых размер штрафов в сотнях и тысячах рублей тоже не интересует. Соответственно, если мы хотим навести на дорогах порядок, то, конечно, начинать нужно с таких вот системных нарушителей. И поэтому в Кодексе об административных правонарушениях Национальный автомобильный союз просит предусмотреть разграничение. Те водители, которые, ну, иногда нарушают, это происходит там несколько раз или десятков раз за год, соответственно, для них остается та система, которая сейчас действует с теми штрафами, которые сейчас есть. А для тех водителей, которые не могут отказать себе в удовольствии нажатии на педаль газа, пренебрегают правилами разметки, носятся по выделенкам и встречкам, как угодно вводят, делают, что хотят, для них, соответственно, нужно вводить дополнительные, увеличенные коэффициенты своего рода.
1: Правда, есть автоэксперты, которые против такой инициативы и говорят, что она абсолютно бессмысленная. Вот что, в частности, заявил Радио КП Андрей Ломанов.
22: Большинство штрафов, подавляющее большинство штрафов выписывается не на конкретное лицо, а на конкретный автомобиль. Потому что в большинстве регионов нашей страны действует комплекс фото-видеофиксации нарушений, а инспекторов на улицах становится все меньше и меньше. Поэтому физический штраф приходит не на какого-то конкретного лихача, а на машину. Ну, а штрафовать машину за лихачество невозможно. Поэтому, ну, очень странная инициатива.
1: Сейчас среднестатистический российский водитель нарушает правила 5-6 раз в год. При этом общая динамика за последние последние 15 лет положительное. Число штрафов сократилось на почти 10%. За прошлый год зафиксировано 11,5 миллионов нарушителей, что на почти 400 тысяч меньше, чем годом ранее. Одним из факторов, повлиявших на снижение, стало уменьшение скидки при оплате штрафа с 50 до 25%. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
18: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Реклама. «Комсомольская
4: правда». Читайте в еженедельном выпуске «Часы за 170 миллионов рублей» и «Кольцо по цене дома на Рублевке». «Комсомолка» оценила украшения звезд. Лучшие упражнения для пресса. «Тайны поколения зумеров». Газета в продаже с 9 сентября.
5: Для лиц старше 12 лет.
18: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова о несостоятельности слухов о подтасовке голосов на выборах.
6: Это невозможно. У нас сам принцип формирования комиссии, у нас их почти 100 тысяч, 96 тысяч еще временных, очень почти 100 тысяч, да, он основан на том, что не менее половины от представителей всех действующих партий. А второе, это все вот, что есть в обществе, то и есть. Почему я говорю, что вот какое общество, такие комиссии? Они выражают интересы общества и партии. Вот сам принцип, первая степень контроля, это перекрестный контроль на три комиссии. У нас во всех комиссиях есть представители парламентских партий. Во всех комиссиях.

0: Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
1: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Возможное расширение поликлиники номер 2 стало одной из главных тем на встрече депутата Государственной Думы Александра Козловского с коллективом детского сада номер 7 и представителями родительского комитета. Вопрос находится в ведении региональной системы здравоохранения. При этом городская администрация также подключилась к работе и помогает в поиске помещения, которое в дальнейшем можно было бы использовать для нужд поликлиники. Токарь 6-го разряда Заузета Сергей Токабаев представил Псковскую область на федеральном этапе всероссийского конкурса «Лучшие по профессии» в Пензе в номинации «Токарь». На протяжении 2 дней участники демонстрировали мастерство, читали чертежи, работали на станках с миллиметровой точностью, выполняли сложные задания. Великолучанин вошел в число 20 лучших токарей страны. В Музее церковной истории в Великолукской епархии продолжается работа над экспозицией, описанием предметов и их сохранностью. В сентябре планируется добавить в третий зал еще один каменный крест из частной коллекции и завершить оформление экспозиции в память архимандрита Сергия. Для нее приобретена дополнительная витрина. В целях сохранности редких книг и облачений будет произведена частичная временная замена экспонатов музея на предметы из хранилища.
2: О валютах.
3: Доллар 86 рублей 20 копеек, евро 100 рублей 17 копеек, юань 12 рублей 85 копеек.
2: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
5: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужен именно Иран, не то чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Челночная дипломатия приносит плоды. Путин и Трамп провели телефонные переговоры по итогам визитов Виткова и Кушнера. Час закрытого разговора, как в Кремле и Белом доме оценили новые контакты, почему детали пока в секрете. Итог: в каждый двор без спроса. Установку электрозарядок предлагают упростить и подшить коммуналки. У нас и так здесь все просто. Здесь Измайлов. Вот перейдем к разговору Путина и Трампа. Итак, главная международная новость вечера четверга. Владимир Путин поговорил по телефону с Дональдом Трампом. И разговоре сообщил помощник президента Ушаков. Лидеры детально обменялись мнениями по итогам визитов американских переговорщиков Виткова и Кушнера. Мы помним, на День города они погуляли здесь в Москве, сытно поели, потом отправились в Кремль, провели несколькочасовые переговоры с Владимиром Путиным, после чего отбыли в неизвестном направлении, появившись потом, как сообщали, в виде, точнее, ну, в своем же виде, на электричке из Польши, доехав до Киева, и потом уже мы узнали о них, что они доложили Трампу об итогах. Кто, что, непонятно. Киевская сторона растрезвонила все, что им привезли, что американская сторона привезла им условия гораздо худшие по сравнению с тем, что были раньше. Вот такая вот незадача. Вот что говорит Ушаков.
7: Проведен очередной телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом. Присущий лидерам взаимоуважительной и деловой манере, они обменялись мнениями по итогам состоявшегося 5-6 сентября

0: поездок спецпредставителя президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Телефонный разговор длился ровно час, был конструктивным и весьма откровенным. Сами понимаете, что он носил официальный характер. Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком «плюс». И работа по этому каналу, как, кстати, и по некоторым другим, будет продолжена. Разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования, это понятно. Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и России. Особенно, на его взгляд, это сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств. Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства. Владимир Владимирович Путин поддержал этот настрой в контексте возможного построения конструктивного партнерства двух великих держав. Положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта. Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач. Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий. С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств, было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Распространяемые мифы о российской угрозе служат европейцам лишь прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов. Стоит отметить, что в ходе телефонного разговора условлено продолжить работу по решению так называемых гуманитарных вопросов, включая обмены задержанными и осужденными лицами. Наш президент отметил усилия первой леди Мелании Трамп по возвращению своей семьи как российских, так и украинских детей. В целом, еще раз повторю, коллеги, разговор прошел на позитивной ноте. Президенты условились оставаться на связи и будут по мере необходимости оперативно созваниваться друг с другом.
1: Ну, еще раз скажем, сам телефонный разговор длился ровно час, носил строго конфиденциальный характер. Детали, за исключением тех, о которых сообщил Ушаков, остаются там же, за закрытыми дверями. Политолог, автор телеграм-канала «Не Крутаков», автор книги «Нефть и мир» Леонид Крутаков прямо сейчас расшифровывает секретный разговор двух лидеров на салфетке. Леонид Викторович, здравствуйте. Что скажете?
2: Расшифровывать, наверное, это громко сказано. Мы можем только оценочные суждения высказывать, потому что то, что нам рассказали, это дипломатическое соблюдение политесов. То есть ни о чем, но все хорошо, разъяснили, показали, поговорили. То есть суть и смысл договоренности или там тем намеченных для решения вопроса нам не назвали. И, наверное, правильно, может быть правильно, не знаю. Потому что куча спекуляций и так хватает. А то, что США находятся сейчас в таком ситуации цейтнота, абсолютно очевидно. То есть у России сейчас очень хорошие переговорные позиции. США провалилась с авантюрой в Иране, рассчитывая, что, как и в Венесуэле, после убийства, уничтожения лидеров, рассыпется страна и рассыпется режим, они ошиблись и столкнулись с затяжной войной. Вот. То, что происходит со стратегическими резервами, с ценами, плюс украинские удары по российским НПЗ ухудшили ситуацию, потому что Россия перестала экспортировать дизель и бензин. То есть тем самым стало на рынке еще хуже. Мало того, стало закупать с рынка, да, индийские, произведенные в Индии и Китае бензин, ГСМ. То есть рынок снизился. И США, отчаянно ведут вербальные эти атаки на рынок, рассказывая о том, что они наладили проход через Армузский пролив, чего нету. А на самом деле они всего лишь пытаются сбить цену фьючерсного рынка вниз. Вот. И, ну, этим и администрация с Трампа, и Goldman Sachs заявляет, и Bloomberg пишет, что да, вот там восстановили практически на 70%. Потому что у них просто безвыходная ситуация. Им нужен мир на хотя бы на российской поляне, на украинской, чтобы сосредоточиться на решении иранской проблемы.
1: Поэтому... Но мир это не получится.
2: Я думаю, что, надеюсь, что наше руководство после серии обманов, которые мы претерпели за последнее время, включая начальный обман вокруг Майдана, когда Обама лично звонил Путину и обещал, что будет выбор и не будет никакого переворота, но на самом деле переворот потом произошел, когда Путин попросил Януковича не применять силу для разгона Майдана. В итоге все было... разыграно по сценарию ровно наоборот. Ну, потом Минские соглашения, Нормандские соглашения, вспоминать просто даже вот каждый раз нам рассказывали о том, что да-да-да, на самом деле использовали паузу для наращивания сил и возможностей своих. Поэтому надеюсь, что Россия урок усвоила и, конечно, не позволит в очередной раз провести себя вокруг пальца. А то, что у американцев стратегически, то есть европейцам деваться некуда, потому что им американцы показали, что вы русского газа, русской нефти не получите, только в том случае, если этот газ и нефть будут идти под нашим контролем, и мы будем контролировать поставки. Вот что. Поэтому Европа отчаянно топит быстрее уже с Россией разобраться, чтобы хотя бы вздохнуть свободно, потому что умирает просто как промышленный субъект, как экономический субъект, Европа умирает.
1: А как бы вот, ну, интересно же, что Трамп все-таки позвонил, мог не звонить. Ну, в том смысле, что по итогам визит. Вот сам факт звонка означает ли, что какие-то куда-то, в принципе, подходы могут быть спроецированы, или он надоел, это Трамп, и говорить про него тоже надоел с его звонками, этими витковыми, которых кормить надо, возить здесь, перекрывать движение. Одна возня с ними, выхлопа никакого.
2: Возни с ними действительно хватает. Но еще раз повторюсь, США в отчаянном положении. США для России очень удобная позиция. И я, ну как повторюсь, я не думаю, что кто-то отступит от заявленных целей, которые были изначально заявлены перед специальной военной операцией. Потому что любое... Ну, то есть изначальное предложение США по линии нынешнего разграничения будет означать поражение России и невыполнение тех условий, и оставление части Российской Федерации, территории Российской Федерации, Донецкой области и Запорожья под контролем недружественного государства. Поэтому я думаю, что, ну, да, можно кланяться, улыбаться, вместе обедать, обниматься, но интересы кардинально противоречат друг другу. Как в этой ситуации договориться? Я надеюсь, что Россия использует этот шанс как свое преимущество. И, ну, помимо еще недавней встречи с Си Путина после визита Рэдклиффа, я думаю, что... конструкция для США не очень приятная.
1: А вот тут интересно, таких как бы два разреза идей в этом направлении. Одни говорят, что так как впереди промежуточные выборы у Трампа и шибко выпендриваться он не может сейчас, то, возможно, как бы сигнал нам был, что давайте, у вас есть там несколько месяцев, массированно лупите по Киеву, значит, добивайте, дожимайте, мы им ничего пока поставить не поставлять не будем и так далее. А с другой стороны, сам Зеленский сказал о том, что нужно, значит, Трампу поторопиться, потому что зима нависает. Да, зима – это очень страшное сейчас для Киева, потому что будет не как той зимой, видимо, а совсем тяжко. Да, и рыть опять ямы для туалета, может, уже и не получится в центре Киева. Потому как бы мы же видим, что все равно продолжается. Да, наши военные возобновили все, что было, массированные обстрелы и так далее. То есть, ну, как бы вот ничего такого, чему мог радоваться Киев, не происходит.
2: Не происходит, потому что, еще раз повторюсь, у США не хватает сил на два конфликта. И плюс, ну, вот опять я назвал Китай и Корею, mm-hmm. Северная Корея, которые как бы мост дружбы построили, наладили поставки более прямыми. Просто для них, конечно, для США складывается конструкция опасная. Конечно, им бы хотелось решить этот вопрос, но Да, русские идут вперед, да. Украина в отчаянном положении, да, деваться им некуда. Ну, посмотрим, чем закончится. Ну,
1: я думаю, что тут... Спасибо. Да, Леонид Крутаков был с нами, норвежское, наш судно, профессор Молчанов, возвращается. Будем встречать.
3: Реклама.
4: Комсомольская правда. Читайте сегодня. Расследование военкора Александра Коца. Против России воюет мировой злой разум. Долина отсудила у мошенников 114 миллионов рублей. Совы против жаворонков. Кто успешнее, умнее и здоровее. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
7: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
8: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
1: Итак, возвращение судна профессора Молчанов. Здесь и хорошие новости, и вопрос. В МИДе нашим прокомментировали долгожданное возвращение с норвежского острова Шпицберген пассажиров и команды российского судна «Профессор Молчанов». Научно-исследовательское судно арестовали 2 сентября по запросу украинских компаний. Группа из 69 человек.
9: Торговый центр «Апельсин» приглашает вас на празднование своего 16-летия. 11 сентября с 6 до 9 вечера вас ждет специальная интерактивно-развлекательная программа для детей и взрослых с подарками и угощениями. Ждем вас в эту пятницу на семейный праздник. Подробности в группе «Апельсин» ВКонтакте.
10: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
11: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
8: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
3: общего собрания собственников. При этом управляющая компания не обязана предоставлять точку для подключения оборудования. Это приводит либо к отказу в монтаже, либо повышает стоимость услуги для потребителей. К тому же, в целом установка зарядных станций в уже построенном доме по новым противопожарным правилам потребует больших затрат на модернизацию системы пожаротушения. В ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций предлагают считать установку зарядных станций базовыми коммунальными услугами. Тогда можно будет не спрашивать согласия жильцов, упростить правила противопожарной безопасности и подключение к электросетям. В гильдии управляющих компаний в ЖКХ поддержали идею, назвав ее правильной. Вот что Радио КП заявила президент организации Вера Москвина.
5: Если заручаться согласием жильцов, то это общее собрание. А общее собрание, как правило, проводится, ну, в лучшем случае раз в год, когда управляющая компания отчитывается перед собственниками, либо планируется капитальный ремонт. То есть, иными словами, если мы будем ориентироваться на общее собрание, тогда эта история, она займет, ну, безумное количество времени. То есть, оперативно этого сделать никто не сможет. Но такая необходимость существует. И там, где есть определенные мощности, скорее всего, эти пункты будут установлены. Если мы не сделаем это сейчас, мы никогда не перейдем на альтернативное использование энергии для автомобилей. Никогда. А нам это нужно сделать быстро, да, и вот прям завтра. В принципе, самая основная задача сейчас, чтобы это никак не повлияло на платежки жильцов, не из их кармана, естественно. Для этого нужно сделать все правильно. Выделить отдельный кабель, отдельную мощность.
3: Автоэксперт Игорь Маржаретто заявил, что наверняка возникнут вопросы по противопожарной безопасности. Но в целом инициатива нужная.
13: Мировая практика говорит, что это здорово. Что это как раз способствует развитию популярности электротранспорта, потому что появляется возможность зарядить машину во дворе. Другое дело, что это надо как-то прописать в законе. Надо вспомнить, что есть регламент МЧС, достаточно строгий, который касается размещения, в том числе, электрозарядных станций в паркингах. Тоже надо посмотреть, потому что там он был принят совсем недавно, там достаточно строгие правила по поводу новых паркингов, которые только строятся или которые реконструируются. Поэтому, с одной стороны, да, с другой стороны, надо, ну, четко прописать в законе все это, как и где можно. Ну и, в-третьих, надо понять, как к этим розеткам подъезжать, потому что при нынешней, сегодняшней безалаберной системе парковки во дворах будет то, что мы с вами понимаем. Есть некое зарядное устройство, а рядом с ним стоят машины обычные, потому что им больше нигде стоит.
3: Только за последние 8 месяцев доля электромобилей и гибридов на рынке новых автомобилей в России выросла до почти 9%. В прошлом году – до 5%. Было реализовано более 83 тысяч подобных машин, отмечали в Минпромторге. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
1: Ну и позитив от наших силовиков. В России фиксирует резкое снижение преступлений в сфере цифровых всех этих историй, а количество телефонных разводов и вовсе упало почти на треть. Причина простая. Банкиры и полиция работают слаженно, да и наши сограждане становятся более чуткими. Наша Виталия Осипова сама развела телефонного мошенника и резко разбогатела.
14: С начала 2026 года число киберпреступлений в России снизилось на 30%. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с членами правительства. Он назвал это очень-очень неплохим результатом. В июле о снижении количества киберпреступлений заявила Минцифры. По данным министерства, по итогам первых 6 месяцев 2026 года их число сократилось на 30%. До 250 тысяч против 370 тысяч в прошлом году. Такую динамику можно связать с комплексными мерами, которые были приняты в прошлом году, заявил радио «Комсомольская правда» генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедров.
15: Учитывая проводящиеся в Российской Федерации изменения федерального законодательства, касающиеся антифрод меры, пакета антифрод, первый, второй, третий, конечно же, можно было ожидать серьезных уменьшений массового бытового телефонного мошенничества и ряда кибермошенничеств. Это связано прежде всего с как раз групповым массовым сегментом такого рода преступлений, потому что произошло ограничение прежде всего точек, связанных с получением серых сим-карт, получением и открытием банковских счетов, вербовкой дропов номиналов, регистрации юридических лиц. То есть, пройдясь даже по этим верхнеуровневым точкам, правоохранители, регуляторы, Минцифры, они очень серьезно пощипали весь этот криминальный бизнес. И результатом явилось, конечно же, то, что граждане Российской Федерации стали меньше и менее активно, во-первых, участвовать, оказывать соучастие такого рода преступлениям из-за границы, международной киберпреступности. А с другой стороны, это заставляет киберпреступность очень серьезно перестраивать свои схемы деятельности, разумеется, влияя и на уменьшение общего удельного количества таких преступлений.
14: Что касается абсолютных цифр, то по информации Банка России за первое полугодие злоумышленники пытались похитить у россиян более 3,5 триллионов рублей, но реально смогли выманить менее 15 миллиардов. Тоже огромная цифра, но по факту это меньше 1%, а точнее 0,4% от той суммы, на которую потенциально покушались мошенники. Чтобы минимизировать потери от киберпреступлений, нужно продолжать повышать уровень киберкультуры. Такое мнение в интервью радио «Комсомольская правда» выразил эксперт по информационной безопасности, генеральный директор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
16: У нас сейчас есть куча цифровых инструментов. Люди ими пользуются, по большому счету, вслепую. Просто нажимают на кнопки, не понимая, что за этой кнопкой кроется вообще в целом, как работает система. То есть, если мы начнем массово, знаете, такой, как правильно назвать, вот такой киберликбез проводить, чтобы люди понимали, как это работает, это свяжет руки злоумышленникам просто практически всем. Потому что сейчас, если к вам подойти на улице и начать рассказывать о том, что я там, не знаю, с глаз вижу, принеси деньги, я с глаз тебя сниму, это не работает, потому что мы все уже научены. Но почему-то, когда вам пишут где-нибудь там в Телеграме, что мы Роскомнадзор, а ну-ка быстренько приведите нам деньги, а то мы на вас дело заведем, люди в это верят. Чтобы эти обе абсурдные ситуации не работали, нужно заниматься таким вот киберликбезом массовым.
14: Певица Лариса Долина установила своеобразный рекорд, отдав телефонным мошенникам самую большую сумму в Москве за последние 3,5 года. Артистка в 2024-м продала квартиру в Москве под воздействием телефонных мошенников и перевела на подконтрольные им счета 175 миллионов рублей. После других операций суммарный ущерб составил 317 миллионов. Сумма оказалась самой большой среди пострадавших от аферистов-москвичей. На втором месте оказалась пара пенсионеров, которая отдала злоумышленникам почти 298 миллионов в апреле 2025 года. Аферисты убедили 76-летнего мужчину и его сожительницу разместить все имеющиеся сбережения на якобы безопасном счете. Пенсионер покупал золотые слитки и передавал их курьерам. Студентка из Москвы из-за мошенников лишилась драгоценностей на сумму более 150 миллионов рублей. Злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и заявили, что ее аккаунт на государственном портале был взломан, после чего от ее имени финансировалась противоправная деятельность. При этом до 2023 года сумма отданных телефонным мошенникам средств не превышала 50 миллионов рублей. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
17: Друзья, будущее наступило.
18: Радио уже давно не шипящий приемник.
17: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
19: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое другое.
17: Реклама.
20: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
0: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
21: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
22: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
23: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
24: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
25: В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня.
26: Новости на радио «Комсомольская правда».
27: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
28: Об атаках.
27: В Новороссийске беспилотники упали возле жилого дома и на территории предприятия, сообщил глава города Андрей Кравченко. По предварительным данным, при ударах никто не пострадал. Как сообщают в оперативном штабе Краснодарского края, из-за атаки произошли возгорания в нескольких местах. Какие предприятия были атакованы, не сообщается.
28: О торговле.
27: Торговая война между США и Канадой продолжается. Дональд Трамп ввел запрет на импорт из соседнего государства некоторых видов мотоциклов, молочной продукции, алкоголя. Это в том числе пиво, вино, сидр, виски, водка, молочная сыворотка. Мотоциклы и мопеды с объемом двигателя более 800 кубометров также нельзя будет ввозить. Указы вступают в силу 29 сентября. Как сообщает CBS, представители американской администрации назвали меры прямым ответом на канадские ответные пошлины, принятые Оттавой в знак протеста против торговой политики Вашингтона. Белый дом также скорректировал перечень товаров, подпадающих под 50-процентные тарифы. Пошлины на цемент, дорожную соль и медицинские пеленки были отменены и заменены на тарифы на мотовездеходы, моторные катера, отдельные виды сыров. Торговый конфликт между странами обострился после срыва переговоров. Они длились несколько недель. В конце августа США ввели 50-процентные пошлины на некоторые товары из Канады. С 1 января 27-го Вашингтон планирует поднять до 50% тарифы на весь канадский автопром, запчасти и сталь.
28: Об Иране.
27: Нефтяные доходы Ирана стремительно сокращаются из-за морской блокады США. Это пишет Wall Street Journal со ссылкой на данные сервиса отслеживания судов КПЛЕР. С момента возобновления изоляции ВМС США в середине июля ни один иранский танкер с сырой нефтью не смог пересечь линию блокады. В августе объемы отгрузок упали на 85%. Запасы иранской нефти, находящиеся на танкерах за пределами Персидского залива, сократились с 90 миллионов до 29 миллионов баррелей и могут полностью исчерпаться к середине октября. Финансовые поступления заранее доставленные грузы прекратятся к середине декабря, говорит в статье. Лишение главного источника валюты усугубило экономический кризис в Иране. Инфляция там превысила 80%. Курс реала упал на 15%. Каждый пятый россиянин считает себя ленивым, таких 21%. При этом 73% жителей страны характеризуют себя как трудолюбивым. Это данные ВЦИОМ. Вероника Борисенкова, служба информации.
29: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
30: Доброе утро, великие Луки!
2: мы сегодня собрались в этой студии с Антоном Кифом и я, Алена Медведева. У нас сегодня, значит, красивая дата, 9-й день 9-го месяца, а еще сегодня красивые праздники мы обсудим. И первый у нас праздник в череде их, это Международный день красоты. Так, а еще Всероссийский день лука. Тоже, кстати, интересное переплетение.
4: Алёна, тебя можно слушать бесконечно, мне кажется.
2: Спасибо.
4: Сегодня, кстати, это «Утро с той ноги».
2: Да, «Утро с той ноги».
4: Не просто передача какая-то, она имеет свое название. И круто, что мы сегодня собрались в такой день, когда мы не обсудили еще кучу всяких интересных событий.
2: Да, ну просто чего называть, все и так нас знают.
4: Конечно.
2: Ну как бы...
4: К тому же Алёна Медведева.
2: Ну как да. бы, как не знать, ну стыдно не знать.
4: Тем более у тебя был недавно спектакль, вы сыграли премьеру, насколько я знаю, да?
2: Да, в субботу, в воскресенье состоялась премьера сказки «Как Настенька чуть кикиморой не стала». В этом месяце еще сегодня есть возможность попасть на один из двух спектаклей в 10:00 и в 12:00. Как раз я сегодня играю.
4: Как твои ощущения?
2: Прибегайте, если успеете.
4: Все нормально?
2: Да, все супер, отлично, все случилось. Даже, кстати, лучше, чем я ожидала. Вот так вот.
4: Правда?
2: Да.
4: Ты знаешь, когда бывают заниженные ожидания, и все случается круто, и ты понимаешь, насколько это прикольно и весело.
2: Угу.
4: Да, когда заниженные ожидания бывают выше, чем ты ожидал.
2: Да, часто так и бывает. Ну, поэтому не стоит всегда ожидать многого, наверное. Ставить какие-то реальные планки, я так считаю. Так, ну что ж, у нас сегодня Международный день красоты.
4: Что для тебя красота, Алена?
2: Красота.
4: Да.
2: Ну, красота вообще, она, конечно, разная бывает. Это можно говорить и про внешность, и про какие-то внутренние качества человека. Да и вообще, красота, она везде, вокруг нас. Даже чистота города, зелень тоже можно назвать красотой. Природа. Это все красота.
4: Да, мне кажется, каждый человек, который окружает себя каким-то неким антуражем, он примерно понимает, что для него красота, а что для него является негативом. То есть, мне кажется, даже в маленьком городе можно для себя выявить какие-то красивые места, которые он для себя считает эстетичным, мне кажется, вот в целом. Вот есть ли у тебя вот, в Великих Луках какие-то места, которые ты считаешь для себя какими-то красивыми и интересными?
2: Набережная. Ну, может быть, она не какая-то супер-пупер у нас невероятная, но она безумно уютная. Я люблю очень гулять по нашей набережной. Это очень хорошее, как сказать, место для проведения досуга. Уже столько всяких тропок себе нашла, маршрутов. И легко нахаживать шаги, вот эти 10 тысяч, чтобы каждый день выполнить. Вот я обычно хожу там по кругу, там, и по пути разговариваю с кем-нибудь по телефону, там, с бабушкой, с мамой.
4: Но в целом набережная — это такое легендарное место, мне кажется, там все уже прошли.
2: Да, мне кажется, нельзя быть в Луках и не сходить на набережную.
4: Как, ты говоришь, что ты идешь и ты разговариваешь по телефону с кем-то по набережной?
2: Да.
4: Да?
2: Да. Угу.
4: А рядом есть какой-то собеседник, например? Или, например,
2: нет, если, конечно, по телефону.
4: Музыка в наушниках еще.
2: Кстати,
4: такого не бывает?
2: Ну вот я почему-то отошла от этого. Я люблю либо без музыки почему-то слушать звуки города, либо собеседником все-таки.
4: Или да. По телефону.
2: Или по телефону, да. Ну, собеседник либо такой виртуальный, так скажем, либо реальный, до которого можно дотронуться. Вот. Музыку я обычно люблю сейчас слушать дома, в колонке, чтобы можно было еще пританцовывать при этом.
4: День красоты. Главное, чтобы это была красивая музыка.
2: Да, красивая музыка, конечно. Так, ну, что такое красота? Ну, вот кто-то считает, там, допустим, по стандартам красоты, например, 90-60-90. Но вот так ли это на самом деле?
4: Я до сих пор не понимаю, что это такое, честно. Я никогда не измерял, я не понимаю. Говорят, что это Наташа Королёва.
2: Возможно, хотя,
4: может,
2: мне кажется,
4: быть?
2: Там почему-то у меня ощущение, что...
4: В лучшие времена.
2: Ну, да, наверное, да.
4: Для меня почему-то, когда я прочитал название этого праздника, это какой-то вот некий фэшн, мода, что-то в этом плане, какое-то что-то куда-то в эту сторону. И я почему-то подумал, что как будто бы стоит обсудить немножечко фэшн. Как ты думаешь?
2: Да, конечно, но в первую очередь это все-таки какие-то...
4: Красота.
2: Мода, наверное, даже больше.
4: Какая у тебя самая модная вещь в гардеробе, Алена?
2: Ох ты ж, ничего себе.
4: Давай, рассказывай.
2: Ой, ну, наверное, какое-нибудь, может быть, платье черное, бархатное, облегающее, вот что-то такое.
4: Ого.
2: В таком более классическом, может быть, стиле.
4: Класс. Это на какой-то корпорат? Это на какой-то особенный выход? Это на что?
2: Да, на все.
4: Не просто же на работу?
2: Конечно, не просто на работу, но, наверное, на все особенные выходы. Когда будет такое настроение, быть какой-то элегантный, не слишком вычурный, может быть, так немножко, чтобы это было издержанно и при этом очень красиво.
4: А я иногда посматриваю всякие подкасты, блоги, влоги. Мне иногда нравится смотреть что-то, что выходит, что является каким-то вот трендом неким, может быть, в мировой какой-то индустрии, может быть, в российской, и нравится наблюдать за некими стилистами, за то, что выходит за рамки чего-то привычного. Там Louis Vuitton, что-то в плане Chanel и еще что-то. Это классно. Мне кажется, не стоит этого чураться, тем более в маленьком городе, когда многие привыкли выглядеть примерно плюс-минус одинаковыми, и ты приходишь куда-то, на какое-то мероприятие, и ты выглядишь немного иначе, на тебя все обращают внимание, и это значит, что ты сразу выделяешься.
2: Ну да, здорово что-то иметь, отличающееся ото всех.
4: Конечно, когда ты добавляешь какие-то элементы в виде, может быть, цепочек, может быть, клипсы, или какие-то у тебя нашивки интересные на пиджаке, на штанах, сразу это выделяется, и мне кажется, не стоит этого бояться. Наоборот, это нужно показывать, потому что мы живем лишь одну жизнь, и те, кто стесняется... Я думаю, тех нужно как раз-таки вот наоборот направить на то русло, как раз-таки, чтобы они не боялись и показывали себя настоящего.
2: Конечно, индивидуальность, она очень ценится, и я хочу сказать, что вот 90-60-90 даже на конкурсах сейчас как-то от этого отходят, и очень поощряется именно нестандартная внешность.
4: А ты не помнишь, Мэрилин Монро, она 90-60,
2: да.
4: Да, как раз-таки вот этого размера? Да?
2: Изначально от нее это началось.
4: Угу. Но у нее хорошие размеры.
2: Да.
4: Да.
2: Да.
4: А смотрела ли ты фильм «Блондинка», где снималась Анна де Армас, и она играет Мэрилин Монро в этом фильме? Это очень интересное такое видение, я бы сказал. Это очень нестандартная позиция со стороны биографии Мэрилин Монро. И не для каждого, я бы сказал, зрителя, но посмотреть, те, кто нравится кинематограф, конечно, стоит.
2: Да. Так, что еще хочется сказать про то, что... Вот знаете, даже какие-то законодательницы моды говорили о том, что красота, по сути, женщины, она не в первую очередь там, вот, чтобы там косметика и одежда была стильная. Например, Коко Шанель говорит о том, что заботясь о красоте, надо начинать с сердца и души, иначе никакая косметика не поможет. Вот, к примеру. Либо Одри Хепберн, кстати, моя любимая голливудская актриса, говорит, чтобы губы были красивыми, говорите добрые слова. Чтобы глаза были красивыми, излучайте доброе. Чтобы фигура была стройной, делитесь едой с голодными. Чтобы волосы были красивыми, позволяйте ребенку путать их хотя бы раз в день.
4: Нравится ли тебе Коко Шанель, скажи, Ален?
2: Да, конечно. Я очень люблю, кстати, черный цвет. У меня безумно много черных платьев.
4: Вот особенно сегодня бы тебе это видно.
2: Да, да. Я даже как-то думала, надо это исправлять, потому что это совершенно стихийно получилось.
4: Хотя видел на тебе синюю джинсу.
2: Да, я люблю синюю джинсу, именно темного цвета. Почему-то моя любовь. И черный цвет. Вот я все думаю, надо как-то добавлять светлого в гардероб. Но почему-то все мне черное, черное хочется, потому что все-таки. С черным очень здорово играть с фактурами. Вот это я что больше всего люблю. Когда цвет более-менее нейтральный, ты можешь все что угодно там подобрать по форме.
4: Да, мне кажется, Коко Шанель — это очень противоречивая фигура. На самом деле, если там копать, то можно выкопать очень много разных таких необычных вещей в плане ее биографии. А вообще, мне нравятся в целом ее сумки. То есть сумки вот этого бренда Шанель, а то, что она производила потом впоследствии, как будто бы не особо близко. То, что... Ну, она не обязана нравиться, я бы сказал.
2: Ну, да, конечно.
4: Да.
2: Каждому свое. Кстати, интересно сейчас посмотреть, как они выглядят. Я не знаю.
4: Сумки Шанель?
2: Да.
4: Ну, такие классические, просто эстетичные сумки, обычные, я бы сказал. Mm-hmm. Просто как будто бы сейчас стилисты, которые работают, дизайнеры в бренде Шанель, они не особо как будто бы следуют тому стилю, который пропагандировала Коко Шанель, и они сейчас не в топе. Абсолютно. Ну, это просто, это мой субъективный взгляд. Я никого не говорю, не покупайте, а наоборот, если хотите, покупайте.
2: Ну, я вот сейчас смотрю картинки, и я поняла, что...
4: Да, оно покажи. Классика. А какие ты смотришь?
2: Да, вот это?
4: Так, давайте посмотрим.
2: Классика шанелевской сумки, видимо, в том, что она похожа немножко на стеганое одеяло.
4: Слушай, они похожи как будто бы на то, что все, что продают на маркетплейсах, да, как будто сейчас вот очень близко к этому.
2: Ну да, я не знаю, насколько это оригинальные вещи, но, наверное... Да,
4: у тебя есть сумка Шанель, Алена?
2: Нет. У меня нет ни одной дорогой сумки, к сожалению.
4: Но у меня есть другая сумка, я тебе сейчас ее покажу. Я с ней сегодня приехал. Вот, смотри, нормально? Тебе нравится? Пощупай, пожалуйста, ее. Как тебе там себя? Нормально?
2: Это настоящая натуральная кожа?
4: Да.
2: Класс, круто. Хорошо.
4: Поэтому я давно не ношу, кстати. Это 21-го года сумка, и в какой-то момент я ее просто подзабросил и сегодня решил достать из шкафа. Вот такая история. Ну а пока мы достаем из шкафа, а в том числе рекламу на Look FM, послушаем, скоро вернемся.
3: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые.

0: Джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Когда Цейлон получил независимость в 1972 году, новые власти решили его переименовать. Это оказалось не так-то легко. Помимо Цейлона, остров называли Тамбапарни, Сингала, Лакдива, Элам, Таппрабами, Сирандип, Ланка. Остановились на последнем варианте, добавив уважительное «Шри». Получилось «Шри-Ланка».
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
5: Это «Утро с той ноги». Здесь Алена Медведева и Антон Киев. Мы продолжаем говорить про красоту и разные интересные мероприятия. Вот, например, я с Аленой поделился, что, скорее всего, на этой неделе мы сходим на один популярный стендап, который пройдет в ДКЛК уже на этой неделе в четверг. У нас примерно раз в год приезжает какой-то интересный популярный стендапер и дает свой перформанс. Я думаю, что не стоит пропускать такое мероприятие, потому что это всегда... Но довольно свежо, в силу того, что каждый сезон к нам приезжает очень много артистов из передачи «Аншлаг», из передачи «Кривое зеркало». Я думаю, что тот пласт культуры, тот пласт людей, которые ходят постоянно на эти концерты, они немножечко уже устали ходить на этих артистов. Это «Новые русские бабки», это Игорь Маменко и тому подобное. Поэтому такие артисты, как Стас Старовойтов, они всегда очень радостно принимаются публикой, мне кажется.
6: Надо заглянуть, остались ли там билеты, заглянуть в свой график, успею я ли, может быть.
5: Может быть. Мы год назад ходили на Сергея Орлова, мне очень понравилось, с учетом того, что я очень редко смотрю на Ютубе какие-то стендапы, потому что другие передачи перекрывают, к сожалению, этот формат, но когда я прихожу на стендап вживую, мне безумно нравится, как это происходит, потому что это живая энергия, это работа со зрителем, это всегда какая-то отдача, интерактив и необычно новая программа. В таком случае, я думаю, что Стас Старовойтов не подведет в этом плане.
6: Да, так что выбирайтесь в какие-то интересные места, на интересные мероприятия, выгуливайте свои наряды в том числе. Так, ну и продолжим говорить про красоту. Я думаю, что можно обсудить какие-то ритуалы, может быть, красоты.
5: Ого!
6: Ну вот для себя я могу сказать, что у меня, наверное, это помада и неспешное утро. Вот это вот для меня какие-то вот вещи, которые, сделав их, я себя чувствую уверенной и красивой. Вот, наверное, так.
5: Чего не скажешь об утренних эфирах. Я не могу назвать это неспешным утром, потому что я всегда делаю все стихийно и хаотично, к сожалению.
6: Ну что ж, вот ранние подъемы, они такие.
5: Да, а если эфира нет, у меня всегда неспешное утро. То есть я просыпаюсь в 10 и спокойно начинаю какие-то свои дела делать.
6: Ты сова, да?
5: Да.
6: Абсолютная.
5: Конечно. Но если надо встать в 6 утра, в 7 утра, конечно, я это сделаю. Потому что есть такое, знаешь, понятие рабочая этика, я думаю, тебе это знакомо. Если ты артист и у тебя, например, температура 39, Ты приползешь, но ты это сделаешь.
6: Да, так и есть.
5: Да, у меня такое было где-то 1.5 года назад. У меня была температура 39, ходил какой-то жуткий грипп в городе. И я тогда работал MC в ночном клубе. И я помню, что я пришел тогда в ночной клуб, и я отработал целую смену от

0: прыгал, откричал с температурой 39, и там были еще какие-то танцовщицы из Пскова. Но я плохо очень помню этот вечер, зато я хорошо помню, что я его отработал и выжил.
1: Я помню, у меня тоже был такой случай, когда я играла спектакль с высокой температурой.
0: Правда? Какая была температура? Ты
1: да, но у меня было 38 тогда с чем-то.
0: Это тоже сильно, да.
1: Ну, достаточно,
0: да. Да, и как ты отыграл? Нормально?
1: Ну, кстати, на удивление, сцена лечит. Я не чувствовала вот этой болезни. Только спектакль закончился, я понимаю, что так, все, кажется, надо в кровать закинуться таблетками и все прочее.
0: Да, ты знаешь, в моменте ты не чувствуешь, что происходит что-то не то с твоим организмом. И то же самое, когда ты в работе и у тебя очень плохое состояние организма, ты не понимаешь того, что надо все-таки лежать, лечиться и принимать какие-то препараты.
1: Да, а это надо.
0: Угу.
1: И не нужно этим пренебрегать.
0: Но зато есть какая-то вот некая, знаешь, история для внуков. То, что ты там в 39, ты 39 градусов ты выходила со спектаклем, там, а я выходил веселить публику.
1: Да. Да, да, это истории и мемы, как там, мои сны во сколько? Ты в 39 или
0: да, или в 38,6.
1: 38,6.
0: Да. То есть, ну, главное дожить до внуков, мне кажется, в этот момент.
1: Да, чтобы им передать эти все истории.
0: Алён, есть ли какой-то у тебя антитренд в твоем гардеробе? Вот что бы ты никогда не надела?
1: Какие-то неоновые цвета, если их много. Хотя, смотря как.
0: Неоновые цвета?
1: Ну да, я не люблю супер яркие цвета.
0: А, в этом смысле, да?
1: Да, я все-таки предпочитаю более спокойные. Вот, у меня любимый цвет, например, голубой. И в остальном это какие-то более классические цвета. Бежевый, белый, черный.
0: Я хочу тебя порадовать. На мне сейчас голубые носки с изображением Майкла Джексона.
1: О, это чудесные носки.
0: Да, да. Я на перерыве тебе покажу обязательно.
1: Здорово. Очень модно, кстати.
0: Особенно, если это мэтч Майкл Джексон и голубой цвет.
1: Да, да. Это,
0: сразу флеш-рояль.
1: Это потрясающее сочетание, я считаю. Вот, кстати, тоже замечаю, как некоторые люди, которые, в принципе, довольно сдержаны в одежде, но в целом, и любят цветные носки. Вот, и это самовыражение, мне так... Ну, чаще всего это встречается у мужчин, и мне так это тоже интересно. Например, наш художественный руководитель, он любит цветные носки.
0: А, правда? И при этом носит, наверное, какую-то очень сдержанную одежду, да, на себе.
1: Да, он очень красиво одевается, он носит всегда рубашки, водолазки, но всегда в таких, в темных, либо темное, либо белое, вот всегда так.
0: И при этом какие-то очень яркие носки, да?
1: Да, вот так.
0: У меня была такая тема, честно признаюсь, наверное, году 17-18, потом я перешел на более спокойные носки, но при этом у меня носки не всегда просто носки. То есть на них всегда должно быть изображено что-то, какой-то принт, какая-то надпись, хотя бы какое-то маленькое название чего-то, или какой-то приколдес. На обязательно не просто черные, не просто голубые, не просто коричневые, а обязательно с чем-то, чтобы удивить.
1: А носки — это то, что ты сам покупаешь, тщательно
0: сам.
1: Выбирая?
0: Конечно, да.
1: А дарят тебе?
0: Нет.
1: Нет?
0: А, иногда, кстати, да, дарят. Бывает, дарят, и я ношу.
1: Знают про твою любовь к интересным носкам.
0: Угу. Ну вот я опять же признаю, что 16-й, 17-й, 18-й год — это были очень... аляповатые модели, это были очень яркие носки, а сейчас это очень сдержанные такие образы, но при этом должен быть какой-то принт, какой-то вот прикольчик.
1: Акцентик.
0: Да, какой-то прикольчик, чтобы можно было, ну, если у кого-то плохое настроение, я задираю штанину, а там хоп, там какой-нибудь там смешная надпись.
1: Mm-hmm, такой позитивчик в кармане.
0: Да, в ноге скорее, да.
1: В ноге.
0: Получается, да.
1: Здорово.
0: А у тебя есть такое? Какие у тебя вообще носки? Носишь ли ты их?
1: Да, я ношу носки, но у меня они однотонные всегда, кстати. Ну, чаще всего, наверное, кстати, любого цвета. Любого, но такого больше спокойного скорее. У меня зеленые, синие, белые тоже есть, черные. Ну, так.
0: А ты стараешься под цвет одежды подбирать? Или и всегда это хаотично происходит?
1: Ну, если у меня одежда более, как сказать, чуть более нарядная, то я надею на что-то черное либо белое. Если это более повседневка, то я, наверное, что-то цветное надену. Но рисунков у меня вообще нету. По-моему, одни носки у меня есть с узором, но это как бы тоже не прям рисунок, просто там что-то какие-то ромбики и все.
0: То есть ничего такого там, да?
1: Нет.
0: Не присутствует?
1: Нет, нет.
0: А, мне только бывает, когда проявляется какой-то новый сезон, там, летний или осенний, хочется вот какого-то прям необычного обновления, какого-то вот мощного. И тогда вот происходят какие-то вот необычные стихийные закупы.
1: Да, бывает такое. Вот я тоже вчера случайно заказала себе новую одежку. Что же я заказала? Я уже даже настолько вот... Да.
0: А я помню.
1: Что я заказала?
0: Нет, к сожалению, ты не делилась этим со мной. Я давно хотел себе длиннющее черное пальто. Я заказал несколько штук, естественно, мне придется это мерить на маркетплейсах. Но я себе заказал, я несколько лет пытаюсь найти то самое длиннющее черное пальто.
1: Ой, здорово, мне кажется, тебе будет очень хорошо в нем.
0: Да.
1: Я сейчас зашла, это была очень импульсивная покупка, буквальное просто решение за одну минуту. Тут же нашла, тут же заказала. И, наверное, даже не оправданная покупка, но хотя с целью экономии денег оправданная. Потому что это летний костюм, но мне так захотелось быть в белом. И я подумала, что я, может быть, возьму с собой на работу и как-нибудь, ну, просто по коридорам пройдусь красивая.
0: А, летний белый костюм.
1: Да, вот так он выглядит.
0: О, супер, интересно. И ты хочешь его просто на репетиции носить? Ты имеешь в виду?
1: Ну, например, да. Ну, на какие-то, может быть, читки или на показы своих коллег.
0: Но мне кажется, можно это фотосессию в кукурузе сделать, например.
1: Можно. Ну, уже, конечно, сезон, но...
0: Пока еще идет.
1: Пока еще нормально идет. Да. Можно дождаться теплых деньков. Но вот, наверное, не сегодня, не завтра, но мы ждем.
0: Ален, а есть какие-то у тебя критерии красоты? Вот, например, ты видишь красивых людей в городе. Можешь ли ты подойти и какой-то выразить комплимент?
1: Могу. Но чаще всего это...
0: Или это не особо принято?
1: Люди, с кем я пересекаюсь хотя бы в одном помещении, как-то близко, так скажем, все равно. Хотя бы косвенно контактирую. Но если у меня какое-то сильное впечатление от внешности человека, от его стиля, возможно, да. Я думаю, что это круто делать комплименты, потому что не надо быть нарциссами. На самом деле комплименты, они тебя обогащают. Ну как, чем ты больше даешь, тем ты больше получаешь.
0: Да, и как будто бы ты сам радуешься, когда даешь комплимент какой-то, да, выражаешь его.
1: Конечно, больше как-то в жизни радостных моментов становится, так скажем.
0: У меня от настроения зависит. У нас просто город такой стеснительных людей. Когда приходишь на какое-то мероприятие, вечернее, ночное, и ты видишь знакомую девушку, и она просто прекрасно одета, конечно, я делаю какой-то комплимент, потому что, ну, мне кажется, что это прикольно. И когда я это вижу и искренне это выражаю, то получается вполне себе хорошо. А так, если я этого не вижу, я и не говорю. Потому что если я не вижу смысла просто льстить.
1: Ну, я, кстати, очень люблю делать комплименты своим коллегам. Ну, особенно девчонкам, ну, так получается. Они у нас довольно стильные. И да, мне кажется, это круто, обмениваться какими-то своими впечатлениями, вдохновляться. Вот мне вот это тоже очень нравится. Я не люблю копировать, но что-то я возьму. Фактуру, цвет, ткань. Это да, в копилочку пойдет.
0: А кем ты вдохновляешься? Есть какие-то у тебя ориентиры?
1: Ориентиры? Нет, вообще мир. Все, что я вижу на самом деле в телефоне и вокруг себя.
0: Какие-то, может быть, актеры, дизайнеры, певицы, актрисы?
1: Нет, ну нету такой категории, это не так важно на самом деле. Просто то, что приятно моему взгляду. Да.
0: Просто ты интуитивно ищешь какие-то мимолетные моменты.
1: Да, да. Ну, причем я очень люблю их выискивать.
0: Угу.
1: Как-то да, я люблю примечать детали. Я понимаю, что, возможно, я это никогда не использую в жизни. Но тем не менее, вот я, например, сохраняю какие-то картинки. Вот у меня есть Pinterest, мой любимый.
0: Супер, это наше все.
1: Да, у меня там уже больше тысячи, может быть, больше 2000 картинок.
0: А у тебя есть какое-то определенное отношение к галстукам, например? Вот они, мне кажется, вернулись в определенный момент, если смотреть на некие модные показы.
1: Не знаю, спокойно отношусь. Но если это красиво и лаконично, то, конечно же, да.
0: А как это красиво и лаконично бывает с новостями на Look FM? Мы сейчас их послушаем и скоро вернемся.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Возможное расширение поликлиники номер 2 стало одной из главных тем на встрече депутата государства.

0: задания. Великолучанин вошел в число 20 лучших токарей страны. В Музее церковной истории Великолукской епархии продолжается работа над экспозицией, описанием предметов и их сохранностью. В сентябре планируется добавить в третий зал еще один каменный крест из частной коллекции и завершить оформление экспозиции в память архимандрита Сергия. Для нее приобретена дополнительная витрина. В целях сохранности редких книг и облачений будет произведена частичная временная замена экспонатов музея на предметы из хранилища.
1: О валютах.
0: Доллар 86 рублей 20 копеек, евро 100 рублей 17 копеек, юань 12 рублей 85 копеек.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
4: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужен именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луке ФМ.
6: Ну что ж, мы снова с вами, Антон Киев, Алена Медведева, и это «Утро с той ноги». Продолжаем обсуждать День красоты, Международный день красоты.
7: Алена сегодня загадочно улыбается. Так, говорит о новом сезоне или о чем-то еще, я не понимаю.
6: Не знаю, я выспалась, наверное.
7: О, поздравляю тебя, а я нет.
6: Спасибо.
7: Да. Получается 1-0, хорошо. Алена, скажи, есть ли какие-то интересные бренды в твоей жизни, которые играют важнейшую роль, вот, на которые ты опираешься? Или ты больше смотришь на стиль, цвет, образ, фактуру, тебе не имеет никакого отношения к тому, кто это сделал?
6: Второй вариант. Хотя хочется иногда к чему-то как-то пристраститься, но пока что... Да пока что и финансы не позволяют. Я сама себе не могу позволить такую роскошь.
7: Ну, есть разные, например, там, которые премиальные есть, а подешевле чуть.
6: Ну,
7: масс-маркет?
6: Это не то. Масс-маркет, да, в основном. Хотя у меня есть фирма, которую я люблю. Это вот фирма купальников и нижнего белья.
7: Интересно, можешь назвать?
6: Да, Intimissimi, и у них...
7: А я знаю.
6: Это мне очень нравится. Вот если
7: клево.
6: В этой сфере только вот этот бренд.
7: У меня есть несколько брендов, за которыми я слежу. Мне просто очень нравится их эстетика. Я не всегда их покупаю. Наверное, у меня есть парочка вещей в моем гардеробе среди их образов. Но, тем не менее, я иногда что-то допокупаю. Вот, например, с... Я бы сказал, разными политическими событиями от нас ушли многие бренды, да, а какие-то бренды остались. И как раз-таки, когда ты приезжаешь в Москву, Петербург, ты заходишь в торговые центры, и ты видишь, что как раз-таки американские бренды, они остались. Tommy, Calvin Klein, Lacoste и так далее, они все остались, они все есть, и тогда смотришь и понимаешь, что, о, круто, можно что-то приобрести из их творчества. Guess в том числе. А, кстати, ты сумку щупала 20 минут назад. Это, да, вот как раз-таки.
6: А, здорово.
7: Да. Но это было 21-й год, когда еще можно было, так сказать, разгуляться.
6: Mm-hmm. Угу. Круто.
7: У тебя есть какие-то вот такие, какая-то вот одна вещь, которая тебе любима, тебе нравится ее ощущать, тактильность?
6: Тактильность? Даже не знаю, кстати.
7: Потрогать, например.
6: Нет.
7: Погладить там платье руками.

0: Сейчас нет. Мне кажется, раньше такое, кстати, было возможно. Сейчас. Я обычно у людей люблю трогать что-то новое.
1: О, ничего себе.
0: Да, ну, одежду, сумки. Вот так вот. То, что я вижу впервые, так скажем.
1: Это более практичный человек, да?
0: Наверное.
1: Угу.
0: Да.
1: А как на это реагируют артисты, с которыми ты работаешь? Что ты трогаешь их вещи, трогаешь их, гладишь их одежду руками?
0: Хорошо, артистам нравится внимание, так что все хорошо.
1: Есть такое, я это заметил, кстати. Да. Скажи, Лен, нравится ли тебе внимание?
0: Ну, 50 на 50.
1: Или ты спокойна к этому?
0: Ну, скорее спокойно, конечно. 50 на 50. Но, конечно, нельзя сказать, что я не люблю внимание, иначе бы я, наверное, не пошла в эту профессию, скорее всего.
1: Но мне кажется, это просто нераздельно связано с Днем красоты в целом.
0: Любовь к вниманию?
1: Когда ты считаешь себя красивым или красивой, то я думаю, что многие люди как раз-таки тянутся.
0: Да.
1: Это зависит от подачи. Подачи себя, от настроения.
0: Да, но, кстати, в первую очередь от энергетики, которую ты несешь. Даже не то, как ты одет, мне кажется, а в первую очередь с каким-то настроением зашел, что ты вообще вносишь в этот мир, какие мысли, идеи. Если это позитив, то, конечно, люди сразу обращают на тебя внимание.
1: Но ты больше позитивный актер, актриса.
0: Ну, скорее.
1: Да, потому что есть и мрачные, есть депрессивные актеры, я знаю. А ты больше такой светлый человечек.
0: Ну, плюс-минус, конечно. Я тоже люблю впадать в меланхолию.
1: Но не без этого.
0: Да, не без этого. По-разному бывает.
1: Это стезя любого актера.
0: Да, возможно. Ты всегда как будто чуть-чуть недоволен собой. И своей жизнью чуть-чуть недоволен. Ну что же, и это стимул, чтобы двигаться дальше.
1: Мне кажется, при помощи этого можно плавно перейти в тему «День чудака».
0: Да, кстати, сегодня еще у нас вот такой праздник есть.
1: Считаешь ли ты себя чудачкой, Алена?
0: Ну, отчасти, наверное.
1: Насколько сильно? Любишь ли ты чудачить?
0: Чуть-чуть. В целом я спокойный, уравновешенный человек, я считаю, что так.
1: А что может повлиять на то, чтобы ты задудачила как-нибудь?
0: Настроение, конечно.
1: Какой-то, может быть, какая-то компания определенная, да, которая тебя стимулирует?
0: Компания, выходные, обстановка, может быть, выход куда-нибудь там на природу. Да, наверное, кстати, компания многое решает.
1: Я тоже так считаю.
0: Да, потому что, ну, как бы, не со всеми людьми ты можешь себя чувствовать раскованно и как-то... Да, чудачить себе позволять.
1: Ну, либо можно немножко пообщаться, понять, кто как к тебе расположен, или уже начать тогда чудачить, если они, в принципе, к этому готовы, ты это чувствуешь.
0: Да, конечно. Ну, чаще всего, конечно, в компании друзей ты себе это позволяешь, это уже точно проверенные люди, и на тебя не будут косо смотреть. Так что с друзьями вообще спокойно какие-то проделки, что-то, не знаю, можно на какие-то авантюры пойти. Это всегда пожалуйста.
1: Да, меня всегда поражало, как некоторые актеры в плане западного бизнеса, они делают на этом целую индустрию. И, например, когда я в детстве смотрел шоу «Чудаки», иначе называлось «Придурки» на MTV, то ты понимаешь, насколько там высокий порог юмора, насколько высокий порог их раскрепощенности, и как они ведут себя на камеру, и что они себе позволяют делать. То есть, это, мне кажется, это очень маленький процент людей на Земле.
0: Да, в целом.
1: Да, насколько раскрыться.
0: Ну, как сказать, мне кажется, ну, любой человек, наверное, должен себе хотя бы изредка позволять какие-то такие сумасшествия.
1: Иначе скучно.
0: Иначе скучно, конечно.
1: Просто я считаю, что если проживать жизнь как-то вот неким стандартным способом, при помощи какого-то некого расписания, когда тебе что-то указывают, то ты просто проживаешь какую-то вот некую жизнь чужую, не свою. А когда ты немного ломаешь сценарий, то уже получается, что ты как будто выделяешься из общей стаи, и получается, что ты уже настоящий человек, живой.
0: Да, но всегда хочется быть каким-то немножечко исключительным, чтобы было и что рассказать.
1: Немного порок-н-роллить.
0: Да, конечно, но особенно в молодости.
1: Вот как у тебя сейчас? Я не говорю про себя, конечно, про свой возраст. Рок-н-роллила ли ты когда-нибудь, Алена, в своей жизни?
0: Как понять?
1: Ну вот, например, есть какое-то вот у вас собрание, мероприятие или, другими словами, автопати после концерта или спектакля. Вы собрались, и тут ты тут выдаешь такое, что никто ничего не ожидает от этого.
0: Ну, плюс-минус, конечно, было.
1: Что это было, скажи?
0: Ну, конечно, это была премьера какая-то. А, и еще предновогодний корпорат.
1: Так.
0: Тоже. Ну, было веселое настроение. Все его заметили. Очень веселое, так скажем.
1: А что ты при этом сделала? Ты помнишь?
0: Да, ну, в целом ничего такого преступного, так скажем. В основном танцевала. Я очень люблю танцевать вот, на мероприятиях, когда весело.
1: А, просто ты редко это показываешь.
0: Да, да. Я чаще всего такой спокойный человек в компании. Даже когда собираемся там на выходных. Я даже больше люблю слушать, чем говорить.
1: И под какую музыку ты танцуешь?
0: Ой, кстати, под любую. Ну вот, конечно, когда вот такие ситуации, то чем веселее, даже, кстати, какие-нибудь поп-музыка заходит очень хорошо, какая-то популярная, которую я бы никогда не стала слушать в каком-то таком спокойном расположении духа. Я бы считала, возможно, это безвкусицей, но когда такое настроение, то все идет в ход. Так скажем, весь кринж, пожалуйста, выдавайте.
1: Да, особенно когда звучит какая-то вот популярная песня, и ты считаешь ее не очень качественной, и при этом под это танцуешь и добавляешь какой-то вот некий уровень юмористики. Мне кажется, это круто.
0: Да, да, да, да.
1: У тебя есть какой-то вот такой некий раздел плохих песен?
0: Раздел?
1: Да, раздел плохих песен.
0: Ну да, да, ну это какие-то зачастую, да.
1: Она Ася, царица, может быть.
0: Да, в том числе. Хотя был момент в моей жизни, я ходила на вокальный ансамбль, и мы пели даже эту песню.
1: Правда?
0: Да. То есть это серьезный был подход, мы разбирали там все ноты, а у нас было там многоголосье. И вот так вот с таким серьезным выражением лица сидишь и поешь. Это было, конечно, немножко вразрез моему пониманию.
1: Я мира. Бы послушал в твоем исполнении, это было бы интересно, мне кажется.
0: Ой, наверное, не знаю.
1: Хотя, кстати, недавно все-таки был тренд не на эту песню, а на 3 сентября Михаила Шуфутинского.
0: Конечно.
1: Ты отмечаешь этот день? Шуфутинов день?
0: Ну, так, конечно, но приколами какими-то обмениваюсь с друзьями.
1: Какими? Перевернуть календарь вовремя, да? Вот
0: да, такой, да, да, ну перевернуть. Ходишь и у всех спрашиваешь, ты уже перевернул?
1: По улице, просто у рандомных людей.
0: Да, ну нет.
1: А мы в пятницу, кстати, проводили, когда музыкальный квиз, у нас был целый раунд, посвящен творчеству Михаила Шуфутинского.
0: Ничего себе.
1: Да, так что я в очередной раз тебя пропагандирую, агитирую сходить на наш музыкальный квиз.
0: Ох, возможно, когда-нибудь дойду. Хотелось бы.
1: Уже в эту пятницу, так что поспеши.
0: Хорошо.
1: Да. Интересная опция, кстати, что если у вас 2 человека, уже можно прийти. Даже если у вас 2 человека.
0: Уже команда.
1: Уже команда, да. И до бесконечности.
0: Круто.
1: Так что подумайте.
0: Такая свобода и 2, и хоть сколько.
1: Да. У нас такая тенденция в последнее время. Очень часто выигрывают команды, которые составляют 2 человека.
0: Надо же.
1: Да. Зачастую это семейные пары, кстати. Mm-hmm. Представляешь, сколько, да. Итак, у нас день чудачества.
0: Да.
1: Да. Я помню одно из своих чудачеств. Например, мы когда ездили на КВН, мы часто ездили в разные лиги, в разные города, в том числе и Белоруссию. И я помню, когда у нас просто сломался автобус, и мы не поехали обратно в Великие Луки. И мы всю ночь играли в «Крокодила» или «Элиас».
0: Mm-hmm.
1: И я помню, что я тогда что-то такое показал. Я уже точно не вспомню, это надо спрашивать очевидцев, что до сих пор помнят, что, как я сыграл в этот «Элиас».
0: Надо же.
1: Да, и как я потом все утро спал в автобусе в пальто.
0: Да, настольные игры, кстати, это очень здорово, чтобы провести время с друзьями и близкими.
1: Да, для друзей и близких у нас есть в том числе и реклама на Луки FM, мы ее послушаем и скоро будем здесь для последнего выхода.
2: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «Стройсам.вл.ру».
3: Навострите ваши уши. Информация. ситуацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
4: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
5: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
0: Доброе бодрое утро. Ну что ж, мы продолжаем. «Утро с той ноги». Антон Киф, Алена Медведева сегодня в студии. Так, и мы еще не все праздники обсудили.
1: Давай, какие еще праздники есть?
0: У нас еще остался праздник «День изобретения новых привычек».
1: О, класс.
0: Вот такая вот интересная штука, такой неофициальный, но очень вдохновляющий праздник.
1: У тебя есть какие-то новые привычки?
0: Новые привычки. Я сейчас стараюсь ложиться пораньше, например.
1: Да, это сложно.
0: Да, потому что у меня вот в последние месяцы был просто ужасный режим сна, катастрофически. Я ложилась там часов 4, например, утра.
1: О, ничего себе. И уже утром на эфир. Это получается 3 часа сна, да?
0: Где-то? Ну, кстати, такое было, да. И не раз.
1: Ну, это какой-то вот определенный уровень, мне кажется, стресса. Я не знаю, негативный он для тебя или позитивный, но тем не менее.
0: Ну, и то, кстати. Ну, когда стресс, когда страх, там, в общем-то, есть и порой и рост. Поэтому смотря как посмотреть. Да, вот такая тавтология утром у нас. Но для здоровья однозначно, конечно, это не очень хорошо. И я стала, наконец-то, об этом задумываться. И поэтому усиленно поправляю свой график. И у меня, в общем-то, получается. Но как будто бы я даже на самом деле уже прикладываю усилия. Так отвыкла ложиться рано, что для меня это... Мне очень легко просто не смотреть на время и вечером чем-то очень увлечься.
1: Но мне кажется, главные привычки новые после 30, так как раз таки следить за тем, чтобы телефон не упал на лицо. Когда ты листаешь ленту, и ты понимаешь, что если все-таки твой телефон падает тебе на нос, надо все-таки ставить будильник и прекращать листать ленту.
0: Да, все, уже пора. Кстати, вот с будильниками тоже у меня сейчас такая проблема. Я раньше всегда очень легко просыпалась. Всегда. А какое-то время я даже просыпалась без будильников. Например, какое-то время, опять же, пару лет назад я просыпалась всегда в 7 утра и шла на пробежку, и просыпалась просто без будильника в 7 утра.
1: Что потом случилось, Ален, скажи? Что переменилось?
0: Ой, ну, наверное, переезды, джетлаги и все прочее. Вообще новый ритм жизни, другие графики, обстановка другая, и все рушится, все как-то вот так вот сыпется. Ну вот да, с переездом в Луки, наверное, у меня.
1: Ну а сейчас ты вошла в ритм?
0: Ну вот я вхожу, да. Я усиленно работаю над формированием привычки. Кстати, вот иногда говорят, что для формирования привычки нужно 21 день нужен.
1: Уже прошло больше, кстати.
0: Ну, я, кстати, не так давно начала этим заниматься, честно говоря. Вот буквально, может быть, неделю-полторы я ложусь там не позднее часа. Это для меня подвиг.
1: Я тоже так думаю, потому что лечь раньше часа в наше время — это очень сложно. Особенно для тех, кто занимается именно интеллектуальным трудом, а не физическим.
0: Да, ну и моя работа тоже, она зачастую и вечерняя. У меня, ну, даже сами репетиции, не, что уж говорить про спектакли, у меня обычный график репетиций вечерний с 6 до 9.
1: А у тебя бывает такое, что ты слишком перевозбуждена после мероприятия, спектакля, и тебе никак не успокоиться, не уснуть потом?
0: Да, бывает. Ну вот с этим и было связано, конечно, мои поздние засыпания.
1: Ты анализируешь, например, потом ты анализируешь то, что тебе сказали после спектакля, какие тебе сказали комплименты, или то, что нужно исправить, возможно, критика какая-то.
0: Конечно, безумно много мыслей бывает после таких мероприятий, но меня сейчас спасают прогулки. Я сейчас стала тоже так целенаправленно гулять по вечерам.
1: Фантастика. Это в каких таких местах ты гуляешь?
0: Набережная, реки Ловоть.
1: Классика, да?
0: Да. Угу. Да я еще живу рядом, поэтому, ну, и место красивое, и как бы сам Бог велел.
1: Да.
0: Гулять по набережной.
1: Но мне, кстати, нравится больше гулять по местам, где тебя не особо видят. То есть набережная — это все-таки открытое пространство. А мне нравится так, знаешь, дворами, закоулками, в наушниках, чтобы тебе... И особенно вечером, знаешь, когда стемнеет. Вот это какая-то определенная атмосфера.
0: Ничего себе.
1: Да.
0: Не знаю, мне как бы вроде как и комфортно. Ну, интересно, кстати, по закоулкам гулять.
1: А, просто иногда не хочется встречать знакомых, которые: «О, привет, а ты чё, как, где, что, когда, где работаешь, что новенького» и так далее. И это разговор на минут на 20. Не хочет, ну, нет, не хочется.
0: Да,
1: такого.
0: У Антона Кифа просто очень много друзей, знакомых и поклонников в городе, но поэтому он скрывается, прячется.
1: Иногда приходится.
0: Вот у меня не так много, поэтому как бы я, да, себе позволяю. Ну да, я понимаю тебя, когда ты как бы погружен в свои мысли, хочешь отдохнуть после активного рабочего дня и потока большой там информации в том числе. Хочется как бы вот это все сбросить и на какую-то волну спокойствия перейти.
1: Да.
0: Не хочется, чтобы тебя сбивали с этого.
1: Поэтому зачастую в вечернее время это удается больше всего.
0: Да, так, что ж, новые привычки.
1: Какие могут быть?
0: Какие могут быть? Ну, ну вот, я, у меня еще чтение. Я тоже себе в последнее время стала заставлять, потому что почему-то я отошла. Раньше я очень любила читать, особенно в школьное время, я читала много.
1: Сейчас ты что читаешь?
0: Сейчас я читаю, ну, одновременно Александра Цыпкина и другого Александра Куприна.
1: О, круто.
0: Вот так вот у меня. Смотря какое, опять же, настроение, состояние, потому что это совершенно полярная литература, современная, и как бы классика такая более, так скажем, занудная, но глубокая. Вот.
1: Я читаю 11-22-63. Это роман Стивена Кинга. Он считается одним из самых сильнейших из его позднего творчества. Это про школьного учителя, который... открыл портал в прошлое, чтобы остановить убийство Кеннеди.
0: Mm-hmm.
1: Это безумно крутая литература. Я сейчас как раз-таки читаю эту книгу, я понимаю, насколько Кинг тонко чувствует и режиссуру, и сценарность, сценарный подход, и насколько там яркие персонажи, и как он делает этот момент наиболее... мелодраматичным, чтобы задеть слушателя. Слушателя, mm-hmm. зрителя, читателя.
0: Страшная книга?
1: Нет, как раз-таки это не из серии его хорроров, это больше про приключения, это драма про путешествия во времени. Но там есть элементы, которые нам как раз-таки говорят: о да, это тот самый Кинг, но какие-то элементы я говорить не буду, чтобы не спойлерить. А так, это не ужастик, не хоррор, это больше про, помнишь, фильм «Назад в будущее»?
0: Угу.
1: Вот больше про это.
0: Угу. Вот как. Что ж, ну а реальное время говорит о том, что уже пора переходить к гороскопу.
1: Супер,
0: к нашим
1: давай.
0: Звездным новостям. Так, у нас сегодня 9 сентября, среда, красивая дата, 09:09. День идеально подходит для творчества, общения и самовыражения. Вторая половина дня — хорошее время для установления связей и улучшения взаимопонимания.
1: Окей, а мы начинаем с Овнов.
0: Да.
1: Да. Итак, Овны, сегодня у вас финансовые, я бы сказал, махинации, потому что если у вас все сегодня получится, можете порадовать родственников, но если родственники вас осуждают, не бойтесь, подарите им какой-нибудь сладкий торт.
0: Тельцы, уделите вечер семье, это будет полезно всем.
1: Кто далее?
0: Близнецы.
1: Близнецы. Сегодня цифры не лгут. Наберете правильный номер, позвоните своему лучшему другу, подруге или человеку, которого вы любите. Поэтому не чурайтесь звонков, звоните, но не пишите.
0: Раки. Сегодняшние покупки обещают быть приятными. Позвольте себе добавить радости и красоты. Львы у нас дальше.
1: Да, львы, отличный знак, кстати. Львы сегодня просто на пороге счастья. Не бойтесь брать лотерейные билеты, не бойтесь испытывать удачу и общаться с незнакомыми людьми. Возможно, именно они наведут вас на правильный путь.
0: Девы, помните, даже в будни можно устроить небольшой перерыв, чтобы набраться сил.
1: Окей.
0: Дальше у нас на очереди весы.
1: Весы. Глядите в будущее. Получается в работе, делайте работу. Не получается, сидите, читайте книги, играйте в компьютерные игры, насыщайтесь. Сегодня наша среда создана для того, чтобы как раз-таки наполняться, а не работать.
0: Скорпионы. Постарайтесь понять, что действительно важно именно вам. А что продуктивно чувствовать... что продиктовано чувством долга? Вот так вот. Так, и следующий прекрасный у нас знак — стрельцы.
1: Стрельцы — это я. Стрельцы, пожалуйста, высыпайтесь. Именно от этого зависит ваше следующее состояние и зависит выходные, которые грядут уже, получается, 11, 12, 13 сентября. Именно там вам нужно сохранить и восполнить ваш баланс, ваши силы, чтобы выстрелить.
0: Козероги. Порадуйте партнера вниманием и небольшим подарком. Это укрепит атмосферу между вами. Следующие у нас идут водолеи.
1: Водолеи. Путешествия вам помогут создать некий внутренний баланс между родственниками, родителями и вашими друзьями. Путешествия — это все. Бросайте работу. Куда-то можно уехать, не обязательно далеко, можно в регион, но обязательно вернуться, чтобы наладить дела в работе и в личной жизни.
0: И, наконец, рыбы. Сегодня стоит уделить вашим любимцам чуть больше времени, чем обычно, чтобы порадовать их своим присутствием.
1: И, как сказал бы Дмитрий Иванов, и пусть этот день заиграет яркими красками и чудесным торжеством.
0: Да, поздравляем с сегодняшними праздниками. Будьте красивы как снаружи, так и в душе.
1: Всем прекрасных дней, классной недели и эффектных выходных. Это, получается, сегодня среда, а мы увидимся уже в пятницу с Катей Пахомовой и Дмитрием Ивановым. А завтра я не знаю, что будет завтра. Ты знаешь?
0: Завтра?
1: Да.
0: Завтра я и Дмитрий.
1: О, классно. Послушаем обязательно. Не пропустите этот эфир, а мы пока с Аленой прощаемся.
0: Всего доброго. Спасибо, что были с нами.
1: До свидания.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Лицетина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лицетин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Farm – единственный производитель лицетина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лицетин от Ubix Farm. Приобретайте наш лицетин от Ubix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Вам сложно самостоятельно разбираться в законах? Выдыхайте. И слушайте в эфире радио «Комсомольская правда» каждую среду в 17:00 программу «Правовая среда» с адвокатом Горгаце. Все актуальные новости из мира права. Новые законопроекты, как они повлияют на вашу жизнь. Яркие истории с комментариями звездных героев, ответы на самые сложные юридические вопросы, разборы громких дел и аналитика от известного московского адвоката Шоты Горгаце. Он все переведет с юридического языка на человеческий. Включайте каждую среду в 17:00 программу «Правовая среда» с адвокатом Горгаце. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
6: Дорогие друзья, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Михаил Мурашко. Желаю всем крепкого здоровья.
7: В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
7: Об атаках.
8: 4 человека, в том числе ребенок, погибли из-за массированной атаки беспилотников на Новороссийск. Об этом сообщает губернатор Краснодарского края. Также пострадали еще 29 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Повреждены дома, а также здания православного храма и детского сада, заявляет губернатор.
7: О происшествии.
8: Спасатели этим утром возобновили прерванные накануне вечером из-за непогоды поиски альпинистов, пропавших после схода лавины в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Лавина сошла и накрыла группу альпинистов в составе из 33 человек в Безингийском ущелье. В минувшее воскресенье, по последним данным, погибли 12 человек, шестеро пострадали. Судьба еще пятерых остается неизвестной.
7: О бизнесе.
8: Российские страховые компании стали чаще отказывать владельцам и девелоперам логистических комплексов в страховании с покрытием рисков терроризма, диверсий и воздействия БПЛА. Сейчас страховщики стали рассматривать каждый объект в индивидуальном порядке и повышать тарифы по некоторым объектам до запретительного уровня. Об этом говорят эксперты, опрошенные изданием РБК. С начала этого года Центробанк выявил около 360 нелегальных онлайн-кредиторов. Это в 6 раз больше, чем годом ранее. Рост нелегального сектора связан со снижением доступности банковских кредитов. Нелегалы активно используют соцсети и криптовалюту. Самыми опасными схемами стали займы под залог единственного жилья и возвратный лизинг, направленный на изъятие недвижимости при первой же просрочке. К услугам нелегалов часто прибегают заемщики с плохой кредитной историей или те, кого привлекают ставки чуть ниже рыночных. Центробанк подчеркивает, что такие кредиторы не имеют законного права требовать возврата средств и призывают граждан проверять организации в официальных реестрах. Для борьбы с проблемой регулятор поддерживает ужесточение уголовной ответственности за незаконную выдачу займов на суммы свыше 3,5 миллионов рублей.
7: Обо всем.
8: Каждый четвертый молодой россиянин заявил, что хотел бы получать от 200 тысяч рублей в месяц на пике карьеры. Более трети опрошенных рассчитывают зарабатывать свыше 100 тысяч. Это сообщает портал Работа.ру. Как выяснили эксперты, реальные доходы большинства участников опроса пока значительно ниже их ожиданий. 30% получают до 50 тысяч рублей. Вероника Борисенкова, служба информации.
7: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
9: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин в студии Радио «Комсомольская правда». Напротив меня Алексей Чедаев, известный российский политолог. Ну и не только политолог. Вы, можно сказать, еще и идеолог, а еще и дронами занимаетесь активно. Но пока по части диалоги поговорим с вами. Вы к нам приходили на Радио «Комсомольская правда». Еще я с Пашей Пренниковым вел программу. Предыстория. Это 2018 был год. Вы советником тогда были Володина. И вы рассуждали в запрещенном ныне Фейсбуке о том, по какому пути пойдет Россия в перспективе. По пути, значит, Ивана Грозного, да, или по пути Петра Первого. Ну, Путин, по какому пути пойдет. По какому пути пошел Путин? Вот сейчас мы в 2026 находимся. Давно был этот разговор.
10: Да, но у меня есть один такой штатный украинец в комментариях на канале, который все время доказывает, что пошел по пути Ивана Грозного, значит, государь наш, причем и вляпался в итоге в Ливонскую войну. Ну, понятная, да, пропагандистская позиция, что типа врагов все больше, сил все меньше, и вот, значит, такие вот итоги правления. Такой пропагандистский нарратив той страны. Вот он, значит, его активно гонит.
9: Куда вляпалась Украина, при том как бы опускается.
10: Да, неважно. Ему, да. В общем-то, как и положено профессиональному хохлу, в общем-то, примерно наплевать. Вот, да, потому что они существуют не сами по себе, а назло нам.
9: Вот. Тут вот и сформулировали. Ага. Да, так.
10: Вот. Но я что-то не вижу, честно говоря. Я-то скорее вижу, что, как ни странно, удалось-то сделать немыслимое. Да? То есть, по сути, вот то, что произошло сейчас, это действительно вот, разрушение западной гегемонии случилось на наших глазах. И сейчас уже Иран, что называется, заполировал ситуацию, то есть мир изменился необратимо, и, в общем-то, из интересного с нашей подачи. Ну, то есть, если бы не СВО, то мы бы так и думали, что, значит, НАТО – самый сильный блок военный в мире, военная промышленность Запада – самая сильная военная промышленность в мире, их технологии – самые передовые технологии в мире и так далее. Вот, все это... Ну, кончилось. Вот, кончилось еще в 23-м году во время
9: запорожского
10: контрнаступа.
9: А с другой стороны,
10: еще... А мы только так, вот, что называется, на полшишечки начали.
9: Ну, не на полшишечки, ладно, давайте. Главное, вы знаете, что самое главное в пропаганде, сами в нее не поверить, как известно. И вот это тот самый случай, но я соглашусь в одном, НАТО что-то нигде ничего не показало пока что. Мы не видим как бы вот их достижений никаких.
10: Именно НАТО, да, и как раз хваленные американские и европейские ВПК тоже, в общем, да, самыми опасными противниками, самыми неприятными для нас очень неожиданно стал вообще не Украина, не Европа, не НАТО, не Пентагон. Самыми опасными, самыми неприятными, самыми болезненными противниками для нас стали те, на кого мы, в общем, чуть ли не молились. Вот эти коллективные Маск, да, там, Карп, Тиль, короче, Бигтехи Кремниевой долины. То есть именно от них. Вот, да,
9: но сейчас от них изгул самое, да, самое главное.
10: Палантир, Андурил, Старлинг. Вот, они ставят перед нами самые тяжелые, самые сложные именно с инженерной точки зрения вопросы, на которые сложнее всего отвечать. И опять-таки, в чем тут парадокс, что в отличие от украинцев, политических, для которых там вражда на всю жизнь. Для этих-то друзей мы тоже не враги. Для этих друзей мы просто одновременно полигон и витрина супермаркета, на котором технологии испытываются и выставляются на последующую продажу, так сказать, разным цветным людям с большими кошельками.
9: Но чаще всего Владимир Путин говорит про Петра Первого. Как мы знаем, да. Это про понятно. Ивана Грозного, кстати, он вот и если ничего не забыл, по-моему, про Ивана Грозного
10: да, редко, да, вспоминаю.
9: Да, вот почему интересно.
10: Ну, все-таки он же питерский.
9: Да. Люблю тебя, Петра Творение.
10: Конечно.
9: Но еще есть Владимир, он прямо на въезде в Кремль стоит, как мы знаем.
10: Владимир, да, но Владимир понятно, почему стоит.
9: И еще Александр. Который армия и флот. Вот.
10: Нет, еще часто упоминается Александр Невский, тоже по понятной причине, вот, да, выбирая между короной от папы и ярлыком от хана, предпочел союз с Ордой. Вот, очень актуально звучит в наше время, да, вот сейчас. Все же тоже про это говорят, что вот мы, значит, изменили, так сказать, белой расе, вместо того, чтобы дружить с... белыми людьми теперь дружим с, понятно, да, КНР,
9: КНДР. Чем плохая компания?
10: Да нет, как по мне, сказал супер. Ну, я же известный евразиец и этот самый ордынец. Вот меня регулярно за это наши отечественные так называемые правые получат.
9: Но все-таки почему, да, Иван Грозный как-то опускается во всей этой истории, и в итоге вы не ответили на вопрос. Вы привели пример, значит, украинца, которого в комментариях постоянно говорит, что мы вляпались в Ливонскую войну. Ну так по какому пути пошли?
10: Ну, это ж неправильно поставленный вопрос. Я не люблю отвечать на неправильно поставленные вопросы. Помогите, потому что вот все эти исторические аналогии, они страдают, ну, это вот, да, ситуация беспрецедентная, не было такого. Все аналогии из прошлого, они все частично и неверны. Поэтому, да, то есть, собственно, вся вот эта вот развилка-то Петр или Иван Грозный, она же про что? Да, ну, то, как сказать, либо модернизация через вестернизацию, брить бороды, одевать все в западное платье, перенимать у Запада западные технологии, это вот путь Петра, да, чтобы как бы сделать Россию сильнее. А Грозный – это вот самодержавие, опричнина, всех нагнуть, всех напрячь, да, значит, всех поднять на там, борьбу с врагами. Ну, вот в этом же, да, подколка, да, вот этой формулировки вопроса. Я как раз именно поэтому ее не принимаю. Главное отличие нашей нынешней эпохи от эпохи Петра состоит в том, что у Запада сейчас особо нечего брать. То есть,
11: нам у них нечего.
10: Нам у них нечего брать, в том-то и дело. То есть и в технологиях уже далеко не факт, что они впереди планеты всей, по крайней мере, Азия активно оспаривает, да, их первенство. И уж тем более в социальных технологиях, то есть в институциональных технологиях.
11: Это что такое?
10: Ну, как управлять обществом, как управлять государством, как управлять экономикой, как управлять технологиями, технологическим развитием.
11: А в этом кто оспаривает?
10: В этом, конечно, тоже Китай оспаривает активно, да. То есть, знаете, когда мы имеем цифру, что так вот, да, по статистике средний путь от стартапа до единорога в Штатах за занимает порядка 11 лет, а в Китае 6,5. Вот, да, и это уже, ну, статистика на большом количестве примеров именно миллиардных компаний. Ну, вот, то уже возникает вопрос, точно ли американская венчурная модель – это лучшее, что придумало человечество. Вот, может быть, как раз вот китайская история с вертикальными фондами, когда, значит, над каждым главой этой создаваемой корпорации сидит профильный сотрудник из отдела ЦК по промышленности, и задача нарезается сообразно курсу партии и правительства. Вот, может быть, это и как бы как-то лучше работает. Вот, в наше-то время уже, ну, так это выглядит.
11: Значит, вы не согласны с тем, что история повторяется дважды, один раз в виде трагедии, другой раз в виде фарса?
10: Не, история повторяется четырежды. Один раз в виде трагедии, другой раз в виде фарса, третий раз для тупых, а четвертый на Украине.
11: Вот это философия 21 века. Ну, тогда мы возвращаемся к вашему тезису, все-таки довольно спорному, но имеющему, наверное, вот с этой точки зрения право на существование, что ничего лучше с нами, чем СВО, в 21 веке не случилось. Да, как-то так вы это сказали.
10: Да, да, готов обосновать.
11: Да, конечно, пожалуйста. Ну, мне казалось, что и не только мне, многие поправили, что лучшее, конечно, впереди. Но вам слово, пожалуйста.
10: Я что хочу сказать, что... Все же меряют чем, да, там, победами над врагами, территориальными приобретениями, да, и там, так сказать, каким-то, ну, там, величием, могуществом и так далее. А для меня намного важнее то, что происходит внутри страны. Вот внутри страны, вот отсюда сейчас, с 26-го года, это уже очень видно, ну, у нас, в общем-то, ну, как-то гнило все было. Вот, да, на экранах телевизоров и смартфонов бесконечная Алла Борисовна в бесчисленном количестве ее клонов, включая, кстати, Владимира Александровича Зеленского, прекраснейшего.
11: Был вот, дело.
10: Да, значит, любые попытки у нас заняться как раз-таки каким-то опережающим развитием, там, инновациями, технологиями там, и так далее, приводили к масштабному воровству. Любая попытка построить вооруженные силы приводила... к великой стройке, значит, в духе Сергея Кужугетовича.
11: Вот. Имеете в виду в Сибири?
10: Ну, городов нет, Сибири. Зачем в Сибири? Даже вон парк «Патриот» там. Вот, там, если посмотреть, вот, посчитать в дронах, да, значит, сколько туда было.
11: Ну, там украдено прилично.
10: Да, да. Даже, без, уголовные... даже без украдено. То есть даже вынося за скобки то, что украдено. Вот, я говорю, что сама идея, значит, строить... сказать, дорогие, красивые объекты культуры и отдыха в то время, когда, ну, наши вероятные противники, в общем, создавали средства вооружения нового поколения. Вот. Но это нам очень сильно вышло боком.
9: Перерыв сделаем. Иван Панкин, Алексей Чедаев, известный российский политолог. Мы скоро вернемся и продолжим.
7: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
12: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
3: Торговый центр «Апельсин» приглашает вас на празднование своего 16-летия. 11 сентября с 6 до 9 вечера вас ждет специальная интерактивно-развлекательная программа для детей и взрослых с подарками и угощениями. Ждем вас в эту пятницу на семейный праздник. Подробности в группе «Апельсин» ВКонтакте.
13: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Кроме последней роковой, во всех остальных 29 дуэлях Пушкина никто не получил ни царапины. 25 поединков были просто отменены, а в четырех противники либо не стреляли, либо промахивались. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
9: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Алексей Чедаев, известный российский политолог. Телеграм-канал Чедаев, кстати, подписывайтесь. Если все-таки оглядываться на историю, можно ли, вы уже сказали, что вообще, ну, исторические примеры, ну, нерелевантны или некорректны, и все-таки какие-то исторические аналогии с процессами, происходящими сейчас, есть или нет? Я понимаю, вы сказали, что вроде как все по-другому, да, это какой-то оригинальный пример, но все-таки, как мне кажется, картина-то общая все-таки есть. Кто-то с Первой мировой сравнивает, мне эти примеры не нравятся. Кто-то со Второй мировой, кто-то вообще с русско-японской и прочее. Но
10: я так скажу, говорить на что это похоже, конечно, неуместно. Я почему и отказался, да, отвечать, похож там Путин на Грозного или на Сталина, ну, или там на
9: Петра. Я про процессы все.
10: Вот, он все-таки на Путина похож, да, у нас Путин.
9: Слава богу, для нас,
10: вот,
9: кстати.
10: Да, значит, но тем не менее, как вот сказал Свечин в своей книжке «Стратегия», да, что, собственно, стратегия – не что иное, как особым образом организованное размышление над военной историей.
9: И это стратегия, да, размышления.
10: Да, да, особым образом организованное размышление над военной историей.
9: Оригинально.
10: Вот. И я действительно очень много все эти годы читал военную историю разную. И, кстати,
9: Кутузов.
10: Не, ну, в первую очередь, как раз меня интересовала именно Первая мировая война.
9: Ага.
10: То есть, начало Первой мировой, начало, собственно, Великой Отечественной. Что происходило тогда, да, в том и в том случае. То
9: просто
10: есть,
9: какие-то военные стратегии, по-моему, Первую мировую не описывали. Если...
10: Не, ну, здесь меня-то интересовало больше это в разрезе госуправления. Ну, то есть, вот конфликт между Сухомлиновым и великим князем Николаем Николаевичем. Ага. Напоминаю, да, министр обороны и главком армии. Так. Вот, да, и они находились тогда в жесточайшем конфликте, потому что, ну, один другому говорил, где снаряды, вот, да, снарядный голос.
14: Ну, я понял, да.
10: 15-го года, а другой говорил, что, значит, неправильно идет управление войсками.
14: Ну, вот видите, уже какие-то, все-таки вот... нащупываются.
10: Так, в итоге, значит, летом 15-го после военной катастрофы, великого отступления нашего, снесли обоих. Главкомом стал лично государь Николай II. Вот, да, военного министра тоже поставили другого. Значит, и тоже нельзя сказать, что он хорошо с этим справился. Вот. Но, тем не менее, как раз дальше это начало происходить для нас очень важная история. Кроме официальной государственной казенной военной промышленности к снабжению армии, активно подключился бизнес. Да, вот эти все разнообразные комитеты, Гучков. И к концу 16-го года достоянием общественности стали факты масштабного воровства на военных поставках. Вот. То есть огромное количество... Ну, то есть на фоне там, да, там 4-миллионной армии, которая там голодает, мерзнет и гибнет в этих окопах, на этом фоне, значит, бесконечный праздник жизни, значит, в ресторане «Яр», так сказать, вот этих интендантов, снабженцев, да, или говоря современным языком, там, волонтеров, вот, да, значит, причем и казенных, и неказенных. Это, конечно, вызывало, ну, очень сильный, мягко говоря, когнитивный диссонанс у современников и во многом стало, конечно, спусковым крючком февраля 17-го.
14: Ну, вот про это можно ли сказать дежавю?
10: Ну, дело в том, что главное, что у нас не так. Да, то есть есть не много так. Общего, есть много по-другому. Ну, то есть у нас, к счастью, руководитель страны не пошел лично руководить армией, да, ну, потому что, по сути, Николай, вот, став главкомом, он совершил... я считаю, ошибку, стоившую ему страны. Вот. Да, страна осталась без никого. Ей никто не управлял, потому что кроме того, чтобы вести войну, надо еще страной управлять. Вот. Да, особенно в такой вот очень централизованной, да, монархической системе.
14: Так все-таки заморозка, по-вашему, сейчас, ну, передышка, вы называли это передышкой, или вот нет? Вот прямо сейчас нужно уже давить, идти до конца. Как вы сейчас думаете? А я еще раз напомню, что вы были в первом ряду из всех экспертов, кто впервые честно, открыто, кстати, в моем эфире сказал, что передышка нам все-таки нужна. Где-то год назад было.
10: Ну, да, может быть, чуть-чуть меньше, да, осенью. Не, ну, просто на тот момент у всех, понимаете, царила же эйфория, что мы, кажется, уже почти победили. То есть на тот момент...
14: Меня не царил.
10: Ну, да, и слава быть, богу, да. Да, но в целом настроения были такие. Вот, значит, мы уже их там догнали и перегнали по дронам, мы уже их там... кошмарим геранями все время, мы уже там и там наступаем, и тут наступаем, Покровск взяли, ну, вот, да, сейчас вот пойдем еще там дальше куда-нибудь. Ну, то есть, вот это же вот эти эмоциональные качели, да, есть такой термин сетевой, называется «колесо генудьбы».
14: Да.
10: Синтетическое слово, соединяющее в себе три украинских слова «геть», «ганьба» и «боротьба». Вот это колесо геньдьбы, оно как колесо сансары, оно всегда, значит, от зрады к перемоге. Ну, то есть, да, военное счастье переменчиво, состояние на фронтах там то в нашу пользу, то не в нашу, и в зависимости от этого общественное мнение впадает то в перемогу, это «ура, мы ломим, гнутся гады», вот, либо в зраду. Вот опять, значит, все полимеры там спустили известно куда, кто-то там опять не прав, кого-то надо срочно там в отставку. Там. И голову сносит даже у очень опытных и подкованных людей, да, вот в этой раскачке. Да. Это чисто эмоциональная раскачка, эйфория, депрессия. Да, то, что, собственно, блокирует критическое восприятие. Причем вот, я считаю, один из самых главных навыков – это как раз, что называется, не оказаться белкой в этом колесе геньдьбы. То есть уметь, в общем, критически осмыслять и наши победы, и наши неудачи.
14: А мы научились это делать? Не мы с вами, Алексей Викторович.
10: Частично да. Ну, то есть я могу сказать, что когда Украина летом предприняла, конечно, ну, экстраординарные усилия для того, чтобы летом вот как-то оправдать, ну, вот этот свой тезис про перелом. И в первую очередь это, конечно, касалось дальнолетов. То есть, вот, да, вот вынос наших НПЗ, да, значит, появление мидлстрайков, то есть хорнеты, значит, проблемы с логистикой в Новороссии и в Крыму, да, удары по энергетике, вот, да, там, судоходство, вот это все. Ну, вспомните, да, в середине июля какие царили настроения, все вообще, да, как это, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает, uh-huh. чуть ли не там пораздаваться. Вот. А, и сравните это состояние с состоянием этой же среды осенью 25-го, когда вот мы побеждаем, мы ломим, мы наступаем, да, мы там перемогли, превзошли, и сейчас вот еще немного. Вот. И также оно вот так и качается туда-сюда.
14: Не, оно так и будет качаться.
10: Ну, так и будет качаться, конечно.
14: До каких пор? Вот,
10: ну, давайте, доколе.
14: Все, я понял, да. Но вы сейчас, все-таки про передышку, сейчас уже без передышки.
10: Я должен сказать, наше руководство умудрилось все-таки ряд важных решений принять без передышки.
14: Вот видите.
10: Вот, да. К счастью. За что я ему очень благодарен. Это важные разные организационные решения. Не будем о них говорить подробно, потому что... Ну, они...
14: ну если нельзя, не надо, конечно.
10: Вот, да, но вот... Собственно, я этот лозунг про передышку готов снять.
14: Отлично.
10: Вот. Именно потому, что значимая часть тех решений, для которых она была, как я тогда считал, необходима, все-таки были приняты прямо по ходу войны. Руководство на это, к счастью, решилось.
14: Но вы тогда говорили в том числе, что не самая лучшая идея воевать с Европой, потому что, ну, и по населению у них сильно больше людей, и военные бюджеты другие. А сейчас, ну, как бы вот сегодня мы смотрим на происходящее. Вот та война, которая как бы нас ждет впереди, я надеюсь, что все-таки не ждет, она куда пострашнее, она намечается, она никуда не ушла. Она вроде как никуда не ушла.
10: Знаете, в чем парадокс?
14: Из того вашего тезиса про передышку. Угу. Да, пожалуйста.
10: Тут основной парадокс-то в следующем, что единственный способ ее не допустить, это быть максимально к ней готовым. То есть здесь это вот пресловутое «Си вис пацем парабеллум», да, вот, хочешь мира, готовься к войне, здесь вот это, что называется, в квадрате и кубе. То есть единственный способ не допустить большой войны с НАТО, это быть к ней максимально готовыми во всеоружии. Вот, в любом другом случае она неизбежна.
14: Да, по-моему, ну, в силу того, что я не готовится, получается, что готовятся оба. То, я поэтому и думаю, как же можно ее не допустить, если готовятся оба.
10: Да, и тем не менее, так бывает. Вот как раз в истории так бывает, когда вот, ну, условно там стратегически становится понятно, что ни для одной из сторон абсолютная победа недостижима, в этот момент садятся и договариваются, несмотря ни на что. Ну, то есть, ключевая задача же какая? Это та же самая задача, что и стояла в холодную войну. Это сделать для любого из победителей издержки неприемлемыми вне зависимости от того, победа это или не победа.
14: Перерыв сделаем. Иван Панкин, Алексей Чедаев, известный российский политолог. Пока перерыв, подпишитесь на телеграм-канал Чедаев. Мы скоро вернемся и продолжим.
7: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
15: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
7: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад».
16: Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Друзья, будущее наступило.
17: Радио уже давно не шипящий приемник.
16: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
18: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую.
16: Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Возможное расширение поликлиники номер 2 стало одной из главных тем на встрече депутата Государственной Думы Александра Козловского с

0: в число 20 лучших токарей страны. В Музее церковной истории Великолукской епархии продолжается работа над экспозицией, описанием предметов и их сохранностью. В сентябре планируется добавить в третий зал еще один каменный крест из частной коллекции и завершить оформление экспозиции в память архимандрита Сергия. Для нее приобретена дополнительная витрина. В целях сохранности редких книг и облачений будет произведена частичная временная замена экспонатов музея на предметы из хранилища.
1: О валютах.
0: Доллар 86 рублей 20 копеек, евро 100 рублей 17 копеек, юань 12 рублей 85 копеек.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
4: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: Продолжаем. Эфир. Иван Панкин и Алексей Чедаев напротив меня. Известный российский политолог, телеграм-канал Чедаев. Алексей Викторович, что касается Европы, немножко продолжим разговор, потом все-таки сюда, к нашим баранам, что называется. Не к тем баранам, а к нашим.
6: Что касается Европы, наших чем отличаются?
5: Ну, чем-то отличаются, не знаю. Давайте с вами пытаемся понять. Ну, эти как бы свои родные, понятно, своя рубашка из бараньей шерсти ближе к телу, чем-то, согласитесь. Я хочу понять, вот сейчас у нас некоторые проблемы наблюдаются с Германией, они усложняют въезд для россиян по турвизам, ну, по Шенгену даже будут их досматривать как-то с особой тщательностью. А я вот все думаю, ну, наверное, таких эпизодов, как был в аэропорту Лейпцига, да, где вдруг шли-шли-шли и пирожок нашли, в смысле, беспилотник с боевой частью, как будто просто так лежал, никому не мешал, как будто бы наш. И вот таких эпизодов, наверное, какой-то будет сейчас количество. И, ну, все будут, наверное, закрываться от России. И вот этот процесс к чему приведет? Как можно из этого процесса выйти в перспективе даже по заключению какого-то мирного договора? Я понимаю, вы Европу не любите, вам туда не ездить, но есть категория граждан, которым ездить. И это не обязательно какая-то там элита. Вот, так что давайте все-таки
6: подумаем. Чего это я не люблю?
5: Ну, вы сами говорили, мне эта Европа нафиг не упала, этот так называемый цивилизованный мир, я их не люблю и прочее.
6: Ну, Европу люблю нежно, вот, на дистанции.
5: Ну ездить вот.
6: Туда до
5: ну
6: конца вот жизни не буду. Другое. Включу политтехнолога, ветерана, так сказать. Вот. Как по мне, все эти дроны, находимые в Лейпцигском аэропорту и все такое прочее, это просто аспект внутригерманской внутренней политики. Там,
5: не сомневаюсь.
6: Как бы неуклонно летит в тартарары рейтинг Мерца, и также неуклонно, но, конечно, куда медленнее проседает рейтинг правящей коалиции светофорной. Вот. Поэтому им срочно нужно что-нибудь, да, особенно в преддверии земельных выборов там в трех ключевых землях, значит, чтобы, так сказать, как-то организовать эффект сплочения вокруг флага. Они делают, что могут.
5: Но сейчас тогда что-нибудь подобное найдут и в Испании, там с рейтингом премьера Санчеса тоже проблемы после беженцев в Сеуте.
6: Ну да. Да, есть такое. То есть это как раз вот эта взаимосвязь внешней и внутренней политики, которая, ну, там, лучше всего отражена в книжке «Хвост виляет собакой».
5: А вы как

0: российский геолог, еще раз, который походил по всем, по-моему, известным коридорам и посидел во всех известных кабинетах. Скажите, пожалуйста, почему мы тут не находим немецкие, ну, прямо немецкие беспилотники с немецкими шпионами, которые сидят и ждут, когда их задержат? Скажите, пожалуйста. Ну, тоже можно было бы, да, правда ведь?
1: Ну, нет немецких беспилотников, а шпионы есть, конечно.
0: Вот. Чего они в аэропорту не валяются, не ждут, пока мы их арестуем? Не обвиним в шпионаже.
1: Да, ну, это можно, наверное.
0: Нет, я если просто... на это вот ответ с точки зрения, грубо говоря, Кремля, я вот о чем. Потому что там это не надо. Мы так не умеем, мы
1: давайте
0: в такие
1: так,
0: игры не играем.
1: В городе Баку, так, как мы знаем, там месяц-полтора назад состоялась очень такая странная встреча каких-то очень влиятельных представителей России с очень влиятельными, хотя и, как сказано, отставными представителями Германии. Кто и с кем встречался, мы не знаем. Это вот прям покрыто таким мраком-мраком. Да, мутно-мутно. Вот. Но, тем не менее, совершенно очевидно, что, несмотря на то, как себя ведет действующий кабинет, есть значимые силы в Германии, вот, которые, ну, активно работают там против, да, вот, дальнейшей эскалации, обострения отношений. Они, я думаю, просто очень просто говорят здесь, когда приезжают, ну, или в Баку. Вот, ага. Они говорят, подождите, потерпите чуть-чуть, рано или поздно светофоры все-таки отъедут, вот, а нам с вами тут жить.
0: Все понятно. Как думаете, опять-таки, вам наверняка плевать, но тем не менее вопрос задам именно вам. Мы вернемся к прежним отношениям с Западом когда-нибудь? Под Западом я имею в виду, ну, тех, кто рядом, это Евросоюз, Европа. Если вот не дойдет все-таки до войны. А если не дойдет до войны, то это все равно как бы уже все меняет. Правда ведь? И поэтому я вас и спрашиваю.
1: Что есть прежние отношения? Прежние отношения – это формат, установившийся примерно с конца 60-х, когда условно мы прямо в значительной степени обеспечиваем европейский экономический рост своим дешевым сырьем, который гонится по там, нефтепроводу «Дружба» там, или еще как-нибудь туда. Вот. И, значит, сидя на разных саммитах, рассуждаем о проектах Большой Европы от Лиссабона до Владивостока. Почему к этому невозможно вернуться? В первую очередь потому, что европейская промышленность, судя по всему, приказывает долго жить.
0: А специальная военная операция ей как-то помогает восстать из мертвых?
1: Она в том-то и дело, что как раз попытка милитаризовать европейскую промышленность выглядит как такое своеобразное кейнсианство. То есть, типа, вдохнуть как бы новую жизнь в эти умирающие предприятия. Вот, потому что, ну, уже факт. Да, они проиграли глобальную конкуренцию новым промышленным центрам. Ну, вот, и как раз отказ от дешевых российских энергоносителей вкупе с проблемами на других энергорынках, да, особенно вот с Ормузским проливом, оно, в общем, в такой в долгосрочной перспективе их добило. И сейчас непонятно, ну, как бы на чем будет следующий условно виток экономического роста в Европе, и есть ли вообще у нее такая возможность. Если они придумают, чем они будут заниматься в оставшиеся, значит, да, три четверти 21 века, вот, тогда, да, тогда возможен переход к прежнему формату отношений. Если не придумают, по-любому это будет какой-то другой формат.
0: Алексей Викторович, много пишут, и вы наверняка натыкались на такое мнение и в Телеграме, да и вообще в личном общении, что восстановить нашу экономику, ну или догнать по темпам те производственные мощности, которые могли бы быть на текущий момент, если бы не было специальной военной операции, нам, может, даже и не получится уже, не удастся. Вы с этим как, согласны, не согласны?
1: По-моему, все ровно наоборот.
0: Да?
1: Да, по-моему, как раз ситуация санкций, ситуация СВО, она парадоксальным образом привела именно к тому, что у нашего производства появился шанс. Вот, да, что заработали многие предприятия, годами лежавшие на боку. Да, вспомнили самые, там, полезли в дедовские сундуки, откопали самые разные технологии, да, в том числе производственные технологии, которые никому не были нужны, ну, потому что, а зачем?
0: А вот примерчик хоть один приведете?
1: Ну, а вот очень просто. У нас, например, в 10-е годы что происходило? У нас происходило, ну, такое по сути, вымывание такой отрасли, как средние и малые нефтеперерабатывающие заводы. Да, у нас все производство бензина в стране сосредоточилось на там, 33 всего больших крупных НПЗ, да, которые все, понятное дело, принадлежат гигантам, да, Лукойлу, Роснефть, там, Газпрому, там, и так далее. Вот это происходило по двум причинам. Во-первых, власть активно вводила новые суровые ограничения и нормы по качеству, да, там мы переходили на эти Евро-2, Евро-3, Евро-4, Евро-5, да, с одной стороны. А с другой стороны, конечно, вот перерабатывать много бензина на большом заводе в целом получается выгоднее, чем немного бензина на небольшом заводе. Вот. И так было до момента, пока не полетели дроны. Ну, вот. А сейчас, значит, давайте, как бы сейчас вот приходится вспоминать, да, как сделать так, чтобы условно в каждом райцентре был свой небольшой НПЗ, который при этом бы делал топливо, ну, того качества, чтобы оно не убило, как бы, движки современных автомобилей. Вот. Да, все это технически возможно, технологии эти были, просто никому это не было надо, ну, по мере того, как происходило, да, вот укрупнение, да, там, монополизация, ну, или там олигополизация этого рынка. Вот, пожалуйста, вам пример.
0: Ну, я не то чтобы поспорю, сколько хочется еще пободаться по этой части с вами, но я что-то не вижу крутой автомобиль российский.
1: А зачем?
0: Ну, нет. Можно, а зачем быть?
1: Нет, он прав кругом. Зачем? Вот правда, сейчас, в наше время, я вообще подозреваю, что автопром – это некоторым образом уходящая натура. Да, что мы буквально через 10-15 лет увидим полностью беспилотные города, где человек за рулем будет такой же экзотикой, как сейчас экзотикой является всадник на лошади на улицах Москвы. Вот, да, когда у нас просто будет вот городской наземный транспорт, он весь будет беспилотным.
0: Серьезно? То есть мы будем на самолетах?
1: Нет, почему? На
0: ковре вертолете.
1: На автомобилях, но без водителя. Вот, да, и при этом без управления, так сказать,
0: Стороны человека. Я понимаю.
1: Ну, как, да, то есть будет полностью беспилотное такси, да, будут полностью беспилотные вот, да, средства любые индивидуальной мобильности, вот, и кожаного из-за руля уберут.
0: А, ну, в общем, я так понимаю, превышать никто не будет уже.
1: Конечно, и над всем этим будут как раз-таки высокоалгоритмизированные системы, которые будут управлять вот этим всем движением, вот, да, и как раз и оптимизировать все это, да, потому что у нас сейчас, ну, большая часть автомобилей, которые сейчас в городе, они же на стоянке стоят, либо в пробке.
0: Ну, вот, недвижимое имущество тоже.
1: Ну, вот, да. Поэтому, ну, мы увидим очень сильное изменение вот этого вот там набора, там, стека технологий повседневной жизни. И в этом смысле вот как бы традиционный автопром вот в том виде, в котором он есть сейчас, ну, честно говоря, я бы в него не стал бы сейчас
0: инвестировать. Паузу сделаем. Иван Панкин, Алексей Чедаев, известный российский политолог, телеграм-канал Чедаев. Подписывайтесь, скоро вернемся.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
4: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран. Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Алексей Чедаев, известный российский политолог, телеграм-канал Чедаев. Алексей Викторович, вот вы часто и сами описываете, и периодически, когда редактора с вами связываются, говорите там про какие-то совещания, в которых вы участвуете, понятно, совещания с серьезными людьми, может быть, даже с министрами.
1: Я вот мечтаю, кстати, о том, чтобы вот с помощью искусственного интеллекта сделать своего двойника, вот, да, прям биоробота, вот, который бы сидел вместо меня на совещаниях, а я бы сам делами заниматься. Ну, или так. Вот, это было бы прямо...
0: Ну, кстати, клонировать-то можно только внешнюю оболочку знать, не мозг.
1: А мозг очень просто. Ты все, что в интернете написано Чедаевым за 30 с лишним лет, куда-нибудь в нейронку загрузил, да, там LLM-ку сверху накрутил, вот, да, там гардрейлс ей поставил, и она будет почти моими словами говорить, да, очень убедительно. А на совещании, где надо просто молчать и умное лицо делать, так вообще сойдет.
0: Но наверняка вы не только там с умным видом сидите. Я не подумайте, что я с некоторой фамильярностью сейчас привожу абстрактный пример. Вот сидите вы на совещании, в том числе наверняка приходится что-то говорить. Вас спрашивают.
1: Да,
0: ну
1: да.
0: Вот, приходится что-то говорить. И наверняка вот какой-нибудь условный министр или просто какая-то большая шишка, он говорит, вот, значит, Лёша, умные виды вещи, говоришь, коллеги, возьмите в работу, вот Лёша, ну, умная, все сказал, такое. Да, да, я-то к вам по имени и отчеству, Алексей Викторович, а вот он наверняка так, да, вот, по-простому. Столько умного сказано, Алексей Викторович, где это все? Это берется в работу, действительно?
1: Бывает, что и берется.
0: Как это бывает?
1: Ну, когда получается, когда не получается. Я стараюсь как раз, когда я уж выношу предложения на верхний уровень, я стараюсь оформить их так, чтобы они имели шанс быть реализованными. Да, то есть для этого надо очень ясно понимать эти ограничения и коридоры возможностей, которые...
0: Вот расскажите про ограничения и коридоры возможностей, хотя бы в общих чертах. Ну, так, чтобы без военной тайны.
1: Ну, а что тут? Вот вам, пожалуйста, значит, идея. Мы для наших дронов давным-давно сделали базу, в которую все видео их применений боевых собираются. Вот. Это уникальная в своем роде база, которой нет ни у кого. Вот ответственно это говорю. Да, допустим, хохлы тоже собирают... Украинцы тоже собирают, значит, конечно, базу, но...
0: Не хохлы.
1: Но у них нет Full HD качества видео. Ну, потому что у наших оптоволоконных дронов Full HD качество. А они могут в лучшем случае там 640 на 480. Большая разница для тех, кто понимает. Как бы в качестве картинки. Почему это важно? Ну, потому что на этих видео можно потом тренировать нейросетки, обучать их под разные задачи.
0: Угу.
1: Вот, соответственно, значит, другие производители дронов, не мы, в какой-то момент начали бухтеть. Ну, как бы, почему, как же так, что вот, значит, все эти картинки сливаются в базу, а, значит, как бы мы не имеем к ней доступа. Получается, что только один может вот ее использовать. Я сказал, товарищи, мы кто угодно, только не феодалы. Значит, обращение на министра обороны. Вот сейчас, значит, Министерство обороны создало... Вот по этому обращению, значит, процедуру доступа к этой самой базе, вот этих самых видео, вот, для того, чтобы, ну, производители самые разные, отечественные, но, разумеется, да, вот как раз это к вопросу об ограничениях, да, из списка понятных. Вот, могли иметь доступ к этой базе и использовать ее для того, чтобы обучать свои модели. А вот теперь об ограничениях, да. Как берутся ограничения. Если ты получаешь доступ к свежим видео с фронта, по ним можно, среди прочего, понять, где это происходило и где, например, была позиция оператора. Uh-huh. А это уже риски, что условно, если это, да, если эти Логично. Данные утечкут врагу, значит, да, то кто-нибудь погибнет из наших. Да. Это не очень хорошо. Вот, да, поэтому, соответственно, в этот момент ну, приходит соответствующая безопасность и говорит: нет, пожалуйста, так сказать, сделайте этот самый, отсрочку по времени, чтобы.
0: Ну, этот временной лак уже не на пользу.
1: Да. Да. Угу. Вот. Значит, второй вопрос. Да, а если эта база куда-нибудь утечет таким образом, да, ну, то есть среди вот этих вот производителей окажется чей-нибудь там агент, да, и он там берет, возьмет ее, сольет и продарит как бы врагу. Не очень хорошо. Значит, соответственно, контроль. Вот. Вот вам, пожалуйста, набор прямо ограничений, да, с которыми сталкивается руководство даже вот при реализации такого рода решений.
0: Ну, кстати, просто вот короткое уточнение. Вот на этих самых совещаниях большие начальники, вы просто так часто говорите слово «хохлы», это не всем свойственно. А они тоже говорят «хохлы» или все-таки украинцы?
1: Честно?
0: Да, конечно.
1: «Хохлы».
0: Браво. Класс. Ой, наверное, это сейчас срежут и начнут распространять по худшим телеграм-домам. Ладно, шут бы с ними. А почему украинцы всего этого не боятся? Или «хохлы», если уж по-нашему?
1: Тоже боятся.
0: А ну, у них тоже те же проблемы.
1: Не, да? у них все проще, поскольку у них всей этой цифровой инфраструктурой заведуют, так сказать, лепшие друзья из той же Кремниевой долины. Вот, то, соответственно,
0: американцы.
1: Да, американцы, ага, конечно. Ага. То, соответственно, что им бояться? Оно все равно не их.
0: Да, действительно. Вот. А прецеденты, что мы, значит, ну, наши хакеры там действительно что-то такое получили, и мы вот взяли и зачистили их полем, такое было.
1: То есть
0: было.
1: Там специальные люди, ответственные за то, чтобы за все это бояться, они сидят вон в долине или
0: СБУ,
1: там,
0: короче, это вот, процесс контролирует.
1: А эти не при делах, да.
0: Я вот даже не знаю, позавидовать им или что.
1: Не, но есть свои плюсы и свои минусы. То есть, да, вот как бы можно не заморачиваться. Ты в некотором смысле свой суверенитет отдал на аутсорс дорогим партнерам. А нам-то приходится все самим.
0: Суверенитет на аутсорс. Потрясающе. Хоть в заголовок ставь. Действительно. Потрясающе. Хорошо, в какой стадии специальной военной операции мы сейчас находимся, Алексей Викторович? Мы приближаемся к победе. Я про глобальные события. Понимаю, что вы мне дату, значит, не скажете сейчас.
1: Если президент сказал, что мы движемся к завершению...
0: А значит... он по-разному немножко говорит, вы не обратили внимания?
1: Да,
0: он говорит скоро, а потом рано или поздно. Понимаете? Вот.
1: Ну, рано, поздно, скоро. У него, как мы знаем, свои отношения со временем. Его вон даже...
0: Он мыслит десятилетиями.
1: Это... Ждала 5 часов навстречу.
0: Алексей Викторович, он... У китайцев, наверное, научился мыслить десятилетиями. Ну, в этом плане это, конечно, хороший подход. Я ничего не
1: Например,
0: могу
1: сказать. Ну, тоже, чтобы понятно, что наконец-то мы нащупали действительно значимые болевые точки. Я имею в виду, конечно, морскую логистику и складскую логистику. Вот этот путь нам подсказал товарищ Мадяр. Спасибо ему, он начал первым.
0: А вот...
1: Вот, и как бы, когда выяснилось, что в эту игру можно играть вдвоем, вот, тут-то я обнаружилось, что, в общем-то, мы им действительно можем сделать больно.
0: А вам не обидно, что тут-то и обнаружилось? А обидно. До этого как?
1: Обидно. Да, мы действительно вот отзеркалили просто действия противника, но, конечно, ну, на более высоком идейно-художественном уровне. Вот, вместо того, чтобы начать первыми, ну, тогда нас бы обвинили, конечно, в том, что мы враги рода человеческого. А раз мы всего лишь вторые, то, ну, значит, что, вот мы там... А
0: когда была сказана фраза «мы еще не начинали»? В 22-м году, в начале спецоперации?
1: В 22-м, в середине, да. Нет. В августе она была сказана.
0: Ну, вот где-то так, да, где-то так. Угу. Начали? Вот сейчас что можно сказать? Начали? Или еще много порохов
1: по рукавницах? А вот опять кто там... как. В том-то и дело. У нас сейчас парадокс в том, что у нас сейчас, конечно, большая часть страны воюет уже.
0: Чем... Да я про... Собственно, я про, про удары больше. Вы знаете, я не про тыл сейчас говорю.
1: Не, ну...
0: Что имел в виду Владимир Владимирович, когда сказал, мы еще не начинали?
1: А он, я с ним согласен, самое-то интересное. У нас на тот момент была ситуация, когда в войне так или иначе участвовал, ну, от силы 15% населения, включая сюда не только тех, кто воюет непосредственно, но и вот всех, кто там работает на войну, промышленность. А все остальные же жили по принципу «я в домике», меня это не касается, я вообще как бы не про это, и я просто сижу и жду, когда вся эта ерунда закончится.
0: Домики посносило, фразы... я так понимаю.
1: Да, вот... И мне очень нравится, как на моих глазах, вот вы говорите о совещаниях, где я был на нескольких совещаниях, мне, знаете, что впечатлило, как милитаризовались внезапно, значит, наши ритейлеры, маркетплейсы, там, банки.
0: Почувствовали вкус крови, я так
1: понимаю. Ой, как им, какие они теперь стали милитаристы. Вот, я прям себя узнаю, образца 22-го года. Вот, там, это, раздавить гадину. Ну, то есть, прямо вот... как бы как надо. То есть, товарищи, извините, хохлы, вот, превратили, значит, этих милых плюшевых, значит, коммерческих недвойняшек в настоящих просто псов и берсерков, так сказать, русской победы.
0: А они недвойняшками были. Я разделяю всегда. У меня нет претензий к недвойняшкам до сих пор. Если это не твойняшка, она, ну, в пользу России, такие есть люди. Ну, просто, ну, они пацифисты, либо они просто говорят, ну, как, ну, экономика, ну, вот это вот все, но не в пользу Украины. А есть не твойнисты в пользу Украины. Я вот это сразу, это для меня враги, я их сразу как бы вот выношу за скобки, с ними мне не о чем разговаривать. Вот те, о ком вы говорите, они какими были не твойнистами?
1: Ну, первыми, конечно.
0: Первыми,
1: угу. Вот, то есть они жили...
0: У нас в элитах тех, кто за Украину, не было.
1: Среди них нет. Uh-huh. Среди них, ну, были, конечно, те, кто страдали от утраты бизнеса на Украине. У них он был до 22-го года, у многих.
0: Uh-huh.
1: Да, там, в значительной степени. Ну, там были
0: но
1: такие.
0: Ну, братские народы, понятно.
1: Да, да. Но так вот прям за хохлов среди них не было. Скорее, вот именно я в домике, меня это не касается, я сижу, жду, когда это кончится. Вот примерно так было. А вот когда коснулось, да, с бензином, со складами, с этим всем, вот сейчас прям я вижу.
0: А что, они поняли, что их не пощадят в случае чего,
1: да.
0: Или что?
1: Угу. Да, именно. То есть они поняли, что либо их просто вот помножат на ноль, либо надо побеждать.
0: Иван Панкин, Алексей Чедаев, известный российский политолог, телеграм-канал Чедаев. Подписывайтесь, были здесь, остались довольны. До свидания. Спасибо большое.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
6: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске «Часы за 170 миллионов рублей» и «Кольцо по цене дома на Рублевке». Комсомолка оценила украшения звезд. Лучшие упражнения для пресса. «Тайны поколения зумеров». Газета в продаже с 9 сентября.
7: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. В Москве – 10 утра. В Ханты-Мансийске – полдень. В Новокузнецке – 2 часа дня. В Магадане – 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
8: 4 воздушные атаки на Севастополь отражены за минувшие сутки. Нейтрализованы 27 беспилотников. Это сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
2: О спецоперации.
8: Российские военные минувшей ночью нанесли удары по объектам автомобильного пропускного пункта Староказачья в Одесской области на границе Украины и Молдавии. Об этом сообщает Минобороны. Утверждается, что КПП использовался для транзита военных грузов. Госпогранслужба Украины ранее сообщила, что пункт приостановил работу.
2: Об Иране.
8: Нефтяные доходы Ирана стремительно сокращаются из-за морской блокады США. Это пишет Wall Street Journal со ссылкой на данные сервиса отслеживания судов КПЛЕР. С момента возобновления американской изоляции в середине июля ни один иранский танкер с сырой нефтью не смог пересечь линию блокады. В августе объемы отгрузок упали на 85%. Запасы иранской нефти, находящиеся на танкерах за пределами Персидского залива, сократились с 90 миллионов до 29 миллионов баррелей и могут полностью исчерпаться к середине октября. Финансовые поступления за ранее доставленные грузы прекратятся к середине декабря, пишет газета. Лишение главного источника валюты усугубило экономический кризис в стране. Инфляция превысила 80%, курс реала упал на 15%, а Международный валютный фонд прогнозирует падение ВВП страны на 5,4%. Трое россиян, завербованные сотрудницы ГУР Украины через сайт знакомств, арестованы в Крыму за передачу сведений об объектах вооруженных сил России. Это сообщает Центр общественных связей ФСБ. Отмечается, что фигуранты через сайт знакомств общались с представительницей украинской разведки, которая выдавала себя за крымчанку, и передавали ей информацию о военных объектах, включая фотографии, координаты ПВО, нефтебазы и так далее, говорится в сообщении ведомства. Устный экзамен по истории в 9 классе станет дополнительным допуском к ОГЭ. Его введут в школах в 2028 году, заявили в Федеральном институте педагогических измерений. От девятиклассников ждут знаний ключевых исторических фактов, умения на их основе логично и последовательно излагать мысли. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
7: Бензин для начала. В окрестностях моего дома в пригороде Петербурга нет ни 92-го, ни 95-го. Дизель есть, газ есть, электричество есть, пиво есть.
9: О, ну, слушай, Дим, на что ты жалуешься? У тебя есть все, что нужно для жизни.
7: За бензином приходится ехать в другой конец
9: города. Ничего, на прикол ставь своего мустанга, значит, и вперед из песней на метро. Что?
7: Как вариант. Значит, здрасте всем. Я Дмитрий Делинский.
9: Я Кирилл Манжула.
7: Кирилл не страдает, потому что живет в самом центре Петербурга. Я страдаю, потому что живу на окраине. А Олег Осипов живет вообще в Москве. Олег, доброе утро.
10: Доброе утро. Привет.
9: Бедный Олег, как нам тебя жаль.
7: Я не знаю, насколько важно для тебя и для всех, кто нас сейчас слышит, но вчера на Васильевском острове на единственной на весь остров заправке с бензином была километровая очередь. Километровая на заправку.
10: Мы сочувствуем, мы сочувствуем. Я в этом связи вспомнил. Хорошо, когда наши желания совпадают с нашими возможностями, да?
9: Так ну, вы же за это.
10: Конечно.
9: Кофе. У нас кофе.
10: Ну, а у вас кофе, что? Разумеется. У меня просто минералка. Минеральная вода. Вот так вот.
7: Что делать?
10: Да.
7: Правительство в связи со сложившейся ситуацией. У нас же как еженедельное теперь совещание в самом высшем уровне по поводу того, что делать с топливом. Вот, вице-премьер Александр Новак на этой неделе поручил заранее определять объемы импорта топлива, необходимые для обеспечения внутреннего рынка России.
9: Ну, как бы... ну и вчера совещание накануне проходило в правительстве. Там обсуждали прежде всего поставку топлива в... отдаленные регионы России. Север, Дальний Восток, центральные части России.
7: Северный завоз, ты имеешь в виду?
9: Да-да-да.
7: Угу. Вот, еще профильным ведомством поручено проработать соглашение о ценовом регулировании между Минэнерго, ФАС, малыми НПЗ и независимыми АЗС. Крупными игроками они договорились на позапрошлой неделе на Восточном экономическом форуме, подписали соглашение. Теперь докапываются до мышей. Важный момент, очень важный, но просто потому, что независимые игроки вынуждены закупать топливо по рыночным ценам. Вот, но у них нет доступа к бочкам.
9: Как я понимаю, ФАС договорился с Винками, что они будут продавать топливо независимым заправкам.
7: По какой цене?
9: Ну, нет, если с ФАСом шла речь, то я думаю, что цена должна устраивать всех. Вот. Нас она устроит? Ну, просто... видишь, там как бы это все подается так, что Винг согласился своим конкурентам продавать топливо. То есть здесь уже...
7: конкурентной цене?
9: Ну, наверное, я не знаю. Главное, чтобы у нас не было иранского варианта.
10: Мне кажется, что вообще всегда регулирование напрягает вот меня. Я знаю, что где начинается регулирование, там кончается...
9: Олег, да, там кризис, это необходимо.
7: Да, смотри, вот там, где не было государственного регулирования, ты заправлялся по 100-125 рублей. Ты сам рассказывал. Смотри,
10: вчера буквально, так сказать, еду по МКАДу, так сказать, вижу на одной заправке 69, 95 меня интересует, а на другой
7: 79.
9: Это вообще даром.
10: Да, представь себе.
9: Да она не может быть.
10: Рядом, не буду ее называть, она не наша, не отечественная, 140 литр 95-го. Mm-hmm. Ну, вот такая история. Ну, если сотый 140, я еще могу как-то, так сказать, себе представить. А этот, конечно...
9: Ну, а слушайте, с сотовым вообще проблема? Его почти нет.
10: Зато есть выбор. Вот там, где 140, там нет ни одного человека, который бы заправлялся. Ну, и замечательно. Заезжай, дорогой, есть лишние деньги, вперед. Мне кажется, это нормально. Главное, чтобы он был по разной цене. Вот
7: Олег,
10: одно желание у меня есть.
7: Понимаешь, кроме Москвы, кроме того, что происходит в пределах Московской кольцевой автодороги, как бы в жизни-то в стране есть и в, да, некоторых, конечно, нет, я... в некоторых регионах, Олег, а вот сложилась такая ситуация исторически.
9: Из-за 140
7: не... Нет, исторически сложилось так, что большая часть автозаправок – это не Винки.
9: Это независимые.
10: Да, понимаю. Вот об этом и речь, так сказать. Ну, кстати говоря, это действительно вопрос. А что бы мне разрешить покупать, и что бы мне продавать? Ну, не понимаю. Вот, насчет, так. Я имею в виду производителей.
7: Ага.
10: Чтобы не конкурировали. Чтобы...
7: Ладно, давайте посмотрим, чем обернется вот это соглашение, которое сейчас продавливает правительство между...
9: Как говорят эксперты, так или иначе, эти проблемы продлятся до конца этого года, плюс-минус.
7: Ладно. Так, и третий момент. В итогах совещания правительства власти должны усилить контроль за маркировкой топлива. Вопрос.
10: Вот это правильно.
7: К вам, уважаемые радиослушатели. Вы уже...
9: Имеется в виду топливо К2, К4.
7: Угу. Вы уже покупали вот этот бензин пониженного экологического класса? На всякий случай, 8-967-200-97-02, это номер, по которому мы принимаем сообщения в Максе, в Телеграме, смс-ками тоже принимаем.
10: А я заправился К5.
9: Ну и молодец.
10: Вот так, да. А если бы мне предложили К3, я бы не стал заправляться, честно скажу.
7: Потому что у тебя китаец.
9: Потому и не что твой.
10: Турбированный, да, турбированный не мой. Мне любую машину жалко. Моя она или не моя, я уже привык к ним относиться по-человечески, как положено. В общем, есть такая опасность, да.
7: Ладно, теперь несостоявшиеся перемены в нашей жизни. 10 дней прошло с момента публикации поправок в правила дорожного движения, которые приравнивают QR-код в Максе к бумажным документам, водительского удостоверения, СТС, вот это все. 10 дней. Значит, постановление вступило в силу вчера.
9: Ты будешь теперь каждую декаду считать, что ли?
7: 10 дней с момента публикации означает вступление в силу. Все, по умолчанию. Знаете что? Никаких QR-кодов, прикрученных к Максу, до сих пор нету. В Минцифры говорят, что полноценная работа вот этой системы ожидается в ближайшие месяцы.
9: Подожди, нет чего. Ты же в тот момент, когда этот указ вышел, ты попробовал сгенерировать этот QR-код, у тебя получилось.
7: В приложении госуслуги авто.
9: Ну, и что?
7: В Максе нету.
9: Ну, Макс – это вообще некое дополнение ко всему. Прости господи, как бы мы к этому не относились. Главное, вот, что знаете, есть в госуслугах, правильно?
10: Знаете, какой вопрос у меня возникает? QR-код к QR-кодам. Если бы его можно было один раз сгенерировать, сфотографировать...
9: Нет, он динамичный.
7: Он динамический, вот. Он меняется раз в пару секунд.
10: Вот если он меняется раз в пару секунд динамически, тогда это полная ерунда. И никогда это работает.
9: Нет, это полная ерунда в период, когда проблемы с интернетом возникают.
7: Да,
10: нет этих проблем.
7: Это не полная ерунда в том смысле, что вот эти QR-коды легко непринужденно можно подделать. Если он сфотографирован, если он не динамический, картинку можно нарисовать какую угодно.
10: Слушай, я не знаю, просто сфотографировать права недостаточно, нет?
7: Достаточно этого может хватить в том случае, если ты вполне лоялен, и у инспектора нет никаких претензий.
9: А по большому счету, просто имейте права у себя в кошельке или где там в паспорте.
10: Не, понятно, что я всю жизнь возил, и возить буду, естественно, так сказать, никакой...
7: Ретрограды,
9: консерваторы. Причем здесь ретроградство?
10: Слушай, меня недавно один такой очень дотошный инспектор остановил, молодой человек, кстати сказать. А вот где у вас договор с компанией, от которой вы получили автомобиль? Но он по взгляду понял, что бессмысленно совершенно со мной беседовать на эту тему. И
9: так ты показал договор-то? Или ему было достаточно твоих глаз?
10: Нет, я компании сказал, что, ребят, надо вообще класть какие-то договора в бардачок. Я обычно не смотрю. Просто привык, что там все есть, как
9: положено. А вообще, какое его дело по поводу этого договора? Мы имеем право передвигаться на автомобиле? Имеем,
10: конечно. Если есть у тебя СТС...
9: СТС, езжай на здоровье, машина не в Волгограде.
10: Да, сэр. А вдруг вы вот...
9: А вдруг бывает только, знаете что?
10: Да я понимаю, поэтому меня и отпустили с Богом, так сказать. Но в принципе...
9: Как на меня Дима посмотрел.
10: Да, в принципе, это, конечно... Короче говоря, надо иметь, разумеется, бумажные, так сказать, то есть настоящие, реальные права и СТС. Это пока ничего не заменяет, короче говоря. Успокоимся. Когда-то будет, да, другое дело.
7: Так оно же уже вот уже
9: легризовано.
7: Еще один момент, по поводу которого я не устану не угомоняться.
9: Нудничать.
7: Отложенные перемены в смысле автоматические штрафы за отсутствие ОСАГО. Тут коллеги с портала «Автоньюз» спросили у Российского союза автостраховщиков, включат ли камеры с 1 октября 2026 года. Знаете, что?
10: Нет.
7: Российский союз автостраховщиков отвечает, что технически все готово, все базы выверены, достоверно достигает...
9: Они это говорят уже полтора года.
7: 99,98. И сейчас идет тестирование, цитирую, выведенного в промышленную среду функционала АИС страхования на стороне МВД. Мы вспоминаем, на прошлой неделе, на позапрошлой неделе, господин Колокольцев говорил, что поторопились.
9: Да, по-моему, это месяц назад было.
7: Слишком много проблем вот в этой системе, поэтому закон был принят не вовремя, и мы все еще не готовы запускать автоматическую фиксацию отсутствия полисов ОСАГО в промышленную эксплуатацию. Но вот смотри...
9: Даже обсуждать-то по большому счету нечего. Но...
7: Мне нравятся два последних абзаца в этой статье на Автоньюсе. Цитируем. В ассоциации ОКО, это которые производители камер фото-видеофиксации, в ассоциации ОКО говорят, что с технической точки зрения для камер контроль наличия полиса несложная задача. Однако к текущему моменту система проверки полностью не готова. Комплексу нужно распознать госномер автомобиля. Это может делать каждый из применяемых на дорогах России камер. Далее госномер нужно сверить с базой данных Российского союза автостраховщиков по ОСАГО и в случае отсутствия этого номера там, в этой базе, передать в ЦАФАП ГАИ фотоматериалы с признаками нарушения. Для этого должен быть разработан, внедрен интерфейс, по которому вот эта система фото-видеофиксации могла бы взаимодействовать с базой данных РСА и госавтоинспекции. Однако на сегодняшний день такого интерфейса нет.
10: Конец цитаты. Можно вопрос?
7: Давай.
10: А нам зачем это все знать? Я только этого не понимаю. Ребята, заработает, не заработает? Вы же всю голову проели.
9: Вот совершенно с тобой согласен, Олег. Вот совершенно.
10: Друзья мои. Вот эти подробности начинают око, да, интересант.
7: Олег,
10: заинтересованы.
7: Смотри, я в этом году купил себе защиту от дурака плюсом к обычному полису ОСАГО. Вот. Мне нужно понимать, мне покупать, продлевать вот эту защиту от дурака на будущий год или нет?
9: 2 минуты подумаешь на эту тему, пока у нас перерыв.
2: Программа «Мой автомобиль».
11: Реклама. Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу испечи. Любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-роли» и в группе «Контакта».
12: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат.
13: Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
14: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
16: А знаете ли вы что?
15: Незадолго до референдума о переименовании Ленинграда в Санкт-Петербург в июне 1991 года был опубликован список расходов, которые придется понести городу в случае положительного решения. Общая сумма в 150 миллионов рублей горожан не смутила.
16: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
17: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
18: Многодетным семьям нужна большая мощная машина. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила уполномоченная по правам ребенка Мария Львова Белова. Она отметила, что семейные автомобили, как правило, стоят дороже обычных моделей. При этом многодетные семьи нуждаются в больших и мощных машинах, способных вместить всех членов семьи, а также детские коляски.
9: Владимир Путин поддержал это предложение, отметив, что введение таких льгот важно не только многодетным семьям. Найдет поддержку в Министерстве промышленности 100%. Это не только поддержка семьи, но и автопром. Обязательно рассмотрим, пообещал президент России. Я напомню, в нашем законодательстве многодетной семьей считается семья от трех детей, в которой присутствует.
18: Значит, льготные программы, льготное кредитование, а у нас система устроена таким образом, что льготу получает не человек, конечный покупатель машины, да, а банк.
9: Который кредитует.
18: Да, это льготное кредитование. То есть ты должен обмазаться кредитами для того, чтобы попасть в эту самую программу. Так вот, значит, сумма, максимальная сумма покупки автомобиля по этой уже существующей льготной программе, это 2 миллиона рублей.
9: Ну, невозможно купить большой автомобиль.
18: Что ты можешь купить? Буханку?
9: У нас...
18: Ларгус?
9: Секунду, да. Олег, кстати, у нас какие автомобили выпускает наш отечественный автопром, который чисто теоретически подходит для термина «семейный автомобиль».
10: Вот можно сначала?
18: На трех детей.
9: Да, с колясками и с креслами, этими автокреслами. Да, извини, да, Олег.
10: Ничего, я сначала поделюсь бесплатно совершенно слоганом. Каждой семье по буханке. По-моему, неплохо звучит, да? Ну вот примерно вот так,
18: две машины. Напомните мне, пожалуйста, сколько подушек безопасности в буханке?
9: Ноль.
18: Ни одной.
10: Нету там, да. Нету, да. Конечно.
9: И это семейный автомобиль.
10: Слушай, этот автомобиль достаточно скверно управляется при всем при том, при всех его достоинствах.
9: Ну, если вот нормально подойти к этому вопросу, без сарказма, есть у нас, что, ГАЗ выпускает автомобили, которые могут быть...
10: До двух миллионов нет ничего, кроме Ларгуса и Буханки.
9: Нет ничего. Ну, Ларгус какой-то натяжкой можно назвать. Ну, вот для...
18: Пассажирская версия вполне... Трехрядная пассажирская версия. Это автомобиль для большой семьи.
9: Ну, для трех...
18: Он не мощный.
9: Для трех детей максимум.
10: Он не мощный, он не самый безопасный, честно признать, так сказать, если речь идет о детях. Разумеется, конечно, вот этот порог в 2 миллиона следует убирать вне всякого сомнения.
18: К тому же... По одной простой причине. У нас куча китайцев локализованных, в том числе трехрядные машины у нас здесь выпускают. Есть машины трехрядные, да, российского производства. В конце концов, у АвтоВАЗа даже есть машина, как они называются, СКМ? СВМ?
10: Ну, они СКМ. начали выпускать, да. Есть Solers у нас, много чего есть. Да, пожалуйста, вон...
9: Ой, мама родная, я сейчас просто залез в цены на Соболь, смотрю, сколько пассажирский Соболь стоит.
10: Ну, это уже автобус.
9: 4 800, это полный привод, там 4 300 можно взять с дизелем, с задним приводом. Ну, и самый дорогой вариант, это 4 950 59 тысяч. Ну, то, что вот я сейчас вижу.
10: Слушай, вообще-то так вот разобраться, для многодетных семей ничего не жалко, это первое. Да, их поддерживать действительно стоит, что тут говорить.
7: Погоди. Ключевой вопрос. У кого не жалко? У пчелки?
10: У государства не жалко. Мы налоги платим. Я как налогоплательщик, между прочим, добросовестный вполне. Но я считаю, что лучше пускать, да, деньги на поддержку семьи, в том числе многодетных, это нормальная практика.
9: Вот. Да, ты, короче, сказал, говоря, ты сказал, что он уже пассажирский, но ведь многодетные семьи – это не только семьи с тремя детьми. Там ведь может быть и 5, и 6, и 7. Ну и, соответственно, им точно я понадобится видел... именно такой автомобиль.
7: Да, я и смотрите.
10: Я видел на юге семьи даже с 10 детьми.
7: И в Петербурге такие есть, и в Москве. Немного, но так или иначе. Смотрите, вот я прямо сейчас смотрю на автовазовский миниван. Фургон пассажирский, SKM M7 называется. Значит, 2 300, 2 500. Это если обмазываться кредитами.
9: Вот. А что там вообще? Это бензин?
7: Да.
9: Или дизель?
10: Бензин, конечно.
7: 2 литра, 137 лошадиных сил, задний привод. Сейчас посмотрю, сколько мест эта штука может предоставить.
9: Я вообще не очень знаю этот автомобиль, я их вообще даже не видел ни разу.
10: Да их и
9: они есть, в природе существуют?
7: Да, они есть. АвтоВАЗ запустил линейку коммерческого транспорта еще в прошлом году.
9: Да, но...
7: Вот она и продается.
9: А это тот микроавтобус, на котором должен Соколов передвигаться вместо Мерседеса?
7: Да, да.
9: Помню. Ну, ладно.
10: Но он ездит на универсале Веста, поскольку, насколько я помню. Но, во всяком случае, приезжал на встречу в Тольятти. Вот. Но это да, бог с ним.
7: Короче,
10: А кроме того, материнский капитал. Вот почему его нельзя использовать на покупку автомобиля?
9: А его точно нельзя использовать?
10: Я не знаю.
9: В последнее время очень много всевозможных опций открыли для использования материнского капитала.
7: Регионального материнского капитала. То есть власти в Петербурге, например, доплачивают людям какие-то там 300 тысяч.
9: Федеральный вот этот материнский капитал нельзя использовать?
7: По-моему, нет. Сейчас я посмотрю, сколько человек может вместить СКМ.
9: Ну, я думаю, что...
10: Ну, 7, какая разница?
9: 7, 8 точно могут.
10: 8 вряд ли.
9: 8 вряд ли, да. Это 2, 3, 5, 7. Да, 7 это максимум, я думаю.
10: Ну да, 2, 3, 3, как обычно. Ага. 2, так, 3, 2 чаще всего, 6.
7: Трехрядный салон. По штату полагается даже изофикс.
9: Третий ряд?
7: Да.
9: Ага.
10: Ну, то есть но это, в третьем ряду вот, 2 сиденья, правильно?
7: Да, вот эта машина для многодетных семей, но она не попадает в программу льготного кредитования, льготной поддержки.
9: Потому что чуть дороже 2 миллионов.
7: Нифига себе, чуть.
9: 300 тысяч, ты сказал.
7: Ну да, 2 300, 2 500. Ну вот, короче говоря, Путин озабочен. Власти будут пересматривать программу льготного кредитования автомобилей многодетных семей. Я надеюсь.
10: Ну, путь известен, можно, почему нет? Хорошо.
7: Нет, можно просто поднять планку, а можно сделать так, чтобы люди напрямую получали льготу. Так, чтобы не банк занимался этим хозяйством. Так, чтобы государство не банк поддерживало, а напрямую автопроизводителей и многодетную семью.
10: Совершенно верно. Вот это было бы абсолютно правильно. То есть многодетная семья получает, допустим, 1 000 000, покупает автомобиль за 3. А в кредит, не в кредит, это уже пусть сами решают.
7: Да.
10: С капиталом или не капиталом. Ну, это нормальная позиция, да.
7: Ладно, высказались по этому поводу. Ну, вот, это всего лишь наше мнение. Угу. А давайте теперь поговорим о легких и
9: приятных вещах.
7: Да.
9: Такое бывает?
7: Да.
9: Да ладно. Это про что?
10: У нас много хорошего происходит в автопроме, между прочим.
7: 2 500 000, даже чуть меньше, будет стоить новый российский кроссовер Тинет плюс L4.
9: Подожди, 2 600 000 вроде бы.
10: 2 600 000 вроде, вот я тоже
9: смотрю. Откуда ты такие цифры взял?
7: 2 600 000 – это максимальная комплектация.
9: Ага.
7: 2 400 000 с копейкой – это база. Так вот, значит, что это такое? Это LiPass. Это очередной китайский, ну, в смысле, черри подбренд, сделанный специально для Юго-Восточной Азии. То есть эта машина продается в Китае сейчас, свежая, актуальная, она только-только вышла на рынок. Она производится и продается в Индонезии. И вот теперь она появилась и в нашей стране. Она встала на конвейер завода АГР в Петербурге, между прочим. И фишка в чем заключается? 2 400 000 – это ориентировочная стоимость азимута.
10: Ну,
18: теперь давайте сравним. Значит, по габаритам. Не рубль в рубль, но где-то, как бы где-то рядом. Вот этот самый Тенет плюс L4 – это компакт-кроссовер, примерно такой же по размеру, как Лада Азимут. И в нем, значит, 1.5 литра турбина, 147 лошадиных сил, 6-ступенчатый робот с 2 сцеплениями, фронтальные, боковые, занавесочные подушки безопасности, мультимедиа, кожа-рожа, бла-бла-бла. Давайте теперь подумаем.
9: Будет ли это кожа-рожа у Азимута?
18: Да, сколько должен стоить Азимут для того, чтобы составить конкуренцию вот этому?
9: 1 800 000.
18: Актуальному китайцу?
9: 1 900 000 максимум.
10: Дороже будет стоить Азимут, конечно, что говорить.
9: Но, к сожалению, да, я соглашусь с Олегом, он будет стоить дороже.
18: И где-то будут вздыхать тяжко маркетологи АвтоВАЗа. Ну, знаешь,
10: что приятно? Вот, допустим, Тенет, вот этот самый плюс L4, его можно купить завтра. Пойти и купить, да, допустим, ну, теоретически.
18: Но.
10: И уже говорят, есть. А как бы пойти завтра купить Азимут в любой комплектации?
9: Да, и люди его распробуют. Вот люди его распробуют. Если распробуют, им понравится, то у Азимута вообще не останется никаких шансов. Больше разговоров.
10: Вы знаете, сколько премьер было в августе китайских в России?
9: Сколько?
10: 13. Новых совершенно автомобилей.
18: За месяц.
10: Это за месяц. Это обалдеть. Таких темпов, по-моему, ни одна страна не знала, какие
9: демонстрируют китайские производители. Китай знает.
10: Да, совершенно верно. Хотя у них, между прочим, серьезно ужесточаются правила выхода, в том числе на зарубежные рынки, для производителей. Но это отдельный разговор, не будем об этом. Пока они могут так действовать, и они действуют весьма. 13 премьер, и в их числе те машины, которые, конечно, любая практически из них может, так сказать, уничтожить и перекрыть кислород АвтоВАЗу. Потому что АвтоВАЗ доступных бюджетных автомобилей делать не может.
18: Не может.
9: Почему?
18: Может. А зачем?
10: Да, вот вопрос. А зачем? Когда можно подороже, да, и когда можно...
9: Так а если их никто не покупает, зачем их делать?
10: Как покупают?
18: Смотрите.
10: На первом месте гранта.
18: Друзья мои, значит, попробуйте сейчас отыскать в автосалонах «Москвич», вот эту трешку. «Москвич-3» смели из автосалонов после того, как они скинули цены. Они в очередной раз натолкнулись с разбегу, с размахом на полной скорости вот в эту стену отсутствия спроса. Они уронили цены на 300 тысяч, и вот и машина поехала.
10: Жадничать не надо, и все будет хорошо.
9: Может быть, они себе в убыток?
18: Может быть.
9: Может быть, мучаются бедолаги?
10: Не верю.
9: Страдают.
18: Ладно, прерываемся на 5 минут. Впереди реклама, новости. Вернемся совсем-совсем скоро. Я Дмитрий Делинский.
9: Я Кирилл Манжула. Я Олег Осипов с нами.
19: Программа «Мой автомобиль». Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
20: С возрастом суставам не хватает аминокислот и минеральных веществ. Но все, что нам нужно для здоровья, есть в природе. Сегодня мы расскажем, как без особых затрат позаботиться о суставах, используя один натуральный продукт, чтобы долго чувствовать себя активными. В студии Инна Майер, лидер команды технологов лаборатории завода «Здоровая семья».
21: Здравствуйте. Несколько лет мы трудились над оптимальной комбинацией трав, чтобы вы могли позаботиться о своих суставах в любом возрасте. Артротитан – настоящий биореставратор молодости. Содержит огненный корень, в составе которого аминокислоты и вещества, участвующие в процессе естественной регенерации и смазки хряща. Каштан, мелисса, лист брусники известны тем, что нормализуют водно-солевой баланс. Сабельник работает по принципу природных анальгетиков. Уже год мы радуемся результатам наших клиентов. А теперь и вы можете ощутить мощный и безопасный эффект артротитана. К тому же бесплатно. Объявляю об акции «Новое качество жизни». Позвоните прямо сейчас по бесплатному номеру 800-301-6768 и заберите одну или две упаковки артротитан в подарок.
20: Вы дарите артротитан всем или только первым дозвонившимся?
21: Мы дарим артротитан всем. Пусть больше людей узнает об артротитане.
20: Звоните бесплатно. 8-800-301-6768. 8-800-301-6768.
22: С
3: срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года. ИП Лушпаева Елена Валерьевна. АГРН ИП 324-595-800-107-811 от 02 сентября 2024 года.
19: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках 10:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Избиратели Псковской области имеют возможность принять участие в общероссийской тренировке дистанционного электронного голосования. Если вы уже подали заявление на участие в ДЭК и получили статус «Учтено», вы можете протестировать систему перед днями голосования. Сегодня и до 20 часов 10 сентября вы получите тестовые электронные бюллетени с обезличенными данными о кандидатах и партиях по выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Псковской области. Чтобы принять участие, перейдите на федеральную платформу «Выбор». выборы.gov.ru и авторизуйтесь через личный кабинет госуслуг. В школе номер один стартовала реализация проекта «Стартапы. Все этапы». Он познакомит школьников с основами технологического предпринимательства.

0: Активная жара 2026. Приглашаются все желающие в возрасте от 14 до 35 лет. Участникам необходимо выбрать до 10 фотографий, сделанных летом 2026 года. Каждый снимок должен иметь оригинальное название. Конкурс продлится до 4 октября 2026 года.
1: О валютах.
0: Доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек, юань 12 рублей 88 копеек.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 23 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
3: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
4: А вы скажите, пожалуйста, у вас же тоже ноги дергаются, когда вы сидите на переднем пассажирском?
5: Да, дергаются.
4: И руки тянутся к...
5: Ну, руки, может быть, не тянутся, не до такой же степени, мы ненормальные, но ноги дергаются, особенно в каких-то экстренных ситуациях, очень хочется нажать на тормоз.
4: Итальянцы.
5: Да, Олег, что ты говоришь?
6: Я хотел сказать, что рука тянется хлопнуть по шее
5: того, кто сидит за рулем.
4: По шее?
5: Ну, да, что? Чем тебе не нравится шея?
6: Ну, ладно.
4: Не, ну, слушайте, ну вот как-то в моей версии реальности, в моей парадигме, где-то рядом должно находиться затянутые в колготки, ну, в чулок, да, в чулок колено.
5: Разное бывает. Иногда я думаю, что недаром,
6: у нас,
5: недаром у нас появилась традиция в такси сидеть сзади, чтобы, не дай бог, у тебя на переднем пассажирском сиденье не появилось желание вдарить по затылку этого водителя.
6: Поскольку в наших такси нет шторки, то легче дотягивать туда
5: затылку. Ну, возможно.
4: Да, с другой стороны, я теперь понимаю, почему в современных машинах, что в европейцах, что в китайцах, вот этот центральный тоннель,
5: вот. Маленький.
4: Нет, он теперь он просто огромный. Это как барьер, закрывающий половину вообще расстояния.
5: Я не понял, о чем ты говоришь. Ты имеешь в виду вот эта щель между водительским креслом и пассажирским?
4: Да, она теперь...
5: Я не заметил увеличение ее размеров. Может быть, я невнимательно за этим наблюдал?
4: Да, видимо, рядом с тобой не было коленей затянутых в колготки. Короче говоря, к вопросу о том, почему у нас дергаются ноги, когда мы сидим на переднем пассажирском, руки тянутся к рулю, и как решить эту проблему? Компания Ferrari запатентовала машину с рулем для пассажира.
5: Что за бред?
4: Нет, это не бред, это...
5: А зачем?
4: Я сейчас все объясню. Значит...
5: Они таким образом решили вопрос с праворульным леворульным рынком. Они поставляют просто оба рульных автомобиля.
4: Каким... Два полноценных комплекта органов управления в одной машине. Два кокпита, как это называется, в одном автомобиле. Один из них работает, второй выключен. Для того, чтобы включить второй, значит, нужно выключить
5: там
4: первый.
5: Руль физически присутствует?
4: Да.
5: Что за... Да. Олег!
4: Да, и оно складывается, что на водительском сидении с левой стороны, что, значит, ну,
5: это
4: на
5: точно,
4: пассажирском.
5: Это справа. Точно для того, чтобы решить вопрос с праворульными или леворульными машинами. Ну, поставляешь ты автомобили в Великобританию, вот, пожалуйста. Поставляешь машины во Францию, вот, пожалуйста. Никаких проблем.
6: И опять же, чтобы переключить, надо хлопнуть по затылку.
5: Это так итальянцы?
6: Какое-то действие необходимо, понимаешь, физическое. Ну, слушайте, ну, запатентовали, и ладно. Это же...
5: Это же не значит, что это введут в эксплуатацию такое.
6: Ну, конечно, это можно ввести, можно не ввести. Много ли мы знаем о патентах? Их там сотни, допустим, а один из них, может быть, реально воплощается в жизнь. Все остальное нет. А вообще-то вот мировой автопром куда стремится, это интересная идея. Мне кажется, что он стремится уйти

0: от реального, я не знаю, от реального передвижения к имитации реального передвижения.
1: Поясни,
2: что ты имеешь в виду?
0: Я имею в виду то, что предлагает BMW. Она решила научить автомобили дрифту, дрифтить самостоятельно. За рулем может быть чайник чайником, так сказать, но с дымом из-под колес он легко. На вот валить... самой...
2: Погоди, Олег, прикол заключается в том, что валить боком на дорогах общего пользования...
1: Нельзя, это противозаконно.
0: Конечно, нельзя,
2: абсолютно.
0: Безусловно.
2: BMW зашивает в мозги своей новой машины возможность валить боком для неподготовленных людей? Они что, с ума сошли?
0: Да, она помогает автомобилю срываться в занос, система новая. Это вот патент, который они только что защитили в немецком патентном и товарном ведомстве, между прочим, не где-нибудь. То есть с помощью датчиков, просто коротко, да, вот то, что пишет Автоньюз, это любопытно, машина определяет намерение водителя, представляешь, да? То есть камера, ты что хочешь, друг мой, моргнул левым глазом, пошел в занос, понимаешь? Чтобы с помощью датчиков определяло, когда водитель хочет начать занос. Электроника изменяет работу подвески, в данном случае так, чтобы нагрузка на заднюю ось временно уменьшилась. Да, а корма раньше потеряла сцепление с дорогой. Короче говоря, ты нифига не умеешь обычный автомобиль направлять в занос, так сказать, предварительный, допустим, если ты в ралли участвуешь. Но машина за тебя это сделает, только моргни ей как надо. Мне кажется, что это уже...
2: За гранью.
1: Перебор.
0: За гранью, так сказать, да. Во-первых, с моей точки зрения, даже на гоночном треке, даже на специальных автодромах, человеку неумелому все равно это опасно делать. Я в этом совершенно уверен, так сказать. Это не так просто. Между прочим, машины, уходя в занос, могут переворачиваться иной раз. Да?
1: Вы не поверите.
0: Да, то есть и такое бывало, видели мы не раз, так сказать, такие истории. И потом, а вообще зачем? Вот либо человек действительно учится управлять автомобилем в критических ситуациях в спортивном режиме, либо нечего ему, так сказать, собственно, пускать дым в глаза своей спутнице. Так сказать. Ну, не умеешь и не надо. Ну, как-то вот меня это совершенно озадачивает. Но, впрочем, это вот то самое, к чему Мерседес стремится, то есть BMW, прошу прощения, Мерседес тут ни при чем, стремится уже последние лет 20, так сказать, начиная с активного рулевого управления и ставкой на там бьюти-блогеров. Ну, вот это вот все. И теперь еще можно дрифт изобразить, так сказать, да. Ну, короче говоря, вот это вот тот путь, который мне, как любителю, в общем, активной езды, в том числе, когда это возможно и уместно, мне, конечно, совершенно непонятен. Я считаю, что это какая-то глупость.
2: Целиком полностью поддерживаем со своей стороны. Я тут, смотри, что подумал по поводу двух рулевых управлений на Феррари. Двух рулей, двух комплектов педалей.
1: Так.
2: Значит, длинные путешествия. Вот представь себе, значит, на какой-нибудь машинке Феррари с шильдиком GT мы едем куда-нибудь далеко-далеко-далеко.
0: И вдруг ты видишь, что водитель клюет носом.
2: Да,
0: клево же бац было по затылку и переключил.
2: Перехватывать управление, значит, не пересаживаясь.
0: Ну да. Это, между прочим, вот в этом смысле, безусловно, есть...
1: Передаю штурвал. Штурвал принял. Какие-то... Ой, господи, боже ты мой.
0: Главное, обоим не заснуть.
1: Да, что делать, когда оба заснули?
0: Слушай, я...
1: Ну, мне кажется, мысль должна двигаться дальше. Хотя с Феррари это не актуально, ибо там заднее сиденье, это вообще, если есть, это смеху подобно. Но, тем не менее, надо еще внедрять эту технологию и для задних пассажиров.
2: Господи, автопилот же уже, ну, как бы уже существует какой-то более-менее. Ну, ладно, так или иначе, мы проржались. Вот, мы высказали свое мнение по поводу того, куда нас тащит автопром, да? Несколько слов о том, куда нас тащат женщины. Видели же фоточки гениальные совершенно. Палец девушки застрял в руле, когда она показывала парню, какое хочет кольцо. Руль спортивный. Знаете, вот эти да, штуки без подушек безопасности, без вот этих панелей с кнопками. Вот, я Кирилл
1: показываю. Я понял. Подожди, а зачем это она...
0: Раллийная она, машина,
1: на самом деле. Размер пальца хотела таким образом подтвердить?
2: Да. показывала парню, какого размера кольцо ей нужно.
1: Ага.
2: Да, пришлось вызывать спасателей.
0: Причем не тот палец в дырку воткнул. Это же указательное, насколько я вижу.
2: На фоточке, да.
0: Ну, вот. Указательное. Зачем он указательный палец кольцо? Обычно он на безымянном.
1: Ну, возможно, не по тому поводу она хотела кольцо, не по поводу помолвки.
2: Черт его знает. Возможно, просто указательный палец ей было не жалко.
1: Ну, указательный... Хотя безымянный, наверное, такого же размера, как указательный.
2: Ну, у меня, да.
1: У меня тоже вроде бы...
2: Давайте пальцами мериться.
1: На глаз. Давайте. Жалко, мы не за рулем. Сейчас бы померили.
2: Короче говоря, спасатели с помощью слесарного инструмента аккуратно демонтировали часть рулевой колонки и освободили палец девушки.
1: Интересно, чей был автомобиль? Может быть, парень ее пустил за руль своего спортивного автомобиля?
0: Да нет, она с
2: пассажирского за рулем.
0: Сиденья.
2: С пассажирского сиденья, да.
1: А, то есть он был за рулем, но сам дурак. Зачем такие вещи допускать?
2: Угу.
0: Абсолютно, да. Может, она схватилась за руль, чтобы, так сказать, выправить ситуацию дорожную?
1: Вместо того, чтобы дать ему подзатыльник.
2: Вот если бы был второй руль,
1: тоже с дыркой.
0: Вот все-таки есть...
1: Нет,
0: есть
1: Олег,
0: смысл в этом самом, в том, что предлагает Феррари.
1: Производителю надо задумываться над тем, как делать руль. Никаких дырок там быть не должно.
0: Да нет, в гражданских машинах этих дырок и нет. Это автомобиль явно предназначенный для особого вождения, так сказать, либо раллийного, либо чего-то там на бездорожье.
1: Либо просто понты.
2: Судя по внешнему виду, это шаха, это вот для того, чтобы валить боком. Вот. И руль там, соответственно, без подушек безопасности. Какие подушки безопасности на бокоходе, сделанном из шестерки?
0: Ну, чего, да, конечно, чем? Там нет ничего, это безусловно.
2: Угу. Ну и вот, собственно, руль спортивный, в нем дырки для облегчения, и вот одна из этих дырок поймала девушку.
0: Мне девушку жаль.
2: А мне руль.
1: А мне парня.
0: А парня-то что жалеть? Ну,
1: действительно, что такого жалеть-то, господи, да боже мой. Купит себе новый руль для понта.
2: Угу.
1: Недорогие они.
2: Ладно, в этом месте вынуждены прерваться. У нас минут до конца этой четверти часа. Мы практически уже ничего не успеваем обсудить, разве что только закинуть в вашу голову мысли о том, что, помните, Jaguar Land Rover, значит...
1: Помните такие Jaguar и Land Rover?
2: Вот. Они что тут удумали? 10% персонала сокращают в ближайшие 2 года, 4000 сотрудников, для того, чтобы сократить операционные расходы на производство автомобилей. Ну, просто потому, что у них все очень-очень плохо. Мы еще 3 года назад говорили, что Land Rover'ов не будет. Вот. Jaguar точно все уже закончились. Вот эти странные машины.
1: Ладно,
2: никому не нужны.
1: Прервемся, будем плакать вместе над Jaguar и Land Rover.
0: А мне жаль.
1: Прям... И мне тоже, кстати.
2: Олегу Осипову спасибо. Впереди Игорь Маржаретта.
1: Пока-пока.
3: Программа «Мой автомобиль». Реклама. Сентябрь. Строй сам. Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. Строй сам. Выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. Строй сам. Строим с теплом. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
4: Торговый центр «Апельсин» приглашает вас на празднование своего 16-летия. 11 сентября с 6 до 9 вечера вас ждет специальная интерактивно-развлекательная программа для детей и взрослых с подарками и угощениями. Ждем вас в эту пятницу на семейный праздник. Подробности в группе «Апельсин» ВКонтакте.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
6: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: А теперь сурки-антифризоголики. Как бы странно, предельно нелепо это не звучало, но, тем не менее, явление существует в Калифорнии. Туристы в национальных парках массово заворачивают автомобили в брезент, спасаясь от сурков, которые идут к автомобилям на запах антифриза.
1: А они просто идут или они... подойдя к этому автомобилю, совершают какие-то противоправные действия.
2: Ну как противоправные? Ты же не привлечешь сурка к ответственности за то, что он перегрыз тебе эти...
1: Почему не привлеку? Привлеку, еще как привлеку. Если перегрызет, зараза. Так привлеку, мало не покажется.
2: Это национальный парк, Кирилл.
1: И что?
2: Ты сам дурак, ты не хозяин в национальном парке. Сурок хозяин в национальном парке, а ты нет.
1: Я не хозяин своего автомобиля, своего антифриза.
2: Ты вторгся на чужую территорию. Сам дурак, если у тебя антифриз подтекает из системы охлаждения, и в результате сурок приходит и...
1: загрызает все напрочь. Ладно. Вот придурок.
2: Мы вернулись. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Кирилл Манжула.
2: А вместе с нами Игорь Маржаретто, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». Игорь, доброе утро.
1: Привет, Игорь.
7: Доброе утро, друзья.
3: «Форсаж дня».
2: Не, ну ладно, похихикали, да, и, собственно, и хватит нам веселья. Тут появились слухи о том, что изменился порядок возврата водительских удостоверений в МВД. Ну, это вот для тех, кто был лишен, там, допустим, за пьянку или попавшись на встречке или на красном свете, неважно.
1: Ну, и как оно изменилось?
2: Ну, водитель должен сдать теоретический экзамен на знание правил дорожного движения, оплатить штрафы за административные правонарушения и, собственно, еще и справочку медицинскую.
7: Ничего не изменилось. Собственно, как была принята эта процедура лет 15 назад, так вообще ничего не произошло нового. Ну, какие-то разговоры там шли, там, о ужесточении, там, о смягчении, но ничего абсолютно точно не изменилось.
2: То есть слухи, слухи, как бы кто-то вдруг для себя обнаружил, что вернуть права после лишения можно вот таким, ну, в смысле...
1: сложным образом.
7: На протяжении их 15 лет несколько раз уточнялись некие правила, а сейчас все устаканилось. То есть человек лишен был прав за что-то. У нас довольно длинный список правонарушений, за которые можно лишиться прав. И это не только пьянка или отказ от освидетельства. Это там и повторный выезд на встречную полосу, и много чего, особенно повторные вещи, которые приводят тоже к лишению прав. Ну и в результате лишился прав, походил пешком какое-то время. Кто-то 3 месяца, кто-то там 1,5 года. Ну и дальше приходишь, когда срок истек. Причем срок считается с того момента, когда ты сдал права в ГАИ, между прочим. Если человек такой умный думает, а никто меня не забрал, я буду тихо ездить, можно рваться еще жестче, потому что если поймают и выяснят, что человек лишен прав и не сдал их, ой-ой-ой. Ну и вот, соответственно, закончился срок лишения, пришел, значит, если надо, справочку медицинскую принес, записался на экзамен, теоретически.
2: Погоди, погоди, его, а что значит, если надо, справку принес?
1: Ну это если ты был лишен прав за пьянку. Тогда нужна медсправка.
2: А, понял.
7: Да. А если за выезд на встречку, ну какая медсправка?
1: Ну зачем тебе медсправка? С медицинской точки зрения ты нормальный.
7: Вот, и, соответственно, сдал теоретический экзамен и получи документ уже дальше обратно.
1: Интересно, кто-нибудь из нас, друзья, сейчас...
2: способен сдать?
1: Способен ли сдать теоретическую часть экзамена?
7: Слушай, а я ничего сложного тут не вижу. Я его сдавал несколько раз. Так получилось по жизни. Ну, во-первых, один популярный сайт раз в год проводит викторину. Да, давайте, я несколько раз участвовал. И, в общем, набирал достаточно высокие показатели. Потом я сдавал как-то за границей, там изучал когда систему, как вот получают права там в некоторых странах. Ну, сдавал и сдавал. Ну и чего тут такого страшного? Там же самое главное не зубрить, а понять логику. Если ты ее понимаешь, там посидел 3 вечера, вспомнил все, пошел и сдал. Хотя есть люди, которые не могут сдать. Я знаю одного человека, который был лишен там за пьянку, а потом ходил и плакал. И говорю, а как же мне сдать теорию? Я говорю, сиди позубри, сам виноват. Ну вот и мне не дается, я уже старенький. Говорю, ну то что я могу сказать? Более того, сейчас очень жесткая система контроля за именно этим экзаменом. Потому что, ну, экзамен практический, допустим, там есть субъективные моменты. А здесь все четко. Вот компьютер, вот программное обеспечение, вот контроль со стороны начальника, там, условно говоря, госавтоинспекции области. Жесткий контроль, я специально интересовался, а можно ли проскочить. Любопытно стало. Нет, говорят. Под страхом расстрела не проскочишь. Иди учи. Ну, пошел и выучил. Ну, в конце концов, еще раз говорю, все мы сдавали эти экзамены, ничего страшного не было. Я когда вот в автошколе учился, с первого раза сдал, на самом деле.
2: Так и, ну, кто из нас провалился на теоретическом экзамене?
1: С теорией все в порядке. Все, ну, вот, почти все, с кем бы я ни говорил, сдавали с первого раза.
2: Я горд сдал со второго своими силами. Вот. Без поддержки, без помощи.
1: Его никто не поддерживал.
2: Даже жена меня не поддерживала в этом начинании. Так, ладно. Короче говоря, ничего не поменялось. Все как было 15 лет назад.
7: Это разговоры.
2: Понял, ладно. Так, теперь об автомобилях. Да, у нас тут прелюбопытная штуковина созрела. Toyota разработала замену солярки из растительного масла. Очередная супер-пупер технология, которая, по крайней мере, в Австралии...
1: Изменит наш мир.
2: Короче, они провели успешные испытания на австралийских дорогах с тойотовскими пикапами Hilux, по крайней мере, они заправляли переработанным растительным маслом, причем двигатель не дорабатывали, то есть они ничего не поменяли. Вот как дизель жрала эта Toyota, так и продолжает жрать. А если хочешь, можешь заправлять переработанным растительным.
1: Вопрос, можно, зачем? У нас так много этого растительного масла.
7: Послушайте, я знаю про эти опыты, они производятся уже не первое десятилетие. И речь шла, насколько я помню, в свое время о том, что там 100 тысяч ресторанов Макдональдс по всему миру, у них остается отработанное растительное масло, в котором чего-то жарили.
1: Картофель.
7: Да, картофель. А в каких-то странах пончики там делают, а в каких-то там хворост. Ну, в общем, вот это отработанное растительное масло, оно никуда не идет. Оно просто скапливается в каких-то количествах. Можно, конечно, их вылить в канализацию.
1: Нельзя.
7: Забьется. Это будет нехорошо. Вот. Я к чему говорю? Вот это как раз и собирались использовать. Отработанное масло в пищевой промышленности. И несколько раз я слышал, да, вот вроде как все хорошо. Ну, наверное, не все хорошо, раз до сих пор не ввели. Во-первых, я не очень понимаю, какая себестоимость переработки этого масла в топливо. Во-вторых, как наладить систему сбора, это тоже что надо как-то сделать. То есть я приезжаю с бочечкой, так, объезжаю все точки общепита в городе, вот, мне тут выносят...
1: Да я думаю, что все точки общепита будут сами приезжать в какую-то точку и свозить это самое отработанное масло. Я думаю, они тратят колоссальные деньги на утилизацию этого отработанного растительного масла. Особенно, ну, в общем, такие гиганты, как Макдональдс.
7: Да, есть какие-то такие интересные исследования. Просто я еще раз говорю, я не понимаю себестоимость, поскольку всегда говорят, эксперимент удался, машина поехала. А во сколько машине обошелся литр вот такой эрзац солярки, я не знаю. Вот когда они мне скажут, что литр обычной солярки стоит 85 рублей, а эрзац солярки 84, ну, это уже интересное предложение. Даже если 90. А если скажут, что он стоит 250 рублей, так зачем мне такой эрзац нужен?
1: А у меня подозрение. Зрение, что именно так примерно оно и стоит.
2: Зато у него более высокое цетановое число. Вот, и меньше всякой серы и других примесей.
1: Ну, сейчас зеленые...
7: И приятный запах пончиков.
1: Да. Или жареной картошки.
2: Ладно, еще одна гениальная новация от Toyota. Помните такой этот каблучок, не каблучок? Ну, короче говоря, универсал типа Largus, а Toyota Probox. Или Probox, черт его знает.
1: Probox всегда называли его, не знаю.
2: Ага.
1: Как правильно.
2: Так вот, каждая комплектация вот этого Probox, они их обновляют... примерно раз в пару лет. Теперь существенно эта машина не меняется уже черт знает сколько лет. Они делают...
1: Как это принято у Toyota.
2: Да, маленькие рестайлинги. Вот. И обновляют в том числе телематику всевозможную. Электронные системы, которые спрятаны под приборной панелью, там теперь есть система, которая называется T-Connect. И она способна уведомлять полицию, если мозги машины считают, что манера поведения... агрессивная.
1: Опять лезут туда, куда не надо.
2: Ну, то есть, типа, человек прижал эту педальку, значит, совершил несколько резких поворотов, да?
1: Шашечки там, все эти дела.
2: Вот, а машина такая, дзынь, в полицию. Типа, давайте-ка обратим внимание на то, что происходит за рулем этой машины. Кто за рулем этой машины находится?
7: Игорь, насколько я понял, да. Насколько я понял, там речь все-таки шла об очень агрессивном вождении, не о резком торможении, а совсем агрессивном вождении и направлено против угонщиков. Типа, вот человек, который ездит на машине обычно, он все-таки там соблюдает какие-то правила, а если негодяй какой-то похитил машину, он быстро старается уехать, там, как в кине показывают, нарушает все возможные и невозможные правила, едет по встречке и так далее. Вот такое, в таком случае, значит, система сообщает в полицию, что вообще-то мой водитель приличный человек, но тут явно какой-то сумасшедший сел за руль.
2: А нужно быть сумасшедшим для того, чтобы играть в шашки на пробоксе или пробоксе, черт. черт его знает как.
7: Это ж, блин, это очень модная была машина у нас. Насколько я знаю, поставки ее практически прекращены в Россию. Они попали под запрет к категории, поскольку это коммерческий автомобиль числится.
2: Ну, так или иначе, забавненько. Вот, мы были в курсе того, что в машины, в современные машины ставят телематику, которая следит за стилем вождения и сливает информацию страховым компаниям. И, типа, если ты овощевод, если ты не агрессивно водишь, ты можешь получить какую-то скидку от страховой на полис, но это там, да, это там за границей. Вот. У нас такое не работает.
7: У нас тоже такие эксперименты были. Сейчас, по-моему, их нету. Но некоторые страховые компании предлагали поставить такую систему под капот. У меня стояло, мне стало интересно в свое время. Ну и, соответственно, на протяжении полугода что-то анализировалось. Я сам заглядывал в личный кабинет. И, в конце концов, сделали какой-то вывод, что я достоин там, 20% скидки за полис ОСАГО, допустим. Любопытная вещь. У нас в связи с тем, что автомобили, уже телематические системы становятся штатными во многих, это вполне возможно появится и у нас.
2: Ладно, в этом месте прерываемся. Игорь Маржар, это автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат», был у нас на связи. Игорь, спасибо.
1: Спасибо, Игорь.
2: Давай, хорошего дня.
1: Пока-пока.
3: Программа «Мой автомобиль».
7: Берегите себя.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
8: Песня «Кукла колдуна» вышла в 99-м году на акустическом альбоме «Короля и Шута». Это одна из немногих песен Киши, полностью написанная Андреем Князевым, без участия Михаила Горшенева. Ну, а сам Горшок долгие годы недолюбливал эту композицию, считая ее слишком попсовой. Тем не менее, по иронии судьбы, именно «Кукле колдуна» было суждено стать одной из визитных карточек коллектива.
9: Казалось бы, весь ажиотаж и хайп вокруг «Куклы-колдуна» прошел еще пару лет назад. Но вот очередной виток. В интернете завирусился кавер на вечный хит «Короля и Шута» в исполнении певицы Саши Квашиной. Причем хватает и негативных отзывов. Вот некоторые из них.
8: «Эта женщина совершенно не способна вести себя естественно. Что с ней не так?» Вот еще одно мнение. «Идеальный пример, как можно обладать милой внешностью, чистым голосом, дико заморачиваться на уроках вокала, но при этом выбесить буквально всех своим исполнением, в котором куча мелизмов там, где можно спокойно пропеть одну ноту».
9: Ну, а после такого-то представления самое время послушать, наконец-то, этот нашумевший кавер, из-за чего весь сыр-бор, шум-гам, а драки нет. Давайте слушать «Кукла-колдуна» и та самая версия.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на Краснодарский край. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что при ударе БПЛА по Новороссийску погибли 4 человека, включая ребенка, 29 пострадали, трое из них в тяжелом состоянии. В городе есть повреждения, также последствия воздушного налета устраняют в Анапе и двух районах этого региона. История с арестом норвежскими властями российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» остается далекой от разрешения. Судно по-прежнему находится под арестом в порту Баренцбурга. Это заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, действия Норвегии – это хорошо продуманная операция. Она назвала удивительным делом то, с какой высокой скоростью, несвойственной для Норвегии, суд первой инстанции удовлетворил ходатайство украинских компаний по этому вопросу. Российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». Судно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Пассажиры арестованного судна – это 69 человек, и в их числе главный редактор радио «Комсомольская правда» накануне вернулись в Россию.
0: О судебных делах.
1: Суд вынес приговор 15-летнему подростку, убившему год назад двух человек на почве ревности под Иркутском. Его признали виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью. В октябре 25-го юноша в подъезде жилого дома нанес десятки ножевых ранений 14-летней девочке. В момент убийства на крики о помощи выбежала 23-летняя соседка. Она попыталась остановить подростка, но он напал с ножом и на нее. Обе пострадавшие скончались. Суд приговорил несовершеннолетнего к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Также удовлетворены иски матерей погибших о взыскании с осужденного компенсации морального вреда на общую сумму 5 миллионов рублей. Свою вину подросток признал частично.
0: Обо всем.
1: Каждый пятый россиянин считает себя ленивым, таких 21%. При этом 73% жителей страны характеризуют себя как трудолюбивых. Это показал опрос в ЦИОМ. И они практически не изменились за последние 5 лет. Эти данные главным объяснением своего усердия 61% респондентов назвали привычку много работать. Еще 35% связали трудолюбие с воспитанием, внутренними установками и ответственностью. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Ночной удар по Кубани. 4 человека погибли в Новороссийске, а в Геленджике отразили самую массовую атаку дронов. Сигнал из Берлина и предупреждение Лаврова. Почему в Европе вдруг заговорили о диалоге с Москвой? И ноль сбитых целей Киевом. Наши ракеты и бандероли поразили ключевые военные объекты в Киеве и Николаеве. Мы поражаем объекты в Киеве. Информация пришел Измайлов. Трагические новости. С юга страны 4 человека погибли, почти 30 получили ранения в результате ночной атаки украинских беспилотников на Новороссийск. Трое пострадавших в тяжелом состоянии, сообщил губернатор. Параллельно самый массовый продолжительный налет дронов зафиксировали в Геленджике. Средства ПВО наши работали по вражеским целям всю ночь, сообщил глава города-курорта. С нами корреспондент «Комсомольской правды» в Краснодарском крае Евгений Острый, успевший почитать число дронов и получить всю самую последнюю информацию. Евгений, здравствуйте.
3: Да, доброе утро.
2: Ну, да, утро вот недоброе, к сожалению. Что известно на этот час? Сколько сбили, сколько летело, кто где был, что в каком состоянии пострадавшие, да, что в Новороссийске?
3: Да, на самом деле вы сейчас озвучили информацию по Геленджику. Мы, честно говоря, каждое утро, в общем, это первая новость, которая приходит нам во все ленты. И, естественно, мы в первую очередь заходим в телефон смотреть, как там у нас прибрежные все города, потому что в основном они подвергаются ежедневно просто страшным налетам. Ну вот в Геленджике, слава богу, сегодня мэр как раз рассказал, что массированная атака, но тем не менее не было ни пострадавших, ни инфраструктура не пострадала. В общем, достаточно все благополучно там обошлось. Что не скажешь, конечно, о Новороссийске, потому что там в очередной раз очень страшная была ситуация. Там погибли 4 человек, и один из них ребенок. И, в общем, можем только судить вот по всем этим, по информации, 5 многоквартирных домов пострадало, еще 2 частных дома, 29 человек в больнице. Это, конечно, масштаб сразу описывает трагедии и, в общем, страшная основа. В Анапе тоже упали обломки дронов на 2 предприятия, на 3 частных дома, 4 машины пострадали, еще детский сад. Ну, тоже, в общем, слава богу, обошлось без жертв. В общем, уже губернатор...
2: А детский сад работал, да, вот уже с утра открылся?
3: Ну, нет, он не работает, конечно. Вот обещают, значит, ну, в любом случае, обломки упали на территорию детского сада. Детский сад сегодня не работает.
2: Нет, дети были в это время там?
3: Нет, детей не было. Это был ночной налет, да. Вот, поэтому, в общем, наверное, жертву удалось избежать в Анапе. Ну, вот самые, говорю, страшные сводки приходят из Новороссийска пока. Там уже выразили соболезнования. Понятно, что начался обход по всем пострадавшим домам, людей призывают, значит, сообщать, где у кого что упало, не подходить, естественно, к обломкам.
2: То есть, Евгений, и, в разных общем... частях города, да, и жилые дома, и предприятия везде что-то вот фиксируют?
3: Ну, к сожалению, мы не можем вообще, в принципе, установить объекты, на которые, в общем, ведется атака. Потому что в основном страдают, конечно, гражданские объекты, это дома жилые, и в центральном, в основном центре города пострадали дома, водопровод пробит, то есть люди сидят сейчас без воды, еще к тому же, в общем, вот такая ситуация.
2: А на данный момент то, что мы с вами обсуждаем, все зафиксировано? Или вот, не дай бог, да, еще пострадавшие могут, потому что, говорите, звонить, обращаться призывают?
3: Ну, пока речь идет вот об этих людях. Трое из них в тяжелом состоянии, то есть они уже в больницах, трое в тяжелом состоянии. Ну, обход продолжается. Возможно, будет, конечно, цифра эта меняться, как правило. Она меняется, к сожалению. И цифры всегда по погибшим меняются. Если такое происходило там ночью, то, конечно, ждать какого-то стабилизации сводки не приходится.
2: Да, спасибо, Евгения Острая, корреспондент «Комсомольской правды» в Краснодарском крае, наиболее пострадавшим этой ночью от налета беспилотников противника. Некоторое время информации вот о таких атаках не было. То ли копили дроны, копили ракеты, то ли не получалось. Но вот, к сожалению, на утро среды вот так. Ну и к Европе, которая на фоне разгрома в небе Киева, теперь европейские дипломаты резко вдруг заговорили про диалог. Глава МИДа Германии, той самой, которая прямо с утра до вечера говорит воинствующей о том, что надо воевать с русскими опять. Так вот, Йохан Вадельфуль заявил, что страны есть теперь. Выражает готовность вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. И не просто, а по урегулированию конфликта. Ранее Лавров посоветовал европейцам получше заучить слова нашего президента. Никакой агрессии против Европы в планах Москвы нет и не было. А разговоры об этом полная глупость. Хорошенько отжать евродипломатов, как мокрые тряпки, собирается военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
4: Вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров в одном из своих интервью сделал целый ряд крайне любопытных, я бы даже сказал, запредельно жестких заявлений. Он, в частности, сказал, что Европа петушится, Европа готовится к войне, но если такая война случится, то она будет принципиально новой и, заметьте, очень короткой. А какую же новизне войны, говорил Лавров, и почему она будет короткой? Я вам объясню это немножко позже. А сейчас давайте перейдем к сути проблемы. Европейские политики и генералы уже откровенно планируют войну с Россией, даже назначают срок, или, по крайней мере, года. Ну, например, 29-30 год. Вот такая она Европа. Политики, генералы европейские день и ночь натвердят, что вот-вот-вот Россия нападет на Европу. Ну, этот безмозглый вывод Путин уже называл невероятно лживой пакостью. Потому что сейчас, когда у России немалое количество проблем, связанных с конфликтом с Украиной, о каком нападении на Европу можно говорить? Так могут говорить только европейские безумцы, которым очень хочется спровоцировать Россию. Так и говорит Зеленский. А зачем говорит Зеленский? Так, а потому что он постоянно твердит, если Россия победит Украину, она обязательно попрет на Европу. Вот там вот, на Берлин, на Париж, на Лондон. Ну, безумие же, да, безумие. Ну, скажите, зачем нам идти в Европу? У нас что, нету картошки, хлеба, молока, творога, угля, газа, нефти? Ну, безумие совершенно. А зачем это делает Европа? Потому что вот этот фальшивый тезис о российской военной угрозе, он позволяет выживать и НАТО, и правительствам европейских стран, у которых сегодня дела идут очень и очень плохо. Что во Франции, что в Германии, что в Великобритании. И надо переключить общественное внимание этих стран, мнение людей этих стран, на то, что вот-вот Путин придет и будет нас тут бомбить, грабить и так далее. Понятно. Дешевая фишка. Ну, а теперь я попытаюсь ответить, почему будет война короткой и необычной. Многие российские обыватели, да и нормальные люди с хорошим образованием, считают, что если Европа попрет на Россию, ну, там, допустим, 25 стран со своими армиями, вот такой могучей кучей, навалятся на Россию, то нам хана, извините за выражение, это не дипломатическое. Но вы знаете, европейские политики и генералы очень плохо изучили ядерную доктрину России. А в ней появилась годика полтора-два назад принципиально важная поправка. Знаете в чем? Она заключается в том, цитирую примерно, но близко к тексту. Если даже противник нападет на Россию и будет иметь преимущество и в личном составе, и в вооружениях, в обычных вооружениях, то Россия оставляет за собой право ради того, чтобы сохранить территориальную целостность и суверенитет, достает за собой право использовать ядерное оружие. Вот это для диких мозгов, заблудших политиков и генералов Европы до сих пор не дошло. Еще раз повторяю, Россия оставляет за собой право достать из ножен ядерный меч. Вот почему война будет, если она случится. Вот она будет почему и новой, вот почему она будет и короткой. Потому что и наши, и тактические ядерные ракеты, и межконтинентальные ракеты очень быстро превратят Европу в пылающие развалины городов и поселков. Вот в чем вопрос. Москва тысячу раз предупреждает. Ребята, не лезьте, не петушитесь, как говорит Сергей Викторович Лавров. Тем не менее, они готовятся. Они хотят бросить нам вызов. Мы его примем. Наверняка примем достойно. И ответ действительно будет коротким. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Ночь абсолютного провала украинской противовоздушной обороны в Киеве. Рыдают и не знают, как жить дальше.
0: Реклама.
5: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
9: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Итак, ночь абсолютного провала украинской противовоздушной обороны. ВСУ не смогли сбить ни один российский дрон, ни одну российскую баллистическую или крылатую ракету «Бандероль». «Бандероли» отправлены, доставлены по адресу, поработали, теперь отдыхают. Все подтверждают данные, если вы не верите нам, то, пожалуйста, ВСУ честно все рассказывает. Вооруженные силы России нанесли точечные удары по военным объектам в Киеве, Николаеве, Николаевской области. Ну, честно говоря, наши военные опять немножко скромничают, потому что пылающие кадры разного рода складов и объектов инфраструктуры в украинских пабликах выкладываются, и совершенно география опять по всей Украине не ограничивается. Ну, может быть, все перечислять просто долго и неохота. В Николаеве уничтожена электроподстанция, 3 хаты, питавшие местный порт, поражены грузовой терминал Никотера с горюче-смазочными материалами, цех по сборке дронов, а также логистические центры метро, АТП, ЮТК, Новая почта. Там хранили военные грузы. Пожалуйста, координаты, кадры и полная номенклатура уничтоженных целей. Ни один гражданский объект не затронут. Оборонный эффект этой ночи оценит вместе с нами заместитель, ну или наступательный эффект, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков, который прямо из своего кабинета тоже запустил одну из ракет, поразившую цель в Киеве. Константин Валентинович, здравствуйте.
10: Здравствуйте. Только я никаких ракет не запускал.
2: Ну, конечно, да.
10: Вот не надо вводить людей в заблуждение.
2: Если что, да, это не вы. В целом, давайте попробуем поразмышлять о том, о чем в Киеве плачут последние месяцы, и о чем Зеленский после приезда Виткова и Кушнера сказал, что Трамп должен срочно что-то сделать, потому что на носу зима. Действительно, ситуация для киевских нацистов печальная складывается?
10: Но для Киева и для киевской партии, и вообще для украинцев, зима ожидается достаточно сложной, потому что удары наносятся по системе энергетического обеспечения, по системе обеспечения топливом, вот по другим объектам, которые обеспечивают функционирование военно-промышленного комплекса управления, но вместе с тем и задействованы в сети гражданского обеспечения. Поэтому задача решается успешно нашими войсками, и зима ожидается сложная. Это безусловно.
2: А в целом динамика...
10: Ну, кстати, не только для украинцев, но и для европейцев тоже, поскольку, насколько известно, у них газохранилища не очень заполнены, Один сейчас в Европе достаточно холодные и снежные, поэтому европейцам будет не сладко.
2: А в целом, как видите динамику? Можно говорить о том, вот отсутствие систем противовоздушной обороны, голое небо Украины, то, о чем говорили, а теперь это видно, ну и наши вооруженные силы работают просто без остановки, как конвейер, да, по всей Украине. Порты не работают, значит, видимо, с логистикой большие проблемы, с хранением большие проблемы. Как это влияет на ситуацию, вот, даже не только на поле боя, а в целом, в возможности киевского режима держаться?
10: Конечно, это снижает возможность киевского режима держаться, и там повышается риск возникновения социально-политических беспорядков. Вот. Причем с каждым разом он все сильнее и сильнее. Вот. Что касается по ситуации на фронте, действует опосредованно через снижение возможностей снабжения этого фронта. Но я хочу заметить, даже плохо снабженная армия – это армия. И для того, чтобы эта армия прекратила свое существование, ее надо разгромить. А разгром любой армии осуществляется в ходе стратегических наступательных операций. Ну или операций не более низкого масштаба, если армия достаточно мелкая. Другого способа разгрома армии врага нет. Это все говорит просто о том, что наши российские вооруженные силы являются частью схемы борьбы не с Украиной, а с Западом объединенной. И результаты этой борьбы достаточно заметны. Мы это видим на тех событиях, которые происходят в Германии, когда побеждает альтернатива для Германии. Мы это видим в конфликте Европы и США. США и Англии очень острый конфликт. Это все результаты, в том числе и наших действий. В чем главное же наших действий. Поэтому борьба ведется. Вот. И борьба ведется нашей страной успешно. Вот. Против реальной силы. Реальная сила – это объединенный Запад, который сейчас уже перестал быть объединенным не без нашего участия.
2: И вот эта мозаика складывается или может сложиться этой зимой в одну. То есть можно ли размышлять о том, что у Киева, в принципе, последние вот какие-то фортификации оборонительные остались, это вот Славянск-Краматорск, это там Орехов, запорожское направление, да, и по мере продвижения наших вооруженных сил, освобождения территорий конституционных, и не только, да, потому что и Сумская область, и Харьков, области каждый день идут продвижения, то без шапкозакидательства, но как потом киевский режим, в принципе, может удерживаться? За счет чего?
10: Киевский режим и дальше, и сейчас удерживается только за счет диких совершенно репрессий в отношении украинского населения. Посмотрите, что творится с ТЦК. Посмотрите, что творится с политической оппозицией. Там просто уничтожено физически. Физически уничтожено. Я уже говорю, про тюрьму и речь уже не идет, просто физическое истребление идет. Он только держится на страхе, он держится только на репрессиях диких совершенно, но долго такой режим просуществовать не смог. Он рухнет. Вот. И, собственно говоря, те события, которые мы сегодня видим, а именно это вопрос, касающийся, в частности, касающийся событий вокруг окружение Зеленского, когда вдруг НАБУ и САП начали заниматься коррупцией в самом ближайшем окружении Зеленского, включая, кстати сказать, и его жену. Вот. Когда речь идет о том, что начинает поднимать голос запрещенный у нас террорист Буданов, он выступает, по сути дела, опровергая Зеленского, когда открыто выступает, требуя выбора из Федоров. Все это как раз говорит о том, что потенциал не народной оппозиции, а потенциал сил из состава украинской элиты противодействию Зеленскому очень серьезен. И за их спинами стоят серьезные силы. Там есть две группировки сейчас. Вот украинского лидера создано две группировки.
2: Но обе нацистских.
10: Одна группировка.
2: То есть нам ни горячо, ни холодно.
10: Ну, я бы, да, они группировки такие, которые сейчас уже думают, как от этого дела избавляться. Одна группировка. Это Федоров, Буданов, за их спиной стоят Соединенные Штаты. Другая группировка – это Хмара, Дропаты и Залужный, за их спиной стоит Британия. Вот эти две группировки дерутся между собой ожесточенно. Вот в чем смысл. И то, что к нам сюда приезжал директор ЦРУ. Это как раз речь идет о том, что даже в битве Англии и США Соединенные Штаты Америки нуждаются в нашей поддержке для того, чтобы разгромить на поле Украины британскую группировку. Так что события будут очень серьезные. И очень серьезная битва идет вот там. И все это наша заслуга. Поэтому,
2: да.
10: Поэтому вот эта борьба, она идет. И борьба на фронте, несмотря на то, что она идет такими специфическими формами, методами ведения борьбы, как мы сейчас знаем, вот, то это все подчинено решению задачи разгрома Запада, а не Украины.
2: Спасибо, вот это, Константин Сивков. В России предложили увековечить память исполнительного директора фонда «Народный фронт. Все для победы» Анатолия Чернышова. Назвать в его честь одну из улиц в Крыму. С такой инициативой выступил председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Анатолия Чернышова не стало 1 сентября. Он погиб в Крыму при выполнении гуманитарной миссии. Вот что говорит председатель «Народного фронта» Юлия Зимова.
11: Анатолий Чернышов, исполнительный директор благотворительного фонда «Народный фронт. Все для победы». Это один из, наверное, наших символов справедливости, безопасности и честности в помощи бойцам. Толя – это человек, который всегда помогает там, где острее всего нужна эта помощь. Всегда это самые передовые позиции, всегда это самые эффективные подразделения. А Толя погиб в Крыму 1 сентября при как раз выполнении задач по защите Крым, о работе с одним из подразделений. Врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Руководил фондом Толя с 24 года, но на самом деле был с фондом с самого начала его создания, с 22 года. Толя был на всех самых опасных и самых востребованных мероприятиях, операциях. Первый, наверное, у нас был это гуманитарная помощь, первый гумконвой в Мариуполь, 2022 год, март еще, тогда был Мариуполь не освобожден. Толя был на Бахмуте, когда еще не летали ночные дроны, только-только начинали дроны FPV, появлялись, были только тогда мавики. Мы выезжали в госпиталь, доставляли оборудование с Андреем Петровичем Продеусом, буханку привозили ребятам для эвакуации. В Курске, когда в Курской области, когда были взорваны мосты, мы занимались выстраиванием там логистики, переправ для военных. Ну, то есть вот самое острое, самое первое, что нужно, всегда Толя основной локомотив всех этих историй и основной наш такой маркер справедливости, человек, который всегда знает и понимает, знаете, как будто под кожей, да, что и где нужно сейчас, это Толя.
2: Представитель Народного фронта Юлия Зимова. 5 сентября президент России Владимир Путин посмертно наградил Анатолия Чернышова орденом мужества. Но сразу после антракта о квартирах в новостройках, о сокращении преступлений в IT-сфере и даже о новостях спорта.
12: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер «звездочка-125» прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте «звездочка-125». Все звонки по России бесплатны.
12: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В Великих Луках 11:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Избиратели Псковской области имеют возможность принять участие в общероссийской тренировке дистанционного электронного голосования. Если вы уже подали заявление на участие в ДЭК и получили статус «Учтено», вы можете протестировать систему перед днями голосования. Сегодня и до 20 часов 10 сентября вы получите тестовые электронные бюллетени с обезличенными данными о кандидатах и партиях по выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Псковской области. Чтобы принять участие, перейдите на федеральную платформу выборы.gov.ru и авторизуйтесь через личный кабинет госуслуг. В школе номер 1 стартовала реализация проекта «Стартапы. Все этапы». Он познакомит школьников с основами технологического предпринимательства и позволит им попробовать себя в создании собственных разработок. Проект стал победителем второго конкурса фонда президентских грантов 2026 года. Его реализует Союз возрождения Псковского края. На первом занятии участники познакомились с принципами создания стартапов, учились находить перспективные идеи, превращать их в проекты, искать решения и работать в команде. По итогам встречи в школе номер 1 были сформированы две стартап-команды. В дальнейшем проект «Стартапы. Все этапы» охватит и другие школы. Отдел по молодежной политике Управления образования объявил о старте фотоконкурса «Объект

0: Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
2: Здесь Измайлов. В России продолжают сжиматься новостройки. Средняя площадь квартиры упала еще на 2,5%. Эксперты констатируют, ценники на квадратный метр растут куда быстрее доходов, поэтому гражданам приходится выбирать максимально компактные габариты. Наш Юрий Кораблев тренируется легко сгибаться в три погибели, чтобы научиться комфортно спать в кладовке.
3: Честное риэлторское.
4: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. Средняя площадь проданной квартиры на первичном рынке в России в январе-феврале составила 44,5 квадратных метров, сократившись на 3,5% год-году, подсчитали в ЦИАН. Снижение ускорилось. За весь прошлый год оно составило 2% до 46 квадратных метров. Аналитики dataflat.ru говорят, что средняя площадь проданного лота в новостройке в январе-феврале сократилась на 6% год-году до 44,7 квадратных метра. Снижение площади квартир связано с ограниченной покупательной способностью. Например, в Москве и области за последний год средняя цена предложения на рынке новостроек увеличилась на треть до 510 тысяч рублей за квадратный метр в феврале, заявили в ЦИАН. Почему средний размер продаваемых квартир в новостройках продолжает сокращаться? Комментирует эксперт рынка недвижимости Никита Журавлев.
5: Квартирография все компактнее и компактнее, где, собственно говоря, застройщики пытаются использовать каждый квадратный метр полезной площади. Становятся и спальни гораздо компактнее, пытаются убрать коридоры и тем самым компенсировать затраты на покупку. Ну, условно говоря, у вас там трехкомнатная квартира или двухкомнатная квартира была раньше там 80-90 метров, то сегодня такое же расположение функционала квартиры двух-трех комнат, он начинает уменьшаться и превращаться там в 80-60 метров и так далее, для того, чтобы человеку, покупателю, было гораздо удобнее купить этот лот, эту квартиру. То есть, когда у тебя меньше квадратных метров, но тот же функционал за меньшие деньги, гораздо проще покупателю пойти в этот проект, купить эту квартиру. Это первая причина. Ну и вторая причина, конечно, застройщики начинают немножечко хитрить, то есть выставляя трехкомнатные квартиры и трехкомнатные меньше площади, но по той же цене они увеличивают стоимость квадратного метра. Квадратный метр растет в стоимости, соответственно, лот сам уменьшается, но цена конечная у тебя остается та же самая. Соответственно, это некая такая хитрость застройщиков. Делают специально, чтобы были более эффективные планировки, более эффективные квартиры с тем же самым функционалом за деньги, которые, собственно говоря, клиент платит.
4: Наиболее заметное снижение средней площади купленной квартиры на первичном рынке среди городов-миллионников, согласно ЦИАН, за прошлый год показали Омск и Самара, где значения потеряли по 9% до 50 квадратных метров. В Казани средняя площадь сократилась на 8% до 44 квадратных метров. В Нижнем Новгороде на чуть меньше 8% до 47 квадратных метров. Минимальный размер реализованных лотов аналитики зафиксировали в спутниках крупных городов. Это коммунары Кудрово в Ленинградской области, Химки в Подмосковье и Михайловск в Ставропольском крае. В то же время в Старой Москве площадь проданного лота в январе-феврале текущего года составила 53 квадратных метров, прибавив год к году 2%. Это следует из данных DataFlat. Это объясняется ужесточением контроля за исполнением требований по минимальной площади квартир. Городские власти, напомню, запретили строить жилье менее 28 квадратных метров еще с августа 2020 года.

0: 24 года. Существовавшие на тот момент небольшие лоты постепенно вымываются с московского рынка. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
1: «Честная риэлторская».
2: В России наметился перелом по IT-преступлениям и телефонным разводам. С начала года их число рухнуло почти на треть. Наша Виталия Осипова сама перехватила инициативу во время звонка из банка, тактично развела липового майора на пару тысяч и тут же инвестировала их в шоколадку.
3: С начала 2026 года число киберпреступлений в России снизилось на 30%. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с членами правительства. Он назвал это очень-очень неплохим результатом. В июле о снижении количества киберпреступлений заявила Минцифра. По данным министерства, по итогам первых шести месяцев 2026 года их число сократилось на 30%. До 250 тысяч против 370 тысяч в прошлом году. Такую динамику можно связать с комплексными мерами, которые были приняты в прошлом году, заявил радио «Комсомольская правда» генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедров.
4: Учитывая проводящиеся в Российской Федерации изменения федерального законодательства, касающиеся антифрод мер, пакета антифрод, первый, второй, третий, конечно же, можно было ожидать серьезных уменьшений массового бытового телефонного мошенничества и ряда кибермошенничеств. Это связано прежде всего с как раз групповым массовым сегментом такого рода преступлений, потому что произошло ограничение прежде всего точек, связанных с получением серых сим-карт, получением и открытием банковских счетов, вербовкой дропов, номиналов, регистрацией юридических лиц. То есть, пройдясь даже по этим верхнеуровневым точкам, правоохранители, регуляторы, Минцифры, они очень серьезно пощипали весь этот криминальный бизнес. И результатом явилось, конечно же, то, что граждане Российской Федерации стали меньше и менее активно, во-первых, участвовать, оказывать соучастие такого рода преступлениям из-за границы, международной киберпреступности. А с другой стороны, это заставляет киберпреступность очень серьезно перестраивать свои схемы деятельности, разумеется, влияя и на уменьшение общего удельного количества таких преступлений.
3: Что касается абсолютных цифр, то по информации Банка России за первое полугодие злоумышленники пытались похитить у россиян более 3,5 триллионов рублей, но реально смогли выманить менее 15 миллиардов. Тоже огромная цифра, но по факту это меньше 1%, а точнее 0,4% от той суммы, на которую потенциально покушались мошенники. Чтобы минимизировать потери от киберпреступлений, нужно продолжать повышать уровень киберкультуры. Такое мнение в интервью радио «Комсомольская правда» выразил эксперт по информационной безопасности, генеральный директор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
5: У нас сейчас есть куча цифровых инструментов. Люди ими пользуются, по большому счету, вслепую. Просто нажимают на кнопки, не понимая, что за этой кнопкой кроется вообще в целом, как работает система. То есть, если мы начнем массово, знаете, такой, как правильно назвать, вот такой киберликбез проводить, чтобы люди понимали, как это работает, это свяжет руки злоумышленникам просто практически всем. Потому что сейчас, если к вам подойти на улице и начать рассказывать о том, что я там, не знаю, с глаз вижу, принеси деньги, я с глаз тебя сниму, это не работает, потому что мы все уже научены. Но почему-то, когда вам пишут где-нибудь там в Телеграме, что мы Роскомнадзор, а ну-ка быстренько приведите нам деньги, а то мы на вас дело заведем, люди в это верят. Чтобы эти обе абсурдные ситуации не работали, нужно заниматься таким вот киберликбезом массовым.
3: Певица Лариса Долина установила своеобразный рекорд, отдав телефонным мошенникам самую большую сумму в Москве за последние 3,5 года. Артистка в 2024-м продала квартиру в Москве под воздействием телефонных мошенников и перевела на подконтрольные им счета 175 миллионов рублей. После других операций суммарный ущерб составил 317 миллионов. Сумма оказалась самой большой среди пострадавших от аферистов-москвичей. На втором месте оказалась пара пенсионеров, которая отдала злоумышленникам почти 298 миллионов в апреле 2025 года. Аферисты убедили 76-летнего мужчину и его сожительницу разместить все имеющиеся сбережения на якобы безопасном счете. Пенсионер покупал золотые слитки и передавал их курьерам. Студентка из Москвы из-за мошенников лишилась драгоценностей на сумму более 150 миллионов рублей. Злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и заявили, что ее аккаунт на государственном портале был взломан взломан, после чего от ее имени финансировалась противоправная деятельность. При этом до 2023 года сумма отданных телефонным мошенникам средств не превышала 50 миллионов рублей. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: От киберпреступности к любителю киберфизкультуры Василию Воронину.
1: Новости спорта.
6: Ярославский «Локомотив» на своем льду обыграл китайский клуб «Шанхайские драконы» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча в Ярославле завершилась со счетом 3-1. Ярославский «Локомотив» выиграл второй матч подряд со старта регулярного чемпионата. «Шанхайские драконы» потерпели первое поражение в сезоне. Баскетболисты московского ЦСКА и стамбульского Бешикташа устроили массовую потасовку во время товарищеской встречи в Анталии. Матч между командами прошел во вторник и завершился победой турецкого клуба со счетом 80-57. В середине четвертой четверти защитник ЦСКА Иван Ухов и форвард Бешикташа Юджин Амаруи начали небольшую потасовку, которая началась при счете 63-49 в пользу стамбульской команды. Ухов резким движением отбросил от себя руку Амаруи, который его опекал под кольцом, после чего форвард стамбульской команды начал что-то высказывать российскому защитнику и нанес удар ладонью по щеке. А Ухов попытался ответить сопернику. К потасовке присоединились баскетболисты обеих команд. По ее завершении Ухов и Амаруи были удалены с площадки до конца встречи. Журнал «Франс Футбол» опубликовал список из 30 номинантов на «Золотой мяч» 2026 года. Об этом сообщается на сайте издания. Среди претендентов – восьмикратный обладатель награды Лионель Месси, Интер Майами, действующий чемпион Усман Дембеле, ПСЖ, Килиан Мбаппе, Реал, Ламин Ямаль, Барселона, Хвича Кварцхелия, ПСЖ и Винисус Джуниор, Реал. Также в списке представлены Джуд Беллингем, Реал, Гарри Кейн и Луис Диас, Бавария. Эрлинг Холланд, Манчестер Сити, Лаутаро Мартинес, Интер и Садио Мане, Аль-Наср. ПСЖ представлен наибольшим числом номинантов. 9 футболистов клуба попали в шорт-лист. Победитель будет назван 26 октября на церемонии награждения. С вами был Василий Воронин.
1: Новости спорта.
7: Реклама. Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццароли и в группе контакта.
8: Торговый центр «Апельсин» приглашает вас на празднование своего 16-летия. 11 сентября с 6 до 9 вечера вас ждет специальная интерактивно-развлекательная программа для детей и взрослых с подарками и угощениями. Ждем вас в эту пятницу на семейный праздник. Подробности в группе «Апельсин» ВКонтакте.
9: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
12: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: Давайте сегодня поговорим на очень важную тему, актуальную для миллионов наших слушателей. По возможности отложите ненадолго домашние дела и послушайте нашу программу. Можно ли снять пелену с глаз? Вернуть себе зрение. Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Как вы уже поняли, сегодня наша программа будет посвящена зрению. Ведь ни для кого не секрет, что после 50 зрение садится. Так что сегодня предлагает наука, чтобы постараться избежать этого? Эти и другие вопросы мы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом по разработкам новых технологий Богдановой Верой Алексеевной. Здравствуйте.
14: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вначале я хочу рассказать историю девочки из крестьянской семьи, которая предсказала множество эпохальных событий. Ее имя знает весь мир. Ванга. В 12 лет она начала стремительно терять зрение. Размытые очертания предметов, двоение контуров, туман и пелена перед глазами. А в 14 ослепла совсем. По одной из версий, это могло произойти из-за болезни глаз, глаукомы, лечить которую тогда просто не умели. Ведь народные средства здесь, увы, не помогут. В отличие от современной медицины, которая сегодня может вылечить глаукому, катаракту и другие заболевания глаз.
13: Согласен, с вами наука не стоит на месте. Но как же в итоге ученые к этому пришли?
14: Давайте разберемся. Ученые задали вопрос, что видят слепые люди. Удивительно, но большинство из них не живет в кромешной тьме. Их зрачки могут реагировать на яркий свет. Оказывается, в глазах даже слепых людей есть специальные светочувствительные клетки, так называемые палочки и колбочки. Колбочки дарят нам цветное и центральное зрение, а палочки обеспечивают черно-белое, периферическое и сумеречное восприятие. Ученые провели эксперимент и выяснили, что под действием красного света увеличивается активность палочек. Участники эксперимента, 40 лет и старше, ощутили заметное улучшение зрения. В частности, улучшилась способность распознавать цвета, к примеру, синий. А ведь именно к синей части спектра с возрастом восприимчивость падает больше всего. Таким образом, исследование показало, что волны красного света могут значительно улучшить зрение, особенно у людей в возрасте. Они подзаряжают энергетическую систему сетчатки глаза и помогают людям лучше видеть. А главное, такую терапию можно проводить даже дома.
13: То есть на основе этих исследований появились технологии, которые направлены на оказание помощи при проблемах со зрением, и эти технологии доступны простым людям.
14: Совершенно верно, и они доступны как никогда прежде. Феноменальное открытие ученых помогло создать потрясающий светоимпульсный аппарат для домашнего применения, уникальный по своим лечебным свойствам, который применяется миллионами людей с плохим зрением. Увидеть мир своими глазами. Self-Dox Vision или просто Vision.
13: Как ученые создали его? И представители каких стран участвовали в его разработке?
14: Vision – это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики заболевания глаз. Его создатели пошли дальше эксперимента и усилили форму, добавив к красному еще зеленый и синий цвета. Это просто потрясло мир офтальмологии и перевернуло привычное представление о лечении глазных заболеваний. Поистине, такого еще не делал никто. Можно смело сказать, что с изобретением аппарата Vision в медицине началась новая эпоха, в которой люди с проблемами зрения наконец-то получили шанс видеть без операций и лечиться дома. Есть еще одна хорошая новость. Аппарат Vision производится в России, поэтому доступен по цене. Согласитесь, это очень здорово. Кроме того, Vision является медицинским изделием. Это важно, ведь мошенников сейчас очень много. Узнать подробности об уникальном аппарате Vision и самое главное – заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 0123. Хочу еще добавить, что компания Prodex является официальным представителем производителя. Ее реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402А. Это значит, что цена минимальная, тем более, что сейчас действует акция распродажи партий по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено. Звоните 8 800 777-0123.
13: Мне и нашим слушателям будет интересно узнать, как действует Vision.
14: В основе работы аппарата Vision лежит фотонная терапия. Она воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Сегодня это самый безопасный метод лечения. Как это работает? У каждого цвета своя электромагнитная длина волны. Это давно известное физическое явление. Vision воздействует на ваши глаза особым, грамотно подобранным сочетанием цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом есть шанс исправить многие нарушения в работе глаз. Что же происходит во время процедуры? Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов, только тренируете вы глазные мышцы. Очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision у вас в буквальном смысле есть шанс остановить старение глаз и видеть снова, как в молодости, когда про очки даже не слышали.
13: Напоминаю, что узнать подробности о уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его, можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 0123. Сейчас действует акция. Распродажа партии по старым ценам, но количество товара ограничено. Звоните 8 800 777 0123. Вера Алексеевна, скажите, пожалуйста, какие показания у Vision?
14: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва, астигматизм, близорукость, помощь в расслаблении мышечного аппарата глаз при длительной интенсивной нагрузке, устранение боли и дискомфорта в глазах. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером, или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи, ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз.
13: Вы назвали очень большое количество заболеваний, при которых используется Vision. И это может вызвать беспокойство наших слушателей. Насколько легко им пользоваться? Справится ли пожилой человек?
14: Поспешу всех успокоить. Им действительно очень легко пользоваться. Создатели понимали, что Vision обязан быть простым в применении, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 12 минут. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, усилится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. И я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123.
13: Что происходит с организмом и с глазами во время использования прибора Vision?
14: Vision улучшает питание тканей и кровоток. Это ваша возможность справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. А ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат Vision вообще незаменим. Ведь глаза у них слабое место. У аппарата в списке такие показания к применению, как глаукома и катаракта, и дарит шанс остановить потерю зрения. Vision также применяется для нормализации глазного давления и стимулирования питания волокон нерва, которые еще не атрофированы, то есть направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате появляется возможность улучшить отток жидкости. Диск зрительного нерва не пережимается из-за давления. Вы можете себе такое представить? Напоминаю, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123.
13: Благодарю Веру Алексеевну за эту беседу. Сегодня ученые, медики, инженеры, целая армия специалистов делают все, чтобы мы смогли увидеть этот мир своими глазами. Берите, пользуйтесь. Это все сделано для вас, чтобы вы не шарили рукой утром в поисках очков, могли без труда вдеть нитку в иголку, увидеть ценник в магазине. Назову бесплатный номер горячей линии 8 800 777 0123. И хочу пожелать, чтобы ваша жизнь заиграла новыми красками, а мир вокруг обрел четкие контуры. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
15: Дорогие друзья, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Михаил Мурашко. Желаю всем крепкого здоровья.
1: Реклама.
16: «Комсомольская правда».
17: Читайте в еженедельном выпуске «Часы за 170 миллионов рублей» и «Кольцо по цене дома на Рублевке». «Комсомолка» оценила украшения звезд. Лучшие упражнения для пресса. «Тайны поколения зумеров». Газета в продаже с 9 сентября.
18: Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Общественный деятель Николай Доронин о конкуренции России и Запада на северных территориях.
19: Противостояние между Россией и Западом, оно приобретает разногеографическое значение. И Арктика, которая всегда считалась территорией мира, диалога, сотрудничества международного, она сейчас вот превращается в, ну, условно говоря, арену геополитического противостояния. Я напомню географию, потому что мы, с одной стороны, в западной части наших арктических владений граничим с странами Скандинавии, которые входит в блок НАТО, а с восточной стороны у нас по Берингову проливу граница с Соединенными Штатами Америки. Поэтому вот это наша огромная территория, огромная наша страна, огромный наш континент евразийский, по северной его части, мы, по сути, окружены не очень дипломатично настроенными коллегами, бывшими партнерами. Видим, естественно, и настроение по части формирования всевозможных учений, специальной арктической миссии, арктический часовой, которая направляет все усилия на то, чтобы показать, что западные страны, особенно блок НАТО, готовы воевать в арктических условиях.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве полдень, в Саратове 13 часов, в Челябинске 14, во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. История с арестом норвежскими властями российского научно-исследовательского судна профессор Молчанов остается далекой от разрешения, сказала официальный представитель МИДа Мария Захарова. Судно по-прежнему находится под арестом в порту Баренцбурга. Действия Норвегии Захарова назвала хорошо продуманной операцией. По ее словам, удивительно, с какой высокой скоростью, несвойственной для Норвегии, суд первой инстанции удовлетворил ходатайство украинских компаний по этому вопросу. Судно «Профессор Молчанов» было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». Поводом для ареста стало ходатайство этой компании. «Нафтогаз» требует взыскать с России более 4 миллиардов долларов за потерю активов в Крыму в 2014 году. В Минвостокразвитии говорили, что судно использовали для связи с предприятием «Арктика Уголь». Россия намерена оспорить решение власти Норвегии. Но тем временем 69 пассажиров судна вернулись на родину, и в их числе главный редактор радио «Комсомольская правда». А также отмечалось, что для выезда из Баренцбурга был организован специальный маршрут с использованием водного, авиационного и автомобильного транспорта.
1: О политике.
20: Венгрия проиграла суд по вопросу использования доходов от замороженных российских активов для нужд Украины. Это пишет Рейтер. По данным издания, Будапешт пытался оспорить решение ЕС направлять сверхприбыль от активов Центробанка России на финансирование украинской обороны, но суд отклонил этот иск.
0: о торговле.
20: Минпромторг объявил о готовности поддержать пострадавших от атак продавцов «Озона». Министерство ждет предложения от платформы, сообщил замглавы ведомства Роман Чекушев. Пока площадка не выходила с предложением, поскольку в моменте невозможно оценить, какой именно ущерб понесли продавцы, а это большая работа, добавил чиновник. Глава Кабмина Михаил Мишустин ранее подписал постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак беспилотников на объекты «Вайлдберрис». Чекушев тем временем добавил, что говорить о полном восстановление логистических центров, маркетплейсов, пострадавших при атаках, пока рано. Власти компании до конца года оценят необходимость восстановления пострадавших складов, а также роль государства в этом процессе. Маркетплейсы, по его словам, все еще ведут подсчет нанесенного ущерба и также прорабатывается перенаправление логистических потоков. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 86,47, евро 150, юань 12,88.
2: Удар по инфраструктуре. Наши вооруженные силы поразили склады морских дронов в Киеве и портовый терминал Николаева. Вербовка подростков под прицелом СК. Почему в зону риска попадают дети из благополучных семей? И зубной голод. Почему российским клиникам катастрофически не хватает стоматологов и ассистентов? Мы ваши зубы лечить не будем, зато прокачаем информационно-аналитическую составляющую. Пришел Измайлов. Посмотрим, как там в Киеве. Наши вооруженные силы нанесли групповой удар по складу предприятий по производству бэков тех самых безэкипажных катеров и дронов в Киеве. Для атаки использовались беспилотники и высокоточное оружие наземного и воздушного базирования. В принципе, это можно уже не уточнять. Работа по складам на территории Украины идет просто без остановки. Эту же ночь не пережили и ключевые объекты инфраструктуры в Николаеве и области. Поражены грузовой терминал Никотера, логистические центры метро, новая почта. Главное, все это использовалось для логистики, перевалки и хранения всего необходимого для ВСУ. Наши вооруженные силы ударили по объектам автопункта пропуска Староказачья в Одесской области на границе с Молдавией, который использовался для доставки военногрузов. А там привет, Румыния и вся Европа. Кто говорил, что Одессы ограничимся, не ограничились. В Поморье теперь к уважаемым нацистским партнерам европейцы не заявили. Едут, а вот по погранпереходам и перевалам, ну, тоже, в общем, теперь проблематично. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин с катера прямо сейчас, где патрулирует акваторию, теперь уже без бэков украинских. Василий Алексеевич, здравствуйте.
21: Добрый день.
2: Вы с оптимизмом, да, дышать абсолютно. На море станет чуть лучше.
21: Я оптимист, да. Как и всякий, как каждый моряк.
2: Можно ли говорить о том, что немножко можно выдохнуть и ну, поспокойнее на море, но в частности акватор Черного, Азовского, вот эти гадости в какое-то время не будут плыть, ехать, как правильно?
21: Ну, в общем-то, на фоне того, что происходило ранее, об этом наш президент говорил, насчет повреждений их судов и сколько это стоит, 1% ВВП. Вот, сейчас обстановка действительно улучшилась. По факту сейчас они могут собрать группировку из бэков порядка 6-8, там, ну, скажем так, раз в неделю, а может даже 2 недели. Потому что удары, которые были нанесены и по сборке в Киеве, соответственно, в Очакове, в Николаеве, они сказываются. Вот, ну и, в общем-то, эффективность наших моряков по уничтожению этих дронов, которые совершенствуются, она растет. Вот 6 пытались прорваться в Сочи на внутренний рейд, были все уничтожены моряками-черноморцами. И, в принципе, это делается и с помощью воздушных дронов наших, которые уничтожают их на переходе морем. Ну и, соответственно, если уж какие-то прорываются, значит, это другие средства поражения есть. Да, это очевидно. Это вот и в том числе и еще больше и лучше будет, когда вот случилось то, что случилось в Киеве, Николаеве.
2: Да. А вот если говорить о бэках, в сравнении, ну, просто чисто технологически, это более дорогая история, чем обычный вот этот картонный дрон, который они тут сотнями...
21: Конечно, разумеется, да. Это в разы все дороже.
2: Ага.
21: Особенно если брать, у них там полупогружные, сейчас грозятся Великобритания и, может, и Германия делать уже подводные. дроны, чем занимаются, кстати, американцы. Вот. Ну, я так понимаю, что мы готовы и к этому вызову. Это, в частности, гидроакустика. Службы соответствующие, ПДСС, противодиверсионные силы и средства, включая уничтожение этих дронов. Но не до жиру. Я думаю, что, конечно, это не дрон, это гораздо дороже. И названия, конечно, украинские, как они называют там, Магура, но все это,
2: ну, то есть,
21: конечно,
2: это чувствительно, поставляется. Да? То есть это не,
21: да,
2: просто...
21: Да, это очень чувствительно, да.
2: Ну, это хорошо.
21: Они просто, когда пытались вот прорваться к Крымскому мосту, и ничего не смогли сделать, преградили путь. Конечно, у нас были потери тогда. И я думаю, что эта калитка или форточка, которая еще у них осталась, она скоро-скоро закроется. Я надеюсь и верю в это.
2: Вы имеете в виду возможность...
21: Возможность запускать с этой линии морской, от которой не шли. Очаков, Николаев. Вполне вероятно, что часть оккупированной Херсонской области. Ну, раньше еще из Одессы. И потом они еще, мне, на мой взгляд, запускали из судов, которые шли. Или туда, или обратно.
2: А, теперь они выйти не могут, потому что нет.
21: Сейчас это вопрос уже, скажем так, не актуален. В силу того, что редкие там, как птицы до середины Днепра по Гоголю, так и редкие сейчас судно заходит туда к ним. Это очень рискованно, это большие страховые выплаты. Ну и сейчас мы взялись, как вы сказали, уже непосредственно за Дунайские порты, Измаил, Рене и так далее. И вот эти пункты пропуска, которые используются по логистике, оно, конечно, это не одесские порты, потому что они огромные, но все равно...
2: Одесские огромные, а там маленькие, да, которые...
21: Ну, вот, там поменьше, да. Но, в принципе, все равно. Тут еще и Дунай, в общем-то, весь обмелел.
2: Ну да, ну и мосты там маленькие совсем.
21: Такая, что неожиданно для всех Зеленский стал миротворцем. И говорит об энергетике, говорит о вывозе зерна, давайте прекратим.
2: Но он говорит, зима на носу.
21: Это следствие того, что вот мы делаем и будем делать, я думаю, впредь.
2: А вот интересно, действительно ведь Очаков – это, ну, вообще одно из первых слов, которые президент говорил, да, начиная специальную военную операцию, что там огромная и база НАТО была, и угроза нам, мы видим, и по Крыму.
21: Там поселились англичане еще в те времена, когда не было специальной военной операции, и они обучали, как могли. Надо серьезно относиться и к САС, и к МИ-6, и к диверсантам английским. Это серьезные ребята.
2: Безусловно, да.
21: Да, ну и они обучали, там же ведь спецназ морской Украины, и, в принципе, остатки-то советские остались, это ж, они, в принципе, это соединение одно из немногих, которое, по-моему, пересекнуло Украине, когда Черноморский флот делили на острове Змеиный и так далее, а сейчас они там, и поэтому по Очакову тоже наносятся удары. Кстати, там это все видно с этой Кембургской косы, где обосновались наши ребята, казаки.
2: А там сложно дают, пока тоже, да?
21: И не дают возможности им захватить. Попыток много, но...
2: Василий Алексеевич, а смотрите, что получается. Помимо продвижения на земле, на поле боя, да, мы видим уже плотную систематическую работу по двум основным направлениям. Первое направление – это отрезание возможности поставок произведенного на Западе вооружения посредством моря. То есть они не могут через море завести оружие. И все сложнее делать это через погранпереходы, мосты и тоннели.
21: Да, они просто тоже разрушаются.
2: Да, и по системам хранения. То есть, если вы где-то успели там какими-то лазейками, фурами что-то завести, сложить, туда прилетает. Это и бэки, и эти фаерпоинты, и так далее. Вот, не обижайтесь, но, например, вы представьте, что не хочу говорить Зеленский, но вы в Киеве, да, один из киевских аналитических умов. Вот что вы будете делать? Да, у вас получается сложно. По вашему производству бьют, по хранению бьют, по доставке бьют. Зима нависает. Еще, значит, вас жмут со всех сторон Харьков, Сумы, в Славянск-Краматорск. Народа у вас тоже нет. Значит, вы женщин уже хотите мобилизовывать. И вот как бы чем вы будете, чем держаться? Да? О продвижении наступления вообще речи никакого уже не может с вашей стороны.
21: Да, тем более уже пошли вот с этой парочкой интересной, Натыков, Хмара и Дропаты. Да. Как-то вот котлы у нас стали как грибы после дождя. Дай бог, чтобы и дальше было. Сейчас вот на Харькове еще не два, да еще там на подходе. Ну что, я думаю, не случайно же ведь главарь киевского режима. Можно как угодно ухмыляться, надевать футболки киевский режим. И вообще можно было бы Буданову и шаровары одеть, когда встречался с американскими посланниками.
0: Террористы-экстремисты.
21: Но факт остается фактом, что приближается зима. Удары по энергетике нашим военным поставлены, готовятся, и они будут проходить. Не все же вот коту масленицы, то, что они делают с энергодаром Запорожской АЭС. Вот, поэтому удары по тяговой силе, которые остаются, это тепловозы, они наносятся и будут и впредь наноситься. Вполне вероятно, что более массированные. Сейчас с тем, что ракеты уже, судя по всему, появляются, «Искандеры» в серии до 1500 километров, проходит такая информация, значит, вся украинская, западная Украина будет под огнем, где они пытаются все-таки, может, под землей где-то еще вот делать военную продукцию, собирать и так далее. Это все впереди. Ну, если бы я был вот так, там здравомыслящие какие-то, наверное, все-таки остались. Сейчас там работает НБУ, там и...
0: Ну, мы не то, чтобы советовать, да, посмотреть, в принципе, да, на картину.
21: Посоветовать, ну,
0: да,
21: вот нет, как в том последнем, одном из последних фильмов Гайдая, который играл незабвенный Жигарханян, Кац предлагает сдаться.
0: Ну, в общем, да, они там уже в Верховной Раде говорят о том, да, что наступило
21: они
0: время
21: там,
0: спускаться,
21: да,
0: в подвал.
21: Подвал.
0: Но подвал, да, не рассчитан на всех, там что-то на 50 человек только укрытие.
21: Нет, они будут посменно там находиться.
0: Или посменно, да. Спасибо, посменно, да. Василий Дандыкин, капитан первого ранга запасов, военный эксперт, по таким вроде рутинным новостям от нашего Минобороны. Но если присмотреться, каждый день они эти новости оформляют целую единую картину, работая, вот что называется, по всем направлениям, всеми средствами и продвижением, и поджиманием со всех сторон. Тут, конечно, только благодарность нашим ребятам. Но как детей превращают в поджигателей релейных шкафов на железных дорогах, это вот тыл наш, и об этом будем говорить.
4: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
22: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна». Павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
23: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Поселок физиков-ядерщиков на границе Тверской и Московской областей сначала назвали Дубно. Но название не прижилось. Сами дубнинцы говорили «Дубна», поскольку так называется протекающая рядом река. Власти РСФСР пошли навстречу жителям, и с января 1958 года город получил официальное наименование «Дубна». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
0: Итак, в Следственном комитете России предупреждают, в зону риска все чаще попадают подростки из абсолютно благополучных семей. О чем речь? Да все о той же проблеме в нашем тылу, с которой мы почему-то не можем никак справиться. Проблема, вот говорили давеча, подводили итоги, преступлений в цифровой сфере, киберпреступность стала меньше. Получилось подкрутить некоторые вопросы полиции, войти в взаимодействие с банками, с тем, чтобы пресекать. Отладили, подкрутили, настроили. Стало получше. Граждане стали более бдительными. Но почему-то вопрос с детьми, к сожалению, остается. И следователь не устает предупреждать и детально расписывая, как вербовщики ловят школьников просто на какие-то элементарные крючки в мессенджерах. В основном это происходит, это делает противник прямо с Украины. И в среду утром и стало известно, что нескольких жителей Крыма, которые просто хотели познакомиться с девахой, значит, на сайте знакомств, а рискуют и, видимо, уедут на пожизненное, потому что совершили преступление против государства, против своей родины, передавали данные. Также были завербованы о нахождении НПЗ, систем ПВО и так далее. Но здесь ситуация, в общем, не лучше. Наш спецкор, криминальный спецкор «Комсомольской правды» Александр Рогоза готов сам дежурить у релейного шкафа и деликатно отбирать у пятиклассников канистры с соляркой. На пальцах объясняем разницу между легким заработком и тюремным сроком. Да, Саша, но нас с тобой вдвоем, видимо, не хватает.
3: Да, привет, Игорь. Слушай, ну вот на сайте kp.ru могут родители, я думаю, прежде всего это нужно родителям сейчас вдалбывать, почитать статью, это интервью с руководителем Восточного следственного управления на транспорте Следственного комитета. То есть это одно из подразделений, которые ловят как раз подростков, поджигающих релейные шкафы.
0: На железной дороге,
3: вот, да. Да, на железной дороге. И тут есть несколько мифов, которые, может быть, подростки в силу возраста не понимают, когда соглашаются на подобные предложения. То есть вот эта категория ребят, они всегда делают то, что делают, не потому, что их обманули, а по собственной воле, надо понимать. То есть они соглашаются выполнить некую работу, за которую им заплатят. И задания могут быть разные. Есть вот несколько приговоров как раз-таки в восточной части страны, когда ребят сначала разводили там подожги вышку сотовой связи за 20 тысяч рублей, потом отдавали релейный шкаф, а потом в итоге их отправляли поджигать, например, вполне себе настоящую военную технику, самолеты, вертолеты и прочее. Эти как раз попытки были неудачными, то есть в процессе подготовки их задерживали. Но родителям надо понимать, что если ваш ребенок занимается чем-то подобным, то, например, атака вышки сотовой связи, это расценивается по уголовной статье «Диверсия», а если это релейный шкаф, это уже терроризм. Сроки серьезные. Даже если ребятам не исполнилось 18 лет, можно получить до 10 запросто. Есть прям прецеденты, когда ребята по 16-17 лет получали по 7 лет реальной колонии, то есть он до 18-летия сидит в воспитательной колонии, где такие же малолетки, а дальше переходит во взрослую колонию. И то есть все это очень серьезно. Поэтому родителям, конечно, прежде всего надо вот следить за своими детьми, проводить с ними беседы, доводить до них, чем это может грозить. Потому что у детей, к сожалению, мышление такое, что они представляют не урон, который могут нанести их действия, а скорее то, что они могут за эти деньги купить. И причем в самых своих детских таких представлениях, там, видеокарта, новый телефон, и вот как-то так.
0: Саша, это все-таки, вот таких два момента. Во-первых, мне кажется, что не только родители должны это делать, да, это все-таки, наверное, все общество должно, школа подключаться. Не знать, что это надо бюрократически как-то, да, прописывать отдельно, но как-то вот всем надо обратить на это внимание, наверное. А потом вот по твоим беседам, вот следователи, да, которые без Ивановке работают. Что говорят? То есть это всегда за деньги или как-то какие-то угрозы, что там с вашей мамой, папой что-нибудь, вот иди как бы на страх какой-то берут, да? Потому что, ну, дураки, и ведь не сказать, что умственно отсталые совсем, просто дураки, которые ломают себе жизнь, свою собственную жизнь. И еще страшнее преступления, да, против своей родины придумать невозможно. Даже не только в военное, оно аж в военное время тем более.
3: Слушай, ну что касается вот таких акций на транспорте, это всегда исключительно за деньги. То есть я не видел и не слышал о случаях, когда, ну, обманом затягивали. Есть разные схемы. Обманом это вот когда его отправляют, например, вскрывать чужой сейф. То есть это какие-то денежные операции. Когда они выступают в роли курьеров, там бывают случаи, когда сначала ошибся, потом его убедили в том, что он является внештатным сотрудником спецслужбы и помогает, и ему присылают документы, которые он должен распечатать и подписать, что там подписка о неразглашении, никому не рассказывает, обязуется помогать органам. Угу. То есть такие разводки бывают. Но вот когда они атакуют релейные шкафы, это всегда исключительно за деньги.
0: Это чудовищно просто. Это значит, что да, поколение за деньги, да, а готовы за деньги вот делать все, что угодно. А при этом, кстати, видимо, не зная, опять-таки, хотя об этом много раз говорили, что можно вот самый последний шаг, пока ты не перешел черту, и можно и нужно, да, обратиться в полицию, в Федеральной службе безопасности, тебе не будет за это срока никакого.
3: Но многие на каком-то, на каком-то этапе они могут бояться, что даже если я уже вписался, то мне все, меня посадят. Угу. Но тут надо помнить, если вы добровольно отказались от совершения преступления, есть статья
0: Уголовного кодекса
3: 31, в которой указано, что за несовершенное преступление, за отказ от совершения вам ничего не будет.
0: Наоборот, только поможете, да, и оперативникам, и спецслужбам предотвратить теракт, и еще и наградить могут, да, как в таких случаях были. Когда перешел черту, уже все поздно. Уже всю жизнь назад не отмотаешь. Конечно, страшная история, и, Саша, действительно удивительно, что мы об этом продолжаем говорить, хотя как-то время, может, все думают, что-то коснется кого-то другого, но может быть, вот следователи, что говорят, интересно, ведь такой нюанс я вижу по заголовкам, головку в статье, что это в зоне риска и подростки из благополучных семей.
3: Минутку. Более того, чаще всего это именно они.
0: Избалованные, да?
3: Да, но понимаешь, они выросли в таком мире, когда они не понимают, не представляют опасности внешнего мира. Все у них хорошо, деньги есть, родители молодцы. А вот дети как раз-таки из проблемных семей, они вот чуть-чуть чувствуют, понимаешь, какую-то, где может быть опасность, где их могут обмануть, где может аукнуться. Вот эти дети как раз-таки реже становятся жертвами. А эти такие, знаешь, соевые, просто благополучные подростки, которые готовы верить кому угодно.
0: Да, спасибо большое. Александр Рогоза, спецкор «Комсомольской правды». В российских частных и государственных клиниках ощутимая нехватка стоматологов, рассказали аналитики и участники рынка. Особенно востребованы ортодонты, имплантологи и детские стоматологи. По разным оценкам, дефицит этих специалистов сохраняется на уровне чуть ли не до 20%. С начала этого года российские медицинские организации разместили около 25 тысяч вакансий для стоматологов. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Еще заметнее вырос спрос на ассистентов стоматологов. Частные клиники остаются основными работодателями. Отмечается, что из 20 медучреждений страны наиболее активно искавших таких специалистов лишь две оказались государственными. Лидерами по числу обращений стали крупные города Москва, Петербург, Краснодар и Екатеринбург. При этом во многих регионах возможности врачей не успевают за потребностями населения. Особенно остро дефицит кадров ощущается в малых городах и территориях с более низким уровнем социально-экономического развития, но по причине ограниченного числа бюджетных мест в вузах. Такое мнение выразил директор Центра проблем финансирования Организации здравоохранения Финансового университета при правительстве России, кандидат медицинских наук Андрей Рогозин.
5: посмотрим на официальные данные по обеспеченности России стоматологами, да, на население, да, на, обычно она считается на 100 тысяч населения, да, сказать, сколько врачей. По данным Росстата, в 2024 году на 100 тысяч населения приходилось 46 врачей-стоматологов, 46. А средний уровень по европейским странам обеспеченности врачами 72 стоматолога на 100 тысяч населения, да. То есть мы видим, что реально российский уровень обеспеченности стоматологов ниже среднего европейского примерно в полтора раза. То есть объективно дефицит есть именно физических людей, врачей, как сказать, да? В чем проблема? Проблема видится в том, что, вероятно, все-таки планы приема в медицинские вузы российские, они формируются без учета, с одной стороны, реальной потребности населения в стоматологической помощи, да, и без учета потребности частного сектора стоматологического, который на самом деле сейчас ведет, играет значительную, если не основную роль, особенно в отношении взрослого населения по стоматологам. В частности, по официальным данным Минздрава, например, в 2024 году укомплектованность должностей стоматологов в государственных медицинских организациях практически 95%. То есть это на самом деле очень хороший уровень обеспеченности. Практически все ставки в государственной системе заняты. Да? Получается, что проблема в том, что сами планы, сами штаты медицинских организаций, которые сейчас формируются самими главными врачами и на местах, они зачастую не отражают реальные потребности населения в стоматологах.
0: Участники рынка говорят, что в этом году потребность в стоматологах в частных клиниках выросла довольно резко, примерно на 20% по сравнению с прошлым, и аж в полтора раза по сравнению с теперь уж позапрошлым 2024 годом. Мишки продолжают косолапые нападать на людей. Кто не дорабатывает, почему их несколько мелюзгу, узнаем после антракта.
6: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
8: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
7: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
8: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
7: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
6: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
24: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
6: Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
6: Об атаках.
20: В Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА. Это заявил мэр города Андрей Кравченко. Минувшей ночью из-за массированной атаки беспилотниками погибли 4 человека, в том числе ребенок. Ранены 29 человек, трое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии. По данным мэра, известно о повреждении 8 многоквартирных и частных домовладений, 3 предприятиях православного храма. Динамо. Также повреждены два детских сада, школа и поликлиника. Обломки БПЛА повредили водопровод, дорожное покрытие и контактную сеть троллейбуса в центре города. Там сейчас идут восстановительные работы. В лесных массивах и пригородах Новороссийска после атаки БПЛА возникли пожары. Тушение продолжается. Об этом заявляют местные власти. Федеральный бюджет России с января по август этого года был исполнен с дефицитом в размере 5 триллионов 795 миллиардов рублей или 2,5% ВВП. Это следует из предварительной оценки исполнения бюджета, опубликованной на сайте Минфина. Доходы федерального бюджета за 8 месяцев достигли почти 26 триллионов, увеличившись на 9,2% по сравнению с прошлым годом. Ненефтегазовые доходы выросли на более чем 18% до почти 21 триллиона рублей. Нефтегазовые снизились на 16,7 до 5 триллионов. Расходы федерального бюджета составили почти 32 триллиона. Это на 14,7% больше показателя за январь-август 2025-го. Опережающую динамику расходов Минфин объяснил оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов. Цена на газ в Европе превысила $950 за 1000 кубометров впервые с декабря.

0: обозначенном департаменте труда и соцзащиты и добавили, что самому пожилому москвичу 105 лет. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Здесь, Измайлов, а на Байкале очередная трагедия. На туристической тропе нашли тело 61-летнего мужчины, погибшего, по всей видимости, от когтей медведя. Это уже не первый, даже не второй, даже не третий случай за месяц. Так, например, в соседней Бурятии хищник насмерть задрал местного жителя, искавшего коров. Почему медведи в России массово выходят к людям? Попытался выяснить Юрий Кораблев, но теперь прямо сейчас сам сдает олимпийский норматив по бегу от хозяина тайги.
2: Август и сентябрь текущего года стал тревожным для жителей и туристов многих регионов России. По всей стране резко участились случаи выхода медведей к людям и нападений на человека. От Бурятии, Красноярского края до Иркутской области и Сочи. Хищники все чаще появляются в городах, поселках, на туристических базах и даже в дорогих отелях. Зафиксированы случаи гибели людей. В нескольких регионах введен режим повышенной готовности. Закрыты туристические маршруты и усилены бригады охотников. Так, 31 августа две жительницы поселка Подтесово Енисейского района Красноярского края 67 и 73 лет отправились в лес за грибами и не вернулись. Тела женщин обнаружили 2 сентября волонтеры. На телах нашли рваные раны, характерные следы нападения медведя. В республике Алтай медведь утащил из палатки 29-летнюю туристку из Новосибирской области. Корреспондент «Комсомольской правды» Вадим Алексеев тогда рассказывал об обстоятельствах произошедшего.
3: Девушка вместе со своим молодым человеком отдыхала в палатке. Как рассказывают очевидцы, вышел медведь, эту девушку просто потащил в сторону леса, который находится прямо здесь же, по сути. Девушка погибла.
2: 7 сентября глава Бурятии сообщил о смерти мужчины, на которого медведь напал в Закаменском районе. Сельский житель провожал жену на автобусную остановку. По пути он зашел в лес проверить домашний скот, где на него напал хищник. В Бурятии с начала года зафиксировано более 50 выходов медведей к населенным пунктам. В Иркутской области в городе Братске раненый медведь напал на охотника. А 7 сентября медведь проник на территорию 5-звездочного отеля «Поляна 1389» на Красной Поляне в Сочи. Хищник зашел в корпус и бродил по коридору, пока не столкнулся с людьми. Молодежи показалось это весело. Сочинский национальный парк фиксирует многократный рост выходов медведей к людям. 14 случаев в 2024 году до 150 эпизодов за первые 5 месяцев текущего года. Зоологи и охотоведы называют несколько причин резкого роста числа конфликтов между медведями и людьми. Вот что в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал зоолог, кандидат биологических наук, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар.
4: Бурый медведь – хищник. Причем он хищник в эволюционном, анатомическом и в поведенческом планах. И каждая встреча с бурым медведем, если он не отделен от вас клеткой, смертельно опасна. Просто каждая. Второе. У нас в течение уже, наверное, больше 20 лет идет недопромысел медведей. Катастрофический. По всей стране. Вот когда управление охотничьего хозяйства какого-то региона говорит, что в регионе надо стрелять 100 медведей. Оно говорит это не просто так. Оно исходит из определенных данных, и вот эта квота выписывается таким образом, чтобы медвежья популяция росла, но не очень сильно. Поэтому медведей становится больше, больше и больше, и конфликтов будет становиться больше, больше и больше. Вот и все.
2: Еще, по словам специалистов, нужно выделить несколько других причин, почему участились случаи выхода медведей к людям. Это не урожай кормов. В лесах Сибири и Дальнего Востока не уродили кедровые орехи и ягоды. Основная пища медведей перед зимней спячкой. Трава стала жесткой, кормовая база обеднела. Голодные звери вынуждены искать еду у жилья. Следующее. В этом году в Сибири прошли масштабные пожары. Животные массово покидают горящие леса, теряют среду обитания и мигрируют в поисках пищи, что приводит к встречам с людьми. Ну и последний человеческий фактор. Открытые мусорные контейнеры, пищевые отходы, корм для домашних животных привлекают хищников. Если зверь однажды нашел легкую добычу у жилья, он вернется снова и перестанет бояться людей. Эксперт школы выживания в дикой природе Дмитрий Алешкин рассказал, как туристам необходимо себя вести, чтобы не стать жертвой нападения медведя.
5: Если вы едете совсем в дикую природу, то тогда вы готовитесь по очень простой схеме.

0: теме, вы максимально изолируете вашу еду, которая у вас есть, все резкие запахи. Когда вы выбираете лагерь, смотрите, чтобы не было рядом медвежьих троп, медвежьих стоянок. Громко разговариваете, включаете музыку. То есть делаете все, чтобы предупредить медведя, ну, хищника, о том, что вы рядом. Зачем это делается? В дикой, абсолютно дикой природе для медведя человек – это стресс. Соответственно, любой стресс – это нервы и нежелание с этим стрессом как бы сталкиваться. Соответственно, обозначая себя на месте, вы говорите «я здесь». Более как бы опасная ситуация – это внезапная встреча. То есть не когда вы на лагере там, находитесь, а движетесь там, по тайге, по тундре, там вот с медведем можно действительно неожиданно встретиться как для вас, так и для него. И здесь ну, нападение в теории возможно, но опять же, если вы будете заранее себя там, обозначать, свистеть, опять же, громкие звуки издавать, иметь при себе там, отпугивающее устройство в виде сигнала охотника либо фальшвейера, то есть то можно то, что можно как бы, быстро использовать, зажечь и тем самым испугать медведя. Все это будет работать.
1: Знаменитая сибирская отшельница Агафья Лыкова, проживающая в заповеднике Хакаски, столкнулась с агрессивным медведем. Хищник вышел на косогор возле заимки в 20 метрах от женщины и не реагировал на крики и звон посуды. Сейчас Агафья Лыкова отпугивает медведя шумовыми петардами. В прошлом году другой хищник уже утащил ее собаку. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: В России захотели устанавливать в жилых домах зарядки для электромобилей вообще без согласия жильцов. Инициативу Ассоциации производителей электрозарядных станций предлагает приравнять к базовым коммунальным услугам. Ну а чего? Сейчас, чтобы впихнуть розетку во дворе, нужно собрать бюрократический ад, пройти и 100% голосов собственников. В итоге управляющие компании либо отправят либо отправят вас подальше, либо выставят космический ценник из-за пожарных правил. Если закон продавят, спрашивать разрешение у бабушек у подъезда больше не придется. Эту идею уже вовсю поддерживают в гильдии управляющих компаний. Как заявляет президент организации Вера Москвина, упрощение правил безопасности и подключения к сетям – единственный путь к прогрессу.
3: Если заручаться согласием жильцом, то это общее собрание. А общее собрание, как правило, проводится, в лучшем случае, раз в год, когда управляющая компания отчитывается перед собственниками, либо планируется капитальный ремонт. То есть, иными словами, если мы будем ориентироваться на общее собрание, тогда эта история, она займет безумное количество времени. То есть, оперативно этого сделать никто не сможет. Но такая необходимость существует. И там, где есть определенные мощности, скорее всего, эти пункты будут установлены. Если мы не сделаем это сейчас, мы никогда не перейдем на альтернативное использование энергии для автомобилей. Никогда. А нам это нужно сделать быстро, да, и вот прям завтра. В принципе, самая основная задача сейчас, чтобы это никак не повлияло на платежки жильцов, не из их кармана, естественно. Для этого нужно сделать все правильно, выделить отдельный кабель, отдельную мощность.
2: Ну а далее, как всегда, самое время посмотреть, а что там у вас под капотом.
4: Рекламно-информационная программа.
5: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
6: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Сложных моментов в жизни любого автомобилиста хватает с лихвой. Каждая минута на дороге таит в себе массу опасностей. Вот, например, преодоление железнодорожного переезда. Если вы считаете, что это пустяки, то жестоко ошибаетесь. Никто из нас не застрахован от случая о ужас, когда на переезде вдруг заглохнет автомобиль. А многие ли из нас знают алгоритм действий в этой ситуации? Конечно, в первую очередь надо позаботиться о безопасности своей и пассажиров. Согласно правилам дорожного движения, водитель обязан сначала высадить всех попутчиков и сделать все возможное, чтобы эвакуировать машину с пути. Перед тем, как попробовать завести автомобиль, откройте водительскую дверь, чтобы успеть покинуть салон в случае опасности. Многие ошибочно считают, что если автомобиль встал на первых путях от обочины, значит состав придет слева. Если на вторых путях, поезд появится справа. В действительности поезд может появиться с любой стороны. Если машина оказалась заблокирована между двумя опустившимися шлагбаумами, дежурный по переезду освободит вам путь и сообщит о препятствии машинисту поезда. Если дежурного на переезде не видно, не медлите, сбивайте шлагбаум. Покинув переезд, немедленно вызывайте ДПС. Инспектор, который будет оформлять ДТП за поврежденный шлагбаум, может выписать штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Но это меньше из зол в такой ситуации. Если путь заблокирован заграждающим барьером, то осторожно выкатитесь на барьер передними колесами и двигайтесь дальше. Барьер сложится и даст вам дорогу. Такая функция конструктивно заложена в устройство. Кроме того, барьер оснащен датчиком наличия автомобиля. Это не позволит ему открыться под днищем автомобиля и повредить его. Если убрать автомобиль с путей не удалось, то надо предупредить машиниста о препятствии. Для этого в обе стороны вдоль путей идут по одному человеку. Сигнал подают вращающими движениями тряпкой или руками. В темное время суток – фонарик. Идти придется быстро. Тормозной путь грузового состава может составлять больше километра. Также надо подавать сигнал тревоги клаксоном, стоя рядом с автомобилем. Один длинный, три коротких гудка. В темное время суток повесьте на водительскую дверь светоотражающий жилет. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
5: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек». «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
7: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
8: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
9: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? 110 лет назад брачную газету можно было получать в наглухо запечатанных конвертах, чтобы никто не знал, что вы ее читаете. Правда, стоило это вчетверо дороже. 20 копеек за номер вместо обычных 5 копеек. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Скажите честно. Вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Обычно о таком молчат, но именно эта проблема – испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из-за одного простого факта – мужские силы уходят. У меня в гостях специалист Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте, Ольга.
11: Здравствуйте.
10: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55,
11: Это приговор?
12: Нет, но это сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда дефицит главного ресурса – тестостерона. И дело не в лень или устал, это конкретный физиологический процесс. И если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего организма.
10: А как недостаток тестостерона может так повлиять на жизнь и здоровье?
12: Все просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Он – руководитель мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, благодаря которым работает двигатель, начнут отказывать один за другим.
10: И какие цилиндры перестают работать первыми?
12: Самые важные для мужчины. Первый – цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает желания. Второй цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
10: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
12: Конечно. Но важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно, но именно тестостерон отвечает еще и за тонус и эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми, кровь не приливает в нужном объеме, мужская сила ослабевает, а потом пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое или хуже. Живот растет, жена отворачивается. Вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули на себя рукой.
10: Но почему так рано? Раньше мужчины и в 70 были активны.
12: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. И это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
10: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
12: Многие так думают. И напрасно. Они работают грубо, насильно расширяют сосуды. Но это же риски, и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. То есть через время без этой химии уже ничего не получится.
10: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы стать источником важных элементов для поддержания организма мужчины в такой непростой момент?
12: Да, и одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
10: А что в нем особенного? Сейчас столько всего продают.
12: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
10: Три, а не один?
12: И в этом главная сила. Представьте, двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют «восточным секретом силы». Он – природный источник эргостерина, который принимает активное участие в стимуляции естественного притока крови к малому тазу, чтобы мужчина был готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это источник уникальных гинсенозидов, которые участвуют в процессе расширения сосудов и продление полового акта. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Это источник инкариина, который важен для мужского организма, так как благодаря ему мужчина может сохранить стойкость эрекции и предупредить преждевременное окончание близости.
13: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните с мобильного звездочка 125.
10: А мы продолжаем. В секрете императора «Актив Плюс» три компонента, и все?
12: Нет. Производители секрета императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены еще и ягоды годжи. Это источник мощнейшего природного антиоксиданта, который участвует в поддержании работы семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
10: Да, вы говорили, что тестостерон отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
12: Именно. А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Он содержит фермент, который участвует в поддержании эластичности сосудов малого таза, от которых зависит многое – от эрекции до здоровья простаты. Понимаете? То есть секрет Император Актив Плюс – это не просто продукт для хорошей эрекции. Это важное питание для всей мочеполовой системы мужчины.
10: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу.
13: Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить секрет Императора Актив Плюс в подарок. Звоните с мобильного. Звездочка 125.
2: Получается, секрет Императора – это не средство на раз, а целая система.
12: Именно. Компоненты продукта «Секрет Императора Актив Плюс» участвуют в продолжительности эрекции без риска для сердца, контроле длительности близости, сохранении либидо и ярких эмоций. Это важное питание всех органов малого таза, в том числе и простаты, чтобы вы были активными и полными сил.
2: Потрясающе! Но почему «Секрет Императора Актив Плюс»? Что значит этот плюс?
12: Все просто. Изначально был продукт «Секрет Императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они доработали формулу и создали усиленную версию продукта, которую назвали «Секрет Императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
13: Внимание! Акция! Позвоните сегодня, и при заказе получите «Секрет Императора Актив Плюс» в подарок. Звоните с мобильного. Звездочка 125.
12: Помните, возраст не приговор. «Секрет Императора Актив Плюс» — это не просто радость близости. Это желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
2: Спасибо за такой важный разговор.
13: Все позвонившие сегодня при заказе смогут получить «Секрет Императора Актив Плюс» в подарок. Узнайте, как это сделать по телефону звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные. Звездочка 125.
11: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
5: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Просто космос.
15: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Вы когда-нибудь задумывались, сколько времени нужно, чтобы слепить Луну? Классический ответ – миллионы лет. Но новое исследование американских ученых из Юго-Западного исследовательского института Университета Аризоны предполагает, что в этом вопросе можно было бы обойтись одним рабочим днем. Точнее, даже меньше – всего 5 часами. Долгое время сценарий рождения Луны выглядел как грандиозная космическая стройка. Около 4,5 миллиардов лет назад протопланета размером с Марс, которую назвали Тея, врезалась в молодую Землю. От удара в космос выбросила огромное количество расплавленной породы. И из этого гигантского диска обломков постепенно, в течение многих месяцев или даже лет, и формировался наш спутник. Все логично, но очень долго. Ученые решили проверить это, используя современные компьютерные симуляции. И обнаружили, что в классических расчетах не хватало одной важной детали – прочности материала сталкивающихся планет. Раньше считалось, что при такой чудовищной энергии геология не играет роли. Но, как выяснилось, еще как играет. И вот тут на сцену выходит главный герой – температура. Горячие тела, как вы знаете, мягче и слабее холодных. Соответственно, исход столкновения напрямую зависит от того, насколько успели остыть Земля и Тея перед ударом. Ученые прогнали разные сценарии. Если планеты были горячими, они разрушались в пыль, и вокруг Земли появлялся тот самый классический диск обломков. Луна в этом случае собиралась бы постепенно. Но, когда исследователи использовали те же параметры, что и в оригинальных моделях 2001 года, но с учетом прочности материалов, произошло нечто удивительное. Примерно через 5 часов после удара компьютер выдал готовую сформировавшуюся Луну. Без миллионов лет ожидания, без промежуточного диска. Ну, вот просто экспресс-доставка. И ученые признались, это был неожиданный результат. Впрочем, даже такое стремительное рождение не решает одну старую проблему. Земля и Луна подозрительно похожи по химическому составу. Это как если бы вы нашли у себя дома второго кота, который оказался генетическим близнецом вашего первого. Совпадение? Ученые предполагают, что Тея и протоземля могли сформироваться в одном районе протопланетного диска. Получается, Земля и Луна не просто соседи, скорее разнояйцевые близнецы, выросшие в одной космической песочнице. Так что, возможно, 4,5 миллиарда лет назад наша планета пережила не просто катастрофу, а очень быстрые и очень удачные космические роды.
14: Просто космос. Реклама.
16: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
17: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» «Вкус Африки» прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
18: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Вам сложно самостоятельно разбираться в законах? Выдыхайте. И слушайте в эфире радио «Комсомольская правда» каждую среду в 17:00 программу «Правовая среда» с адвокатом Горгаце. Все актуальные новости из мира права. Новые законопроекты, как они повлияют на вашу жизнь. Яркие истории с комментариями звездных героев. Ответы на самые сложные юридические вопросы. Разборы громких дел и аналитика от известного московского адвоката Шоты Горгаце. Он все переведет с юридического языка на человеческий. Включайте каждую среду в 17:00 программу «Правовая среда» с адвокатом Горгаце.
14: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
18: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
14: Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
14: О важном.
19: Россия назвала спланированным маневром реакцию Европы на инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига. С помощью таких голословных обвинений лидеры стран ЕС пытаются скрыть собственные экономические и политические провалы, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что инцидент срежиссировали специально для давления на Москву. Ранее власти Германии бездоказательно возложили вину за появление дрона на Россию и закрыли генконсульство страны в Бонне.
14: Об атаках.
19: Режим чрезвычайной ситуации ввели в Новороссийске после массированного налета беспилотников. В ходе ночного удара погибли 4 человека, ранены почти 30 жителей, сообщил мэр города Андрей Кравченко. По его словам, обломки также повредили жилые дома, предприятия, соцобъекты и коммунальные сети, а в пригороде возникли лесные пожары.
14: О выборах.
19: Количество жалоб на давление на избирателей в России резко сократилось. В текущую избирательную кампанию поступило всего 12 таких заявлений, сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Она уточнила, что большинство сигналов не подтвердились, а обоснованные факты комиссии передала руководству регионов. На выборах в Госдуму в 2021 году ЦИК зафиксировал 70 подобных обращений.
20: об экономике.
19: Дефицит российского бюджета за 8 месяцев года превысил 5,5 триллионов рублей. Расходы казны обогнали доходы почти на 15% из-за быстрого заключения госконтрактов и авансов, заявили в Минфине. Там отметили, что доходы от продажи нефти и газа просели на фоне снижения мировых цен на сырье, однако остальные доходы продолжают расти.
21: О судебных делах.
19: Суд Евросоюза отклонил иск Венгрии против передачи Киеву доходов от замороженных российских активов. Будапешт пытался оспорить выделение средств на закупку оружия для Украины в обход своего вето, сообщает агентство Рейтер. Судебные инстанции пояснили, что не имеют полномочий пересматривать это решение.
21: Обо всем.
19: Американская певица Билли Айлиш дебютирует в кино. Артистка сыграла главную роль в экранизации романа Сильвии Плат «Под стеклянным колпаком». Режиссером ленты о борьбе молодой писательницы с душевным расстройством стала обладательница премии «Оскар» Сара Полли. Книга американской поэтессы вышла в печать в 1963 году и стала ее единственным завершенным романом.
21: О валютах.
19: Официальный курс доллара 86,47, евро 100 рублей 50 копеек, юаня 12,88. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Судебный финт Брюсселя. Суд Евросоюза отклонил иск Венгрии против передачи доходов от замороженных российских активов Украине. Дипломатия с оглядкой. Почему в Берлине заговорили о готовности к переговорам с Путиным и как на это отвечает Москва. И 14 лет за простую фотографию. За что на самом деле осудили ярославца за госизмену? Лучше вообще ничего не фотографировать. Пришел Измайлов. Будем разбираться. В Брюсселе законность переписали прямо на коленке. Суд Евросоюза отклонил иск Венгрии, которая пыталась заблокировать передачу доходов от наших с вами замороженных активов на военные нужды Украины в Будапеште. Еще как-то что-то пытаются держаться и апеллировать к международному праву. Но в европейских инстанциях такие тонкости теперь не в моде. Заведующий кафедрой сравнительной политологии факультета политологии Московского государственного университета имени Ломоносова. Доктор политических наук Артур Демчук пытается понять, в какой музей нужно сдать этот судебный вердикт Брюсселя в качестве шедевра двойных стандартов. Артур Леонидович, здравствуйте.
22: Здравствуйте.
2: Ну, что это такое?
22: Но здесь, видите, принято такое иезуитское решение. Здесь речь идет не о том, что там проиграл Будапешт или не проиграл, а о том, что суд решил, что типа это не его компетенция, что суд вообще не может никакого решения выносить по этому вопросу, поскольку это политическое решение, оно не связано там с какими-то экономическими законами Европейского Союза. То есть фактически, используя казуистику, да, то вроде как и Будапешт не проиграл, просто иск не может быть рассмотрен. То есть, если бы было принято решение, что действительно нужно это все передавать и так далее, то фактически суд бы легализовал вот это, ну, пиратство или, как сказать, незаконный отъем денег других государств. Это могло бы, опять-таки, очень сильно повлиять на финансовую систему Евросоюза. Поэтому я думаю, что там, естественно, все лоббисты финансовые напряглись, чтобы суд принял такое иезуитское решение. Вроде как ни да, ни нет, мы не полномочны, вот, и, соответственно, чтобы всем сохранить лицо. Венгрия вроде как тоже сейчас не должна быть в убытке, поскольку она вроде не проиграла. Возникает вопрос, кто вообще должен такое решение принимать. Ну вот, действительно, видите, когда нельзя сказать да и нет, можно пойти вот на такую хитрость и сказать, что это не наш вопрос, мы некомпетентны, обращайтесь куда-то еще.
2: Ну, а кто? Куда еще обращаться, кроме Спортлото, да? То есть вот, а кто компетент?
22: Да. В чем и дело, что это решение может быть опять-таки пересмотрено только политическим путем. Там же получилось как, что Венгрия воздержалась при голосовании, то есть она вроде как не блокировала, а воздержалась при голосовании, а сейчас, соответственно, при новом премьер-министре Венгрия считает, что ее мнение не учитывается, когда вот сейчас распределяются эти средства. То есть это вопрос не о том, что Венгрия хотела заблокировать помощь Украине. Я думаю, новый премьер премьер Венгрии, он как раз будет прогибаться под Евросоюз, чтобы Украине деньги передавать. Он просто хочет перед своими избирателями показать, что с Венгрией все-таки должны считаться, что его голос тоже должен что-то значить. Это как-то такая вот обида, то, что без Венгрии там что-то решается и так далее. Поэтому он хотел, допустим, предыдущее решение отменить, а следующее уже, чтобы с участием Венгрии принимались остальные все решения. Поэтому здесь эта речь не идет о том, что он прямо так хотел сразу эти деньги Украине отдать, а просто показать, что Венгрия тоже имеет свой голос, несмотря на то, что это не такая большая страна, как, например, там Германия, Франция или Италия.
2: Как это связано? Ну, мы иллюзий с вами не питаем никаких, да, относительно Венгрии, венгров и всего остального, но как это связано с высылкой 10 наших российских дипломатов оттуда?
22: Ну, здесь можно еще связать это все с такой более широкой картиной. Дело в том, что Венгрия при Орбане очень сильно испортила отношения с Евросоюзом по поводу миграционной политики. Венгрия фактически закрыла свои границы для мигрантов, и поэтому Европейский Союз наложил там штрафы, по-моему, там чуть ли не 1 000 000 евро каждый день должна выплачивать Венгрия как штрафные санкции за то, что Венгрия не хочет принимать мигрантов, там выплачивать им какие-то пособия, там их где-то размещать, обеспечивать жильем и так далее. Вот, поэтому эти деньги, что называется, капают каждый день. И, естественно, Венгрии нужно каким-то образом с себя вот это финансовое бремя снять. Плюс новый премьер Венгрии хочет показать, что он лоялен Евросоюзу, чтобы, соответственно, разные там субсидии и так далее поступали в Венгрию. То есть, возможно, это был какой-то такой закулисный обмен, что мы сейчас высылаем российских дипломатов, соответственно, а вы нам как-то смягчаете вот эти штрафные санкции за то, что мы не принимаем мигрантов. Возможно, здесь какое-то было принято закулисное решение.
2: А вот эта чисто процессуальная история, может быть, длительная, что она начиналась еще с предыдущими властями, а теперь с учетом обновленной политики Венгрии по отношению к России, больше в этом направлении они, ну, имеется в виду вот с замороженными российскими активами и так далее, больше в этом направлении они работать не будут. И даже их голос, вот этот скромный, тоже уйдет в небытие.
22: Ну, скорее всего, им сейчас показали, что вы куда не обращайтесь, решения никакого не будет. Вот можно в любом случае его отклонить под тем или иным предлогом, вот говорить ни да, ни нет. Поэтому Венгрия, я думаю, сейчас просто, что называется, утрется и не будет больше никаких усилий предпринимать. Вот новый премьер сделал все, что мог. Вот скажет, я вот показал, мы иск подали, все, что мы, все возможности исчерпали, а дальше уже решение будет приниматься политическое. Но это не значит, что российские активы будут конфискованы. Все равно это решение не о конфискации активов, а о том, чтобы только прибыль, которую дают эти активы в том же Евроклир, чтобы именно прибыль шла на нужды Украины. То есть российские активы, которые они были на момент заморозки, они такие же и остаются. Их, конечно же, когда-то все равно придется России вернуть. И я думаю, что общий пакет соглашений, который, собственно, вот эти американские эмиссары Витков и Кушнер, когда ездят и в Москву, и в Киев, и беседуют с европейцами, я думаю, что одним из пунктов этого пакетного соглашения будет разморозка и возвращение российских государственных активов.
2: Ой, ну это, наверное, в какой-нибудь следующей жизни. Или жить в эту пору прекрасно уж не придется ни мне, ни тебе, да?
22: Как? Я думаю, мы это увидим в пакете соглашения, потому что без этого пункта, так же, как и с пункта нейтральности и невступления Украины в НАТО и отмены всех антирусских и против всех дискриминационных законов против русского языка и русской православной церкви, общего соглашения все равно не будет.
2: Да, спасибо.
22: Они будут вынуждены это принять.
2: Зав кафедрой сравнительной политологии, факультет политологии МГУ, доктор политических наук Артур Демчук. На этом фоне в Германии резко вдруг и внезапно вспомнили про дипломатию. Глава МИДа Йохан Вадефуль на полном серьезе заявил о готовности вести диалог с Владимиром Путиным. Ну, зима просто нависает. И тут, да, давайте поговорим. Мы сами миролюбивее, нас никого нет. Глава нашего МИДа Лавров посоветовал европейцам заучить главное. Планов нападать на Европу у России нет, но если Запад сам решится на агрессию, ответная война станет очень короткой и совершенно другой. Короткую войну евродипломатом показал бы и военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
21: говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
0: Вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров в одном из своих интервью сделал целый ряд крайне любопытных, я бы даже сказал, запредельно жестких заявлений. Он, в частности, сказал, что Европа петушится, Европа готовится к войне, но если такая война случится, то она будет принципиально новой и, заметьте, очень короткой. Ну, а теперь я попытаюсь ответить, почему будет война короткой и необычной. Многие российские обыватели, да и нормальные люди с хорошим образованием, считают, что если Европа попрет на Россию, ну, там, допустим, 25 стран со своими армиями, вот такой могучей кучей навалятся на Россию, то нам хана, извините за выражение, это не дипломатическое. Но вы знаете, европейские политики и генералы очень плохо изучили ядерную доктрину России. А в ней появилась годика полтора-два назад принципиально важная поправка. Знаете в чем? Она заключается в том, цитирую примерно, но близко к тексту. Если даже противник нападет на Россию и будет иметь преимущество и в личном составе, и в вооружениях, в обычных вооружениях, то Россия оставляет за собой право ради того, чтобы сохранить территориальную целостность и суверенитет, достает за собой право использовать ядерное оружие. Вот это для диких мозгов, заблудших политиков и генералов Европы до сих пор не дошло. Еще раз повторяю, Россия оставляет за собой право достать из ножен ядерный меч. Вот почему война будет, если она случится. Вот она будет почему и новой, вот почему она будет и короткой. Потому что и наши, и тактические ядерные ракеты, и межконтинентальные ракеты очень быстро превратят Европу в пылающие развалины городов и поселков. Вот в чем вопрос. Москва тысячу раз предупреждает. Ребята, не лезьте, не петушитесь, как говорит Сергей Викторович Лавров. Тем не менее, они готовятся. Они хотят бросить нам вызов. Мы его примем. Наверняка примем достойно. И ответ действительно будет коротким. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
21: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: За один случайный кадрик с кладбища или за госизмену? Что на самом деле произошло с жителями Ярославской области, разложит Александр Коц.
1: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
20: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
24: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».
25: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда».
3: Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических.
2: Итак, за снимок оградки, за кадрик, за один кадрик с кладбища или за госизмену? Что же на самом деле произошло с жителем Ярославской области, который уехал на ближайшие 14 лет в не самые приятные и уж точно самые отдаленные места? И почему об этом важно знать всем и говорить подробно? Александр Кот, спецкор «Комсомольской правды», член СПЧ, опубликовал статью, в которой в очередной раз разложил вроде совсем очевидные вещи, но которые почему-то вызвали опять вой у либеральной, отбывшей в другие не лучшие места общественности. Но проблема, судя по всему, есть, да, раз ярославцу это было не очевидно. Александр Кот на связи. Саша, приветствуем. О чем речь?
4: Да, приветствую, Игорь, приветствую.
2: Будем разбираться, да, что это за история?
4: Ну, в Ярославский областной суд приговорил 48-летнего местного жителя Николая Щербакова к 14 годам строгого режима по статье «Госизмена». По-моему, эта статья более мягкого режима не предполагает. И тут, конечно, понеслось из каждой инфопомойки, что вот, тюрьма народов, посадили несчастного человека за одну фотографию. И как-то из этого обсуждения ушло не только слово «госизмена», но и «шпионаж», а в приговоре это слово есть, и там четко говорится в приговоре о том, что аж с октября 24 года этот товарищ систематически ходил на кладбище, то есть не просто там мимо прошел, да, и ой, понравился памятник, дай-ка сфотографирую. Нет, он прям как на смену ходил, как
2: на работу.
4: Работал. Да. Да, и собирал, собственно, то все, что он фотографировал, представителям украинских спецслужб. Собственно, вот здесь уже должны заканчиваться разговоры о несчастном мальчике, который что-то там, 48-летнем мальчике, который что-то там снимал, он отправлял это представителям украинских спецслужб. Ну, как можно дальше что-то еще оправдывать, тем более, что эта работа велась систематически, где он противнику попадали. Но вроде бы и не секретные данные, да, что там можно на памятнике сфотографировать, дату рождения, дату гибели, фамилию, имя, может быть, часть, да, выбита на плите. Как правило, там делают такие однообразные, да, памятники погибшим в зоне СВО. Если хоронят централизованно, это все можно анализировать, умножать на количество этих надгробных плит, раскладывать по датам, и тут уже сразу по потере конкретных подразделений за конкретные какие-то недели, а это уже, ну, объективный контроль, удар это был или какая-то наступательная операция. Ну, то есть противник понимает, какой ущерб, урон он нанес нам, действуя против того или иного подразделения. Что тут было с мотивацией, сложно сказать, нет подробностей, но, например, недавно похожее дело было в Томской области, и там, как ФСБ сообщало, за вот такую съемку платили денежку 100 тысяч рублей за 400 снимков, ну, получается, там по 250 рублей за душу, да, вот так они торговали, то есть это не идейные какие-то страдальцы за правду против ненавистного режима, это вот просто решили заработать, да, и вот сейчас там говорят, да это же просто вот всем очевидные вещи, это вот памятники, которые стоят у всех на виду, это же не гостайна какая-нибудь, а я скажу, что вообще сведения о потерях в мирное время и в период проведения специальных операций составляют государственную тайну. Это введено указом президентским еще в 1995 году, а в 2015 году этот пункт как раз расширили. Потери личного состава в мирное время в период проведения спецоперации являются государственной тайной СВО. Юридически у нас проходит как специальная операция, поэтому тут никаких разночтений быть не может. Через потери вскрываются и дислокации, и наименование частей, и численность, и состояние боевого обеспечения. То есть ровно то, за что и платят. Ну, не просто же за фотографию памятника платят, вот за оперативную информацию, которая есть в открытом доступе, за ее сбор, обработку и пересылку. И для любителей формальности, да, 275-я статья, это государственная измена, она ведь покрывает не только сведения, которые имеют гриф секретности, да, там четко прописано, что сбор по заданию иностранной разведки сведений, которые могут быть использованы против безопасности страны, это сам по себе уже состав, независимо от того, был ли там на снимке штаб совершенно секретно, не было. Гражданин воюющей страны выполняет задание противника. Как это называть иначе, кроме как государственная измена, шпионаж, я не знаю. Вот там вообще санкции вплоть до пожизненного, ему дали 14 лет, то есть ниже среднего. Ну, гуманно по нынешним временам, по военным временам, если помнить, что такая работа, она вообще ведется для того, чтобы такие кладбища только расширялись. Игорь.
2: Ну, честно говоря, я вот слушаю и прочитав информацию, да, публичную, в которой ты напоминаешь вот эти очевидные вещи, прихожу к выводу, что любая информация, которую пересылает человек осознанно, да, по заказу, неважно, это кладбище или это соседская там квартира или еще что-то, это вот все же про одно. Не надо ничего пересылать стране противника, да, никакую информацию.
4: Ну, про соседскую квартиру черт его знает, смотря кто сосед, если это офицер Министерства обороны, то однозначно, а так я не думаю, что каждый сосед сильно интересует иностранной разведки, но если вы пересылаете фотографии...
2: Если интересует, да.
4: НПЗ, там, допустим, или электроподстанции, или уж тем более понравился вам на зиккурате стоящий панцирь, да, и вот сфотографировали и зачем-то послали это человеку, представившемуся иностранной разведкой, но это однозначно совершенно государственная измена и огромный срок.
2: Да, и здесь, в общем, да, вот эти истории с раллийными шкафами совсем, вот в данном случае этот осужденный в Ярославской области, он, ну, почему он это делал? Он понимал всю суть, вот без дураковаляния, да, что он работает на иностранную, на вражескую разведку, да, за деньги или еще по каким-то поводам. Ну, то есть, вот, как бы, что здесь, что он сказал в оправдании? Я не знаю, что здесь можно сказать.
4: Ну, суд, к сожалению, по делам госизмене проходит в закрытом режиме, поэтому мы не можем судить, что он там сказал, а предполагать не хочется, но совершенно очевидно, что наверняка он говорил, что раскаивается. У нас обычно любят, что там не согрешишь, не покаешься, да, любят что-нибудь натворить, а потом на камеру извиняться или каяться. Ну вот в такие раскаяния слабо верится. Я думаю, что он, как и любой преступник, думал, что его не поймут. Понимают, что он подзаработает и остановится, а ему вполне возможно сказали, слушай, но останавливаться уже поздно, если ты не будешь продолжать, но мы просто сольем все данные российским правоохранителям, и он уже продолжал через «не хочу», да, но при этом получая денежку. Ну, тут корыстный мотив совершенно очевиден, а может, он был каким-нибудь идейным там человеком с красивым лицом, с хорошим лицом, который таким образом считал, что помогает бороться добру со злом, черт его знает. Но, судя по томскому прецеденту, это все-таки больше какая-то личная корысть и уверенность в том, что его не поймают, а сам он, когда подкопит нужную сумму, сможет остановиться. А остановиться тебе уже никто не даст.
2: Да, спасибо. Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды», член СПЧ. Кто, может быть, еще в чем-то не уверен, пожалуйста, статья на сайте kp.ru. Все по полочкам, со статьями разжевано. Не надо сотрудничать с иностранными враждующими разведками. Ну и все подробности этой и не только истории в авторской программе Александра здесь на радио «Комсомольская правда». Аналитика с именем в среду к 8 часам вечера. Подключайтесь, все будет. Ну, а с новостями физкультуры Василий Воронин.
6: Новости спорта. Ярославский «Локомотив» на своем льду обыграл китайский клуб «Шанхайские драконы» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча в Ярославле завершилась со счетом 3-1. Ярославский «Локомотив» выиграл второй матч подряд со старта регулярного чемпионата. «Шанхайские драконы» потерпели первое поражение в сезоне. Баскетболисты московского ЦСКА и стамбульского Бешикташа устроили массовую потасовку во время товарищеской встречи в Анталии. Матч между командами прошел во вторник и завершился победой турецкого клуба со счетом 80-57. В середине четвертой четверти защитник ЦСКА Иван Ухов и форвард Бешикташа Юджин Амаруи начали небольшую потасовку, которая началась при счете 63-49 в пользу стамбульской команды. Ухов резким движением отбросил от себя руку Амаруи, который его опекал под кольцом, после чего форвард стамбульской команды начал что-то высказывать российскому защитнику и нанес удар ладонью по щеке. А Ухов попытался ответить сопернику. К потасовке присоединились баскетболисты обеих команд. По ее завершении Ухов и Амаруи были удалены с площадки до конца встречи. Журнал «Франс Футбол» опубликовал список из 30 номинантов на «Золотой мяч» 2026 года. Об этом сообщается на сайте издания. Среди претендентов – восьмикратный обладатель награды Лионель Месси, Интер Майами, действующий чемпион Усман Дембеле, ПСЖ, Килиан Мбаппе, Реал, Ламин Ямаль, Барселона, Хвича Кварцхелия, ПСЖ и Винисус Джуниор, Реал. Также в списке представлены Джуд Беллингем, Реал, Гарри Кейн и Луис Диас, Бавария. Эрлинг Холланд, Манчестер Сити, Лаутаро Мартинес, Интер и Садио Мане, Аль-Наср. ПСЖ представлен наибольшим числом номинантов. 9 футболистов клуба попали в шорт-лист. Победитель будет назван 26 октября на церемонии награждения. С вами был Василий Воронин.
7: Новости спорта.
2: Тайные арктические маневры в условиях дипломатического пиратства. Как провалился скандинавский капкан и как наши ученые успешно выполнили свою миссию, об этом после антракта.
8: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг. Кашель. Смех. Риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Позвоните с мобильного +1 25. Я повторю, +1 25. В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Звоните с мобильного +1 25. Я повторю, +1 25. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
8: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
12: О важном.
19: Дефицит федерального бюджета не угрожает стабильности российской экономики. Государство полностью контролирует ситуацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также опроверг информацию о планах повышать налоги из-за бюджетных показателей. Ранее Минфин сообщил, что за 8 месяцев года дефицит бюджета приблизился к 6 триллионам рублей.
12: О конфликтах.
19: Россия готова применить весь арсенал военно-технических средств для защиты Арктики. Наша армия способна быстро устранить любые возникающие угрозы, заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она подчеркнула, что НАТО за последние годы целенаправленно превратил Крайний Север в зону противостояния с Москвой. При этом, по ее словам, российская сторона по-прежнему открыта к диалогу со всеми, кто стремится сохранить мир в регионе.
5: Об Украине.
19: Киевский режим израсходовал почти все ракеты для комплексов ПВО «Патриот». Дефицит боеприпасов стал критическим, пишет журнал «Экономист». Как отмечается, быстро восполнить потери союзники Украины не могут.
5: О выборах.
19: Члены участковых избирательных комиссий обошли почти 42 миллиона домов и квартир перед осенними выборами. Двери открыли более 33 миллионов семей, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она уточнила, что проект адресного информирования охватил 77 регионов страны. По ее словам, разъяснительная работа продолжается на крупных предприятиях и в студенческих аудиториях ведущих российских вузов.
5: О безопасности.
19: Всероссийский форум по борьбе с травлей пройдет в Москве в начале ноября. Площадкой для масштабной встречи станет столичный дом прав человека, рассказала российский омбудсман Яна Лантратова. Она отметила, что также запустила профильный всероссийский конкурс и серию специальных уроков в регионах. Проект призван вовремя выявлять случаи буллинга и объяснять подросткам, куда именно они могут обратиться за защитой.
5: Обо всем.
19: Более 60% российских школьников освоили технологии искусственного интеллекта. Половина детей применяет нейросети для подготовки уроков. Такое исследование провел один из финансовых маркетплейсов. Как выяснили аналитики, четверть взрослых заметила рост успеваемости у детей после начала работы с цифровыми помощниками. При этом почти три четверти опрошенных родителей уверены, что школа должна учить детей правильно составлять запросы и проверять ответы алгоритмов.
5: О валютах.
19: Официальный курс доллара 86,47, евро 100 рублей 50 копеек, юаня 12.

0: Дэн Цой перехватила инициативу во время очередного звонка из Центробанка, заговорила псевдо-майора до нервного тика, разжилась его заначкой и тут же перевела эти деньги на благотворительность.
1: С начала 2026 года число киберпреступлений в России снизилось на 30%. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с членами правительства. Он назвал это очень-очень неплохим результатом. В июле о снижении количества киберпреступлений заявила Минцифра. По данным министерства, по итогам первых шести месяцев 2026 года их число сократилось на 30%. До 250 тысяч против 370 тысяч в прошлом году. Такую динамику можно связать с комплексными мерами, которые были приняты в прошлом году, заявил радио «Комсомольская правда» генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедров.
2: Учитывая проводящиеся в Российской Федерации изменения федерального законодательства, касающиеся антифрод меры, пакета антифрод, первый, второй, третий, конечно же, можно было ожидать серьезных уменьшений массового бытового телефонного мошенничества и ряда кибермошенничеств. Это связано прежде всего с как раз групповым массовым сегментом такого рода преступлений, потому что произошло ограничение прежде всего точек, связанных с получением серых сим-карт, получением и открытием банковских счетов, вербовкой дропов, номиналов, регистрацией юридических лиц. То есть, пройдясь даже по этим верхнеуровневым точкам, правоохранители, регуляторы, Минцифры, они очень серьезно пощипали весь этот криминальный бизнес. И результатом явилось, конечно же, то, что граждане Российской Федерации стали меньше и менее активно, во-первых, участвовать, оказывать соучастие такого рода преступлениям из-за границы, международной киберпреступности. А с другой стороны, это заставляет киберпреступность очень серьезно перестраивать свои схемы деятельности, разумеется, влияя и на уменьшение общего удельного количества таких преступлений.
1: Что касается абсолютных цифр, то по информации Банка России за первое полугодие злоумышленники пытались похитить у россиян более 3,5 триллионов рублей, но реально смогли выманить менее 15 миллиардов. Тоже огромная цифра, но по факту это меньше 1%, а точнее 0,4% от той суммы, на которую потенциально покушались мошенники. Чтобы минимизировать потери от киберпреступлений, нужно продолжать повышать уровень киберкультуры. Такое мнение в интервью радио «Комсомольская правда» выразил эксперт по информационной безопасности, генеральный директор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
3: У нас сейчас есть куча цифровых инструментов. Люди ими пользуются, по большому счету, вслепую. Просто нажимают на кнопки, не понимая, что за этой кнопкой кроется вообще в целом, как работает система. То есть, если мы начнем массово, знаете, такой, как правильно назвать, вот такой киберликбез проводить, чтобы люди понимали, как это работает, это свяжет руки злоумышленникам просто практически всем. Потому что сейчас, если к вам подойти на улице и начать рассказывать о том, что я там, не знаю, с глаз вижу, принеси деньги, я с глаз тебя сниму, это не работает, потому что мы все уже научены. Но почему-то, когда вам пишут где-нибудь там в Телеграме, что мы Роскомнадзор, а ну-ка быстренько переведите нам деньги, а то мы на вас дело заведем, люди в это верят. Чтобы эти обе абсурдные ситуации не работали, нужно заниматься таким вот киберликбезом массовым.
1: Певица Лариса Долина установила своеобразный рекорд, отдав телефонным мошенникам самую большую сумму в Москве за последние 3,5 года. Артистка в 2024-м продала квартиру в Москве под воздействием телефонных мошенников и перевела на подконтрольные им счета 175 миллионов рублей. После других операций суммарный ущерб составил 317 миллионов. Сумма оказалась самой большой среди пострадавших от аферистов-москвичей. На втором месте оказалась пара пенсионеров, которая отдала злоумышленникам почти 298 миллионов в апреле 2025 года. Аферисты убедили 76-летнего мужчину и его сожительницу разместить все имеющиеся сбережения на якобы безопасном счете. Пенсионер покупал золотые слитки и передавал их курьерам. Студентка из Москвы из-за мошенников лишилась драгоценностей на сумму более 150 миллионов рублей. Злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и заявили, что ее аккаунт на государственном портале был взломан, после чего от ее имени финансировалась противоправная деятельность. При этом до 2023 года сумма отданных телефонным мошенникам средств не превышала 50 миллионов рублей. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
0: На маньяка с нейросетью эксперты уверены, у искусственного интеллекта огромный потенциал в поиске серийных убийц, пишет kp.ru. Загляните, почитайте. Ну а на Байкале очередная трагедия. На туристическом

0: Арктической тропе нашли тело 61-летнего мужчины, погибшего от когтей медведя. Это далеко не первый, даже не второй и, к сожалению, не третий случай за месяц. В соседней Бурятии, например, хищник насмерть задрал местного жителя, искавшего коров. Наш Юрий Кораблев отправился глубоко в тайгу искать Мишку, чтобы погладить косолапого и лично доходчиво объяснить ему, что людей обижать нехорошо.
1: Август и сентябрь текущего года стал тревожным для жителей и туристов многих регионов России. По всей стране резко участились случаи выхода медведей к людям и нападений на человека. От Бурятии, Красноярского края до Иркутской области и Сочи. Хищники все чаще появляются в городах, поселках, на туристических базах и даже в дорогих отелях. Зафиксированы случаи гибели людей. В нескольких регионах введен режим повышенной готовности. Закрыты туристические маршруты и усилены бригады охотников. Так, 31 августа две жительницы поселка Подтесово Енисейского района Красноярского края 67 и 73 лет отправились в лес за грибами и не вернулись. Тела женщин обнаружили 2 сентября волонтеры. На телах нашли рваные раны, характерные следы нападения медведя. В республике Алтай медведь утащил из палатки 29-летнюю туристку из Новосибирской области. Корреспондент «Комсомольской правды» Вадим Алексеев тогда рассказывал об обстоятельствах произошедшего.
2: Девушка вместе со своим молодым человеком отдыхала в палатке. Как рассказывают очевидцы, вышел медведь, эту девушку просто потащил в сторону леса, который находится прямо здесь же, по сути. Девушка погибла.
1: 7 сентября глава Бурятии сообщил о смерти мужчины, на которого медведь напал в Закаменском районе. Сельский житель провожал жену на автобусную остановку. По пути он зашел в лес проверить домашний скот, где на него напал хищник. В Бурятии с начала года зафиксировано более 50 выходов медведей к населенным пунктам. В Иркутской области в городе Братске раненый медведь напал на охотника. А 7 сентября медведь проник на территорию 5-звездочного отеля «Поляна 1389» на Красной Поляне в Сочи. Хищник зашел в корпус и бродил по коридору, пока не столкнулся с людьми. Молодежи показалось это весело. Сочинский национальный парк фиксирует многократный рост выходов медведей к людям. 14 случаев в 2024 году до 150 эпизодов за первые 5 месяцев текущего года. Зоологи и охотоведы называют несколько причин резкого роста числа конфликтов между медведями и людьми. Вот что в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал зоолог, кандидат биологических наук, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар.
3: Бурый медведь – хищник. Причем он хищник в эволюционном, анатомическом и в поведенческом планах. И каждая встреча с бурым медведем, если он не отделен от вас клеткой, смертельно опасна. Просто каждая. Второе. У нас в течение уже, наверное, больше 20 лет идет недопромысел медведей. Катастрофический. По всей стране. Вот когда управление охотничьего хозяйства какого-то региона говорит, что в регионе надо стрелять 100 медведей. Оно говорит это не просто так. Оно исходит из определенных данных, и вот эта квота выписывается таким образом, чтобы медвежья популяция росла, но не очень сильно. Поэтому медведей становится больше, больше и больше, и конфликтов будет становиться больше, больше и больше. Вот и все.
1: Еще, по словам специалистов, нужно выделить несколько других причин, почему участились случаи выхода медведей к людям. Это не урожай кормов. В лесах Сибири и Дальнего Востока не уродили кедровые орехи и ягоды. Основная пища медведей перед зимней спячкой. Трава стала жесткой, кормовая база обеднела. Голодные звери вынуждены искать еду у жилья. Следующее. В этом году в Сибири прошли масштабные пожары. Животные массово покидают горящие леса, теряют среду обитания и мигрируют в поисках пищи, что приводит к встречам с людьми. Ну и последнее – человеческий фактор. Открытые мусорные контейнеры, пищевые отходы, корм для домашних животных привлекают хищников. Если зверь однажды нашел легкую добычу у жилья, он вернется снова и перестанет бояться людей. Эксперт школы выживания в дикой природе Дмитрий Алешкин рассказал, как туристам необходимо себя вести, чтобы не стать жертвой нападения медведя.
4: Если вы едете совсем в дикую природу, то тогда вы готовитесь по очень простой схеме. Вы максимально изолируете вашу еду, которая у вас есть, все резкие запахи. Когда вы выбираете лагерь, смотрите, чтобы не было рядом медвежьих троп, медвежьих стоянок. Громко разговариваете, включаете музыку. То есть делаете все, чтобы предупредить медведя, ну, хищника, о том, что вы рядом. Зачем это делается в дикой, абсолютно дикой природе? Для медведя человек – это стресс. Соответственно, Любой стресс – это нервы и нежелание с этим стрессом как бы сталкиваться. Соответственно, обозначая себя на месте, вы говорите «я здесь». Более как бы опасная ситуация – это внезапная встреча. То есть не когда вы на лагере там, находитесь, а движетесь там, по тайге, по тундре, там вот с медведем можно действительно неожиданно встретиться как для вас, так и для него. И здесь ну, нападение в теории возможно, но опять же, если вы будете заранее себя там, обозначать, свистеть, опять же, громкие звуки издавать, иметь при себе там, отпугивающее устройство в виде сигнала охотника либо фальшвейера, то есть то, можно, то что можно как бы быстро использовать, зажечь и тем самым испугать медведя. Все это будет работать.
1: Знаменитая сибирская отшельница Агафья Лыкова, проживающая в заповеднике Хакаски, столкнулась с агрессивным медведем. Хищник вышел на косогор возле заимки в 20 метрах от женщины и не реагировал на крики и звон посуды. Сейчас Агафья Лыкова отпугивает медведя шумовыми петардами. В прошлом году другой хищник уже утащил ее собаку. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
5: Реклама. Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца Ролли» и в группе «Контакта».
6: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: Торговый центр «Апельсин» приглашает вас на празднование своего 16-летия. 11 сентября с 6 до 9 вечера вас ждет специальная интерактивно-развлекательная программа для детей и взрослых с подарками и угощениями. Ждем вас в эту пятницу на семейный праздник. Подробности в группе «Апельсин» ВКонтакте.
8: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
10: А знаете ли вы что? Первыми женщинами-госслужащими в России стали телеграфистки. Причем поначалу на должность могли претендовать только вдовы и жены телеграфных чиновников.
11: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация.
9: Здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Здравствуйте. Есть органы, которые мы чувствуем каждый день. Сердце стучит, желудок урчит, голова болит. А есть органы, которые мы не замечаем. Они работают, когда мы спим. Фильтруют, когда мы едим и пьем. Они не подают сигналов. Просто в какой-то момент устают. Сегодня мы поговорим с Горским Виктором Владимировичем о фильтрах нашего организма, о почках. Здравствуйте.
13: Здравствуйте. Спасибо, что поняли эту тему. По статистике, более чем у 15 миллионов россиян, к сожалению, нарушена работа почек, а они даже не подозревают об этом. А это риск, потому что может привести к фатальным последствиям вплоть до их полного отказа.
12: Ну а кому бы вы порекомендовали обратить внимание на свое здоровье?
13: За здоровьем нужно следить всем. Но что касается почек, это особенно важно для тех, кто старше 50 лет. К этому возрасту нагрузка на почки увеличивается, меняется обмен веществ, появляются хронические заболевания, сидячий образ жизни, курение, алкоголь, прием жирной пищи.
12: Так, с этим разобрались. А как мы можем понять, что проблемы с почками уже начались? На что обратить внимание?
13: А тут целый список признаков. Утром встали, посмотрели в зеркало. Если видите отечность, особенно вокруг глаз, надо провериться. Если вы часто ночью просыпаетесь в туалет, у вас есть подтекание при чихании или поднятии тяжести, дискомфорт в области поясницы, беспокоит давление, все это говорит о том, что надо обратиться к врачу.
12: Такое достаточно сложно не заметить. Видимо, тут главное не запускать.
13: Конечно, потому что все это может привести к серьезным последствиям, например, проблемам с сердцем и сосудами. Не хочу пугать, но важно понимать, что нестабильное давление при проблемах с почками как правило, становятся причиной, увы, необратимых последствий.
12: А я читала, что если проблемы с почками, люди чаще получают переломы.
13: И это тоже. За кальций в крови отвечают маленькие железы около щитовидной железы. Когда почки работают плохо, эти железы начинают активнее выделять специальный гормон, который выводит кальций из костей. Из-за этого кости теряют свою плотность. Поэтому даже при минимальных травмах велик риск перелома, в том числе и шейки бедра.
12: Каждый раз поражаюсь, насколько все у нас в организме взаимосвязано.
13: А я вам больше скажу, проблемы с почками серьезно влияют на иммунитет. Почки – фильтр нашего организма, который должен выводить шлаки и отходы жизнедеятельности. Застарелая желчь и слизь, соли и окиси тяжелых металлов, которые мы получаем из воздуха, консерванты и пестициды, которые мы получаем с пищей. Это и есть основная задача почек, чтобы организм работал в полную силу. Иммунитет был крепким и мог противостоять различным инфекциям извне.
12: Получается, если работа почек нарушена, это как если бы мы перестали выносить мусор из дома. Сначала ничего, а через неделю уже невозможно находиться внутри.
13: Отличное сравнение.
12: А вы часто сталкиваетесь с теми, кто годами не обращает внимания на здоровье?
13: Достаточно часто. И знаете, что они говорят? Да я уж приспособился. Привык вставать по ночам, привык, что давление нестабильное, привык держать в сумке прокладки на случай потекания. Но так не должно быть.
12: А можно вернуться к обычной нормальной жизни?
13: Одно скажу точно. Нужно обязательно заботиться о здоровье почек, если что-то не так.
12: Тем более на рынке представлен очень широкий выбор комплексов для поддержания здоровья почек.
13: Это правда. По работе я часто езжу на различные выставки и конференции. На одной из них я ознакомился с комплексом «Редунит». Это разработка ученых из наукограда Бийск. Там более 10 лет создавали уникальную формулу, действие которой направлено именно на работу почек и поддержание их функций. Кстати, немалое значение играет и то, что это алтайская формула.
12: А что в этом уникального?
13: А на Алтае огромное количество эндемиков. В древние времена царские особы приезжали сюда на плато Укок, чтобы восстановить здоровье. Это плато всегда считалось самым загадочным и энергетически наполненным местом. А в 1993 году, во время археологических раскопок, там нашли мумию женщины. Назвали ее принцесса Укока.
12: Про нее же очень много рассказывали.
13: Да, это известная находка. А рядом с принцессой нашли еще и сундук. В нем нашли записи на местном диалекте. А оказалось, что принцесса собирала коренья, травы и растения, изучала их свойства и составляла различные сборы, в том числе и для поддержания здоровья почек. Работая над формулой редунита, ученые взяли за основу эти записи о свойствах эндемиков Алтайского края.
12: Если вы хотите подробнее узнать о комплексе для поддержания здоровья почек «Редунит», прямо сейчас звоните с мобильного «звездочка-125». Все звонки бесплатные. «Звездочка-125».
14: Звоните прямо сейчас и при заказе получите «Редунит» в подарок. Звоните с мобильного «звездочка-125».
12: То есть правильно ли я поняла, что «Редунит» – сочетание древних знаний и современных технологий?
13: Именно так. Также в состав «Редунита» вошел запатентованный итальянский комплекс «Rainbow Selective». Он помогает поддержать почечную микроциркуляцию и способствует выводу лишней жидкости. Это напрямую влияет на артериальное давление и работу сердечно-сосудистой системы. Ну и важно добавить, что вместе с лишней жидкостью организм может еще избавиться от шлаков и токсинов. А это может помочь почувствовать легкость, энергию, позволяет поддержать крепкий иммунитет и сохранить здоровье всего организма, в том числе почек, сосудов и сердца.
12: Чтобы подробнее узнать о составе комплекса «Редунит», звоните с мобильного «звездочка-125». Звонок по всей России бесплатный.
14: Звоните прямо сейчас и при заказе получите «Редунит» в подарок. Звоните с мобильного «звездочка-125».
12: Но я так понимаю, что «Редунит» — это комплексная поддержка всей мочеполовой системы и здоровья почек.
13: Вы абсолютно правы. В состав «Редунита» еще вошел филантус нерури, или, как его еще называют, разрушитель камней. Из него были выделены терпеновые соединения, которые отвечают за здоровье почек и мочеточников, где могут образовываться песок и камни. Филантус помогает поддержать в допустимой норме уровень мочевой кислоты и оксалатов в моче, что и должно быть при здоровой работе почек.
14: Звоните прямо сейчас и при заказе получите «Редунит» в подарок. Звоните с мобильного «звездочка-125».
13: А еще «Редунит» помогает поддержать необходимый уровень микроэлементов в организме – магний, калий, кальций, который может вымываться из костей. А эти элементы очень важны для поддержания почек, сердца, суставов, пищеварительной и нервной систем.
12: Виктор Владимирович, у нас остается совсем немного времени. Давайте подведем итог нашей беседы.
13: Почки – настоящие трудяги. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс, очищают кровь. Если на них махнуть рукой, то будут последствия для всего организма. Это не преувеличение, это анатомия. И если мы поддерживаем здоровье почек, мы поддерживаем и мочевыделительную систему, и давление, и гормональный фон. Это наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Пока почки молчат, у нас есть шанс их услышать и вовремя поддержать.
12: Виктор Владимирович, спасибо за этот разговор.
14: Звоните прямо сейчас и при заказе получите Редунит в подарок. Звоните с мобильного звездочка 125.
12: Звоните с мобильного звездочка 125 и узнавайте больше о комплексе Редунит для поддержания здоровья почек. Все звонки бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
9: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».

0: Просто космос.
1: Представьте себе, на невидимой Земле, обратной стороне Солнца, совсем недавно произошел грандиозный космический шторм. Европейский зонд Solar Orbiter, который сейчас находится на расстоянии около 250 миллионов километров от нашей планеты, зафиксировал сразу три вспышки высшего максимального класса X. И вся их невероятная ярость обрушилась на беззащитный Меркурий, самую близкую к светилу и самую малоизученную планету Солнечной системы. Хорошая новость в том, что нашему дому эта катастрофа пока не угрожает. Вспышки произошли на так называемой ночной стороне Солнца, и поток заряженных частиц прошел мимо Земли. Но сам факт такого события – тревожный звонок. Вспышки класса X – это мощнейший тип взрывов на нашей звезде. Их энергия эквивалентна взрыву миллиардов мегатонных водородных бомб одновременно. Рентгеновское и ультрафиолетовое излучение от этих трех вспышек достигло Меркурия всего за 8 минут со скоростью света. И тут начинается самое интересное. У Меркурия нет плотной атмосферы, которая могла бы защитить его, а его магнитное поле в 100 раз слабее земного. Поэтому, когда удар пришелся прямо по планете, ее поверхность, вероятно, раскалилась до невероятных температур, а разряженная газовая оболочка просто сдулась в космос. Космическому аппарату Solar Orbiter тоже досталось от этого энергетического удара. Но зонд, созданный специально для работы в экстремальных условиях, выдержал и передал уникальные данные. Ученые теперь будут изучать, как подобные вспышки бомбардируют внутренние планеты нашей системы. Для сравнения, самая мощная вспышка, зафиксированная в истории наблюдений с Земли, произошла в 2003 году и получила индекс X28. Она вывела из строя несколько спутников. А нынешняя тройная серия, по предварительным оценкам, может переписать этот рейтинг. Каждое из этих событий – фантастическое напоминание о том, насколько динамична и порой опасна наша звездная система. К счастью, у нас есть такие космические разведчики, как Solar Orbiter, а также российские приборы на борту «Спектр-РГ» и американские «SDO», которые предупреждают о надвигающейся опасности за часы, а иногда и за сутки. Пока Меркурий принимает на себя первый удар, мы можем вовремя отключить чувствительную электронику и увести спутники с орбит. Но представьте, что было бы, если бы такой шторм случился прямо сейчас, на стороне Солнца, обращенной к Земле. Ответ на этот вопрос мы, пожалуй, предпочтем не узнать.
0: Просто космос. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
2: В студию радио «Комсомольская правда» приходил министр промышленности и торговли Российской Федерации. Антон Алиханов дал большое интервью политобозревателю «Комсомольской правды» Александру Гамову. Для «Настоящего хит-парада» политик рассказал о своих любимых песнях.
3: Если говорить про те, которые вот я слушал буквально, пока ехал сюда, то никаких аллюзий, ничего, не дай бог. Значит, это рэпер Рич, и песня называется «Грязная работа». Она про войну и про ребят, которые делают правильное и нужное всей нашей стране, нашему народу дело. Вот я хочу, пользуясь случаем, сказать, что все артисты, которые пишут, поют, да, и придумывают об этом, они, ну, достойны внимания. Не все делают одинаково, это круто, но мне кажется, что вот Рич с этой песней сделал крутую, очень такую правильную композицию.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
1: Владимир Путин посвятит сегодняшний вечер обсуждению внутренней политики страны. Глава государства запланировал серию рабочих встреч сразу после завершения официальной программы переговоров с лидером Вьетнама То Ламом, заявили в Кремле. Там отметили, что об открытых для прессы мероприятиях сообщат дополнительно. Ранее отмечалось, что президент России и Вьетнама откроют совместную лабораторию по изучению опасных инфекций и дадут пресс-конференцию. То Лам находится в Москве с госвизитом и уже провел серию встреч с российским руководством.
2: О политике.
1: Москва ответила на претензии Токио по поводу нового мемориала в Хабаровске. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отвергла обвинение в попытке задеть чувства японцев. По словам дипломата, композиция посвящена победе над милитаризмом 45-го года, а повергнутый столб с цветком хризантемы напоминает о разгроме врага, а не оскорбляет символы императора. Ранее японские власти потребовали снести этот памятник.
2: О происшествии.
1: В Новороссийске восстановили движение троллейбусов после ночной атаки беспилотников. Специалисты оперативно починили контактную сеть, сообщил мэр города Андрей Кравченко. По его словам, общественный транспорт уже вернулся на привычные маршруты в полном объеме. Минувшей ночью город подвергся массированному налету украинских дронов, из-за которого ввели режим чрезвычайной ситуации.
2: О кино.
1: Минкульт не получал заявок на прокат голливудских блокбастеров «Мстители. Доктор Дум» и «Дюна. Часть третья». Ведомстве подчеркнули, что ни один дистрибьютор пока официально не заявил эти картины для показов в кинотеатрах страны. Ранее глава Ассоциации владельцев кинотеатров России Алексей Воронков заявил, что эти фильмы не выйдут на экраны как минимум до апреля следующего года. В отрасли говорят о постепенном сворачивании схемы предсеансового обслуживания, через которую ранее показывали зарубежные новинки.
2: Обо всем.
1: 20 тысяч бесплатных дегустационных порций приготовит для гостей Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. 100 поваров познакомят участников с традиционными блюдами разных стран, сообщили в правительстве Свердловской области. Там отметили, что кулинарный праздник покажет национальные традиции без перевода. Молодежный форум стартует на Урале в конце недели и объединит 10 тысяч делегатов.
2: О валютах.
1: Официальный курс доллара 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек, юаня 12 рублей 88 копеек. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время на связь со студией выходят официальные представители компании «Аквалайф». И я приветствую Асю Рак, которая к нам подключилась. Ася, привет. Как слышишь студию?
4: Слышь прекрасно. Как слышно меня? Привет, Антон.
3: Тоже замечательно. Привет.
4: Ну и чудесно, значит, можем начинать. Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». Москву сегодня балует солнышко, от этого расцвели улыбки на устах у москвичей. Надеюсь, в вашем регионе тоже солнечно, вы тоже улыбаетесь. Ну а вспомним классику: у природы нет плохой погоды, а вот плохая вода бывает. Немножечко исторической справки. Во время страшной вспышки холеры в Лондоне в 1080-х годах, рядом с очагом эпидемии, а это, напомню, колонка, из которой весь большой квартал брал воду, находилась пивоварня. И среди ее работников не обнаружили случаев холеры. Хотите сказать, они пили только пиво и не пили воду? Увы, это было не так. Пиво, конечно, они тоже пили, каждому работнику ежедневно полагалась порция солодового напитка. Но они не пили из этой колонки, из которой заразился весь район Лондона. У пивоварни был собственный глубокий колодец, то есть работники не пили зараженную воду из уличной колонки. И вот что особенно интересно. Буквально несколько сотен метров отделяли безопасный источник воды от источника, который приводил к смерти. Я напомню, закрытие именно этой колонки и ведет начало современной эпидемиологии. И давайте продолжим. Сегодня ведь вода из-под крана тоже выглядит одинаково. Но одинаковый внешний вид еще ничего не говорит о ее составе и свойствах. Зашла на сайт Роспотребнадзора Российской Федерации. Там есть такая формулировка, можете сами найти. Экспертами ВОЗ, то есть Всемирной организации здравоохранения, установлено, что 80% всех болезней в мире, 80% связано с неудовлетворительным качеством питьевой воды. Водопроводная вода, что это сегодня? Чего вы больше всего боитесь? Почему практически никто не пьет воду сразу из-под крана? Это хлор, это тяжелые металлы, бактерии и так далее, и так далее, и так далее. Везде все по-разному. Все-таки у нас за водопроводную воду радеют, очищают. И, в принципе, она соответствует стандартам СанПин, которые четко у нас прописаны. Но вот у нее положительный окислительно-восстановительный потенциал. Что это значит простым языком? Это значит, что такая вода – окислитель. Бутилированная вода. Ну, знаете, большинство бутилированной воды – это просто вода после фильтра обратного осмоса. Об этом Роспотребнадзор тоже неоднократно писал. Он регулярно проводит проверку бутилированных вод по магазинам. А что такое вода после фильтра обратного осмоса? Ну, это не дистиллированная, не равно дистиллированная вода, но это вода, в которой практически нет солей и минералов. Она пустая. А еще плюс ко всему она хранится в пластике. Я видела неоднократно, колеся на электричках вокруг Москвы, через Москву, в Подмосковье и так далее и тому подобное, неоднократно я видела склады, где стоят бутылки с водой на солнце. Едешь в одну сторону, они стоят, едешь в обратную сторону, они стоят. Сами понимаете, что там происходит. В то время как вода – это основа. Это фундамент здоровья человека. Без нее в организме человека ничего не происходит. Вот почему так важно выбирать воду для ежедневного использования. Вот почему об этом надо думать и надо действовать. Напомню еще раз, на сайте Роспотребнадзора Российской Федерации написано, экспертами Всемирной организации здравоохранения установлено, что 80% всех болезней в мире связано с неудовлетворительным качеством питьевой воды. Продолжаем. Расскажу вам другую удивительную историю про воду и как она влияет на человека. Да? В Японии давным-давно пытались понять, почему в одном районе сконцентрировано большое число долгожителей, а в другом нет. Ну, вроде бы вся Япония питается плюс-минус одинаково. Там морепродукты свежайшие, водоросли, то есть большое количество йода, все хорошо, рис, сбалансированное питание. Ну, все питаются одинаково. Но здесь много долгожителей на Окинаве, например, а здесь их поменьше. Ну, вообще, знаете, что Япония славится продолжительностью жизни, славится количеством долгожителей, на первом месте уже много-много лет. Так вот, что же они там обнаружили? Долго исследовали и воду всю исследовали. Но ничего в воде не нашли. Пока один очень умный молодой человек, который был в этой группе исследователей, мне сказал, слушайте, а вот мы возим воду в лабораторию далеко, а давайте мы ее сразу на источники проверим. И когда проверили на источники, вот тут они и нашли разницу, понимаете? В этой воде был молекулярный водород, и у нее был отрицательный ОВП. Пока эту воду везли куда-то в лабораторию, молекулярный водород, что это? Газ. Он выветривался. УВП от трясучки, от солнца, он тоже из отрицательного становился положительным. А на месте, когда оказалось, что да, вот почему нельзя продавать водородную воду, невозможно. Как, там, если написано вода с отрицательным УВП, насыщенная молекулярным водородом, не верьте, невозможно. А ее надо пить вот там на источнике. Вот люди, которые жили рядом с источником, пили эту воду, среди них и было много долгожителей. В 2021 году ученые провели исследование среди людей старше 70 лет. Полгода одна группа ежедневно пила водородную воду, другая – обычную. И у тех, кто пил водородную воду, теломеры – это такие защитные колпачки на концах хромосом. Шнурок, представьте, на конце шнурка вот эта пимпочка, да, которая не дает разлагаться этому шнурку на волокна, на ниточки. Вот теломеры – это такой колпачок на концах наших хромосом. И с возрастом они у людей укорачиваются. Ну, то есть и человек стареет и болеет. А те, кто пил водородную воду, представляете, эти хромосомы стали длиннее примерно на 4%. А в контрольной группе, где пили простую воду, не водородную, продолжали сокращаться. Понимаете? То есть пьем водородную воду. Пьем водородную воду, воду, насыщенную водородом. Но если ее нельзя продавать, если ее невозможно налить из-под крана, вот японцам повезло, они живут на берегу этого источника, пьют там эту воду, и долгожители. Живут здорово, счастливо и качественно. Им 80 лет, они там зарядкой занимаются, бегают, прыгают. Круто-круто. Пьют вот прям живя. Переезжать в Японию, искать такой источник на территории России. Ну, когда-то Байкал у нас, знаете ли, был таким. Когда-то. Что делать? Да завести дома прибор, при помощи которого вы будете получать такую воду. Представляете, вы заливаете простую воду, простую, которая у вас течет из-под крана. Вы ионизатор воды Аквалайф, подключаете его к розетке, нажимаете кнопку, и через несколько минут он вам говорит: готовая вода в кувшине, отключите прибор от розетки. Все! И у вас вода, как у тех долгожителей в Японии на острове Окинава. Почему сейчас уже 3000 исследований в мире, которые описывают, как водородная вода с отрицательным УВП влияет на человеческий организм. Ну вот, например, одно из них. Исследование университета Питтсбурга, 2023 год, показало, что у пациентов с остеоартритом, употреблявших водородную воду на протяжении 6 месяцев, боль уменьшалась на 60%, а плотность костей увеличивалась на 3,7%. И это больше, чем от приема кальция. Как это работает? Водород молекулярный, который присутствует в этой воде, блокирует интерлейкин-6, простите за такой медицинский термин, но именно его называют главным виновником разрушения хрящей, а водород его блокирует. Попробуйте! Попробуйте! Именно попробуйте! Не верьте нам на слово, проверьте! Проверьте Аквалайф ионизатор у себя дома. У вас на это 90 дней. Мы даем вам не 5 минут на решение, мы даем вам 90 дней жизни с Аквалайф. Сначала пользуйтесь, потом решайте. 90 дней с Аквалайф. Сегодня для радиослушателей «Комсомольской правды» ионизатор воды Аквалайф 4 в одном, то есть он готовит ионизированную щелочную воду, в ней присутствует молекулярный водород, у нее отрицательный ОВП, кислотную воду, это антисептик, йод, перекись водорода, зеленка, хлоргексидин, все в одном. Серебряную воду, в комплекте идет для этого специально серебряный электрод, серебряную воду называют природным антибиотиком. И водородную воду. 4 вида воды. Вода по запросу, под каждую потребность. Вода, качеством которой вы управляете. И тестовый период 90 дней. Не понравится, через 90 дней вернете. На сайте ионизатор-доочиститель воды Аквалайф стоит 44 тысячи рублей. 44 тысячи рублей. Но это на сайте. А для радиослушателей «Комсомольской правды» сегодня этот ионизатор стоит 32 тысячи рублей. Более того, я вам скажу, у него в комплекте идет северянка. Это супердобавка, которая позволяет вам добавить минералы в воду. Ведь современные методы очистки, как обратный осмос, практически удаляют минерал. А северянка восстанавливает природный минеральный состав воды. Там кальций, там магний, там калий. И вам надо буквально несколько капель. Звоните прямо сейчас, она идет в комплекте, за нее платить не надо. 8 800 505 0855.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
8: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Разговор о правильной воде продолжается. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак. И любой из вас может к этому разговору присоединиться, также дозвонившись в студию по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ася, тебе слово.
4: Спасибо, Антон. Звоните, будет очень здорово пообщаться. Всегда рада вашим отзывам и вашим вопросам. Чем они каверзнее, тем интереснее и мне, и вам, я уверена, в том числе. Ну, а пока вы дозваниваетесь, я напомню вам о предложении дня сегодняшнего. Ионизатор воды «Аквалайф» 4 в одном. Он готовит одновременно щелочную кислотную воду, щелочную пьем, кислотной водой обрабатываем все, где нам нужно что-то продезинфицировать. От каких-то ранок, ожогов до рабочих столов и поверхностей. Также ионизатор воды готовит серебряную воду. У него для этого в комплекте есть серебряный электрод. Просто прикрутили его, включили в розетку и насыщаете воду ионами серебра от 1/100 до 20 миллиграммов на литр. И ионизатор воды «Аквалайф» готовит народную воду. 4 типа воды. На каждый день под ваши потребности. И что самое главное, вы уверены в качестве этой воды. Вы управляете этой водой. Вот что очень важно. Так вот, в комплекте у него идут мембраны, которых вам хватит на 8 лет. Там ничего докупать не надо. В комплекте идет минеральная концентрированная добавка «Северянка». Зачем это надо? Смотрите, очень многие люди, когда покупают ионизатор, заливают воду свою из-под крана, из-под проточного фильтра, как выясняется, у многих стоит, или из фильтра кувшина. А ионизатор им говорит, нет воды. Знаете почему? Физику, химию, надеюсь, помним. Ток в воде, в которой нет ни солей, ни минералов, не проходит. А что такое ионизация? Это воздействие постоянного тока на воду. Поэтому, чтобы ток проходил, надо, чтобы в воде были соли и минералы. И так люди узнают, что они сколько-то лет жизни пили пустую воду, в которой нет ничего. Что делать? Покупать для этого специально какую-то воду? Нет. «Аквалайф» подумал о вас. «Аквалайф» заботится о вас. Мы специально создали концентрированную минеральную добавку «Северянка». И вы ее получаете в подарок. Она в комплекте с ионизатором. Вам ее там хватит не помню, на сколько-то сот тысяч литров. Это уникальная российская разработка, концентрированный раствор минеральных солей высокого качества. Там кальций для костей, зубов и сердца. Там магний для нервной системы, сосудов и сна. Там калий для водно-солевого баланса и сердца. Она восстанавливает природный минеральный состав воды. Там надо буквально пару капель. Все. Ионизатор видит воду, вы готовите воду, и вы получаете воду. Смотрите, например, вы выбрали режим готовить одновременно щелочную и кислотную. Это мой любимый. Честно. Вот каждое утро начинаю с щелочной воды, а кислотной умываюсь. Каждое утро. И каждый вечер завершаю кислотной водой, обязательно тоже умываю лицо. После каждого приема пищи обязательно полоскаю зубы кислотной водой, чтобы не было камня. Так вот, выбираем этот режим. А в кувшин, где будет готовиться щелочная вода, буквально пару капель добавки северянка, и вы получите воду, насыщенную молекулярным водородом, воду с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом, а также дополнительное насыщение кальцием, магнием и калием. Это не просто вода. Это вода, которая содержит все, что нужно вашему организму. И вы управляете этим процессом сами, лично. Не рассчитывая на то, что кто-то там в водопроводе проверил, не проверил, проверяет, все хорошо. Но согласитесь, это личный себе бонус, личный себе плюс. Я забочусь о себе, я забочусь о своем здоровье. Я контролирую качество воды, которое пьет моя семья. Не я хожу в магазин и покупаю. Вот многие ставят себе галочку равно спокойствие. Я покупаю бутилированную воду, особенно там воду для детей или что-то еще. Я никого не хочу хаять, но просто... Это должен быть определенный уровень доверия к этому и производителю, и логистам, которые эту воду везут, и которые потом в магазине расставляют. Представляете, сколько этапов, скольким людям надо доверять? Здесь вы сами себе доверяете. Вы готовите эту воду. Вы управляете этим процессом сами. Вы решаете сами, какой будет ваша вода. Насыщенный кальцием для костей, магнием для сердца или сбалансированный для ежедневного питья. Северянка – это ваш ключ к идеальному минеральному составу воды. Она идет в подарок в комплекте с ионизатором. Ионизатор 4 в одном. Он готовит ионизированную, щелочную, кислотную, водородную, серебряную воду. На сайте он 44 тысячи. А для радиослушателей «Комсомольской правды» 32 тысячи. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Сомневаетесь? И правильно. Поэтому не верьте. Проверьте сами. Покупка ионизатора – это не та покупка, которую надо решать вслепую. У вас есть 90 дней, чтобы проверить Аквалайф дома. Тестовый период. Сначала пользуйтесь, потом решайте. 90 дней. Оплата при получении. Доставка бесплатная. Возврат средств в течение 90 дней. Если вернете ионизатор, мы вернем вам все деньги. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 08 5-5. Ну и что, раз уж к нам никто в прямой эфир не дозванивается, я вам зачитаю отзывы. Замечательный Михаил Евгеньевич, наш коллега, он все ваши отзывы всегда собирает, все записывает, поделился со мной документом. Я тоже, кстати, собираю из телеграм-канала. Все собираю, там же потом публикую. Но вот смотрите, нам звонила как-то в прямой эфир Валентина Гаврилова. У нее было давление 200, представляете? Она не могла нормально жить, как она говорит. Она боялась инсульта постоянно. Но она начала пить ионизированную воду. Результат? Давление снизилось до 130 на 65. Плюс ко всему, она говорит, прошел запущенный гайморит, который мучил ее годами. Представляете? Появилась энергия, которой не было 20 лет. Кстати, с давлением та же самая история у моего папы. Вот один в один. Он пил там, что ли, то ли 3, то ли 5 препаратов, чтобы контролировать артериальное давление, чтобы не было скачков. Сейчас иногда по мере необходимости один единственный препарат. А так он просто каждый день пьет воду. Ионизированно. Да, к сожалению, в нашей стране не является лекарственным средством. Выводы делаем сами. А вот нам еще вторая история. Звонила Тамара Михайловна в прямой эфир. У ее мужа давление было 220. Врачи вообще разводили руками, но люди купили ионизатор. Что вы думаете? Через несколько месяцев давление стабилизировалось. И у Тамары Михайловны вылечился гайморит. Вот видите, опять про гайморит говорим. И прошла изжога, которая мучила ее каждый день. Пожалуйста, Третья история. Надежда Кирилловна. Диагноз ревматоидный артрит. Суставы не гнулись, руки-ноги не слушались. Вода из ионизатора помогла ей восстановить подвижность. Анализы улучшились. Представьте. Представьте. Прочувствуйте это. Прочувствуйте на себе. Проблема, которая мучает годами, не дает жить нормально, спокойно. Постоянно где-то что-то болит. А здесь... Смотрите, расскажу вам про одно исследование с остеоартритом. А я вам уже рассказывала, да? Люди употребляли водородную воду 6 месяцев, и у них боль уменьшилась на 60%, а плотность костей увеличилась на 3,7%. Это больше, чем от приема кальция. Еще одно исследование корейское 2024 года. В нем приняли участие 200 человек в возрасте 55-75 лет. Группа, которая пила ионизированную воду, увеличила силу хвата на 18%, а выносливость при ходьбе выросла на 25%. Потому что ионизированная вода, она дает нам энергию, она несет с собой электроны, у нее отрицательный УВП, который невозможно сохранить в воде, которую разливают в бутылках. Я имею в виду, если ионизированную воду разливать в бутылках, да, получится. Надо свежую готовить утром дома. Вот что важно. Знаете, это такой чудесный, замечательный ритуал. Просыпаешься утром, наливаешь воду в ионизатор, подключаешь в розетку, идешь умываться. Пока умываешься, слышишь, там ионизатор тебя уже зовет. Готовая вода в кувшине, отключите прибор от розетки. Да, он у нас разговаривает. Вот что классно. Представляете? Да, современный прибор, при помощи которого вы управляете качеством воды. Вы пьете, получаете свои результаты. Проверьте, тестовый период 90 дней. В течение 90 дней вы пользуетесь ионизатором воды Aqualife, но если что, в течение 90 дней вы можете его вернуть нам обратно, мы вернем вам все деньги, все до копеечки. Причем, смотрите, какое у вас шикарное предложение. На сайте ионизатор воды Aqualife 4 в 1 стоит 44 тысячи. А вот для радиослушателей «Комсомольской правды» 32 тысячи. Прибор, который готовит 4 вида воды. Не 4 разных прибора, а один прибор. И у него в комплекте идет жидкий pH-тестер. С его помощью вы проверите, как меняется pH воды. У него в комплекте идет северянка, концентрированная минеральная добавка. В ней магний, в ней кальций, в ней калий. И вы таким образом добавите минералы в свой воду. Торопитесь, звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонок бесплатный на этот номер телефона, оплата при получении, ну и тестовый период 90 дней. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Решение будете принимать в течение 90 дней. Пробуйте, потом принимайте решение. 8 800 505 0855.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
9: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске «Часы за 170 миллионов рублей» и «Кольцо по цене дома на Рублевке». Комсомолка оценила украшения звезд. Лучшие упражнения для пресса. Тайны поколения зумеров. Газета в продаже с 9 сентября.
10: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
11: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио
10: «Комсомольская правда».
12: Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
13: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
14: Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В Великих Луках, 14:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Государственной Думы Александр Козловский провел рабочую встречу с руководством и сотрудниками ООО «Транснефть-Балтика». Поднимались вопросы дальнейшего благоустройства городских пространств. Сотрудники предприятия обратили внимание на территорию дома номер 11 по улице Комсомольской. Жители хотели бы благоустроить там парковку, но для начала необходимо установить, кому принадлежит земельный участок и каким образом можно юридически оформить проведение работ. Прозвучало и предложение по развитию острова Дятлинка. Есть запрос на установку дополнительных площадок для спортивных игр. Депутат городской думы Юлия Ярышкина приняла участие во всероссийском диктанте «Россия. Дом народов» на языках народов России. Одна из площадок его проведения находилась в инженерно-экономическом лицее. Такие мероприятия помогают нам лучше узнавать и сохранять культурное и языковое многообразие нашей страны, воспитывать уважение к традициям и истории всех народов России, отметила парламентарий. Совещание по вопросам реализации программы переселения граждан из аварийного жилья состоялось под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Сейчас в регионе реализуется адресная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2025-2027 годах в рамках федерального проекта «Жилье» президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни». В рамках программы планируется переселить 199 человек, проживающих в 82 помещениях. Отмечено, что Луки в рамках второго этапа должны приобрести 40 квартир и переселить 111 человек.
16: О валютах.
15: Доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек, юань 12 рублей 88 копеек.
16: О погоде.
15: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 23 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
17: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
18: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа.
3: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Асей Раак. И любой из вас в этом разговоре может принять участие, дозвонившись в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 97.

Не надо, у вас все-все-все есть в комплекте, чтобы получить прибор и сразу начать его использовать. А также он готовит водородную воду. А водородную воду сегодня изучают во всем мире. Практически 3000 исследований вдоль и поперек, что называется, как она влияет на организм человека. Также в комплекте к ионизатору воды Aqualife 4 в одном идут мембраны, идет, как я уже сказала, серебряный электрод. И очень важный момент, идет добавка минеральная, при помощи которой, если у вас, например, фильтр обратного осмоса стоит, да, вы добавляете буквально там пару капель, она концентрированная, и возвращаются минералы в воду, скажем это так, да, там калий, там магний, там кальций. Кстати, ее можно купить отдельно. 8 800 505 0855 отдельно такая минеральная добавка «Северянка» у нас также продается. Но все, кто заказывает ионизатор воды Aqualife 4 в одном, получают ее в комплекте. Это у нас такая комплектация. Потому что Aqualife думает о вас, Aqualife заботится о вас. Мы искренне всем желаем вот сделать такой комплект, чтобы человек получил и начал пользоваться. Чтобы не надо было там что-то докупать, покупать или что-то еще. У вас есть в комплекте абсолютно все. Мембраны, серебряный электрод, жидкая минеральная добавка, северянка, мембраны. Все есть, все. Вот жидкий pH-тестер для того, чтобы вы проверяли, как меняется pH той воды. Исходную проверили, какая она получается при режиме pH там 9,4, какая она получается при режиме 8,0. То есть вот проверяете этот pH, понимаете? И тестовый период даем 90 дней. То есть в течение 90 дней вы готовите в ионизаторе воду, вы пользуетесь этим ионизатором, вы пьете эту воду, вы наблюдаете за своим состоянием, самочувствием, вы принимаете решение в течение 90 дней. В течение 90 дней вы можете вернуть нам обратно этот ионизатор, а мы вернем вам все деньги. Не верьте, проверьте. Пожалуйста, мы сделали все. И мы этим гордимся. Звоните прямо сейчас, 8 800 505 0855. Ну, а я хочу вернуться к истокам, к основам основ и еще раз рассказать вам факты основные о воде. Ну, например, в 2007 году японский ученый Шигео Ота открыл, что молекулярный водород, который присутствует в ионизированной водородной воде, в ионизированной щелочной воде он присутствует также, единственный антиоксидант, способный проникать в клетки митохондрий, нейтрализуя самые опасные свободные радикалы. Зачем нам это? Большое число свободных радикалов приводит к оксидативному стрессу. Оксидативный стресс является причиной большого количества заболеваний. Сегодня это установила наука. Чтобы бороться с оксидативным стрессом, оксидант, окислитель, нужен антиоксидант, восстановитель. Вот Шигео Ота и доказал, что вода, содержащая все молекулярный водород с отрицательным ОВП, ионизированная вода, является антиоксидантом, которая нейтрализует эти свободные радикалы. Вот вся цепочка абсолютно легкая и простая. Ну, например, как это работает, когда у человека повышенный сахар в крови? Да? Клетки глохнут. Представьте, так вот оглохли, пробка в ухе. И они просто не слышат инсулин. А ионизированная вода, водород, который в ней присутствует, он действует, вот этот антиоксидант, он действует здесь как чистильщик. Он снижает вот этот оксидативный стресс, который является главной причиной инсулинорезистентности. Он уменьшает воспаление в сосудах, падает риск осложнений и защищает печень, в том числе еще от жирового гепатоза. Это результаты исследований, это вот там все проводили. Отзыв один из которых был, что сахар натощак был 12 миллимолей, при этом невероятно отекали ноги. Лечение было, лечение никто не отменял, никто никогда не призывает никого отменять, бросать какие-то таблетки и вот выплывать на воду как на чудо. Нет, все идет в комплексе. Просто еще раз подчеркну, без воды в организме не происходят никакие процессы. Чтобы вот те таблетки, которые вы пьете, работали, нужна вода. Надо научить себя пить воду. Вот здесь связка, научить себя пить воду и получить результат, работает прекрасно. У вас появился прибор,
которые

0: Он не занимает много места на кухне, он смотрится на кухне очень красиво, эстетично, вписывается прекрасно в любой интерьер, цветовая гамма, палитра нейтральная, современный такой гаджет. Вы его видите, он у вас перед глазами каждый день стоит, надо пить воду, надо пить воду. И если вот вы не пили, у вас ничего не получалось, то начнете пить правильную воду, у вас все правильно получится. Так вот, отзыв о том, что сахар натощак был 12 миллимоль. Лечение шло, все. Ну, вот как-то она так держалась и держалась. И тут вот просто ей врач посоветовал добавить воду. Воду начала пить и лечение получала. Я еще раз вам подчеркиваю, лечение никто не отменял. Но добавили воду. И через 3 месяца анализы показали, что сахар натощак снизился до 6. Отеки прошли. И вот там уже пошла корректировка лечения. Поймите, без воды ничего не происходит. Вот что происходит с вашими цветами, когда вы их не поливаете водой? Они вянут, они засыхают, они не плодоносят. Поверьте мне, наука доказала, что с организмом человеческим происходит ровно то же самое, когда он недополучает воды. Понимаете, все, очень многие отмахиваются и говорят, что да ладно, ну я-то чай там, кофе пью, ну из чая, из кофе водичку как-нибудь возьму организму, не как-нибудь, а возьмет, получит, все, зачем отдельно еще пить воду. А здесь, получается, когда мы пьем воду, то начинает работать все то, что до этого не работало. Это не отдельная таблетка, это не лекарственное средство. Это вода, основа жизни, фундамент. Попробуйте. Попробуйте прямо сейчас. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный. Оплата при получении. Все. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. И тестовый период 90 дней. То есть с момента получения у вас начинается отчет в 90 дней. В течение 90 дней вы пользуетесь ионизатором, готовите в нем воду, пьете эту воду. Но в течение 90 дней вы можете принять решение: ну, не хочу, не буду, не надо. Вернуть ионизатор нам, а мы вернем вам все деньги. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855 на сайте ионизатор воды Аквалайф 4 в одном стоит 44 тысячи рублей, а для радиослушателей «Комсомольская правда» 32 тысячи рублей. И напоминаю о том, что ионизатор воды Аквалайф всегда идет у нас в полной комплектации, то есть вам ничего отдельно докупать не надо. И тоже важный момент. Не надо приглашать какого-то специального человека, чтобы его подключить или настроить. Нет, это как электрический чайник. Все легко, все просто. Получили, залили воду, включили в розетку, нажали кнопку, через время вода готова. Все. Все легко, все просто. И вы всегда управляете качеством своей воды. Вы никто другой. Вы получаете воду с заданными вами параметрами. Это очень важно. 8 800 505 0855. В комплекте концентрированная минеральная добавка «Северянка». Буквально 2 капельки вы возвращаете в воде нормальный минеральный состав, который будет с кальцием, с магнием и с калием. Для того, чтобы чувствовать себя каждый день прекрасно. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный. Оплата при получении, то есть сейчас вы ничего не оплачиваете. Предложение действительно сегодня. 32 тысячи за прибор, который готовит 4 вида ионизированных вод. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный. Оплата при получении. Доставка бесплатная. Все для того, чтобы вам было максимально удобно, максимально выгодно. Мы здесь, в прямых эфирах на радио «Комсомольская правда» уже более 10 лет. Поэтому мы всегда любим делать особенно интересные предложения для радиослушателей «Комсомольской правды». пейте правильную воду, будьте здоровы. К сожалению, да, не является лекарственным средством, ну а как воду можно признать лекарственным средством? Знаете, прямо сейчас 8 800 505 0855. Если вам сразу не ответят, вам обязательно перезвонят. До встречи в эфире.
1: Фабрика здоровья. Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8 931 908 8039.
4: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
5: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Станция московского метро «Охотный ряд» установила рекорд по числу переименований. 4 раза. Сначала она и была охотным рядом, потом 2 года побыла имени Кагановича и снова на 4 года стала охотным рядом, а затем превратилась в проспект Маркса. С ноября 1990 года опять охотный ряд. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
6: Здесь Измайлов. В России продолжают сжиматься новостройки. Средняя площадь квартиры упала еще на 2,5%. Эксперты констатируют, ценники на квадратный метр растут куда быстрее доходов, поэтому гражданам приходится выбирать максимально компактные габариты. Наш Юрий Кораблев тренируется легко сгибаться в 3 погибели, чтобы научиться комфортно спать в кладовке.
2: Честное риэлторское.
7: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. Средняя площадь проданной квартиры на первичном рынке в России в январе-феврале составила 44,5 квадратных метров, сократившись на 3,5% год к году, подсчитали в ЦИАН. Снижение ускорилось. За весь прошлый год оно составило 2% до 46 квадратных метров. Аналитики dataflat.ru говорят, что средняя площадь проданного лота в новостройке в январе-феврале сократилась на 6% год к году до 44,7 квадратных метра. Снижение площади квартир связано с ограниченной покупательной способностью. Например, в Москве и области за последний год средняя цена предложения на рынке новостроек увеличилась на треть до 510 тысяч рублей за квадратный метр в феврале, заявили в ЦИАН. Почему средний размер продаваемых квартир в новостройках продолжает сокращаться? Комментирует эксперт рынка недвижимости Никита Журавлев.
8: Квартирография все компактнее и компактнее, где, собственно говоря, застройщики пытаются использовать каждый квадратный метр полезной площади. Становятся и спальни гораздо компактнее, пытаются убрать коридоры и тем самым компенсировать затраты на покупку. Ну, условно говоря, у вас там трехкомнатная квартира или двухкомнатная квартира была раньше там 80-90 метров, то сегодня такое же расположение, функционал квартиры двух-трех комнат, он начинает уменьшаться и превращаться там, 80-60 метров и так далее, для того, чтобы человеку, покупателю, было гораздо удобнее купить этот лот, эту квартиру. То есть, когда у тебя меньше квадратных метров, но тот же функционал за меньшие деньги, гораздо проще покупателю войти в этот проект, купить эту квартиру. Это первая причина. Ну и вторая причина, конечно, застройщики начинают немножечко хитрить, то есть выставляя трехкомнатные квартиры и трехкомнатные меньше площади, но по той же цене они увеличивают стоимость квадратного метра. Квадратный метр растет в стоимости, соответственно, лот сам уменьшается, но цена конечная у тебя остается та же самая. Соответственно, это некая такая хитрость застройщиков. Делают специально, чтобы были более эффективные планировки, более эффективные квартиры с тем же самым функционалом за деньги, которые, собственно говоря, клиент платит.
7: Наиболее заметное снижение средней площади купленной квартиры на первичном рынке среди городов-миллионников, согласно ЦИАН, за прошлый год показали Омск и Самара, где значения потеряли по 9% до 50 квадратных метров. В Казани средняя площадь сократилась на 8% до 44 квадратных метров. В Нижнем Новгороде на чуть меньше 8% до 47 квадратных метров. Минимальный размер реализованных лотов аналитики зафиксировали в спутниках крупных городов. Это коммунары Кудрово в Ленинградской области, Химки в Подмосковье и Михайловск в Ставропольском крае. В то же время в Старой Москве площадь проданного лота в январе-феврале текущего года составила 53 квадратных метров, прибавив год к году 2%. Это следует из данных DataFlat. Это объясняется ужесточением контроля за исполнением требований по минимальной площади квартир. Городские власти, напомню, запретили строить жилье менее 28 квадратных метров еще с августа 2024 года. Существовавшие на тот момент небольшие лоты постепенно вымываются с московского рынка. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
2: «Честная риэлторская».
6: В России наметился перелом по IT-преступлениям и телефонным разводам. С начала года их число рухнуло почти на треть. Наша Виталия Осипова сама перехватила инициативу во время звонка из банка, тактично развела липового майора на пару тысяч и тут же инвестировала их в шоколадку.
9: С начала 2026 года число киберпреступлений в России снизилось на 30%. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с членами правительства. Он назвал это очень-очень неплохим результатом. В июле о снижении количества киберпреступлений заявила Минцифры. По данным министерства, по итогам первых шести месяцев 2026 года их число сократилось на 30%. До 250 тысяч против 370 тысяч в прошлом году. Такую динамику можно связать с комплексными мерами, которые были приняты в прошлом году, заявил радио «Комсомольская правда» генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедров.
10: Учитывая проводящиеся в Российской Федерации изменения федерального законодательства, касающиеся антифрод меры, пакета антифрод, первый, второй, третий, конечно же, можно было ожидать серьезных уменьшений массового бытового телефонного мошенничества и ряда кибермошенничеств. Это связано прежде всего с как раз групповым массовым сегментом такого рода преступлений, потому что произошло ограничение прежде всего точек, связанных с получением серых сим-карт, получением и открытием банковских счетов, вербовкой дропов, номиналов, регистрацией юридических лиц. То есть, пройдясь даже по этим верхнеуровневым точкам, правоохранители, регуляторы, Минцифры, они очень серьезно пощипали весь этот криминальный бизнес. И результатом явилось, конечно же, то, что граждане Российской Федерации стали меньше и менее активно, во-первых, участвовать, оказывать соучастие такого рода преступлениям из-за границы, международной киберпреступности. А с другой стороны, это заставляет киберпреступность очень серьезно перестраивать свои схемы деятельности, разумеется, влияя и на уменьшение общего удельного количества таких преступлений.
9: Что касается абсолютных цифр, то по информации Банка России за первое полугодие злоумышленники пытались похитить у россиян более 3,5 триллионов рублей, но реально смогли выманить менее 15 миллиардов. Тоже огромная цифра, но по факту это меньше 1%, а точнее 0,4% от той суммы, на которую потенциально покушались мошенники. Чтобы минимизировать потери от киберпреступлений, нужно продолжать повышать уровень киберкультуры. Такое мнение в интервью радио «Комсомольская правда» выразил эксперт по информационной безопасности, генеральный директор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
11: У нас сейчас есть куча цифровых инструментов, люди ими пользуются, по большому счету, вслепую, просто нажимают на кнопки, не понимая, что за этой кнопкой кроется вообще в целом, как работает система. То есть, если мы начнем массово, знаете, такой, как правильно назвать, вот такой киберликбез проводить, чтобы люди понимали, как это работает, это свяжет руки злоумышленникам просто практически всем. Потому что сейчас, если к вам подойти на улице и начать рассказывать о том, что я там, не знаю, с глаз вижу, принеси деньги, я с глаз тебя сниму, это не работает, потому что мы все уже научены. Но почему-то, когда вам пишут где-нибудь там в Телеграме, что мы Роскомнадзор, а ну-ка быстренько переведите нам деньги, а то мы на вас дело заведем, люди в это верят. Чтобы эти обе абсурдные ситуации не работали, нужно заниматься таким вот киберликбезом массовым.
9: Певица Лариса Долина установила своеобразный рекорд, отдав телефонным мошенникам самую большую сумму в Москве за последние 3,5 года. Артистка в 2024-м продала квартиру в Москве под воздействием телефонных мошенников и перевела на подконтрольные им счета 175 миллионов рублей. После других операций суммарный ущерб составил 317 миллионов. Сумма оказалась самой большой среди пострадавших от аферистов-москвичей. На втором месте оказалась пара пенсионеров, которая отдала злоумышленникам почти 298 миллионов в апреле 2025 года. Аферисты убедили 76-летнего мужчину и его сожительницу разместить все имеющиеся сбережения на якобы безопасном счете. Пенсионер покупал золотые слитки и передавал их курьерам. Студентка из Москвы из-за мошенников лишилась драгоценностей на сумму более 150 миллионов рублей. Злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и заявили, что ее аккаунт на государственном портале был взломан, после чего от ее имени финансировалась противоправная деятельность. При этом до 2023 года сумма отданных телефонным мошенникам средств не превышала 50 миллионов рублей. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
6: От киберпреступности к любителю киберфизкультуры Василию Воронину.
12: Новости спорта. Ярославский «Локомотив» на своем льду обыграл китайский клуб «Шанхайские драконы» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча в Ярославле завершилась со счетом 3-1. Ярославский «Локомотив» выиграл второй матч подряд со старта регулярного чемпионата. «Шанхайские драконы» потерпели первое поражение в сезоне. Баскетболисты московского ЦСКА и стамбульского Бешикташа устроили массовую потасовку во время товарищеской встречи в Анталии. Матч между командами прошел во вторник и завершился победой турецкого клуба со счетом 80-57. В середине четвертой четверти защитник ЦСКА Иван Ухов и форвард Бешикташа Юджин Амаруи начали небольшую потасовку, которая началась при счете 63-49 в пользу стамбульской команды. Ухов резким движением отбросил от себя руку Амаруи, который его опекал под кольцом, после чего форвард стамбульской команды начал что-то высказывать российскому защитнику и нанес удар ладонью по щеке. А Ухов попытался ответить сопернику. К потасовке присоединились баскетболисты обеих команд. По ее завершении Ухов и Амаруи были удалены с площадки до конца встречи. Журнал «Франс Футбол» опубликовал список из 30 номинантов на «Золотой мяч» 2026 года. Об этом сообщается на сайте издания. Среди претендентов – восьмикратный обладатель награды Лионель Месси, Интер Майами, действующий чемпион Усман Дембеле, ПСЖ, Килиан Мбаппе, Реал, Ламин Ямаль, Барселона, Хвича Кварцхелия, ПСЖ и Винисус Джуниор, Реал. Также в списке представлены Джуд Беллингем, Реал, Гарри Кейн и Луис Диас, Бавария. Эрлинг Холланд, Манчестер Сити, Лаутаро Мартинес, Интер и Садио Мане, Аль-Наср. ПСЖ представлен наибольшим числом номинантов. 9 футболистов клуба попали в шорт-лист. Победитель будет назван 26 октября на церемонии награждения. С вами был Василий Воронин. Новости спорта.
13: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
14: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
14: О конфликтах.
15: Россия обсуждала с США возможность возвращения к трехсторонним переговорам по украинскому конфликту. Владимир Путин поднимал этот вопрос вместе со Стивом Виткофом и Джаредом Кушнером во время недавних контактов в Москве, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он отметил, что при этом никакой американской дорожной карты по Украине он пока не видел. Ранее в Белом доме заявили о подготовке мирного плана после визита спецпосланников США в Москву и Киев.
14: Дипломатии.
15: Решение Будапешта выслать российских дипломатов противоречит национальным интересам венгерского народа. Власти страны идут на поводу у Евросоюза и начали терять независимость, заявили в посольстве России. Дипломаты уточнили, что коллектив дипмиссии продолжит работу ради сохранения конструктивного диалога между государствами. Накануне венгерский МИД объявил о высылке 10 россиян под предлогом защиты нацбезопасности, после чего Москва пообещала дать зеркальный ответ.
14: О выборах.
15: Тестирование системы дистанционного электронного голосования началось в 32 регионах России. Проверить работу онлайн-платформы смогут более 3 миллионов избирателей, которые успели подать заявки через госуслуги. Об этом рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, общесистемная тренировка продлится 2 дня. Сами выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября.
14: О политике.
15: Лондон ответит на закрытие британского консульства в Иерусалиме. Правительство уже выбирает ответные меры против властей еврейского государства, заявили в британском Кабмине. Дипломатический скандал разгорелся после того, как Великобритания запретила импорт товаров из израильских поселений на западном берегу реки Иордан.
14: О скандалах.
15: Илья Трапезник обвинил ресторатора Антона Пинского в нападении. Предприниматель якобы первым ударил молодого человека, заявил блогер. Он уточнил, что потасовка возникла после угроз в адрес семьи и теперь требует показать записи камер видеонаблюдения. Сам Пинский ранее утверждал, что конфликт произошел из-за вымогательства денег.
14: Обо всем.
15: Искусственный интеллект может уничтожить человечество в течение 10 лет с вероятностью более 10%. У компании Anthropic пока нет плана по контролю над будущими системами, заявил следователь в области безопасности компании Эван Хубингер. Так специалист прокомментировал увольнение своего коллеги Джейкоба Коксона. Поводом для ухода сотрудника стали опасения, что создаваемые технологии выйдут из-под контроля людей. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
6: Кремль рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров по Украине. Газовый голод в Европе. Биржевые цены на газ улетели за $950. А в Германии вовсе рискует замерзнуть зимой. И тайные арктические маневры в условиях дипломатического пиратства. Как скандинавский хитрый план с грохотом провалился, а русская миссия с блеском завершена. Мы норвежскую семгу в кармане не держим. Пришел Измайлов. В Кремле надеются, что трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию возобновятся в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
16: Мы не хотели бы и не будем обсуждать в публичном формате никакие пункты, тем более, что каких-либо, ну, скажем так, оформленных, стройных программ или дорожных карт на настоящий момент нет. Есть общая инициатива, общее желание политическое, которое было подтверждено, выйти на возобновление трехсторонних переговоров. Мы надеемся, что в обозримой перспективе эти переговоры будут возобновлены. И по-прежнему продолжаем контакты с нашими американскими собеседниками.
6: Ну, а пока дело к зиме, в европейских хранилищах слупы ищут газ. Дмитрий Песков отметил, российский газ мог бы быть для Европы более дешевой альтернативой. Альтернативой для Германии, если бы европейцы руководствовались здравым смыслом.
17: Ну, вы знаете, по логике вещей и, скажем так, исходя из здравого смысла, конечно же, европейцы должны искать более дешевые источники энергообеспечения и более дешевый газ. Более дешевым газом мог бы давно для них стать российский газ. Российский трубный газ, российский сжиженный газ. Хотя сжиженный газ продается всегда по спотовой цене. Европейцы находятся сейчас в очень сложном положении, об этом неоднократно говорилось. У них проблемы с закачкой подземных хранилищ газа. И даже выйдя на максимальные темпы закачки, они уже не сумеют это сделать до наступления зимы. Это говорит о том, что вот нынешний уровень цен на газ на бирже не является рекордным. Рекорды еще будут установлены дальше. И европейцы отдают себе в этом отчет. Исходя из здравого смысла, конечно, они могли бы давно воспользоваться Северным потоком, одна нитка которого остается живой и работоспособной, и она может быть запущена в одночасье, что называется. Но здравый смысл в Европе затмевает политическая ангажированность и маниакальное желание нанести России стратегическое поражение. Пока мы видим, что европейцы сами наносят себе ущерб своей экономике, ущерб своим гражданам, закупая на споте газ по цене, которая значительно превышает цены на российский трубный газ.
6: Но пока с европейским здравым смыслом туго, цены на газ в Европе впервые с конца 2022 года взлетели в какие-то астрономические $950 за 1000 кубометров и даже выше. Германия вообще рискует остаться с жестким дефицитом топлива зимой. Так, по данным западных агентств, немецкие подземные хранилища газа, ПХГ, заполнены лишь наполовину. Это самый низкий показатель за последние 15 лет. Даже при лучшем раскладе к ноябрю они накопят максимум 77%, чего еле-еле хватит на мягкую зиму. А вот если вдарит аномальные морозы, берлинцам придется греться лишь воспоминаниями. Вслед за газом уходит в космос и нефть. Brent пробил отметку в $100 за баррель, а WTI подорожало до $94. Так вот все это где-то в среду в начале сентября и происходит. Экономист, директор Институтного общества, автор телеграм-канала «Политэкономия» Колташов. Василий Колташов с олимпийским спокойствием и хитрой улыбкой наблюдает за всей этой европейской энергопаникой и уже приготовил калькулятор, чтобы подсчитать убытки еврозоны. Что получается, Василий Георгиевич, здравствуйте.
18: Получается, что убытки еврозоны будут расти, потому что растет стоимость природного газа. $940 за 1000 кубометров сжиженного природного газа, такова цена последнего периода, и дальше вверх. Соответственно, мы знаем, что цены на газ могут доходить до $4000 за 1000 кубометров. Были такие ситуации, и, следовательно, в условиях отсутствия аравийских поставок Европейский Союз должен будет где-то этот газ изыскивать и переплачивать за него постоянно. Это стресс для промышленности, это дополнительное давление на экономике. И получается так, что по возрастающей будут эти проблемы по мере приближения к зиме и, по всей видимости, до середины зимы, а может быть и дальше. Никакого выхода не предлагается. Максимум, что они осмелились сделать, это в 21-м пакете санкций, не запрещать себе покупать жирный природный газ в России, на чем на сохранении права покупать настаивали Франция, Италия, Испания и Греция.
6: А, ну, это такая крутая отметочка, $950, да? И это там временно, в моменте на бирже где-то? Или это прям по полной программе теперь так и будет?
18: Нет, это цена, которая устанавливается на сегодня. Это уже не $400, потому что еще относительно недавно цена была $400 за 1000 кубометров, и это считалось, ой, да, как-то что-то начинает происходить. Но, в общем-то, они вообще в Европейском Союзе и в Британии переходили к этому биржевому способу торговли, к так называемым спотовым ценам, для того, чтобы снизить цены на газ, а получается, что они все время имеют склонность резко вырываться вверх. Ну, не все время, но периодически, да, вот это периодически наступает. То есть, причем, если сейчас Европейский Центральный Банк, ставка которого составляет 2,4%, пойдет на снижение ставки, чтобы поддержать экономику, то это только усилит рост цен. Единственное средство сдержать эти цены – это повышение ставки, то есть это банкротство мелких фирм, это дополнительная нагрузка на домашние хозяйства, это общее углубление вот нездоровой экономической ситуации при одновременной политике некоторого сглаживания через увеличение заимствований. Но дело в том, что увеличение заимствований, например, во Франции уже поставило ее в один ряд с Грецией по доле долга к ВВП, то есть с Грецией 2009 года. И получается, что тоже так долго не протянешь, то есть накапливаются проблемы. И Германия здесь, естественно, является образчиком, потому что самая успешная и вроде бы здоровая экономика в самом печальном состоянии, но это мы, если мы говорим по относительно долга, относительно того, куда идет германская промышленность. И вот это положение, оно очень и очень беспокоит самих граждан Германии, но не правительство. Правительство думает, что граждане как-нибудь решат свои проблемы сами в условиях, когда цены вырастут на все. На электричество, на газ, на жизнь. Единственное, что продовольствие некоторые, многие виды продовольствия могут не очень сильно подорожать, просто потому что в Европейский Союз заливается дешевое зерно из Украины, ну и не только зерно.
6: Речь идет вот здесь в большей степени о чем? О сворачивании чего-то, если говорить, например, о Германии в целом, о европейской экономике, промышленность крупных производств, тяжелых производств привычных, или европейцу придется платить за отопление, не 500 долларов в месяц, за там 1000, там, не 50 тысяч рублей на наши деньги, скажем, а 100 тысяч рублей на наши деньги в месяц.
18: Да, вот об этом речь идет как раз о том, что денежная нагрузка на домашнее хозяйство вырастет. И даже сейчас имеющегося газа хватит для того, чтобы перейти. Не хватит для промышленности, для химической, для металлургической, для энергетики. Вот здесь начинается проблема. То есть дорогостоящий газ убивает промышленность в Европейском Союзе, но дает возможность странам, у которых хорошие отношения с Россией, таким как Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии некоторые, покупать больше энергоресурсов и заменять собой европейскую промышленность. Мы, кстати, тоже, когда мы видим, несмотря на очень многие сложности в экономике, рост машиностроения более чем на 5% в настоящий момент, то это как раз политика замещения. То есть мы замещаем европейцев, которые раньше в эту нишу потребления машин, они у нас залезли и сидели там крепко до того, как сами это не отменили в 2022 году. И вот это идет процесс. То есть промышленное развитие в мире не останавливается, оно просто идет в других зонах. А европейская зона, она отжимается. Что касается газа, хватит им на отопление. То есть мерзнуть будут только из экономии. Не потому, что физически не будет газа, а потому что денег будет жалко. И получается, что каждый год теперь им придется очень-очень поджиматься для того, чтобы пережить зиму. И это будет во многих странах, потому что даже в Средиземноморье зима штука суровая.
6: Как рассказывают, да, приходил слушать, многие просто оставляют свои дома, да, съезжаются к знакомым, к друзьям, к незнакомым, потому что отапливать дом, хорошо платить 100 тысяч или 50 на наши деньги, если они есть в месяц, да, кроме этого ведь еще и другие траты. Но насколько это фатально, что ли, для европейской экономики? Как-то бодрости духа дух-то не теряют? Или, может быть, им миротворец Трамп плечо подставит, бочки подвезет в долг или там за что-нибудь?
18: Ну, даром они ничего не получат от американцев. Да. Американцы, конечно, продадут им, сколь можно будет, жирного природного газа. Для того они во многом все это и затевали, весь этот, всю эту ломку нормальных, естественных экономических связей с Россией. Однако европейцы, европейские экономики не показывают какого-то, ну, такого явного спада, да, по ВВП, если судить. Особенно Германия, конечно, сейчас формулу пушки вместо масла. Все помнят, что это нацистский лозунг. Угу. То ли Гитлер, то ли Геббельс его придумал. Сейчас уже сложно вспомнить. Но суть проста, что мирная промышленность исчезает, а ресурсы направляются на то, чтобы производить пушки. То есть вот мы видим это автомобилестроение. Гражданское автомобилестроение умирает, военное производство возрождается, потому что там никакой конкуренции нет, там просто идут заказы от правительства. Правительство занимает деньги. Поэтому то, что Европа еще держится и будет еще пока, ну, может быть, даже и годы держаться в относительном равновесии, я имею в виду, что дефолтов правительственных не будет, что будут изыскивать деньги на покрытие расходов. Это результат столетий развития.
6: Спасибо, Василий Колташов. Тайны арктических маневров в условиях дипломатического пиратства. Как с грохотом рухнул хитрый план скандинавов и как миссия русских ученых с блеском завершена.
19: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
20: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
22: Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
6: Итак, тайны арктические маневры в условиях дипломатического пиратства. Власти Норвегии по кляузе украинского нафтогаза арестовали на Шпицбергене наше научно-исследовательское судно. Профессор Молчанов, правда, сейчас чешут затылки, думая, что делать со сталью пока. А наши 69 человек, это ученые Русского географического общества, экологи, члены экипажа, журналисты, главный редактор радио «Комсомольская правда», аккуратно, без лишнего шума, но с блеском были эвакуированы и возвращены на родину. А главное, миссия ученых также с блеском прошла и успешно завершена. Ну, 69 человек, а получается, скандинавский капкан с грохотом провалился. Все есть на сайте kp.ru. Андрей Горбунов, лично принимавший участие в этой интереснейшей экспедиции, уезжавший, совершенно не подозревавший, да, Андрей, что во что это во все выльется, вернулся не замерзший, бодрый. Умку погладить не удалось, насколько мы поняли.
23: Всем привет. Ну, вот ты говоришь,
0: когда уезжал, даже не представлял, чем все обернется. Но всегда же ты уезжаешь в какое-то путешествие в надежде, что это будет большое приключение. И на этот раз ставка сыграла, скажем так. Но давай начнем с самого начала. Для чего вообще экспедиция РГО ездила на Шпицберген? И вообще, что такое Шпицберген? Шпицберген – это ряд островов в Арктике, архипелаг. И на протяжении последних 500 лет туда регулярно приезжают русские люди. Еще начиная с 16 века поморы туда ходили, чтобы добывать китовье мясо, чтобы там охотиться на бедных белых медведей. И вот это вот все, рыболовство, все дела. Потом экспедиции Российской империи тоже через архипелаг проходили. А в советские годы вообще там было несколько шахтерских поселков. Один из них — Баренцбург, где, собственно, базировалась наша экспедиция. А другой — Пирамида, который сейчас уже законсервирован. Так вот, и за 500 лет накопилось столько информации, что РГО решила вот отправить туда ученых, чтобы они составили большую карту российского присутствия на архипелаге. Собственно, для этого и отправили. А сам Шпицберген, несмотря на то, что это территория Норвегии, это безвизовая зона. Договор об этом был подписан еще в 1920 году, чтобы туда приехать, тебе не нужна никакая виза, ты просто по заграну приезжаешь и можешь там оставаться сколько хочешь. Вот, но в последнее время, ну, Норвегии, насколько я понимаю, выслушав и местных жителей, и ученых, которые этой проблемой занимаются, Норвегии не особо нравится этот самый договор от 1920 года, поэтому они делают там на архипелаге особо охраняемые так называемые зоны, где нельзя ничего добывать, где даже вот какой-то останки старинного корабля лежат на берегу, и его нельзя взять на обследование, на исследование, потому что все, что старше 100 лет, никто, кроме норвежцев, не имеет права вот к этому прикасаться и как-то распоряжаться. В общем, там есть свои подводные камни. Вот с этим ученые поехали разбираться, и чтобы сделать эту карту, да, и возникла еще одна международная проблема, когда арестовали наш корабль профессор Молчанов, на котором мы и пришли на архипелаг. Но мне кажется, сейчас важно вообще подумать о том, что будет дальше, потому что единственное соединение с материковой Россией у Баренцбурга, у русской столицы Шпицбергена, оно было через как раз профессора Молчанова, потому что всю еду привозили при помощи профессора Молчанова, уголь тоже на нем отвозили, ученых доставляли. И сейчас судно арестовано, и, соответственно, вот эта ниточка, она оборвалась. Да, сейчас апелляции идут в международных судах, но это продлится как минимум полгода. И все же мы знаем, на что настроены сейчас международные суды. И, скорее всего, они не отменят арест профессора Молчанова. Поэтому очень интересно следить, как вообще будут дальше развиваться отношения Норвегии и России в этом плане.
1: А там есть наши, вот кто-то остался, в принципе, из наших сограждан, кто работает или там по...
0: Да нет, я только что, Игорь, сказал, что Баренцбург – это прям русский город, там живут только русские люди, 350 человек.
1: 350 человек.
0: Да, и там даже оплата российскими картами, там вот можно расплатиться. У тебя спрашивают, у тебя международная карта или российская, можно ею расплатиться. Так что да, естественно, там живут живут и будут жить русские люди, Баренцбург. Это прям, когда я говорю русский город, это я не бравирую, что там 5 человек русские, а остальные норвежцы. Нет, это реально исключительно русский город. И наша задача, задача государства, чтобы он таковым и остался, собственно.
1: То есть в прямом смысле проблема, да, подвоза и связи, да, вот, да, это, да, для наших сограждан.
0: И вот, ну, не хочется здесь сгущать краски, но вот я... Когда сказал, что проблема продовольствия возникает, это цитата одного местного жителя. Его зовут Станислав, а фамилия у него Шуберт. Он не потомок, но вот яркий представитель вот местной русской диаспоры. И он как раз озвучил тему, что, ну, вот, привозили продукты профессорам Молчановым. А что сейчас делать? А скоро полярная ночь начнется. В октябре до февраля солнце не будет вставать. В общем, есть проблемы, есть вопросы, но будем надеяться, что вот после всей этой операции по спасению, которая была предпринята двумя сторонами, Россией и Норвегией, и Норвегия там продемонстрировала то, что она готова идти на сотрудничество, то, что губернатор Шпицбергена даже выделил корабль свой личный, на котором мы из Баренцбурга до ближайшего самого крупного норвежского города архипелага дошли на его корабле. Вот. Но, опять же, говорить спасибо за это норвежской стороне, а я за эти последние два дня вот только и слышу «спасибо, спасибо норвежцам, спасибо». Ребят, давайте мы не будем забывать, что норвежцы, Норвегия и создала эту проблему. Если бы они не арестовали наш корабль, тогда бы нам не пришлось не понять, как выбираться из Баренцбурга, и мы бы спокойно на профессоре Молчанове ушли, как и планировали, как и рассчитывали люди. И это же не только там вот наша экспедиция должна была уехать. Там угольная шахта в Баренцбурге, и вахта заканчивается у людей, и они планировали уехать домой. Они не смогли уехать домой, потому что вот, ну, нету корабля.
1: Собственно. Причем такой повод-то, да, значит, по запросу «Нафтогаза». У самой Норвегии не придумалось какого-то даже формальной какой-то истории. Корабль стоит, связи... Мне это напомнило...
0: Да ладно, по поводу «Нафтогаза». Тут вопрос не по поводу чего, а по поводу... Мне кажется, самое вопиющее, что это же все, ну, иск от 2014 года, и спустя 12 лет они вдруг об этом вспомнили. И я когда вот, ну, был на Шпицбергене, и только появилась эта новость, я был уверен, что это какой-то фейк, но не может в реальность. Да, мы живем, конечно, в очень абсурдистской реальности, и у нас сюрреализм вокруг, но чтобы настолько это было... нелепо. Даже мне в голову не могло прийти, но в итоге корабль арестовали, причем это случилось в день рождения капитана профессора Молчанова. Вот такой ему сделали подарок. Так вот, все-таки хочу вернуться к тезису о том, что Норвегия сама же вот заварила всю эту кашу, а потом начала помогать МИДу нашему и Баренцбургу Арктику Глю вывести, ну, на россиян туда. Зачем вы вообще пошли на условия этого суда? Почему вы согласились с этим иском? Ведь губернатор Баренцбург, губернатор Шпицбергена, он и, собственно, подписал постановление, что да, он дает добро на арест судна, а потом свой корабль дал, чтобы мы на нем уплыли до Лангира. Вопросов очень много, и мы будем следить дальше, как будет развиваться событие.
1: А когда вот у нас полтора минутки остается, про саму экспедицию, все-таки успешно, завершена, неуспешно, и в момент проведения работы наших ученых, специалистов, стояли ли над душой эти норвежцы, контролировали ли все?
0: Нет, я еще раз повторяю, Баренцбург – это прям территория России. Мы купили эту землю у голландцев еще 100 лет назад, поэтому нет, конечно, и там и не имеют, ну, ладно, имеют право находиться норвежцы, конечно.
1: Ну, вот о чем, да.
0: Но, тем не менее, нет, это чисто русский город, и там нету норвежцев, они не следят за тобой, там только русские люди, и мы куда хотим, туда и идем. Единственное, когда ты за пределы поселка выходишь, Обязательно с собой нужно брать ружье, ну, это по законодательству так положено, потому что там на тебя может напасть белый медведь.
1: Встретить не получилось.
0: Встретить не получилось, но я видел белых медведей, вот как тебя сейчас, год назад, на земле Франца Иосифа, тоже в Арктике, во время другой экспедиции. Но дельфинов видел. И Китай видел.
1: Экспедиция успешно прошла, цели...
0: Да, да, экспедиция прошла очень успешно, процитирую нашего научного руководителя. Они создали матрицу русского Шпицбергена.
1: Здорово, мне кажется, еще мы узнаем подробности. Андрей Горбунов, главный редактор радио «Комсомольской правды», участник экспедиции РГО, на судне профессора Молчанова.
22: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
4: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
3: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
4: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
3: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский Узумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
22: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: 15:30 в Великих Луках. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 8 сентября Великолукская центральная городская библиотека имени Михаила Семевского стала площадкой всероссийского диктанта «Россия. Дом народов». Диктант там прошел в очном формате. Мероприятие приурочено ко Дню языков народов России и Году единства народов. Участники отметили, что такие мероприятия помогают не только проверить знания, но и глубже понять, что Россия действительно общий дом для множества народов, культур и языков. Жители Великих Лук и муниципальных округов продолжают поддерживать акцию по сбору корма для бездомных животных. Она проходит в рамках партийного проекта «Единой России. Защита животного мира» при поддержке фонда «Земляки». Неравнодушные жители передают корм для собак и кошек, находящихся в приютах и на попечении волонтеров. Помочь животным может каждый желающий. 10 учащихся и 3 преподавателя Великолукской детской музыкальной школы имени Мусоргского приняли участие в летней сессии губернаторского проекта «Детская филармония». Она состоялась в преддверии начала учебного года на базе Псковской областной филармонии. Ярким завершением репетиционного процесса стали концерты 2 коллективов. Детский камерный оркестр представил в Псковском колледже искусств концертную программу «Рифма звуков». Детский оркестр русских народных инструментов выступил в Лютеранской церкви Святого Петра в Печорах.
22: О валютах.
5: Доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек, юань 12 рублей 88 копеек.
22: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около +23 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
2: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Суперштамм. Насколько опасен новый вид туберкулеза и стоит ли паниковать? Зубы на полку. Почему маленькие города остаются без стоматологов? И оценка по прейскуранту. Нужно ли платить школьникам за пятерки? Ни мы вам, ни вы нам за новости не платите. Здесь Измайлов. А разбираться будем вместе. Без паники, но с повышенным вниманием. В прессе обсуждают появление устойчивого к лекарствам штамма туберкулеза EURA1.1. Запишите. Новые ирландские исследования напугали сетевую публику. Однако академик Ран Онищенко и эксперты Минздрава уже успокоили. Российская система здравоохранения во всеоружии. Ресурсов и диагностики хватает. Директор НИЦ научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог, аллерголог, клинический вирус.

0: каждого конкретного человека.
1: Да, давайте разбираться.
0: Если население в целом.
1: Потому что специалисты говорят, что к нам в страну разные люди приезжают, да, иногда неизвестно вообще, там, вакцинированные. Здесь, не знаю, корректно это говорить, нет, термин, да. Все ли у них нормально со здоровьем? Если кто-нибудь чихнул, его слюна прилетела, значит, в ваши дыхательные пути в трамвае, то это вот не очень хорошо может быть.
0: Да, и вопрос какой?
1: А как нам понять, оценить ситуацию? То есть вот все ли хорошо у нас по профилактике, или надо что-то делать сейчас будет?
0: Стоит отметить, что в разных странах, и в том числе в России, осуществляется мониторинг и циркулирующих разновидностей микобактерий туберкулеза, туберкулезные палочки. Это бактериальная инфекция. И, конечно, в том числе оценивается эффективность применяемых противотуберкулезных препаратов. В основном это противотуберкулезные антибиотики. Новости о том, что новая разновидность, которая не совсем уже новая, она порядка 20 лет известна, Евро-1.1, обладает устойчивостью к различным препаратам, в том числе к препаратам резерва, это небезызвестный факт. Да, мы знаем о том, что, соответственно, обладает она устойчивостью. Ну, соответственно, в том числе к препаратам резерва, но в то же самое время это не снижает эффективность проводимой иммунизации, иммунопрофилактики туберкулеза. И для стран, которые неблагополучно имеют эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу, иммунизация минимум одной вакцины проводится, соответственно, БЦЖМ, в частности, применяется в нашей стране. Уже первая доза вводится, соответственно, в роддоме. Но в некоторых случаях достаточно однократной иммунизации детей. И при этом это никак не зависит от чувствительности к применяемым препаратам. Поэтому иммунопрофилактика туберкулеза остается эффективной мерой борьбы с туберкулезной инфекцией в целом, включая все штаммы, и в том числе устойчивы к противотуберкулезным препаратам.
1: А правильно ли мы вас понимаем, что те из нас, у кого, вот как это было принято, сделано БЦЖ давным-давно, 100 лет назад, да, в роддоме, все нормально, беспокоиться не о чем, а вот отличие этого нового штамма, или на самом деле не нового, а давно известного, ЕОР-1.1, от всех остальных, в том, что он устойчив вот к мощным антибиотикам, которыми работают с туберкулезом.
0: Да, он имеет определенную генетическую устойчивость, но при этом все равно протоколы лечения работают в различных комбинациях, просто требуются усилия, более длительные и сложные схемы лечения. И иммунопрофилактика, в частности, применение БЦЖМ, которое используется в разных странах, в том числе в нашей стране, успешно помогает предотвращать, как первичная профилактика, соответственно, туберкулезные инфекции.
1: А если люди, у которых, я не знаю, сейчас, наверное, больше, вот у которых нет БЦЖ, да, и опять же, не понятно, с чем это, то есть кому беспокоиться, у кого не было сделано по каким-то причинам, и ему тогда что сейчас делать, или вот что надо знать еще про все это?
0: Беспокоиться вообще не нужно, потому что беспокойство никак не помогает, и беспродуктивная деятельность. Нужно обратиться, соответственно, за медицинской помощью, за разъяснением к своему там, лечащему, доверенному врачу, к знакомому, кто обладает специальными знаниями, кто может проконсультировать по данному вопросу, ответить на вопросы, нужна ли вакцинация у конкретного человека, в какие сроки, соответственно, понять, какие риски для конкретного человека. Потому как есть множество нюансов, которые есть общие, есть индивидуальные, которые решаются в персональном порядке.
1: А в возрасте тоже, да, это вопрос, вакцинироваться, как это тоже БЦЖ делается? Или?
0: Вакцинация с помощью БЦЖМ у взрослых применяется, но для других целей. В очень редких случаях используется иммунопрофилактика туберкулеза у взрослых. Как правило, вакцинация осуществляется в детском возрасте.
1: Угу. А, может быть, какие-то симптомы обратить внимание, если или это не стоит в это углубляться, если все нормально?
0: Почему? Ну почему? Ну, вы же говорите про беспокойство, да, про волнение.
1: Да.
0: Ну, поэтому симптомы какие? Симптомы, связанные с организмом человека. То есть, например, хронический кашель, снижение массы тела, длительное повышение

0: температуры субфебрильной до 37-37,5 градусов без объяснения причины. Еще хуже, если появилась кровь, допустим, при кашле в слизи, или постоянная потливость, особенно усиливающаяся в ночное время, увеличение лимфатических узлов, склонность к частым простудам. Это вот повод для того, чтобы разбираться дальше и в том числе исключать туберкулезные инфекции.
1: Да, спасибо. Георгий Викулов, директор научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач, инфекционист, иммунолог, аллерголог, клинический вирусолог. В общем, паника точно совершенно не нужна. Все специалисты на месте. Все можно подойти, выяснить и узнать. Ну, если от этих новостей у вас заныли зубы, то, знаете, с кадрами в стоматологии проблемы. В крупных городах клиники еще удар держат, а вот в регионах настоящий голод на специалистов. И главные причины – отток врачей из малых городов, разница в доходах и дефицит бюджетных мест в вузах. Наш Виталий Осипов попытался записаться на удаление молочного зуба, но ближайшее окошко оказалось только на следующий год.
2: В российских частных и государственных клиниках ощутимая нехватка стоматологов, рассказали аналитики и участники рынка. Особенно востребованы ортодонты, имплантологи и детские стоматологи. По разным оценкам, дефицит этих специалистов сохраняется на уровне 15-20%. С начала 2026 года российские медицинские организации разместили около 25 тысяч вакансий для стоматологов. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Еще заметней, на 11% вырос спрос на ассистентов-стоматологов. Частные клиники остаются основными работодателями для стоматологов. В сервисе ХХРУ отметили, что из 20 медучреждений страны, наиболее активно искавших таких специалистов, лишь 2 оказались государственными. Лидерами по числу предложений стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Екатеринбург. Директор Центра проблем финансирования Организации здравоохранения Финансового университета при правительстве России, кандидат медицинских наук Андрей Рогозин в интервью радио «Комсомольская правда» озвучил статистику по обеспеченности стоматологами в нашей стране. Вот что сказал эксперт.
3: Посмотрим на официальные данные по обеспеченности России стоматологами, да, на население, да, на, обычно она считается на 100 тысяч населения, да, сказать, сколько врачей. По официальным данным Росстата, в 2024 году на 100 тысяч населения приходилось 46 врачей-стоматологов, 46. А средний уровень по европейским странам обеспеченности врачами 72 стоматолога на 100 тысяч населения, да. То есть мы видим, что реально российский уровень обеспеченности стоматологов ниже среднего европейского примерно в 1.5 раза. То есть объективно дефицит есть именно физических людей, врачей, как сказать, да?
2: Во многих регионах возможности врачей не успевают за потребностями населения. Особенно острый дефицит кадров ощущается в малых городах и территориях с более низким уровнем социально-экономического развития. Это происходит по причине ограниченного числа бюджетных мест в вузах. Проще говоря, страна мало готовит стоматологов. Такое мнение выразил Андрей Рогозин.
3: В чем проблема? Проблема видится в том, что, вероятно, все-таки планы приема в медицинские вузы российские, они формируются без учета, с одной стороны, реальной потребности населения в стоматологической помощи, да, и без учета потребности частного сектора стоматологического, который на самом деле сейчас ведет, играет значительную, если не основную роль, особенно в отношении взрослого населения по стоматологам. В частности, по официальным данным Минздрава, например, в 2024 году укомплектованность должностей стоматологов в государственных медицинских организациях 95%. То есть это на самом деле очень хороший уровень обеспеченности. А практически все ставки в государственной системе заняты. Да? Получается, что проблема в том, что сами планы, сами штаты медицинских организаций, которые сейчас формируются самими главными врачами на местах, они зачастую не отражают реальные потребности населения в стоматологах.
2: По оценке экспертов, в 2026 году потребность в стоматологах в негосударственных медучреждениях выросла примерно на 20% по сравнению с 2025 и в 1.5 раза по сравнению с 2024. Согласно данным Росстата, в 2024 году в стране работало 67 тысяч стоматологов, тогда как в 2023 их было 70,5 тысяч. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
1: Платить ли детям за пятерки в дневнике? В обществе разгорелась дискуссия. Одни считают, что финансовое стимулирование убивает тягу, другие... Вот мы и узнаем, что.
4: Реклама. Торговый центр «Апельсин» приглашает вас на празднование своего 16-летия. 11 сентября с 6 до 9 вечера вас ждет специальная интерактивно-развлекательная программа для детей и взрослых с подарками и угощениями. Ждем вас в эту пятницу на семейный праздник. Подробности в группе «Апельсин» ВКонтакте.
5: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
6: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
7: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. А знаете ли вы что? Премия, которую изобретатель Сергей Мосин получил от правительства за свою винтовку, ушла на отступные мужу его возлюбленной Варвары Арсеньевой. Тот без выкупа не давал развода. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономике.
1: Итак, платить ли детям за пятерки в дневнике? Вопрос не праздный. В обществе разгорелась дискуссия. Одни считают, что финансовое стимулирование убивает тягу к знаниям. Другие, что это отличная база для понимания рыночной экономики с малых лет. От чего на самом деле должна зависеть сумма на личные расходы школьника, по каким случаям и где грань между мотивированием и банальным подкупом. Заместитель редактора отдела экономики «Комсомольской правды» Владимир Мазенко со школьным прескурантом в руках. Владимир, приветствую.
8: Здравствуйте.
1: Можно ли говорить, что современные ребята уж не те, и классический бартер сотню за пятерку уже не работает, вовсю, наверное, требует индексацию, да, на уровень инфляции, выплату дивидендов?
8: Ну, я тут за всех детей говорить не готов, но мне кажется, что как бы ворчание старших по поводу как бы детей – это такая история вечная.
1: Классика, да.
8: Вот, да, да. Так что я думаю, что дети-то такие же, как они были всегда, наверное. Вот, хотя понятно, что что-то меняется, и мир такой сейчас материальный. И, конечно, просто, ну, конечно, как и нам, взрослым, так и детям нужны какие-то деньги, какие-то карманные расходы. Вот об этом как раз мы статью написали, которая сегодня вышла у нас на сайте.
1: Кто что говорит? Какие критерии, да, вот какие суммы, по какому принципу?
8: Ну, смотрите, вот если говорить про карманные деньги, то, конечно, ну, во-первых, большинство, ну, там, скажем так, психологов, экономистов и педагогов, с которыми я общался, они исходят из того, что, конечно, ребенку нужны какие-то деньги. Это деньги не на транспорт, не на питание в школе обязательно, да, то есть не на те расходы, без которых ребенок не может обойтись, которые, ну, родители базово должны как-то оплачивать. Рекомендуют просто выделять ребенку определенную сумму, которую он может тратить сам вот по своему усмотрению. Там, условно говоря, на мороженое, там, на кофе с подружками или там, на квест с друзьями и так далее. Вот. И тут очень важно удержаться от излишнего контроля. Потому что как бы, если это свои деньги, то принцип такой, что значит, какой может быть контроль, если вы ребенку даете. Вообще психологи говорят, что карманные расходы – это вообще не про деньги, а про доверие. Вот так.
1: Ну да, интересно. Но тем не менее, даже какие вот, ну, возвращаясь к критериям, что вот важно? Просто какая-то систематичность на карманные расходы или за что-то?
8: Такие вот три базовых правила, вот если наши родители запомнят, и, может быть, как-то прислушаются. Потому что, во-первых, регулярность. Потому что, как и нам с вами, всегда радостно получать деньги в определенное время, да, ну, какая-то предсказуемость появляется, мы знаем, что такого-то числа там у нас зарплата, такого-то премия. Так и детям важно получать с определенной регулярностью. И чем моложе ребенок, чем младше, в смысле, да, тем вот этот интервал можно увеличить. Потому что малышу можно там первокласснику и каждый день давать там небольшие, там, не знаю, 50 рублей, условно говоря, или 100 там, да, или там не каждый день, а раз в неделю. И, но чем старше ребенок, то есть к старшим классам уже вполне можно раз в месяц какую-то сумму выделять. Поэтому регулярность – это первое. Второе – это безусловность. То есть вот здесь, опять-таки, очень важно удержаться от искушения наказывать ребенка вот этими карманными деньгами. Там, получил двойку – не получишь от меня, значит, там, ну, очередную выплату. Тут очень важна безусловность. То есть не лишать как раз ребенка денег за карманных, за плохие оценки или поведение. Потому что это разрушает как раз доверие и, ну, подрывает уверенность ребенка в себе. И третья самостоятельность, то есть как бы давать ему возможность совершать собственные ошибки, то есть ребенок сам вправе решить, потратит ли он эти деньги на там круассаны, там, условно говоря, да, там, или он там хочет накопить на велосипед. Ну, конечно, должны быть обговорены условия, что, конечно, ни на что вредно ребенок не может тратить, но там, прости господи, вейпы, там, да, там, сигареты и так далее, конечно, это должно быть исключено. Вот. И, кстати, вот экономист Ольга Чурилова, один из экспертов, который с нами общался, она хорошую идею выдвинула, что можно просто копить, ну, допустим, ребенок накопит, например, половину суммы на велосипед, а родитель говорит, если ты накопишь, то мы тебе добавим. Да? Это вот учит как раз финансовой грамотности ребенка, умению как бы сдерживать свои вот эти желания неконтролируемых трат и так далее, и ставить какие-то финансовые цели. Это очень хороший навык, который, скорее всего, ребенку пригодится потом в будущем жизни.
1: Да. Мне кажется, только на велосипед нынче дети, наверное, не купят. Там уже что-то другое явно.
8: Ну, возможно, да. Но хотя вот у меня дочь, вот мы купили велосипед ей этим летом.
1: Сами.
8: Правда, вот не ее накопленные деньги.
1: Вот и я об этом, вот, да.
8: То есть сами, по-прежнему это...
1: Да, сами не будут копить. А то родители, пожалуйста, будьте любезны, купите то, купите это. Да, там виднее совсем другое. Но интересно. И пару слов скажем, наверное, все-таки про оценки, да, вот что это такой губительный подход оплачивать учебу, но с другой стороны, ну, то есть не с другой стороны, но при этом, наверное, неплохо как-то все-таки разговаривать о важности обучения, хотя степень восприятия ребенком важности еще не та, ну, понимание, наверное, да, но покупать это точно не стоит.
8: Да, конечно, потому что, смотрите, все дело в мотивации, да, то есть если платить за там каждую пятерку или за пятерки в четверти, то получается у ребенка только вырабатывается финансовая мотивация. Ну, а допустим, вдруг у семьи какие-то трудности, и вы завтра не можете платить. Не то чтобы вообще, а вот столько же, да, то есть можете только меньше. Получается, что ребенок как? Должен как бы сбавлять обороты, уже не пятерки получать, а и троек достаточно, да, то есть таким образом у ребенка просто пропадает мотивация нормально учиться. Хотя, вот, например, так же, как, кстати, и домашние дела, да, если оплачивать помытую посуду каждый вечер, это тоже путь губительный, потому что ребенок там палец о палец не ударит, они и так как бы не стремятся, вот. А тем более, если платить за это. А вот за сверх какие-то задачи, например, если там, ну, вы просите ребенка посидеть с младшим, там, ну, с ребенком в семье, допустим, да, то, что не входит в круг повседневных обязанностей, вот здесь как бы вполне можно и приплачивать премии такие ребенку.
1: Да, спасибо. Владимир Мазенко, заместитель редактора отдела экономики «Комсомольской правды». Голливудские блокбастеры окончательно покинут российские экраны. Кинотеатры могут полностью отказаться от так называемого предсеансового обслуживания уже в ближайшие 2-3 месяца, сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. Схему придумали летом 22-го. Зритель формально покупает билет на отечественную короткометражку, а вот перед ней по доброте душевной бесплатно смотрит голливудский релиз. Именно так этим летом крутили почти все крупные мировые премьеры от «Одиссеи» до очередного «Человека-паука». Но в самой индустрии единственное мнения нет. Киножурналист Роман Григорьев убежден, теневой прокат был ошибкой с самого начала, и закрывать его нужно было давным-давно.
9: Это все деградация культуры потребления, скатывание в какие-то темные вообще времена, которые были, по-моему, в конце 80-х. За трешку можно было посмотреть боевик со Сталлоне. После 23-х там какая-то порнушка была за 5 рублей. Я вообще не понимаю, кто это допустил. То есть у фильмов нет прокатного удостоверения. Ясно, что ситуация у кинотеатров, когда ушли крупные западные компании, компаний, которые, значит, здесь занимались, в том числе прокатом официальным фильмов. Но это все деградация потребления любого контента.
1: Но если серый прокат прикроет, чем забивать залы? Отрасль планирует переориентировать на отечественное производство и легальные международные каналы. На новогодние праздники кинотеатры уже рассчитывают на релизы вроде «Зима в Простоквашино», «Чебурашка 3», «Волшебник изумрудного города», «Хоттабыч», «Продолжение елок» и уж, извините, вот это вот все. Впрочем, кинообозреватель «Комсомольской правды» Денис Корсков настроен куда менее оптимистично и надеется, что с подпольным экранированием пока ничего радикального не произойдет, иначе российскому зрителю в кинотеатрах будет просто нечего смотреть.
10: Уже на самом деле очень-очень давно все официальные лица самого разного уровня говорят о том, что они с этим прокатом борются, что скоро это все исчезнет, что это все непорядок, это все неправильно, нехорошо, нелегально и так далее. И, в общем, ничего не происходит. Как фильмы эти выходили, так они и выходят. С одной стороны, понятно, что если бы это действительно хотели прикрыть, это прикрыли бы за 24 часа. Но на самом деле я подозреваю, что этот прокат существует, потому что, по большому счету, он никому не мешает. На самом деле, есть, конечно, случаи, как вот этот прискорбный с фильмом «Колобок» и фильмом «Человек-паук», когда ради фильма «Колобок» отодвинули прокат «Человека-паука» на 2 недели, и это вызвало прям бурю народного гнева. На самом деле, такое бывает довольно редко, и, в принципе, серый прокат, он вполне уживается с официальным. Фильмы там выходят, я хочу еще раз напомнить, без рекламы. А реклама — это двигатель, главный двигатель того, что люди все-таки идут в кинотеатры. И они там выходят абсолютно тихо, то есть, если ты хочешь найти про них информацию, ты ее найдешь, если нет, то, в общем-то, ты особо и не узнаешь, что в твоем соседнем кинотеатре идет «Человек-паук». Что касается идеи того, что можно якобы голливудскую продукцию заменить фильмами Латинской Америки, Азии и Африки, ну, конечно, это бредовая идея. Понятно, что Африка, она никогда не сможет тягаться по качеству фильмов, спецэффектов, по качеству развлечения с голливудским кино. И мы-то не можем тягаться. А уж Африка, там Эфиопия или Намибия. В Нигерии, говорят, очень развита киноиндустрия. Но я что-то сомневаюсь, что российские зрители захотят на все это смотреть.
1: Если закрыть серый вентиль, в ближайшее время зрители не увидят на большом экране главные мировые премьеры от «Мстителей. Судный день» и «Третьей Дюны» до новых частей «Джуманджи», проектов «Марвел», «DC», «Шрека 5» и «Соника 4». Ну и, может, ну их, а?
11: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Друзья, будущее наступило.
12: Радио уже давно не шипящий приемник.
11: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
13: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Вам сложно самостоятельно разбираться в законах? Выдыхайте. И слушайте в эфире радио «Комсомольская правда» каждую среду в 17:00 программу «Правовая среда» с адвокатом Горгаце. Все актуальные новости из мира права. Новые законопроекты, как они повлияют на вашу жизнь. Яркие истории с комментариями звездных героев. Ответы на самые сложные юридические вопросы. Разборы громких дел и аналитика от известного московского адвоката Шоты Горгаце. Он все переведет с юридического языка на человеческий. Включайте каждую среду в 17:00 программу «Правовая среда» с адвокатом Горгаце.
11: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа
15: нерв.
11: Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
11: О политике.
16: Владимир Путин и Дональд Трамп пока детально не обсуждали личную встречу на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. При этом у Москвы и Вашингтона остается общее понимание, что очный контакт вполне может состояться. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, стороны уже затронули возможность трехсторонних переговоров с участием Китая во время недавней телефонной беседы. Очередной саммит лидеров стран АТЭС пройдет в ноябре в китайском Шэньчжэне.
11: О конфликтах.
16: Киевский режим оказался в крайне тяжелом положении из-за острой нехватки денег и вооружений. Украинские власти начали проявлять уступчивость именно из-за дефицита западной помощи, заявили в Кремле. Как отмечается, руководство Украины прекрасно знает, на какие именно компромиссы необходимо пойти ради мира. Ранее Владимир Путин предупредил, что своими опасными действиями Киев сам открыл ящик Пандоры.
11: О происшествии.
16: В Новороссийске починили водопровод, который поврежден был при атаке украинских беспилотников. Подачу воды в штатном режиме возобновят к вечеру среды, сообщили в местном водоканале. Там отметили, что специалисты уже начали заполнять систему. Атака киевского режима на Новороссийск длилась более 12 часов. Ее целями стали гражданская и транспортная инфраструктура мирного города. Погибли 4 человека, почти 20 пострадали.
11: Об авиации.
16: Арабская авиакомпания Air Arabia решила возобновить прямые рейсы между Москвой и Шарджей в октябре. Перевозчик уже формирует осеннее расписание, заявили в Минтрансе. Там уточнили, что компания временно прекратила летать в российскую столицу в июле из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. АвтоВАЗ расширил географию поставок автомобилей за рубеж до 31 страны. Российский автогигант обсудил развитие дилерской сети «Лада» с зарубежными партнерами на конференции импортеров, сообщили в компании. Там отметили, что на завод приехали около 50 делегатов из более чем 15 государств. Они познакомились с полным циклом сборки отечественных машин.
11: Обо всем.
16: Космические семена томатов проросли быстрее обычных и дали больше плодов. Невесомость и радиация ускорили развитие корней и побегов у большинства сортов, передает ТАСС. Как отмечается, бычье сердце, грошек и донецкий теперь рекомендуют для выращивания на орбите. Эксперимент провели школьники России и Белоруссии, которые отправили образцы на исследовательском биоспутнике. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
17: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
11: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
18: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире радиостанция «Комсомольская правда». Военное ревю. Сегодня у нас очередной выпуск. И, как всегда, по традиции, я хочу начать передачу с тех дат, на которые нельзя не обратить внимания, или событий, на которые нельзя обратить внимания. Сегодня день рождения Виктора Федоровича Ермакова, генерала армии, того самого генерала армии, который принадлежит к титанам советского, да, и российского офицерского корпуса. Этот человек прошел большой и внушительный военный путь от командира взвода до командующего войсками военного округа, даже двух округов. Командовал и центральной группой войск, командовал и легендарной 40-й армией. Пожалуй, в самые тяжелые годы, 82-83. А сегодня Виктор Федорович сегодня в строю, он председатель Совета ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации. Уважаемый Виктор Федорович, армия, офицерский корпус, миллионы граждан России помнят вас, помнят ваши заслуги перед Родиной и перед армией. Помнят и то, что вы в тяжелый 91-й год, когда многие генералы дергались чужую позицию занять, Ельцина ли, Язова ли, Горбачева, вы заняли правильную позицию и не стали скрывать своего драматического отношения к развалу СССР и не стали суетиться и выбирать себе должностенку получше. Вы были на стороне ГКЧП. Офицеры и сегодня чтут эту вашу позицию. Еще одно приметное событие или дата сегодня связано с тем, что в 1913 году теперь уже легендарный летчик Петр Нестеров впервые совершил так называемую «мертвую петлю». Это случилось на одном из аэродромов под Киевом. Нестеров поднял свой самолет на высоту около 1 километра. Потом перевел машину в пике, выключил движок. А где-то на высоте 600 метров включился двигатель, и летчик посадил самолет благополучно. Специалисты того времени по-разному оценивали этот поступок Нестерова. Они одни называли безумием, другие называли, что это не мертвая петля, это живая петля, петля жизни, потому что такая фигура, такого высшего пилотажа, она, в общем-то, показывала совершенно новую страницу военно-технических возможностей нашей авиации. Петра Николаевича наградили специальной медалью авиационного общества. Он был вторым кавалером этой медали после знаменитого Жуковского. Погиб Петр Николаевич во время Первой мировой войны, совершив таран. В честь этого выдающегося летчика была учреждена медаль. Она была утверждена и в современной России в 1994 году. На сегодняшний день этой медалью награждены больше 200 человек. Ну, а теперь к заявленной теме нашего военного ревью. Мы все, конечно, с интересом наблюдали за тем визитом Кушнера и Уйкова в Кремль, потом в Киев. Естественно, возникает нормальный, не обывательский вопрос. А что ж такое? Что там в итоге? В итоге что? Я вчера говорил, что, в общем-то, больших итогов нет. Больших итогов. К тому же нам об этом не рассказывают. Правда просачивается. Кое-что все просачивается. Сейчас вы слышали новости, там прозвучало такое, в общем-то, интересное слово «уступки». Вот украинский режим понимает, что ему там чуть ли не конец, и он идет на некоторые уступки. И на какие же уступки? Ну, одна из таких уступок – это отказ Киева от категорического неприятия русского языка на Украине. О, какой уступок! А по целому ряду позиций и Киев, и Москва остались при своем. Я вам сейчас, чтобы не переврать факты, просто назову некоторые позиции, на которые Киев и Москва не сошлись, да, наверное, и не сойдутся. Никогда. Ну, смотрите, принципиальное расхождение в чем? Киев предлагает объявить перемирие на определенный срок. Москва категорически говорит нет, потому что мы в эти игры уже играли, потому что временное перемирие поможет Украине подтянуть на линию боевого сопротивления новые резервы, получить новые вооружения, держать Запад, народ бросить и так далее. Это уловка. Тут, как говорится, не надо, не треба нас дурить. Идем, расходимся. Позиция Москвы. Нам нужен долгосрочный, четко оговоренный договор, документ, который бы не временное перемирие устанавливался, а мир, как это было сказано много раз в Кремле. Причем мир с определенными гарантиями. А вот тут ушлая Украина, она выпрашивает у Запада гарантии для себя. А для России никаких гарантий нет. Тут тоже нас не проведешь. Мы тоже ставим вопрос, а для нас какие гарантии? Для нас. Ответа нет. Ответа нет. Идем дальше. Допустим, Россия настаивает на том, чтобы Украина вывела свои войска из Донецка, естественно, Луганска, Запорожска и Херсонской области. Категорическое нет со стороны Киева. Опять, как говорится, не сошлись во взглядах. Любопытен еще один момент по поводу НАТО. Золотая мечта Украины спрятаться под юбку НАТО. Да, это вот. Все, мы ставим категорическое нет. Почему? Мы прекрасно понимаем, что вступление Украины в НАТО, это значит, что натовские войска будут дислоцироваться на территории Украины. То есть у нас под окном, под балконом. И это вам не каких-нибудь там 15-20 тысяч человек, там и пару сотен танков. Это полноценные, мощные войска, бригады, дивизии и так далее. Нам такие хлопоты не нужны, это наша принципиальная позиция. Ну, естественно, мы настаивали и настаиваем на том, что Украина должна быть нейтральной, Украина должна быть безъядерной. На Украине не должны располагаться, повторюсь, иностранные военные контингенты. Все это во время переговоров, все это не нашло своего отражения в каком-то хотя бы примитивном согласии. Да? Ну что еще? Мы разошлись на чем? Мы разошлись на том, что, собственно, Украина пытается выбить такие льготы для себя, чтобы российские войска покинули ту часть Запорожской области, где они находятся. Ох, захотели много, равно как и Херсонская область. В общем, если смотреть по длинному-длинному списку, а там, по-моему, около 30 позиций рассматривали и в Кремле, и в Киеве, рассматривало все это. В общем-то, вы знаете, приближение произошло, ну, где-то по 3-4 третьеразрядным позициям. Ну что? Ну, а теперь что? А теперь уже, в общем-то, Киев вымаливает, что была трехсторонняя встреча. Трамп уже сказал, что возможна такая встреча. Москва тоже проговорилась. Да, такая встреча возможна. Ну и, наконец, последнее. Сами же киевские политики, депутаты Верховной Рады, были поражены тому невежеству, я не побоюсь сказать, скотству, в отношении того, как себя вели киевские переговорщики. Ну, вы знаете, частенько на переговорах появлялся Арахами в бейсболочке, который сел за столом, даже не сняв кепочку свою, да? А тут он перед Уиткофом и Кушнером появился в грязной, нестиранной, помятой футболке с надписью «Футболка «Киевский режим». И зубоскалил по этому поводу. Депутат Верховной Рады говорит, что американцы были в шоке. Они даже некоторое время не решались протягивать руку на переговорах этому переговорщику. или нет. Ну, какой итог? Поговорили, разъехались, но мы ждем теперь нового этапа переговоров.
15: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
19: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
20: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
21: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В календаре восточно-сибирского народа юкагиров 6 времен года: лето, осень, зима, первая весна, вторая весна и третья весна. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
19: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
18: Ну, а сейчас пришло время ваших вопросов. Я вас еще раз нижайше прошу, уважаемые радиослушатели, покороче задавать вопросы, без длинных прелюдий. Я понимаю, что для того задать вопрос, можно впереди высказать некоторые там 3-4 предложения, прелюдии, подводя к этому вопросу, но не выступать с длинными пропагандистскими прелюдиями, которые зачастую спорны, с которым нельзя согласиться зачастую и так далее. Это вызывает у меня необходимость уточнять у вас, а что вы хотели сказать. Давайте ценить свое время. Вы мое, а я ваше. Одна минута, полторы вполне достаточно, чтобы задать четкий вопрос. Не забывайте, что это военное ревю. Я вас слушаю. Начинаем наши... Алексей Саратов у нас. Здравствуйте.
22: Добрый день, Алексей Николаевич. Постараюсь уложиться, я всегда, да. В общем, сегодня прошла информация, что три основные – Китай, Америка и Владимир Владимирович. Да, собираются встречаться. Как
18: что, по вашему мнению, Алексей Николаевич? Итак, дорогие друзья, я имею право задать вопрос. Как-то разновеликие величины – Китай, Америка и Владимир Владимирович, что это?
22: А я об этом. Кто первый, кто второй, кто третий, Виктор Николаевич.
18: В чем? В каком отношении? В каком отношении?
22: Ну, по земле. Кто лучше? По вашему мнению.
18: Ну, как я могу сказать, мой президент, наш президент лучший всех этих президентов.
22: Если так, буквально, как вы считаете, Виктор Николаевич?
18: Я буквально вам говорю. У меня нет другого ответа на этот вопрос. Я уважаю президента Российской Федерации. Со всеми
22: его достоинствами и недостатками.
18: Все, спасибо. Вот мы, видите, миленько поговорили. Поехали дальше. Василий, Белгородская область. Здравствуйте.
23: Здравствуйте. Вопрос короткий, но непростой. Будапештский меморандум.
18: Да что вы говорите?
23: Какие гарантии давались Украине?
18: Подождите. Можно я под стол залезу, потому что я, мне страшно, потому что вы сказали непростой вопрос. Я уже, вы знаете, у меня дар речи пропадает. А вдруг я не отвечу на ваш вопрос? А теперь задавайте его. Какие гарантии давались Украине? Кем давались Украине?
23: Будапештский меморандум.
18: Да. Гарантии давались защищать эту страну. Защищать эту страну. Вот эти будапештские гарантии. Но не бандитский режим, уважаемый радиослушатель. Не тот мятеж, который были учинили. Не тот режим, который убивал своих и продолжает убивать своих соотечественников. Не тому режиму мы ставили подпись под Будапештским меморандумом. Вы это должны знать лучше меня. До свидания. Сергей Москва, здравствуйте.
0: Добрый день, Виктор Николаевич, Сергей. А вот вам не кажется, что нет смысла вот на новые встречи для переговоров? Может быть, ультиматум Трампу и англичанам поставить? Отключайте Starlink через Маска, и мы тогда выбиваем тубореточку, и то есть эта хунта провисает, и потом приезжайте в гости, будем переговариваться. Вот решать дальнейшие события. Вот как вы думаете?
18: Вопрос понятен. Вопрос понятен. Тут есть две стороны. А если смысл дальше переговариваться, потому что плоды вот этих челночных визитов американских, назовем их дипломатами, они, видите, они не слишком щедры, да? Мы фактически, это такая, в общем-то, топтание на месте. Ну, где-то там миллиметровые улучшения, какие-то позиции, оттенки. Мы видим, Киев стоит на своем, и Москва стоит на своем. Да, это может продолжаться очень-очень долго. Вы знаете, мне, дорогой, внимание.
0: Мне кажется, внимание. Виктор Николаевич, что они просто...
18: А можно я договорю? Можно я договорю?
0: Извините.
18: Отключи человека. Отключи. Не-не-не. У меня тебе тут разгула демократии, я больше допускать не буду. Я отвечаю на ваш вопрос. На первую часть я ответил. А второй, вы знаете, мне выгодно. Выгодно, что до сих пор не договариваются. Потому что чем дольше Киев тянет резину при поддержке Европы, тем больше территорий мы возьмем под свой контроль. Вот и все. Вот вам цена вот этой киевской резины. Все, что я мог бы вам сказать. Поехали дальше. Кто в эфире? Петербург, Анатолий у нас. Здравствуйте.
2: Добрый день, много уважаемый полковник. Я одно хочу сказать. Вопрос один. Не давайте этим дуракам никогда с вами разговаривать.
18: Вот а как я женщина... определю? Дорогой мой, скажите, пожалуйста, а как вот мне... Подскажите мне, помогите мне!
2: Как вот человек... Что они дураки? Я тоже...
18: Так я понимаю.
2: Я нормально говорю. Я тоже из-под погона. Мне 65 лет. Я ведь нормально говорю. И вы хорошо да. говорите. Они говорят, или пьяные, или у них голова не работает. Это точно спасибо. Я вам говорю. Я
18: спасибо.
2: Вашу передачу всегда отключайте их. Просто принципиально отключайте. Вы ведете все правильно. Он начинает говорить, ваш внук в Монако, говорит, кого это трогает? Пусть они говорят о своих...
18: Дорогой мой человек, мой внук за стенкой, дорогой мой человек. Я уже на эту лажу, я уже устал говорить. И там, где мой сын, да, уже давным-давно, по-моему, года два или три не работаю, я этому терплю. Дорогой мой человек, но что я хочу сказать в ответ на вас. Как только начинаешь отключать дурь, глупость или провокацию, говорят, Бородец боится неприятных вопросов. Это мне неприятные вопросы, алло! Нет таких вопросов неприятных, кроме, может быть, глубоко личных. Все, что могу. Спасибо за подсказку. Я учту, дорогой питерец, обязательно я учту и буду вырубать тех, кто несет чепуху. Поехали дальше. Спасибо. Татьяна, Москва.
3: Алло, здравствуйте, Татьяна, Москва. Вы говорите о плодах американской дипломатии. Уже сейчас видно, как радостно они обсуждают, какое оружие натовцы потащат туда, на Украину. И что будет с нами, с Украиной, с Белоруссией, с Прибалтикой, когда Украина будет вооружена и набита бандитами из разных стран?
18: Спасибо. Спасибо.
3: Это фактически
18: гибель. Вопрос понятен. Что будет? Классный вопрос, Таня. Спасибо. Аплодирую. Вот вы уже многому научились. Да. Несмотря на все эти переговоры, несмотря на приглашение Трампа на роль судьи между Москвой и Киевом, ведь это же все чепуха, это лицемерие, это туфта. Потому что Трамп обещает какую-то там 10-ю войну приостановить, а в это время щедро поставляет оружие на Украину. Ну, это же купленный судья. Это фактически не судья, а прямой участник американской войны на Украине. Я бы даже так сказал. Я тут с вами согласен. Вы спрашиваете, что будет с нами? С Россией будет то, что и армия будет воевать с врагами, Татьяна. Как воевала, так и будет воевать. У нас есть чем воевать, несмотря на то, что там Запад обещает нам в 29-30 году войну. Мы к этому готовимся. Что там Лавров сказал? Она будет очень короткой. Интересный вопрос, да, Татьяна? Почему она будет короткой? Потому что если такая орда европейская и навалится на нас, то мы, безусловно, даже по количеству личного состава, по количеству боевой техники, конечно, мы будем уступать. Но у нас есть и Его Величество ядерное оружие. Вот тут мы очень быстро и завершим войну. Правда, при этом Европа будет лежать в атомных руинах. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Александр, Самарская область. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Хотелось бы задать вопрос. Чем могут школьники и пенсионеры помочь нашей стране на СВО, но не денежными средствами?
18: Понятно. Интересный вопрос. Школьники и пенсионеры уже помогают. Ну, школьники, например, пишут письма на фронт. Некоторые школьники и школьницы помогают бабушкам и дедушкам сети плести маскировочные, да? В некоторых школах даже организуют специальные бригады для того, чтобы они поехали во время летних каникул на фронт, помогают. И пенсионерам. Пенсионерам никто, не богато живут, но тем не менее, очень многим пенсионерам, даже десятка из кармана пенсионера, получающего скудную пенсию, тоже имеет значение. А самая главная помощь – это быть в одном строю с Родиной, с армией, со страной. Вот что самое главное. Вот это будет очень хорошая помощь.
5: Военное ревю полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните +125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер +1 225 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните +1 225 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
7: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В Великих Луках, 16:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 8 сентября Великолукская центральная городская библиотека имени Михаила Семевского стала площадкой всероссийского диктанта «Россия. Дом народов». Диктант там прошел в очном формате. Мероприятие приурочено ко Дню языков народов России и Году единства народов. Участники отметили, что такие мероприятия помогают не только проверить знания, но и глубже понять, что Россия действительно общий дом для множества народов, культур и языков. Жители Великих Лук и муниципальных округов продолжают поддерживать акцию по сбору корма для бездомных животных. Она проходит в рамках партийного проекта «Единой России. Защита животного мира» при поддержке фонда «Земляки». Неравнодушные жители передают корм для собак и кошек, находящихся в приютах и на попечении волонтеров. Помочь животным может каждый желающий. 10 учащихся и 3 преподавателя Великолукской детской музыкальной школы имени Мусоргского приняли участие в летней сессии губернаторского проекта «Детская филармония». Она состоялась в преддверии начала учебного года на базе Псковской областной филармонии. Ярким завершением репетиционного процесса стали концерты 2 коллективов. Детский камерный оркестр представил в Псковском колледже искусств концертную программу «Рифма звуков». Детский оркестр русских народных инструментов выступил в Лютеранской церкви Святого Петра в Печорах.
10: О валютах.
9: Доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек, юань 12 рублей 88 копеек.
10: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около +23 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
25: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
26: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. И я жду ваших вопросов, уважаемые радиослушатели. Мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Продолжаем наши беседы. Я жду. У меня уже на связи Александр из Воронежа. Давайте его послушаем. Поехали, Александр.
27: Из Нового Воронежа, Виктор Николаевич. Новый Воронеж. Александр с Нового Воронежа. Здравствуйте. У меня вопрос такой. С какой целью были опубликованы адреса западных предприятий, которые изготавливают оружие, вооружение для украинского артиста?
26: Понятно. Отвечаю коротко. Коротко. Чтобы враг знал, что мы очень точно знаем координаты тех военно-промышленных предприятий, где изготавливается оружие для Украины. Это своего рода, я понимаю, вам хочется сказать, дайте я сначала скажу. Да, да, это своего рода такая, знаете, дипломатическая страшилка. Ребята, если что случится, то полетные задания с четкими координатами,

0: До свидания. Спасибо за вопрос. Владимир, Челябинская область. Здравствуйте, Владимир.
1: Добрый день, Владимир Николаевич. Скажите, пожалуйста, мобилизационный возраст, нижняя планка на Украине был 21, они ее понижают или у них так остается она пока?
0: Пока еще они дергаются. Уже много дискуссий было по этому поводу. Очень много дискуссий. Но они пока еще официально нет указа псевдопрезидента о том, чтобы понизить призывной возраст, уважаемые. Но там понизили требовательность медкомиссии к состоянию здоровья. Больные с сифилисом, трипером, одноглазые, может быть, скоро одноногие, одноухие, одноглазые. Вот они там, по-моему, 6 категорий понизили, сказали, годны, можно брать в армию. Вот это они уже сделали.
1: Нет, не призывной, мобилизационный.
0: Подождите, вы меня спросили про призывной. Теперь мне говорите...
1: Нет, люди, я про мобилизационный спросил.
0: Теперь мне говорит мобилизационный...
1: Я вас сразу мобилизационный.
0: Уважаемый, хорошо. Нет, уважаемый, есть разговоры, что чуть ли не там до 70. Но пока они ограничивают 60-65. Там они хитрую вилку сделали, потому что в зависимости от состояния здоровья могут взять и 65-летнего.
1: Я про нижнюю планку спрашиваю. Не про верхнюю, а про нижнюю планку. 21 и 18 у них такой. 21 пока у них, да?
0: Да. Ну, наконец-то, с пятого раза я понял, что у меня хотите спрашивать. Я
1: мобилизационную
0: планку. Мобилизационную. Так, уважаемый, дорогой мой, есть призывной возраст, а есть мобилизационный. Вы знаете, что это разница большая или нет? А? Так, а что же вы спрашиваете, призывной или
1: мобилизационный? Меня призывной не интересует.
0: Так, а зачем же вы меня сейчас спрашиваете 21-18? Причем здесь 18-21? Ну, дорогой, ну
1: да
0: скажи
1: мне, пожалуйста. Понижную планку. Вы меня не поняли вообще.
0: Ничего не понял. До свидания. Я ничего не понимаю. Уважаемый, сегодня у меня что-то не получается с вами разговор. Я... Извините меня, пожалуйста. Не извините. Есть мобилизационные, а есть призывное. Вы туда шарахались, в другую сторону, потом я вас не понял, я перешел туда, где я вас понял, вы говорите, я не об этом хотел. Так нельзя разговаривать, уважаемый. Вы меня так запутали, что я, не знаю, я уже стал плохо соображать в беседе с вами. Кто у нас в эфире, будьте добры. Анатолий Оренбург, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктор Николаевич. У меня короткий вопрос. Почему Ельцина и Горбачева захоронили на элитном кладбище в городе Москве, а не там, где они родились? По-моему, их место было бы там лучше.
0: Хорошая идея. Хорошая идея. Я бы еще грубее сказал, но воздержусь. Воздержусь еще, да. Я понимаю, что кто-то говорил, вообще надо было на Бутовском полигоне похоронить, да, уважаемые. Таково было пожелание семьи усопших, таково было желание властей. Знаковые люди, говорят, заслуг имеют много перед государством, потому их и положили на этом кладбище. Все, что
2: ну,
0: я
2: как правило,
0: могу сказать.
2: Виктор Николаевич, могилы предателей даже не обозначаются. Хоронят их не под номерами. Мне кажется,
0: да. Да. Но вы их сначала юридически докажите, что они предатели, чтобы языком не молоть. Понимаете?
2: Нет,
0: мы
2: же сейчас я болтаем с вами. Вы тоже говорите,
0: кто
2: что
0: сказал,
2: они предатели?
0: Что они предатели? Скажите, пожалуйста, какой суд в России назвал их предателями? Если никакой, до свидания. Это уже разговор, знаете, там, на заваленке пеночку с пивка сдуваем.
2: Хорошо, хорошо, все понял.
0: Стаканяру врезал и пошел предателей хоронить на собачьем кладбище. Да, они предатели, и я тоже считаю. Но суд-то этого не доказал. Вопрос даже не ставился по оценке их деятельности.
2: Ну, правильно, правильно.
0: С правовой точки зрения.
2: Я с вами согласен. Я с вами согласен.
0: Я вчера сказал, что одни приходят на могилку с цветами, а другие втихаря писают. Всего вам доброго. До свидания. По-моему, я вам все даже лишнего сказал. Кто у нас

0: В эфире, будьте добры. Сергей, Новосибирск. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот, Виктор Николаевич, вот Зеленский сказал, что Украина может бомбить наши гражданские самолеты. А вот как наши гражданские аэропорты-то, они защищены хорошо или нет? Как вашу?
0: Да, ну, во-первых, бомбить может те самолеты, которые сидят на земле. А те, которые летают, их не бомбят, по ним стреляют, уважаемые. В чем суть вашего вопроса? Ну, в чем суть вопроса? Да, он сказал, была его фраза, что он закроет небо, что будут уничтожать все наши гражданские лайнеры. В чем ваш вопрос? Алло, дяденька, ну говорите, вопрос там в чем?
1: Виктор Николаевич, как аэродромы-то защищены или нет-то?
0: Вопрос, защищены. Система ПВО защищена, да. У нас вокруг каждого аэродрома есть ПВО. Ответ закончен. Вы спрашиваете меня, защищены? Защищены. До свидания. Всего доброго. Как? Это уже другой вопрос. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Олег, Москва у нас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктор Ильич. В начале программы вы говорили о том, ну, об Арахамии в грязной маечке, киевский режим, об этих вот переговорах. Зеленский там ржал вовсю. И при этом вот этот киевский режим пресловутый, он не идет ни на какие, так сказать, российские требования или мирные предложения. Отсюда, как вы считаете, вот все-таки этот затяжной военный украинский конфликт, может ли он быть вообще разрешен без все-таки хотя бы частичного уничтожения этого пресловутого киевского режима? Спасибо. Этих членов этого киевского режима.
0: Как вы правильно говорите, желательно. Как вы правильно говорите, хотя бы частично, для начала. А желательно?
2: Конечно.
0: Полностью, полностью. Вот мой ответ. Да. И я, конечно, тоже задаюсь вопросом, почему это до сих пор не сделано. Ответ мы один. Если не уничтожили до сих пор, значит, не можем. А дальше следует ответ. Нет указаний. А дальше следует. Нет политической воли. Все. Все, ищите. Вот здесь, в этих трех соснах, и кроется правда моего ответа. Все, до свидания. Всего доброго. Пока. Саид из Душанбе у меня что-то хочет спросить. Здравствуйте, Саид.
3: Добрый день. Почему Путин никогда не участвовал в дебатах?
0: Потому что то, что он денно и ночно говорит российскому народу, излагает свою позицию по сотням вопросов. О чем можно тут еще говорить, уважаемый? Его позиция ясна. Вот и все. Каждый претендент имеет право участвовать или не участвовать. Законодательно, если бы было закреплено, ваш вопрос был бы правомерен. Правомерен. Путину же задавали этот вопрос. И он же сказал, я, по-моему, все сказал. Моя позиция каждый день по три раза позицию излагаю. Пожелаем Владимиру Владимировичу здоровья прежде всего. Здоровья. Вы посмотрите, какая активность действий. Где летает, что говорит и поскольку мероприятие проводит день. Вы еще видели такого президента у нас, а? Я что-то не припомню, хотя немало пожил на свете. Здоровья вам, уважаемый президент. Перерыв.
4: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
5: Реклама. Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца-Роли и в группе Контакта.
6: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5 200 70.
7: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Самая древняя в мире деревянная скульптура, большой шигирский идол, вдвое старше Стоунхенджа и египетских пирамид. Ей 11 тысяч лет. Все это время идол пролежал на Урале в слое торфяника, пока в конце 19 века его случайно не нашли золотодобытчики.
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
10: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
11: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я представитель компании Aqualife, и вы слушаете программу «На чистую воду», прямой эфир, программа, где наука встречается с повседневностью. Сегодня поговорим о революции в стакане, а именно ионизированной воде. Факты и только факты. В 2008 году ученые доказали, 900 мл такой воды в день за 8 недель улучшают чувствительность к инсулину 67% пациентов с преддиабетом. Водород нейтрализует свободные радикалы, которые являются главными виновниками воспаления и старения. Как это работает? Представьте, вы пьете воду, а они взрывают ваши токсины изнутри. И это не фантастика, это водород. А почему, собственно говоря, водородная вода – это не развод, а наука? Вы наверняка слышали про чудо-воду и думали, очередной маркетинг, лапша на уши. Но слушайте, в 2007 году японский ученый Шигея Ота открыл, что молекулярный водород – единственный антиоксидант, который способен проникать в клетки митохондрии, нейтрализуя самые опасные свободные радикалы. Именно большое число свободных радикалов является причиной большинства воспалений и заболеваний. Но вот как это работает? Например, представьте, у вас повышен сахар. Клетки просто оглохли, они не слышат инсулин. Водород здесь действует как чистильщик. Он снижает оксидативный стресс, главную причину инсулинорезистентности. Он уменьшает воспаление в сосудах, и риск осложнения падает. Он защищает печень от жирового гепатоза, частого спутника диабета. Кстати, если мы с вами заглянем в Российский научно-исследовательский институт имени Бурденко в Воронеже, там написан ряд диссертаций касательно ионизированной щелочной воды. И вот то, что касается печени. В одной из этих диссертаций, в ее оконцовке сделан главный вывод. Ионизированная щелочная вода обладает гепатопротекторными свойствами. Что это значит, переводя на русский с медицинского? Это значит, что когда человек пьет ионизированную щелочную воду, он помогает клеткам своей печени работать лучше. С возрастом функция всех органов ослабляется. Как ее поддерживать? Вот о чем писали в институте имени Бурденко эту диссертацию. Дальше, там же есть диссертация, одна касательно псориаза, вторая касательно вульгарной экземы. И там исследовали применение ионизированной щелочной воды внутрь и ионизированной кислотной воды снаружи. К какому выводу пришли в рамках этой диссертации? Употребление регулярной ионизированной щелочной воды совместно с лечением, которое назначено, а кислотной воды снаружи способствует более быстрому исцелению, чем лечиться, но не пить воду. А если лечиться и пить воду, вылечишься быстрее. И ремиссия длится более длительный срок при псориазе и вульгарной экземе. Кислотная вода снаружи, ионизированная щелочная внутрь. Вот что исследовали, вот каким выводом пришли. Вы можете прийти к своим собственным выводам, попробовав. как любит говорить мой коллега, не попробуешь, не узнаешь. Надо попробовать. Вы звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Заказывайте ионизатор воды Аквалайф 4 в одном. То есть он готовит ионизированную щелочную, кислотную, водородную, серебряную воду. Он укомплектован всем. Вам ничего больше докупать не надо. Оплачивать сейчас ничего не надо. Вы оплачиваете, когда получаете свою посылку. Вот при получении оплачиваете сегодня этот ионизатор 4 в одном, наш флагман, стоит 32 тысячи. На сайте, посмотрите, он стоит 44, для вас 32 тысячи. Так вот, с момента получения, вы ставите себе галочку в календаре, у вас пошел отчет. 90 дней. В течение 90 дней вы пользуетесь ионизатором воды Aqualife, вы готовите в нем воду, вы пьете эту воду, вы делаете свои собственные выводы. Вы понимаете, да, я готов, да, мне хорошо, и готовите в нем воду дальше и пьете эту воду дальше. Ну, по какой-то другой причине, не знаю по какой, мы вас не спрашиваем. Вы вновь звоните 8 800 505 0855 и возвращаете нам ионизатор, а мы возвращаем вам все деньги. В течение 90 дней с момента покупки так можно поступить. Это тестовый период, который длится 90 дней. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Я вот просто хочу вас познакомить еще с парой научных исследований, буквально. А пока я их ищу, хочу вам сказать, что в комплекте еще идет северянка. Это концентрированный раствор минералов, там кальций, калий и магний. Вы, если у вас вода слабо минерализованная после фильтра обратного осмоса, добавляйте буквально пару капель северяночки, и все, вы насыщаете воду кальцием, калием и магнием. И вода у вас получается в соответствии с заявленными цифрами. Все, все правильно. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Ну, а вот исследование. Ионизатор, я вам говорила, готовит в том числе и водородную воду. Так вот, исследование университета Питтсбурга в 23-м году показало, пациентов с остеоартритом, употреблявших водородную воду 6 месяцев, боль уменьшилась на 60%, а плотность костей увеличилась на 3,7%. И это больше, чем от приема кальция. Как это работает? Водород блокирует интерлейкин-6. Он главный виновник разрушения хрящей. Корейское исследование 2024 года с участием 200 человек в возрасте 55-75 лет. Одна группа пила водородную воду, и она увеличила силу хвата на 18%, а выносливость при ходьбе выросла на 25%. Почему? Водород восстанавливает в митохондрии энергостанции наших клеток. И китайцы в 2022 году, китайские ученые, провели эксперимент с участием 100 человек старше 60 лет. У группы, получавшей водородную воду, улучшалась память на 37%, а скорость реакции на 28%. Попробуйте. Попробуйте. Тестовый период длится 90 дней. В течение 90 дней вы пользуетесь ионизатором, вы готовите воду. Но в течение 90 дней можете вернуть ионизатор нам, а мы вернем вам за него все деньги. Не верьте нам на слово. Проверьте Аквалайф у себя дома. У вас на это 90 дней. Мы даем вам не 5 минут на решение, мы даем вам 90 дней с Аквалайф. Сначала пользуйтесь, потом решайте. Решение за вами. Звоните 8 800 505 0855 на сайте 4 в одном. Наш флагман ионизатор стоит 44 тысячи. Для радиослушателей «Комсомольской правды» он стоит 32 тысячи. Но я хочу сказать, что такие цены долго держаться не могут. Вы видите, что вокруг происходит. Все стремительно дорожает, и нам тоже очень сложно удерживать цены. Поэтому выводы делайте сами. А я пока хочу вам еще напомнить об одном невероятно важном элементе для нашего здоровья – это магний. Вот магний, врачи говорят, можно и нужно пить всегда. Вот тут мы, если вспомним все заболевания костей, суставов, хрящей, все остальное, здесь везде нужен магний. Всегда. Причем, вы знаете, на недостаток магния кровь просто так не сдашь. Это очень дорогостоящий анализ, потому что он преимущественно-то и находится там в связках, в костях, и в крови его очень сложно выявить. Это серьезный такой анализ. А поэтому врачи выявляют дефицит магния по симптомам. Если у вас сводят периодически судороги, если у вас плохой сон, если у вас часто болит голова, если у вас скачет давление, если у вас запоры, это все такие вот косвенные признаки того, что дефицит магния. Поэтому большинство врачей всегда говорят, пейте магний всегда, он не накапливается, он очень легко и очень быстро тратится. Вы психанули, потратился магний. Вы выпили сладкого чая, потратился магний. Понимаете, он расходуется, расходуется, расходуется. А чтобы его восстанавливать, там килограммами надо есть шпинат, тыквенные семечки и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому его проще пить. И вот поэтому я всегда очень рада, очень счастлива, что у нас пока держится цена на наш магний. В упаковке 120 саше. В одном саше суточная доза. То есть на 4 месяца для одного человека приема магния упаковка за 3000 рублей. Ребята, вы нигде таких цен не найдете. Найдете, напишите мне. На 4 месяца приема. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Успевайте, пока есть наличие, пока есть такие цены. Ну, а я также хочу сказать, что еще клеточный сок байкальской пихты полкилограмма сегодня стоит также 3000. А если вы клеточный сок берете вместе с магнием, то это будет не 3 плюс 3, 6, а это будет 3 плюс 3. 5000 рублей. Я же говорю, мы более 10 лет в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Мы любим всех радиослушателей, любим удивлять, делать хорошие, приятные, интересные предложения. Так что вперед, набирайте 8 800 505 0855, звонок бесплатный, оплата при получении, 32 тысячи рублей, ионизатор воды «Аквалайф» 4 в одном, ловите за хвост, такого скоро не будет, там и тестовый период, там и жидкие минералы, калий, кальций, магний. Добавляете в воду буквально несколько капель и насыщаете воду этими минералами. Получаете правильный сбалансированный минеральный состав. Кстати, северянку эти минералы можно купить в том числе и отдельно. Звоните 8 800 505 08 55, тестовый период 90 дней. Это супер предложение. Все детали вам, как это работает, расскажут в колл-центре, так же, как и про рассрочку, если бы вы хотели таким воспользоваться. Это тоже у нас есть. Мы продумали все, чтобы все могли пить правильную воду. Пейте правильную воду и будьте здоровы. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный. Оплата при получении. 90 дней тестовый период и цена за флагманский прибор в полной комплектации 32 тысячи. 8 800 505 0855.
12: Фабрика здоровья. Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
13: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
14: Реклама. «Комсомольская правда».
15: Читайте в еженедельном выпуске «Часы за 170 миллионов рублей» и «Кольцо по цене дома на Рублевке». «Комсомолка» оценила украшения звезд. Лучшие упражнения для пресса. «Тайны поколения зумеров». Газета в продаже с 9 сентября.
16: Для лиц старше 12 лет.
17: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
18: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем.
19: Друзья, будущее наступило.
20: Радио уже давно не шипящий приемник.
19: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
21: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
22: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
23: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О конфликтах.
1: Москва передала Анкаре свои принципы решения украинского конфликта. Стороны обсудили устранение первопричин кризиса и угрозы Киева для гражданских судов в Черном море. Об этом рассказали в МИДе России. Там отметили, что замглавы ведомства Михаил Галузин в ходе переговоров с турецким коллегой также договорился развивать региональное сотрудничество на Южном Кавказе и в Центральной Азии без вмешательства внешних сил.
2: О происшествии.
1: Число погибших альпинистов после схода лавины в Кабардино-Балкарии выросло до 14. Сотрудники МЧС обнаружили одно тело, сообщили в региональном главке ведомства. Там отметили, что судьба еще троих человек пока остается неизвестной. Ранее спасательную операцию приостановили из-за схода новых снежных масс. Несколько районов Геленджика остались без света из-за атаки украинских беспилотников. Вражеские дроны повредили городскую электроподстанцию, сообщил глава курорта Алексей Богодистов. Как уточнил мэр, среди жителей нет пострадавших. Аварийные службы уже приступили к ремонту сетей. Минувшей ночью побережье Краснодарского края подверглось массированному налету беспилотников, и которые отразили дежурные расчеты противовоздушной обороны.
2: О нефти.
1: Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $101 за баррель. Североморское сырье преодолело эту отметку впервые с 24 июля, свидетельствуют данные торгов. Котировки резко подскочили из-за нового обострения на Ближнем Востоке и возросших рисков для танкерных маршрутов. Вслед за европейским сортом подорожала и американская марка WTI, которая приблизилась к $95.
2: Обо всем.
1: Жительница Греции родила ребенка из эмбриона после рекордных 22 лет заморозки. Она решилась на процедуру в возрасте 54 лет, сообщают местные СМИ. Как уточнили врачи, это самый долгий период криоконсервации в мировой научной практике, который завершился успешными родами генетически родного ребенка. Ранее рекордные сроки сохранения жизнеспособных эмбрионов фиксировали в Японии и Израиле, где пауза составляла около 18 лет.
2: О валютах.
1: Официальный курс доллара 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек, юаня 12.88. Больше новостей читайте в официальном канале Комсомолки в мессенджере Макс. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа, регистрационный номер ТУ-60-2000-121 от 15 марта 2012 года, выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
16: Футбол, хоккей, единоборство и многое другое. Следите за любимыми командами и спортсменами в программе Луки ФМ «Наш спорт».
24: Доброго времени суток всем радиослушателям Луки ФМ на 102.6, программа «Наш спорт», и мы начинаем футбольные недели на Луки ФМ. Футбольные недели, связанные, конечно, с Луки Энергией, потому что, ну, наверное, пока самый главный матч осени. Говорим «пока», потому что верим, что будет еще один, и еще один, и еще один. И это касается не только первенства, это касается в первую очередь кубка, потому что завтра в 16.30 на «Экспрессе» к нам пожалуют в рамках 4-го раунда Кубка России «Урал» из Екатеринбурга, и поэтому мы говорим с капитаном Луки Энергии Виктором Киселевым. Вить, привет.
25: Добрый день.
24: Вить, ну, наверное, все-таки будем говорить про не только матч завтрашний, кубковый, потому что, ну, что говорить, тактические схемы наработки нам все равно раскрывать нельзя. Поговорим обо всем, потому что уже такой период прошел заметный, полугодичный, чуть больше со времени прибытия вас со сборов. Сезон уже минул за экватор. Ну, наверное, так. Прижился ли в Великих Луках? Потому что все-таки непривычно у нас такой большой костяк из других городов, ты, да и команда в целом.
25: Да, конечно, уже прижился давно. Мне в целом очень нравится здесь. Здесь очень добрые, отзывчивые люди, болельщики, которые всегда поддерживают как на поле, так и за его пределами, постоянно узнают. Очень непривычно в целом для футболиста второй лиги, когда город живет футболом, и такое отношение к каждому отдельному футболисту есть. Поэтому город прекрасный, болельщики замечательные, поэтому все очень хорошо. Мне очень нравится здесь.
24: Прямо на улицах, да, есть?
25: Да, бывают такие, то есть постоянно, ну, не могу сказать, что постоянно, так нельзя говорить, но временами случается, когда ты просто идешь, и болельщики несколько добрых слов скажет, и это очень приятно, и это, говорю еще раз, это очень необычно и нестандартно.
24: Это не только касается там выпускников «Экспресса», молодых ребят, которые, ну, не вынужден, но очень любят футбол, разных возрастов.
25: Абсолютно болельщик. Разного возраста, от 5 до 70-75 лет взрослые мужчины подходят, желают удачи, ну, желают только добра, это самое приятное. Где-то, конечно, могут и пожурить, но все в рамках приличия, так скажем, и все равно это касается на пользу команды в большей степени.
24: А как вообще болельщиков в целом можно оценить, кроме тех, что на улице встречают? Ну, вообще атмосферу на стадионе, может быть, в городе, в дни матчей, в другие дни, в целом сравнить с кем-то можно, и в чем они лучше, в чем они, может быть, уступают каким-то предыдущим клубам, где ты играл?
25: Да нет, ни в чем они не уступают, поддержка очень качественная. Мы даже в социальных сетях с некоторыми болельщиками общаемся, и я постоянно это говорю, что они пытаются создать максимально громкую атмосферу на стадионе, несмотря на то, что численность болельщиков, она все равно не такая большая, как на больших стадионах, да, в больших городах. Но те болельщики, которые постоянно ходят на трибуны на «Экспрессе», они создают антураж, как будто их численное преимущество раз в 5 больше, чем у них на самом деле есть. То есть по громкости, по переживанию, по крикам с трибуны, по реакции на отдельные моменты в игре. Ну, я считаю, что это одни из самых лучших болельщиков, если не самые лучшие, которые есть, вот которые были в моей карьере, по крайней мере.
24: Что касается поддержки тоже, она, ну, это дежурные фразы есть, что да, мы ощущаем 12-й игрок, вот это все как на самом деле обстоит, в чем оно проявляется вот, действительно на поле?
25: Ну, вот лично для меня это, наверное, в трудные моменты, когда физически наступает первая, там, вторая усталость, не знаю, как сказать, это 60-е, 70-е минуты игры чаще всего, когда силы уже на исходе, и при любом исходе игры, то есть выигрываешь, ты проигрываешь, если люди гонят тебя вперед, они тебя иногда даже заставляют вступить в какое-то единоборство, несмотря на твою усталость там, или еще какой-либо фактор, и ты вступаешь, ты понимаешь, что ты не можешь их подвести. И в этом большая их заслуга.
24: Ну, касаемо, опять-таки, результатов, будем постепенно подходить к делам таким футбольным. Как удовлетворены первенством, его течением? Как часто в таблицу заглядываете, не заглядываете? У разных, знаю, спортсменов к этому отношение разное бывает. Кто-то не смотрит, кто-то смотрит. Но как у тебя, у команды в целом?
25: Ну, говорят, что очки по осени, да, считают, есть футбольное выражение.
24: Если это весна-осень.
25: Если это весна-осень, да. Поэтому, ну, ближе к осени, вот сейчас, да, иногда заглядываем. Был неплохой первый этап, да, чемпионата, который мы провели без поражений. Было достаточно много хороших игр, и их по качеству самое главное, ну и, соответственно, по результату. Начало второго круга немножко мы, скажем так, по-футбольному забуксовали немного, да, были небольшие трудности с различными факторами связанные. То есть немножко неудачно провели первую часть. Последние результаты и кубковые, и чемпионата, вот победа во Владимире, я думаю, даст хороший буст команде на дальнейшие победы. Наша команда, она ставит перед собой максимальные задачи, да? Ни для кого не секрет, что мы здесь собирались для того, чтобы занять первое место. Только первое место дает право выйти в следующий по силе дивизион, да? Поэтому любой результат помимо первого будет считаться не совсем удачным, если вообще неудачный. Поэтому сейчас мы находимся на третьем месте, соответственно, мы пока не решаем ту задачу, да, к которой мы стремимся. Но мы находимся в нескольких очках от первого места, поэтому приложим максимум усилий. Поэтому пока результат удовлетворительный, но мы всегда хотим большего, мы стремимся только к первому месту.
24: Ну вот здесь я хотел поговорить про давление в первом круге, когда эта беспроигрышная серия была. Оно придавало больше сил или было ощущение, что все когда-то заканчивается? Может, лучше пораньше, чем, там, например, в матче с прямым каким-нибудь конкурентом потом?
25: Да, если честно, не было большого давления, это, возможно...
24: Больше снаружи где-то это придумано?
25: Да, это где-то выдумана такая... Не знаю, фраза, которая, может, на кого-то она влияет, но только не на наш коллектив. Поэтому мы работаем от матча к матчу. После игры мы сделаем теорию, да, с тренерским штабом, обсудим ошибки, которые были допущены в предыдущей игре. И через 2 дня мы о ней забываем. Мы о ней вспомним только к концу чемпионата, когда будем уже действительно вспоминать то, как протекал этот чемпионат, какие были сложные там... легкие, там, не знаю, как это сказать, игры. Поэтому через 2 дня после игры результат и сама игра забывается, и вся подготовка идет к следующей игре.
24: Ну, если честно, я тоже так, подготавливаясь к интервью, вспомнил, что была такая серия, первый круг без поражения, а на самом деле уже большая часть второго круга прошла. Я как будто, что она была, что ее не было. Главное, что мы сейчас в группе лидеров. И вот здесь тоже про давление, наверное... небольшое отставание от лидеров, лидирующая группа у нас там Муром, Динамо, Санкт-Петербург, да, это основные конкуренты. Давление вот именно в матчах с прямым конкурентом как ощущается? В первом круге, наверное, не так сильно. У нас календарь подарил, по-моему, последний тур вообще с Динамо, из Санкт-Петербурга. Задача решить вопросы до последнего тура или сохранять интригу?
25: Ну, было бы здорово решить задачу заранее, но мы же понимаем, что против нас и в составе команды Муром и Динамо, и тоже Балтики, да, два хорошие футболиста собраны, которые тоже собрались решать серьезные задачи. Поэтому было бы классно решить задачу заранее и праздновать чемпионство до последнего тура. Но я думаю, что этот последний тур будет очень важен, и если это будет, я думаю, принципиальная игра. И вообще для болельщиков, да, для всех фанатов футбола чемпионская игра есть чемпионская игра. И поэтому было бы очень интересно, необычно и для, в целом для каждого футболиста по отдельности понять, что это такое, поучаствовать в этом и решить исход вот именно в этом чемпионском матче. Я думаю, это было бы круто и для города, ну и для каждого отдельного футболиста.
24: Да, и на этой такой нервно-футбольной ноте прервемся на небольшую паузу, чтобы из этого, пускай его не случится таким нервным матчем, мы перейдем к более нервному, который нас ждет в четверг.
0: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Торговый центр «Апельсин» приглашает вас на празднование своего 16-летия. 11 сентября с 6 до 9 вечера вас ждет специальная интерактивно-развлекательная программа для детей и взрослых с подарками и угощениями. Ждем вас в эту пятницу на семейный праздник. Подробности в группе «Апельсин» ВКонтакте.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
6: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду. Наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Футбол, хоккей, единоборство и многое другое. Следите за любимыми командами и спортсменами в программе «Луки ФМ. Наш спорт».
24: Возвращаемся в студию «Луки ФМ», где сегодня говорим о футболе, о Кубке России, да и не только, и о первенстве России, и о Лиге Б, второй Лиге Б с капитаном «Луки Энергии» Виктором Киселевым. Закончили мы такими фантазиями на тему следующей части сезона во второй Лиге Б в нашей подгруппе, фантазиями о золотых матчах, не золотых и решениях задач пораньше. Ну, почему я начал говорить про давление, вот такие матчи с прямыми конкурентами. Завтра нам предстоит важное для «Луки Энергии», для вашей команды, нашей команды встреча, потому что, наверное, проверка своих сил все-таки реально превосходящим соперником. Не Голиафом, но, тем не менее, соперника как оцениваете?
25: Ну, да, мы понимаем, что эта команда еще совсем недавно играла в премьер-лиге, да, поэтому понимаем, что уровень команды на более высоком уровне находится, чем наша. Но против нас выйдут 11 человек, и в составе «Лук» выйдет 11 человек. Поэтому кубковая игра, она на то и прекрасна, что в одной игре может произойти все, что угодно. И мы будем настраиваться только на победу. Хотя понимаем, что соперник достаточно сильный.
24: Да, мы говорили в первой части о конкуренции внутри первенства и как отдельные матчи могут придавать сил, да, какой-то настрой. Какой настрой в команде сейчас перед кубковой встречей? В целом рядовая игра или такая повышенный ажиотаж, антураж?
25: Наверное, антураж вне поля повышен, да, то есть все ждут, все хотят увидеть хорошую команду на стадионе «Экспресс». Для футболиста в целом обычная игра, такая же подготовка, абсолютно такая же, как и к матчам первенства. Поэтому настрой боевой, и мы ждем очень качественного футбола завтра.
24: Касаемо, нельзя не спросить, личные вопросы, тем не менее. Профессиональная карьера начиналась у тебя, именно в профессионалы переходил в систему «Урала». Капитан соперника «Урала» теперь, получается, придаешь ли какое-то значение этому? Особая важность у матча у тебя есть, личная какая-то?
25: Ну, не буду скрывать, да, для меня лично важный матч, потому что достаточно большую, да, часть карьеры я провел в системе «Урала», в команде «Урал-2». Можно сказать, что этот город дал мне дорогу в большой футбол. Поэтому, безусловно, для меня лично очень важный матч. Но я постараюсь сделать так, чтобы этот матч был не только важным, но и самым запоминающимся в карьере.
24: Касаемо запоминающихся матчей, тоже забыл спросить. В предыдущем интервью в клубе ты напоминал о двух встречах, где Саганович забил гол в решающий момент. Появились ли, кстати, с того времени какие-то запоминающиеся встречи или уклон на завтра, что она должна быть самой яркой?
25: Надеюсь, что она будет самой яркой, конечно, да. Но каждый матч в целом оставляет какие-то приятные воспоминания, если это матч победный. Но, наверное, со второго круга можно отметить победу дома над футбольным клубом Чертаново, да, когда мы уступали в счете там до 85-й минуты и за 5 минут перевернули игру. И те эмоции, которые происходили тогда на стадионе, ну, не передать словами.
24: Тут неловкий момент, когда ты первого гола еще не успел отойти, команда уже из проигрывающей стала выигрывающей.
25: А так бывает, да, и за 2 минуты, и за минуту переворачиваются матчи второй лиги и матчи финалов Лиги Чемпионов. Не в этом дело, поэтому на той теме прекрасен футбол, что может произойти все, что угодно.
24: Ну, да, наверное, надо переходить помаленьку к таким призывам, что ли. Что можно сказать болельщикам по поводу завтрашнего матча? Понятно, что время может быть не для каждого удобное, но это не от футболистов зависящие вещи. Чего ждут футболисты от болельщиков завтра?
25: Да, футболисты ждут максимальной поддержки на трибуне, максимально возможного количества людей, да, это тоже антураж матча. Ты, когда выходишь на поле, ты все равно обращаешь внимание, сколько людей приходит, какие-то родные, близкие, друзья, поэтому я приглашаю всех болельщиков от лица команды завтра на стадион. Поддерживайте нас, мы вас не подведем в любом случае. Мы покажем все, на что мы способны, и выложимся на максимально 100%.
24: В сетку турнирную не смотрите, только завтрашняя игра?
25: Пока да.
24: Соперников пока не выбираем, да, по следующему раунду. Ну и в завершение, наверное, еще пару слов, да, болельщикам. Что можно еще сказать, кроме того, что приходите завтра в 16:30 обязательно на «Экспресс». В целом, может быть, по сезону, чего обещаете им, чего ждете от них?
25: Мне только слова благодарности к нашим фанатам, к нашим болельщикам. Они очень нам помогают. Я говорю, и как и на поле, так и за его пределами, и это очень приятно. Поддерживайте, приглашайте своих друзей, своих, может быть, людей, которые мало интересуются футболом. Хочется, чтобы в дальнейшем стадион «Экспресс» уже было более там, 1000, 2000, может быть, 5000 болельщиков. И наступит такой момент, я уверен, и город футбольный, и люди очень добрые, отзывчивые, и тоже по-своему футбольные. То есть им безразлична судьба команды, судьба отдельных футболистов. Поэтому дай бог, чтобы этот город жил футболом, и мы со своей стороны сделаем для этого максимально возможно.
24: Ну и начнем с завтрашнего дня. Все на стадион, команда там точно будет. Может, соперник как-то будет в немножко приунывшем состоянии по его завершении, чем мы и хотим все. Ну, на сегодня это все. Программа «Наш спорт». Дмитрий Иванов, Виктор Киселев, капитан «Луки Энергии». Вить, спасибо, что пришел.
25: Спасибо вам за приглашение.
7: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Просто космос.
8: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и в верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на который в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету. А еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
9: Просто космос.

0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
1: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. #125. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
2: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О важном.
3: Россия и Вьетнам открыли совместную лабораторию по изучению опасных инфекций в Ханое. Церемонию по видеосвязи провели Владимир Путин и президент республики То Лам во время переговоров в Москве. Как подчеркнул российский лидер, новый исследовательский комплекс на базе тропического центра стал наглядным примером стратегического партнерства двух стран. Специалисты научного центра используют российские технологии для защиты от вирусов не только Вьетнама, но и всей Юго-Восточной Азии.

назад. Ушинский говорил нам о том, что язык воспитывает народ. Как это понимать? Конечно, это предание, это сказки, это наш фольклор, это наша литература. И, конечно, это утрачивать ни в коем случае нельзя. Об этом уже говорили и говорят сейчас. Детей не должны воспитывать сейчас ни гаджеты, никакие не Алисы и никакие искусственные интеллекты. Будь они самыми продвинутыми в мире и знающими практически все. Только живое общение, живой материал, накопленный самим народом, язык, исторический путь,

никакие происки Запада, которые учат нас каким-то совсем другим ценностям, будут не подвластны нашему русскому миру. Итак, 8 сентября – День языков, народов России, а русский язык – связующий между всеми языками всех народов России. Псковский диалект – это группа среднерусских говоров, объединенных общими чертами и распространенных на территории Псковской области. Вы знаете, дорогие радиослушатели, когда я была школьницей, то мне казалось, что моя бабушка говорит неправильно. Она совсем не умеет говорить. Она говорила так: «Тебя, меня, ты что, совсем не поевши? Ты, наверное, не выспавши». Вот, а это диалект. И как сейчас, как будто музыка, звучат вот эти слова. И когда уже училась в университете, мы собирали диалект. Сначала это была вот такая вот практика именно по собиранию диалектных слов. Это очень трудно, потому что, объясняю, да, вот вроде бы слово всем нам известно, а его нужно записать в транскрипции именно так, как оно произносится, да, чтобы оно сохранилось. Вот, одно дело услышать, на диктофон записать, а другое дело графически исполнить вот это слово. Поэтому это очень трудный сбор материала. Но это очень важно, потому что вот эта красота диалекта, она придает определенный колорит, определенную особенность той или другой местности. Открытие псковских говоров связывают с именем академика Соболевского, опубликовавшего в 1888 году труд «Лекции по истории русского языка». Дальнейшее изучение связано с именами Каринского, других ученых. С середины XX века начались систематические диалектологические экспедиции, что позволило создавать обширные картотеки. И как я вам уже сказала, что вот я училась в Калининском государственном университете, сейчас это город Тверь, и все студенты на первом курсе выезжают на диалектологическую экспедицию, на фольклорные экспедиции. Мы тоже выезжали, собирали фольклор. Важным итогом многолетней работы становится Псковский областной словарь с историческими данными. И издание этого словаря продолжается с 1967 года. Это не просто словарь, это фундаментальный труд, который включает лексику всех районов Псковской области и частично территорий, которые ранее входили в ее состав. Каковы же основные диалектологические черты псковских говоров? Псковские говоры имеют ряд характерных особенностей на разных уровнях языка. Фонетика. Вспоминаем, это произношение, псковское шоканье, нейтрализация вот этих связующих, шипящих звуков. Мясо может звучать как мяхо. В северной зоне распространено оконье, трава, автобус, хотя постепенно проникает и аконье. Понятно, что уже в сельской местности есть и школы, и, конечно же, просвещение идет туда, и поэтому уже вот этот диалект, конечно же, утрачивается. Иногда очень даже обидно, что эта особенность уходит. Но очень хорошо, что у нас есть слова, которые можно изучить. В некоторых районах вместо звука «с» может произноситься «х». «Куснуть», «кухнуть». Да? Вот так вот необычно слышится это слово. Морфология. Ну, вот как я вам уже говорила, да, это частое использование суффикса «вши» для образования деепричастий. «Поевши», «попивши», «пришедши», «поспавши». И оно сочетается с глаголом «быть». «Был вернувши». Вот, и знаете, интересный случай такой, когда мы изучаем деепричастие с ребятами, я им говорю такую фразу, которая изобилует вот этими деепричастиями с суффиксами «вши», они не улыбаются. Они не понимают, а что здесь такого необычного, потому что их, может быть, там прабабушки, да, или в деревне

0: Да, бабушки, они говорят именно так. Ты поевшая сегодня, что-то не поспавшая, наверное, что-то ты в лице переменившая, вот, или как-то сильно загоревшая. Вот, то есть они не видят здесь никакого такого ироничного подтекста. Особенности формы глаголов и местоимений, например, редуцирование в третьем лице. «Они там давно живу». Вместо «живут», да, вот здесь вот убирается вот этот звук «т». В северных говорах встречается употребление деепричастных форм со связкой «быть» для выражения прошедшего действия. «Зацим-то был прибегши какой-то молциска». Вот. То есть вот здесь «был прибегши». Да. Ну, в лексике тоже есть свои особенности, диалектные словечки. Лексика, да, это такой вот самый распространенный пласт нашего языка. Собственные слова, например, изюбка – это изба, шухля – лопата, кувекушка – курица, курочка. Ну, вот такое необычное, да, никогда в жизни не догадался, что это курочка. Уважаемые радиослушатели, давайте прервемся на короткую рекламную паузу, а после продолжим.
1: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
4: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулировать заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: «Как это по-русски?» – программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно. Ведущая Татьяна Рассолова, финалистка шоу «Классная тема».
0: В эфире Луки FM и передача «Как это по-русски?». Я ее ведущая, финалист телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы школы номер один Татьяна Рассолова. Говорим мы сегодня после проведения первого праздника Дня родных языков России о диалектах, именно псковских диалектах. Вот как же у нас в разных местах говорят, и какие бывают слова. Это очень интересно. В разных районах встречаются уникальные обозначения. Например, вот в Бежаницком районе медведя называют медведяга, в Гдовском – плюском – медвежаха, медвежоныш, моросичка – так называют дождь, когда он моросит. Моросичка. На улице сегодня моросичка. Красиво. А на Талапских островах слово «пелька» означает деревянный ковш для выплескивания воды из лодки. Только вот не знаю, как точно произносить ударение «пелька» или «пелька». Вот, скорее всего, «пелька». Региональные различия произношения вот таковы. Например, в северной зоне Гдовский, Плюсский, Строгокрасненский районы – черты, характерные для северорусских говоров, включая различия безударных гласных после мягких согласных. Сестре – вот такое ударение. Сестре – у нас, говорит, сестра, да, вот у нас в южном районе. А здесь сестре. Я поехал к сестре. В южной зоне Бежанецкий, Лакнянский, Невельский, Себежские районы особенности сближают говоры с белорусским языком. Ну, понятно, здесь близость именно границы. Псковский диалект не является монолитным. В разных районах сохраняются свои уникальные черты. Даже вот в городской среде многие жители сохраняют особенности диалекта. Однако под влиянием, конечно же, литературного языка, миграции населения, диалект постепенно трансформируется, переходя в региональный диалект, то есть такую некую промежуточную форму между диалектом и литературным языком. Изучение псковских говоров продолжается, и лингвисты Псковского государственного университета регулярно проводят экспедиции, фиксируют живую речь, работают над новыми произношениями, диалектами, словами и выпускают словари. Диалект юга Псковской области или южно-псковский говор представляет собой особую разновидность русских народных говоров, которая сложилась под влиянием уникального географического положения и исторических контактов. Это территория, которая граничит с Белоруссией, исторически была местом пересечения различных культурных и политических границ. В разные эпохи здесь проходили рубежи Смоленского и Половского княжеств, Великого княжества Литовского, Речи Посполитой. Это, конечно, тоже наложило отпечаток и на диалект. К южно-псковскому ареалу относятся полностью Невельский, Пустошкинский, Себежский, Усвятские районы, а также частично Новосокольнический и Великолукский. И внутри этого большого ареала выделяются и более мелкие диалектные зоны, например, Себежская, Себежский район, и Невельская, Невельский район. Ну, вот еще раз повторюсь, что особенности связаны именно с пограничьем. Каковы характерные языковые черты? Сильное яканье, произношение вот звука «а» в первом предударном слоге. После мягких согласных на месте гласных будет звучать так. «Сяло», «сястра», «тярять». И вот интересно, что сейчас, даже когда мы говорим о нашем диалекте, у нас есть ансамбль «Зареница», и Маргарита Амирханян, вот она собирает сказки девочек своего ансамбля, учит рассказывать эти сказки, и там вот тоже вот интересное очень такое произношение, именно наше вот южное. «Летала голубка до посаду», вот слышите, когда произносится звук «г», он «г», вот таким вот гортанным звуком произносится. «Сядела Танечка да под венцом». Вот оно яканье, да, вот оно «я», вот это южное наше, великолукское. Произношение вот этого «г», да, об этом я уже тоже говорила. И в морфологическом синтаксисе, да, здесь распространяется форма творительного падежа единственного числа с ограничением «ей» и «уй» у существительных женского рода. Ну, как это звучит? «Грязей», да, много на улице грязей, да, «грязуй», вот, «грязью», например, да, вот так вот говорят. Дальше, например, совпадение окончаний творительного и дательного падежа во множественном числе. Например, «пойдем за грибам». Не «за грибами», а «за грибам». Вот это тоже диалект наш южный. Употребление форм дательного предложного падежа во множественном числе. Например, у существительных типа «кость», «лошадь», малец с лошадем пошел. То есть не с лошадью, да, а с лошадем. В Невельском районе отмечены слова, например, такие как Жоров. Как вы думаете, кто это? А это журавль. Горобец. Ну вот я никогда бы не могла подумать, что это воробей. Снеданье. А это процесс еды, вот так говорят в Невельском районе. А в Великолукском районе употребляются галачье, собирательная галка. Вот, то есть, когда их много, это галачье. Медведенок, медвежонок. А змею называют гадиной. Гады всякие, да, и гадины по лесу ползают. А прибор для сливания масла – бойка. Картошница – это картофельное пюре. В Усвятском районе зафиксированы тоже свои фразеологические диалектизмы. Таким образом, южно-псковские говоры – это не просто вариант общерусского языка, а сложный языковой сплав, в котором сохранились и древние черты, и отразилось многовековое взаимодействие с белорусским языком и культурой. Уважаемые радиослушатели, прислушивайтесь, пожалуйста, к говору и в городской черте, и в нашей сельской местности. Это очень интересно. И если вы будете мне писать, можно в комментариях, а можно и в личные сообщения, о чем-то интересном, я обязательно с вашим именем расскажу о том, что же вы увидели на наших южно-псковских диалектах. А еще один интересный момент – это детский фольклор. Вот такая фраза, как «жадина-говядина». Вот почему именно дети именно так говорят, да, «жадина-говядина». Но когда хотят обвинить кого-то в жадности, ну, конечно, это связано больше не с мясом говядиной, а с рифмой, вот, то есть здесь смысловая связь так вот как бы отсутствует, но держится рифма такая, да. И есть продолжение этой фразы. Кстати, в некоторых районах и областях, регионах по-разному говорят. Иногда можно встретить такую жадина-курятина, вот, но большей частью говорят жадина-говядина. И финальная часть. Вот продолжите, как вы в детстве говорили. Жадина-говядина, кто-то говорит соленый огурец. По полу валяется, никто его не ест. Да, вот так вот мы в детстве говорили где-то. Если говорят жадина-говядина турецкий барабан, то это где-то вот в Москве вот так вот говорили. И, то есть, продолжение там иногда с пустой шоколадиной ассоциируется жадина-говядина, пустая шоколадина. И это... Почему именно говядина? Но еще есть такая версия, что говядина связана с коровой, корова дает молоко, а если она стала жадиной, да, перестала давать молоко, то куда ее? Конечно же, ее на говядину. Вот. Но если вы еще знаете какие-то продолжения вот этой вот детской такой вот игры, детского выражения, да, вы можете тоже об этом написать. Ну, а кроме этого, у нас есть и такие еще, как плакса-вакса, гуталин на носу, горячий блин. Почему горячий блин? Да, ну, опять-таки, тоже это связано все скорее с рифмой, да, чем с тем, что есть на самом деле. Уважаемые радиослушатели, на сегодня это все темы нашего сегодняшнего радиоэфира. Услышать запись нашего эфира вы сможете сразу же после ее выхода в наших социальных сетях Luhi.fm, ВКонтакте. До скорого! Встреч в эфире.
1: Просто космос.
6: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Что будет, если человек окажется в открытом космосе без скафандра? Картинки из фантастических фильмов показывают нам леденящие кровь сцены. Тело мгновенно замерзает, раздувается и взрывается, как воздушный шар. Но реальность, как это часто бывает, и страннее, и прозаичнее. Итак, первое, что мы почувствуем, это не холод. Вакуум – отличный теплоизолятор. тепло будет уходить только через излучение, а это процесс не быстрый. Главный враг – отсутствие давления. Вы не замерзнете моментально, но вы перестанете дышать. Вернее, воздух сам вырвется из ваших легких. Но не это самое опасное. При нулевом давлении жидкости в теле начнут закипать при температуре тела. Слюна на языке, слезы в глазах, но не кровь, как многие думают. Кровеносная система достаточно герметична, чтобы этого не случилось. Самое критическое – кислород. У человека есть примерно от 10 до 15 секунд сознательной деятельности. Не из-за холода или взрыва, а потому что мозг лишается кислорода. Кожа, незащищенная скафандром, начинает получать жесткие солнечные ожоги от незащищенного ультрафиолета. А теперь главный вопрос. Можно ли выжить? Ответ парадоксальный – да, но только если вас очень быстро вернут в среду с нормальным давлением. Известны реальные случаи на Земле, когда люди в результате аварий оказывались в условиях, близких к вакууму на 30-40 секунд. Они выжили, хоть и получили серьезные повреждения – баротравмы, загар от солнечного излучения, проблемы со слухом и со зрением. Так что космический вакуум – это не мгновенная смерть, как в кино. Это 15 секунд осознания происходящего и медленное угасание из-за гипоксии. И эти 15 секунд – лучшее доказательство того, насколько хрупка и одновременно невероятно устойчива наша земная жизнь. Наш теплый воздушный мир – это единственный и идеально подогнанный под нас скафандр.
1: Просто космос. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске «Часы за 170 миллионов рублей» и «Кольцо по цене дома на Рублевке». Комсомолка оценила украшения звезд. Лучшие упражнения для пресса. «Тайны поколения зумеров». Газета в продаже с 9 сентября.
8: Для лиц старше 12 лет.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
10: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Что такое радио? «Комсомольская правда». Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
12: О важном.
8: Российские санитарные нормы стали основой для подготовки специалистов новой инфекционной лаборатории в Ханое. Персонал исследовательского центра обучили по самым высоким отечественным стандартам защиты. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии открытия объекта. Глава государства пояснил, что передовая техника позволит вьетнамским ученым глубоко изучать опасные вирусы и создавать эффективные вакцины. Совместный научный комплекс открыли в рамках госвизита лидеров Вьетнама То Лама в Москву.
11: О политике.
8: Страны Запада перешли к открытому пиратству и захвату судов вопреки нормам международного морского права. О глубоком кризисе европейской правовой системы заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что Москва считает наивными попытки вести диалог с теми, кто грубо нарушает общепринятые конвенции. По словам представителя министерства, Россия не станет договариваться с западными государствами, пока они не откажутся от подобной политики.
11: Об атаках.
8: Кубанские медики полностью обеспечили Новороссийск компонентами крови для спасения раненых жителей. Специалисты станции переливания сформировали достаточные запасы всех групп и оперативно закрывают заявки городских больниц. Об этом рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве. Как и уточнил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, минувшей ночью в ходе атаки украинских беспилотников в городе пострадали 29 человек, еще четверо погибли. Вражеские дроны повредили несколько жилых домов, здания детского сада и православный храм. Слишком горячие напитки повышают риск развития рака пищевода. К такому выводу пришли ученые Оксфордского университета. Они почти 14 лет наблюдали за миллионом человек. Как выяснили исследователи, регулярное употребление чая или кофе температурой от 70 градусов способно втрое увеличить вероятность возникновения опухоли. Постоянный термический ожог повреждает слизистую оболочку органов пищеварения. Медики советуют остужать напитки перед употреблением.
11: Обо всем.
8: Новый складной iPhone Ultra оценили в России почти в 400 тысяч рублей. Продавцы привезут первые партии гаджетов из Китая и Японии уже в октябре, сообщает телеграм-канал Шот. Эксперты объясняют рекордную стоимость сложной логистикой и острым дефицитом новинок на старте продаж. Сегодня вечером корпорация Apple покажет миру новую линейку смартфонов.
11: О валютах.
8: Доллар 85.46, евро 99.25, юань 12.74. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
11: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
6: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Здравствуйте. Венгрия проиграла суд по использованию российских активов. В Берлине напомнили Киеву, что помощь должна окупаться. И Соединенные Штаты Америки уничтожили 5 иранских танкеров. Все подробности этих и других тем в ближайшее время. Итак, Венгрия проиграла суд по вопросу использования доходов от замороженных российских активов для нужд Украины, пишет агентство Рейтер. Будапешт оспаривал решение Евросоюза направлять сверхприбыль от активов Центробанка России на финансирование обороны Украины. Общий суд ЕС отклонил иск, указав, что рассмотрение этого вопроса не входит в его юрисдикцию. Речь идет о решении Комитета Европейского фонда мира от 21 июня 2024 года, согласно которому выделялся первый транш из чрезвычайных доходов, полученных от замороженных активов в России на военную поддержку Украины. Тогда Венгрия воздержалась по решению о механизме распределения этих средств, а сейчас страна оспаривала решение комитета, утверждая, что была неправомерно лишена права голоса, так как не являлась вносящей вклад страну-членом. В интервью Павлу Зарубину помощник президента России Российской Федерации Юрий Ушаков ответил на вопрос о сокращении финансовой поддержки Украины Америкой и с приходом нынешнего президента, а также возможных действий США для завершения конфликта.
12: Было обозначено то, что мы могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий. А что могли бы сделать американцы для скорейшего завершения?
13: Ну, прежде всего, наверное, прекратить оказывать любую помощь Киеву.
12: В целом, вот эта американская поддержка киевского режима, она все-таки снижена за последний год-полтора?
13: Ну, если брать предыдущие два президентства, когда помощь Киеву, в том числе военная, носила массированный характер, то, конечно, сейчас при Трампе она заметно снизилась. Это надо признать.
12: Вот сейчас обсуждается дорожная карта. Это дорожная карта только к возобновлению трехсторонних переговоров или дорожная карта все-таки больше к возможному мирному регулированию?
13: Я дорожную карту пока не видел. И думаю, что, наверное, никто не видел.
12: Пока речь только о возможном возобновлении переговоров вот такого уровня, как они были.
13: Это об этом речь шла, что можно было бы возобновить контакты с украинской стороной, в том числе и в трехстороннем формате. Да, это об этом был разговор.
6: Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется на возобновление трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию в обозримой перспективе.
14: Мы не хотели бы и не будем обсуждать в публичном формате никакие пункты, тем более, что каких-либо, ну, скажем так, оформленных, стройных программ или дорожных карт на настоящий момент нет. Есть общая инициатива, общее желание политическое, которое было подтверждено, выйти на возобновление трехсторонних переговоров. Мы надеемся, что в обозримой перспективе эти переговоры будут возобновлены. И по-прежнему продолжаем контакты с нашими американскими собеседниками.
6: Россия считает, что Абу-Даби может стать приоритетной площадкой для встречи по Украине. Такое мнение высказал Юрий Ушаков. С нами на связи историк и политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. Сергей Борисович, здравствуйте, добро пожаловать.
15: Здравствуйте, Мария. Приятно снова принять участие в вашей передаче.
6: Это взаимно. У меня много вопросов. Начну с Венгрии, с чего я начала сегодняшний вечерний эфир. Общий суд ЕС отклонил иск, который оспаривала Венгрия, использование доходов от замороженных российских активов, чтобы отправлять эти деньги на Украину. Ну, формально это не поражение, по существу отказ в рассмотрении дела из-за его политического характера. А скажите, пожалуйста, какие политические правовые последствия для Будапешта и для всего этого механизма изъятия российских активов имеет вот этот прецедент судебный?
15: Ну, Общий суд Евросоюза фактически попрощался с наследием Виктора Орбана. Это ведь иск, который еще от Виктора Орбана остался. Так что сначала о фонде. Европейский фонд мира был создан в 2021 году формально для поддержки дела мира. Но с 2022 года практически эксклюзивно этот фонд работает только на поддержку участия Украины в войне. Вот такие метаморфозы с фондом мира. Значит, да, дело было в 2024 году, было принято решение об использовании процентного дохода с замороженных российских активов там в Европе на то, чтобы покупать оружие и отправлять в Украину. Действительно, Венгрия тогда воздержалась, то есть формально не было единогласия, ее лишили права голоса, она подала по этому поводу в суд, и вот суд сейчас принял, кстати, формальное решение. То есть отказал по формальным основаниям, не рассматривая дело по существу. Сказал, дело политическое, это вопросы внешней политики и безопасности, на них наша юрисдикция суда не распространяется, поэтому мы иск отклоняем. Значит, фактически тем самым иск отклонен и открыт зеленый свет на то, чтобы вот эти средства, процентный доход от замороженных российских активов, пошли на украинскую войну. Ну, никакой новости радикальной в этом нет, просто показывает настрой нынешней правящей брюссельской бюрократии на поддержку европейской войны вместо поисков путей к миру.
6: Вот, и как-то вот не совсем складывается вся эта выкройка, потому что и Трамп с Путиным вчера общались по телефону, и пошли какие-то совершенно заявления от Зеленского и давление на его окружение. Кстати, Ушаков заявил, что при администрации Трампа объем военной помощи Украине от Соединенных Штатов заметно снизился. Для урегулирования конфликта, по его словам, следует полностью прекратить любую поддержку. Ну, все правильно. Закрыть кран. Можно ли рассматривать вот такие заявления как сигнал о том, что мы зафиксировали начало раскола западной коалиции? Или это просто риторика такая вот с намеком?
15: Ну, сначала о помощи американской. Помощь в виде прямых невозвратных денежных субсидий, которыми злоупотреблял Трамп. Ну, денежных и иных материальных субсидий, да, действительно, почти, практически сведена на нет. То, чем сейчас занимаются Соединенные Штаты, они производят оружие, продают Европе, Европа покупает и платит, а потом купленное передает Украине. Вот, собственно, сменился формат помощи. Ну, а кроме того, бесплатно, безвозмездно, то есть даром, Америка предоставляет Киеву разведданные, в том числе необходимые для цели указания, для ударов ракетами там или беспилотниками. Ну, и еще целый ряд такого рода нематериальной помощи тоже оказывается. Вот. А это, конечно, существенное снижение объема и значения помощи, но, тем не менее, Америка остается страной помогающей, не полностью нейтральной в военном конфликте из-за Украины. И вот Трамп любил говорить, что это война Байдена. Это война Байдена, если бы я был президентом, никогда бы ничего подобного не случилось. И он очень боялся, что война Байдена превратится в войну Трампа. Так вот, это уже произошло. Вот сейчас подходят к концу первые два года его президентства, и совершенно четко можно сказать, война Байдена превратилась в войну Трампа. Так что если Дональд Трамп с нею не покончит в самое ближайшее время, это будет обременять его наследие навсегда.
16: Но, тем не менее, это вот риторика Ушакова, это просто риторика или это фиксация раскола?
15: Ну, значит, раскол. Да, действительно, одна позиция у Соединенных Штатов – как весомого, доминирующего члена НАТО, и другая позиция у Евронато, у Евронато во главе с этой брюссельской бюрократией. Трамп вроде бы пытается все-таки как-то закончить, завершить дипломатическим урегулированием военный конфликт из-за Украины. Евронато всячески противится этому, по сути, саботирует любое движение к миру и настаивает, чтобы Зеленский воевал еще как минимум 3 года до 30-го года, чтобы успела Европа перевооружиться и подготовиться к войне сама.
16: Сергей Борисович, Украина, по некоторым данным, недовольна пророссийской позицией Объединенных Арабских Эмиратов. А насколько реалистичен сам формат переговоров на этой площадке? И почему мы, по словам помощника президента, делаем ставку именно на эту площадку? Какая разница вообще, где проводить переговоры? Ну, если это нейтральная, так скажем, какая-то страна, достаточно нейтральная, я вот подбирала слова, потому что нейтральных сейчас не осталось.
15: Ну, может быть, во-первых, стоит сказать, а зачем, собственно, России возвращаться к трехстороннему формату,
16: да,
15: то есть
16: пожалуй,
15: к переговорам с Украиной, на которых будут присутствовать Соединенные Штаты и будут пытаться как-то посредничать. Тут были два таких варианта. Или, значит, сначала Соединенные Штаты беседуют с Россией, потом беседуют с Украиной и пытаются как-то свести их позиции. Это абсолютно тупиковый формат. А вот сейчас опять речь идет о том, чтобы все-таки вернуться к тому, что за столом находятся друг против друга Россия, Украина, и Соединенные Штаты помогают им сблизить позиции в триалоге. Это уже не диалог, а триалог получается. Да? Значит, Россия говорит, мы не отказываемся. И начинает готовиться к этому. И рассматривает варианты. Вопрос, почему? На самом деле, вот я перехожу к собственному мнению по этому поводу, на самом деле, пока Зеленский остается у власти в Киеве, любой диалог с ним или триалог с участием Соединенных Штатов обречен. Потому что Владимир Зеленский кровно не заинтересован в мире и абсолютно заинтересован в войне. Пока он и его ближайшее окружение находятся у власти, они при деньгах и в безопасности, и война продолжается.
16: Сергей Борисович, я вас прерву. Сейчас послушаем короткие новости, а затем прошу не отключаться. Вернемся к этому разговору. Сергей Станкевич, историк и политолог, с нами в эфире.
11: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
17: Реклама. Торговый центр «Апельсин» приглашает вас на празднование своего 16-летия. 11 сентября с 6 до 9 вечера вас ждет специальная интерактивно-развлекательная программа для детей и взрослых с подарками и угощениями. Ждем вас в эту пятницу на семейный праздник. Подробности в группе «Апельсин» ВКонтакте.
18: Навострите ваши уши. Информация. ситуацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
19: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
20: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
21: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
16: С нами на связи историк и политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. Сергей Борисович, давайте продолжим. Тут такие заголовки, знаете, убийственная неделя для Зеленского. Ну, потому что в публикациях появляются оценки, согласно которым даже сторонники Киева начинают говорить о скором поражении ВСУ. Но меня вот что зацепило. Глава Министерства иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль заявил, что Германия, как крупнейший донор, должна получать выгоду от поддержки Украины и потребовал увеличить заказы для немецкого ВПК. Мол, ребят на Украине, ну, все, хватит, закончились у нас конфетки, теперь только если фантики. Так вот, этот шаг, получается, знаменует от безвозмездной помощи переход к прямым экономическим требованиям. У нас со всех сторон как-то поддушивать начинают, как минимум, саму помощь Украине. Ну, допустим, Германия не просто критикует, там, все критикуют Зеленского, когда он даже на похороны короля явился, и то помощи у премьер-министра начал просить. Ну, это так, как раз как портрет, сносочка. Вот что вы думаете, что все действительно приходят к тому, что и граждане возмущаются, там вот опросы проходили в Германии, что они хуже стали жить, либо это Вашингтон выпустил новую методичку?
15: Ну вот два слова я закончу, mm-hmm. Да, извините, то, на чем мы остановились mm-hmm. до перерыва. Я говорил о том, что пока продолжается война, Зеленский и его команда при власти, при деньгах и в безопасности, как только война заканчивается, они теряют все, и власть, и доступ к деньгам, и безопасность, то есть становятся под угрозой привлечения к ответственности. Поэтому они будут саботировать любое движение к миру и будут имитировать переговоры, да, потому mm-hmm. что, чтобы понравиться все-таки Дональду Трампу напоследок. Для России почему это нужно? Потому что есть, ну, есть чисто прагматическая вещь, да. Прошел Сенат достаточно такой неприятный закон о тотальных санкциях против России и всех, кто покупает что бы то ни было у России. Этот законопроект имени Линдси Грэма, недоброй памяти, завис сейчас в Палате представителей.
16: Террорист и экстремист в прошлом.
15: Да, экстремист в прошлом и прочее. Завис в Палате представителей этот законопроект, и пока продолжаются вот эти переговоры, в том числе в трехстороннем формате, вряд ли он пойдет вперед. Хотя бы поэтому есть смысл тестировать эту почву, понимая, что все-таки Зеленский – это главное препятствие. А вот Дональд Трамп что мог бы сделать? Просто удалить его от власти, предъявив Зеленскому и его ближайшему окружению прямые уголовные претензии Грузии за расхищение денег американских налогоплательщиков. Для этого есть более чем достаточные основания. Угу. Что касается Вады Фуля и вот этой его реплики о том, что надо бы дать Германии возможность заработать. Об этом говорил раньше Макрон, применительно к французской военной технике. Вот теперь и немцы заговорили. То есть если уж мы даем деньги вам, украинцы, то покупайте наше оружие. Связано это еще и с тем, что Зеленский направил очередной заказ в Соединенные Штаты на средства ПВО. И хочет, чтобы европейские деньги, предоставленные Европой, опять уж уплыли в Соединенные Штаты. Вот поэтому они так и нервничают. Действительно, популярность лично Мерца, там она где-то 13-12% в Германии. Партия вот тоже проваливается на выборах все больше и больше, и они озабочены тем, а что же предъявить избирателям? Ну, по крайней мере, то, что вот как-то зарабатывает ВПК германский. С этим тоже до сих пор было плохо. Вряд ли что-то получится. И, в принципе, вот недавний успех партии «Альтернатива для Германии» в одной из земель Германии, это Саксония-Анхальт, и прорыв этой партии «Альтернатива для Германии» из загона, который им устроили, там такую изоляцию искусственную, прорыв, и, может быть, они сформируют впервые земельное правительство в Саксонии-Анхальт, это, конечно, достаточно серьезное изменение внутриполитического климата в Германии. Будет ли у этого продолжение на федеральном уровне? Например, будут ли досрочные выборы теперь в Бундестаг, которые приведут к формированию нового правительства, может быть, с участием «Альтернативы для Германии». Посмотрим. Этого добивается руководство партии «Альтернатива для Германии», но сможет ли добиться, непонятно пока что. Во всяком случае, сигнал услышан. Более того, мне понравилась новость, которая у вас пока не прозвучала. Тут спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев, он же глава РФПИ российского фонда прямых инвестиций, написал в своей сети, что в 2027 году есть идея провести бизнес-форум «Россия, Соединенные Штаты и Германия с участием «Альтернативы для Германии» и поговорить о совместном бизнесе, о каких-то позитивных, конструктивных проектах».
16: То есть они уже как будто что-то знают, что будет АДГ, а, соответственно, ХДС будет... А вы знаете что? Я вам такой алаверды верну. Мерц тут отменил разговор с Трампом после поста последнего с поздравлением АДГ. Гардиан об этом написали, вот только что увидели. Дела.
15: Их буквально корёзит всех сейчас, вот всех, эту самую уходящую эту европейскую в целом, и в частности германскую политическую элиту, от того, что меняется политический ландшафт. Не стоит забегать вперед, не стоит какие-то сверхнадежды на это возлагать, но не заметить это невозможно.
16: Сергей Борисович, скажите, пожалуйста, Будапешт высылает 10 российских дипломатических работников. Что для него стало решающим триггером? Вот случилось вчера, мне интересно, так сказать, немножко уже холодным умом. Понимаете, это, получается, внутриполитическая борьба, это давление со стороны Брюсселя и Вашингтона, или это, может быть, какие-то ответные реакции на шероховатости с поставками энергоносителей из России?
15: Шероховатости особенных нет. Энергоносители идут из России, и газ, и нефть. Более того, продолжается строительство атомной электростанции новой очереди ПАКШ-2, от которой в значительной степени зависит электроэнергетика Венгрии. Mm-hmm. Еще более того, ожидался визит на эту тему и какие-то переговоры с новым главой правительства Венгрии Петером Мадьяром. Он пока до нас не доехал. И вдруг вот такой мощный афронт, беспрецедентный, 10 дипломатов сразу. Ничего подобного в российско-венгерских отношениях не было. Вот я попытался припомнить, единственный раз, припоминается, это 2018 год, выслали одного дипломата. И то там была, так сказать, были некие практические основания. Вот сейчас без предъявления, каких бы то ни было оснований, просто с указанием на то, что эти 10 высылаемые занимались, кроме дипломатической, какой-то еще деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. Но это намек на то, что они еще и где-то там в разведке участвовали. Но упрек без всяких оснований. И высылка, видимо, это акт такой лояльности, принесения присяги на верность со стороны Петера Мадьяра в адрес вот этой самой брюссельской бюрократической корпорации «Сигнал, я ваш». Ну, естественно, Россия ответила так, как в таких случаях и положено отвечать, что будет какая-то там зеркальная высылка, будут какие-то адекватные встречные меры. Но я теперь не знаю, как дальше будут складываться двухсторонние отношения. И понятно, что они-то... Орбан, это так зовут главу МИДа венгерского, это не Виктор Орбан.
16: Да-да-да, я вчера тоже подчеркнула.
15: Прежние отношения в прошлом, вот после этого облома такого мощного, прежние отношения явно в прошлом.
16: Надеюсь, что успею задать вопрос и услышать ответ. США уничтожили 5 иранских танкеров, а Иран атаковал 2 американских судна, 8 танкеров и 10 судов-нарушителей. Я очень укорачиваю. Ну, во-первых, как-то новый виток. А мне интересно вот что. Раз Россия имеет с Ираном разветвленное военно-техническое сотрудничество, координирует действия в Сирии, но мы не сталкиваемся с США, наши президенты говорят по телефону. Как балансировать в этой ситуации Российской Федерации?
15: Есть очень любопытный момент, приоткрою вам такую международную тайну. Вот когда приезжал Джон Рэдклифф сюда, в Москву, среди бесед, которые он тут вел, был как раз вопрос баланса. Значит, если воздержатся европейские члены НАТО, прежде всего Британия, от поставок дальнобойных ракет в адрес Киева, то Россия сохранит сдержанность и не станет усиливать своими поставками ракетный потенциал Ирана. Потому что если у Ирана вдруг окажутся внезапно, скажем, противокорабельные ракеты, способные доставать американский флот, американцам будет очень неприятно. И вот, видимо, все-таки взаимопонимание было достигнуто в ходе визита главы ЦРУ. Почему я так утверждаю? Потому что... А вы что, в последнее время что-то слышите о британских ракетах, поставляемых в Киев? Я уже ничего не слышу. Заглохла тема-то. Заглохла.
16: Да, возможно,
15: значит, выводы сделаны. Американцы послали соответствующие сигналы.
16: Спасибо, Сергей Борисович. Друзья, с нами на связи был историк, политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о провале Трампа в конфликте с Ираном.
22: Он пришел к выводу, что нужно как минимум уменьшать убытки, то есть выходить из конфликта с наименьшими потерями. Американцы действительно пытались это в какой-то момент сделать, чтобы временно это все заморозить. При этом, на самом деле, мы все это уже тоже проходили, что касается завершения, формального завершения, потому что формальная операция «Этническая ярость» закончилась еще 5 мая. И в данный момент тот же Пентагон вообще использует термин «операции за рубежом в зоне ответственности центрального командования США». И это важно очень, кстати, с точки зрения того, куда записывать потери, которые оно есть, неважно, это убитые или раненые. Трамп может вполне об этом объявить, но это не будет означать завершение конфликта как такового. Потому что на данный момент американцы своих целей, разумеется, не достигли. И говорить о том, что они смогут этого достичь экономическим путем, ну, выглядит это довольно странно. Другое дело, что Штаты, конечно, не хотели бы сегодня серьезно это все эскалировать до выборов в Конгресс. Вот сейчас им важно ситуацию держать в таком полузамороженном состоянии. Это действительно имеет большое значение, потому что есть разные индикаторы, которые не очень благотворны для Трампа. Ну, например, нефть. Есть, опять же, трафик через Армудский пролив, который по-прежнему остается крайне низким. Там за сутки через него проходит 6-10 судов по-разному. Кто-то еще с отключенными транспондерами. Тем не менее, это не довоенное значение. И показать это аудитории как какой-то успех, ну, разумеется, не представляется возможным. Поэтому заявлений будет очень много. Они будут противоречить друг другу, как это постоянно бывает с Трампом. И в этом плане ориентироваться исключительно на его риторику, конечно же, не стоит.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на «Радио Комсомольская правда».
0: В Великих Луках, 18.30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков встретился с жителями дома 1 по улице Ботвина. К диалогу присоединились и жители соседних домов. Номер 3, корпус 1 по улице Ботвина и номер 6 по улице Гастелло. Вместе обсудили вопросы благоустройства города. Что уже сделано, что хотелось бы изменить и какие вопросы особенно волнуют. Такие встречи – это возможность не просто поговорить, а вместе искать решения, отметил парламентарий. Выпускница Великолукского медицинского колледжа Елизавета Павлова приступила к работе фельдшером на посту скорой помощи «Сибирский». Она целевой специалист, успешно освоила полный курс обучения. Также Елизавета прошла профессиональную переподготовку. Это подтверждает ее квалификацию и готовность к самостоятельной работе в непростых условиях экстренной медицины. В сельскохозяйственной академии стартовала подготовка к туристскому походу с проверкой туристских навыков. Состоялось организационное собрание, где участники будущего похода получили важные инструкции и напутствия. Мероприятие проходит в рамках реализации грантового проекта ГТО «Наш ориентир». Оно пройдет с 16 по 18 сентября на лыжной базе Вэлгавк в Сенчицком Бару. Для 150 участников будут организованы мастер-классы по альпинизму и водному туризму с сабборда и байдарки. Спортивные ориентирование и контрольные соревнования.
20: О валютах.
0: Доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек, юань 12 рублей 88 копеек.
20: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 23 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
5: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
16: Продолжаем вместе с вами, друзья, подводить итоги уходящего дня. Цена нефти пробила психологически важную отметку – $100 за баррель. Для рядового россиянина это чаще всего означает одно – курс доллара вот-вот поползет вниз, а акции на бирже пойдут вверх. Но так ли все просто на самом деле? И почему при дорогой нефти курс рубля в сентябре 2026 года продолжает падать? Давайте разбираться. С нами на связи экономист Андрей Подойницын. Андрей Владимирович, здравствуйте, добро пожаловать.
23: Приветствую вас, Мария.
16: А есть мнение, что это ослабление можно назвать бюджетной игрой Минфина, Центробанка, которая предназначена для наполнения казны. Честно говоря, я вот как-то зафиксировала в памяти это мнение, а если бы меня попросили объяснить, как это работает, нет, я бы не смогла. Но хочу вас спросить, во-первых, состоятельна ли эта версия с точки зрения экономической какой-то логики, и есть ли какие-то более фундаментальные причины, объясняющие вот этот парадокс, что нефть вверх, а рубль нет?
23: Давайте, я буду вынужден вам сказать некоторые гадости. Извините,
16: давайте.
23: Это, во-первых, курс рубля, если уж брать такие фундаментальные экономические рубли, логики, курс любой валюты, в том числе рубля, стабилен или нестабилен, прежде всего от баланса, внешнеторгового баланса. Этот внешнеторговый баланс, российский баланс, остро профицитный с 1994 года, то есть 32 года. Имеется в виду, что мы с 1994 года всегда продаем больше, чем покупаем. Это означает, что с 1994 года у нас есть все возможности устанавливать курс рубля таким, каким он для нас удобен. Это звучит странно, но это, тем не менее, факт. И столь же важен, или не менее важен, или в значительной степени важен, и не только внешнеторговый баланс, но еще и платежный баланс. Но платежный баланс – это в огромной степени производная от валютного контроля. То есть при двух предпосылках – профицитном внешнеторговом балансе и нормальном валютном контроле. Нормальный валютный контроль – это тот, который у нас был в феврале, в марте, апреле прошлого 2022 года. Да. Вот это нормальный, с нашей точки зрения, валютный контроль. То есть такая более или менее приличная финансовая граница. Не открытая настежь, а более или менее приличная финансовая граница. Так вот, с этой точки зрения – курс рубля, по логике вещей, он не только не должен падать все эти 32 года или слабеть, он должен был бы находиться более или менее на одной позиции, как это и было с 99 по 2008 год, хотелось бы напомнить, когда курс рубля не только не падал, он укреплялся. И вообще плавающий рубль – это конструкция, которая у нас возникла в государстве только в 2014 году.

0: между вот слабым рублем, высоким курсом доллара и растущими ценами на нефть. Верно я сделала?
1: Прямой связи нет. Ее нефть нельзя вычеркивать, как и любой другой экспортный
0: продукт. Ага,
1: да? Но прямой связи нету и быть не может. Потому что я вам напомню, что в 2022-2023 году у нас были эпохально огромные внешнеторговые профициты. И тем не менее, именно в 2023 году рубль пошел с лета 2023 года пошел в штопор. Никаких объективных оснований для этого не было. Так же, как и в 2014 году не было никаких оснований для того, чтобы рубль резко ослаб на 35% и так далее, даже 40%. Вот и все.
0: Андрей Владимирович, а давайте вот совсем с другого я сейчас с края зайду. Я вот сейчас сижу, вас слушаю и думаю, так, зачем мне, гражданке РФ, нужны доллары? Да вообще, зачем меня должен волновать этот курс? Рассуждаю дальше. Ну, если я собираюсь поехать за рубеж, да, вот, собственно, поэтому. А зачем еще от того, что у меня будет рубль выше, доллар ниже, будет дешевле вот этот, например, новый iPhone-раскладушка? Так, вот давайте вот с этого, с элементарщины начнем, а потом я как-то вот подберусь к прогнозу.
1: Давайте продолжим по элементарщине. Угу. Дело в том, что для каждого из нас, гражданина Российской Федерации, курс рубля – это важнейшая вещь. Важнейшая. Почему?
0: Почему?
1: Потому что 40% нашего импорта, по крайней мере, как потребительского, так и инвестиционного, то есть нашего потребления, инвестиционного и потребительского – это импорт. Поэтому, если рубль слабеет, это автоматически означает инфляцию. Автоматически. Как хотим мы того или нет. А инфляция автоматически означает необходимость индексирования зарплат, социальных выплат, там еще чего-то. Поэтому, когда говорят, что давайте ослабим рубль, наполним бюджет, это, конечно, вещь, ну, в моменте, вот сегодня, да, а уже завтра, это означает повышенные расходы для того же самого бюджета на индексацию всего, чего можно, плюс более дорогие инвестиционные программы. Все, что мы импортируем, а мы импортируем в машиностроении огромную часть, и не только. Мы импортируем и сырье некоторое, и комплектующие, и запчасти, и так далее. Все это повысится, увеличится в цене. Поэтому для нас, по большому счету, прямой нет, да, такой связи нет. Но, в принципе, для нас, чем стабильнее рубль, неважно, сколько он в моменте стоит, там 70 или там 100, важно, чтобы он стоил 70 или 100 много лет подряд. Хотя бы лет 5, чтобы у нас в государстве возникла предсказуемость и для людей, и особенно для производителей, причем неважно, частных или государственных. При плавающем рубле планировать долгосрочные инвестиционные проекты или очень сложно, или вообще невозможно. Понимаете, вот в чем беда.
0: Да, понимаю, прекрасно. А вот скажите мне, пожалуйста, Андрей Владимирович, а кто тогда делает рубль выше, ниже, чьи это результаты, это чьей деятельности? Это Центробанк или чей?
1: Ну, вы знаете, у курса рубля много творцов, как бы, да, и они все различаются по своей значимости, по своей величине и по степени, ну, по своей способности воздействовать на те или иные события. Но, разумеется, регулятор влияет на курс рубля самым, так сказать, решительным образом. Крупнейшие экспортеры, крупнейшие импортеры, влияет внешнеэкономическая, внешнеполитическая ситуация, потому что люди иногда начинают активно выходить из рубля в валюты. Сейчас наиболее такой, так сказать, популярный и эффективный способ – это криптовалюты. Да, то есть это то же самое отток капитала, только оформленный через, так сказать, крипту. Те же уши, вид сбоку. Поэтому кто это делает? Там оформлено так: крупнейшие банки, крупнейшие фонды, крупнейшие экспортеры, импортеры, регулятор. И на всей этой кухне, которая очень деликатно устроена, которая не допускает никаких ненужных утечек ни в какую сторону, вот там, в этой кухне, там все и производит. Я бы хотел отдельно заметить, что тут же могут начаться крики, там, вот эти жулики, там, злой умысел,
0: ну
1: и
0: да,
1: так,
0: ну
1: далее.
0: Да.
1: Но далеко не всегда. Есть, конечно, и спекулянты, которые, так сказать, прямо и конкретно куют гульден. Но есть и огромное количество разных экономических смыслов, политэкономических смыслов, внешнеполитических смыслов, каких угодно, которые влияют на все эти вещи. Понимаете, когда вот там крикуны пишут, что вот Россия возят там физическое золото куда-то там самолетами. Там. Не исключено, что есть и такие сделки, когда совершенно критичные вещи нужно покупать мгновенно и именно так. Наверное. Но крикунам хотелось бы сказать, что

0: Ребята, вы не несете ответственность за такую вещь или за такое явление природное, как Российская Федерация и ее экономика, а также ее вооруженные силы и все остальное. Поэтому перед тем, как кричать или обвинять кого-то, давайте сначала задумаемся над тем, что у всякого действия, помимо каких-то неблаговидных, есть абсолютно рациональные и разумные смыслы. И этих разумных смыслов, я не знаю, раз в 10, 20 или я не знаю, во сколько больше.
1: Ну, да, я понимаю, что у медали всегда две стороны, но мы сейчас с вами разговариваем в первую очередь в интересах наших слушателей, хотя понятно, что государственные настройки и государственные интересы, они стоят превыше всего, тем не менее. Своя рубашка ближе к телу, хочется узнать, а каковы прогнозы и вообще есть ли оптимистичный сценарий сейчас, вот как вы всю эту картину видите?
0: Ну, смотрите, значит, Мария, что я могу сказать? Наша принципиальная позиция заключается в том, что пора, наконец, прекращать прогнозировать, так. И надо начинать планировать. Планировать. Это не значит, что надо отказаться от прогнозов. Мы не можем спланировать победение Соединенных Штатов Америки, Европы, Индии, Китая и так далее. Мы можем как-то пытаться предвидеть, как они будут действовать в том или ином случае. Но сейчас, когда мир находится на переломе, которого какого не было уже лет 500, наверное, да, или 400, по крайней мере, очень сложно предсказывать какие-то вещи. Извините, да это такая, вроде как философия. Но это не философия, это инженерная констатация.
1: Я понимаю.
0: Поэтому, когда вам говорят, что я прогнозирую, что курс рубля будет такой-то, ну, молодец, спрогнозировал, я тоже могу. Мы с вами здесь вот можем спрогнозировать или там встретимся где-нибудь в кафе, спрогнозируем, что будет такой-то. Что от этого прогноза изменяется? Ноль. Так, как и для любого другого. Если бы курс был официально в вилке, тогда существовало бы огромное
1: количество
0: причин его держать там. На это было бы целеполагание. И управленческие действия были бы направлены именно на это, а не на какие-то отдельные сиюминутные рывки и прыжки.
1: Андрей Владимирович, спасибо большое. Вот как-то полегче, что ли, стало, когда начинаешь понимать, серьезно. Друзья мои, экономист Андрей Подойниц, благодарю от всего сердца. Спасибо большое.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
3: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
4: Сентябрь «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
5: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Первым произведением русской литературы, переведенным на японский язык, была «Капитанская дочка Пушкина». Книга вышла в 1883 году под названием «Удивительные вести из России. Записки о душе цветка и мыслях бабочки». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости. Точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
6: Итоги дня.
2: На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем подводить итоги дня вместе с вами, уважаемые радиослушатели. Итак, новый мутировавший возбудитель туберкулеза начал циркулировать на территории России. Об этом пишут средства массовой информации со ссылкой, внимание, на исследование группы ирландских ученых из Дублина. Речь идет о штамме туберкулеза ЕРО. A1.1. Пишет о том, что его опасность заключается в устойчивости к ряду антибиотиков. Опасный возбудитель туберкулеза наиболее распространен в Белоруссии, но встречается также и в других европейских странах, включая Россию. При этом заражение штаммом-мутантом происходит так же, как и обычным туберкулезом. Он не является более заразным. Давайте разбираться. С нами на связи академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования, эпидемиолог Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич, здравствуйте, добро пожаловать.
6: Добрый день.
1: Геннадий Григорьевич, ну вот чтобы успокоить людей, которые читают прессу и начинают волноваться излишне. Вот сейчас, если человек, не дай бог, конечно, заболевает туберкулезом, то ему назначают лечение. Вы хотите сказать, что это штамм и обычного, я назову так, нет, чтобы как-то разделить, туберкулеза, он тоже может не поддаваться лечению, нет, антибиотиками?
6: Ну, конечно.
1: И тогда подбирают другую антибиотикотерапию.
6: Нет, вот во-первых, я работаю по парадигме успокоения.
1: Да.
6: Я, конечно, не тот психиатр, который в 90-е годы через телевизор заряжал. Помните, такого был у нас?
1: Помню. Да?
6: Но я говорю, первое, наши фтизиатры этот штамм знают. Угу. Потому что они уже заранее в научной литературе, в нашей, российской, обсуждали эту тему. И представители просто взяли, как они пишут, из открытых источников эту информацию и обобщили ее, в том числе и по Белоруссии. Это первое. Мы об этом знаем, так что для наших специалистов это не какая-то там новость ошарашивающая. Это первое. Второе, что тема антибиотикоустойчивая, бактериальных, патогенных для человеческого организма штаммов, она очень широкая, и ей мы занимаемся. И я с уверенностью могу сказать, что наши фтизиатры, зная об этом новом штамме, уже наверняка предлагали и предлагают изменения в схемы лечения. Потому что вы же понимаете, что туберкулезом в основном болеют, это социальное заболевание. Вот когда мы докладывали на правительстве Черномырдина первую программу по борьбе с туберкулезом в Российской Федерации, уже после Советского Союза, мы там выделяли три группы. Общее население, пенитенциарная система, это осужденные, и там у нас заболеваемость была на порядок выше. На порядки выше, чем... Понятно, по какой причине. Скученность, да. Помещение и так далее, и так далее. Есть туберкулез животных. Мы можем заразиться и от коров, и коровы могут заразиться от нас. Так? Но я напомню нашим зрителям, слушателям, как их правильнее назвать.
1: Вы правильно назвали, да, и слушателям,
6: да,
1: и зрителям.
6: Что, да, ладно. Где-то в начале года министр здравоохранения констатировал на официальном уровне, что у нас заболеваемость туберкулезом снизилась на 41% за последние годы. Это раз. Это говорит о том, что уже зная об этом штамме. И второе, что, понимаете, это не грипп. Вот грипп у нас каждый год, он меняет свою структуру, он вытесняет все предыдущие штаммы. Да, мы регистрируем эти случаи, но это не значит, что этот субтип, о котором идет речь, он уже вытеснил все остальные, да, и доминирует. Такого в туберкулезе быть не может. Он циркулирует, причем достаточно, ну, будем говорить, неактивно еще пока в той популяции, той части нашей российской популяции, которая заражена туберкулезом, которая находится на излечении, которая стоит на учете и так далее, и так далее. Поэтому каких-то сверхъестественных и организационных, и лечебно-профилактических рывков мы делать не должны, потому что те люди, которые этим занимаются, они об этом знают и уже нарабатывают меры, как минимизировать вот такую вот ситуацию, которая сегодня преподана как чуть ли не снизошедшая с небес на нас новая напасть. Но туберкулез все равно остается серьезной проблемой для здравоохранения и на постсоветском пространстве, и в той же Европе, особенно когда там мигрантов у них наехало неизвестно откуда.
1: Да, это проблема. Давайте. Геннадий Григорьевич, теперь к нашим проблемам, тем более вы уже упомянули заболевание гриппа. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то обновления по вакцине? Нужно ли сейчас уже начинать вакцинироваться от гриппа, когда он ожидается? Вот несколько слов, пожалуйста, по сезонной заболеваемости.
6: Первое. Мы мониторинг за гриппом ведем уже лет 20, такой глобальный тоже. Он идет даже более тщательный и более эффективный, чем при других инфекциях, в том же туберкулезе. И это вот почему. Потому что сегодня грипп является самой опасной инфекцией. Хотя мы его геройствуем, переносим на ногах, еще этим гордимся. Вот я какой хороший. Ты не хороший, ты плохой. Ты пришел в офис, пришел в коллектив, ты их заразил, ты перенесешь легко, а кто-то, особенно человек, у которого есть хроническое заболевание, он сляжет.
1: Да и погибнуть такой может, да, к сожалению.
6: И погибнуть такой, может. Да. Поэтому мы последние 20 лет, наверное, всегда изготавливаем ежегодно новую вакцину, не по технологии, а по составу штаммов, которые мы готовим на основании того глобального мониторинга, который проводится в мире под эгидой Всемирной организации здравоохранения. Есть 5 лабораторий, которые готовят нам штаммы вакцинные, передают в нашу страну. Мы нарабатываем банк, промышленный банк этих актуальных штаммов, и изготавливаем вакцины. Минздрав заявил, что он закупил 56 миллионов доз вакцины. Там есть и детская вакцина, и взрослая вакцина. Есть вакцина, состоящая из 3 штаммов и из 4 штаммов. Это тоже есть. И мы с 10 числа официально, хотя уже в ряде регионов, и это меня радует, началась вакцинация, потому что она поступила из Уфы, у нас в Уфе производят эту вакцину. И сейчас наши, мои коллеги начинают вакцинироваться. До меня дошли слухи, что даже «Комсомольская правда» собирается вакцинироваться.
1: Да, мы уже вот со дня
6: вот,
1: на день.
6: Из этого всем надо сделать новость. А вы там...
1: Каких-нибудь, простите
6: так,
1: меня
6: за... Кого мы прививаем? Кого мы прививаем?
1: Коллектив радиостанции обязательно, так.
6: Обязательный контингент – это первый 11 класс, а это 17,5 миллионов наших юных граждан. Вторая большая группа – это лица старше 60 лет. Это тоже группа риска по медицинским показаниям. И есть еще группы риска по социальным показаниям. Это учителя, врачи, журналисты, потому что эти контингенты, которые в силу своей профессии общаются с большим количеством людей. И если мы выполним программу вакцинации, а я еще призываю это сделать и бизнес, то мы должны сформировать популяционный иммунитет из вакцины из актуальных штаммов и прийти к началу подъема заболеваемости гриппом ОРЗ, уже имея в запасе очень серьезный аргумент. Если мы это сделаем, то да, кто-то будет болеть, кто-то и непривитые будут болеть, и будут даже болеть, может, совсем и определенная группа и из привитых, но они будут болеть более легко, чем если бы они болели, будучи непривитыми.
1: В общем, друзья, сейчас уже нужно начинать, а не тогда, когда грипп, к сожалению, вступит в свои права.
6: Да.
1: Геннадий Григорьевич, большое вам спасибо за инструктаж, за объяснение и за то, что, конечно же, нашли время. Академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования, эпидемиолог Геннадий Онищенко был с нами в эфире. Благодарим.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
8: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
9: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Вперед! В будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
11: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
2: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
12: Россия и Вьетнам последовательно переходят на национальные валюты во взаимной торговле, сообщил Владимир Путин. Президент Вьетнама Ту Лам находился в нашей стране с государственным визитом. Сегодня он принял участие в переговорах с Путиным. Российский лидер отметил, что мы защищаем двустороннюю торговлю от негативного влияния мировой политической конъюнктуры, волатильности на глобальных рынках. Кроме того, Россия планирует в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама.
2: О русофобии.
12: Бацилла русофобии постепенно пожирает Латвию, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. С 1 сентября Латвия запретила ввоз некоторых товаров из России и Белоруссии, закрыв границу и для книг в том числе. По словам Пескова, он считает, что они сделали это еще раньше. Сергей Собянин сообщил о планах продлить метро в Химки, Мытищи, Балашиху и Красногорск. Мэр Москвы и губернатор Московской области Андрей Воробьев посетили завод «Метровагонмаш» и объявили о масштабной программе развития подземки. До 2035 года планируется построить около 35 новых станций, 12 из них на территории области. Собянин также рассказал, что линии метро продлят по 7 направлениям – в Красногорск, Химки, Мытищи, Балашиху, Ленинский округ и Одинцово. По словам мэра, новые станции сделают город ближе для 2 миллионов москвичей и для 3 миллиона жителей Подмосковья. Время в пути для пассажиров новых участков сократится на 30-60 минут, а поездки из области в Москву станут почти вдвое быстрее. Ежедневно новыми станциями будут пользоваться около 600 тысяч человек. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что появление станций метро заметно повысит качество жизни в городах Подмосковья.
2: Обо всем.
12: Киностудия Warner Bros. Подала заявку на регистрацию товарного знака «Гарри Поттер» в России. Американская компания закрепила за собой права сразу по 8 классам товаров, включая одежду, косметику, посуду и цифровые коллекции, передает ТАСС со ссылкой на Роспатент. Как уточнили эксперты, зарубежные корпорации часто регистрируют свои известные бренды в стране, чтобы надежно защитить оригинальную продукцию от подделок. 4 года назад киностудия объявила о приостановке проката своих фильмов в российских кинотеатрах. Официальный курс доллара на завтра – 85 рублей 46 копеек, евро стоит 99 рублей 25 копеек, курс юаня – 12 рублей 74 копейки. И о погоде: в эти минуты в российской столице 19 градусов выше нуля, завтра днем будет плюс 24-25, осадков не ожидается. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Сейчас расскажу, о чем будем говорить в этом часе. Глава МИД ФРГ раскритиковал Зеленского. Фон дер Ляйен может быть не готова к экономическому кризису в Евросоюзе. Но и Германия выразила готовность к диалогу с Россией. Смотрите, у нас красной линией проходит ФРГ. Поэтому, в общем-то, после того, как Меркель открыла в очередной раз, на мой взгляд, секрет Полишинеля, сказав, что я навесила на Россию якорь и что Минские соглашения были ширмой для подготовки войны, кто-то скажет, ну, вообще, о чем тут говорить? А говорить есть о чем. Например, глава Министерства иностранных дел ФРГ раскритиковал Зеленского, об этом написал Билд. Йохан Вадефуль заявил, что Германия должна получать выгоду от того, что активнее всех оказывает финансовую и военную помощь Украине. Однако Киев до сих пор не задействовал немецкую оборонную промышленность во всех своих оборонных проектах. Ужас, кошмар. Андрей Михайлович Баранов, заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» у нас в студии. Андрей Михайлович, а что ж они себя так ведут? Вот это называется «я тебе раз предложила, второй раз предложила, ну, а третий сам попроще, предлагать не буду». Или Зеленский что делает?
13: Добрый вечер.
1: Да, здравствуйте.
13: Да.
1: Извините, пожалуйста.
13: Не-не, ради бога. Вот. Ну, значит, во-первых, Германия в ситуации аховая с экономикой, поэтому им сейчас даже от Зеленского помощь потребуется. Стоимость обслуживания долга Германии достигла максимума за 15 лет, и правительство вынуждено повышать налоги, сокращать расходы на социалку. Инвесторы смотрят и говорят: не, ребят, мы не будем вкладываться по-крупному при таком шатком положении финансовом вашем, слишком велик риск потерять деньги. Вот поэтому они ищут, значит, какие-то заказы, чтобы загрузить банкротящиеся заводы. Volkswagen, все, машины уже больше практически не будет выпускать, будет выпускать системы ПВО. Военное производство будет. А заказы для этого, вот они ждут, что Украина будет размещать. Он сказал, что не совсем удовлетворены в настоящее время количеством заказов, размещенных в Германии со стороны Киева, да, поэтому попросили правительство Украины пересмотреть, обеспечить улучшение. Ну, честно говоря, Германия так уже 100 миллиардов евро дала и обещает дать. Один из самых главных доноров европейских режима киевского. Но ровно 2 месяца назад, 9 июля, Бундестаг проголосовал против расширения военной поддержки Украины, в том числе, значит, не производить дополнительно ракеты к системе «Патриот». То, о чем, значит, на коленках ползает, умоляет Зеленский. То есть у них это странные какие-то шатания. То есть им, конечно, самим нужны эти системы, но, с другой стороны, чтобы их производить, нужна лицензия со стороны Соединенных Штатов. Ее тоже нету. Что может заказать Киев? Каски, бронежилеты? То, с чего когда-то начинали.
1: А разве Штаты не дали им лицензию, возможность производить?
13: Японцам что-то? Дали. Ага. Вот. У этих очень, так сказать, своеобразные лицензии. Там все-таки, скажем так, контрольные смотрящие остаются Соединенные Штаты.
1: Да-да-да, это я понимаю.
13: За производством. Так что вот так самим взять что-то, значит, смотрящие отдать Киеву они не могут. Раз. И, во-вторых, им самим нужны эти ракеты к «Патриотам». Поэтому я думаю, что это заявление министра иностранных дел Германии, в общем-то, выглядит очень странным. Либо вы разрешаете, значит, делать оружие для Украины, ну, Бундестаг отказал в этом, либо тогда не надо просить их. Вот такая странная позиция. Если мы посмотрим, очень много этих противоречий у немцев в их отношениях с Украиной. Вот еще одна новость. Тоже Вадополь заявил, что украинские мужчины призывного возраста, находящиеся в Германии, должны вернуться домой. Вот. Мы, говорит, знаем, кто из украинцев, получая здесь социальные выплаты, имеет статус зарегистрированных лиц, то есть имеет статус резидентов. Да? И готовы передать все эти данные Украине, и чтобы те могли, ну, каким-то образом вернуть этих ухилянтов домой.
1: Вот, кстати, тут же есть, возникает тут же и статус беженца, и принцип невыдворения. Это вообще прецедент для ЕС.
13: Ну, он подчеркнул, что добровольно должно, конечно, вот это вот возвращение быть. Но все понимают прекрасно, что на деле так не будет. Киев найдет возможность вместе с немцами, конечно, получив от них все данные, давить на этих уклонистов, хилянтов, имея все данные на руках, и через родственников, которые, например, остались в Германии, и все. Деваться будет некуда, и придется возвращаться. Но тут же тот же самый, значит, Вадополь и сам канцлер Фридрих Мерц наехали на альтернативу для Германии. Ну, они сейчас много на нее наезжают после ее победы, значит, в земле Северный Анхальт, он обвинил их в жесткой антимиграционной политике, приравняв к чисткам. Вы, говорит, выдворять хотите всех мигрантов, которые здесь сюда приехали, законных, незаконных. Слушайте, вы только что сказали, что готовы отдать все данные на законно зарегистрированных украинцев здесь и выдворить их из Германии. А вот для альтернативы для Германии, АДГ, значит, тех мигрантов из далеких азиатских, африканских стран, которые осели в Германии, и неизвестно, чем там занимаются, и ведут себя порой очень не по-германски, скажем так. Вот их нельзя трогать. Опять противоречие какое-то странное, да, возникает. Вот говорить о расовых чистках, мне кажется, в данном случае можно и применить это выражение к вот украинской политике по выдворению украинских граждан, находящихся в Германии. А их, на минуточку, почти 500 000 там.
1: Да. А вот если такой разброд и шатание в самой Германии, то что говорить о том, и вот эта помощь с безвозмездной на сугубо коммерческую основу, перевод помощи, да, которую Берлин озвучил, может это отразиться как-то на отношениях внутри коалиции сторонников Украины, если ее брать целиком, европейскую?
13: Имеете в виду не только Германию?
1: Ну да, не только Германию, да. Заразна эта штука или не заразна?
13: Ну, если, так сказать, дело плохо обстоит не только в Германии с экономикой, но и во Франции, в Италии. Это три локомотива Евросоюза, Англия. В него сейчас уже не входит, как нам известно. Да, там очень похожие дела, и мне кажется, в Италии гораздо меньше их, и во Франции тоже не так много, зато во Франции, как они называют, батальон Монако как-то, так, по-моему, там осела вся элита украинская, которая ездит на дорогущих машинах, ходит в дорогущие рестораны и снимает такое же жилье, чем очень сильно раздражает французов. Вот. Ну, вряд ли до них дело дойдет. Но если на выборах победу одержит национальным биением Марин Ле Пен, то, конечно, мне кажется, этих товарищей попросят из Франции тоже.
1: Ну, а на каком основании их попросят? Они же в денежные мешки.
13: Этих, может быть, нет, но те, которые не такие денежные мешки, вот по примеру Германии, я думаю, их статус будет пересматриваться, и их уберут. Потому что точно так же будут убирать мигрантов не с Украины, во Франции это вообще беда, из Северной Африки. Вот вообще весь юг Франции уже практически, весь Марсель уже арабский. И вместе с ними, вот так, как сейчас требует Адаге в Германии, под гребенку попадут и украинцы. Так что надо ждать апрельских выборов 27-го года, это вполне может быть. Ну, в Италии там поменьше.
1: Продолжу экономическую линию, Андрей Михайлович. Политика пишет, что команды главы Еврокомиссия оказалась, команда главы Еврокомиссии оказалась не готова к нарастающим долговым проблемам. Мол, стоимость обслуживания долга в Германии, Франции и Италии бьет многолетние рекорды.
13: Да, это правда.
1: А насколько критичен этот риск для Брюсселя? И они еще сказали, что у нас нет постоянного советника по экономике.
13: Нет.
1: А, да, в общем, какие-то запоздалые решения, как говорится, пока петух не клюнул, мужик не перекрестился, но они, по-моему, уже опоздали с этим.
13: Ну, Урсула фон дер Ляйен начала уже раздражать очень многих в Европе, в том числе и набирающие силу правые оппозиционные партии, и слишком сильно достается. Она опирается на большинство в Европарламенте, которое продолжает продвигать свою либеральную повестку, глобалистскую, вот, со всеми, так сказать, покрутасами известными, которые со звездочкой у нас пишутся в средствах массовой информации, печатных. Да, и будет сейчас очень тяжело, поскольку долг растет не по дням, а по часам. Какой-то стратегии общей ЕСовской, общей Евросоюзовской до сих пор не выработано. У каждой из стран свои собственные проблемы. И мы видим, как ведут себя, допустим, та же Словакия, которая отказывается там поддерживать различные финансовые директивы Брюсселя. Венгры требуют, чтобы им наконец-то вернули замороженные при Орбане практически 10 миллиардов евро. Им пока не возвращают. И Будапешт артачится. Все это бьет по каким-то финансовым, так сказать, общим финансовым начинаниям Урсулы фон дер Ляйен. Но, собственно, и начинаний таких нет. Ну, поживем, увидим, посмотрим. Но, мне кажется, ее звезда, если можно назвать ее звездой, закатывается, ну, туда и дорога.
1: Андрей Михайлович, сейчас вот минутка буквально осталась, но успею ради экономии времени все-таки спросить. Тут от того же главы МИД Германии поступило такое заявление, что европейские страны выражают готовность вести диалог с президентом России Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Это как раз Йохан Вадефуль заявил, еще раз назову его имя. Но в Берлине, между тем, закрываются участки, ну, вернее, не в Берлине, в Бонне, да, в Бонне. Из-за недружественных действий Германии, это заявление ЦИК, и вот насколько этот шаг может быть встречен в контексте обсуждаемого...
13: Нет, шаг совершенно недружественный. Да. Пусть они сначала начнут себя вести как следует, а потом выступают с конкретными предложениями. А то, что они говорят, это несерьезно.
1: Друзья мои, Андрей Баранов, замредактор отдела международной политики «Комсомольская правда». Мы продолжим этот разговор.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
14: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
15: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
17: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
18: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. У другого микрофона, прямо напротив меня, сидит только что вернувшийся из аэропорта главный редактор радиостанции «Комсомольская правда» Андрей Горбунов.
19: Всем привет!
1: Добро пожаловать!
19: Здравствуй, Маша! Здравствуйте, дорогие слушатели! Два дня подряд мы с вами общались по удаленке. И вот прям действительно, как Маша сказала, из аэропорта с гигантским рюкзаком вернулся в родную студию, чтобы поделиться окончательными своими впечатлениями о поездке. Но мне кажется, в первую очередь сегодня мы будем обсуждать уже не экспедицию, хотя сейчас напомним, конечно, о том, что это была за экспедиция, и не нашу эвакуацию с архипелага, а добавим немножко аналитики, что дальше будет с русским Шпицбергеном, что дальше будет с русско-норвежскими отношениями.
1: Немного справки, да, справочной информации для тех, кто пропустил. Кстати, все дневники Андрея Горбунова можно прочитать на сайте kp.ru. Итак, архипелаг Шпицберген – это самая северная часть Норвегии. Здесь 500 лет есть русская часть по договору 1920 года.
19: Воу-воу-воу, нет, Маш, подожди. 500 лет там обитают, туда приезжают русские люди, начиная там с 16 века, это были русские поморы, потом были всякие экспедиции Российской империи, которые снаряжал Михаил Ломоносов в советские годы, да, там появились шахтерские поселки, туда из Донбасса очень много приезжало шахтеров, добывали уголь. В общем, Шпицберген, он неразрывно связан с Россией, но в последнее время Норвегия там предпринимает всякие нехорошие мелкие попытки, чтобы ограничить там нашу деятельность. Например, там возникают законы об особо охраняемых зонах, и по ним мы не можем ничего делать на этой территории, не спросив разрешения у Норвегии. И вот как раз у Русского географического общества и возникла идея сделать такую большую карту на физическом носителе, прям где будут указаны все следы присутствия русских людей на Шпицбергене. Собственно, с этим мы туда и поехали. Ученые занимались, там вот изучали территорию, местность, все, что сохранилось там с незапамятных времен. Но посередине нашей экспедиции неожиданно арестовали корабль, на котором мы туда и пришли. Научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов», которым мы шли четверо суток до Баренцбурга. И в итоге норвежские власти, да, его арестовали из-за того, что, в общем, еще с 2014 года, естественно, все это тянется, украинская компания «Нафтогаз» подала в суд на Россию, что якобы незаконно отжали, забрали их активы в Крыму. И, в общем, они подали в Европейский суд, и только в 2026 году Европейский суд удовлетворил этот иск. А так как судно «Профессор Молчанов» принадлежит России, норвежские приставы решили его арестовать в качестве обеспечительной меры. Якобы, ну, это собственность Российской Федерации, поэтому вот в счет уплаты долга корабль этот и пострадал. Напомню, научно-исследовательский, черт возьми, корабль, который только и занимается тем, что курсирует между Мурманском и Арктикой. Он доставляет ученых не только на Шпицберген, он доставляет ученых и на землю Франца Иосифа. И вот мы сейчас подбираемся к тому, что будет дальше, черт даже с ними, с норвежско-российскими отношениями. Сейчас встает вопрос, как ученые будут добираться до арктических вот этих дальних территорий. Ладно, сейчас наступит полярная зима, поэтому это вот последняя ходка была в этом году, когда профессор Молчанов должен был забрать ученых. Дальше вот, ну, российские власти сейчас подали в суд на Европейский суд, чтобы оспорить это все решение, чтобы Норвегия отменила свой арест, и профессор Молчанов снова курсировал. Но, и на профессоре Молчанове же еще продовольствие, продукты для местных жителей Баренцбурга, для наших соотечественников. И как все это будет дальше, как будет осуществляться эта логистика, пока вот реально никто не понимает. А в высоких кабинетах говорят, что мы обязательно подадим апелляцию, мы уверены, что ее там подтвердят, что мы выиграем дело. Но давайте будем реалистами. В наших реалиях никто нам ничего, к сожалению, не возвращает. Поэтому логистика очень осложнится. И вот я за эфиром Маше уже рассказывал, как сейчас, если не кораблем, как добираться до Шпицбергена, как добираться до Баренцбурга. Нужно получить шенгенскую визу, и не факт, что тебе ее дадут. И с этой шенгенской визы ты из Москвы летишь в Стамбул, из Стамбула ты летишь в Осло, из Осло ты летишь в норвежскую столицу Шпицбергена Лангир, и из Лангира ты уже на кораблике вот огибаешь остров и доходишь до Баренцбурга. Очень большая и сложная логистика, поэтому это удар просто сейчас еще по русской науке.
1: Мы сейчас говорим так слегка в общем, а вот то, с чем сталкивался ты, когда вас грузили уже в обратном направлении не на профессора Молчанова, а на судно, принадлежащее губернатору Шпицбергена, да. Там же все-таки была и охрана, и полиция, и ты сталкивался с пограничьем. Вот это отношение людей, они действительно смотрят косо, боятся, или это совершенно другая история?
19: Слушай, ну, конечно, правда в глазах смотрящего, поэтому, ну, мне лично казалось, что там было снисхождение, и вот они все улыбались. Вот, ну, мне казалось, что это очень неестественная улыбка. И они такие, мы вас покормим, там, у вас будет туалет в автобусе. И снова улыбаются, и вот такие, мы, белые господа, мы вам позволили уехать со Шпицбергена. И мне еще не понравилось, что некоторые пассажиры, ну, наши соотечественники, они такие, спасибо, спасибо вам. И когда нас довезли уже до границы с Мурманской областью, и мы ехали уже на российском автобусе, а перед нами стояли полицейские норвежские, пограничники, махали нам. И в ответ наша группа, ну, некоторая ее часть довольно большая, зааплодировали и начали им тоже махать и кричать «Спасибо, спасибо!» За что, мать вашу, спасибо? Эти люди, извини меня, норвежцы, из-за них весь этот сыр-бор начался. Если бы не арестовали наш корабль, мы бы здесь не оказались. Это их вина, что нам приходится вот так выбираться. Поэтому это меньшее, что вы можете сделать, и, точнее, главное, что вы должны сделать, это снять арест с профессора Молчанова, а вы вместо этого, ой, ладно, мы вам дадим бутики, и мы вас вывезем. Ой, губернатор Шпицбергена, просто герой, предоставил свой корабль. А ничего, что губернатор и согласовал этот, черт возьми, арест.
1: Да, да, я понимаю. Скажи мне, пожалуйста, вот сейчас снова, наверное, к высоким кабинетам. То, что произошло, оно начнет, так сказать, отдалять наши страны?
19: Тут два варианта. Мне кажется, с одной стороны, ну вот даже по новостной картинке вот та сторона может посмотреть на то, что, ну, классно же, когда никто не воюет, нет никакой конфронтации, счастливые ученые вернулись на родину, все классно, еще и спасибо российская сторона сказала, что помогли вывести, поэтому зачем усугублять конфликт, давайте все-таки сотрудничать, тем более между Россией и Норвегией, действительно, вот этот договор 1920 года, по которому мы можем на Шпицбергене заниматься научной и хозяйственной деятельностью. Никто этот договор не отменял, поэтому почему бы в рамках него и не действовать? Я не исключаю, что вот сейчас, после вот этой всей спасательной спецоперации, назовем ее так, все пойдет на спад, и даже, может быть, действительно снимут арест с профессора Молчанова.
20: Если тебе еще раз предоставится возможность, ты поедешь в Норвегию? Или у тебя оттолкнула эта страна раз и навсегда?
19: Поживем, увидим. На профессоре Молчанове, да.
20: Вот в этом я точно не сомневаюсь. Это же еще тот пират.
19: Свободу профессору Молчанову.
20: Да.
19: И пусть его команда вернется в Россию, на материковую Россию, на своем корабле.
20: Да, мы должны сказать, что, конечно же, команда не покинула свой корабль, и это не просто обязанность, кодекс, но еще и, конечно же, честь и достоинство. Андрей Горбунов был в гостях «Итогов дня». Спасибо тебе большое.
19: Всем пока.
18: «Итоги дня». На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
18: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
21: Здрасте, дорогие друзья, меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова об основах кибербезопасности.
23: В интернете много рисков, много вызовов, и, наверное, их будет только больше, особенно в сентябре, потому что и мошенники, вероятнее всего, будут активизироваться. Поэтому что посоветовать родителям? Не запрещать, а прежде всего поговорить с ребенком, когда он идет в школу. Напомнить простые правила кибербезопасности. Первое, что если тебе кто-то позвонил подозрительный, не брать трубку и не отвечать на странные сообщения. Второе, не переходить по подозрительным ссылкам. Любые ссылки, которые ты не знаешь от кого, не переходить по ним. И третье, если тебе кто-то угрожает, шантажирует, что-то пишет не то в интернете, делать скриншот и сразу идти ко взрослому. Потому что это то, что ребенок должен знать уже на генетическом уровне, идя в школу, потому что дети попадают часто, да и взрослые, в вот эту ловушку мошенников и даже не понимают в тот момент, когда их подсаживают на крючок. Поэтому просто поговорить с ребенком перед школой, напомнить им правила простые кибербезопасности. А дальше уже действительно в школах введен киберурок, будет в рамках разговора о важном, несколько цифровых больших уроков, будет в рамках родительского собрания большое тоже цифровой трек обсуждаться. По сути, это, наверное, самое важное, потому что надо с родителями поговорить об актуальных цифровых угрозах, с которыми дети могут столкнуться в интернете.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на радио «Комсомольская правда».
22: В Великих Луках 19 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте.
0: Депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков встретился с жителями дома 1 по улице Ботвина. К диалогу присоединились жители соседних домов. Номер 3, корпус 1 по улице Ботвина и номер 6 по улице Гастелло. Вместе обсудили вопросы благоустройства города. Что уже сделано, что хотелось бы изменить и какие вопросы особенно волнуют. Такие встречи – это возможность не просто поговорить, а вместе искать решение, отметил парламентарий. Выпускница Великолукского медицинского колледжа Елизавета Павлова приступила к работе фельдшером на посту скорой помощи «Сибирский». Она целевой специалист, успешно освоила полный курс обучения. Также Елизавета прошла профессиональную переподготовку. Это подтверждает ее квалификацию и готовность к самостоятельной работе в непростых условиях экстренной медицины. В сельскохозяйственной академии стартовала подготовка к туристскому походу с проверкой туристских навыков. Состоялось организационное собрание, где участники будущего похода получили важные инструкции и напутствия. Мероприятие проходит в рамках реализации грантового проекта ГТО «Наш ориентир». Оно пройдет с 16 по 18 сентября на лыжной базе «Вэлгавк» в Сенчицком Бару. Для 150 участников будут организованы мастер-классы по альпинизму и водному туризму, сабборды и байдарки, спортивные ориентирование и контрольные соревнования.
3: О валютах.
0: Доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек, юань 12 рублей 88 копеек.
3: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 23 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
24: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
1: Добрались, друзья, и собрались, чтобы ответить на мой вопрос по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. Смотрите, какая история происходит. В российских и частных государственных клиниках образовалась ощутимая нехватка стоматологов. А я-то думала, раз у нас на каждом углу стоматология, вплоть до авторских, да, такие тоже есть, у меня на районе есть такая, я все думаю, а он как-то авторские зубы лечит, а не по стандартам. Участники рынка такое мнение высказали. Особенно востребованы на сегодняшний день ортодонты, имплантологи, детские стоматологи. По разным оценкам, дефицит сохраняется на уровне от 15 до 20%. Сильнее всего кадровый голод ощущается в небольших населенных пунктах. Поэтому мне незаметно здесь все-таки большой населенный пункт Москва, столица России. И одна из причин – отток врачей из малых городов в крупные центры. Ага, тут выше зарплаты и современное оборудование. Вы понимаете, в чем дело? Про профессию прочитала, и вспомнилось мне недавний разговор с моим старшим сыном, который меня вдруг спросил: «Мама, а ты бы сама хотела, чтобы я кем стал?» Потому что он до сих пор не может выбрать направление. Сейчас их заставляют чуть ли не с пеленок выбирать профессию. Я говорю: «Знаешь, я бы хотела, чтобы ты стоматологом стал. Все будешь обеспеченным». И вот тут меня осенило про вопрос, который я могу вам задать, друзья мои. Кем вы хотели стать в детстве? Или если бы у вас была возможность сейчас получить другую профессию, все бы прошло гладко, без этих всяких обучений, поступлений, раз и другая профессия, кем бы вы стали?
20: Давайте вспомним, кем мы хотели стать в детстве и почему. Ведь у всего же была своя причина. Кто-то хотел прославиться, кто-то хотел путешествовать, кто-то хотел, я не знаю, там, покорять космос по своим причинам. Поэтому 8 800 200 ровно 9702, звоните. И еще, конечно, можно высказываться в письменном виде. Для этого всего-навсего нужно подписаться во ВКонтакте на страницу «Радио Комсомольская правда», на Рутубе тоже, на официальную страницу «Радио КП». И более того, вы можете со мной общаться во время открытого микрофона. Это вот новости, а мы с вами общаемся. Я разговариваю в микрофон, и вы меня слышите, и отвечаете мне. А еще оставлять свои ответы на вопрос дня. Кем вы хотели стать в детстве? Ну и кем стали в итоге? Или если сейчас, соответственно, у вас будет возможность вдруг поменять профессию, кем бы вы стали сейчас? Как только будет звонок, кричите мне, зажигайте огни, можно свистеть или дергать за косички. 8 800 200 ровно 9702, Москва на связи, Борис, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Мария.
20: Здравствуйте.
6: Ну как, вы посетили остров Канонерский?
20: Не очень понимаю ваш вопрос. А, нет, не посетила, видимо, с нашего разговора.
6: Вы обещали, что съездите, когда будете в Питере.
20: Значит, я еще не была в Питере. А вы кем хотели стать в детстве, если по теме нашего вопроса?
6: Я хотел стать военным моряком и даже подавал документы в Севастополь. Но по медицине меня не пропустили военные моряки, поэтому я стал сначала тренером по дзюдо, а потом спортивным журналистом.
20: Ух ты! Ну, здоровско у вас все получилось. Дзюдоисты у нас на связи. Классно.

0: мира. В общем, жизнь удалась.
1: Поняла вас.
0: 54 страны.
1: Но эйджизм не пройдет. Эйджизм не пройдет. Так, я не об этом хотела, но у меня как всегда. 8-800-200-9702. Кем вы хотели стать в детстве? Подмосковье на связи. Я имя не расслышал. Александр, здравствуйте. Да, Александр. Здравствуйте, Александр. Кем вы хотели стать в детстве?
2: До 5 лет я мечтал быть автобусом, обычного рейсового автобуса. Хотя меня родители с первого класса отдавали на иностранные языки, я знал сразу два языка там к третьему классу. Я не так говорю, слушай, Дага, для чего тебе? Для чего там языки делать? Для чего тебе это надо, если ты хочешь купить автобус? Буду, значит, на английском языке объявлять остановки в родном городе Королеве. Вот, а потом
1: подождите, а то мы уйдем так к 7-летнему возрасту. Ну вот какую остановку вы помните из своего детства? Я просто тоже хорошо помню остановки, например, улицу...
2: Станция Подлипки, дачные...
1: Подлипки, давайте переведем на английский язык, как это будет. Анделипка, или что это будет такое?
2: А у нас же метро объявляется до сих пор так же, то есть парк Горького.
1: Ну это очень мило, объявлять остановки на английском, учитывая, что они, конечно, не переводят. А потом, после 5 лет, кем захотели?
2: Я уже в 14 лет выиграл конкурс дизайнеров Peugeot, французской компании, по дизайну интерьеров. И хотел связать свою жизнь с рисованием, дизайном. Но так как это очень было дорого учиться за границей, даже за рубку поехать, ничего не получилось. Очень жалею. Очень жалею. Сейчас занимаюсь купи-продай. Там, в общем,
1: а кем бы сейчас? Чтобы... Снова бы в творчество вернулись? В дизайн?
2: Конечно.
1: Ну, сейчас же курсов вагон. Вагон курсов вот по дизайну всего на свете.
2: А где я пригожусь? Я здесь, я
1: так люди нанимают дизайнеров интерьеров, дизайнеров участков, парков своих.
2: Только машины, только автомобили.
1: Автомобили, я поняла. Тачки наши все. Да, понимаю. Мальчики, такие мальчики. Спасибо вам большое. Как это трогательно, как тепло. 8-800-200-9702. Мытищи на связи. Алексей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария, здравствуйте.
1: Так, вы кем хотели стать?
3: Вы знаете, в 3 года я хотел быть пожарным.
1: Ну, вот, понятно. Да, то космонавт, пожарный, доктор, учитель, так.
3: Сейчас дойдем до космонавта. Значит, пожарным я хотел быть пожарным, потому что, значит, ну, у меня родители были очень людьми общительными, у них, и среди вот этих друзей, которые постоянно бывали у нас дома, был один пожарный. Так. Что меня очень устраивало и очень, так сказать, то, что он зарабатывал, как и все, там, 140 рублей, да, но при этом он работал сутки через трое. Вы себе представляете, какая-то вот в 70-е годы какое-то счастье, да, блаженство. Сутки через трое работать.
1: Ну, вообще, профессия связана с риском для жизни, так, чтобы на другую чашу весов что-то положить.
3: Да, поэтому я понимаю, что это риск. Я говорил всем, что я буду пожарным на телефоне. Вот кто-то же должен сидеть в пожарной части на телефоне и принимать звонки горящих людей. Правда же?
1: Правда же.
3: Чтобы никуда не ездить, я же всегда должен быть на месте и готов взять трубку, узнать адрес, куда ехать. И вот поэтому я хотел быть пожарным на телефоне. Именно вот с такой формулировкой.
1: Ну, понятно. А кем в итоге стали-то?
3: Я экономист по образованию, а по профессии риэлтор. А вот про космонавтов еще у меня есть история. Дальше у меня была трансформация. Мы жили недалеко от Звездного городка, и мы с мамой как-то стояли на остановке возле поворота на Звездный городок, где жили, собственно, космонавты.
1: Так.
3: Это 79-й год, что-то такое.
1: Давайте ускоряться, а то никого больше не возьмем. Да, меня ругать будет так.
3: И вдруг оттуда из-за поворота выезжает красивая белая машина. Бесконечно красивая. Это не «Волга», не «Жигули». Все были же «Волги», «Жигули», «Москвичи», «Запорожцы». А тут белая красивая. Я говорю, что это за машина? Это «Тойота». А кто на ней ездит? Это Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт. Я говорю, а как? Почему? Ну, потому что космонавты... Это
1: Вы захотели стать женщиной-космонавтом? Я пошутила.
3: Нет, я захотел быть просто космонавтом.
1: Еще одна профессия. Да, я шучу, конечно, просто ускоряю. Еще одна профессия связана с риском для жизни. Спасибо вам большое. Несколько сообщений. Если бы не зрение, я мог бы стать кондитером или ветеринаром. Я вот мечтала быть ветеринаром, но уже когда выпускалась. Но вот с химией не заладилась, пошла в экономисты после школы. Так, я хотел быть астрономом, даже астрофизиком. очень вас понимаю. Маша, я сейчас готовлюсь к поступлению на журфак. Профессия журналиста меня очень привлекает. Считаю, в жизни пригодится. Иду на вашу профессию. Миша, с Богом. Стать волшебником и так далее. Давайте по-серьезному. 8 800 200 ровно 9702.

0: Владимир на связи. Евгений, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Мария.
0: Здравствуйте.
1: Нет, да иногда везет дозвониться к вам. Но, короче, в детстве хотел быть вертолетчиком гражданской авиации. Именно почему-то так, такой, по сибирским каким-то болотам там летать и т.д. и т.п. Значит, дальше того, что несколько лет выписывался журнал «Крылья Родины», был такой журнал, и там в этой теме было все посвящено авиации, там и парашютистам, и вертолетам, и прочее. Марки вертолетов все в голове были. В результате жизнь забросила в автомобильную тему. И с 1985 года, после окончания политеха по теме автотракторного факультета, до сих пор в этой профессии и до сих пор в ней работаю. Да, сегодня занимаемся.
0: А сегодня бы, если бы меняли, если бы менять, была бы возможность поменять, куда бы пошли, кем бы стали?
1: Вы знаете, вот, значит, такая есть поговорка про авторемонт автомобиля. Бог думал любовь и дружбу, а черт автослужбу. Все время в автомобилях, правда. В армии был водителем автомобиля. Там, ну, это рассказывать не буду, как там такой молодой водитель, Германия, марши там 100 километров, 500 километров ночной, что-то там.
0: Я уже все понимаю, все понимаю. Спасибо вам огромное, спасибо большое. Я хотела связать свою жизнь с лошадками, но не случилось. Ирина Удалова. Внук 2 лет заходит в котельную в доме, у него такие глаза. В школе 6-м случайно попал в электрощитовую, впечатлило количество приборов, проводов, загорелся стать электриком. Стал, не жалею. Молодцы. Хотел быть героем, но не было повода быть. Ну, прекратите, с этим не шутят. Так, друзья мои, сейчас послушаем новости, а затем продолжим. Вопрос дня сегодня такой. Кем вы хотели стать в детстве? Кем стали? И вот если бы сейчас, возможно, было бы резко так сменить, кем бы вы стали сегодня уже во взрослом возрасте?
2: Вопрос дня.
3: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
4: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца Роли и в группе Контакта.
5: Торговый центр «Апельсин» приглашает вас на празднование своего 16-летия. 11 сентября с 6 до 9 вечера вас ждет специальная интерактивно-развлекательная программа для детей и взрослых с подарками и угощениями. Ждем вас в эту пятницу на семейный праздник. Подробности в группе «Апельсин» ВКонтакте.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
7: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
0: Вопрос простой. Кем хотели стать в детстве, кем стали? И если бы была возможность сегодня уже, вот у взрослого у вас человека, сменили, не сменили? Если да, то на какую профессию? 8 800 200 ровно 9702. Тамбов на связи. Евгений, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Да.
8: Ну, у меня банально была фантазия стать космонавтом или летчиком.
0: Так почему банально? Ну, вот у меня не было, Евгений, ни летчиком, ни космонавтом. Вот у звукорежиссера Екатерины было желание стать летчиком, но тогда девочек не брали. Но у нее прыжков с парашютом, у меня пальцев на всем теле не хватит. 300 вот она. Понимаете, девочка 300 прыжков с парашютом. А вы говорите, банально. Не банально, не надо обнулять детские мечты. Ну-ка. Да, вот. И кем стали?
8: Ну, а в дальнейшем я стал инспектором по отстрелу бродячих собак.
0: Ужасная профессия. Просто ужасно. Не хочу с вами разговаривать. Чего? Извините. Да и не буду даже объяснять, почему. Катя, все. Катя, выключи, пожалуйста, да, этого живодера, мягко выражаясь. 8-800-200-9702. Петербург на связи. Мария, господи, как потом отмыться вот от таких? Отмыться, да. Мария, здравствуйте.
9: Алло.
0: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Кем хотели стать в детстве?
9: Я из Петербурга. Вы знаете, я не успела помечтать, кем я буду. Меня посадили в поезд, отвезли в Ленинград на Росчеворосе, дом 2. И вот там я, значит, в интернате 9 лет. А потом еще и вот такая мечта невольная получилась.
0: А так я не поняла, кем вы стали в итоге после интерната?
9: У меня в дипломе Зотеворосий 2 выдают артистка балета.
0: А, я понимаю. Я просто не знала, что по этому адресу находится. Простите, пожалуйста. Круто. Вы балерина?
9: Ну, я уже была репетитор и балетмейстер годами.
0: Не жалели об этом никогда? Потому что это, по-моему, ну, какой-то адский труд.
9: Вы знаете, не успеваешь ничего жалеть, потому что накатанные вещи, идешь, работаешь, и вдруг раз, и уже возраст. Понимаете?
0: Да, понимаю. Кто же это не понимает? Спасибо вам большое. Ну, здорово, вот сегодня с балериной поговорили. Спасибо вам большое за звонок. 8-800-200-9702. Краснодар на связи. Вадим, здравствуйте.
10: Да, здравствуйте.
0: Да, кем хотели стать в детстве?
10: Ну, я в детстве мечтал стать машинистом электровоза.
0: Так.
10: Вот именно машинистом электровоза.
0: А почему электровоза? Почему не ничего-то другого? Вот в чем разница? Объясните мне.
10: Любил вот электричеством заниматься, и вот эта электрическая тема меня вся привлекала. Ну и отец у меня был железнодорожник, и я вот еще и эту как бы хотел приплюсовать сюда тему.
0: А кем стали?
10: Ну, нравилось. В результате стал энергетиком.
0: Это круче, чем машинист электровоза? Вот я просто...
10: Да нет, наверное...
0: Или это как теплое с квадратным сравнивать?
10: Ну да, да, да.
0: Я понимаю. А если бы сейчас была возможность сменить профессию, на что бы поменяли?
10: Ну, я не знаю, можно ли это назвать профессией. Я хотел бы быть спортсменом.
0: Ну, профессиональным спортсменом. А каким спортом бы хотели заниматься?
10: Ну, легкая атлетика, потому что занимался, но ввиду того, что травмы там и так далее, пришлось завязать. А вот если пришлось продолжить... Или куда-то эти травмы убрать, то
0: понимаю.
10: Сделать меня молодым и не больным, то я бы спортом бы всю жизнь занимался, это, может быть, тренером был бы, или вот в этой стезе.
0: Хорошо, спасибо большое вам за звонок. Спасибо. 8-800-200-9702. Тамбов на связи, Виктор. Я чего-то уже так это боюсь из Тамбова звонков. Здравствуйте, Виктор.
11: Вы не бойтесь, здравствуйте.
0: Да, просто только что, если вы слышали, звонил человек, который сказал, чем занимается. Я не хочу больше такого в эфире. Слушаю вас.
11: Не было в анамнезе. Значит, ну, как советские все дети, там, космонавтом, летчиком, ну, это в таком детстве, когда у тебя спрашивали взрослые.
0: Так.
11: Связался с техникой, как бы автотранспорт, все, техникум. Проектировать очень нравилось. Но ситуация такая, что прослужил 32 года в армии.
0: То есть, подождите, а куда вы вообще родом из какого города? Из Тамбова или там оказались?
11: Из Тамбова, да, да, из Тамбова.
0: А что вы в Тамбове заканчивали? Да. Там военных училищ огромное количество.
11: Я военное училище не заканчивал. Ага. Да, были тогда военные училища. Я закончил техникум, потом институт. Но так получилось, что вот связался ага. со службой.
0: Я поняла.
11: Закончил офицером. Но самое, что интересно из всего моего разговора, ну, после выхода на пенсию, пошел работать на скорую помощь.
0: Кем?
11: Я вам скажу.
0: Кем, если... подождите, кем?
11: Водителем.
0: А, водителем, да-да-да. Я думала, вдруг.
11: Водителем, да. Не-не-не, без вдруг.
0: Да.
11: И вы знаете, наверное, если бы что-то поменять, стал бы врачом.
0: Вы что, серьезно?
11: Вот серьезно.
0: Человек, который
11: крайне
0: работает...
11: Крайне интереснейшая профессия, да. крайне интереснейшая, крайне... Не знаю, может быть, недооцененная в нашем царстве и государстве, но то, что она интересная, и то, что она благородная...
0: Ой, я с этим не спорю совершенно. Понимаю вас.
11: В общем-то, вы знаете, это... Если человек предан этому делу, это
0: да я понимаю, у меня полсемьи военных, другая половина, ну вообще половина только две могут быть, ладно, треть военные, треть учителя, треть врачи. Вот как-то так сложилось. И все хотели, чтобы я стала врачом, а я в какой-то момент поняла, что я не способна столько учиться, а плохим врачом как-то когда я размышляла, подумала, западло. 8-800-200-97-02. Серпухов на связи. Вячеслав, здравствуйте.
12: Добрый вечер, Мария.
0: Добрый.
12: С 4 класса мечтал стать летчиком по состоянию, ну, по глазам, по типу.
0: Ну, я понимаю, да. В летчики вообще попасть, есть, по-моему, проще куда угодно, чем в летчики. Летчики — это какое-то безусловное должно быть здоровье. Так, а пытались и не прошли?
12: Планку задрал, в Ейское училище ПВО, ну, это сами знаете, высотники и так далее. В итоге поступил в Донецкий медицинский институт, после 4 курсов в Горьковский военно-медицинский факультет, учились на военно-морском факультете, на подводной лодке готовили, в итоге попал в морскую авиацию. Вот, стал авиационным доктором.
0: Сейчас я соображу. У вас такая биография. Сначала
12: вы сейчас дайте соображу.
0: Учились, значит, на подлодку врача, а стали в воздухе, да? Вот, на авиацию.
12: Да, авиационным врачом.
0: Интересный.
12: Вот, ну, всякое разное. Но в итоге сын мне подарил мечту.
0: Так.
12: И в 63 года я стал летчиком.
0: Полетели?
12: Да.
0: Но вы получили сертификат. Сертификат какой-то, да? Вы обучились?
12: Нет, это летное удостоверение.
0: Ну да, я просто неправильно назвала. Я понимаю. А вы где летаете? Да. Где вы летаете?
12: Нет,
0: в Волосово?
12: Отлетал. Нет, это в Краснодаре летал. Один из трех, который садился на Крымский мост. Вот, во время съемок фильма «Крымский мост» делал нас любовью. Ну, не суть важно. Вот, и, ну, прекратил врачебную деятельность, потому что, ну, авиация есть. Это уже 3D, как называется.
0: То есть, вот смотрите, как круто. Да. Человек в таком возрасте взял и исполнил мечту. Это такой пример. Очень круто. Как здорово, что вы позвонили.
12: У нас семейный девиз такой. На мечту надо работать.
0: Да, это правда. Во всех смыслах этого слова. И в прямых, и в переносных. На мечту надо работать. Спасибо вам большое. А я вот сижу и размышляю. Я, конечно, в детстве мечтала стать стюардессой международных рейсов. Видите, тоже недалеко от полетов ушла. Но это для того, чтобы на халяву путешествовать. Мне-то чего от вас скрывать? Нечего. Вы же меня насквозь видите. Потом, конечно же, актрисой. Ну, я стала же актрисой малых и больших погорелых театров. Ведущей. Вот. А сейчас, вы знаете, совершенно не хочу менять профессию ни на что. Есть еще звонок, умещаемся? Краснодар на связи. Юрий, здравствуйте.
13: Добрый вечер.
0: Да, мало времени, давайте признавайтесь.
13: Да, в общем, хотел все с детства стать шофером и летчиком. Пошел в армию, стал шофером, после армии поступил в Ейское училище и стал летчиком военным.
0: Ну вот, вообще
13: сейчас
0: обалдеть.
13: Сейчас на пенсии.
0: Молодец какой, а здорово. Не пожалели ни разу, что все-таки с земли взмыли в воздух?
13: До сих пор снятся мне полеты.
0: Класс! Слушайте, я никогда в жизни не летала, я только за штурвалом кукурузника сидела. Ну, летали кукурузники из Курска в Тамбов, когда я была маленькая. Мне было настолько плохо, а я летела с мамой в почтовом самолете. Да, такая была возможность, я сказала, что меня летчик посадил к себе в кабину, чтобы я отвлеклась, потому что эти воздушные ямы постоянно ухала. И это вот воспоминание на всю жизнь. Все. Может быть, тоже кто-то исполнит мою мечту и посадит меня за штурвал? А, нет, я же стюардесса мечтала. Напитки, разносите конфетки. Да. Друзья мои, Алексей из Челябинска. У нас еще минута осталась. Сегодня просто чудесный у нас опрос. Здравствуйте, Алексей.
14: Мария, добрый вечер. Добрый вечер.
0: Давайте в минуту уложимся. Любимый Челябинск. Говорите, кем мечтали стать.
14: В детстве мечтал стать либо милиционером, либо военным.
0: Кем стали?
14: Значит, военным не получилось, по медпоказаниям хотел в морфлот попасть. Вот. Ну, в итоге оказался следователем прокуратуры.
0: Серьезно? То есть вы милиционером и оказались, если так уже округлять, да?
14: Да, да.
0: Спасибо вам большое. Извините, время у нас выходит. Друзья мои, спасибо всем огромное, кто позвонил. Очень люблю такие теплые разговоры в финале нашей программы. Итоги дня вернутся завтра.
2: Вопрос дня. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
15: Комсомольская правда.
16: Читайте в еженедельном выпуске «Часы за 170 миллионов рублей» и «Кольцо по цене дома на Рублевке». Комсомолка оценила украшения звезд. Лучшие упражнения для пресса. «Тайны поколения зумеров». Газета в продаже с 9 сентября.
17: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
18: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
18: Россия и Вьетнам призывают международное сообщество воздержаться от поставок вооружений в зону украинского конфликта. Это следует из совместного заявления Владимира Путина и лидера Вьетнама То Лама. Текст совместного заявления о дальнейшем укреплении российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликован на сайте Кремля. Стороны выражают глубокую озабоченность в отношении гражданских жертв. Путин и То Лам провели переговоры в Кремле. Лидер Вьетнама прибыл в Россию с государственным визитом.
2: о спецоперации.
18: Вооруженные силы России поразили в городе Николаев логистический центр, используемый для хранения и распределения военных грузов, а также используемый для хранения имущества, предназначенного для обеспечения ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. Уничтожили склад хранения беспилотников на территории конвейер «МАШ». В порту Николаев поразили хранилище с военным имуществом и резервуары ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ. Уничтожили буксир, осуществляющий сопровождение морских судов в порт Одессы.
2: О ценах.
18: Цены на куриные яйца в России выравниваются после долгого периода снижения, сообщили в Минсельхозе России. Ранее сегодня Росстат сообщил, что с 1 по 7 сентября цены на куриные яйца выросли на 1,8% к предыдущей неделе. В Минсельхозе отметили, что для устойчивого развития отрасли важно сохранять баланс интересов потребителей, производителей и торговли. Для сохранения рентабельности птицеводческих предприятий действует комплекс мер господдержки, в том числе льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты.
2: О пожарах.
18: Мощные пожары охватили Турцию. Сильнее всего огонь бушует на юге страны. В провинции Анталья пожар начался в районе Аксу и из-за ветра перекинулся на соседний Кипес. Пламя подобралось к жилым кварталам. Из сотен домов эвакуировали людей. 8 человек пострадали. Один местный житель, помогавший пожарным, умер после отравления дымом. С огнем в Анталье борются более 1000 человек. Задействованы самолеты, вертолеты и свыше 160 пожарных машин. Интенсивность возгорания уже удалось снизить.
2: Обо всем.
18: Американский актер Себастиан Стэн предложил студии Marvel снять сольный фильм о Баки Барнсе. Артист задумал мрачный триллер со скромным бюджетом в стиле боевика «Убийца» режиссера Дени Вильнёва, сообщает журнал New York Magazine. По сюжету герой выслеживает таинственного человека из своего темного шпионского прошлого. Глава киностудии Кевин Файги одобрил идею, но официальное решение о запуске съемок руководство пока не приняло. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
17: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов, Александр Коц, как всегда, здесь в среду со шприцем.
19: Да, приветствую.
17: Ну, один из главных таких политических вопросов, наверное, последних нескольких дней, это визит Виткова и Кушнера, потом телефонный разговор с Трампом. Конечно, как вот наша страна последовательно говорит о том, что такие переговоры любят тишину, но Украина, верна себе, все рассказала. В частности, одна из депутатов Верховной Рады сказала, что эти двое приехали и, черт возьми, привезли еще более худшие условия, чем в прошлый раз. Вот в прошлый раз не было требований изменить Конституцию, а теперь есть. Зеленский пошел и дальше, сказав, что Трампу надо как-то срочно включаться, потому что впереди зима, да, и, в общем, наверное, здесь все сказано. Зачем же они приезжали, что впереди, да?
19: На самом деле, можно же начинать не с Виткова, а с визита главы ЦРУ Рэдклиффа в Москву, который все назвали рутинным, и такое, ну, как бы обычное дело, прилетел на Глобмастере с суперкомандным пунктом в Москву, какой-то там глава какой-то там разведки. Ну, подумаешь, у нас тут каждый день такое. Вот, но я думаю, что Рэдклифф, когда прилетал, он прилетал с каким-то ультиматумом, он прилетал с угрозами, он прилетал с попыткой заставить Россию пойти на какие-то очень болезненные уступки, на какие-то невыполнимые компромиссы, и получил просто отлуп, даже не получил аудиенцию у главы государства Владимира Путина и улетел к Трампу, слегка раздосадованно сказав, что эти русские не хотят прогибаться под наш новый PIS-дил, под нашу новую мирную сделку. И, видимо, родилась какая-то новая мирная сделка, с которой прилетели Уитков и Кушнер. Прилетели сначала в Москву, а затем приехали в Киев. Причем в Киеве, что очень показательно, их встретили наравне с украинскими чиновниками, еще и советники по нацбезопасности Британии, Франции и Германии, ну, потому что в Киеве, вот, как так, положа руку на сердце, торговаться не с кем, да, Зеленский не подписывает, он передает только сигналы, месседжи, ему звонят вот из этих трех столиц, объясняют, где ставить закорючку, где упереться, и он идет к камере, зачитывает там чужой текст с лицом человека, которому только что показали смету на его собственную рассрочку. Да? Хозяин, в общем-то, говорит, а он озвучивает. А хозяева как раз и сидят в Париже, в Лондоне, в Берлине. Оттуда к нам прилетают всякие скальпы Storm Shadow. Там придумали наши замороженные активы превратить в какой-то репарационный кредит. Да? Кто его потом будет отдавать, как? И оттуда, собственно, каждый месяц приходят какие-то истории про европейский контингент, про миротворцев, про вот эти коалиции желающих, чего желающих. Ну, точно не мира, потому что мира они боятся, мне кажется, больше, чем чего бы то ни было, потому что тогда придется объяснять своему избирателю, откуда, куда делись деньги, да, куда, почему поднялись налоги, почему урезана социалка и прочее, прочее. Да. Как отчитаться вообще за сотни миллиардов, которые куда-то в песок ушли под Авдеевкой, под Красноармейском. Поэтому война для них это все-таки не какая-то трагедия, да, восточного соседа. Это капитал, как политический, так и электоральный, так и вполне себе денежный. Поэтому, собственно, европейские советники съехались в Киеве, оказались там вперед американцев. Да, они не помогать приехали, они приехали присматривать, чтобы подопечный, не дай бог, не кивнул не в том месте, в ненужном месте, какую-нибудь закорючку поставил. Тут, конечно, и насчет Вашингтона никаких иллюзий нет, там своя игра, и там в этой игре Россия точно не является близким другом, но у Трампа, по крайней мере, есть понятный интерес. Да? Надо срочно закрыть чужую войну, записать ее себе в актив, потому что у них в ноябре промежуточные выборы, и там прогнозы очень такие нелицеприятные для Трампа, да, там 85, по-моему, процентов победы отдают сейчас его конкурентам, да, и, конечно, ему нужен какой-то быстрый успех, чтобы почему-то вот так вот американские аналитики пишут, чтобы склонить на свою сторону какую-то часть тех людей, которые будут голосовать. Непонятно почему, потому что мне кажется, что все-таки американцев должны интересовать в первую очередь американские проблемы, и Трампу можно было бы сосредоточиться сейчас на решении сугубо американских вопросов, чтобы набрать себе очки, но вот почему-то считается, если он что-то сможет сделать на украинском треке, то голосов будет больше. Но в целом для того, чтобы завершить войну, не надо летать в Киев, не надо летать даже в Москву, да, мне кажется, что... Ну, в Москве, ладно, есть о чем поговорить, потому что у нас все-таки и двусторонние отношения есть, которые переживают не лучшие времена.
17: И День города был, да.
19: Ну, опять же, да, вот, не знаю, что это за город, но пригласили туда на День города и Уитков, и зятя президента. Вот. Но вообще ехать надо в Лондон, в Париж и в Берлин, потому что... Ну, переговоры надо вести с теми, кто решает. А пока разговор идет в Киеве, это все разговор впустую. Ты упомянул нардепку, или как там у них правильно с этими феминитивами. Это народный депутат Верховной Рады Скоропад, если я не ошибаюсь, ее фамилия. Действительно, такое паническое признание было. Она говорит, что... Донбасс сдают, вот прямая цитата, мы его и так сдаем, просто делается это официально красиво. Ей там действительно кто-то нашептал детали нового мирного договора, с которым в Киев приехали Уитков и Кушнер, ну, кто-то, украинская пресса, у них там все это дело течет откуда-то, и она вдруг что-то начала подозревать, да, особенно если смотреть на всю эту безобразную торговлю в ломбарде за чужое пальто в ретроспективе, потому что, ну, действительно, каждый раз все хуже и хуже. Вот 12 лет назад на площадях Донецка и Луганска поначалу, вот вспомните, поначалу просили не независимость, поначалу просили федерализацию, просили русский язык в школе, просили право выбирать себе губернатора, да, а не принимать его самолетом из Киева. Там не было ни слова об изменении границ, там не было намека на признание чего бы то ни было, да, за за вот это вот желание федерализации Украина отправила батальоны, чтобы наказывать Донбасс, да, назвала это антитеррористической операцией. Понятно, что люди захотели сразу независимости, про федерализацию забыли. Потом были Минские соглашения, я имею в виду второй Минск, да, там надо было Киеву признать особый статус Донбасса, да, внутри Украины, напомню, амнистию там провести, местные выборы, там даже слово автономия произносить никто не требовал. И 8 лет Киев тянул резину, а потом выяснилось, что нас обманывали и готовили Киеву вот к этой кровавой войне, которая сейчас идет. Ну ладно, Стамбул-22, да? Ну да, он был дороже. Там уже и нейтралитет Украины обсуждался, и русский Крым, и разговор про Донбасс. И что? Отвезли бумаги в Лондон, там они где-то и потерялись, или на память там их оставили. Вот. Ну, я уж про Анку речь не вспоминаю, там было главное... вывод ВСУ со всей территории Донбасса, и в Киеве тогда над этим посмеялись, да. И вот сентябрь 26-го года приезжает Лытков с Кушнером, и в чемодане у них уже не только вывод, да, из Донбасса, но и признание Киевом утраты этих территорий, правка в Конституции, чтобы никогда больше не могли претендовать на территории, и скороход тут, конечно, вот эта нардепка разводит руками, говорит, мы должны понимать, что вопрос даже уже не в Донбассе, не в территориях, вот, а в том, что условия привезли заведомо хуже. А президент их предупреждал, что каждое следующее предложение будет хуже. Вот оно хуже уже, да, то есть там и про русский язык опять поднимается вопрос, и про Запорожье, якобы из части Запорожья мы что-то там должны вывезти. Не знаю, ну вообще этот план, он неизвестно, действительно это тот самый план, который, о котором говорится, да, действительно ли его привезли, но там есть несколько пунктов, которые, ну, заведомо невыполнимы украинской стороной, там, помимо территориальных уступок, там, ну вот, повторюсь, отказ от силового возвращения территорий, закрепление внеблокового статуса Украины, ограничение численности ВСУ, договоренности по языковому вопросу, проведение президентских выборов, между прочим, потому что полноценное подписание мирного договора невозможно с Зеленским, он нелегитимен, поэтому там еще и должны быть проведены выборы. Ну, то есть ограничить армию, провести выборы, отказаться от территории, и вот это все выдали Зеленского как новый пиздил, якобы, повторюсь, потому что официального такого текста этого документа, да, этого нет. Но вот содержание его то там протекает, поэтому мы можем судить. Но в целом, как бы, большого прорыва, вот лично я в этих переговорах не вижу.
17: Саш, небольшая пауза и сразу продолжим.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Друзья, будущее наступило.
20: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
21: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
22: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-8039.
1: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
3: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? В словаре «Даля» отсутствует термин «пьянь». Так что, если хотите узнать значение, смотреть надо у Ожегова или Кузнецова. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные.
4: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
17: Продолжаем, Саш, да. И вот риторика Зеленского постепенно меняется. Да, начались разговоры о каких-то, о поиске каких-то компромиссов, что вот опять же Трамп должен как-то включиться, зима нависает, и немцы вдруг заговорили, глава МИДа, да, что вот они готовы переговорить, а вообще, да, то есть вчера тут войной махали на всех языках, а теперь вот поговорить было бы неплохо. Это что, вот действительно, и здесь мы, конечно...
19: Я не думаю, что это результат приезда Уитков и Кушнера, тут не надо строить иллюзии. Я думаю, это результат работы наших ракетчиков и наших дроноводов. Зеленский вообще не так давно, в июне этого года, вот в минувшем июне, грозил России 40-дневной кампанией по принуждению к миру, а тут как-то резко, да, переобулся в воздухе, говорит, что они готовы к компромиссам с Россией, но по вопросам, ну, не по мирному договору, не по какой-то там сделке, а по вопросу ударов по энергетике, по экспорту зерна. И он говорит, что Украине и России нужно идти на какие-то шаги, не ждать компромиссов только от Украины. Вот. Но, собственно, компромиссы ждут тогда, когда обе стороны уперлись в стену и не могут получить друг над другом какое-то преимущество. А между Россией и Украиной наблюдается, ну, не наблюдается какого бы то ни было стратегического паритета. Да? То есть мы за эти 40 дней, когда он нас, пока он нас принуждал, мы отрезали Украину от моря, мы лишили выручки за экспорт зерна и металла, мы в ежедневном режиме бьем их энергетику, декоммунизируем оборонку, выносим логистику, склады, не за горами уже зима, да, отопительный сезон. Вот, поэтому Зеленский вынужден засунуть свое эго себе в дупу, говоря по-украински, и просить о компромиссе. Конечно, ни о каком мире здесь речь не идет, здесь просто речь идет о том, что ну вот он получил намного, намного больше, чем обещал России. И это, мне кажется, позиция руководства нашего государства, когда начали задевать нашего простого человека, ну, я имею в виду в том числе и удары по НПЗ, потому что они сказываются на простом человеке, и удары по логистике, по маркетплейсам, это все задевает нашего простого человека. А Россия своих в беде не бросает. И, конечно, мы заступаемся в том числе и за маленького человека ударами вот по украинскому человеку. Ну, а что делать? Я не думаю, что, ну, кто-то в восторге от того, что украинцы испытывают сейчас какие-то серьезные неудобства. Они их действительно испытывают, ну, как Киев, например, в котором сейчас транспортный коллапс, там не могут с одного берега на другой переправиться, потому что стоит метро. Тут вот, например, последние сутки, половина суток Киев, я имею в виду саму столицу, провел в тревогах, да, там, начиная с ночи и там по несколько часов, и Х-101 ракеты, и Искандеры, и Цирконы, и Ониксы, и эти наши бандероли добра, наши реактивные дроны-ракеты, или как их правильно назвать, и снова под ударом ВПК, в первую очередь, это, конечно, Киевский радиозавод, это завод ЖБИ, но там делали боевые части для «Фламинго» и для дронов ФП-2, это производство начинки для «Хорнетов» «Элемент UA», это снова торговый комплекс «Укрспецсистемс». Ну, то есть бьем по этим кустам сборки дронов. В Голосеевском районе 2 склада вынесли, в Соломенском еще один, в Шевченковском попадание в те же склады, что и ранее. И под шумок там еще разворотило «Ньюсрум» телеканала «Мы Украина», да, подозрительно посреди эфира телемарафона, чтобы уж никто мимо не пропустил, да, такая совершенно очевидная подстава, за которую местные, я не знаю, журналистами их не поворачивается язык назвать, потому что, ну, 5 лет по всем каналам транслировать один и тот же эфир, это не журналистика, но вот они могут благодарить сообразительного Зеленского. А вечером, например, там задымила Белая Церковь, там сразу заголосили, что по заводу Рива прилетела, это лапша быстрого приготовления, которую, видимо, и вешали на уши в том самом телемарафоне, а для полноты картины там в той же Белой Церкви, кроме лапши, сожгли боевые птицы Украины, сожгли логистику умных боеприпасов на площадке «Эрпласт» складов, да, про них вот местные паблики почему-то не плачут. И при этом у них метро без света, тревога, значит, мосты, наземные участки метро стоят. Утром у метро «Лесной» арсенальное столпотворение, и вечером то же самое. Автобусы, которые эту ветку красную дублируют, приходят с большим интервалом влезть туда. Никто не может не протиснуться, просто стоят часами. Вот. И Зеленский при этом говорит, что атака спланирована так, чтобы навредить людям как можно больше, значит, новая глава деградации России. Это говорит Зеленский, да, про деградацию нам рассказывает психопат, который только что, ну, неделю, по-моему, назад мы это обсуждали, угрожал международному авиатрафику над Россией, и который так-то в июне обещал россиянам, вот дословно фраза, они почувствуют эту войну дома. Мы сделаем все, чтобы вернуть войну в Россию, говорил психопат Зеленский, а теперь нас обвиняет в деградации. Да? Ну, вернул ты войну в Россию, а очередь у тебя на арсенальной, и дым у тебя над Белой Церковью. А вот, кстати, минувшей ночью очень серьезно били по Николаевскому узлу, то есть множество разных ударов именно по Николаеву, там 9 адресов только за одну ночь, то есть это работа по системе снабжения и терминал Никотерра, 3 резервуара ГСМ, 3 хранилища военного груза, плюс цех, плюс склад БПЛА, плюс терминал Жовтневое, это, видимо, Октябрьское на их мове, там 6 резервуаров ГСМ и 5 хранилищ в порту, еще 4 резервуара и хранилища, ну то есть так масштабно прошлись по портовой инфраструктуре, еще добавили по подстанции, которая питает этот порт, а пока нет питания, не качается ни топливо, не работают краны, не отгружают вагоны. Вот. И вот это такое кока с соком мы им устроили, плюс коммерческие склады, это и метро, и новая почта, и Николаев-2, и электротехника с БПЛА и запчастями к ним. Вот военный тыл, он давно размазан вот таким образом по гражданской складской сети. Армия арендует или даже не арендует, а просто берет чужие мощности, чтобы не строить свои и не, как бы, не демонстрировать их с воздуха. Вот. Но вот такая аренда, она снимает все вопросы о субъектности этих складов. То есть груз определяет цель, значит, это легальная цель. Ну и плюс вот минувшие сутки били судно на переходе в Одессу, плюс снова, кстати, погранпереход, на этот раз Староказачья, это тот самый Бессарабский коридор, ну, это и затока, и переправа у маяков, но это и автомобильные пункты пропусков на границе, на границе с Румынией, на границе с Молдавией, то есть когда море становится дорогим, груз идет по земле как раз через вот эту горловину. Конечно, это полностью не выносит возможность здесь переправлять свои грузы, но, тем не менее, это дает какую-то паузу, да, это все-таки усложняет логистику, ну и снова там по Киеву бьют там склад предприятий безэкипажных катеров производства, самолетные БПЛА, комплектующие, то есть по всей этой сети не в первый раз заходят, и повтор по этому кругу означает некий цикл подавления, то есть производство оно восстанавливается, разведка фиксирует что-то новое, да, какое-то движение или новую партию на складе, партия тут же сгорает. И эффект, конечно, такого удара виден даже не в кадре с пожаром, а вот в следующей волне морских дронов, которая уже не такая сильная. Но при этом как бы нельзя сказать, что мы полностью обнуляем ВПК Украины, потому что оно у них очень разнообразно. Вот как Зеленский недавно сказал, только над дронами-перехватчиками у них работает 67 компаний. Представьте себе масштабы. А компания – это не огромный завод, это вот гаражный цех. Вот, поэтому, конечно, все вынести сложно, и поэтому, к сожалению, противник огрызается, в том числе по гражданской инфраструктуре. Вот минувшей ночью в результате удара по Новороссийску были убиты 4 человека, один из них ребенок. Это, к сожалению, вот такая печальная статистика, от которой пока Украина снабжается западными спонсорами, ну, поделать что-то сложно, потому что они все равно будут огрызаться. Но тот ущерб, который сейчас мы им наносим, он на порядке выше, чем тот, что наносится нам, Игорь.
17: Ну и, конечно, вопрос о нашем продвижении, да, продолжает приходить информация со всех практически точек. Предлагаю с этого начать сразу после новостей.
5: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
6: Это случилось. Сергей Жуков наконец выпустил долгожданный новый альбом группы «Руки вверх». Первый за 14 лет. В течение 2 месяцев раз в неделю Жуков представлял по одной песне с грядущей пластинки. И вот 24 июля состоялся и сам релиз. Альбом получил единственно правильно возможное название «Врубай на полную». Там 15 треков. Удивляет ли свежее творчество Сергея Евгеньевича? Ни разу. Становится ли от этого альбом хуже? Да наоборот. Это классические старые добрые «Руки вверх». Для примера давайте послушаем композицию «Я бросаю, ты лови». Я бросаю.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В Великих Луках 20 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Государственной Думы Александр Козловский, глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев, а также депутаты Великолукской городской думы Дмитрий Белюков и Юлия Ярышкина посетили ЗАОЗЭТа. Состоялась встреча с трудовым коллективом предприятия. В формате открытого диалога завочане смогли обратиться к представителям власти, задать интересующие их вопросы, поделиться предложениями и обозначить темы, которые сегодня особенно важны для работников и жителей города. Обсудили вопросы, связанные не только с деятельностью предприятия, но и с городской повесткой, в том числе благоустройством Великих Лук, развитием городской инфраструктуры и повседневной жизнью горожан. К 135-летию со дня рождения академика Виноградова мемориальный дом-музей организует юбилейные мероприятия. Научно-познавательную лекцию «Цепные дроби» проведет доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, ведущий научный сотрудник Математического института имени Стеклова Российской академии наук Максим Королев. Лекция пройдет 15 сентября в 13 часов в Управлении образования администрации города Великие Луки. Великолукский дом культуры Ленинского комсомола начнет сезон большой концертной программы. Она состоится 30 сентября в 18:30 и объединит на одной сцене все творческие коллективы ДК. Среди них будет и два новых, которые только в этом сезоне влились в творческую семью. В этот вечер артисты представят зрителям свои лучшие номера.
2: О валютах.
1: Доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек, юань 12 рублей 88 копеек.
2: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 23 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
6: Радио «Комсомольская правда», Александр Коц. Здесь, Саш, в предыдущей части ты подробно говорил о, и сейчас мы уже можем сказать, непрекращающейся работе, как конвейер, наших вооруженных сил по совершенно разным военным, логистическим, морским, по объектам перехода, находящимся на Украине, что, наверное, и вот здесь интересно будет тоже, как ты это видишь, насколько это проблематизирует возможность Киева воевать. Свое производить сложно, мы бьем по производству, хранить сложно, мы бьем по объектам хранения, привозить сложно, по морю не привезешь, из Европы тоже по этим переходам уже проблематизируется. И вместе с этим идет еще поджимание на земле. Харьковская область вернулась в сводки, Сумская область продолжается к Славянску, Краматорску, пусть медленно, но неизбежно, если говорить о тенденциях, мы подвигаемся, поджимаем. Вокруг Орехова, насколько мы понимаем, клещи тоже стягиваем, запорожское направление, не забыли, держим в уме. И опять впереди зима еще у них. Воевать некому, все больше разговоров, а давайте женщин, они вообще лучше к войне приспособлены, у них психика под это заточена. Они говорят, а давайте из Европы притащим. Весь этот набор опций, с чем Украина входит в эту зиму?
7: Я бы не сказал, что воевать некому. Все равно, все равно кто-то и добровольно идет по повестке. Законопослушные люди, но, как говорил украинский омбудсмен, Лубенец, по-моему, его фамилия, 90% мобилизации проходит с нарушением. То есть по закону, ну то есть те самые люди, которые добровольно идут, только 10%. И эти проблемы, конечно, будут только нарастать. Как сказываются на Украине, на фронте эти удары? Ну, я не думаю, что они сказываются прям кардинально, хотя тут некоторые командиры запрещенных в России организаций уже плачут, что им урезали нормы топлива на 50%, но это вот сказываются как раз те самые дальние удары. Вот. Но при этом рано или поздно будут эти удары сказываться и на возможности Украины запускать массово дроны в российские тылы, потому что это все-таки удовольствие не дешевое. Дрон лютый стоит порядка 200 тысяч долларов, то есть запустить 100 дронов – это уже 20 миллионов долларов. Да? Вот и считайте, сколько они миллионов долларов запускают ежедневно, а это при этом на фронте не сказывается. Да? Безусловно, наносится какой-то ущерб в тылу, в том числе и экономически, но фронт продолжает наступать. А экспорт свой он давал, ну, как минимум, валютную выручку, на которую можно было закупать эти дроны. Ну, то есть это миллиарды долларов. И сейчас мы им очень серьезно это финансирование подрубили. При этом, если мы продолжаем смотреть на Запад, да, они ведь и подталкивают дальше Киев, дальше воевать. То есть эти смотрящие прилетели из Берлина, этого Парижа и Лондона. Они что потом заявили? В Брюсселе, они заявили, что согласились закупать американские ракеты к ЗРК «Патриот» для последующих передач Киеву. Да, вот британский Минобороны, например, сообщила о выделении 100 миллионов фунтов, ну, это 140 где-то миллионов долларов на покупку у США партии зенитных ракет, да, для нужд ВСУ. На эти 100 миллионов фунтов можно закупить примерно 35 ракет ПАК-3 стоимостью 4 миллиона долларов за единицу. Это максимум 17 сбитых «Искандеров», если они будут по регламенту расходовать на одну цель две ракеты и при этом будут попадать. Ну, то есть британской подачи.

производить в год порядка 650 ракет ПАК-3. При этом ну, совершенно очевидно, что у Вашингтона в приоритете собственные подразделения ПВО, которые в ходе иранской авантюры израсходовали чуть ли не половину своих запасов и продолжают сейчас расходовать. Они же помимо США еще Израилю нужны, поэтому черт его знает, чем там эти хотелки закончатся, а фронт постепенно двигается. Я бы, наверное, отдельно выделил здесь, конечно, Харьковское направление, которое внезапно стало завсегдатаем информационных и фронтовых сводок. Вот буквально в минувшей ночью штаб 159-й механизированной бригады украинской пошел на прорыв из кольца на трех бронемашинах. Все три остались догорать в поле. Про этот котел, кстати, первым сказал Владимир Путин 1 сентября, если я не ошибаюсь, в Бишкеке на саммите ШОС. Он сказал, что в северо-восточной части Харьковской области завершено еще одно окружение, еще одной группировки противника численностью до 2000 человек. Площадь 460 квадратных километров, включая 27 населенных пунктов. Ну и, собственно, ликвидация, как по словам президента, позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения как минимум на 20 километров. Собственно, горловину перекрыли после 15-километрового прорыва северян группировки войск «Север» на отрезке Бакшеевка-Должанка в километре севернее Приколотого. Замкнули это кольцо 2 сентября. К 7 сентября Минобороны насчитало окруженных 1700 штыков. Ну, там разница за неделю ушла и в потери, и в пленных, и в тех, кто просачивался оттуда малыми группами, наплевав на приказ Украины держаться до конца. Вот. Ну, а состав внутри кольца, он как бы говорит сам за себя. Это мотострелки 159-й, 22-й бригад, это погранцы 1-го и 15-го отрядов, это куски там оставшиеся 127-й механизированной бригады, это латиноамериканские наемники, кстати, которых на этом направлении очень много, и под Приколотным их уничтожили большую группу на двух БТРов, и, собственно, вот асфальтовая нитка, которая через Черное была не единственная пуповина, которая связывалась с большой землей, она физически отрезана. Дальше только ну, какие-то проселки под дронами. Идет сейчас работа сразу на два кольца, то есть сужают внутреннее и расширяют фланги, расширяют внешнее кольцо. Вот за минувшие сутки Минобороны отчиталась об освобождении Долгенького, Березняков. Поэтому здесь ситуация для окруженных в котле становится критической. Деблокировать их невозможно. У нас там паритет по FPV, а это значит, что никакая колонна туда не пройдет. Да? Они могут там просачиваться по одному-двум, но смысла большого я в этом не вижу. Что нам дает, да, этот котел? Ну, самое важное – ликвидация котла – отжимает линию боевого соприкосновения от Белгородской области по всему приграничному фасу. То есть дальность их дронов растет быстрее, чем отходит их пехота. Поэтому ну вот каждый отодвинутый 10 километров – это все-таки выведенные из-под удара и Шебекина, и Грайворон. Не полностью, конечно, но мы осложняем теперь им возможность бить по белгородским трассам. По логистике казачья лопань была для них ну, таким серьезным узлом снабжения всего северного участка Харьковской области. Теперь трасса под нашим контролем, за ней открываются Слатина и Дергачи, это подступы, с которых до Харькова достает уже ствольная артиллерия. А, собственно, почему бы и нет, да? По нарезке фронта, вот у нас Великий Бурлук, он держит там восточную часть области, как форпост, да, и продавливание вот этого участка разваливает харьковскую группировку на две несвязанные половины, на северную, ну, то есть Волчанскую, образно говоря, да, и на южную, это Купинская, в Купинске по-прежнему бои, но там снова перешла инициатива к нашим
подразделением, и, собственно, ну, чем черт не шутит, может быть, оттуда потом выйти и на подступы к Чугуеву. Вот, поэтому здесь ситуация складывается.

0: складывается, ну, не стремительно, но в нашу пользу. При этом, ну, вот не сказать, что противник прям бежит, да, сломя голову, сдается с большой охотой. Нет, упираются, контратакуют. И в сторону Константиновки контратакуют, и в сторону Лимана сейчас очень серьезно насел, пытается контратаковать, пытается выбить нас с наших позиций, где, ну, было бы странно, да, если бы он этого не делал. Война — это череда успехов и каких-то неудач, но про неудачи пока тьфу-тьфу-тьфу, речь не идет, но, безусловно, противник контратакует. Сложный, упорный враг, поэтому неудивительно, что они пытаются где-то что-то отвоевать, почувствовав, что могут это сделать. Но по человеческим ресурсам, конечно, они вынуждены отвлекаться вот на всю эту харьковскую историю, и это не дает им оперировать резервами по всему фронту.
1: Ну, а еще много вопросов, в том числе о нашем тыле, уже через пару минут продолжим.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
3: Привет, я Алексей Белов.
4: Я Александр Маршал.
3: Группа «Парк Горького».
4: Друзья, вы на волнах радио «Комсомольская правда». Желаем всем удачи, здоровья и мира.
3: Peace.
4: Peace, love and rock'n'roll.
5: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
6: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
9: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился, ну, в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Продолжаем, да. Ну и вот успехи наши на линии соприкосновения на земле, да, на наших беспилотников и остающиеся проблемы в тылу, которые сводятся к тому, что подростки продолжают поджигать троллейные шкафы. И вот тоже на сайте kp.ru материал, да, о том, уже следователи СК говорят, что, ну, надо как-то что-то с этим делать. И вот твой материал вышел тоже вроде как по первости может показаться необычным или там неочевидным, но все очевидно, это все тоже взаимодействие с украинской разведкой, которой, ну, на первый взгляд, может показаться какие-то странные сведения собирать, ничего не значащие, но странных сведений нет. Любая передаваемая информация украинской разведки – это государственная измена. Я не знаю, здесь там, в лучшем случае, если это уместно, да, то еще и шпионаж, и дальше со всеми остановками еще целый букет статей. Житель Ярославской области ходил как на работу на кладбище с утра до вечера фотографировал могилы наших героев, наших бойцов, и вроде, да, начался вой по поводу того, а чего такого? А ты как раз вот и распишиваешь, что много чего такого.
0: Послушай, я вот из-за этого воя и узнал об этом приговоре, потому что я не видел его, ну, в каких-то федеральных новостях, чтобы это шло молнией, там, на первой полосе.
1: Полезно было бы.
0: Первым сюжетом. Ну, потому что мы просто как-то привыкли уже к этому фону, к сожалению. Мы привыкли каждое утро начинать уже со сводки не только Министерства обороны, но и ФСБ, которые то там в ежедневном режиме задерживают каких-то людей, которые либо работают на украинскую контрразведку, либо вот как было сообщение ФСБ о задержании какого-то идиота, который собрался перейти на Украину и воевать за это недогосударство. Мне кажется, зря задержали, пусть бы он уехал на Украину, и там бы, как бы, естественно, отбор все бы определил. Хочется ему умереть за Украину. Пусть едет, господи. Нам-то зачем здесь такой нужен, платить за него, за его баланды в ближайшие лет 15?
1: Ну вот в Крыму опять там познакомиться хотели. Сидели на сайте знакомства.
0: Кончилось печально. Медловые ловушки там кругом, да. Вот. Ну, то есть, это вот этот фон, он о чем говорит? Ну, во-первых, он говорит, безусловно, о масштабной работе наших специальных служб, которые вычисляют вот огромную, львиную долю вот таких подготовок терактов, да, все-таки удается предотвращать. Не 100%, к сожалению, но все-таки это львиная доля. Там, может быть, не предотвращенный идет порядок там 1%, может 2%, а может быть меньше 1%. Но, тем не менее, к сожалению, теракты происходят. И вот этот новый фон, да, жизнь в постоянной террористической угрозе, это тоже мы должны все осознавать, понимать, как когда-то мы понимали в 90-е, что сумка, оставленная кем-то в вагоне метро, это вполне может быть взрывчатка, и срочно надо звонить машинисту. Ну, у нас это был рефлекс. Мы патрулировали свои дворы, мы проверяли свои чердаки и подвалы, чтобы там не было взрывчатки после взрывов на Каширке, на Гурьянова. Это 99-й, если я не ошибаюсь. И вот сейчас это наша тоже новая реальность, к сожалению, и это говорит в том числе о масштабной работе украинских спецслужб в российском обществе, где хватает и идейных упоротых, и людей, которые за мелкий прайс готовы все что угодно сделать. Вот этот житель Ярославля, 48-летний, между прочим, Николай Щербаков, ну, то есть не юный какой-то прыщавый, да, который не понимает, что он делает. А вот осужден на 14 лет строгого режима, статья госизмена. И вот из разных этих либеральных инфопомоек понеслось. Я, собственно, я ж просматриваю вражеские ресурсы, поэтому и там иногда черпаю какие-то новости. И там вот я и увидел, что несчастного жителя Ярославля посадили ни за что. Россия — тюрьма народов. Там уже сажают просто за фотки могилок, за снимки оградок. Ай-яй-яй, как бы, кому может повредить фото могилки. Вот, как-то они упускают из виду слово «шпионаж», который в приговоре фигурировал. Вот ты говоришь, там, страшнее шпионаж. Вообще, государственная измена, она в том числе подразумевает и шпионаж, и об этом прописано в 275-й статье. И в приговоре, собственно, прописано, что с октября 24 года вот этот обычный ярославец ходил на кладбище, ну, как не каждый день, но системно фотографировал могилы погибших в зоне специальной военной операции и отправлял это представителям украинских спецслужб. Все, дальше, если вы оправдываете этого человека, как бы вы его ни оправдывали, вы оправдываете работу украинских спецслужб, вот однозначно. Но при этом зачем, собственно, киевской разведке вот фотоальбом с провинциального погоста, да? Что там можно увидеть? Дата рождения, дата гибели, фамилия, может быть, звание, может быть, часть или название части на плите выбито. Это все умножается на количество плит, раскладывается по датам, и у вас уже как бы срез потерь конкретных подразделений за конкретные даты, которые можно наложить на конкретный участок. Да? А это уже объективный контроль, какой-нибудь там вылазки ДРГ или какой-то работы там артиллерии или ракетного удара. Да? То есть это уже информация, которую можно обрабатывать, в том числе через боевой искусственный интеллект. Вот в Томской области недавно был похожий случай. Там ФСБ рассказала, что вот за такую съемку платили до 100 тысяч за 400 снимков, 100 тысяч разделить на 400, получится 250 рублей за могилку. Ну, вот постолько, во столько оценили свои услуги эти жертвы режима, да, то есть мы видим, что здесь идейных страдальцев не просматривается, хотя черт его знает, такие дела по госизмене, как правило, проходят в закрытом режиме, может он и был идейным, а на суде, может, и раскаивался, как это принято на суде, вот. Но тут говорят, а что такого, это же вот в открытом доступе общественное место, кладбище, любой может прийти и увидеть. Ну да, пусть украинская разведка приходит и видит. А вообще, если кто не знает, но сведения о потерях личного состава в мирное время и в период проведения специальных операций относятся к перечню сведений государственной тайны. Это указ президента, был указ в 95-м, в 2015-м его расширили. Верховный суд законность этой нормы признал безапелляционно, потому что через потери вскрываются в том числе и дислокация, и действительно и наименование частей, и численность, и состояние боевого обеспечения, то есть ровно то, за что платят денежки на той стороне. И вообще 275-я статья, она покрывает не только гриф «секретно», там ты торганул какими-то секретными документами или совершенно секретными, или для служебного пользования. Вообще именно в этой статье оговаривается, что сбор по заданию иностранной разведки сведений не секретно, которые могут быть использованы против безопасности страны, то это состав уже сам по себе, независимо от того, был там штамп «совсекретно» на этом снимке, не было. А как это используется против безопасности страны, я вам только что выше рассказал. И вообще гражданин, который в воюющей стране выполняет задание противника, задание врага, ну как его иначе называть, кроме как изменник Родины, я не знаю. Собственно, санкция там до пожизненного, да, ему 14 дали, не знаю, ниже коридора, может, он там заключил какую-нибудь сделку со следствием, гуманно до неприличия по нашим военным временам, если как бы помнить, чем заканчивается вот такая работа, а заканчивается она новыми могилами на том же погосте, потому что позволяет планировать дальнейшие свои действия. Друзья, у нас тут осталось 3 минуточки. Я бы, знаете, что порекомендовал? Зайти на сайт «Комсомольской правды» и прочитать мой материал о герое России, кавалерии 3 орденов мужества, 2 медалей за отвагу Андрея Козлова. Потрясающий совершенно человек, мой очень хороший друг, ветеран СВО. Он был одним из тех, кто в августе 2024-го встал на пути оккупантов в Курской области во время их вторжения. Но это совершенно потрясающий человек, ветеран управления В ФСБ России, того самого «Вымпела», и который рассказал мне о 2 уникальных операциях, которые прошли в эти сентябрьские дни в 1998 году. И я к своему студу об этом ничего не знал. Вот вы слышали что-нибудь о первом в мире и, по-моему, единственном захвате атомной подводной лодки? А вот у нас такой захват матросом произошел в 98 году, и Андрей случайно оказался там вместе со своей командой на учениях и участвовал в операции по освобождению от атомной подводной лодки, которую этот матрос собирался взорвать, уже разложив костры из регенерационных патронов под торпедами в торпедных отсеках. От этого бы пострадала не только Мурманская область. И еще одна операция, которая была недели ранее, это захват школьников в заложники на Новой Земле матросами-срочниками из Дагестана, которые потребовали самолет для того, чтобы вылететь в Чечню. А 98-й год, Чечня – это территория, где российские законы и российская юридическая машина не действовала. И Андрей тоже оказался там, в гуще событий, освобождая заложников и обезвреживая террористов. Почитайте материал «Бомба», мне кажется, один из моих лучших материалов этого года, поэтому призываю вас ознакомиться с настоящими героями, с историей настоящих героев, которые живут среди нас.
1: Да, спасибо, Саша, до встречи уже через неделю, ну а так как события каждый день, то здесь в эфире радио «Комсомольская правда» по ситуации.
0: Всем пока.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
10: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
11: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
12: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
13: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
15: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
16: Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
17: В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра.
18: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
19: О важном.
8: Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе проведенного накануне телефонного разговора не обсуждали возможные изменения в переговорной команде США. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в комментарии британской газете Financial Times. Также он опроверг информацию источников издания насчет якобы отмененной встречи Путина и главы ЦРУ Джона Рэдклиффа и подчеркнул, что такие мероприятия не планировались. Также Белый дом выступил с резким опровержением статьи Financial Times о якобы планируемом смещении спецпосланника президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера и передачи ключевой роли в переговорах по урегулированию на Украине директору ЦРУ Джону Рэдклиффу.
20: О спецоперации.
8: Вооруженные силы России поразили на Украине 6 локомотивов, используемых в интересах ВСУ, сообщает Минобороны. Авиация поразила пункт управления беспилотниками в Херсонской области и пункты временной дислокации ВСУ в ДНР. Наши военные уничтожили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины на аэродроме Васильков Киевской области. Оперативно-тактическая авиация ВКС нанесла удар с применением бомб ФАБ-250 по пункту временной дислокации ВСУ в районе села Широкое Харьковской области.
21: О мошенниках.
8: Мошенники летом чаще всего выдавали себя за представителей служб доставки и маркетплейсов, рассказали аналитики. Также преступники звонили от имени коммунальных служб и социальных организаций и фондов. Больше всего мошеннических вызовов совершалось в крупных городах. На Москву пришлось 17% от всех звонков, на Краснодар 7%, на Санкт-Петербург
22: 6%. О церкви.
8: Исследования останков святого князя Дмитрия Донского могут занять много времени, годы, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент РАН в Рио директор Института археологии РАН Николай Макаров. Он сказал, что многое зависит от лабораторного оборудования, от приборов, и здесь не стоит спешить. Уже достаточно много новых данных получили при изучении этого погребения. И, наверное, следующим этапом должно быть какое-то полное заключение, когда можно свести данные, которые получают от всех специалистов, сказал Макаров. По его словам, исследования могут занять годы. Ранее реставраторы открыли в Архангельском соборе Московского Кремля саркофаг святого князя Дмитрия Донского. Исследования подтвердили, что останки принадлежат именно ему. И о погоде в эти минуты в российской столице 19 градусов со знаком «плюс». Завтра днем 24-25 тепла и без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 20 градусов. Завтра днем будет до 19 градусов выше нуля и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин в студии Радио «Комсомольская правда». Сегодня пообщаюсь с Александром Дугиным, известным философом, социологом. Здравствуйте, Александр Гелич.
22: Здравствуйте.
4: Александр Гелич, вот прямо сейчас вы много, в принципе, пишете об этом. Про то, что у самого Владимира Путина есть решимость закончить конфликт, как полагается. Кстати, как полагается, тоже сегодня поговорим. А у определенной части элит, ну, у вас, по крайней мере, есть сомнения по этому поводу. Давайте начнем с состояния простых людей. Потому что, ну, не очевидно, на самом деле, что специальная военная операция вот-вот закончится. И, соответственно, как поддерживать боевой дух – вопрос открытый. Это вопрос к философу, к вам.
22: Знаете, мне кажется, что здесь это очень серьезный вопрос, может быть, ключевой. Потому что изначально было принято решение не поддерживать никакого боевого духа в обществе в целом. Это и называлось специальная военная операция, которая создает такой образ, что наши героические войны, которые являются профессиональными военными, обратите внимание, которые, в общем-то, работают по контракту, они исполняют свой патриотический долг в некой особой зоне, которая чрезвычайно важна, жизненно важна для наших национальных интересов, но это дело именно военной корпорации. Это некая техническая, специальная, видите, не всеобщая, а специальная военная операция. И этот образ поддерживается до сих пор через средства массовой информации, через наши официальные источники. То есть общество живет своей жизнью. Ну, то, что некоторые части России превратились, ну, конечно, не в газу, но как бы постоянно обстреливают, постоянно атакуются, гибнут дети, сносятся гражданские объекты и индустриальные. Все это, ну, рассматривается как некоторые отдельные изолированные издержки вот этой специальной военной операции, которую ведут специально обученные люди где-то там. А обществу предлагается, ну, собственно говоря, поддерживать морально наших, ну, как будто за команду болеть, что ли. Вот. Но, в общем-то, в московских или в питерских кафе люди, вот если они обычные гражданские люди, они только что вернувшиеся с фронта или не потерявшие близких, они, в общем-то, едва ли эту специальную нашу военную операцию обсуждают. То есть жизнь мирная. А война там вот даже, ну, война, да, сейчас уже нельзя назвать, просто специальная военная операция, она идет. И вот здесь вот, если говорить, что общество поделилось на две части. Одна в войне, и это далеко не только специально обученные вооруженные люди на контракте. Это далеко не так. Это и волонтеры, это семьи, это люди, которые проживают жизнь вместе с нашими воинами, героями, оплакивают павших, радуется нашим успехам, это полстраны, полстраны в войне, хочешь не хочешь. И она-то как раз эта половина, она вот, ее даже, может быть, и не надо в ней боевой дух поднимать, потому что она настроена на победу, потому что вся эта цена, заплаченная каждым из нас, вот этой половины России, эта цена слишком большая. Мы теряем близких, и мы должны знать, за что мы теряем, за что мы гибнем, за что мы сражаемся, и мы должны видеть победу. Не надо дух поднимать, не надо чего объяснять просто. Не надо объяснять, почему ракеты летят по Белгороду, по Брянску, по Крыму, по Новороссии или даже по нашим внутренним территориям, по Перми, по Казани. Не надо нам объяснять, потому что это война, и в этой войне мы обязаны победить. Все. И вот, собственно говоря, часть высказывания президента, почти все высказывания президента, почти все, они обращены к этому. Сражайтесь, воюйте, мы будем побеждать, они террористы, они нам угрожают, против нас весь Запад, собирайтесь, работайте. Но есть еще вторая половина страны, которая говорит, когда это закончится, сколько можно, почему я должен стоять за бензином, Что это такое? Телеграм не работает, VPN отключают, YouTube я посмотреть то могу, то не могу. Когда это все прекратится? И вот на эту вторую половину такого истошно мирного населения, которое пытается просто не замечать то, что происходит, не видеть ракет, не пропускать новости, пролистывать сообщения. Вот вторая половина страны, ей дается другой посыл. Все нормально, все полки магазина нормальные, экономика у нас немножко там сдала, но это не страшно, это временная проблема. Уже все починили, все, сейчас будет бензин, и действительно он появляется. Сейчас все будет опять хорошо, все будет нормально. Вы, главное, не берите в голову. То есть это вторая половина. И вот здесь происходит расщепление общественного сознания. То есть вот есть общественное сознание страны. Вот у нас одна половина, она как бы в Великой Отечественной войне приблизительно, а другая половина, она в каких-то самых уютных ранних 2000-х, где-то в таком духе, в каком-то в комфорте пребывает. И мне кажется, что этим двум половинам нашего общества, как двум просто полушариям нашего коллективного сознания, транслируются разные сигналы. Общество, которое в войне говорят, мы победим, и победим скоро, мы берем уже новые цели, новые пункты населенные, недалеко уже до Сум, недалеко до Славянска, мы подходим к ним, и мы это понимаем, да, вот мы видим, вот она приближается, победа, а дальше будет Киев, а дальше будет Львов, и как иначе, потому что кровь – это за что? Кровь не вода, близкие люди, которых мы теряем, это не случайные издержки. Это куски нашего сердца, нашей души. И так это все не кончится. Мы идем к победе, Путин идет к победе, мы в него верим. Но есть и вторая половина нашего населения, которая говорит, зачем эта война была вообще нужна? И кто это придумал? Мы так хорошо жили, все было нормально. Нам сейчас мешают жить, да еще там чем-то пугают несуществующей мобилизации, а не свалить ли нам в Армению, например. Вот сейчас вот новая мода такая. Не будет мобилизации, безусловно, ее не будет. Но в Армению все-таки кто-то бежит. Поэтому мне представляется вот эта расколотость. Она не позволяет говорить о том, что с нами происходит, в каком-то едином ключе. Потому что у нас самый настоящий раскол сознания. Вот раскол сознания во всем. Причем одна программа там идет, например, на первом даже канале, политический блок новостей, обращенный к людям в войне. Дальше идет развлекательный блок, обращенный к людям в мире. И вот так вот и каналы целые есть, которые только развлекают. А тех каналах, где-то передаются новости, которые там, это уничтожили врага, уничтожили, мы понесли потери. Вот это война. И вот мне представляется, что можно сказать так, что вот есть президент, который эту войну ведет, и есть какая-то элита вокруг него, которую вести не хочет. Может быть и так. Вот мы спорили с моими близкими знакомыми, они очень влиятельные, компетентные, они не только знают, что происходит, но и, в общем-то, как бы формируют в значительной степени. Они сами говорили, что не надо искать здесь подвоха, просто у нас колоссальный идиотизм кадров, просто страшный коррупционно-идиотический состав элиты, который любую здравую вещь, исходящую от президента, умудряются не в силу того, что они агенты, не в силу того, что они как бы получают инструкции с другой инстанции, а просто в силу своего такого, первое, абсолютно безграничного такого сатанинского коррупционерства, а с другой стороны, такого законченного идиотизма. Ну, вот такое было мнение. Все-таки, мне кажется, если вот множество глупых шагов приводит к определенному вполне рациональному результату, все-таки здесь, кроме хитрости мирового разума, мне кажется, можно искать и какие-то эффективные работы агентуры. Иными словами, мое, может быть, такое вот, может быть, ну, обобщенное, такое максималистское мнение, что за идеей сохранения мирных условий жизни внутри воюющей страны, когда само существование поставлено под вопрос, за этим стоит не просто нерасторопность, бестолковость, коррупция и идиотизм некоторых управленческих сегментов элиты, а некоторая просто альтернативная политика, которая, в принципе, изначально, как бы сказать, не согласна была с специальной военной операцией. Это, конечно, не пятая колонна, которой нет войны, такого у нас нет, прямых оппонентов политических в нашей стране просто нет этому курсу, а вот непрямые, косвенные, похоже, есть, потому что слишком все складно получается. Пятый год войны, А вот этот химера мирного существования, который деморализует и раскалывает наше общество, вот где раскол. Потому что как бы поощрение этих ожиданий комфорта, спокойствия, оно расслабляет, оно дезориентирует. И я вот недавно выступал перед вернувшимся, там несколько, ну, было большое мероприятие, в общем, многие сотни, под тысячу, наверное, ветеранов специальной военной операции с семьями в парке на Воробьевых горах. В комплексе таком. Я был, знаете, что я был поражен, что они в недоумении. Эти люди, которые вернулись, они не очень понимают того общества, в которое они пришли, потому что как будто они здесь белые вороны, как будто они, в общем-то, из другой планеты вернулись. И по собственной инициативе они туда как бы отправились, вот вернулись, и вот здесь идет. И они спрашивают, как же быть, что же делать? Как нам жить? Искренне спрашиваю. Я говорю, ну, я не знаю, я не могу ответить. То есть есть диссонанс, когнитивный диссонанс между вот этой частью сознания, которая воплощена уже в постоянно растущем социальном явлении. Люди войны, люди, которые возвращаются оттуда, люди, которые там находятся, в этой войне, это на самом деле камертон, ну, другого общества, что ли, другого народа, гораздо более пробужденного, гораздо более радикально настроенного на победу. Я сам причисляю себя к этой части. И мы воспринимаем обещание нашим президентам конца войны как обещание скорой победы. Только так. Обещание скорой победы. И мы за это сражаемся, мы в этом живем, не покладая рук. Мы за это умираем. А вот кто-то, и вот точно этот кто-то есть, ну, нельзя вот просто меня убедить в том, что этого кого-то нет. Кто-то считает совсем иначе, что вот это недоразумение, которое, как они интерпретируют, должно закончиться скоро, любым основанием, вот приедут дорогой Кушнер, дорогой Уитков или кто-то еще, и все решится через переговоры. И вот это двоемыслие, оно, мне кажется, составляет такую ментальную карту нашего общества сегодня в отношении СВО, да и в целом.
4: Давайте паузу сделаем. Иван Панкин, Александр Дугин, известный социолог и философ. Мы вернемся через 2 минуты.
5: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
7: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
9: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
25: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Александр Дугин, известный философ и социолог. Александр Гильевич, вот мы первую часть посетили, что общество разделено. Одна часть воюет, другая не воюет. Вот этот разговор, он идет все 5 лет, что идет специальная военная операция. Что Россия поделилась на 2 части. Но у меня вопрос. Что-то как-то эта тенденция-то не меняется, несмотря на то, что уровень эскалации растет. Уже то обещание, которое изначально делалось украинской стороной о том, что мы хотим, чтобы значит, русские граждане, российские граждане почувствовали войну на себе, это обещание сбывается в определенной степени, правда? Но по-прежнему мы имеем 2 лагеря. И что-то, как мне это видится, та часть, которая была, ну, если не против войны, то не понимала, зачем она как-то не переметнется все к другому лагерю, который, в общем, воюет. Почему так?
22: Вот это вопрос очень интересный. Я не знаю, честно могу сказать.
4: Ну, то есть, вопрос, а зачем эта война нужна? Кто это придумал, вы же это и озвучили, да? Он же по-прежнему актуален, правда?
22: Я согласен.
4: Куда не делся, да.
22: Я согласен.
4: Почему?
22: Да. Не знаю, почему. Ну, гипотезы могу строить.
4: Ну, конечно, конечно, да, пожалуйста.
22: То есть, это действительно вопрос. То есть, если ну, Путин воюет, он же не может воевать и не воевать. Он не может же говорить, побеждайте, ребята, сражайтесь. И одновременно, там, обращаясь к жителям, к населению Патриков, вы, пожалуйста, вот этот лавандовый раб себе вот закажите. Мы обещаем вам, что он не сильно вырастет в цене. Вы просто его пейте, пожалуйста, не волнуйтесь. Вот экскорт продолжайте, давайте повеселимся. Нет ли у нас комиков каких-то? А вот, может быть, какой-нибудь там, паразит с перьями там спляшет. Да, пожалуйста, спешите, может быть, вам поддержать. Но я не верю, что такое расхождение, двойственность сознания есть у нашего президента. Это не может быть просто. Понимаете? То есть, а если это не в нем, если он цельный, если он ведет эту войну, он за нее отвечает, он ее, собственно говоря, начал. То есть не то, что он напал. Нет, мы действовали в ответ, мы действовали, исходя из необходимости превентивных действий, но он несет за нее ответственность. У нас он суверен, он носитель суверенной власти. Если он начал, он не может ее закончить, он должен ее выиграть. Вот и все. И это он должен, в первую очередь. Он, то есть он отвечает перед человечеством, перед Россией, перед Богом за победу. Он отвечает лично за победу. И история не знает сослагательных наклонений. Не будет победы, и его история вычеркнут. И это абсолютно точно. Так было с Николаем Вторым, так было много в нашей истории. Мы можем, конечно, потом отдать должное, но на самом деле у него-то как раз в его личной судьбе все стоит на карте. И карта – это победа на Украине, над Западом. Вот и все. И никаких вариантов у него нет. И никто ему не предложит какие-то, скажем, приличные условия капитуляции. Нет, не предложит. Все, это конец будет для него. Поэтому он может только выиграть. Тогда возникает вопрос, а откуда же берется вот эта вторая половина, которая живет как припеваючи, как будто ничего не произошло, все списывает на какие-то издержки и вот просто спит и видит, чтобы это просто это недоразумение, как они считают, закончилось. Откуда они берутся? Если это не президент, вот давайте посмотрим, потому что президент – это не может быть президент. Мы, конечно, ничего не знаем, но это не может быть. Он президент, он великий человек, он спас страну, он все делает абсолютно правильно, может быть, немного медленно, но это настоящий герой из истории, это историческая фигура Путин. Он может сомневаться, он может внутренне по-разному все взвешивать, с кем-то советовать, сказать, слушай, но он отвечает, а все, кто ему дает советы, ни за что не отвечают просто. Он отвечает за все, перед Богом, все. И он перед Богом взял на себя миссию победы над Украиной.
4: Александр Гельевич, я вообще, знаете, вас прерывать не планирую. Вот красиво говорите, складно, но сейчас вот не могу не ворваться, потому что Владимир Владимирович в первую очередь должен отвечать не перед Богом все-таки, а перед русским народом. Не находите?
22: А это почти одно и то же.
4: Хорошо. Да, отдаю должное, Александр Гирьевич. Да, все продолжайте. Продолжайте.
22: По-достоевскому.
4: Я понял.
22: Тот, кто от земли своей отказался, тот от Бога своего отказался, говорил Достоевский. Вообще мы правы перед народом, да. Но и перед Богом. Мы не разделили.
4: Мне кажется, все-таки перед Богом во вторую очередь, Александр Гильевич.
22: Перед Богом в первую, потому что он поставлен. Да, он Богом поставлен. Не будь Бога, и русского народа тогда потеряет смысл. Без Бога ничего нет. Абсолютно. Без Бога все позволено. Без Бога ничего нет. И России нет без Бога. Если Бога нет, то и России нет. И Путина нет, и нас нет, и народа русского нет. Но это отдельный богословский разговор. Я просто думаю, что да, это хороший, кстати, так перебивайте. Это действительно помогает раскрыть какие-то дополнительные смыслы того, о чем мы говорим. Так вот, я глубоко убежден, что вот в этом таком высшем своем смысле, в своем таком наиболее аутентичном, что ли, измерении наш президент не знает этого второго плана. У него нет плана «Б», то есть как бы не добившись успеха, остановить эту войну на любых условиях, потому что это было недоразумение или ошибка. У него такого нету. Он считает, что это судьба. Теперь, а кто же тогда держит эти патрики на себе? Кто же вот этот такой покровитель ожидания, вот не то, что нет войны, а вот когда бы побыстрее бы это закончилось, с каким-то переговором с Трампом, видя, что Трамп уже не в себе, все равно надеется, но он же не так плохо к нам относится, как вот там Байден, но он же чуть получше, это правда, он получше немного относится, ну, в силу других приоритетов, просто у него его структура совсем другая. Но уповать на это, что Запад нам пойдет навстречу, Запад, который так много уже сделал в этой эскалации борьбы против нас, ну, ни один здравомыслящий политик на высоком уровне так не может в это верить. И Путин не верит, безусловно. А кто-то верит. А какая-то вот эта вторая половина, она очень высоко. И вот тоже я рассказывал, мы с моими коллегами это обсуждали. Они говорят, ну, как и по само падало. Тут само так получается, что этот некомпетентен провалил там одну линию, этот некомпетентен, этот что-то там, нас нельзя, правительство, власть, армию, руководство и всех остальных критиковать. Поэтому я никого не критикую, ничего, никоим образом, наоборот, я воспеваю, что у нас все очень хорошо. Но есть отдельные случаи такого глубочайшего идиотизма, халтуры и коррупции. И они, к сожалению, довольно широко распространены. Ну, конечно, общей картины они не играют. Единственное, что все идет не так почему-то. Но это тоже, как бы сказать, никоим образом не как критика, а просто наблюдение определенное.
4: Ну, вот. Я готов покритиковать Александр Гелиш, чтобы вот на себя огонь вызвать. Да, потому что вот вы говорите, что нельзя критиковать, а, собственно, а чем тогда заниматься? А почему нельзя критиковать? Ну, почему?
22: Ну, во-первых, посмотрите, если мы живем в войне, то нельзя. Вот правда. Если в войне, то нельзя, нет. Нельзя. Нельзя. В войне, во время войны нельзя. Мы один народ, мы должны говорить о победе, мы должны петь патриотические песни, прославлять наше руководство и все. Но тогда давайте вот эту вторую половину общества, которое не знаю, чем думает, о чем думает, чем живет, но явно не войной, вот давайте ее тоже включим. Вот тогда и никого нет, не будем критиковать. Все, там никого не останется, кого критиковать, потому что на самом деле вот это внутреннее, можно сказать, фронта, не войны, не военная фронта, она представляет собой сейчас как раз, на мой взгляд, самую серьезную, она все больше и больше обнаруживается. Возможно, это те вот закладки, которые еще сформировались там чуть ли не с 80-х годов, 90-е годы, старые элиты, коррупционные кланы 2000-х предшествующих. И вот все это постепенно как-то слепливается, как в снежок такой определенный, который просто истово стоят, не пустим войну вглубь нашего общества. И у них есть явные интересы. И вот спор был в таком, он, кстати, не закончился, не завершился, потому что одна была версия, что это случайно, просто совокупность некомпетентных отдельных людей на отдельных постах, она создает такой эффект просто саботажа хорошо организованного войны, саботажа войны. Ну, об этом многие говорили, очень многие за это поплатились, я тоже не хочу это говорить. Вот, но создается ощущение. А другая версия, что все-таки за этим саботажем есть некий организатор, есть некий куратор, этого саботажа. И здесь, конечно, легко себе представить, что этим занимается Запад, потому что Западу необходимо нанести нам стратегическое поражение извне, для этого они поддерживают Украину, дают возможность атаковать нас в любую глубину, снабжают оружием и деньгами. Но было бы просто наивно посчитать, что вдруг после 22 года все западники у нас исчезли, сбежали, они уже корелоканты или иноагенты, и с ними все в порядке. То есть 30 лет они здесь доминировали, были везде, и вот после 22 года, после февраля, они исчезли. Ну, конечно, не исчезли. Если они не исчезли, значит, я думаю, что они продолжают получать определенные директивы из разных центров западных, с которыми они работали, у которых деньги там, семьи там, какие-то связи экономические. И вот через эти каналы они определенным образом настраиваются. Запад при палантире, при его слежении, при его при искусственном интеллекте, при психологических навыках, при развитых спецслужбах, при, в общем-то, наука работает на вот эту войну во имя гегемонии Запада, вся наука. И вот они за счет всех этих каналов, мне представляется, создают вот определенные тренды внутри нашего элитного сообщества, которые в результате, в конечном итоге, дают, что половина результат, половина населения живет по-прежнему вне войны. То есть это рукотворная вещь. Мои коллеги говорили, что нет, вы посмотрите на этих людей, это просто, ну, там, мы их знаем, вот если бы вы получше их знали, вы идею, гипотезу того, что они кем-то управляются, манипулируются, отбросили бы, потому что это просто, ну, такие алчные, ни к чему не способные вот, как бы фигуры. Это об очень высоких, говорится, людях. Вот. Вот. Но если бы вы их знали, вы бы отбросили идею, что ими кто-то может управлять, что они слишком глупые.
4: Ну, просто идиоты, потому что.
22: Понятно. Ну, вот такие шадные.
4: А вот мы с вами их критикуем.
22: Нет, не критикуем. Если они станут патриотами и исправятся, поумнеют, там, прочитают книжки какие-то, полюбят Россию, пойдут в церковь, покаятся, мы их всех простим, мы их не критикуем.
4: Иван Панкин и Александр Дугин, философ и социолог. Мы скоро вернемся и продолжим.
23: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Журналист-международник Федор Лукьянов о действиях Запада в международной политике ради собственной выгоды.
0: Сейчас мир устроен, ну, он всегда так устроен, но сейчас это гораздо более выражено. Внутренние дела каждой страны, внутренние нужды всех верхушек, элит, как сейчас говорят, они доминируют. И ради того, чтобы решать эти внутренние вопросы, многие готовы на все, что угодно во внешнем контуре. А раньше все-таки, ну, скажем так, это было более, ну, немножко разделено. Внутри одно, снаружи какая-то другая стратегия. Сейчас нет, это касается всех. Ну, я не знаю, тот же Израиль, но мы видим, что с одной стороны там, да, очень такой давний конфликт в сфере безопасности, с другой стороны, выборы через месяц, полтора. Нетаньяху вот просто позарез надо переизбраться, иначе ему там вообще светит самое плохое. И я думаю, что в какой-то момент мы можем ожидать просто чего угодно в том регионе с инициированным Израилем.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
19: О важном.
8: Партнерство России и Вьетнама на деле способствует глобальной и региональной стабильности и миру, заявил Владимир Путин. В Кремле сегодня прошел государственный обед от имени российского лидера в честь президента Вьетнама То Лама и его супруги Нго Фуон Кли. Важно, что и Россия, и Вьетнам берегут и приумножают славные традиции двусторонних отношений. Сообща честно, открыто и по-партнерски укрепляют многоплановое сотрудничество в политике, экономике, гуманитарной сфере, тесно взаимодействуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на международной арене в целом. И такое российско-вьетнамское подлинно стратегическое партнерство приносит очевидные выгоды двум нашим странам и нашим народам. На деле способствует глобальной и региональной стабильности и миру, отметил Путин. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что западные страны пребывают в правовом упадке, открыв ящик Пандоры с неприкрытым пиратством. «Это, конечно, деградация полная», — сказала она. «Идет захват судов в то время, когда существует конвенция по морскому праву от 1982 года, в то время, когда мир изжил это за 20 век. А эти страны перешли к пиратству, раскрыв ящик Пандоры», — указала дипломат. Она подчеркнула, что Москва не намерена обсуждать что-либо с западными странами, пока они пребывают в таком безумном состоянии.
23: Об образовании.
8: Появившиеся на основе демоверсии ЕГЭ трактовки об изменениях в экзамене по русскому языку преждевременны. Обсуждение продолжается, сообщили в Рособорнадзоре. В ведомстве отметили, что в интернете распространяется информация, содержащая трактовки изменений в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ по русскому языку. Общественное и профессиональное обсуждение этих проектов продолжается. Ни один из опубликованных проектов нельзя назвать финальной версией экзамена.
23: О пожарах.
8: Турцию охватили мощные пожары. Сильнее всего огонь бушует на юге страны. Под угрозой оказался курортный Кемер, популярный у российских туристов. Из-за пожаров могут возникнуть проблемы и в аэропорту Анталии. Пламя подобралось к жилым кварталам. Из сотен домов эвакуировали жителей.
23: О безопасности.
8: Российские спасатели составили инструкцию по выживанию при встрече с медведем. Хищника необходимо отвлечь рюкзаком, ослепить перцовым баллончиком или упасть на землю и притвориться мертвым, сообщили в МЧС. По словам экспертов, если зверь уже набросился, нужно изо всех сил бить его по глазам. Ранее специалисты напомнили, что в лесу нужно громко говорить или стучать палкой по деревьям, чтобы зверь заранее услышал людей и ушел сам. И о погоде. В эти минуты в российской столице 17 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет плюс 24, плюс 25. Осадков синоптики не обещают. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
23: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Александр Дугин, известный философ и социолог. Александр Гелич, ну вот, да, мы пытаемся как бы не перебарщивать с критикой, в том числе президента, но, тем не менее, определенные какие-то моменты можно подсветить и обсудить, как мне кажется. Вот вы сказали, он слишком добрый. Ну, для политика, тем более большого политика, тем более, который находится в условиях войны, это явный минус. Ну, очевидно совсем. А вы говорите, да нет, плюс. Ну, как плюс? Ну, пожалуйста, разверните эту тему.
22: Вот, я думаю, что это плюс, потому что вот русский человек добрый, а Путин русский человек. И вот эта доброта, она может нас и погубить, и губила, но она же нас и спасает. На самом деле, а теперь вот чуть более рационально вывести из этого. Вот смотрите, Путин, наверное, прекрасно понимает, может быть, лучше, чем все мы, что такое террор, что такое маховик террора. Как только он начинается, не Путин будет определять, кто прав, а кто виноват. Появится огромное количество людей, в том числе и среди этих саботажников и агентов влияния, которые первыми скажут: «О, началась чистка, великая чистка, мы великие опричники, вот до этого они были великими демократами, либералами, потом великими коррупционерами, теперь мы будем великими опричниками, теперь мы всех абсолютно посадим, отберем». И ситуация дальше ее, вот если переступить эту тему, она действительно становится непредсказуемой. Сейчас этого нет, сверху говорится, ни в коем случае. Никаких чисток, никаких репрессий. Никаких. Но кто-то уже чувствует, что некоторая неуверенность в голосе президента уж совсем никаких. Вот совсем-совсем никаких. Но какие-то все-таки можно. И дальше начинается кто в лес, кто по двора. Вот мне кажется, Путин очень опасается вот этого. Потому что судьи кто? Судьи будут далеко не какие-то не лучшие люди, потому что, ну, как бы система в ручном управлении. Вот есть президент, который правильный, добрый русский человек, абсолютно мудрый и героический, который спас Россию, сейчас спасает, и отстаивает нашу честь и достоинство вообще историческое. Вот кто он такой. Но к огромному сожалению, или исторически, или так сложилось, или вот так вот, ну, вот как бы вот так, как Бог, может быть, хочет, не знаю. Он окружен совершенно случайными людьми, я бы даже так сказал, случайными. Это не элита. Они попали наверх по случайным соображениям. Как-то кое-как они справляются, на самом деле. Но часть из них растет, включается в управление страной. И я многих таких знаю на очень высоком уровне. Это прекрасные люди. Кто-то из них всегда был таким, только вида не показывал. Кто-то стал таким постепенно. постепенно, просто вот осознав, что такое Россия, ответственность свою осознав. Это мутация, изменение элит в патриотическом ключе идет, и идет очень, очень интенсивно. Но все равно вот масса-то, сформировавшаяся и в 2000-е, и да еще раньше, в 90-е годы, это совершенно другая была историческая эпоха, когда Запад был всем, мы ему подражали, мы туда ездили, мы, ну, я имею в виду, я с другими целями ездил, это отдельный разговор. Вот. Я однажды, знаете, вот в американское посольство, когда еще один раз был в Америке, в 2005 году, там собеседование проходило, они спрашивают, с какой целью хотите посещать Америку. Я говорю, я буду критиковать американский империализм, гегемонию, стремиться к тому, чтобы эта страна перестала быть лидером мирового сообщества. Пожалуйста, сразу печать. Welcome там.
4: У нас вас пустили после этого, да?
22: Пустили, да. А тетушку, которая стояла другая, ну, просто случайно, мы там в очереди с ней стояли, она долго говорит, я еду к дочери, я так люблю Америку, я так всегда мечтала, американский образ жизни. Ее полчаса спрашивали, а точно ли американский образ жизни вам нравится? Они собираются его там оставаться?
4: Вот
22: а
4: именно. Да-да-да.
22: Да, пустили все-таки, но ее долго-долго мучили. Мучили. А когда говоришь, я приехал бороться с Соединенными Штатами Америки, вот, пожалуйста, вот вы.
4: На самом деле это плюс. Это надо отдать должное, кстати говоря, тем людям, которые вас интервьюировали, не правда ли?
22: Знаете, я думаю, там другой был план. Просто когда я туда приехал, меня привели в Госдеп, меня познакомились с Бжезинским, там со всеми.
4: Вот так,
22: и явно они не просто хотели. Я это высказал, естественно, все, что я говорил. Они говорят, да, это пропустили мимо ушей, что критика гегемонизма. Они мне сказали, вот смотрите, нам все нравится, что вы говорите, евразийство, как им нравится, я не могу себе представить, геополитика там и так, ну, какие-то моменты. Но, говорят, нам не нравится,

0: департамент собрался со мной разговаривать.
1: Это очень странно, потому что 2005 год – это еще два года до Мюнхенской речи Путина.
0: Вот, вот. Они сказали, все, что угодно, только не Путин. И тогда я вернулся с твердой, говорит, все, что угодно, только Путин. Вот, может быть, я не прав, я вот, а Путин прав. Это было очень для меня важно. Поэтому, на самом деле, это была, конечно, попытка такого, да, нет, да не просто так. Больше меня уже не приглашали, телефоны перекрасили работать. Там. А я, кстати, ничего не сделал. Я просто продолжал то же самое в Москве. Ну, после этого эти на имейлы не отвечают, телефон мне, какая там санкция вводится, уже там и так далее. То есть это очень важно. Это очень важный момент в моей личной жизни, потому что если есть кто-то страшнее для Америки, чем я, который они считают и так уже злом абсолютным таким, то я буду служить тому, кто для них хуже. И служить безответно, там, безоглядно. Поэтому любые качества поддерживая и никогда не критикуя, полностью лояльно двигаясь в этом направлении, потому что Путин – это действительно, вот действительно, это то, что Запад не приемлет. Он, и это очень давно было. Видимо, они его поняли довольно рано, просто как-то, ну, пытались играть и какие-то как-то соблазнять, чем-то ВТО принимать, какие-то делали вид, что что-то продадут, какие-то технологии, там, Opel, там, немецкие или что-то еще. А по сути дела они понимали, что Путин – это многополярный мир, что это государство-цивилизация, что это Россия как субъект, что это внутреннее управление, а не внешнее стороной, а это абсолютно неприемлемо ни для глобалистов типа Байдена, ни для таких крайних националистов типа неоконцев, которые стоят за Трампом. Трамп – такой промежуточная фигура, конечно. Но Запад – это система. И Путин бросил ей вызов. И, видимо, бросил давно, еще раньше, чем показал до Мюнхенской речи, вы правы, еще до 2007 года. Он просто бросил, и они это видели и понимали. И на самом деле, ну, у них разведка работает идеально, я думаю. То есть они это знают. Меня даже в свое время, ну ладно, я даже не буду говорить, кто приглашал на разные путинские мероприятия в начале 2000-х годов. Я туда не ходил, потому что источником были вот те же самые. Они курировали все здесь, на Западе. Вот они с 90-х годов, они отвечали за встречи людей, за какие-то за мероприятия, за симпозиум, за приглашенных. Я имею в виду западные сети влияния напрямую. И вот, как бы сказать, и они, конечно, знали, кто Путин на самом деле. Вот Путин на самом деле – это герой и спаситель России. Вот, и мы на него надеемся, уповаем, мы ему служим, мы ему делаем все, что нужно, чтобы его воля свершилась, его планы воплотились исторически. Но, тем не менее, не замечать этого саботажа, либо некомпетентности. Давайте вот так, поскольку наш спор вчерашний, он завершился с моими коллегами, он завершился такой неопределенностью. Кто-то привели аргументы, что это саботаж, кто-то привел аргументы, что это некомпетентность, просто жадность, непрофессиональность, и на этом мы разошлись. Просто, договорились еще подумать, посмотреть, поинтересоваться, что происходит, там, собрать какие-то данные, факты. Этим, конечно, должны заниматься не просто интеллектуалы, и патриоты, а соответствующие службы. Но кто может гарантировать, что в этих службах за эти 30 с лишним лет не такие же спящие не присутствуют? Ну, просто они логически должны там быть. У меня нет никакой информации, подтверждающей.
1: Александр Гельевич, тогда важно, вот за 3 минуты попробуйте ответить на такой вопрос. Мы не критикуем, мы хвалим, мы превозносим. Но тогда, вот понимаете, возникает такой простой, элементарный вопрос. Мы смотрим на Израиль. Меня нельзя заподозрить какой-то излишней любви к Израилю. И я вижу, что элиты там монолитны абсолютно. Или почти монолитны. Я смотрю на Соединенные Штаты Америки. И там тоже элиты. Либо монолитны, либо почти монолитны. Потому что самое главное, это не Трамп или Байден. Не демократы или республиканцы. А Америка прежде всего. Вот что главное. Знаете, мы смотрим на тот же Иран. И там тоже элиты. Либо монолитны, либо почти монолитны. Мы смотрим на Республику Беларусь. И там элиты, если не полностью, то почти полностью монолитны. А у нас 50 на 50 в лучшем случае. Вот в этом кто виноват?
0: Вы знаете, я соглашусь с Америкой, что там Deep State, если угодно, вот те, которые стоят и за демократами и республиканцами, они, конечно, ориентированы на американскую гегемонию и укрепление субъектности разными путями. Они спорят о методах, а не о целях. Это верно. В Израиле гораздо все сложнее, на самом-то деле, потому что линия, которую Нетаньяху

0: И Израиль – это такая, в общем, это, можно сказать, тайная повестка дня израильского общества. Он слишком явно об этом говорит, второй половине это не нравится. Я тоже согласен, они солидарны, но только одни говорят и делают открыто, как Нетаньяху, Бен-Гвир, там смотришь, а другие ту же самую повестку они пытаются обрамить всякими гуманитарными идеями. И это очень серьезный конфликт, там уже нет такой консолидации. В Европе, мне кажется, вообще там все просто в полном раздрае, там есть глобалисты, которые управляют, и народы, которым это не нравится, все больше и больше не нравится, которые готовят восстание, поэтому там проблема. В Беларуси идеальный случай, согласен, там просто элит нет, вот есть Лукашенко и народ, и вот слава богу.
1: Иван Панкин, Александр Дугин, известный философ и социолог, мы скоро вернемся и продолжим.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
5: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Александр Дугин, известный философ и социолог. Александр Гелевич, давайте продолжим этот разговор. Кто виноват, что у нас элиты не монолитны, скажем так, ну, в пользу, собственно, внешнеполитического вектора, да, вот у нас есть определенная политика международная, мы ее политику ведем. Но множество в элитах, ладно, народ отодвинем в сторону, за скобки, множество в элитах как бы против. Саботаж это или глупость, мы не знаем, есть только предположение, мы это с вами уже обсудили. Но ведь вот когда мы с вами обязуемся не критиковать, потому что во время войны нельзя критиковать руководство, начальство, да, ну, просто потому что. Хорошо, но давайте попробуем ответить на вопрос, почему у нас за столько лет, за столько времени не сложилась в стране элита, которая в первую очередь за Россию. Правда? Вот почему?
0: Здесь можно обратиться к русской истории. Что мы видим в русской истории? Постоянная борьба между двумя типами правления. Между самодержавным правлением, автократическим правлением, монархическим правлением и олигархическим. Там, где олигархия, боярская ли, дворянская ли, демократическая ли, партийная ли, любая, как только поднимается олигархия, вот эта идея олигархического правления, там сразу же неизменно интересы страны, в том числе геополитические, они падают. Это смутное время, это революция, это 90-е годы. А там, где укрепляется единоличная власть, Причем практически, честно говоря, неважно кого. Вот даже кондиции, например, которые хотели там описать наследницу Петра, на самом деле. И эти кондиции были, то поделись властью с олигархией. Да, на это пошли, а потом их отменили. Вот это разорвать кондиции. Потому что эти олигархи, которые в нашей истории имеют разные названия, разные происхождения, разные исторические титулы, они возникают всегда. И, возможно, это такое общее свойство вообще политических режимов. Там, где силен монарх, хороший или плохой, он отворачивает им голову, он разрывает эти кондиции, он ставит их на место, страна процветает, страна укрепляется, нас спасает единовластие, оно нас всегда спасало. Единовластие как принцип. Бывают плохие цари, бывают хорошие, но единовластие как принцип, когда монарх не слушает никого, принимает решения, исходя из интересов государства, народа и своего понимания в истории. Тогда результаты налицо. И вот этот, я думаю, что это наш, ну, в каком-то смысле, та формула, историческая формула, с которой мы имеем дело на самых разных этапах. Не просто какие-то заговорщики. Это свойство олигархов. Они именно олигархические. Олигархи, я имею в виду, не богатые, имеющие власть, а как греки считали, как описывает олигархию Платон и Аристотель. Это власть немногих. Немногих. Ни одного – это монархия. Ни многих – это народ, народовластие. А немногих. И вот эти немногие и составляют существенную проблему. Потому что если они служащие, такие же, как народ, это тогда монархия. Тогда они выполняют. Им дается, кстати, поместье изначально. Помещикам давали временно поместье, чтобы вот пока они служат государству, им поместье. И даже там вот какие-то люди, которые пашут землю на этом поместье, чтобы их прокормить. Они воевать должны, служить должны. И изначально это было не передавалось. То есть, если твой сын, твои потомки не служат государству, то поместье возвращается государству. Вот это очень хороший принцип. Ты ничего не имеешь. Ты ничем не обеспечен ни собственностью, ни позицией, ни статусом, ни дворянством. Ты никто. Ты служитель. Просто ты служитель более высокого уровня, а крестьянин более мелкого уровня. И так же скромно выполняя свое служение, как этот крестьянин, и будет все хорошо. Будешь есть, пить и воевать, и кровь проливать за страну. Это подход монархический, очень правильный, служилого государства. Все только служат, и больше ничего. Все, и у крестьянина есть праздник, и у воина есть праздник, но нельзя превращать. Да, но никто ничем не обеспечен. Этот вот в любой момент может приехать, скажем, городовой, черный воронок, представитель ФСБ, и ты перестаешь быть элитой. Просто ты отправляешься вот как бы на лесоповал в Сибирь. И вот если все это знают, то будет совершенно другая картина. Но наш президент очень добрый, и он, об этом мы уже говорили, он этих людей терпит, он считает, что они, по сути, хорошие, они не будут так вести себя, как всегда ведут себя представители таких вот олигархических кланов. Он дает им возможность самим отказаться от своих претензий на власть, на свою внешнюю политику, сдать свои полномочия и служить государству. Он дает им шанс. Я думаю, что это тоже очень хорошая методика. Ну, бывает методика, знаете, злая, бывает методика, можно просто черные воронки и как бы сказать себе такой на дыбу там. А можно дать возможность покаяться и проявить себя. Я думаю, что просто, вот ключевой момент, я думаю, что Путин лично всем из своего ближайшего окружения сказал, давайте теперь вы будете патриотами, вы перестанете быть теми, кем были вы раньше, исторически понятно, там сложный был период в истории, а вот теперь вы будете патриотами, служилыми людьми. Все, конечно, сказали, да-да-да, Владимир Владимирович, да, конечно, но на самом деле кто-то так и сделал, какая-то часть, а какая-то часть не сделала. И вот с этим наши проблемы. Вот я, честно говоря, надеюсь не на то, что на них обрушится рано или поздно. Ну, конечно, придется, если уж совсем дело плохо будет, обрушиться на них маховик репрессий. Но чтобы избежать этого, надо покаяться сейчас, надо отдать награбленное, надо включиться в работу на фронт, надо изменить эту нашу информационную политику, сделать, включить народ в историческое бытие и дать ему набирать лучших, и открыть шлюзы во власть. Об этом и президент говорит. Нам нужна новая элита, нам нужны люди, вернувшиеся с СВО, нам нужны герои. Прекрасно. Давайте и в этом направлении что-то делается. И очень правильно все делается. Но, в принципе, это, конечно, только начало. И я думаю, что если у нас есть время вот, воевать, то чтобы достичь победы, рано или поздно, нам необходимо осуществить это преображение элит, перевод элит из олигархических в служилые сословия. Это будет очень благородно, никого не надо будет там сажать и пытать, их всех можно будет помиловать, потому что патриотизм – это последнее прибежище негодяя. Это же прекрасная формула, что если ты будешь самым негодяем, вот некомпетентным, коррумпированным, идиотским, но ты стал патриотом своей родины, тебе все прощается. Это как, ну, это снятие грехов в каком-то смысле. Патриотизм – это последнее прибежище всех. И хороших людей... Нет, это для плохих людей, для негодяев – это последнее прибежище. А для обычных людей – это первое прибежище. Не последнее, первое. Ну, мы рождаемся патриотами, мы становимся патриотами, мы живем патриотами и чувствуем себя естественно. А негодяй, он приходит в последнюю очередь, негодяй. Но он как работник последнего часа в Евангелии, ему все отпускается. Вот он идет на СВО, он помогает людям, сдает награбленное, перестает заниматься саботажем, поднимает хороших людей и опускает плохих людей. И все, больше он говорит, я не получаю директив из Вашингтона, все, разрывает договор. Вот как, и как бы начинается все по-хорошему. Поэтому я даже в этом, то, что мне не нравится, что у нас много таких представителей все еще элиты, я думаю, что есть определенный резон у нашего президента вести себя именно вести такую политику в отношении них. Дай бог, они все изменятся и станут достойными, прекрасными служителями Отечества.
1: И вот опять вопрос, и звучит он так. Вы сказали, что надо бы, чтобы власть постепенно начали получать люди служивые, не элита, а именно вот служивые. Когда мы говорим про элиту, я так понимаю, что речь в первую очередь про неких наследников, которым все это достается, в смысле, по наследству. Правильно ведь? Элитарии и их дети. А если простой народ получит, собственно, власть, то это как бы нам на пользу. А с чего мы взяли, что убивший дракона, который охраняет золото, сам не превратится в дракона?
0: Ну, правда, это очень серьезная проблема. То есть, эта элита стала элитой в период распада страны. Они поднялись и нажились за счет страдания нашего народа, разрушения общества, уничтожения индустрии, экономики. Все это мы знаем. 90-е годы, вот это и было стартовый такой трамплин для этих элит. Они прокляты, они преступны в целом, потому что они попали во власть не через парадную дверь, не за счет своих заслуг, а абсолютно подлым и лживым путем. Это компрадорская буржуазия, которая продала народ, страну в рабство Западу и хотела так и продолжать. Путин все это изменил, курс изменился, а теперь о новой элите. Новая элита, которая будет подниматься, очень важно, чтобы она получила совершенно новую систему образования. Вот пока ее будут образовывать старые элиты своими технологиями пустыми, бессмысленными, это все не пойдет. Они действительно превратятся... И коррумпировать очень легко человека, даже героя. Понимаете, это очень легко. Поэтому для этой новой элиты нужны новые образовательные системы, которые должны построены быть на нравственном принципе, на традиционных ценностях, которых есть указ, на историческом просвещении. Надо всерьез отнестись к тому, что говорит президент, на многополярности, государство, цивилизации. Это то, что меняет мировоззрение человека. То есть новые элиты должны прийти служить стране с новым мировоззрением. И это мировоззрение, конечно, надо им вложить. Само по себе оно не родится. Оно будет легко и очень естественным образом принято настоящими людьми, нашими героями, осмысленно, освоено. Но кто-то это должен дать. В этом проблема. Нельзя вливать новое вино в старые мехи. Они просто разойдутся. Вот новое вино надо в новые меха, вот в новые сосуды. Этими сосудами являются как раз образовательные структуры. Над этим сейчас, на самом деле, приоткрою секрет, ведется самая активная работа именно на самом верху. Потому что новым элитам нужны новые идеи, новые модели, новые формы знаний, новые учебники, новые преподаватели, новые системы. Тогда мы заложим в них, именно сейчас, пока они еще не коррумпировались, такую ненависть к предательству, которое, поскольку коррупция – это такое же предательство, как работать на врага. Они знают, что такое враг, они знают, что такое смерть, они знают, что такое страдание. У них есть уже готовый нравственный стержень. Его надо теперь культурно возвысить до мировоззрения.
1: Спасибо. Спасибо большое. Александр Дугин, философ, социолог, был в нашем эфире. Благодарим за выход. Иван Панкин был здесь, остался доволен. До завтра.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
6: «Комсомольская правда».
7: Читайте в еженедельном выпуске «Часы за 170 миллионов рублей» и «Кольцо по цене дома на Рублевке». «Комсомолка» оценила украшения звезд. Лучшие упражнения для пресса. «Тайны поколения зумеров». Газета в продаже с 9 сентября.
8: Для лиц старше 12 лет.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова о выборах в России.
10: Когда я стала в 2016 году председателем, основная задача, которая была передо мной поставлена, чтобы сделать систему настолько открытой, прозрачной, повысить доверие людей к ней, но так, чтобы никогда больше выборы в России не становились поводом для разного рода цветных антироссийских революций, направленных на ее уничтожение. Для меня это стало вот таким принципом. Я хочу сказать, что в ряде стран есть более совершенные, может быть, политические системы. Может быть, есть больше демократии, может, где-то. Хотя сейчас тоже под вопросом, когда мы узнали, что сейчас стоит за свободой слова демократии на Западе, то, ну, диву даемся, и, конечно, все наши иллюзии уже разбились пух и прах. Но все-таки, может быть. Что касается технологии избирательного процесса, то, к сожалению, мы не нашли ничего подобного, пришлось самим создавать. И я могу ответственно сказать, это признают наши западные, в том числе, уже, ну, может, бывшие коллеги. Действительно, аналогов по степени открытости, прозрачности, технологичности просто нет.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
9: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске полночь. В Чите 4 утра. В Хабаровске 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
9: О важном.
4: Дональд Трамп дал высокую оценку прошедшим переговорам с Владимиром Путиным, назвав их отличными. Глава Белого дома также заявил, что российский лидер настроен на договоренности по Украине. Телефонный разговор Путина и Трампа прошел накануне. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, в беседе лидеры России и США обсудили конфликт на Украине. Путин положительно оценил посреднические усилия Вашингтона по поиску пути решения украинского кризиса. Трамп также допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским.
9: О ценах.
4: Цены на куриные яйца в России выравниваются после долгого периода снижения, сообщили в Минсельхозе России. Ранее сегодня Росстат сообщил, что с 1 по 7 сентября цены на куриные яйца выросли на 1,8% к предыдущей неделе. В Минсельхозе отметили, что для устойчивого развития отрасли важно сохранять баланс интересов потребителей, производителей и торговли. Для сохранения рентабельности птицеводческих предприятий действует комплекс мер господдержки, в том числе льготные краткосрочные инвестиционные кредиты. В Польше местная жительница может попасть в тюрьму из-за комода, который она нашла на мусорке и принесла домой. Внутри она обнаружила 50 тысяч евро, принадлежащих другим людям. Спустя какое-то время хозяева вспомнили, что оставили деньги в комоде. Не найдя его на площадке для сбора мусора, они обратились в полицию. Женщине предъявили обвинение в присвоении найденного имущества. Теперь ей грозит штраф и возможное лишение свободы сроком до года.
9: Обо всем.
4: Британский кабинет министров сделал общее фото, но не позвал главного мышелова Даунинг-стрит кота Ларри. 9 сентября в его соцсетях появился гневный пост на эту тему. На снимок попали члены нового кабинета министров под руководством премьер-министра Великобритании Энди Бёрнема, а Ларри не пригласили для фото. «Не могу поверить, что они сфотографировались без меня», — говорится на странице кота. После этого в сети выложили новое, улучшенное фото. На нем Ларри позирует на ковре перед собравшимися министрами. Коту сейчас около 19 лет. Он занимает пост главного мышелова с 2011 года. Ларри пережил уже 7 премьер-министров. Ради него Бёрнем отказался привозить на Даунинг-стрит свою собаку, чтобы не беспокоить кота. И о погоде. В эти минуты в российской столице 17 градусов выше нуля. Завтра днем воздух прогреется до плюс 24, плюс 25 градусов. Осадков синоптики не обещают. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 22 градуса. Завтра днем будет 16-19 выше нуля и дожди. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
6: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнорович. 18+.
12: Часть 4. Точка невозврата. Глава 42. Без охоты. С момента второго убийства прошел год, а Сергей Головкин по-прежнему удерживал себя от желания отправиться на новую охоту. Понимал, что его продолжают искать. И его действительно искали, отрабатывали любые зацепки. Например, весной 1987 года появился мужчина, который заявил, что Лешу Учалова под Катуаром убил именно он. Некий бомж Дмитрий Горелов написал в милицию явку с повинной. Он сообщил, что 18 апреля 1986 года насобирал в районе Катуара пустых бутылок, уехал в соседнюю Лобню и сдал в пункт приема. Выручил деньги на выпивку и еду. На следующий день вернулся в Катуар с двумя бутылками вина. Перейдя мосток через реку, я встретил парня. Предложил ему вина и, получив согласие, отвел его в лес. По словам Горелова, его новый знакомый якобы согласился вступить с ним в гомосексуальную связь. А потом начал обзываться, и он, Горелов, ударил его ножом. В этом рассказе хватало неувязок. Когда расспросили странного гражданина подробнее, выяснилось, что он все сочиняет. Детали ранений, нанесенных Алексею Чалову, он на самом деле не знал. Горелов уже более двух недель сидел в изоляторе временного содержания. Годами бродяжничал, вел асоциальный образ жизни. Много пил. Задержали его без паспорта. И в какой-то момент начал писать явки с повинной по несколько в день. Его на всякий случай передали психиатрам. Убийцу Леши продолжали искать и внутри семьи. Ведь мальчик подпустил этого человека к себе, не кричал. Хотя в субботний день в лесу были люди, могли услышать. В список подозреваемых также попал родной дядя, брат Лешиной мамы, живущий в Озерах в 130 километрах от Катуара. Проверяли и дядю Анатолия, который первым обнаружил его труп. Но на время убийства у сотрудника режимного предприятия было алиби. Кстати, экспертиза установила, что оставленные на снегу у тела убитого подростка следы принадлежали высокому мужчине, ростом не менее 180 сантиметров. Сергей Головкин был почему-то уверен, что на местах убийств его никто не видел. Но это было не так. В уголовном деле есть такой допрос свидетеля. Жительница Катуара Нина Панченко вспомнила, что в тот день после субботника вышла с мужем и дочерью, чтобы погулять по лесу. Мальчик на велосипеде, которого на следующий день найдут мертвым, они видели. Он обогнал их на тропинке. На входе в лес нам встретился пожилой мужчина, у которого в руках была сетка с пустыми бутылками. Он был в рабочей одежде, сильно пьяный. Его качало из стороны в сторону. Пройдя еще метров 100-150, мы увидели молодого человека, который шел со стороны станции Трудовая к станции Катуар. Шел очень быстро, опустив голову, сутулив в плечи. Он был высокого роста, больше 180 сантиметров, худощавый. Из одежды женщина запомнила коричневую куртку и темную сумку с длинным ремнем на плече. Гуляющую семью незнакомец не видел. Панченко стояли в метрах 50 от него, в деревьях. Если помните, вечером, когда пропал Леша Чалов, его искал в лесу приятель, мальчик по имени Миша Барков. Он нашел стоящий у дерева велосипед товарища. Походил вокруг, покричал, но друг не ответил. Этого Мишу опрашивали несколько раз, прося вспомнить любые детали. И на одном из допросов школьник рассказал, что в тот вечер он видел у леса знакомых ребят, которые жгли костер. Этих пацанов потом нашли. Из уголовного дела. Свидетель Курин и Кубанов сообщили, что в лес пришли около 15-16 часов. Пока пекли картошку, дважды видели мужчину лет 25-30, проходившего по бетонке в сторону очистных сооружений и что-то искавшего на свалке. Позднее он подходил к костру и прикуривал сигарету. Мальчики описали его внешность, одежду, сумку, которая была перекинута через плечо. Судя по описанию, эти ребята и Панченко видели одного и того же человека, Сергея Головкина. Но это мы теперь знаем личность высокого, сутулого парня из показаний свидетелей. А тогда это был лишь один из подозрительных людей, появившихся в Катуаре примерно в то же время, когда было совершено преступление. Просто представьте, насколько бы все стало проще после появления камер видеонаблюдения, которые зафиксировали бы этого человека даже здесь, с полусельской местностью с железнодорожной станции не менее полдесятка раз. Но в тех условиях найти этого высокого брюнета не удавалось. Опять же, это сейчас мы знаем, что с Катуаром он никак не был связан. Приехал на электричке и через несколько часов уехал с соседней станции. В 1987 году Сергей Головкин впервые потратил законный летний отпуск не на поиски новой жертвы, а по прямому назначению. Вспоминал потом. «Мы с мамой и сестрой ездили по путевке отдыхать на турбазу Луньево в Костромской области. А в конце того же 1987-го Головкина ждало неприятное потрясение. Алексей Нилович ушел из семьи.
13: семьи. Причиной развода была женщина. Брак распался по моей вине, объяснял потом следователям Головкин-старший. А жить с этой женщиной, с которой возникла связь, я не стал и не собирался, а ушел из семьи, потому что не любил быть в двусмысленном положении. С декабря 1987 года я живу у матери. День, когда глава семейства сообщил о своем решении, все, конечно, запомнили. Когда я уходил, скандала не было. У нас в семье вообще не приняты скандалы. Только когда я попросил Сергея помочь мне донести до такси вещи, он отказал мне. Пришлось нести самому. После этого мы с женой и детьми почти не общались. Звонил только иногда. Сложно сказать, насколько это все было серьезно для самого Сергея Головкина. С отцом он никогда особенно близок не был. И вряд ли сильно расстроился из-за его ухода. Тем более, что дома сам он, Сергей, бывал в лучшем случае раз в неделю. А вот мать он все-таки жалел. Из допроса Ларисы Головкиной. Когда отец ушел из семьи, Сергей успокаивал меня, так как я сильно переживала. Сергей больше не поддерживал с ним отношений. Официально развод оформили только в июне 1988 года. Это, вероятно, просто совпадение. Но к этому времени Сергей Головкин уже вовсю начал готовиться к новым убийствам. Он решил кардинально изменить подход к поиску жертв. Охотиться в лесу рискованно. Слишком велик фактор встречи с ненужными свидетелями, которые могли что-то увидеть или услышать. Ему же требовалось место, где он будет все контролировать сам. Глава 43. Ловля на спирт. История с поисками Фишера, судя по разговорам обычных людей вокруг Головкина, постепенно сошла на нет. О серийном убийце детей иногда вспоминали, но больше вскользь. Да, преступника так и не изловили, но ведь и убийства прекратились. Головкин на охоту больше не ездил, но думать, подсчитывать и фантазировать об убийствах вовсе не перестал. Однажды, например, гулял в районе ВДНХ. На улице парень предложил купить нож с узким лезвием и пластиковой ручкой желтого цвета. Попросил целый червонец. Но уж больно Головкину этот нож понравился. Сразу представил, как он будет смотреться в его руке во время убийств. Достал из кармана красненькую и расплатился. На работе у него все было как нельзя лучше. Весной 1988-го Головкину присудили звание зоотехника первого разряда. Помимо всего прочего, это предполагало и прибавку к окладу. А жил он теперь в красном уголке, добротном здании в глубине двора конезавода. Оно, кстати, и до наших времен сохранилось. Стоит на территории. Здесь комната была побольше, с персональным холодильником. А в самом корпусе и санузел имелся, и вода. Сюда он в какой-то момент и начал заманивать мальчишек. Уже после задержания Головкина один из горковских ребят, который вечно крутился вокруг лошадей и прекрасно знал дядю Сережу, вспоминал такой случай. Это было в начале лета 1988 года. 16-летний Иван Васин закончил 8 класс средней школы. Вечером возвращался домой через территорию конезавода. Тогда еще был сквозной проход и встретил Головкина. Он был немного выпивший. Головкин предложил мне зайти к нему в комнату, рассказать о своей жизни. Я согласился. По словам подростка, старый сторож видел, как он со взрослым зашел в здание красного уголка. Головкин сказал, что купил себе стереомагнитофон, электроника, и показал мне его. Магнитофон стоял на столе. Он включил музыку. Запись Modern Talking. И предложил мне выпить по случаю окончания мною школы. Я согласился. Зоотехник достал из шкафа пол-литровку со спиртом. Смотреть досье. Налил немного в кружку и протянул несовершеннолетнему. Досье. Дефицит спиртных напитков. Во второй половине 1980-х в СССР все сильнее ощущался дефицит различных товаров. Сейчас многие историки считают, что это делалось искусственно для создания у населения недовольства и негатива к действующей власти. Как бы то ни было, алкоголь стал в этом плане одной из самых сложных позиций. Очереди в винно-водочные магазины растягивались на сотни метров. Их занимали с раннего утра. Талоны на водку, по которым в магазинах можно было приобрести лишь две бутылки в месяц, ведут позже, в 1990-м. Но в конце 80-х многие предпочитали готовить крепкие напитки самостоятельно, например, используя добытый где-нибудь по случаю спирт. В ходе следствия будет установлено, что спирт для опаивания несовершеннолетних Сергей Головкин воровал на конезаводе. Эту жидкость зоотехникам выдавали для обеззараживания мест уколов, которые делались лошадям. Он сказал, что спирт уже разведен водой. Я немного попробовал, показалось, что спирт не разведен, поэтому весь его пить не стал. Головкин выпил свою порцию и налил себе еще. К этому времени он выключил магнитофон и включил телевизор. Шел какой-то фильм. Я рассказывал, как сдавал экзамены, он что-то свое. Васину внезапно стало плохо. Он успел выскочить в коридор, и его тут же вырвало. Вернувшись в комнату, парень лег на диван. Никак нельзя было заявиться в таком виде домой. Родные ругать будут. Лучше уж совсем не приходить. А тут еще душевный дядя Сережа предложил остаться ночевать. Я разделся до трусов и лег на диван, под одеяло. Головкин минут пять смотрел телевизор, затем его выключил и стал раздеваться. Я считал, что он будет спать на стульях, но он лег ко мне, хотя вдвоем спать в диване было не тесно. Я почувствовал, что он полностью голый. Опустим подробности. Сергей Головкин попытался вступить с пьяным подростком в интимную связь, а когда тот начал отбиваться, стянул с него трусы. Ваня, как его ни мутило, сумел подняться и схватил одежду. Извращенец попросил никому не рассказывать. То, что произошло, не принимай близко к сердцу. На самом деле сложно сказать, чем могла закончиться та история. Потому что это далеко не единственный случай, когда Головкин приводил к себе в красный уголок несовершеннолетних и угощал их спиртом.
14: Продолжение через несколько минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Друзья, будущее наступило.
15: Радио уже давно не шипящий приемник.
14: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
16: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
17: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
18: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты, даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы. И все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно. Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнорович. 18+.
13: Часть 4. Точка невозврата. Глава 43. Ловля на спирт. После своего задержания в 1992-м сам Сергей Головкин рассказывал об еще одном подростке, на которого у него были особые виды. Витя Казаков впервые попал в комнату к дяде Сереже, будучи 16-17-летним. «Я решил его крепче привязать к себе, чтобы потом иметь возможность осуществить возникшие в его отношении планы. Я хотел задушить его в красном уголке, удовлетворяя при этом свои сексуальные садистские наклонности. Внешние данные подростка вызывали у меня такие желания, но для этого этого, подумал Головкин, нужно провести подготовку. Во-первых, так как мальчик будет убит на территории конезавода, он никому не должен рассказывать, что вообще бывает у зоотехника дома. И как это сделать? Я решил его вовлечь в кражу. В одно из таких посещений я предложил ему украсть наркотики из помещения ветврача. Сказал, что мы наркотики продадим, будут деньги. Казаков согласился сразу. Ночью они вдвоем пришли к зданию ветчасти. Одна из форточек оказалась открытой, и взрослый подсадил Витю, чтобы тот забрался внутрь. Я объяснил, что нужная комната с лекарствами в комнате напротив нас. Там есть стеклянный шкаф, нужно только открыть дверь в кабинет. Для этой цели я дал ему связку ключей. Казаков открыть дверь не смог. Ключи были сборные от разных замков. Я просто так их для себя собирал. В общем, Казакову пришлось вылезать. После этого я как-то перегорел Казакову и отказался от своего плана в отношении его, рассказывал Головкин на допросе. Бывало, что маньяк о тех или иных деталях по какой-то причине на первых допросах умалчивал. Тут был как раз такой случай. На самом деле, насчет Казакова он передумал не сразу и не вдруг. Кража лекарств вообще не была его целью. Не получилось, обидно, но не страшно. То, что подросток залез в здание, уже для Головкина половина дела. Парень, как ему казалось, теперь с ним повязан. Оставалось только сделать еще один небольшой шаг. Через несколько дней, когда Казаков снова придет к нему в гости. Из показаний Виктора Казакова. В этот вечер мы не выпивали. Я смотрел телевизор. Головкин сказал, что еще рано. И вдруг он предложил раздеться. Я не понял. Сказал, что мне и так нормально. Я увидел, что Головкин держит в руках фотоаппарат. Расстегивает его. Он сказал, чтобы я разделся догола, а он будет фотографировать. Потому что если он заложит его милиции, то он эти снимки развесит по всем горкам 10. Как он мне это сказал, я встал, послал его матом и ушел. Хитрая махинация, которую пытался провернуть маньяк, успеха не принесла. Но Головкин потом уточнял, что изменил свои планы по поводу убийства Вити Казакова еще по одной причине. Он ведь старался соблюдать конспирацию. Ребятам, которые к нему ходили, строго-настрого наказал являться только поздно вечером, в темноте, чтобы их никто не видел. Объяснял, что не хочет, чтобы кто-то узнал, что он ребят спиртом угощает, а если спалится, не будет им больше никакой выпивки. А кто же еще из взрослых крепким напитком угостит для настроения перед дискотекой в поселковом клубе? И юные друзья Головкина слушались. Но если верить показаниям серийного убийцы, он начал подозревать, что Казаков мог кому-то выдать их секрет. Мы договорились, что он придет ко мне вечером один. Но мне показалось, что он приехал с кем-то на мотоцикле. В дальнейшем Казаков, хотя и приходил ко мне несколько раз, но, как правило, был уже не один. Действительно, даже после предложения сфотографироваться голым, Витя продолжал время от времени забегать к дяде Сереже, подстраховавшись товарищем, который тоже ходил выпить. И этот второй, Артем Ишутин, потом давал показания. Например, так описывал жилище зоотехника Головкина. В красном уголке у него вечно грязь, мешок с пустыми банками и мусор. Грязь по всей комнате, а мешок в углу. У Головкина мы обычно сидели вечером. Приходили часов 8-9 и сидели 1.5-2 часа. Он с нами почти не выпивал. Обычно мы с Казаковым разговариваем, а он сидит, телевизор смотрит. Как будто нас в комнате вообще нет. По вечерам приходили, потому что так Головкин сказал, чтобы нас никто не видел. Но когда мы ходили, нас часто видела пожилая женщина-сторож. Она иногда нас спрашивала, куда мы идем. Мы отвечали, что к Головкину. По словам парня, однажды его друг Казаков выпросил у Головкина ампулы с конским возбудителем. Хотел во время посиделок на дому подмешать в напиток девушке, которая нравилась. Из материалов уголовного дела. Нужный эффект не наступил. Вместо сексуального возбуждения у девушек случилось расстройство желудка. Когда об этом рассказали Головкину, тот пояснил, что препарат необходимо было делать в инъекциях, а не давать вместе с пищей. Позже, уже после задержания Головкина, следователи нашли еще одного подростка, которого Головкин водил к себе в красный уголок и спаивал. Сейчас-то совершенно точно можно констатировать, им всем сильно повезло. Головкин потом рассказывал, на всех этих подростках он хотел попробовать новые способы убийств. Но разные обстоятельства помешали.
19: Глава 44. Деньги Головкина. Без убийств он держался уже 2 года. И летом 1988-го снова отправился в отпуск с мамой. Я, моя мама и ее сестра, Елена Константиновна Егорова, отправились на турбазу Алексинбор, Тульская область, вспоминал Головкин. Вскоре после этого зоотехник купил машину. И это тоже было частью его плана по возвращению к охоте. Это были подержанные «Жигули». ВАЗ-2103 кофейного цвета. Госномер D-6125-M. МО 1978 года выпуска. В то время покупка авто превращалась в тот еще квест. Нельзя было, как сегодня, просто найти в интернете через мобильный телефон объявление с подходящим тебе авто. Еще не существовало ни того, ни другого. Оставалось одно из трех. Искать через газеты, лично ехать на автомобильный рынок или найти через знакомых. Головкину, узнав о его желании купить машину, подходящий вариант как раз посоветовал один из коллег по конезаводу. Продавец – директор небольшой фирмы, Иван Григорьев. Незадолго до этого сам приобрел эту машину. Подремонтировав автомобиль, я решил его продать. Рассказывал потом мужчина. С покупателем встречался в Южном порту. В то время там проводились официальные машины. Он должен был еще ко мне подъехать после оформления всех документов, так как нужно было подремонтировать машину, но он не приезжал. Я его более не встречал. Если верить документам, 10-летний «Жигуленок» обошелся сотруднику МКЗ в 4458 советских рублей. Однако сам Головкин позже сообщил следователям, что заплатил за машину 6900. Сумму около 7000 рублей подтверждала и Лариса Головкина. Почему же такая большая разница? Скорее всего, продавец и покупатель договорились все провернуть по довольно распространенной для тех лет схеме. Сделка на авто совершалась только после расчета стоимости государственным оценщиком. Правильные цены высчитывались по специальным таблицам. Вот только продавец в таком случае рисковал потерять от выплаченной покупателем суммы приличную часть денежных знаков в качестве комиссионных государства. Потери владельцев машины при продаже компенсировались за счет второй суммы, которую он получал от клиентов безо всяких документов просто на руки. По словам Головкина, купить машину ему помогли родители. Взаимоотношения с деньгами у него вообще были весьма интересные. На деньги он был жаден, на идеи экономил, на одежде, рассказывал начальник зоотехника Олег Кузин. Из одежды, которую на нем видели, многие вспоминали синий милицейский галифе, явно списанные, то есть доставшиеся от кого-то из знакомых бесплатно, а также вечно коричневые брюки в пятнах, в которых он ходил годами. Из показаний наездника Алексея Панова. Я у него иногда спрошу бензинчика, но он никогда и литра не даст. В своем красном уголке Головкин ничего толком не готовил. Жил на сухомятке, питался консервами. И некоторые коллеги его подкармливали, приглашали в гости. Из показаний жены одного из конюхов. Головкин ел с аппетитом достаточно много. Его все угощали, потому что жалели из-за того, что он одинокий и живет на конюшне. Неужели настолько плохо платили? В уголовном деле имеется справка с конезавода о заработке Сергея Головкина. И порядок цифр в ней сильно удивляет. Судя по документам, во второй половине 1980-х его зарплата в 2-2,5 раза превышала среднюю по стране. В трудовой книжке было записано, что после перевода Головкина в старшие селекционеры зоотехники ему повысили оклад до 190 рублей. Но в дальнейшем его средние ежемесячные получки намного выше. Он же был одним из руководителей селекционного направления «Семенял кобыл», объясняет бывший оперативник и житель Горок-10 Василий Глухов. За это доплачивали. Это была главная кухня конезавода. Тогда еще проводились аукционы, лошадей задолго готовили к торгам, так что деньги у конезавода водились. Два раза в год на аукционы приезжали люди со всего Союза. Зарабатывали тогда на конезаводе прилично. Многие наши местные молодые ребята туда с удовольствием шли. Наездниками, жокеями. Давайте сравним заработки Головкина с советскими цифрами по годам, которыми апеллирует наш современный пенсионный фонд при расчете пенсии граждан. В первой графе этой таблицы указана средняя по стране зарплата. Они, конечно, сильно отличались в зависимости от профессии. Например, в середине 1980-х, когда с экономикой все еще было относительно нормально. Медсестра в больнице получала до 120 рублей в месяц. Врач – до 160. Школьный учитель – 160-170 рублей. Молодой инженер ежемесячно зарабатывал от 120 рублей, квалифицированный – до 180. Рабочий на заводе – от 200 рублей, с хорошей выработкой – до 600. А генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Горбачеву платили по 1500 рублей в месяц. Таблица. Первый столбец – годы. Второй столбец – средняя зарплата по СССР. Третий столбец – средняя зарплата Головкина. 1987 – 214, 434. 1988 – 233, 555. 1989 – 263, 549. 1990 – 303, 452. Куда же одинокий, непритягательный в быту Головкин девал такие деньжища? Большой вопрос. Ну, магнитофон однажды купил. Ну, телевизор. При обыске потом на нашли и чек на этот черно-белый воронежский рекорд B312 из магазина 200 рублей. Но это все так, редкие большие покупки. Ну, наверняка помогал маме, сестре. И все равно очень странно. Единственное, по словам Кузина, на чем Головкин никогда не экономил, это машина. На железную лошадку он денег не жалел. За месяц-два до приобретения машины я купил в Гурках 10 гараж за 400 рублей. У нашего наездника Туруханова, рассказывал Головкин. Гараж сварной, цельнометаллический, изнутри частично обшит досками. Располагается он на территории конной части, в 150-200 метрах от здания, где я живу. Главное достоинство этого гаража для самого Головкина – местоположение. Рядом несколько сараев, в которых сослуживцы держат всякое барахло, да кур разводят. Вечерами там никого нет. А это значит, что в гараже можно делать все, что угодно. Все последующие преступления я уже совершал с использованием автомашины и гаража.
20: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
21: Дорогие друзья, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Михаил Мурашко. Желаю всем крепкого здоровья.
20: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
22: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
20: Новости на радио «Комсомольская правда».
23: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
20: О важном.
23: Дональд Трамп утверждает, что война с Ираном закончится сразу после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США, так как Тегеран, цитата, «не сможет больше держаться». По его мнению, Иран может попытаться повлиять на выборы в Штатах. Трамп сообщил о ликвидации 9 кораблей Ирана и анонсировал новые атаки. Он убежден, что США заключат сделку с Исламской Республикой по ядерной программе с вероятностью 99,9%.
20: О русофобии.
23: Бацилла русофобии постепенно пожирает власти Латвии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя запрет на ввоз книг на русском из России и Белоруссии. С 1 сентября Латвия запретила ввоз некоторых товаров из наших стран, закрыв границу и для книг. Я думал, это сделали они еще раньше, если честно, добавил Песков. Сообщение с пометкой «Срочно» от РИА Новости. Возгорание на набережной произошло в Сочи из-за атаки безэкипажных катеров. Предварительно пострадал один человек, сообщает оперштаб Кубани. Минтранс запускает эксперимент, который позволит сервисам такси автоматически подтверждать статус пассажира как члена многодетной семьи и предоставлять ему скидки, бонусы и другие меры поддержки. Об этом говорится в сообщении министерства. Основная цель – сделать детей в такси не обузой для перевозчика, а самыми желанными пассажирами. Тариф при этом должен быть доступным для многодетных семей, подчеркнул первый замминистра транспорта Константин Пашков. Решение об участии в эксперименте перевозчики будут принимать самостоятельно.
0: О мошенниках.
23: Мошенники летом чаще всего выдавали себя за представителей служб доставки и маркетплейсов, рассказали аналитики. Также преступники звонили от имени коммунальных служб и социальных организаций и фондов. Больше всего мошеннических вызовов совершалось в крупных городах. На Москву пришлось 17% от всех звонков, на Краснодар 7%, на Санкт-Петербург 6%.
0: О спорте.
23: Московский ЦСКА со счетом 3-0 обыграл Нижегородская «Торпедо» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» континентальной хоккейной лиги. ЦСКА одержал первую победу в чемпионате и набрал 2 очка. В стартовом матче армейцы уступили московскому «Спартаку» 2-3. «Торпедо» потерпела первое поражение. Нижегородская команда имеет в своем активе 4 балла после 3 встреч. В следующем матче ЦСКА примет владивостокский «Адмирал». «Торпедо» на выезде сыграет с тольяттинской «Ладой». Обе встречи пройдут 11 сентября. Официальный курс доллара на завтра 85 рублей 46 копеек, евро стоит 99 рублей 25 копеек, курс юаня 12 рублей и 74 копейки. И о погоде. В эти минуты в российской столице 17 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет плюс 24-25 без осадков. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
20: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнарович. 18+.
1: Часть 4. Точка невозврата. Глава 45. Отказался лезть в багажник. 23 сентября 1989 года. Суббота. Из показаний Сергея Головкина. Осенью 1989 года я вновь почувствовал потребность в совершении убийств на сексуальной почве какого-нибудь мальчика. С этой целью я неоднократно подъезжал к платформе Перхушкова, останавливался перед переездом через железнодорожные пути и подыскивал подходящую жертву. В том году маньяк взял отпуск осенью. Накопилось 29 дней. Ушел с 12 сентября. Несколько дней провел у матери в Москве, потом вернулся в Горки 10 и практически каждый день мотался на охоту. Теперь он уже точно решил для себя: никаких лесов, никаких электричек. Давно уже заметил, что местные дети не стесняются ездить автостопом. Автобусы ходят через пень-колоду, расписание постоянно слетает. Поэтому многим проще махнуть рукой у дороги, а вось какой-нибудь добрый человек едет в ту же сторону, куда тебе нужно. Для этого ему и нужна была машина. В 6 часов вечера было еще светло. Мальчика, который голосует у шлагбаума, Головкин увидел издалека. Худенький, светловолосый ребенок лет 10. Убийца ехал по встречной полосе, поэтому пообщался с ребенком через дорогу. Она тут была узкая, по полосе в каждую сторону. Остановился и спросил: «Тебе куда нужно ехать?» Он ответил, что в Крюково. Крюково – это соседнее с Перхушково село, в длинной полосе населенных пунктов вдоль Можайского шоссе. От шлагбаума на Первом Успенском шоссе до нужного места ехать было от силы 3-4 минут. Ну, очень близко. Но Головкину это совсем не подходило. Он уже давно все придумал. Новых жертв нужно увозить на свою территорию. И я предложил ему сесть в автомашину. Я сейчас в другую сторону до гаража поеду, а потом отвезу тебя в Крюково. Мне нужно прокачать тормоза, а ты мне поможешь. Вначале он не соглашался, но я его уговорил. Конечно, отговорку про тормоза он заранее придумал. Нужно, чтобы ребенок вместе с ним приехал в гараж и раньше времени ничего не заподозрил. Почему мальчик согласился ехать куда-то далеко в сторону от дома? Возможно, сыграла роль пацанская бравада. На завтра можно будет рассказать ребятам, что он научился тормоза качать. Никому не бось из его перхушкинских сверстников взрослые такого не доверяли. Убийца даже разрешил сесть школьнику на переднее сиденье. Тот на радостях представился. Семен Кочкин. Это был тот самый мальчик, который сбежал от мамы, чтобы не ехать с ней к испанскому отчиму в Москву. Тот самый мальчик, который обожал чужие машины и постоянно ездил автостопом. Когда у Перхушкова, у деревни Солослова, начался лес, Головкин съехал в проселок и притормозил. Об этом он тоже заранее подумал. Нужно было еще кое-что сделать, чтобы обезопасить себя. Никто не должен был увидеть с ним ребенка.
13: ребенка. По этому эпизоду Сергей Головкин несколько раз давал противоречивые показания. Я читал как минимум 3 протокола таких допросов. Первый раз Серийник заявил, что он предложил маленькому Семену помочь ему обворовать одну из дач. Мальчик согласился. Тогда, под предлогом того, чтобы якобы его не заметили сторожа, когда будем заезжать на дачные участки, я предложил ему спрятаться в багажнике автомашины. Он согласился и безропотно забрался в багажник. Поместил его я туда, чтобы никто не видел его в моей автомашине. Зачем мне лишние улики? Однако на другом допросе, когда Головкина опрашивали по этому эпизоду в Перхушково, он все-таки признался. Семен отказался участвовать в краже и в багажник не полез. Тогда я пригрозил ножом. Заставил его перелезть на заднее сиденье, где связал ему руки и после этого уложил в багажник автомашины. Почему я обращаю внимание на этот момент? Дело в том, что у маньяка Фишера, Сергея Головкина, было несколько теорий, которыми он оправдывал свои действия. Он не раз потом говорил, что выбирал мальчиков, склонных к бродяжничеству, совершению правонарушений. То есть, как будто бы он всегда забирал плохих детей. Но это, видимо, наслаивалась история, когда его в институтские годы избила у ипподрома толпа 14-летних. Он долго искал их, чтобы отомстить. А потом, если всерьез поверить в теорию Головкина, видимо, начал проецировать образ тех хулиганов на детей, которые в дальнейшем попадались ему на пути. Есть тип серийных убийц, которые считают себя чистильщиками. Эти моральные уроды пытаются выставить свои действия как помощь обществу, которое они, серийники, якобы очищают от ненужных людей. Поэтому ангарский маньяк Попков, по его логике, наказывал только беспутных женщин. А битцевский маньяк Пичушкин – исключительно спившихся бродяг. И все это, конечно же, неправда. Убийство человека не может быть оправдано. Вот и база Головкина – обман. Первые 2 мальчика, которых он зверски убил, не были отщепенцами. Их вина в том, что они тайком от взрослых курили сигареты? 10-летний Семен Кочкин не согласился обносить выдуманную Головкиным дачу. Разве маньяк его отпустил? Нет. Никакой идеи в его действиях не было. Головкин совершал убийство ради самих убийств и мучений, от которых он получал свое черное наслаждение. Загнав машину в гараж, он запер ворота и включил внутренний свет. Как рассказывал потом, опасался, что кто-то снаружи может услышать. Подойдет к гаражу и посмотрит через щель между закрытыми створками. Он оставил багажник открытым, перекрывая обзор. Связанного мальчика он раздел на заднем сиденье и изнасиловал. Потом сообщил, что сейчас будет его убивать. Мне было интересно проследить за его реакцией.

0: яму глубиной до полуметра. Сюда он потом вернулся с убитым ребенком в мешке. Сначала просто хотел выбросить его в яму, но почувствовал возбуждение. Схватился за нож и начал кромсать маленькое тельце. Отрезал голову, руки, ноги, разрезал живот и достал оттуда внутренние органы. Есть бездарные книги о Фишере, где этот нелюдь выставляется чуть ли не жертвой обстоятельств. Мол, какое сложное было у человека детство, бедный он и несчастный. Это бред. Такие зверства, такое упоение кровью невозможно ничем оправдать. И детство у него было обычное, как у миллионов других мальчиков. И даже не хуже многих. Но серийным убийцей детей стал почему-то именно Сергей Головкин. Это именно в нем самом была проблема. В его наполненной темнотой голове, а не в окружающей Головкина с детства действительности. Части тела сбросил в яму и закопал. Замаскировал это место с помощью пластов дерна. Затем я отъехал чуть подальше и в лесу сжег вместе с мешком одежду мальчика. Просто разжег костер. Бросил туда мешок с одеждой и с помощью палки ворошил, чтобы одежда получше сгорела. Помню, было много дыма, и я боялся, что огонь могут заметить с дороги. Тайная жизнь, прячущегося в мире людей чудовища, обрастала новыми жертвами. А окружающие ничего не замечали. Той осенью ему исполнилось 30. И в профессии он уже считался зрелым, состоявшимся специалистом. Бывшая одногруппница Головкина, Лада Мишуткина. В будущем она займет пост редактора журнала «Коневодство и конный спорт». Виделась с ним в 1989-м, когда приезжала на московский конезавод писать статью про селекцию. Главный зоотехник был занят, поэтому на вопросы отвечал Головкин, рассказывала женщина. О том, как он живет, мы не говорили, я даже постеснялась спросить, женат ли он. Я прошла с ним по конюшне. Конюхи обращались к нему по имени-отчеству. Было видно, что его уважают, советуются. Когда я общалась с ним, почувствовала, что он какой-то в себе. Хотя разговаривает, общается с тобой, но какой-то отчужденный. Я это расценила, что он думает о работе. Ему не до меня. Через 2,5 месяца после убийства Семена Кочкина Головкину торжественно вручили серебряную медаль ВДНХ СССР выставки достижений народного хозяйства. В трудовой книжке появилась новая запись. За успехи в достижении и развитии коневодства. Награжден серебряной медалью и денежным вознаграждением в сумме 150 рублей. Глава 46. Варенье с нарциссами. 11 августа 1990 года, суббота. Как Головкин копал погреб в гараже, видели многие его сослуживцы. Он не звал никого помогать, сам несколько дней после работы махал лопаты. Выносил ведрами землю, разбрасывал ее за гаражом. Главный зоотехник завода Кузин подошел разок. Удивился, зачем нужен такой глубокий погреб. 2 метра вниз уходит. Он ответил, что картошка в таком не промерзнет, и что сам он высокий, так что глубина подходящая. На самом деле погреб нужен был, конечно, совсем для других. Целей. Я вначале хотел там сделать мастерскую. Забетонировал в пол лестницу. Хотел сделать стеллажи, уверял Фишер после задержания. Но потом решил использовать этот подвал для совершения преступлений. Забетонировал пол, стены обложил бетонными блоками. Там просторно, тихо. И даже если кто-то будет кричать, то при закрытой крышке погреба вряд ли его услышат. Я провел туда электросвет. Было очень удобно там заниматься этими делами. Следователь Валерий Костырев добавляет детали. В этот подвал вела металлическая лестница. По глубине там свыше 2 метров было. Человек во весь рост мог встать. Звукоизоляция хорошая, никто ничего не слышал. Он там и направляющие сделал. Различные приспособления для крюков, на которых собирался вешать тела. В июле в лесу под Звенигородом нашли останки Семена Кочкина. С этого момента для следствия Фишер снова вернулся. Точнее, безымянный серийный убийца, которого так прозвали благодаря глупого мальчишке, несколько лет водившего всех за нос. И вот тварь, молчавшая больше 3 лет, снова напомнила о себе. О следующем убийстве, совершенном Сергеем Головкиным, следователи тоже ничего не знали до момента задержания маньяка. 11 августа 1990 был последний день его отпуска. Он снова приехал к Перхушкову, высматривая подходящих ребят. Только теперь бросил машину на дороге между почтой и магазином, а сам вышел на платформу. Отсюда наблюдал за людьми. Вскоре я заметил, что на дороге появился мальчик. Он мне понравился. Подростку было лет 15, среднего роста, светловолосый. В руках у него была матерчатая сумка с 2 ручками, в которой стояла банка с вареньем и что-то еще. Он покупал цветы, что-то типа нарциссов. Потом вышел на дорогу и стал голосовать. Я сошел с платформы, завел машину и подъехал к нему, спросил, куда ему нужно. Он ответил, что во Власиху, там военный городок есть. Я сказал, что подвезу, но сначала попросил помочь мне отремонтировать автомобиль в гараже.
1: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке».

0: Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Сказано реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. Читает Василий Бейнорович. 18+.
7: Часть 4. Точка невозврата. Глава 46. Варенье с нарциссами. Мальчика, ему действительно было 15 лет, звали Паша Марченко. Он рассказал, что приехал сюда крестный из города Балабаново-1, Калужской области. Это он для нее, тети Лены, цветы купил. Собирался погостить во Власихе несколько дней, а потом вернуться домой. Скоро уже учебный год начинается. Было около 6 часов. В августе в это время еще светлым-светло. Солнце только подумывает клониться к закату. Тем не менее, маньяк решил своего пассажира не прятать. В горке 10 Головкин въехал на «Жигулях» с Пашей Марченко на переднем сиденье. Мальчик этот вышел из машины перед гаражом. Я загнал автомашину в гараж и снял одно колесо, якобы для ремонта. Попросил, чтобы он сел в кабину и нажимал на тормоз, когда я скажу. Сам же в это время закрыл ворота гаража изнутри на щеколду. Паша занервничал, заметался. Но взрослый с ножом перегородил ему выход. Он приказал спускаться в погреб. Сам тоже нырнул туда и закрыл над собой крышку. Угрожая ножом, Головкин подростка изнасиловал. После совершения акта мужеложества под предлогом того, что мне нужно якобы уйти, а его оставить здесь на некоторое время. Я связал ему руки за спиной. На самом деле уходить он не собирался. Едва связал мальчику руки, он тут же накинул ему на шею петлю, пропустил веревку через верхнюю ступеньку лестницы и резко потянул вниз. Когда мальчик перестал биться в конвульсиях и умер, маньяк перевесил его за ноги головой вниз. Это были его новые фантазии. Отрезав жертве голову, маньяк спустил кровь в металлическую ванну, которую накануне купил в хозмаге поселка Жаворонки. Специально для этих целей. Снова резал тело по частям. Снова с извращенным восторгом вынимал наружу органы. Отчлененные части его тела я раскладывал на его одежду, стараясь не замарать пол в подвале. Над трупом ребенка зоотехник куражился до полуночи. Так устал и в то же время так успокоился, что даже не стал сразу вывозить в лес останки. Открыл двери гаража, прислушиваясь к звукам ночи. Все было тихо. Испачканные кровью руки отмыл под водопроводным краном за гаражом. Труп этого мальчика лежал у меня в подвале 2 дня. дня. Потом стал появляться запах, и поэтому я решил его срочно вывести. Я боялся, что это привлечет внимание соседей к моему гаражу и будет грозить разоблачением. В один из дней Головкин после работы дождался темноты и вывез мешки с останками и одеждой примерно в то же самое место, где 2 месяца назад нашли кости Семена Кочкина. Только еще дальше углубился в лес от указателя «Звенигородское лесничество». Вырыл яму, свалил все в кучу. Сюда же вылил варенье из банки, которую несчастный подросток вез крестный. Саму стекляшку разбил. Все, что осталось от Паши Марченко, присыпал сверху дерном. Когда крестная позвонила в Балабаново-1, что подросток не доехал, супруги Марченко отправились в местную милицию. 16 августа, через 5 дней после исчезновения Паши, у них даже, наконец, приняли заявление и даже завели разыскное дело. Но в итоге отказалось возбуждать уголовное дело. Балабановские милиционеры посчитали, что Паша просто сбежал из дома и скоро вернется. Так уже бывало. За побеги из дома мальчика раньше оставили на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Это было еще в 1986 году, когда 11-летний мальчик добрался до Москвы. Болтался один по столице и был остановлен сотрудниками милиции. Родители тогда приезжали за ним в приемник-распределитель. Через несколько дней домой родителям Марченко подбросили анонимную записку. Писал, вероятнее всего, ребенок. Для изменения почерка за главными печатными буквами. «Ваш мальчик жив. Он сейчас у людей в Питере. Его можно там найти. Улица Боровая, дом 37, квартира 18. Там живут люди. Их фамилия Селюковы. Правда, в Санкт-Петербурге, тогда еще Ленинграде, на Боровой улице дома с таким номером не было. Мама с папой надеялись, что сын и в этот раз просто сбежал. Что он, главное, жив, здоров и скоро вернется. Правду они узнали только через 2,5 года, когда пойманный следственно-оперативной группой Фишер начал говорить». Глава 47. Логово. 6 ноября 1990 года. Вторник. В следующий раз Фишер похитил сразу 2 ребят. После последнего убийства он решил поменять место. 2 предыдущих жертв нашли у Перхушкова. Поэтому переместил свои поиски на 5 железнодорожных станций в сторону области, в Голицыно. Это довольно крупный поселок городского типа, вокруг которого множество населенных пунктов. А следовательно, куча ребят, которым нужно куда-то ехать от станции. Из показаний Сергея Головкина. «Когда я проезжал Большие Веземы, то увидел, что по Можайскому шоссе у автобусной остановки в сторону Москвы голосуют 2 ребят-подростков. На улице было уже темно. Я развернулся, подъехал к ним. Они попросили подвести их до военного городка, находящегося неподалеку. Пацаны представились. Сереже, по оценке Головкина, было лет 12, на самом деле 11. Его друг Миша, на 2-3 года старше, 14. Кто во что одет, убийца запомнил смутно. В памяти сохранилось только то, что у кого-то из ребят была шапка-петушок, и что они курили, стоя у дороги. Старший мальчик сел рядом с Головкиным на переднее пассажирское сиденье. Второй разместился сзади. Уже в процессе разговора маньяк решил, что эти 2 станут его новыми жертвами. Для этого их нужно довести до гаража. А дальше он действовал по уже отработанной схеме. Предложил помочь ему обворовать дачу. За это пообещал несколько пачек сигарет. Они согласились и полезли в багажник, как предложил дяденька. Если бы они отказались от кражи, я бы, наверное, их не тронул и довез до городка. Но они-то согласились. Поэтому я решил их убить. То, что их было 2, меня не смущало. Загнав машину в гараж, он закрыл ворота изнутри. Попросил детей спуститься в погреб. Достал нож и заставил раздеться догола. Я спросил: «Вы слышали о Фишере, который убивает детей?» «Я и есть тот Фишер. И сейчас я вас тоже убью». Мальчиков эта нечисть несколько раз изнасиловала. Первым Головкин задушил младшего Сережу. Накинул петлю, поставил на табуретку и на глазах второго вышиб ее из-под ног жертвы. Обезумевший от ужаса второй мальчик Миша молил его не убивать. Но урод неспешно снял с виселицы тело его друга, ослабил петлю и той же веревкой. «Объявить себя Фишером» – это тоже один из экспериментов извращенца Головкина. Он потом несколько раз описывал, как ему нравилось смотреть на реакцию детей, когда он сообщал, что сейчас их убьет. Кто будет плакать, кто просить о пощаде, кто впадет в ступор. А если им еще и сообщить, что они сейчас в логове того самого неуловимого Фишера, который оставляет после себя в лесах расчлененные детские тела. Фишер был тогда у всех на слуху, напоминает следователь Валерий Костырев. Это была реальная история об убийце, которую знали все дети и боялись. И когда Головкин говорил, что он Фишер, страх брал свое, и у ребят всякая способность к сопротивлению пропадала. И это ему нравилось. Тела и одежду Головкин разложил по мешкам. Вывез следующим утром, уже в знакомое Звенигородское лесничество. И снова устроил у вырытых для останков ям кровавый пир, разрезая и уродуя детские тела. Глава 48. Любимец девушек. После убийств у этого зверя всегда случался эмоциональный подъем. Головкин чувствовал невероятный прилив сил, и в работе все спорилось. И хотя он договорился с самим собой, что охотиться будет исключительно на машине, время от времени все еще позволял себе приглядываться и к детям, крутящимся вокруг конюшни. На одном из допросов Сергей Головкин рассказал еще об одном мальчике, которого мечтал убить. Школьника звали Артем Топорков, и он подвязался помогать конюхам ухаживать за жеребятами. Ему было лет 12. Этот мальчик тоже мне нравился своей прилежностью к работе, любовью к лошадям. Бывали случаи, когда я анонировал, представляя, как Артем испытывает мучения, которые я ему доставляю. Намерение убить его у меня возникало, но я не стал его осуществлять, так как мне было жалко этого мальчика. Маньяк уверял, что Артема он никуда заманивать не пытался. Он, наверное, не догадывается о том, какие мысли рождались у меня в голове в отношении его. Еще один выживший, намеченный на роль жертвы и не единственный. В 1991 году во время охоты у станции Жаворонки Головкин подобрал школьника по имени Паша Катман. Мысль у меня была отвезти его в свой гараж, но потом я отказался от своих планов. По дороге он мне рассказал о плохих взаимоотношениях с родителями, и я предложил переночевать у меня. Но в половом плане для моих целей он мне не подходил. Был старше 14 лет и не в моем вкусе. Даже когда он у меня переночевал, я с ним не пытался вступать ни в какие контакты. Все мечты и фантазии Головкина только о мальчиках. Следователь Костырев потом будет расспрашивать зоотехника о любимых занятиях, как он предпочитал проводить свободное время. Если выпадало свободное время, я предпочитал смотреть телевизор. Выделить какие-то передачи я не могу. Читать книги я тоже не люблю. Из периодических изданий я читал журнал «Коневодство», а также газету «Московский комсомолец» и «Аргументы и факты», которые выписывает моя мама. Но если честно сказать, у меня только один интерес – поиски и убийства мальчиков. Во время работы он молча ходил по конюшне и выполнял свои обязанности. Как всегда, весь в себе. Ходил и планировал, куда он поедет охотиться в следующий раз. И чего он еще с телами не делал, но очень хотелось бы. Беседуя с однокурсниками Головкина и его коллегами по МКЗ, следователи потом, разумеется, спрашивали, не замечал ли кто-то за ним странности именно по сексуальным предпочтениям. Тот же институтский дружок Алексей Фролов, с которым они учились вместе и близко общались целых 5 лет, удивлялся. Нет, в мужеложестве Головкина никто из ребят не подозревал. Но кое-кто все равно о секретиках загадочного брюнета на конезаводе все-таки догадывался. Причем из молоденьких сотрудниц. Жительница Горок 10 Ксения Багрова, отец которой работал на МКЗ конюхом, вспоминала такую историю. Где-то в 1990 году я пришла на маточную конюшню. Там дежурила беременная Татьяна, которую все звали цыганкой. Мы сидели на тюках. Зашел Головкин. Не помню из-за чего, но Таня назвала Головкина голубым. Он спросил, а что такое голубой? Таня ему ничего не ответила. Почему она так сказала, я не знаю. Цыганка Татьяна заметила что-то? Или сама пыталась с Головкиным сблизиться, делая ему намеки? Или кто-то из девочек рассказал? Известно ведь, что у практиканток, которые каждое лето пачками прибывали из Тимирязевки или ветеринарки, Сергей Александрович был, как ни странно, популярен.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер «Фишер. По следу зверя». Настоящая история серийного убийцы. Автор Александр Рогоза. 18+. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
8: Привет, я Алексей Белов.
9: Я Александр Маршал.
8: Группа «Пар Горького».
9: Друзья, вы на волнах радио «Комсомольская правда». Желаем всем удачи, здоровья и мира.
8: Peace.
9: Peace, love and rock and roll.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Министр просвещения Сергей Кравцов о предстоящих нововведениях в детских садах.
10: Мы будем развивать воспитательную работу, в том числе проведение занятий «Добрые игры» по пятницам. Надо, конечно, наводить порядок с игрушками, потому что если вот вы зайдете, посмотрите, есть игрушки, которые, мягко скажем, вызывают вопросы, и их возьмешь, самому аж страшно. Поэтому у нас есть большой конкурс. Елена Александровна Емпольская этой работой занимается, и мы отбираем игрушки наши отечественные. В ближайшее время планируем, сейчас разрабатываем рекомендации по оснащению нашими игрушками детских садиков. То есть следующее направление – это подготовка и воспитателей, оформление пространств, детских садиков и так далее, и так далее, и так далее.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
11: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
4: В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
4: О переговорах.
5: Соединенные Штаты не стремятся сейчас к переговорам и заключению договоренности с Ираном о прекращении боевых действий, это заявил Дональд Трамп. Он сказал, что изначально хотел заключить сделку, но утекло много воды у них от страны, якобы ничего, осталось мало что, сказал он. Переговоры, вероятно, могут состояться, но Штаты это сейчас не рассматривают, сказал Трамп. Он заявил, что США с долей вероятности в 99,9% достигнут соглашения с Ираном по ядерной программе. Сделка, по его словам, будет включать и другие сферы. Малый объем закупок немецкого оружия Украины вызвал недовольство в правительстве Германии. Об этом сообщает издание «Шпигель». Со времен бывшего министра обороны Украины Федорова наблюдается тенденция, согласно которой Киев хочет финансировать за немецкие деньги почти исключительно системы отечественного производства, говорится в материале. Как отмечает издание, Киев почти полностью определяет, какие именно виды вооружения заказываются у европейцев. При этом в вопросе производства дронов Украина чаще использует финансы союзников из Европы для заключения контрактов с отечественными предприятиями.
4: О пожарах.
5: Турцию охватили пожары. Сильнее всего огонь бушует на юге страны. Под угрозой оказался курортный Кемер, популярный у российских туристов. Из-за пожаров могут возникнуть проблемы и в аэропорту Анталии. Пламя подобралось к жилым кварталам, и сотен домов эвакуировали жителей.
4: О спорте.
5: Московская «Динамо» со счетом 2-1 по буллитам обыграла владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата «Фонбет КХЛ». В следующем матче московская «Динамо» 12 сентября сыграет с «Динамо» из Минска. «Адмирал» 11 сентября на выезде сыграет с московским «ЦСКА». В других матчах среды казанский «Акбарс» обыграл челябинский «Трактор» 2-1. Петербургский «СКА» в овертайме победил тольяттинскую «Ладу» 2-1. «СКА» и «Акбарс» одержали третью победу в чемпионате.
4: Обо всем.
5: В Бишкеке открыли парк с самым большим колесом обозрения в Центральной Азии. Его высота составляет 92 метра. За счет системы климат-контроля кабины аттракциона могут работать при температуре от минус 30 до плюс 85 градусов. С самой верхней точки колеса открывается панорамный вид на столицу Киргизии и горы. Во время концерта в честь открытия парка главный аттракцион подсветили. На плоскости колеса появилось, в частности, изображение всадников, скачущих в космосе среди звезд и планет. И о погоде. В эти минуты в российской столице 17 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет 24-25 тепла и без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
4: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
12: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Напротив меня Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Федор Александрович, здрасте.
13: Здрасте, Иван.
12: А вы были вот у меня в эфире в прямом, да, в утреннем, и сказали в завершении нашего разговора такую вещь, такую фразу, я зацепился за нее. Даже мы хотим быть как Трамп, ну, в смысле, надо действовать решительно, может быть, как-то иначе, не так, как мы действуем сейчас, да, осторожно, надо сначала подумать, все взвесить, потом что-то грозное такое сказать. Трамп, как нам видится отсюда, из этой студии, ну, чуть более решительный, и, может быть, это ему и не на пользу. Ну, вот вы сказали, мы же хотим быть как Трамп, а вы как думаете, что быть Трампом все-таки плохо, да? Я правильно понимаю?
13: Вы знаете, тут вопрос немножко по-другому я бы поставил. Быть Трампом возможно или нет?
12: Но мы видим, пример все-таки имеется.
13: Да. Ну, мне кажется, что, во-первых, плоды вот этой вот, как вы сказали, решительности Трампа, ну, еще мы посмотрим, считают цыплят, как известно, по осени, а в их случае это буквально осенью, вот в ноябре будут выборы, вот там они и посчитают. Сейчас пока республиканские стратегии и даже соратники ближайшие Трампа, они в легком ужасе от того, что происходит, потому что есть ожидание, что, так сказать, выборы избиратель очень сильно не одобрит то, что делает Трамп, потому что, ну, вы помните прекрасно, мы все помним, что во время кампании во многом, почему его выбрали-то, потому что он сказал, да горяй, ну, огнем все эти, куда они все лезут, лезли, там, Байден этот, Обама, все они, значит, заморские операции, туда-сюда, это не нужно американцу, мы будем решать проблемы американца. И это вызвало резонанс, потому что, действительно, проблем очень много, а смысл вот этих вот всех чудесных начинаний, Афганистан, Ирак, там, Ливия и прочее-прочее, для большинства американцев не ясен. Ну и что мы видим в итоге? Прошло 2 года, значит, ну, я бы сказал, 75% времени Трамп занимается внешними делами. Он, конечно, это все объясняет тем, что благодаря этому американец начинает жить там многократно лучше, раньше нас не уважали, теперь уважают, раньше нас обирали, теперь нам все платят, но это понятно, это его стиль, он, как сказать... У него еще в книгах про бизнес написано «Никогда не признавай свои ошибки и свои промахи».
12: Ну, кстати, книгу-то читали?
13: Читал я книгу как? «Искусство сделки» читал.
12: Так, ну и как она вам?
13: Она очень понятная.
12: Потому что многие, я так понимаю, из нашего высшего руководства книгу читали, кстати говоря.
13: Ну, потому что это правильно, что они читали, и что все читают, кто хотят понять Трампа, потому что он там как бы нарисован, изложен, ну, тот, кто писал эту книгу, он очень много с ним общался, и там Трамп, как он есть. И действительно мы видим те проявления, ну, принципы, которые он там заявляет, они перешли и в политику. Другой вопрос, и Трамп, собственно, с этим столкнулся, так сказать, руководство семейной корпорации и крупнейшей страной мира, это немножко все-таки не одно и то же. Так возвращаясь к вопросу, хотим ли мы быть как Трамп? Во-первых, мы быть как Трамп не можем. Просто объективно. Ну, у Соединенных Штатов есть масса инструментов, которых больше нет ни у кого. Ну, так сложилось, это гегемон пока еще. Поэтому стремиться действовать так же не получится. Какие-то вещи, которые в его случае прокатывают, никто другой сделать не может, да и в его-то прокатывают пока. Это первое. Второе, ну, я все-таки исхожу из того, что Бог шельм уметит. И вот этот бумеранг, он прилетит обратно им в том или ином виде. Поэтому мы с Америкой настолько разные по истории, по психологии, по подходам традиционным и к внешней политике, к устройству государства, что ну, просто глупо кого-то такого другого, настолько другого, вопрос же не то, кто лучше, кто хуже, просто совсем другой, брать как образец. Мы видим два примера на мировой арене вот такого действия, ну, что это, как это, пофигу мороз, значит, что хочу, то и врачу. Это Трамп и это Нетаньяху. Оба руководствуются, кроме всего прочего, особенно Нетаньяху, руководствуются очень серьезными внутренними и даже личными потребностями, ставя в зависимость от них очень много, в том числе и безопасность и прочее. Я не утверждаю, что Нетаньяху все, что делает, это потому, что ему надо переизбраться. Нет, конечно, у него есть целостная концепция, он абсолютный ястреб, он считает, что только силой можно добиться безопасности. И нельзя сказать, что он совсем не прав. Но просто всегда дальше начинаются нюансы. Как бы, до какой степени сила обеспечивает, а когда она начинает работать обратно. Короче говоря, нам брать пример с кого бы то ни было не надо, нам надо очень четко понимать наши первоочередные приоритетные интересы. Потому что мы иногда путаем, что действительно необходимо жизненно, а что, в общем, можно и
12: Вот эту мысль я с удовольствием хочу развить, но уточню, а чем, собственно, то, что делает Америка сейчас, отличается от того, что она делала раньше? Ирак два захода, да, до этого Вьетнам, Панама, там чего только не было. Афганистан, из которого пришлось уйти, это все Буш, это все вот Обама, Байден, вот все они сейчас
13: Клинтон,
12: Трамп.
13: Да, это все.
12: Ну да, вот Клинтон, кстати, забыл про него.
13: Это очень правильный вопрос. Принципиально американская политическая и стратегическая культура не меняется. И в этом смысле, кстати, это даже не вина Трампа, что вот так получилось, потому что были, значит, комментаторы в самом начале Трампа, и первого Трампа, и второго Трампа, которые говорили, что он, наверное, искренне хуй. Он действительно, это не то, что он врал, там, обманывал. Нет, он действительно считал, что надо все изменить. Вот прежняя идеология этого либерального глобализма, которая исходила из того, что Америка просто должна рулить всем миром, просто как бы... Даже не просто рулить, а рулить на основании, ну, как бы законов, которые она всем предписывает. Вот это Трамп все отвергает. Это все нам не надо, какое нам дело, нам надо, значит, наши коммерческие, меркантильные интересы проводить в любой момент, когда мы считаем нужным, и мы должны иметь возможность кому угодно в нужный момент навалять. Вот в нужный момент, не прийти и начать ими. Это отличает, ну нет, это часть политической культуры, но просто это отличается от того, что было предшествующие несколько десятилетий, когда Америка очень упаковывала свои вот эти национальные традиции, национальные, так сказать, обычаи в очень красивую международно-правовую, в том числе, упаковку. Трамп отличается невероятным, как сказать, не цинизмом, а откровенностью. То есть он не скрывает, а он, наоборот, гордится. То есть как бы принципиально это то же самое, но другая подача. И это имеет значение, потому что на самом деле, я думаю, что в конечном итоге он на этом и погорит. Ну, он или там следующий, кто пусть у него будет. Потому что есть какие-то... Ну, пределы, после которого просто ты начинаешь раздражать всех, и все начинают тебе противодействовать. А в этом Америка, кстати, тоже убедилась уже за предшествующий период гегемонии, что даже такая мощная страна, а я думаю, по совокупной мощи Соединенные Штаты самая сильная страна в истории. Вот совокупная, не только военная, а все. И даже она миром управлять не может. Ну, значит, прилетит обратно.
12: Вот вы сказали, да, нам надо, если я правильно понял то, что вы сказали, нам надо, ну, определиться с позиционированием, да, кто мы вот на внешнем контуре, собственно, ну, столько долго работаем над этим, и что, до сих пор не определились, как вы думаете?
13: Мы не определились в том смысле, что мы по-прежнему находимся в длительном, очень тяжелом и очень фундаментальном переходном периоде. Вот эти дни, вот у нас август прошел, сентябрь и до... декабря конца, мы будем, ну, периодически вспоминать события, которые были 35 лет назад, начиная с августа.
12: Вообще, вспоминать мы любим, ностальгировать, да.
13: Ну, здесь ностальгировать-то не почему. Тут, конечно, события тогда были крайне драматические. Распад постепенный, но очень быстрый, на самом деле.
12: Ну, мы это сейчас мы ностальгируем по Советскому Союзу, вот, которого, в общем, ну, который разваливали сами, сейчас ностальгируем. Это вот, ну, наше все.
13: Вот, кстати, да, это как раз то, о чем я хотел сказать, что мы, несмотря на то, что 35 лет, это уже довольно много. Это целое поколение выросло там.
12: Уже американцы про 11 сентября про свое забыли, уже которое было в начале нулевых, а мы все помним про те события.
13: Здесь, конечно, масштаб побольше. Все-таки 11 сентября – это такой однократный шок, а распад собственного государства и полная трансформация жизни – это серьезная вещь. Забыть такое невозможно. Но мне кажется, что вот эти 35 лет мы прожили в шлейфе именно этого события, в том смысле, что оно определяло наше восприятие. Мы отсчитывали от него. Вот было одно, стало другое. Значит, кто-то ностальгирует по СССР, кто-то ностальгирует по тогдашней мечте о том, как мы станем нормальной страной, в кавычках, и пойдем торным путем. Ну, я был студентом в те времена, что я тоже, как все, да, казалось, что ну вот же теперь же, вот, да, да, открывается. Ну, как бы потом выяснилось, что открылось не совсем то, что мы думали, но тем не менее.
12: Но окно в Париж открылось.
13: Окно в Париж открылось, потом закрылось. Это нормально. Так вот, мы отсчитывали вот от того момента. Сейчас, при том, что я ни в коем случае не призываю забывать, это нельзя, наоборот, как бы уроки того периода, они не выучены. Они вернее, еще, ну, не пришло время, когда мы сможем объективно и беспристрастно понять, что тогда случилось. Ну, рано еще, это просто очень живо. Но постсоветский период, период продолжения советской политики в условиях его распада, закончился. А теперь вот, к вашему вопросу, мы поняли, не поняли, вот теперь начинается осознание того, что такое Россия, огромная, мощная страна в совершенно другом мире, и уже не как, скажем так, большой осколок какой-то нашей настоящей родины, а когда отдельная, вот она в таких... Кроме всего прочего, что такое СВО? СВО, помимо прочих, там сказать, заявленных мотивов и целей, это, в общем, самоопределение, это определение наших границ. Короче говоря, вот в этих условиях мы по-новому себя формулируем. Это абсолютно нормально, но это тяжело.
12: Давайте сделаем перерыв. Иван Панкин, Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Вернемся через 2 минуты.
14: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Популяризатор науки Михаил Каптюк о недооцененности Шнобелевской премии.
16: Ее многие неправильно воспринимают как некую, знаете, золотую малину, то есть как некое порицание, то есть как некую антипремию. А она таковой не является практически никогда. То есть обычно Шнобелевская премия – это просто веселая премия. И часто есть несколько случаев, когда один и тот же человек получал и Шнобелевскую премию, и Нобелевскую премию. А еще, кстати, важно, что Шнобелевская премия позволяет привлечь внимание к объективным проблемам общества. Вот мне нравится одна из Шнобелевских премий. Коллектив один исследовал, что будет, если в компании повышать людей не за какие-то заслуги, а повышать вот просто по жребию. Вот просто вот ты сейчас станешь начальником. И вот выяснилось, что компания, где повышали людей случайным образом, в них результаты экономические были выше. А это уже повод задуматься вообще о том, как у нас строится управление корпорациями, если случайное повышение приводит к увеличению их эффективности. Иногда Шнобелевская премия, она действительно подсвечивает те проблемы, которые у нас есть в обществе.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Друзья, будущее наступило.
18: Радио уже давно не шипящий приемник.
17: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
19: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
14: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
12: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Продолжаем разговор. Коль уж мы, ну, затронули такую весьма важную тему, как Россия в глобальной политике, я хочу вас уточнить. Смотрите, вот наверняка, и мы говорили про республики бывшего Советского Союза, в том числе, вот гулял я, допустим, относительно недавно по Ташкенту. Там в центре выстроен парк, и там вот символ, мы символы с вами затронули, и там, видимо, Кока-Кола приложила какие-то усилия к строительству этого красивого парка в центре Ташкента, стоит, ну, бутылка Кока-Колы. И как бы все всем понятно. Вот он, пожалуйста, вам символ. Правда ведь? И тот самый опрос ВЦИОМа, который мы с вами обсуждали в прошлом блоке, там на первом месте, ну, русские писатели. Это Пушкин, Достоевский, Толстой. И мы действительно вот там в Киргизии, в Таджикистане, в Узбекистане строим школы, да, театры. Это как раз вот про Достоевского и Толстого. Но лучше, наверное, все-таки работает Кока-Кола. А такого символа яркого, который вы поняли, да, по щелчку, так, чтобы считывался на массовую аудиторию, у нас как будто бы нет. Мы работаем с писателями, а это нишевая аудитория. Поэтому получается, что мы вроде как, ну, с ними в каком-то смысле братские народы, да, у нас есть общее прошлое, у нас до сих пор связывают, мы говорим на одном языке, но при этом у какой-то Coca-Cola получается позиции более устойчивые, чем у нас.
13: Это возвращает к началу разговора по поводу того, хотим мы быть как Трамп, ну, или шире, как Америка, или не хотим. Coca-Cola, да, американский символ, но это как раз прямое отражение американской, ну, идентичности. Это потребительское общество, мощное, очень развитое, но построенное на культе предметов потребления, которые, да, этот, он несут это миру. Ну, хорошо это или плохо, это вообще, говоря, не наше дело. Ну, вот так они устроились. Россия не является страной, культурой, которая построена на потреблении. Опять же, хорошо, плохо, можем спорить. Кто-то
12: вы
13: скажет...
12: Про, ну, некий колониализм такой, да, вот про колониальную
13: Нет,
12: политику.
13: Нет, мы не про колониализм, не про это, мы, да? Мы прежде всего про, извините, про духовность. Это имеет разные стороны, иногда хорошие, иногда плохие. Но это первично, отсюда и писатели. У нас, кстати говоря, русская философия, она все-таки более национальная, она не очень известна в мире, но роль философской картины русского духа выполнила классическая литература, которая в мире будет популярна всегда, потому что она о вечном.
12: Значит, но это опять это не массовая аудитория, вы же понимаете,
13: ну,
12: да?
13: Ну, это не массовая
12: театр,
13: аудитория.
12: Театр, да, спектакль Чехова, там, «Три сестры, Вишневый сад», наверное, одна из самых популярных постановок во всех мировых театрах, но это все равно это нишевая история.
13: Ну, слушайте, давайте уж честно...
12: Театр не все
13: это
12: ходят.
13: Это и у нас не массовая аудитория. Мы, конечно, можем продвигать там Достоевского в Таджикистан, но давайте прежде как бы добьёмся, чтобы у нас читали школьники и не только в изложении, значит, ИИ. Вот. Ну, конечно, это не массовая история, но, с другой стороны, это история основополагающая. Вот вы упомянули, что мы говорим на одном языке. Вот это, пожалуй, главное. Вот это, вот с этим надо... Будут ли они на этом языке читать Толстого? Или они просто будут получать новости из наших стримов? Это уже, так сказать, кто-то будет читать Толстого, в основном не будут. Но это принципиально важно. То есть русский язык – это основа нашего, ну, влияния в том числе. К сожалению, да, конечно, это уходит, потому что новые поколения в этих странах, там молодежь, был период, когда, ну, в Грузии, например, я помню очень хорошо, я там бывал довольно много в эпоху там Саакашвили, все. Ну, то есть они не учили просто русский язык. Школьники, там, дети, они не то, что они отказывались говорить по-русски, они просто не знали русский язык, по-английски, да. Сейчас немножко это опять корректируется. И это связано в том числе с практическими прикладными вопросами, экономикой. Как только экономические связи оживились, оказалось, что, оказывается, русский язык-то нужен. Не Толстого читать, а вот бизнес делать. И вот это, скажем так, комбинация вот этого вот фундаментального... фундаментальной принадлежности соседних стран к русскому культурному полю в той или иной степени, с теми возможностями экономическими, которые это дает, вот это и есть основа. А говоря о приоритетах, вот вы спросили про позиционирование, то есть вот здесь, ну, на мой взгляд, совершенно очевидно, нет более важного приоритета для России сейчас и на ближайшие десятилетия, чем обеспечение предсказуемого, дружественного или, как минимум, невраждебного непосредственного окружения. Все остальное, при всем уважении, Африка, Азия, это второй приоритет, третий и так далее.
12: Тогда вот немного другой теме, хотя все одно из другого вытекает. Смотрите, вы специалист по, ну, Швеции, да, вы шведский язык знаете?
13: Ну, когда-то был очень.
12: Ну, тем не менее, все-таки назову его специалистом. А у них есть, значит, не знаю, такой подход... вроде как после Полтавы, и они благодарят нас за это дело, говорят, что после этого мы сфокусировались на внутренней политике. Вот у них там такое есть. А у нас фокус, как мне кажется, вообще другой, да, у нас фокус как раз, ну, на обратное. Это точно правильный курс, скажите, пожалуйста? Просто вопрос, я не адепт этого подхода, но вопрос имеет право на существование.
13: Имеет право, его неоднократно ставили. Это был, кстати, вот период, который мы тут чуть-чуть вспомнили, когда Советский Союз кончился, а началась Российская Федерация уже в новом виде. Один из довольно сильных аргументов звучал, ну что вы хотите жить нищим, великими и но гордыми, как в Советском Союзе. Ну, зачем это? Давайте, как нормальные страны, вот Швеция, да, вот Швейцария. Вот... Ну да, Швеция действительно очень часто приводилась в пример, как была страна с иногда безумными королями, которые имели какие-то запредельные амбиции, потом, так сказать, надавали по шее России, сначала Полтава, потом еще начало 19 века, Финляндию, когда они потеряли, и все, и да, и после этого возобладала концепция. Кстати, это вот интересно, понятие геополитика, вот само слово геополитика изобрел швед, как ни странно, потому что, ну, кажется, это немецкое что-то такое. Нет, это был швед, Рудольф Челен, который был, да, большой, значит, мыслитель в этой категории, ну, да, в немецкой традиции или большой англосаксонской, вот он, значит, пространство, территории, дух народа и прочее. Это было в начале 20 века или в самом конце 19-го. Как раз в этот момент Швеция уже совсем перестала быть великой державой и стала вот тем, чем она потом... У Челена... Его ключевое понятие в геополитике было государство-народный дом. То есть вот эта вот связь территории, культуры, значит, нации, вот это вот. Но ничего не вышло, значит, это великодержавие кончилось. Социал-демократы шведские в 20-е годы это понятие взяли, уже Челен умер, взяли это понятие, фолькхемет по-шведски, народ, государство, народ, дом народа. Но только интерпретировали его не как гигантская территория, дух, там, почва и так далее, а это хорошая жизнь. Государство для человека. Жить хорошо. И, в принципе, вот весь 20 век и до сих пор там они это реализуют. Но то, что возможно в маленькой стране, а Швеция, да, потеряв все, она стала просто маленькой страной, но неприменимо в стране, которая является 1/7 частью суши. Ну, и располагается...
20: 16 государств граничащих, да. По-моему. 16,
13: но это,
20: да.
13: Это не вопрос выбора. Ну, нет у нас этого выбора. Если мы хотим стать Швецией, ну, тогда вот, значит, мечты...
20: У нас для этого недостаточно шведов.
13: У нас недостаточно шведов, и, значит, слава богу, у нас недостаточно людей, которые мыслят, как наши релоканты, и влажно мечтают о том, что Россия превратится в 55 или 88 маленьких странчиков, которыми можно уже управлять из Брюсселя. Но, то есть, это мы не рассматриваем. Этого, я надеюсь, не будет никогда, потому что не должно и не может. А если это вот такая общность, как Россия, то здесь нет возможности взять и отказаться от всего остального. Другой вопрос, и это очень важно в контексте, что вы спрашиваете. Вот здесь хорошо бы идеологию Трампа, не то, что он делает, а идеологию, с которой он шел, как бы немножко применить к нам, что любая внешняя политика, стратегическое позиционирование не для того, чтобы управлять миром или захватить чего-то, это для того, чтобы гарантировать свою безопасность и возможность развития свою, своего народа, своей страны, своей территории. Все остальное – средство для этого.
20: Угу. Но вот есть гипотеза, слушайте, ребят, ну, если вы постоянно со всеми ругаетесь, а конфликтов действительно хватает, какие-то урегулировали, новый появляется, это, кстати, и со странами-соседями случается, не только, да, я даже не про Украину сейчас говорю, но, возможно, что-то все-таки вот на вот этом контуре мы делаем, ну, как будто бы не так, есть или все-таки нет, это все какой-то глобальный заговор против нас, надо к этому относиться исключительно так.
13: Нет, относиться как к глобальному заговору не надо, потому что...
20: Потому что мы в окружении врагов. Я вот
13: ну, понятно, да. Но эта позиция, она заведомо ведет в тупик. Потому что если мы в окружении врагов, то тогда есть только один способ – это все время воевать. Во-первых, превратиться в осажденную крепость, во-вторых, все время быть готовым к войне. Все ли мы делали так или не так? Это очень сложный вопрос. Во-первых, нет стран, нет лидеров, партий, общностей, которые всегда все делали так. Мировая политика, мировая история – это череда ошибок, случайностей, стечения обстоятельств, в которых иногда реагируют адекватно и правильно, иногда нет, все. И в этом смысле, ну, мы не лучше и не хуже. Россия переживала очень серьезные потрясения. Конечно, распад Советского Союза был очень мощным потрясением. На пути сделано много ошибок, потому что какие-то многие вещи, они делались, во-первых, вот в условиях форс-мажора. А что касается политики в отношении соседних стран, мы не должны забывать, что мы развиваемся, мы меняемся, и они развиваются и меняются. Если говорить о соседних странах, они строят свою историю, иногда из ничего, потому что ее своей особой не было, и мы не сможем заставить их взять нашу версию, потому что они, им нужно для государственного строительства, нужно свое.
20: Сделаем перерыв. Иван Панкин, Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Скоро продолжим.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
21: Самое время вспомнить историю создания песни «Лето – это маленькая жизнь». Олег Митяев написал ее аж 31 год назад, в 1995 году. У певца тогда не клеились отношения с любимой женщиной. Однажды она в сердцах сказала ему: «У нас ничего не получается. Скорее бы уже лето, это будет целая маленькая жизнь». Так сказала она. Конец цитаты. Барышня ушла, а фраза осталась. Митяев долго крутил ее в голове, фразу-то. И в итоге докрутил до целой песни, которая сразу же ушла в народ. А все потому, что лето – это действительно маленькая жизнь.

0: Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на щеках. Порознь дом плывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь.
1: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: О важном.
2: Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе проведенного накануне телефонного разговора не обсуждали возможные изменения в переговорной команде США. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в комментарии британской газете Financial Times. Также он опроверг информацию источников издания насчет якобы отмененной встречи Путина и главы ЦРУ Джона Рэдклиффа и подчеркнул, что такие мероприятия не планировались. Также Белый дом выступил с резким опровержением статьи Financial Times о якобы планируемом смещении спецпосланника президента США Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера и передача ключевой роли в переговорах по урегулированию на Украине директору ЦРУ Джону Рэдклиффу.
1: Об образовании.
2: Министерство просвещения России совместно с Российской академией наук и Московским физико-техническим институтом разрабатывает единые государственные учебники по физике базового и углубленного уровней. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Ключевое – они будут взаимоувязаны с математикой, химией, биологией и другими предметами и будут отвечать современным достижениям науки и техники, сказал Кравцов. Уровень воды в Дунае в черте Будапешта упал до рекордно низкой отметки, нарушив речное судоходство и сократив в городе число туристов. Данные, полученные водомерным постом, всего на 1 сантиметр превышают условную нулевую отметку. Это, впрочем, не значит, что глубина в Дунае составляет сейчас 1 сантиметр. Показатели водомерных постов на реке имеют условный характер и отражают уровень воды в определенном месте. Глубина Дуная в Будапеште составляет сейчас в фарватере в среднем 3-3,5 метра. Недостаточно для прохода больших судов. Таких низких значений еще никогда не было.
1: О погоде.
2: В Москву пришло бабье лето. Температура воздуха поднялась до 19-22 градусов, сообщил СМИ ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, завтра в город придет летняя жара. Столбики термометров достигнут климатических показателей июля. 23-26 градусов – это аномальное тепло для сентября, как минимум на 10 градусов выше нормы, говорит синоптик. Такое случается в Москве примерно раз в 20 лет. Дальше в пятницу пройдет холодный фронт, возможны дожди. Осадки собьют температуру, но для сентября она все равно останется высокой. 12-15 градусов в сумерках и 16-19 днем. В субботу и воскресенье распогодится и снова потеплеет. Примерно 16-19 градусов днем ожидается и в начале следующей недели. Сейчас в российской столице плюс 17, в Санкт-Петербурге 22 градуса, завтра 16-19 и дожди. Официальный курс доллара на завтра 85 рублей 46 копеек, евро стоит 99 рублей 25 копеек, курс юаня 12 рублей 74 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Напротив меня Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», ну и ведущий программы «Международное обозрение», кстати говоря, на «России-24». Смотрите, обязательно смотрите. Федор Александрович, а вот вы затронули весьма волнующую тему. Она, конечно, может нас увести, как писал Довлатов, в сторону, но, тем не менее, не могу не затронуть. Вот если мы так гордимся своей историей, что действительно так, столько акцентируем на этом внимание, по-моему, часть внутренней политики построена на этом, причем значительная часть внутренней политики на победе, да, на параде. Вот это все, это очень важно для нас. Почему же мы, и мы о нем уже говорили, про Трампа вспомним еще раз, позволяем ему говорить, что вот эта Америка победила, значит, во Второй мировой, она победила Гитлера, да, только мы самые главные, про Россию вообще там не упоминается, хотя, ну, мы все прекрасно понимаем, в каком году был открыт Второй фронт, в общем, каково участие американцев, про ленд-лиз честно, справедливо, тоже помним, но все-таки и без ленд-лиза вполне себе могли бы, хоть и сопротивляясь еще год-другой, но все равно победили бы. Правда ведь? Но вот тем не менее, вот почему-то ни разу мы его не оборвали. Почему?
5: Ну, с Трампом вообще немножко особенная ситуация, если вот о нем конкретно говорить. Хотя, ну, прям скажем, из всех злонамеренных искажений истории, ну, я бы сказал, что не Трамп лидер. Там есть куда более крутые ребята, особенно в Европе. Но что касается Трампа, то, ну, я могу свою гипотезу высказать, что наши, и Владимир Владимирович Путин, который его хорошо знает, и те люди, которые вообще понимают психологию Трампа, они отдают отчет в том, что это человек чрезвычайно персонифицированный, что ли. Он все воспринимает лично, как переход на личности. Ну, такая вот характер такой. И вопрос, что нам надо? Нам надо его осадить и сказать, что ты не прав, что бессмысленно, потому что он скажет, что сам дурак. Или нам все-таки надо решать с ним какие-то вопросы, которые для нас важны, принципиальны. Вот именно, ну, там, я даже не про Украину говорю, а вообще какой-то круг тем, которые связывают Соединенные Штаты и Россию, интересы, совпадающие интересы или, наоборот, противоречащие, но так, чтобы они не вступали в жесткую коллизию. И я думаю, что конкретно с Трампом исходит из того, что не надо его лишний раз баламутить, потому что толку никакого, а вред может быть. Кстати говоря, из того же исходит Европа, которая уже приноровилась, как с Трампом надо себя вести. Надо лебезить, надо льстить, говорить, надо восхищаться, папочка, надо приводить его в императорские, королевские дворцы, чтобы он чувствовал, что он тоже король. Ну, в общем, да. При этом они, надо отметить, очень грамотно это используют. А если говорить в целом, вот этот вопрос, который вы задали, почему мы не реагируем? К сожалению, я, честно говоря, не вижу способов, как мы можем изменить взгляд на историю других стран и других народов. Значит, то, что необходимо, и то, что у нас делается, но это, видимо, надо делать гораздо более интенсивно, не допускать искажений у себя, чтобы мы имели четкое, понятное и правдивое, и объективное представление о прошлом. Я, так сказать, аккуратно скажу, что у нас с этим не все в порядке. Это задача внутренняя, это задача формирования четкой картины для нашего общества, сплочения общества и прочее, прочее. В том, что касается воздействия на других, мы не можем заставить другую страну, чтобы она смотрела на события истории так, как мы это делаем. Тут все очень просто, знаете, давайте как бы прямо и грубо скажем. Там, где есть твой сапог солдата, там ты можешь требовать и навязывать. И то до каких-то пределов. Если этого нет, ну, увы, никак. Добиваться того, чтобы они, так сказать, не сносили наши памятники, можно и, наверное, нужно, но надо понимать, что это все равно их дело. Мы не будем держать памятники, которые мы считаем, так сказать, неправильно отражающими историю, если бы они у нас были. И они тоже этого
4: не будут. Ну, у нас споры есть по таким памятникам?
5: Надо отдать должное, что Россия проявляет гораздо большую, значит, адекватность и широту души и не переписывает историю монументальную. Это мы сносим, оставим другую.
4: А вот, кстати, короткий вопрос, короткий ответ, тут не нужно много говорить. Вот у нас в Волгограде, в очень живописном месте, допустим, кладбище венгров. Как действовали венгры в Великой Отечественной войне, под Сталинградом в том числе, наверное, объяснять не надо, мадьяры, да? Но вот мы как бы к этому относимся бережно, ничего не сносим, да, не закапываем, не выкапываем. Это вот правильный подход, особенно на фоне того, что они делают там. Ну, не венгры конкретно, а другие страны. Но мы вот к этому, ко всему относимся очень действительно трепетно и внимательно.
5: Я считаю, что это правильный подход. Воевать с мертвыми – это последнее дело. То, что мы не должны забывать, какую роль сыграли эти венгры, или эти румыны, или эти немцы и так далее, абсолютно. То, что, может быть, на этом кладбище должна стоять табличка или, там, не знаю, плакат с объяснениями, что они там делали, безусловно. Уму непостижимо. Вот масштаб всего этой трагедии, все, вот это надо помнить, в том числе и венгры, и все прочее. А это украинский подход или какой-нибудь там прибалтийский, когда мы там выковыриваем, ну хорошо, но это отражает их масштаб, а не историческую справедливость.
4: Но почему тогда вот, собственно, другая часть Европы, да и глобального юга на это все смотрят сквозь пальцы? А, значит, почему это их не волнует?
5: Глобальному югу это вообще все равно. У глобального юга Вторая мировая война вообще своя, другая. Это, кстати, тоже очень интересный вопрос. Мы боремся с искажениями, которые происходят в Европе, понятно, потому что они прямо против нас. Они перевирают историю, чтобы вычеркнуть Советский Союз. Но если мы посмотрим на интерпретацию Второй мировой войны наших китайских друзей,

0: Ну, потому что это не нужно делать совершенно, это лишнее. Но просто надо понимать, что история – это удивительно индивидуальное дело в каждой стране. И навязать кому-то свое мы не сможем. Максимально пытаться гармонизировать, выделять те стороны, которые нас объединяют, да, но требовать, чтобы у них была такая интерпретация, как у нас, не получится.
1: Ну, хорошо, ладно, тогда вот немножко в сторону. Еще любим часто рассуждать на тему того, что, ну вот, русские – это особенный народ, особый народ. И тем же самым, я не знаю, страдают или нет, вот вы скажите мне, пожалуйста, американцы, ну, Израиль, может быть, еще кто-то, я что-то упускаю. Ну, вот, по-моему, вот эта ударная тройка – мы, Израиль и американцы, да, вот, все считают себя особенными. Другие как-то не особенно это выпячивают. Это правильный подход или нет?
0: Ну, тут вопрос...
1: Вот русские исключительные. Я, кстати, за такой подход, на всякий случай поясню.
0: Ну, во-первых, я бы все-таки не сказал, что у нас есть позиция русские исключительные.
1: Думаете, нет?
0: Нет, вот прямо исключительные нет. Вот если говорить прямо о настоящей исключительности, это, да, это Америка, это идеология, ну, знаю, национальная идея, в основе которой лежит мысль о том, что это вообще... То, чего никогда не было. Град на холме и так далее. Да, это Израиль, конечно, там в силу разных обстоятельств, в том числе и трагической истории 20 века. Но вот давайте в другую сторону посмотрим. А Китай? Китай не говорит о своей исключительности. У них нет этого в нарративе, у них нет этого в пропаганде. Они просто это знают. Они исходят из того, что есть Китай, есть Великая Поднебесная империя, а остальное, ну да, ну там, да, другие, с которыми, да, мы там. Но мы знаем просто, нам даже не надо ничего доказывать. Мы знаем, что мы отдельно, мы настоящие, остальные к приложению. У нас, мне кажется, другое. У нас, если уж искать какую-то формулировку, это скорее миссионизм. Не исключительность, а то, что мы знаем что-то, мы должны что-то принести другим. Это связано, ну, это отдельная большая тема, как это родилось, через что, из религии, из наших традиций, которые мы заимствовали там, из Византии и так далее, и так далее. Вот это есть. Но здесь, на мой взгляд, очень важный момент, который надо понимать. У нас сейчас очень много об этом говорят. В частности, вот, наверное, у вас в студии были гости, которые рассуждали и размышляли про то, нужна ли нам национальная идея.
1: Да, 100 раз. Вот. Да. Идеология.
0: Идеология, на самом деле. Значит, я это всегда говорил, что я считаю, что я, во-первых, испорченный человек позднесоветским временем, я при словах государственной идеологии сразу дёргаюсь.
1: Коммунистическую сразу, да?
0: Ну, вот ту вот вспоминаю, мне как-то... Вам хотя не я не прав, наверное.
1: А вы можно ли вас антисоветчиком назвать, на всякий случай?
0: Нет, антисоветчиком меня назвать
1: при этом нельзя.
0: Нельзя,
1: ага.
0: И более того, я очень сожалею о распаде Советского Союза.
1: Всё, понятно.
0: Но,
1: так.
0: Но тут как бы... Но я к чему? Что, на мой взгляд, национальная идея не в смысле госидеологии, которую навязывает, как коммунизм там, или ленинизм, а некий комплекс мировоззренческий. Он, конечно, нужен, но для себя, для своего общества, для понимания своего места, своего, значит, перспектив и так далее. Если мы начинаем интерпретировать национальную идею в том, что вот у нас есть идея, мы ее вам принесем, вот это сейчас вообще мимо. Потому что сейчас мир такой, в котором никому ничего чужого не надо. Советский Союз нес, не донес. Ну, вернее, донес, потом унес обратно. Американцы несли свою либеральную идею, уперлись. Что-то вот не работает. Потому что все говорят, спасибо большое, мы сами. Там, Кока-Колу давай. Демократия, вот вам... Нет, это вот мы сами, те же узбеки. Вот если... Это вот у нас свои. Извините, ваши неправительственные организации, вот здесь они не будут работать. Ну и так далее. То есть я к чему? Что эпоха идеологии в понимании 20 века, когда они как бы некие такие вот системы взглядов, которые универсальны, они вот выносятся вовне и там кому-то. Вот это, по-моему, кончилось. Не навсегда или нет, не знаю, но сейчас этого точно нет. Другое, идеология как система взглядов, на которой основано развитие страны, и это наоборот, это отсюда традиционные ценности, как их не понимает, вот здесь могут быть разночтения, но вот то, откуда мы идем и куда мы идем, вот в этом смысле идеология необходима. Не чтобы другие за нами следовали, а чтобы мы правильно понимали.
1: Иван Панкин, Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Через 2 минуты финальный выход.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. «Война и мир». преступления наказания, горе от ума, кому на Руси жить хорошо,

0: делать?» и грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». И ну, вот финальный выход у нас сейчас, финальный блок. А мы, по-моему, ну, всеми теми действиями, которые имеются, включая специальную военную операцию, и пытаемся доказать, как мне кажется, всему миру, что мы другие. Я попробую пояснить. Вообще ведь вот даже если посмотреть на соседей, на своих людей, которые были либо частью России в свое время, да, никто не похож на нас. Я не беру Республику Беларусь, я даже и Украину не беру. Хотя и Украина, вот она считает, что они вообще на русских не похожи. Но Скандинавия, это же вообще, ну, как будто бы инопланетяне для нас, правда ведь, что даже если мы возьмем финнов, которые были частью Российской империи, это абсолютно другие люди, а я уже не говорю про соседей, там, Норвегия, Швеция, которая за ней спряталась, Дания, это же абсолютно другие люди, мы посмотрим на восток, там, Китай, Япония и соседи, Казахстан даже, да, Монголия какая-нибудь, это все другие люди, абсолютно никак на нас не похожие, и самые европейцы, каких ни возьми, да, может быть, ну, разве что Болгария, и то, наверное, с какими-то оговорками, и самые, как мне кажется, в каком-то смысле ментально близкие люди – это американцы, как ни странно. Вы не находите вот это?
3: Ну, насчет американцев – нет, честно
2: говоря.
3: Я
2: сказал, вот наиболее, если плюс-минус, да, вот если плюс-минус.
3: Ну, да, я
2: получается,
3: понимаю.
2: Что так. Соседи – это же вот часть России в разные времена, в разные годы.
3: Иван, вы знаете, другие. Тут как раз ловушка такой аргументации заключается в том, что американцы кажутся нам ближе и более похожими именно потому, что они не наши соседи.
2: А, далеко,
3: да. У нас вот
2: нет. Не, ну, смотри, с какой вот стороны это посмотреть, не соседи. Граница-то ну, общая там, есть.
3: Там, вот, когда Кирилл Александрович Дмитриев построит туннель.
2: Да-да-да. Он еще вам всем покажет.
3: Да. Значит, смотрите, ну, да, совершенно верно, вы начали с специальной военной операции, я это упомянул тоже в разговоре, что я, да, я с самого начала событий для себя сформулировал, как бы сказать, всемирно-историческое значение этих процессов как самоопределение. Это самоопределение для Украины, потому что какой будет Украина, что от нее останется и какой она станет, это вот результат будет этой кампании. Но это самоопределение и для России, не только в плане границ, хотя это тоже, как мы видим, границы наши пока не определены, но и в плане того, как мы вообще себя чувствуем на этой территории.
2: Ну, зафиксировать, что мы как раз какие-то, ну, мы исключительные.
3: Нет, другие. Не исключительные.
2: Нет.
3: Нет. Что вам так исключительно?
2: А я вот просто не знаю, тогда цель-то глобальная какая?
3: Потому что мы не исключительные, мы просто другие. Мы
2: просто другие.
3: Просто другой, но это не значит, означает
2: исключительность. Это исключает, одно другое исключает.
3: Исключает, потому что исключительность подразумевает, что мы не просто другие, а мы выше. Но мы не надо ставить так себя. Мы вот в этом смысле мы не американцы, слава богу. И поэтому, да, вот те процессы, которые происходят, это формулирование для себя, кто мы такие, А тут в чем еще специфика? Вот вы упомянули, почему мы отличаемся от всех. Ведь все-таки большинство соседних с нами народов развивались и остаются, несмотря на всякие там миграционные волны, довольно однородными национальными государствами, которые вот, ну, что такое Польша? Польша – это где поляки. И да. Более того, после Второй мировой войны, в результате там изменений границ и так далее, Польша стала практически мононациональной. Ну и так далее. А что такое Россия? Россия может стать мононациональной, такой вот националистически ориентированной?
2: Не может.
3: Не может. И не должна.
2: Хотя хочет.
3: Есть люди, которые хотят, но я как раз считаю, что это путь к катастрофе. Попытки, при том, что да, конечно, русский народ, как у нас написано в Конституции, государствообразующий и самый большой, да, он по-прежнему очень доминирует, но это не повод, чтобы сказать, а вы остальные давайте как бы просто становитесь русскими. Это наше величайшее преимущество, мы об этом говорили, о том, что такое лицо России. Лицо России – это что мы умеем жить совместно, будучи разными, но что-то нас объединяет так, что нас не развалишь. Поэтому называть это исключительностью я бы не стал. Это национальная специфика, национальная особенность, которую нам надо развивать, с одной стороны, показывая, ну, как мы отличаемся от соседей. Вот что пытается делать Украина? Украина пытается стать украинским государством. Все через колено. Не нужно ничего больше. Все говорят по-украински. Знаешь ты, не знаешь, должен говорить. Все приходят, возлагают цветы к Мельнику и Бандере. Вот. Это что, вот путь в будущее такой? Нет, конечно. Это все рухнет в какой-то момент. У нас такого пути есть адепты, которые хотели бы, но их, к счастью, мало. А вообще это не путь России, и слава тебе, Господи, потому что вообще-то мир, как он развивается в целом, посмотрим на те же европейские страны, но не сохранят они эту однородность. Хоть ты тресни. Америка тоже перестала быть столь такой сплоченной, как когда-то вот этот вот плавильный котел, он уже так не работает. И это не хорошо и не плохо, это факт, с которым надо учиться жить. Мы в какой-то степени умеем, и слава богу.
2: Вот в завершении, у нас там минут 4 остается, есть мнение, мы думаем здесь, что вот глобальный юг некий, да, это там Африка, Южная Америка, ну, вот такие страны, да, может быть, Азия, это все считается глобальным югом. Они как бы в большинстве своем как бы за нас. Ну, так есть такое устойчивое мнение. Они, как мне кажется, вообще не за нас, им вообще пофигу. Хотя, ну, вот вам слово, они действительно, можно ли их считать союзниками? Понятное дело, что они не могут, значит, полностью встать и крикнуть «да, мы за Россию». Они действуют осторожно в этом плане. Но, тем не менее, глобальный юг – это действительно, ну, наши партнеры, наши союзники, и они в большей степени хоть и тихо, хоть и молча, хоть и шепотом за нас или нет.
3: А глобальный юг ни в коем случае не наш союзник. Вообще у нас с союзниками отдельная тема. Я бы сказал, что на сегодняшний день у нас есть полтора союзника.
2: Это КНДР и Иран?
3: КНДР и Белоруссия.
2: А, Иран вне. Просто журналист вот не так давно у Лаврова спросил, как мы оказались в такой компании, Иран и КНДР. Лавров уточнил, чем плоха компания.
3: Нет, во-первых, она ничем не плоха. Во-вторых, нет, но Иран – это отдельная страна со своими очень четкими интересами, которые где-то с нашими совпадают, где-то нет. Это важный партнер, это не союзник. КНДР – наш союзник. Вот, ну, тут ничего не скажешь. Они, люди проливали кровь за Россию. Зачем, почему, неважно. Какие там у них свои задачи, неважно. Они Белоруссия тоже наш союзник, хотя здесь понятно, что там много разных нюансов. И Александр Григорьевич – великий политик, я без иронии говорю, который ухитряется маневрировать даже в такой ситуации, в которой он сейчас находится. Но как бы то ни было, мы им должны быть тоже очень благодарны. Больше у нас союзников нет. Глобальный юг – это не наш противник. Вот. Это не наш противник. У них нет задачи Россию ущемить, Россию гнобить. И они, вообще говоря, когда им Запад говорит, все, давайте с Россией рвите, потому что русские агрессоры проклятые, и вообще, что вы не видите, что они творят, глобальный юг говорит, мы что видим, то видим, мы все видим, но только это не ваше дело. Мы, говорит, сами разберемся с русскими, так или сяк. Они не будут, глобальный юг не будет ради нас чем-то жертвовать. Глобальный юг не хочет и не будет ради нас чем-то рисковать. Но там, где возможно, глобальный юг не будет обрезать связи, если это не несет ему урона. То есть можем обойти санкции американские? Обойдем. как Индия делает с этой нефтью и так далее. Будем искать пути. Да, мы готовы искать. Давайте обсудим. Давайте не будем публично сделать, но мы обсудим. Не можем что-то обойти? Не будем. Вот так. Просто не надо питать иллюзий, но не надо и волосы рвать. Потому что у нас тоже иногда... Вот индийцы, китайцы, они же на самом деле, вот комплайенс у них, они там американцы. Ну, а что мы хотели-то? У них свои интересы. Никто, ни одна страна не будет действовать себе в ущерб. Индия – страна настолько сложная и хрупкая, что им только еще не хватало из-за связи с Россией получать какие-то американские тумаки, которые ставят под вопрос внутреннее развитие. Но там, где можно, там, где есть варианты, они эти варианты всегда используют. Вот на сегодняшний день за это надо быть благодарным.
2: А мы точно, ну, коль уж позиционирование хотим быть, не только казаться великой державой, может быть, первой, ну, или хотя бы второй, а при этом выступаем постоянно, ну, на публичном уровне за многополярность. Я, честно, логики не улавливаю.
3: Да нет, ну, понимаете, многополярность это уже ничто, это просто среда. Вот мы живем в многополярной системе.
2: Вроде что как однополярная, американская.
3: Да нет, ну нет, уже нет, уже она уходит.
2: Многополярность уже ничто.
3: Многополярность это просто факт. Вот есть среда, в которой есть много действующих лиц, некоторые очень важные, некоторые менее важные, но тоже играют роль. Как с этим быть и как в этом жить, пока никто не знает, даже американцы. Ну и все, и не надо, это Паниковский, не делайте из еды культа, как говорил ему Бендер. Вот и не надо делать культ из многополярного мира. Просто это факт жизни.
2: Спасибо. Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», Иван Панкин были здесь, остались довольны. Спасибо, до свидания.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на Радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Дмитрий Солонников о падении уровня жизни в Европе.
5: В народе есть настроение, что что-то идет не так. Да, жизнь в Европе ухудшается, но нынешнее поколение будет уже жить хуже, чем предыдущее, а дети будут жить еще хуже нынешних отцов. Все это видят. Это социологические данные, в общем, вполне объективные. Но организованного, готового альтернативного предложения, кроме того, что давайте что-то изменим, и сейчас политика идет не такая, его нет. Альтернатива для Германии, вот что она предложит. Зюдер, кстати, там премьер-министр Баварии сказал, ну хорошо, давайте АТГ возьмет одну землю, будем конкурировать, посмотрим, что они смогут сделать в одной отдельно взятой земле. Будет у них там лучше, чем в других местах или нет. Ну и, в общем, он прав, получив контроль над одной землей. В Восточной Германии далеко не самая лучшая с точки зрения своих земельных региональных показателей, там ВРП, всего остального. Ну хорошо, взяли, покажите. Есть большая вероятность, что через избирательный цикл будет полная фиаско в экономике в этой земле, и все, и партии сильно просядет. Так что, кроме лозунгов работы с недовольством, нужна серьезнейшая там социально-экономическая и политическая база. Ей пока сложно.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
6: Привет, ребята, это Павел Деревянко, и мы на радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте собой.
7: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.